0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Сердце брошу на Алтай.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года.

0: Возьму с собой в дорогу прядь твоих волос, небо синего полоску, запах летних гроз. Я вернусь к тебе лишь только ты дождись, за меня тихонько Богу помолись, помолись, помолись, и я вернусь.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, милит.
2: Я его что?
1: Мне милит.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: но тут лиса бежала. А может, не бежала. А может, это страус злой. А может, и не злой.
1: А может, это дворник был. Он шел по сельской местности к ближайшему орехову.

0: ворона, а может быть собака,
1: а может быть корова,
0: но тоже хороша.
2: У вас такие перья,
1: у вас рога такие,
3: копыта очень стройные
0: и добрая душа.
1: А если вы споете,
3: да.
1: А может быть залаете,
3: да.
1: А может замычите,

0: поможет и коровы.
1: Конечно же, упал
0: и прямо на лисицу.
1: Чего вы кидаете?
0: А может и на страуса. А может и на дворника.

0: Не стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите. Там, где идет строительство или подвешен груз.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

Мгновения, мгновения, мгновения. У каждого мгновения свой резон, свои колокола.

той почти полжизни ждешь. Когда оно придет, твое мгновение, придет оно большое, как глоток. Глоток воды во время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг.

Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновения, мгновения, мгновения. Мгновения, мгновения, мгновения.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные

больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной, и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная сами, так любите. За мой ночной покой, за редкой встречи, за

0: увы, не мной. За то, что я, увы, больна не вами.
1: Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
4: Уходят поезда по расписанию, составленному точно и заранее. Одни из пассажиров разлучаются, другие после долгих лет встречаются. Впервые в жизни выехал из дома я в места пока по книжкам мне знакомые. Под стук колес мелькает за окошком снег берез, и снится мне в дороге сон загадочный. Меня встречает городок палаточный, в бригаде я, где парни бородаты, и все, как я, пока что не женаты. Впервые в жизни выехал из дома я, места пока по книжкам мне знакомы. Под стук колес мелькает за окошком снег берез, и снится мне еще, пусть не красавица, девчонка, но которая мне нравится. Мы с ней идем тропой не раз исхоженной, и звезды собираем в травах скошенной. А проводник меня все не добудется, приснился сон в дороге, значит, сбудется. Под стук колес за счастьем чуя в дальние края. Уходят поезда по расписанию, составленному точно и заранее. Одни из пассажиров разлучаются, другие после долгих лет встречаются. А проводник меня все не добудется, приснился сон в дороге, значит, сбудется. Под стук колес за счастьем чуя в дальние края.

А проводник меня все не добудется. Приснился сон в дороге, значит, сбудется. Подстук, подстук колес, за счастьем чуя в дальние края. А проводник меня все не добудется. Приснился сон в дороге, значит, сбудется. Подстук, подстук колес.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: такая всякая.
1: Сбежала из дворца.
0: Такая всякая.
1: Растрепила отца.
0: Отца.
1: Отца, отца, отца, отца, отца, отца, отца.
2: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Гончий, борзый конь,
1: хорошо,
0: а ишак,
1: хорошо,
0: а верблюд,
1: хорошо,
0: но олени лучше. Эй-эй,
2: эй-эй!
0: За медведем где-то близ волк несется юркой,
3: презирая рыжих лис, бродит чернобурки.
0: За спиной летит снежок, часто нас и скручи.
1: Юркий волк
0: хорошо,
1: чернобурка
0: хорошо,
1: а медведь
0: великолепно, но олени лучше.
2: Эй-эй, эй-эй!
0: Летом снега нет, друзья, а не то без лени. На концерты ездил я, только на оленях.
3: За спиной летит снежок, мчатся нарты с кручи.
0: Есть трамвай,
1: хорошо.
0: Есть метро,
1: хорошо.
0: Есть троллейбус,
1: хорошо.
0: Но олени лучше. Эй-эй,
2: эй-эй!
3: Нет толкучки, нет возни, скажем для примера. Нет борьбы за место, нет
0: милиционера.
3: За спиной летит снежок, мчатся нарты с кручи.
0: Паровоз
1: хорошо,
0: пароход
1: хорошо,
0: самолет великолепно, но олени лучше.
2: Эй-эй, эй-эй!
3: Едем, едем по снегам, тропкой неисхоженной. Эх, тайга моя, тайга, север мой таежный.
0: За спиной летит снежок, мчатся нарты с кручи.
1: Борзый конь
0: хорошо,
1: а ишак
0: хорошо,
1: а верблюд?
0: Верблюд, между прочим, так себе.
2: Но олени лучше. Эй-эй!
4: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94.8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Это вам, влюбленные, песня посвящается моя. Все руками собственными создано.

новоселам, ставшим старожилами, хорошо мечтается вдвоем. Юность беспокойная, юность быстрокрылая.

0: песню свою повсюду с нею ходит на свидание и танцует на гулянье.
1: Эй, мамбо!
0: Мамбо итальяна!
1: Эй, мамбо!
0: Мамбо итальяна!
1: Эй, мамбо!
0: Мамбо итальяна! Все друзья твои по свету распевают песню эту.

0: 7 утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы.
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.
4: По воле рока так случилось, и лето нрав у нас таков. Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся. Была бы честь, была бы...

делах любви, как будто мирных, стезя влюбленных, такова, что русский взнос за счастье милых не кошелек, а голова. Но шпаги свист и бой картечи, и тьмы острожной тишина, за долгий взгляд короткой встречи, ах, это право не цена.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Да, губит людей не пиво, губит людей вода. Чтобы вам стало ясно, зря нам не спорить, чтоб...

да. Скажем, в работе нашей, друг незабвенный мой, пиво всего однажды взял и развел водой.

0: пиво губит людей вода. Да.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы убивают остатки украинских сил из пригорода Плисича.
2: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибуля.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси!
6: О, мой Боже!
5: Лионель Месси does it again, he's superhuman!
6: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
7: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.

0: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: самба, так, так, так, вечно нам быть, так, так, так, под нее танцевать, под нее танцевать.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

трафик может и завивку сделать тоже. Ай да парень, паренек, накрутил он датский ход, и разобраться я, друзья, не смог.

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: Шпаги звон, как звон бокала. С детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, что такое прах и пух. Бжик, бжик, бжик, хоп, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького, кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубить на носу. Бжик, бжик, уноси готовенького. Бжик, бжик, кто на новенького, кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Бжик, бжик, бжик,
1: уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готов все честь. И оружием забытым совершить святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, хоп, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, хоп, кто на новенького, кто на новенького, кто на новенького, эй! Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та

0: семи. Мне померится с собой силой, мне померится с собой силой. Чёртом чёрт меня возьми! Цик-цик-цик-пау! Носи готовенького. Цик-цик-цик-пау! Кто на новенького? Кто на новенького? Ну! Кто на новенького?
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: А вы говорите, милит.
3: Я его что?
2: Мне милит.
3: Рекламирую.
2: Да думайте о своей стране.
1: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17:00 актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Жил отважный капитан, он объездил много стран, и не раз он бороздил океан. Раз 15 он тонул, погибал среди акул, но ни разу даже глазом не моргнул.

бойтесь. Только смелым покоряются морям. Но однажды капитан был в одной из дальних стран и влюбился, как простой мальчуган. Раз 15 он краснел, заикался и бледнел, но ни разу улыбнуться не посмел. Он мрачнел, он худел.

капитан, капитан, улыбнитесь. Ведь улыбка — это флаг корабля. Капитан, капитан, подчинитесь. Только смелым покоряются моря.

0: дамы, подтянитесь. На! Только смелым покоряются моря.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: верим в мужество отчаянных парней. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей.
1: Нам есть что вспомнить.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 7 утра в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Дональд Трамп анонсировал срочные переговоры с Ираном. Они должны состояться сегодня, 3 августа. Мы будем вести с ними диалог. Это будет происходить в формате переговоров. Они начнутся днем. Я бы хотел, чтобы так и было. Это спасло бы множество жизней, позволило бы сэкономить немало сил, заявил американский лидер. При этом глава Белого дома не стал обозначать крайних сроков заключения соглашения о мирном урегулировании с Исламской Республикой. Россия предупредила Ирландию о серьезных последствиях в случае актов пиратства. В конце июля там вступил в силу закон об обороне. Поправки разрешают военным высаживаться на морские суда под предлогом борьбы с нарушением санкций против России и защиты экологии. Речь идет о демонстрации со стороны Дублина, что там готовы к таким действиям и в теории могли бы присоединиться к пиратским акциям старших товарищей. Ирландцы предупреждены, что попытки реализовать подобные акты будут иметь для них самые серьезные последствия, заявил «Известиям» посол России в Дублине Юрий Филатов. При этом он отметил, что возможности и ресурсы ВМС Ирландии ограничены. Глава Минтруда Германии сочла ситуацию с бюджетом страны катастрофической. Бербель Басса признала утрату ФРГ лидирующих позиций во многих технологических сферах. Она подчеркнула, что крупные компании в автомобильной, химической и сталелитейной отраслях сокращают рабочие места из-за тарифов и высоких цен на энергоносители. У нас катастрофическая бюджетная ситуация. Технологически мы больше не лидируем во многих сферах. Нас обогнали Китай и другие страны, сказала министр. Басс призвала инвестировать в перспективные отрасли, чтобы сохранить производство и рабочие места. В Госдуме напомнили о возможности получить остаток мат-капитала до 10 тысяч рублей. Эти деньги можно использовать на любые нужды, в том числе на подготовку ребенка к школе. С таким заявлением в беседе «Стас» выступил депутат Дмитрий Свящев. Многие семьи не знают, что если на сертификате материнского капитала осталось не более 10 тысяч рублей, эти деньги можно получить единовременно и потратить на любые семейные нужды. Это не кредит, не подарок, а ваши законные деньги, которые остались неиспользованными после оплаты жилья или обучения, и государство разрешает их обналичить, пояснил парламентарий. Он отметил, что проверить остаток средств можно через госуслуги или в социальном фонде. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на понедельник, 11 рублей 77 копеек. Доллар 79 рублей 46 копеек. Евро 91 рубль 19 копеек. Сейчас столица переменная облачность, около плюс 19 градусов. Атмосферное давление выше нормы. 749 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.

0: Говорит Москва. 94,8.
1: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
2: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
3: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
3: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Николай Кошман. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Jordi Alba, Lionel Messi!
6: Oh my goodness!
5: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
6: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal! Spain have scored it!
5: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
7: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
3: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Время начинать движение.
3: Мотор, мотор.
2: Так говорит Москва.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: 7.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 3 августа. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа. У нас здесь программище. В хорошем смысле слова. Доброе утро. Приветствую Александр Сергей Иванович Камчатка. Моторы 7 до 10. Моторы 7 до 10. Моторы 7 до 10. Моторы 7 до 10. Да. А что вы, я сам в шоке.
6: Да.
5: Вот так вот. Оно, как известно, случается всегда внезапно. Артур Гурьев, приветствую, доброе утро. Спасибо большое. Как много сообщений от вас. Артур, у вас там, по-моему, кот уснул на клавиатуре. Он прилег немного. Сергей вспоминает «Крепкий орешек 3». В какой связи, Сергей?
6: В связи с чем? Вы увидели лысого человека, вы увидели орешек, вы увидели аэропорт. Что? В связи с чем?
5: Пока на... А, подождите, это вообще вечернее. Господи, что? Я не обновил ленту просто, понимаете, в чем дело? И у меня здесь висят вечерние сообщения, и я думаю, что вот прям с утра человек просыпается, и пока нормальные люди все думают о Римской империи, потому что вот это как раз природно. Просто взять и подумать о Римской империи. Ну как они там? Ну как там они прибивали руки Цицерона к стенам этим, к дверям Сената? Как Катон бросался на меч, как Помпеи все проигрывали. Вот это, вспоминая Тарквиниев и прочих угнетателей, вспоминая Сулу, когда, как известно, солдаты вошли в город, дома можно было красить кровью. Вот это все. Это нормально, конечно. А вот это вот воспоминание крепкого орешка, это да. Так, сплотим капот дачи. Да, спасибо большое. Баб Тань, доброе утро. Так сбиваются биоритмы, говорит 708. Как сбиваются биоритмы, я сейчас вам продемонстрирую. Смотрите, ритм сбивания биоритмов. Вот так сбиваются биоритмы, чтобы вы знали. Я сейчас восстановлю ваши биоритмы, если вы не против. У меня есть специальное лекарство. Граждане, сейчас я сделаю вам укол, восстанавливающий биоритмы. Подождите, не уходите никуда. Секундочку. Сейчас ваши биоритмы придут в состояние покоя и расслабления. Они закроют глаза, погрузятся в глубокий сон без сновидений. После пробуждения будут чувствовать себя обновленными, восстановленными, готовыми к новой рабочей неделе.

А? Готовы? Все, давайте. Чакры, прочистим наши чакры, продуем вот это все и рванем в новый понедельник и в новую рабочую неделю.

Я не стал перепощивать, потому что там как бы слишком много лирики было, непонятно за что, 510 миллионов долларов. Но сейчас индийцы выпустили кинематографический опус под названием «Рхиндрин». Извините, я не издеваюсь, но просто невозможно было запомнить его, уж тем более, не так, прочитать сложно было, а запомнить тем более. «Рхиндрин» какой-то. Самый дорогой кинематографический фильм Индии за все время существования не то Индии, не то кинематографических фильмов. 500 миллиардов вбухали туда. И все это по эпосу. Натуральному эпосу. Ну, то есть там какой-нибудь такой местный Илья Муромец сражается с местным соловьем-разбойником. Что-то такое. Но на религии, конечно, замешано. На танцах, любви, женщинах. И вот этом все. Ну так, я бы сказал, не зная индийцев, я бы сказал, что попилили, конечно, потому что из трейлера не свидетельствует ничего о том, что это стоит 500 миллионов, кроме заявления. Сейчас попробую найти все-таки трейлерец этот.

А в прокат вышел трансгендерный, абсолютно толерантно идиотский «Одиссей» Кристофера Нолана.

запрещенная организация гомосякская, трансгендерная и радужная всякая на территории Российской Федерации. Запрещенная по делам. Еще мне тут пишут, что Ковинский помер, который драйвовский найткал навсегда в сердце. Я понятия не имею, кто это, но я к тому же еще и драйв не смотрел, извините. Пока вы все любите Райана Гослинга, я считаю его актером интересным, конечно, харизматичным в определенном смысле слова. Вот, но уж так, чтобы уж сказать, что прям вот я фанатею, не могу. «Тед Лассо» четвертый сезон. Ничего себе. Третий весь я пропустил. Кто начнет смотреть четвертый, скажите мне, пожалуйста, нужно ли это делать, потому что как только один из футболистов стал гомиком, запрещенным на территории Российской Федерации, и вообще гомосякская тема это стала продвигаться там, и я такой сказал, и до «Теда Лассо» это все добралось. Мрази, просто такой сериал испоганили классный, душевный.

А в это время Одиссея Кристофера Нолана уверенно сохранила лидерство, заработав в США 87 миллионов. Во второй уикенд. Очень хорошая неделя, говорят про нее. Впереди только Дэдпул и Росомаха, 97. В международном прокате 128. Общие зарубежные сборы 353 миллиона. Мировые 639,5. Теперь Нолан третий самый кассовый режиссер после Кэмерона и Спилберга.

0: Ну, в общем, не могу я что-то найти это индийское кино, этот трейлер. Ну, может, оно и не нужно. Но фильмов выходит много. Другое дело, что нам достается «Одиссей». И что-то там такое про Басту вышло тоже. Что-то, чтобы говорят, чтобы расплакаться. Вот такая вот история. Все, хватит.
1: Движение.
0: Ну что, ваши чакры пришли в порядок. Биологические ритмы ваши восстановились, я надеюсь. Может загореться чек из-за нынешнего дизеля на заправках. Роснефть, пробег всего 64 тысячи километров. BMW G05. Может загореться чек из-за чего угодно. Может быть, вы со своим BMW поступаете так, как все владельцы BMW обычно поступают со своим BMW. А именно, и в хвост его, и вот там, и всем вообще. Или, может быть, вы слишком часто не включали поворотники. Вот, и он из-за этого у вас засбоил. Может, из-за топлива, конечно, но может, причин может быть очень много. Вот, поэтому, бог его знает. Так, что она здесь, попугая какого-то мне присылает. Улетела с балкона ЖК Байконур. Срочно пропал Коко. Попугай Жако. И здесь и объявление. Серьезно, граждане, зачем вы такие черствосердечные? Вот, к примеру, объявление о попугае. Написано «Попугая жалко». Это не жалко, это Жако. В направлении ЖК Байконур, улица Вавилова, 4. А, это он улетел в направлении ЖК. Улетел строго на север в направлении ЖК Байконур порядка 1,5 километра. Серый Жако с ярко-красным хвостом. Ручной. Но сейчас может быть сильно напугана. А это девочка. Если видели, даже пролетающий, пожалуйста, занесите деньги в кассу. Помните, как про еврейский зоопарк, из которого убежал енот. Все, кто видел енота, в кассу, пожалуйста, по 10 шекелей занесите, пожалуйста. Вот, если увидели, не пугайте, не прогоняйте, не теряйте из виду. Пришлите геолокацию и телефон. Звоните сразу, пожалуйста, сделайте репост. А что это? Это, наверное, попугай-блогер. Не знаю, у меня жена фанатеет от одного попугая. Просто вообще. Потому что он все время выпиливает какие-то такие фразочки. Он там с котом живет, рыжик. И он все время с ним общается, что-то рассказывает. По телефону с Алисой общается, что-то такое. И просто отдохнуть душой, если хочешь, вот начинаешь смотреть его, а он такой постоянно что-то. Вот это тоже, наверное, такое, правильно? Это, ну, вот такой. Поэтому вы на нем зарабатывали деньги. Вы говорили, последний корм остался у попугая, писали в блогах везде. Последний корм остался у попугая, положение плачевное, завтра он умрет. Пришлите, пожалуйста, кормом не нужно, потому что вы пришлете дурацкий какой-то корм, который ему нельзя, и он еще раньше умрет. Но присылайте деньги, донатушки. Вот, и все, и вот теперь он улетел. И теперь вы, как госпожа Беладонна, про этого. Где мой фунтик? Плакали мои денежки. Мой фунтик, мой золотой поросеночек. Но только теперь вместо поросеночка попугаюшка. Правильно? Беладонна. Мы должны дурачиться. Мы должны всячески встречать этот понедельник радостно. Во, сейчас, где? Вот он, где она? Рина Зеленая, потрясающая.
2: Где фунтик?
0: Потрясающе.
2: Где мой поросеночек? Где моя сказочка?
0: Где мое сокровище? Где моя сказочка? Где фунтик? Где Жако улетевший? Не будет ли так любезен Гудошников больше вести программу утром, спрашивает Иван. Будет вести программу, и именно, я не знаю насчет по утрам, кстати говоря, будет. У него есть социальные сети, у Алексея есть социальные сети, Есть сарафанное радио, есть еще всевозможные, всевозможные варианты получения информации о любимом ведущем. Ну, я думаю, что Алексей уж как-нибудь жахнет, так начнет так, чтобы вы узнали, что вот он там-то, вот в том месте начал. Когда начнет, не знаю, но думаю, что начнет скоро совсем, вы узнаете. Так что волнение ваше напрасно, хотя я понимаю, что какое-то время с утра придется объяснять все это дело, и я еще раз, я хочу понять, в смысле, я хочу, чтобы вы поняли, что я вас понимаю. Не сейчас, потому что в рамках моторов я не понимаю. Потом, когда вдруг, потому что вы, может, из моторов плавно перетекали в программу Алексея. Я прекрасно понимаю, что такое нарушение привычного образа жизни. Вот, как привык, что вот оно вот так все, просыпаешься, вот здесь тапки, вот здесь горячая вода в чайнике, вот здесь все, идешь, такой шаркаешь ногами, вот тут собак наступил на него, все. Вдруг собака исчезает как-то, идешь, раз, не наступил на собаку, и такой, ну что, что такое? А что такое? А как это? Ой, сказал про собаку, так тоскливо стало. Мы его уже вторую неделю дома нет, гостит на Кавказе, орлы на него там охотятся в горах, на эту мочалку. И, казалось бы, так достал уже своим лаем каким-то. Постоянно он дежурит, кран строительный, который в окно въезжает, прямо постоянно воюет с этим краном. И так бесит тем, что постоянно взрывается какой-то. А теперь, когда его нет, ты думаешь, господи, что ж никто не лает? Садишься на диван, никто на колени не запрыгивает тебе, никто не любит тебя без, вообще без беспамятства просто. И вот это все. Конечно, поэтому я понимаю, вот пошутили про попугая, а домашний питомец и все, что с ним связано, и Алексей со своей программой, вы уж простите, никого не хочу обидеть, но это вещи одного порядка, правильно? Это то, что становится частью твоей обыденности, частью повседневности. И когда из этой повседневности эта часть выпадает, она куда-то исчезает, это, безусловно, доставляет ощущение дискомфорта. Но потом все проходит, все нормально становится, вы находите новый вариант, ну и жизнь продолжается. В автодоме, который на Зорге, сказали, что это лямбда-зонд, который после катализатора, пишет Игорь про свой BMW. А, так это вы все-таки были уже там. Ну, и получается, что они вам уже сказали, что это вы топливом плохим заправились. Это нормально. Нормально. Для... А какого года автомобиль? Ну, в смысле, он еще на гарантии, там, или что, какие-то обязательства у вас есть по нему. Это нормально, когда инженеры и по гарантии, ну, инженеры по гарантии всегда так делают, а технические специалисты зачастую так делают, когда у тебя случается проблема какая-то техническая, то они как-то так обтекаемо пытаются все формулировать, но вся их формулировка сводится к одному простому тезису. Сам дурак. Вот ты сам дурак. Вот сам ты все сделал, вот это вот. Ну, а мы это исправить можем, конечно, но только ты должен быть готов, чтобы заплатить. Вот это, между прочим, Ольга Арусь. Ольга Арусь озвучивает Беладонна. Мне казалось, что это... Ой, это... Я думал, что это не Ольга Арусь. Ну ладно, неважно. Вот вы покупаете автомобили, рассказываете про то, что здесь брать нечего официальное. И про то, что уж лучше я буду ездить на чем-то с пробегом, но на фирменном, на настоящем, на BMW. Вот видите, вот такие моменты, когда приходят, вот и начинаешь уже думать. Сейчас выставят счет вам по BMW. Просто, ну, начать с того, сколько стоят эти самые человеко-часы. Вот, потом ремонт, потом все остальное. И вот и подумаешь. Вот и подумаешь. Гарантия, к сожалению, прошла. Автомобиль 21-го года. Вы очень желанный клиент, я представляю, там в этом автодоме, потому что теперь гарантии нет, теперь все, что они вам насчитают, это исключительно ваше. А с BMW просто так куда-нибудь не пойдешь, правильно? Потому что, ну, понимаешь, что желательно, чтобы люди, как минимум, понимающие, что это за автомобиль, что это за технологии, как минимум, обладающие доступом к программному обеспечению этих автомобилей. Хотя откуда у них это программное обеспечение? Вот откуда? Но на 21-й год еще нормально есть автомобили. Ну, в смысле, там, как бы, мне кажется, попроще, чем, к примеру, решать вопросы с BMW 25-26 года сейчас. Но вообще это, конечно, большая проблема. И когда я говорю о программном обеспечении, это не пустой звук, потому что современные автомобили, китайские, конечно, в том числе, но и немецкие, конечно, в том числе, это очень сложные, не просто технически сложные, механически сложные, это очень сложные электронные системы, очень сложные, и нужно обладать не просто мощным программным обеспечением, а нужно обладать лицензионным от производителя. А где сейчас берут это программное обеспечение те, кто обслуживает BMW? Я не знаю. Вы знаете? Я не знаю. Это не та вещь, которую можно купить в Казахстане. И, ну, просто так нельзя ее взять и купить пойти. Или там, давай мы тебе дадим ведро денег, а ты нам то, чем пользуешься, нам на флешку зальешь, а мы... Нет, это так не работает. Хотя бы потому, что очень многие процессы, очень многие протоколы напрямую связываются сначала с офисом. То есть у тебя может быть все, что угодно, ключи доступа, все, что угодно, но ты все эти процессы прогоняешь через офис головной. И если головной офис там их не подтверждает, то ничего у тебя не выйдет, даже если ты заплатил кому-то ведро денег и получил это программное. Так вот это вопрос, который не любят обсуждать те, кто рассуждают на тему «я привезу себе серое из Европы, я привезу себе вот это, как...» А вы тут, пожалуйста, на этих, на китайских ведрах катаетесь. Да, к сожалению, я вот подробно прям вот про этот лямбда-зон, это как попытка восстановления автомобиля по фотографии, да, или лечения человека по фото. Сложно здесь сказать, во-первых. Во-вторых, честно говоря, я же не настоящий сварщик. Это, ну, так я условно понимаю все, там, технологии, еще что-то, но... Ты с чем связываешься, в том и петришь. Я связываюсь не столько с технической стороной вопроса, как оно там устроено, требуха всех автомобилей. Хотя, конечно, ну, я не думаю, что могу назвать себя профаном полным. Но я больше по части эксплуатации, чем обслуживания. Потому что я всегда считал, что обслуживанием должны заниматься специальные люди. Вот они за это отвечают, они за это получают, и им мы доверяем. Мне в этом смысле доверять не нужно. Вот, я скорее по всяким штучкам, по примочечкам, по приколам.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: 7:30, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Силы ПВО в течение ночи ликвидировали 131 украинский беспилотник. ВСУ предприняли попытки атаковать территорию нашей страны в период с 20.00 2 августа до 7 утра 3 числа. В сводке Министерства обороны говорится, что беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехвачены и уничтожены в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Харловской, Смоленской и Тульской областях, а также в Краснодарском крае, Крыму и над акваторией Черного моря. От ведомства информация о пострадавших и разрушениях не поступало. Россия предупредила Ирландию о серьезных последствиях в случае актов пиратства. В конце июля там вступили в силу поправки к закону об обороне, которые разрешают военным высаживаться на морские суда под предлогом борьбы с нарушением антироссийских санкций и защиты экологии. Речь идет о демонстрации со стороны Дублина, что там готовы к таким действиям и в теории могли бы присоединиться к пиратским акциям старших товарищей. Ирландцы предупреждены, что попытки реализовать подобные акты будут иметь для них самые серьезные последствия, заявил «Известиям» посол России в Дублине Юрий Филатов. При этом он отметил, что возможности и ресурсы ВМС Ирландии ограничены. После землетрясения в Японии в эвакуационные центры помещены 8 тысяч человек. Они развернуты в 21 населенном пункте. Такие данные привели в префектуре Кумамото. Погибшими числятся 38 человек. Серьезные травмы зафиксированы у 13 пострадавших. Землетрясение магнитудой 7,1, произошедшее в пятницу, стало одним из самых мощных в старой стране за последние годы. В ликвидации последствий, помимо спасательных и профильных служб, участвует более 4500 бойцов сил самообороны Японии. В Госдуме напомнили о возможности получить остаток мат-капитала до 10 тысяч рублей. Эти деньги можно использовать на любые нужды, в том числе на подготовку ребенка к школе. С таким заявлением в беседе СТАС выступил депутат Дмитрий Свящев. Многие семьи не знают, что если на сертификате материнского капитала осталось не более 10 тысяч рублей, эти деньги можно получить единовременно и потратить на любые семейные нужды. Это не кредит, не подарок, а ваши законные деньги, которые остались неиспользованными после оплаты жилья или обучения, и государство разрешает их обналичить, пояснил парламентарий. Он отметил, что проверить остаток средств можно через госуслуги или в социальном фонде. В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица малооблачна, около плюс 20 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Первый шаг к здоровому долголетию уже в вашем смартфоне. Московский чекап поможет узнать свой тип старения и получить персональные рекомендации. Заполните анкету онлайн в приложении emias.info и пройдите бесплатное обследование по индивидуальному плану в поликлинике. Своевременная забота о здоровье – это шанс добавить себе до 10 лет яркой жизни. Московский чекап – ваш ключ к счастливому долголетию. 18+. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
7: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
6: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва, 94,8.
8: Моторы.
0: 7:36, говорит Москва, моторы, доброе утро. Здравствуйте. Я приветствую вас, 3 августа. Сегодня у нас понедельник, начинается первая рабочая неделя последнего летнего месяца. Да уж. Зачем я закрыл прогноз погоды? Никто не знает. Ответа на этот вопрос не существует. Просто взял и закрыл. Просто взял, где погода. Погода. Теперь надо найти погоду. Господи, спаси и сохрани. Вот начинается понедельничек. Сейчас, секундочку, погода. А-а-а, видите, как просто взял и щелкнул. Хотел развернуть ее и обновить, а сам взял и закрыл. Во-первых, про день нужно сказать. 15 часов 56 минут световой день. Убывающая луна, так ей и надо. 4.37 восход, 20.33 закат. Высокий ультрафиолетовый индекс. Оно и не мудрено, потому что умеренная магнитная буря на 5 баллов из 10. Неделя как будет выглядеть? Это с точки зрения температурных колебаний. 25 сегодня, потом 26, 28, 30, 30, 24, 22. Я, значит, вчера выхожу вечером, поехал старшего из аэропорта забирать. Он зачем-то взял единственный рейс, который летит из Нальчика Победа не в Шереметьево, куда было бы крайне удобно, а во Внуково, куда крайне неудобно. Но хорошо, что не в Домодедово, потому что в Домодедово это просто вот вообще. Но и во Внуково тоже. Во-первых, я хочу сказать вам вот про это ваше Внуково. Как вы там живете? Можно спросить у вас, автомобилисты, как вы там живете в вашем Внуково? Во-первых, въезд на... Это хорошо. Ну, с одной стороны, это хорошо, что теперь вся территория у аэропорта, вся, включая подъездные дорожки, все-все-все, это все зона платной парковки в районе аэропорта. То есть, как бы, ну, как у терминала, как в нормальных, обычных, ну, нормальных, обычных, ну, хороших, ну, в смысле, во всех аэропортах. Оплата у терминалов — это когда ты к терминалу подъезжаешь, все, и уезжаешь. А здесь, поскольку терминал стоит как бы в городе, ну так случилось, что в городе как бы у тебя аэропорт. И ты выходишь из подъезда, а у тебя вот он аэропорт, пожалуйста. Все, и было тяжело. Все там оставляли автомобили свои прямо вот на подъездных этих самых дорогах, полосах, все. И поэтому я просто давно там не был, не знаю, может, это уже сделали много лет назад. Но я только вчера с этим столкнулся, с вашим Внуково. Теперь ты только съезжаешь с М-11 и сразу же заезжаешь на территорию аэропорта, сразу. Там, где раньше был какой-то пост ГАИ, по-моему, там какая-то такая штучка стоит. Уже там сразу шлагбаумы, все. Ты заезжаешь туда, и ты уже едешь дальше, у тебя уже начинается прямо с этого места, у тебя уже пошли 15 бесплатных минут. То есть ты еще не доехал даже до привокзальной площади, даже до площади, речь не о том, что ты до аэропорта не доехал. Но у тебя уже пошло бесплатное время. Я бы предложил так уже на МКАД делать съезд, ну, в смысле, на М-11 съезды делать платные. Вот ты едешь такой, Румянцево проезжаешь, вот такой раз, сразу уже въезд во Внуково за 10 километров до аэропорта. Раз, и такой, и все, и пошли 15 минут бесплатные. А чего нет? А почему? А почему это плохо? Человек, к примеру, когда он из Москвы едет, он знает, что он во Внуково. Пусть он сразу едет уже по этой самой в платной зоне. Почему нет? Но дело даже не в этом. Я въезжаю, и оказывается, что там автобус, долго ехать, вот это все. Думаю, ладно, я припаркуюсь в зоне платной, но обычной, городской. Я прекрасно знаю, что в городской черте во Внуково платная парковка. Ну, думаю, ну ничего, я припаркуюсь. Значит, выезжаю на тех улицах, которые идут от привокзальной площади до привокзальной площади, там две односторонние улицы, там парковки уже, оказывается, все убрали, вместо парковок там автобусная полоса, и вот автобусная полоса, она подъезжает, она проезжает прямо к шлагбауму, подъезжает, там шлагбаум. Вот, и я первый раз в жизни увидел, чтобы автобусная полоса через шлагбаум платной зоны шла. Это вообще, на мой взгляд, нонсенс. Нонсенс. У вас платная зона и автобусная полоса. Понимаете? И шлагбаум. Три ряда. Два типа для автомобилей и один для автобуса, крайне правый. Я предвижу ситуацию такую, к примеру. Час пик, несколько рейсов друг на друга наложились, там все, планковер был, потом отменили все. И стоят машины к шлагбауму. Два поста шлагбаума только для автомобилей, а третий для автобуса. Автобус ездит раз в 10 минут, к примеру. Соответственно, полоса вся свободная. И люди с талончиками, они должны были проехать через чертову кучу километров по всем вот этим территориям, по всему, пока они доедут прямо до терминала, чтобы забрать человека. При этом парковки с левой стороны, когда ты едешь к терминалу, я уверен, вы бывали во Внуково, ты проезжаешь, и вот ты заехал на территорию почти аэропорта, но еще не сделал петлю вот эту к терминалу, а проезжаешь вот этот скверик, где входы в метро. И люди от терминала могли бы выйти вот сюда к тебе, вот сюда выйти к тебе. И тебе не надо было к терминалам бы ехать вообще. Ты бы мог бы сразу раз взять их и направо уйти через шлагбаум. Но там парковки запрещены с левой стороны. Их нет. Нет зоны, куда мог бы человек выйти и безопасно сесть. Поэтому тебе по-любому нужно ехать к терминалу. Или человеку нужно идти по пешеходным переходам, куда-то переходить. И все равно там нигде невозможно остановиться. Нигде. То есть шансов не попасть к терминалу у тебя нет. Но вернемся к этому, к шлагбауму. Так вот, вы стоите в этой очереди к шлагбауму. У вас заканчиваются ваши 15 минут бесплатные. Рядом открытый, пустой шлагбаум. Пустой, в смысле, пустой проезд. Но это автобусная полоса. Все. И ты такой стоишь. И такие 15 минут у тебя закончились. И ты такой... Начинаешь там как-то накапливается дополнительная еще очередь, накапливается, ты стоишь, решаешь эти вопросы. Я не знаю, можно ли на шлагбауме сразу оплатить этот или нельзя. Но, в общем, как бы вам сказать, мне кажется, это не оптимальный вариант вот сейчас. Ну уж во всяком случае автобусная полоса в зоне платного аэропортового пространства, выделенная полоса для автобуса и, более того, выделенная прям у шлагбаума она и отделенная сплошной. Небось, там еще камера висит. И мне тогда штраф придет, потому что я не понял этого, честно говоря. Вечером, вы знаете, дождь, гроза, там темень такая, все. И я из Внуково уже ездил по городу, потом въезжаю и такой... Поворачиваю направо и понимаю, что пустой ряд передо мной. А у каждого шлагбаума стоит по 2-3 автомобиля. Я такой по-пустому. Потом понимаю, уже шлагбаум проехал, на асфальте написано буква А. Это я на автобусной полосе был. Все, может быть, даже штраф теперь придет. Слушайте, ну для людей все. Но даже не в этом дело. Я же поехал по городу, думаю, у меня есть минут 10-15, я поеду. Либо там припаркуюсь где-то на улице. Ну, либо просто проедусь, посмотрю, как тут все устроено. Парковка вся улица, идущая от привокзальной площади вглубь Внуково туда, вся заставлена, все, вообще все. Думаю, о, магазинчики какие-то. Ну, зайду, может, куплю бутылочку воды, заодно поставлю тачку здесь у магазина, зайду, возьму воду, развернусь и поеду. У магазинчика стоит столбик, на нем висит табличка, платная парковка, зона такая-то. Классно, думаю я. Проезжаю дальше вглубь. Обычный жилой дом. Въезд, карманы парковочные. Магазин, продукты, там пятерочка какая-то, еще что-то. Просто уже даже не на улице, а внутри. Стоит табличка, платная парковка. Все. В этой связи у меня вопрос к вам. Граждане, а как вы живете во Внукове в своем? Или у вас резидентное разрешение распространяется на весь город? То есть вы, как житель, однажды получаете разрешение резидентное, ну, так, чтобы не платить за парковку. Тем не менее, оно тоже платное, там, 3000 в год, но все равно. И оно распространяется на весь город. Или как вы? Как вы с этим? Ну, или вы автомобили уже попродавали нафиг и все? Потому что в городе у каждого ясеня, у каждой сосенки, у каждого тополя, у каждого магазинчика, каждого переходика, у всего стоят столбики с обозначением, что это платная парковка. Везде, просто все, все. Кот идет по платной дорожке своей, у него переходит дорогу кот, он платно все это. Все. И такие мощные, железные, выдвигающие, знаете, такие, как забор, выдвигающиеся шлагбаумы в каждый двор. Я не верю, что люди уезжали так глубоко в город в поисках просто парковочки, чтобы постоять где-то у магазина, и поэтому это все так сделали. Это прямо вообще... Я так подумал, ну, весело вам живется. Наверное, рады вы, что у вас там аэропорт есть. Да. Внуково для Победы — это домашний аэропорт. Наверное, я не знаю. Может быть, но вам в Питере виднее, но просто я знаю, что из Шереметьево Победа совершает целый ряд ежедневных рейсов на Кавказ, в том числе в Нальчик, в частности. Вот, и поэтому это просто детеныш презрел подробности регистрации и покупки билета и купил не глядя. И купил зачем-то во Внуково. Так, может быть, это таблички для красоты? Конечно, конечно, Виктор. Они и для красоты в том числе. В том числе и для красоты, естественно. Но и для того, чтобы информировать вас о том, что вам нужно денежек платить за это. Давно не видел на дороге Hyundai Tucson в последнем кузове, который продавали в России. Очень красивый, с хищным обликом, резными линиями дизайна. Что с ним, спрашивает Abedo 89. Abedo, с ним все нормально. Я не знаю, что с ним. Я, честно говоря, не обращаю внимания, потому что, ну, как бы, автомобиль из... Он и раньше-то был не очень заметным, вот, а сейчас он такой... Это некая массовка такая, которая создает какое-то движение в городе. Думаю, что, ну, вот они ездят как-то, там есть все. Вот, попродавали, в регионы поразъезжались эти автомобили, мне так кажется, и в регионах спокойненько себе катаются. Крик души, Deep Dio, вот здесь кричит. Не кричите, зачем вы в августе кричите? Почему при выезде из Чехова в деревне Чепелево на мосту, когда из двух рядов получается один, и все через одну, один автомобиль пропускают, только представительниц прекрасного пола жмутся к передней машине, только бы не пропустить? Девочки, не пропустить. Девочки, не понимаю. Так, еще раз надо читаться.

0: и прочим вещам, которые нам кажутся от природы более гуманными, что они такие более, более гуманные, вот как бы это ни звучало. Но, как показывает практика, тетечки куда, куда гораздо более суровей, более опасней, более коварней, более жестче и более жестокие во всех смыслах слова, чем порой мужики. Это, ну, ну, вся история показывает так. И чего, чего бы сейчас вы тут мне не рассказывали, что это не так, но и все такие говорят, вот, если бы женщины правили миром, вы посмотрите на Евросоюз сейчас, на Урсулу фон дер Ляйен, вы посмотрите на Анну Лену Бербак, на Каю Калас, ну, тети, тети вот стоят у руля. И посмотрите, что там вот, что они нарулили, эти тети. В общем, психологию женщины за рулем понять невозможно. Женский мозг управляем в большей степени эмоциями, чем мужской. Мужской более рациональный, а женский более эмоциональный. И поэтому здесь эмоции. Женские драки всегда имеют своей целью не победить, а унизить и сделать как можно больнее. Мужские драки — это всегда, чтобы победить, ну, или подавить противника. Женские драки, чтобы было как можно больнее. Поэтому царапать, драть волосы, вот это все. Вы не обращали внимания на это? Это таскать по асфальту, сделать как можно больнее. Вот как... У мужиков все решается там вот победить. Хорошо бы, да, если доходит дело до там, он такой, такой, все, победил. Понял, понял. Вот, ну, за исключениями, когда, когда все заходит за пределы здравого смысла. В общем, это я к чему? Это я к тому, что ответа нет на ваш вопрос. Другое дело, что я часто сталкиваюсь с ситуацией, когда также в бампер жмутся мужики, едут. Это от внутренних комплексов, неудовлетворенности какой-то внутренней, отсутствие культуры, взаимодействия. Может быть, это реакция на то, что кто-то перед ним сейчас сжался вот так же бампер в бампер, он не мог въехать, не мог встроиться, и поэтому это ответная реакция такая. Может быть, вы поворотник не включаете. Есть еще такие люди, которые видят, что идет сужение. Да? Там справа полоса исчезает, допустим, или слева. И он пытается въехать в поток, в тот ряд, который остается, без поворотника, предполагая, что, ну, это же не я перестраиваюсь, это же дорога исчезает. У меня просто ряд исчезает, и все, и поэтому чего ж тут? Ты обязан меня пропустить? А нифига не обязан. Извини, у меня-то ряд не исчезает, я по своему ряду еду. Я еду по своему ряду. Ты въезжаешь ко мне. Ну, покажи мне это. Включи поворотник. Ну, не надо так. Это же воспринимается многими как хамство. Да, у нас договоренность, мы друг друга пропускаем. Окей, хорошо, вообще не проблема. Но ты веди себя как человек. Ты же ждешь, что я поведу себя как человек, то есть пропущу тебя. Ну, так и ты веди себя как человек. Ну, покажи, скажи мне. Товарищ, я войду? Как бы. А я такой, конечно, дорогой. Входи, дорогой, пожалуйста, все. Можно я вашу дочку туда-сюда потанцую? Я скажу, конечно, дорогой. Понимаете, какая история? Такое тоже бывает. Я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Да.
1: Так, вы знаете, вот сегодня меня чувак не пропустил, и прям я дико бомбанул.
0: Угу.
1: И я хочу усигналить, но он сделал такую вещь, которую делают обычно мотоциклисты. Знаете, вот он так повилял. Задницы, типа, сорян. И, честно говоря, я прям даже рассмеялся, потому что думаю, блин, ну, вроде как...
0: А что, а тебе надо вилять, чтобы, типа, сорян? Потому что я думал, надо аварийкой надо извиняться, что, типа...
1: Нет, аварийкой, да, но я просто удивился, что он повилял, там, ну, и у него был стикер, типа, мотоциклист, видимо, короче, по привычке.
0: Мотоциклизм головного мозга такой. А что он, ну, а он тогда не на мотоцикле?
1: В общем, не знаю, я думаю, у меня такое ощущение.

0: ощущение, что ну, люди в целом просто многие не понимают, что они делают на дороге, потому что таких ситуаций за день там сотни. И я уже как бы просто перестал обращать внимание. Ну,
1: вот это, понимаете, вот это искусство, которое, которому хочется научиться. Искусство, которое хочется освоить, не обращение внимания. Потому что вот эта вчерашняя поездка, я поехал, ну и там нужно было быть что-то где-то к половине 23-го часа, где-то так. И, соответственно, город относительно пустой. И на этом фоне особо, особо выпукло выделяются, выделяется одна категория водителей. Кстати говоря, я бы, честно говоря, вот даже, может быть, как-нибудь голосование бы устроил по определению самой раздражающей категории водителей. У нас, кстати, идет голосование. Я забыл вам сказать об этом, елки. Но хорошо, что вы знаете, что по понедельникам есть такие голосования. Есть такие. Вот. И сегодня тоже есть такое голосование, но оно несколько переформулировано. Потому что я бы взял чуть более крупные мазки для изображения этой общей картины топливной. В отличие от предыдущих всех недель, когда по понедельникам мы голосовали, ситуация с топливом улучшилась, ухудшилась или осталась прежней, здесь я хочу посмотреть вот широко на нее. Поэтому я спрашиваю вообще о топливном кризисе. О том, что вот, ну, прям успокоилось все, откатилось и вернулось назад к прежнему состоянию ситуации. И я спрашиваю, лично для вас топливный кризис закончился? Это означает, что все, вы по топливу живете ровно в том же состоянии эмоциональном, фактическом, физическом, что и до начала этого кризиса. То есть этого вопроса как бы в сознании нет проблем с ним. Вы же помните, как было раньше? Вот сейчас так же. Да, скорее да, скорее нет. Нет, не закончился. А для меня его и не было, этого топливного кризиса. Такой вариант тоже я для вас предусмотрел. Подумал, что еще нужно оставить вариант «не знаю», но зачем незнайки вы будете нам размывать наше концентрированное голосование? Лично для вас топливный кризис закончился? Скорее да, 42%. Да, 22%. Скорее нет, 14%. Сейчас 13% уже. Это я по убывающей иду, видите, по популярности вопросов. Скорее нет, 10%, 13%. Нет, не закончился, 10%. Для меня его и не существовало, этого кризиса. 12% абсолютно счастливых владельцев карш, этих самых пользователей каршеринга и общественного транспорта. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
2: Доброе утро, Роман, спасибо за эфир.
1: Спасибо вам, да, слушаю вас.
2: Ну, топливник, конечно, решился. Я думаю, в Москве для всех, наверное, решился.
1: Не знаю, вот, но видите, скорее да, то есть есть определенная неуверенность, так что уж как было, все равно не, это
2: бывает,
1: не большинство.
2: Бывает закрытое, бывает. У меня укол прямо рядом с домом, буквально 100 метров, и бывает 95-го нет. А по поводу вот хамства на дороге, как его назвать, не то что хамство, меня вот опять подбили, например, 3 дня назад.
1: Да что
2: ж. Парень с прицепом ехал до дома, осталось 200 метров, и он повернул с правого ряда, прицепом, просто я ничего не успел сделать, я успел зайти в этот двор чуть-чуть по тормозам, даже черная полоса осталась, и все, убрал мне машинку. Второй раз так за 4 месяца.
1: Да елки.
2: Раз так дедушка повернул. Оба с Подмосковья, он думал, что он едет, это встречка, это обосторонний среднего бульвара. И он думал, что это встречка, пустая, он повернул во двор, просто тупо, не глядя никуда.
1: А вы-то ехали где? Вы левее ехали?
2: Я в левом ряде ехал, да. Абсолютно в левом ряде.
1: То есть он не видел просто вот левый ряд?
2: С прицепом. Акцентирую внимание. Я говорю, ты понимаешь, если ехал бы курьер или байкер, это был бы сейчас труп. И к чему веду, всегда стараюсь пропускать, если есть ситуация. Но когда откровенно хамят, то есть вот были ситуации, когда там вот человек под кирпич заехал, то есть висит кирпич, что к дому подъезд, ну... одностороннего вдоль дома. Я бы сдал назад, пропустил бы его, там был человек. 05-го региона. И он подъехал ко мне и вышел такой, типа, давай назад, я тебе сейчас там дам по лицу. Я говорю, а теперь, говорю, друг мой, я, говорю, уже не сдам назад, ни при каких обстоятельствах. Понимаете, но вот это хамство я не приемлю. Но когда есть возможность пропустить, я всегда пропущу. Ну зачем вот эти движения лишние во дворах? Ну много дворов таких, где реально, ну проще пропустить.
1: Нет, не проще. У меня так въехал, ну не въехал, а ехал на меня так таксист тоже по улице, где на его полосе припаркованы тачки так, что он вынужден на мой выезжать ряд. И вместо того, чтобы остановиться в ближайшей дырочке, а я с поворотником уже еду, мне направо во двор поворот через 10 метров, он прям уперся в меня и тоже начал доказывать, что надо бы мне его пропустить. В мой ряд выехал, мне в лицо, и стоит, доказывает мне, что я должен был раньше остановиться.
3: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: 8 утра в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Силы ПВО в течение ночи ликвидировали 131 украинский беспилотник. ВСУ предприняли попытки атаковать территорию нашей страны в период с 20.02 августа до 7 утра 3 числа. В сводке Министерства обороны говорится, что беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехвачены и уничтожены в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Смоленской и Тульской областях, а также в Краснодарском крае, Крыму и над акваторией Черного моря. МИД Таиланда признал удар по имиджу страны из-за убийства россиян в Паттайе. Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что в связи с произошедшим премьер распорядился принять дополнительные меры для обеспечения безопасности туристов. Премьер-министр и я позвонили российскому послу в Таиланде Евгению Томихину, чтобы выразить соболезнования. Премьер лично побывал на месте преступления и дал указания властям, особенно полиции, задержать виновных и привлечь к их ответственности, заявил ТАСС, министр иностранных дел королевства. 22-летняя Диана Назимова и ее 17-летний брат Роман пропали в Паттайе утром 26 июля. В течение нескольких дней их поиски вели более 200 полицейских, волонтеров и местных жителей. В убийстве граждан России признались подозреваемые во причастности к их исчезновению. Газета «Телеграф» рассказала о медленной смерти коалиции желающих. Это происходит на фоне отсутствия четкого лидера в объединении. Авторы публикации утверждают, что сменивший Кира Стармера на посту британского премьер-министра Энди Бёрнем сосредоточен на внутренней политике больше, чем на внешней. При этом президент Франции Эммануэль Макрон не сможет избираться еще на один президентский срок. Из-за этого, как отмечает «Телеграф», коалиция желающих столкнется с вакуумом лидерства. В материале говорится, что лидером объединения может стать канцлер Германии Фридрих Мерц. Однако внутриполитическая ситуация все более нестабильна. Кроме того, Берлин отказался присоединяться к контингенту коалиции для переброски на Украину. В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,7. Информацию распространил байкальский филиал Единой геофизической службы РАН. Эпицентр находился в 6 километрах от поселка Танхой. Разрушений пострадавших нет. Все объекты инфраструктуры работают в штатном режиме, заявили управление МЧС по Иркутской области. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице малооблачно, около плюс 19 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8 FM.
6: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
7: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
8: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
7: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
8: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
5: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
9: намеренного, неправедного и пагубного.
7: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
7: Время начинать движение.
10: Мотор, мотор.
7: Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 8.06, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это понедельник, 3 августа на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь все продолжается и продолжается... И продолжается программа обо всем самом важном, живо трепещущем, зудящем, болящем, веселящем, может быть. Но, в общем, о том, чем живем. Скажите мне, что это нейросеть. Скажите мне, что это нейросеть, что вот это, что Пашинян, который поедает крошку картошку. Ну, такие огромные клубни картофеля. Что это? Что это? Есть тут какая-то... А, нет. Есть голос.
11: Дал гигарконики марзу картошка чутен, это мягко. И теперь гидес, что Ван Гога картофель утогнер, шат хайтни катав.
1: Просто картошку такую огромную. Вот ест рядом с этим человеком. Ну, это вот традиционно. А куда он на автобусе все время ездит? В общем, премьер Армении Никол Пашинян подал в отставку. Вот тут бы и закончить. Вот. И все. Да, в соответствии с Конституцией, в первый день первой сессии Национального собрания нового созыва правительства во главе с премьером подает в отставку. Написал Пашинян в своем телеграм-канале. Зачем-то эта новость иллюстрируется картошкой. После вступления в силу полномочий нового парламента президент назначает премьера по предложению правящей фракции. Члены уже бывшего правительства продолжают выполнять. И Пашиняна выдвинули, это вчера новость, выдвинули на пост премьера Армении, следует из заявления правящей партии страны. Ранее он подал отставку в связи с началом работы парламента. Вот. Ну и традиционное сердечко. А есть музыка? Да, есть музыка. Оп, и он сердечко делает такое. Оп. И лицо его в этом самом сердечке. Вот, понимаете, какая история. Да, давайте я почитаю ваши новости. Значит, Сергей с Козырей заходит до 12, теперь слушать. Нет, Сергей, только до 10. Не сказали, какой самый раздражающий тип водителей, и перескочили на другую тему. Да, сейчас я скажу, самый раздражающий тип водителей какие. Значит, если вы считаете себя приверженцами программы Алексея Гудошского, то довольно странно, что вы не слушали предыдущую программу. Это говорит о вас как о невнимательных слушателях. Вот. Невнимательных слушателях и переслушивателях, потому что программа ведь потом еще в повторе идет. Соответственно, я предлагаю вам зайти и послушать пятничную программу. И будет ли Леха? Леха будет, конечно, но не сейчас и не здесь. Вот. Если все вы слушали, тогда... А вот Оля-ля сообщает, что все слушали. Ну, если вы все слушали, значит, у вас и вопросов-то нет, правильно, Оля-ля? Вопросы есть у тех, кто не слушал. В самом ли деле ушел? В самом деле ушел. Это настолько нормальный процесс поиска себя для молодого талантливого человека, что даже странно как-то, что кто-то этого не понимает. Поиски себя. Мы живем в такое время потрясающее, когда вы можете находить нового себя да, когда угодно. Раз в полгода вы можете находить нового себя, новые места. Многие специалисты вообще советуют, что вот, ну, раз в три года точно совершенно должна происходить профессиональная ротация, иначе застой, кризис, умирание, деградация. И вот это все. Так что все хорошо, еще раз внимание, у Алексея все прекрасно, и вам не сожалеть нужно, а радоваться за него, потому что это его личное, абсолютно взвешенное решение, которое приведет его на совершенно иные уровни профессиональной деятельности и профессиональной карьеры. Все. Просто есть место, которое теперь будет новым местом работы Алексея. Все. Сколько мне нужно будет вернуться к этому раз, что я готов. Это у нас с Алексеем прекрасные дружеские отношения, общение продолжается, и все. Поэтому мне не сложно возвращаться к этому многожды, во-первых. А во-вторых, я прекрасно понимаю ваши... растерянность для некоторых, может быть. Для кого-то действительно меняется обычный уклад жизни, потому что уже много раз об этом говорили, о том, что вот этот автоматизм, в котором мы живем, состоит из последовательности многих-многих разных вот вещей, которые... Некоторые из них мелкие, некоторые из них крупные. Ты выходишь, и классно, когда у тебя тачка стоит на твоем месте. Ну, все начинается с того, что классно, что ты просыпаешься, и из кровати ты встаешь на одну сторону. Вот, а если тебе нужно на другую уже сегодня почему-то встать, ты просыпаешься, а у тебя шкаф почему-то стоит с твоей стороны кровати. Ты говоришь, да что ж такое-то, надо на... Уже начинается дискомфорт, правильно? Уже как-то так. Все, ты включаешь холодную воду, а оттуда горячее идет. Ну, неприятно. Тачка на другом месте. Выходишь, вспоминаешь, что здесь бордюры меняли и поставил автомобиль, черт знает где, туда нужно идти. Включаешь радио, а здесь какая-то другая программа. Все. Я прекрасно понимаю, что это вносит определенный дискомфорт. Я не понимаю, когда вы переходите в этой связи на личности и пытаетесь свое недовольство излить желчью на эфир просто, что, ну, как бы, что, ну, виноваты. Я не увольнял Гудошникова. Внимание, не увольнял. Прекрасно вас пойму, если вы сейчас начнете заниматься какими-то другими своими делами. Если решите остаться, и вы никогда не заходили в моторы с 6 до 8, и сейчас для вас будет какой-то новый опыт, может быть, я тоже пойму, если вы решите остаться. Если вы решите попробовать наладить новый контакт и найти что-то, может быть, любопытное для себя в этой новой реальности, в которую вы попали из своей зоны комфорта, вас выдернули из своей привычной зоны комфорта и погрузили в новую реальность. Будет классно, вы освоите какой-то новый навык, и это сделает вас чуть более человеком, чуть более разносторонним. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе. Утро.
12: Доброе утро, Роман. Доброе утро. Спасибо за эфир. Вы прекрасный, адекватный ведущий.
1: У меня нет по этому поводу никаких проблем в связи с тем, что кто-то... Я же для этого я и начал это говорить. Я прекрасно понимаю, что многие чувствуют... Я сам был таким. Знаете, у меня был любимый радиоведущий, которого... У меня тогда были ночные смены на радио. И я вместо того, чтобы, отработав всю ночь в эфире, возвращаясь домой, садился на кухне, делался чаечек и попивал чаечек, слушая его. И потом в какой-то момент он говорит: «Ребят, с вами было классно, пока». И уходит. И у меня такой: «В смысле пока? Сереж, ты куда-то пошел-то?» А потом он стал редактором радиостанции нашей. Вот, и я понимаю, что это такое. Это дико-дико дискомфортно. Я прекрасно
13: это понимаю. На самом деле вы прекрасно понимаете. Во-первых, у вас шикарная аудитория, очень умная, образованная.
1: Это правда.
13: И вот. Она очень умеет читать между строк, поэтому не нужно ее недооценивать. Все прекрасно все понимают, и давно это было предсказуемо. А то, что у вас больше будет времени в работе, если она вам приносит удовольствие, мы убираем материальный план, то замечательно, что у вас есть больше времени, больше слушателей и больше возможности доносить рациональное, адекватное зерно в массы, что есть самым главным в радиопередачах и в общении с эфиром, с людьми, которые вас слушают, с радиослушателями. Я думаю, вы поймете, о чем я говорю. Поэтому да. Все абсолютно да. Нормально, мы живем, мы живы, мы идем дальше к победе, движемся к шаг за шагом
1: абсолютно.
13: И продолжаем жить. И
1: абсолютно.
13: Смотреть, наблюдать, жить эту нашу единственную счастливую жизнь.
1: Конечно. Вот как бы так у нас это. Здесь, вот спасибо большое, у нас здесь на стене, видите, за мной написано. Думать. Точка. Знать, слушать. Вот. Все с точками. Думать, знать, слушать. Можете как угодно, в каком порядке переставлять эти слова. Слушать, думать, знать. Думать, знать, слушать. Знать, слушать, думать. Как хотите. Но это и есть, собственно говоря, наша задача. И поэтому... доносить точку зрения, это, конечно, классно, но я-то здесь один. А вас-то там миллионы, поэтому мне кажется, что основная наша задача нашей радиостанции, она была сформулирована 12 лет назад, еще в 2014 году. Это форум, где каждая точка зрения может быть услышана, безусловно, в рамках здравого смысла, Уголовного кодекса, кодекса чести, кодекса патриотизма, кодекса, ну и ну, еще многих вещей. Но точек зрения может быть какое угодно количество, и смысл в том, что вот их-то как раз мы и хотим слушать, все эти точки, правильно? Ну, мне так кажется. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
14: Доброе утро, Роман, Костя из Митина. Ну, во-первых, да, вы реально классный ведущий, с утра прям заряжаете на позитив.
1: Да хватит меня лечить, да что, вы, да что ж вы меня поглаживаете по холке, ну, спасибо большое, ну, мне нормально у меня
14: вот.
1: Все.
14: Да, я хотел один момент, вы в прошлом часе затронули по поводу женщин за рулем. Вот у меня 4 женщины в моей жизни.
1: Это не я затронул, это написал человек, которого бесит, что все пропускают, и только тетечки жмутся к бамперу и не пропускают, это он так сказал, вот.
14: Да, меня это бесит на пассажирском сиденье.
1: Ага.
14: То есть я реально понимаю, что они совсем по-другому видят вообще этот мир, наверное, эту дорогу. Вот у меня жена 20 лет за рулем. Она вообще не чувствует, что BMW сейчас перед нами без поворотника влезет. Угу. Вот я прям вижу, что он сейчас сунется. Не, она этого никогда не заметит, не увидит. И поэтому какие-то претензии, что они не пропускают. Нет, привыкните. Они видят мир по-другому. Они да. смотрят в какую-то точку. И идут к своей
1: а
14: цели.
1: Вы когда на пассажирском кресле вы продолжаете управлять автомобилем, когда жена
14: да,
1: за рулем?
14: Да, это ужасно. Да? Так икры болят после этого.
1: Да.
14: Вот сюда доехали, и икры да. отваливаются да. просто.
1: Спасибо большое, потому что я стараюсь этого не делать. Я в окно смотрю вправо все время так, потому что... А она всегда управляет автомобилем, когда я за рулем, комментируя, как что надо делать. Но у меня обратная ситуация. Мне хочется ей, наоборот, сказать, да хватит уже в конце концов. Да прекрати ты уже всех пропускать. Ты чего, в самом деле? Она, наоборот, всех пропускает. Вот это вот «дай дорогу дураку» — это девиз, девиз водительского стиля моей жены. Надо, пожалуйста. Вклинивай. Да пожалуйста, вообще. Да пофиг. И это никак вообще не влияет на эмоциональном статусе. Не сказывается. В принципе. И так хочется, говорю, укуси меня. Я тоже хочу таким, вот, чтобы вот заразиться этим всем. Значит так. Где Гудошников, я в данный момент не знаю. Может быть, на работе уже, а может быть, еще дома. Но в какой-то момент нам всем придется смириться с тем, что Алексей пошел, продолжая, точнее, он не пошел своей дорогой, он и до этого шел своей дорогой. Алексей пошел, продолжает идти своей дорогой, которая, в свою очередь, пошла в каком-то параллельном направлении, еще более светлым, красивым, потрясающим. Там растут цветы, эти тропические деревья, птицы везде, все. И вот он по ней идет и уверен, что у него все хорошо. Порадуйтесь, пожалуйста, за него. Пришел в пул радиослушатель, говорит, Москва, Алексей, Андрей напротив Сергеевич, говорит. Сергей Леонидович, да. Ну, Алексей всегда был, с другой стороны, искренне рад за Алексея. Что... Да, я тоже очень рад и за Алексея, и за вас тоже. Спасибо. Из старой зоны комфорта в новую зону комфорта профусер. Вот это позиция, я понимаю. Вот это правильная, правильная позиция. Послушайте. Если вы каждый день делаете одно и то же, вы освоили некий опыт и используете исключительно только этот опыт для достижения исключительно одних и тех же целей и для решения одних и тех же задач, как вы научитесь чему-то новому и вырастете? Как? Никак, скажу я вам. Поэтому из зоны комфорта время от времени нужно вываливаться, но не внутрь, в еще более сильный комфорт, укутываясь в свой любимый пледик, а наружу выходить туда, где, наоборот, дискомфортно, и превращать зону дискомфорта в новую зону комфорта. Все. Попробуйте. Вам понравится. Понимаю, что для этого нужно там усилия какие-нибудь делать, еще что-то такое. Но у вас получится. Так, что-то еще здесь. А вот не бесит, когда едешь, и обгон разрешен, но встречка едет потоком, и как только разделительная полоса заканчивается, обгон запрещен, встречный поток заканчивается. Да, конечно, ну, в смысле, речь о том, что за вереницей фур идешь, где сплошная разделительная, а потом, когда она заканчивается, тут же начинается поток встречки, и ты не успеваешь обогнать. Но вы поймите, что их же тоже так же бесит это все, потому что они там на встречке тоже в такую ситуацию попадают. Вообще, конечно, факторов в движении раздражающих очень много, но после вчерашней поездки ночью через весь город и заметную часть МКАД во Внуково и обратно, я могу сказать вам вот что. На мой взгляд, если бы мне пришлось удалить с дорог одну категорию водителей, давайте я спрошу вас, можно? Вот одна категория водителей, одна. Мы ее вычеркиваем, она просто... Нет, но мы не как Танос, щелкаем пальцем, и они превращаются в пепел, развеиваются по ветру. Нет. Мы превращаем их просто в других каких-то. Мы делаем их другими. Вот мы просто запрещаем им быть вот такими, а они становятся нормальными. На наш взгляд, нормальными. Потому что сейчас они ненормальные. Вот одну категорию. Есть у вас такая? Можете написать или сказать. Мотоциклы не автомобилисты. Я говорю об автомобилистах. Нет, только водители автомобилей. Значит, мотоциклисты. А потом будут велосипедисты, потом будут самокатчики, потом будут бабушки, потом будут котята, водители катеров и скутеров водных. Нет, речь именно... БМВ нет. БМВ это автомобиль. Это не водитель. Внимание, еще раз. Категория водителей. Водителей. Ну, такси. Ну, наверное, такси. Даже не такси. Для меня нет. Нет такси. Нет. А бочечников тоже Георгий предлагает их лишать жизни. Расстрелять. Только из рогатки, если, как Остап Бендер. Таких, как вы, я убивал в детстве. Из рогатки. Каршеринг, на мой взгляд, нет. Фуры тоже нет. Мне фуры, между прочим, при движении по городу вообще не парят. Вообще фуры не парят. Каршеринг тоже их мало. В общем, количество автомобилей в Москве. В Москве по последней переписи населения 4 миллиона автомобилей. 20 с небольшим тысяч каршеринговых автомобилей, из которых одномоментно в движении находится на порядок меньше. Эта категория, на мой взгляд, раздражающая, но незначительная. На мой взгляд, и вот сейчас я уверен, многие со мной не согласятся, но я могу аргументировать свою позицию. На мой взгляд, это... Тихоходы. Тихоходы. Все. Во-первых, они могут быть кем угодно. Тихохода вы можете встретить где угодно. Вы можете встретить его на встречке тихохода. Вы можете встретить его на обочине. Вы можете встретить его проезжающим на красный свет. Или повернувшим под кирпич куда-нибудь. Но самое главное, вот реально, одна поездка, минут 40 в одну сторону, минут 40 в другую сторону ехал ночью. Но это, поскольку это там от Динамо практически до Внуково и обратно. Ну, заметная часть города. И, господи ты, боже мой, просто невероятное количество дорожных ситуаций, которые при обычном течении потока становятся потенциально опасными, предаварийными, возникает исключительно из-за одной категории людей, которые на Кутузе, где 80 разрешенные, а 100 едет весь поток, вот он едет 70. Вот он 70 едет. Человек, который несется где-нибудь там свои 85-90, выбирает, обходя одного вот такого, который едет 70. Чуть не влетает в бампер второму в соседней полосе, который едет 65. Оттормаживается, сзади все оттормаживаются, начинают перестраиваться. И все остальное. И ты смотришь на этот поток, и поток превращается в какую-то аналог горной реки бурлящей. То есть с порогами, с камнями. И вот это все. Уберите все камни из горной реки, большие камни, валуны, уберите их. И поток превратится в некое ламинарное такое структуру. Он будет очень быстрым. Будет быстрым, потому что это горная река и уклон очень высокий. Но он не будет бурлящим, в нем не будет водоворота, в нем не будет брызг и всего остального. Так вот, вы, тихоходы, и есть вот эти гигантские камни, лежащие на пути потока. И это происходит везде. На МКАДе это вообще капец. Я обратно поехал через город. Я не захотел ехать по МКАДу. Серьезно. Потому что МКАД это не зря самая опасная, аварийная и смертоубийственная магистраль в городе. На МКАДе по статистике гибнет больше всех людей. Больше всего. При том, что, внимание, на МКАД нет перекрестков. Там нет светофоров. Там нет пешеходных переходов. Там нет пересечений дорог. Нет. Есть только съезды-въезды. Все, ничего нет. Она просто прямая. Красивая, ровная магистраль, на которой гибнет больше всего людей в городе. Больше всего. Больше нигде не гибнет столько. Почему? Потому что, блин, вот этот едет 120, вот этот 100, а этот 70 по какой-то причине. 70 на своей крете спокойно едет посреди 70 километров в час. Но ему так комфортно. Он так видит, понимаете? От него все уворачиваются, его обгоняют фуры, обгоняют, подрезая всех остальных. Там начинается катавасия, здесь начинается это. Этот считает, что его фура подрезала, и начинает выяснять отношения уже с фурой, хотя причина в том, что этот чувак на фуре просто уперся и чуть не снес этого дедушку на крете и уходит от столкновения с ним. А там уже своя история начинается. Поэтому по совокупности последствий поведения вот этого поведения. Я считаю, что тихоходы — это самое аварийно опасное, самое, ну, агрессивное — это пассивная агрессия. Это называется пассивная агрессия. Самая агрессивная категория водителей. Потом я уже еду по Ленинградке, которая 60, по которой ночью, когда она свободна, все едут от 70 до 80, и потом ты в среднем ряду просто упираешься все равно в таксиста, который 50 едет. 50! Вот он едет 50! Причем, объезжая его, ну, может, тупит, там, навигатор смотрит. Нет, он просто так едет. Он просто так видит свое движение. Другого он не видит. Нет, он не понимает, что такое поток, движение в потоке. Нет, просто вот такая скорость для него комфортна. Все, вот он едет 50. Все. Это мой тезис, основанный на опыте. Я обычно не езжу далеко по ночам. Не потому, что боюсь. Ну, просто, ну, некуда особо. Вот, а вчера нужно было в аэропорт, и я провел это исследование, потому что я, как только попадаю в нестандартные ситуации, я начинаю заниматься исследованием, наблюдениями. Вот это мои наблюдения за вчерашний вечер. Я слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте.
15: Да, доброе утро еще раз, Роман.
1: Да?
15: Вы знаете, я бы еще в вашу категорию добавил людей, которые, я их называю, сохранители подвески. Вот они едут, впереди какая-то микроямка, микроколь.
1: Лежачий полицейский. И он останавливается в пол просто. Такое ощущение, я говорю, что у них автомобиль из лего. Такое ощущение, что тачка у тебя из лего, если ты быстро приедешь, она рассыпется просто. Просто рассыпется.
15: Я просто думаю, боже, ребята, я вот... Почему вы едете все время на баррикадной 10 километров в час? Ну, для чего? Ну, это брусчатка, если вы нажмете на газ...
1: Меньше усилий будет на подвеску. Меньше.
15: Именно, Роман, это ровно так и работает.
1: Конечно, так же она отрабатывает каждый камешек. А если чем быстрее, то она будет каждый третий отрабатывать, потом каждый девятый только отрабатывать. Спасибо вам большое, абсолютно точно. Многие смеются над этой фразой «больше газа, меньше ям», но вы, когда выезжаете на грунтовку, проведите эксперимент. Длинная грунтовка, грейдер какой-то такой с мелкими ямками. Скорость так на 10 км в час увеличивается. 20, 30, 40, 50. На 80 вы поймете, что все, уже подвеска не работает. Ну, в смысле, ты просто спокойно, ровно едешь практически по ровной дороге.
16: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: 8:30, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Минобороны отчиталось об уничтожении 4 используемых для снабжения ВСУ сухогрузов. 3 из них ликвидированы в акватории Черного моря и еще один в порту Николаев. В сводке ведомства говорится, что вооруженные силы России в течение ночи продолжили нанесение ударов по транспортной инфраструктуре Украины, задействованной в интересах ВСУ. Пожар произошел в складском комплексе во Владимирской области после атаки ВСУ. Объект расположен в Собинском округе. Такие данные в своем канале в мессенджере «Макс» привел губернатор Александр Авдеев. БПЛА атаковал складской комплекс. Есть разрушения, пожар, люди эвакуированы. На месте работают оперативные службы, говорится в публикации. Глава региона сообщил, что во Владимирской области продолжает действовать режим беспилотной опасности. Авдеев призвал местных жителей к соблюдению мер предосторожности. При этом в пресс-службе объединенной компании «Wildberries Rus» заявили, что на их логистическом объекте во Владимирской области из-за атаки дроном произошло возгорание. Глава Минтруда Германии сочла ситуацию с бюджетом страны катастрофической. Бербель Басса признала утрату ФРГ лидирующих позиций во многих технологических сферах. Она подчеркнула, что крупные компании в автомобильной, химической и сталелитейной отраслях сокращают рабочие места из-за тарифов и высоких цен на энергоносители. У нас катастрофическая бюджетная ситуация. Технологически мы больше не лидируем во многих сферах. Нас обогнали Китай и другие страны, сказала министр. Басс призвала инвестировать в перспективные отрасли, чтобы сохранить производство и рабочие места. После землетрясения в Японии в эвакуационных центрах остаются более 8 тысяч человек. Они развернуты в 21 населенном пункте. Такие данные привели в префектуре Кумамото. Погибшими числятся 38 человек. Серьезные травмы зафиксированы у 13 пострадавших. Землетрясение магнитуды 7,1, произошедшее в пятницу, стало одним из самых мощных в стране за последние годы. В ликвидации последствий, помимо спасательных и профильных служб, участвуют более 4,5 тысяч бойцов сил самообороны Японии. В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица солнечно, около +21 градуса. Атмосферное давление выше нормы, 751 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
16: Говорит Москва. 94,8. Реклама. Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
17: Сложно!
16: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
18: Это когда маме чавку разбил, а она не ругалась.
19: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
20: Это когда папа маме дарит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
21: Первая любовь.
17: опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
21: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
22: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
23: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
24: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
21: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
25: Гомес, Джорди Альба, Лейнел Месси! Лейнел Месси does it again, it's superhuman!
26: Broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have scored it.
25: Dear, dear. I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
27: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
21: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
28: «Право знать». «Говорит Москва».
1: Моторы. 8:37, говорит Москва, моторы, но мы просто не знаем, как еще это назвать. Ну и нужно ли это называть как-то еще? Ну, моторы и моторы. А что вы там, не в автомобилях, что ли, сейчас? И нет, вы совсем не обязаны слушать до 10 об автомобилях, потому что в итоге повестку же мы определяем вместе с вами, правильно? Поэтому, если... 9 из 10 сообщений, которые я читаю, связаны с таксистами, каршерингом, автомобилями, BMW, который сломался от плохого дизеля и положения на топливном рынке. Так это же ведь означает, что это вас очень беспокоит, правильно? А если вас это очень беспокоит, так а что же тогда мы будем отказываться в обсуждении этих вопросов? Идет голосование, вы можете принять в нем участие, Щукин и все. Там, в этой телеге, это так называется канал, последние несколько недель, а вообще-то, наверное, уже с месяц, каждый понедельник мы с вами голосуем по поводу ситуации на топливном рынке, которая либо ухудшалась, либо улучшалась, либо оставалась на прежнем уровне все предыдущие недели. 3 или 4, я не помню. И поступательно количество людей, которые отмечали улучшение на топливном рынке, росло, сокращалось количество тех, кто видел ухудшение топливного рынка и ситуации на нем. И росло также ощущение стабильности. Постоянно цифры эти менялись. На сегодня опрос иной. Я несколько изменил формулировку для того, чтобы взять чуть более глобальную картину и посмотреть на это все с точки зрения... общего вашего ощущения душевного внутри. не положение там, наличия бензина на одной из заправок или, или цен, или еще чего-то, а вот ощущение того, что вот закончилось, проблемы закончились. И ситуация откатилась к тому, вернулась, ладно, она не откатывалась, вернулась к тому, что было до начала топливного кризиса. Лично для вас топливный кризис закончился, спрашиваю я вас в голосовании. И варианты ответа: да, скорее нет, нет, а для меня и не было топливного кризиса. По разным причинам кризис вас не доставал, я думаю, потому что, может быть, вы решили пользоваться всегда каршерингом. Это заметно выгоднее, чем такси. Не так выгодно, как общественный транспорт, но более удобно, чем общественный транспорт, потому что, безусловно, на каршеринге вы доезжаете туда, куда нужно. Может быть, вы велосипедист. Может быть, вы самокатчик. Я не исключаю этого тоже. Но, тем не менее, вот голоса. Точнее, варианты ваших ответов, начиная от самого популярного. Итак, лично для вас топливный кризис закончился. Скорее, да, 41%. Да, уверенно, да, бескомпромиссно, 21%. Итого 62% те, кто ощутили не просто стабильность, а как бы возвращение к тому самому простому, понятному, комфортному существованию с точки зрения перспектив заправки своего автомобиля. Ну, как-то, ну нормально уже все. То есть, что значит закончился кризис? Это когда ты не думаешь о том, как и где ты будешь заправлять свой автомобиль. И главным сигналом к заправке становится не твое волнение, не то, что у тебя полбака или две трети бака осталось, что же я буду делать, а просто в какой-то момент ты вспоминаешь: ага, так, что-то надо заправиться, кажется. И все. И на этом волнение заканчивается. Так, потом, значит, 41% скорее да, 20% да, 17% скорее не закончился, 9% точно не закончился. И для 13% респондентов, или тех, кто принял участие в голосовании, топливного кризиса никакого и не существовало. Сейчас у нас 400 голосов. В Максе голосование не проводится, потому что там голосовательную машину, я не знаю, как запускать. До этого мы всегда там голосовали эмоциями, палец вверх, палец вниз, но это когда пара-тройка вариантов голосования. Но когда их больше, уже в эмоциях в этих немножечко запутываешься. Так, что у нас здесь? Голый мужчина. Значит, мы не знаем, что он голый, потому что он очень черный. Либо это контровый свет, и он весь черный в этом контровом свете. Либо он... нет, он черный сам по себе, потому что то, что он... Ну, по-моему, он в белых трусах. Почему его называют голым? На его черном, при черном теле видны какие-то белые труселя. Или же... Это он так загорал в труселях, а потом, прежде чем прыгнуть с Бруклинского моста, он разделся. Вот. Это войдет в историю как один из тех редких случаев, когда идиот остается живым. Голый мужчина с сумкой, которую он использовал в качестве парашюта, сумка, причем такая квадратная, это, мне кажется, курьер. Вот что бывает, когда курьер выгорает на работе. Он прыгнул с Бруклинского моста. В Нью-Йорке высота Бруклинского моста 83 метра. При падении с 83 метров в воду, вода превращается в некий аналог бетона, асфальта, камня, скалы, глины, чего угодно. Она прекращает быть жидкой и становится твердой. Падение с 83 метров в воду, допустим, с 83 метров. Ну да, корявенько сформулирую, просто чтобы было понятно. 145,5 километров в час. Если с 83 метров сигнуть с моста... нет, это без учета сопротивления воздуха. А если с учетом? Интересно. Сопротивление воздуха немного снизит цифру на 5-10%. Перегрузка достигает 30-50 G, что гарантированно приводит к тяжелейшим травмам и смерти. Выжить при падении с этой высоты без специальной подготовки аэрации воды невозможно. Аэрация – это когда ты перед собой бросаешь что-то тяжелое, камень какой-нибудь, или специальные пузырики идут из трубочки какой-то. То есть нужно разрывать поверхностное натяжение воды. Нужно, чтобы... Поэтому, когда вы смотрите эти видео с прыжками с высоты большой, ну больше 10 метров, 20 метров, 25, иногда, если это дикая местность, то прыгун бросает камень перед собой. Бросает камень, а потом прыгает следом. Камень как раз разрывает поверхностное натяжение, и ты входишь уже не в совсем твердую поверхность, а она более... не пластичная. Ну, в общем, вы понимаете. Ну, 145 километров в час. Ну, ладно, на 10%, даже если меньше. Ну, 130 будет километров в час. На 130. Но у него была сумка, которую он использовал в виде парашюта. Он пытался держать ее над собой. Это я к чему? Это я к тому, что новости западного мира. Вот на фоне того, что Трамп отменил агрессию против Ирана, очередные удары. В этот момент голый мужчина решил отметить это, сигнув в East River, используя сумку. Да, сумка курьера, тут так и написано в новости. Как импровизированный парашют. Спасатели быстро достали его из воды. Мужчина госпитализирован, состояние его оценивается как стабильное. Не уверен я, что стабильный человек, значит, надо это вот устроил бы. Значит, про тихоходов медленнее фур. Нет, если вы не против, или вы против, я бы от темы тихоходов и вообще автомобилизации чуть-чуть отходил. С другой стороны, готов рассматривать ваши предложения по повестке, вот, потому что прекрасно понимаю, что вам и так сейчас не очень комфортно. И пусть вам хотя бы в чем-то будет хорошо, ладно? Операторы блокируют звонки без маркировки. А что такое маркировка? Мои или ваши звонки как-то промаркированы, их не будут блокировать. Что-то мы устали от блокировок. Я не устал от блокировок звонков, Елена. Простите, пожалуйста, но я вижу постоянно, как у меня какой-то незримый защитник. Так написано у меня. Я получаю сообщение... Заблокирован звонок от защитника. Реклама, скорее всего, недвижимость там какая-то. Или еще что-то. Заблокирован звонок, потому что... Вот, я сейчас вам скажу. Защитник. У меня прям вот сообщение приходит. Причем он смс-ки присылает. Четверг. Последний раз у меня было в четверг. Вызов заблокирован. Номер телефона обычный, мобильный. Недвижимость. Оставлено сообщение посмотреть... Потом, до этого, вызов заблокирован, автотовары и услуги. Оставлено сообщение, посмотрите здесь. Вызов заблокирован, автотовары. Вызов заблокирован, возможно, нежелательный звонок. Возможно, нежелательный звонок. Возможно, нежелательный звонок. Автотовары. Мне автотовары звонят часто. Вероятно, потому что я довольно часто нахожусь на всевозможных ресурсах, связанных с автомобилями. И, как мы знаем, тут же контекстная реклама подсасывается. Тут же твои данные куда-то передаются. И все. Все. Стоит однажды позвонить за какой-то ерундой. Черт дернет тебе позвонить какому-нибудь дилеру. У меня так было, когда я проверял стоимость ТО у официалов. При этом автомобиль уже обслуживал у неофициалов, и мне нужно было просто для обзора и для своей собственной статистики понять, какая разница между, ну, стоимостью обслуживания. Стоимость обслуживания отличалась ровно на 100%. Ну, то есть ровно в два раза дороже было бы у официалов. Но за это я заплатил потом целой неделей бесконечного отбивания звонков от всевозможных дилеров, которые хотели продать мне ТО, хотели продать мне обслуживание, хотели продать мне автомобили. Вы интересовались приобретением автомобиля Mazda? Я говорю, я не интересовался приобретением автомобиля. Это вы интересуетесь моими данными личными. Откуда они у вас? Один звонок официальному дилеру. Ну, в смысле, он раньше был официальный, а сейчас просто по инерции продолжают продавать те же автомобили, но уже из Китая. И все. И мой телефон разлетелся просто везде, и от всех нужно отбиваться. Поэтому, когда речь идет о маркировке, я думаю, суть именно вот такая. Если это телефон какой-то организации, предлагающий какие-то услуги, он как-то маркируется. Наверное. Сегодня на пресню вез холеную мадам. Как же она была в шоке, аж мимо ее дорогущего жилья на Мантулинской шли трое полуголых индусов, которые в ночи искупнулись в пруду рядом с ее ЖК. На стройке в Москве работать — это вам не в Бруклине покуривать. Да.

Нет, нет, не, не получается. Потому что, я думаю, все те персональные истории, связанные с людьми, вызывающими их поведение, то есть не сами люди, а именно их поведение, вызывающее у нас некоторое неудовольствие, потому что оно вырывается за общий контекст привычного для нас, да? Вот. Это все молодые. Молодые, неопытные. Это все младо-москвичи. Они. Часть из них вообще должны будут покинуть город с точки зрения закона, как только закон, они попадут в поле зрения закона. Часть из них находится здесь уже на законных основаниях. Но неизменно сопутствующий финансовый успех превращает их в таких, не буржуа, конечно, а в мещан скорее. Да? Мещане, в смысле от мещане, это же от, ну, от места, от города, горожан, просто в горожан в таких. И мы их перекуем. Москва переплавит их, и индусов тоже. И они станут такими вот москвичами, они полюбят нашу кухню. В какой-то момент они даже поймут, что вот так вот полуголыми ходить и плавать в прудах не нужно. Нужны какие-то купальные костюмы хотя бы, может быть. Ну, такие совмещенный такой купальник, чтобы вот майка такая, длинные по колено, трусы такие полосатые даже. Что такое? Ну и не, конечно, не в прудах у ЖК, а где-то на пляжах. У нас же много купальных зон, правильно, в Москве? Хотя я, ну, я вообще этого не понимаю. Как вы можете купаться в воде в пределах городской черты города с 15-миллионным населением? Купаться в пределах городской черты. Вы, ну, я не знаю, но как вам кажется устроен круговорот воды в 15-миллионном городе? Он, конечно, должен быть замкнутым, безусловно. То есть мы что-то потребляем. Откуда, вы думаете, из Байкала вы воду потребляете? Что? То есть вам подвозят сюда водопроводную воду откуда? Откуда? Не из Байкала, нет. И не из ледника тающего где-то на Кавказе. Нет. Это вода, которая... Вода та, которая надо, вода. Из водоемов. А куда, по-вашему, потом уходит вода? Конечно, это специальные очистные устройства, там все это. Это прям вот, ну, это понятное дело. Но, на мой взгляд, это примерно такая же история, как с правилами дорожного движения. И вообще с любыми правилами. С уголовным кодексом. Ну, написано же, ну, не воруй, сядешь в тюрьму. Никаких взяток, никаких мошенничеств, ничего, правильно? Пребывать в блаженной уверенности, что одного этого достаточно для того, чтобы не было взяточников, это как минимум неправильно. Нет, конечно же, то, что написано, что там это уголовное преследование, это мало кого останавливает. Ну, кого-то останавливает, кого-то нет. И в этой связи то, что запрещены сбросы там, для частного бизнеса, еще одно для кого-то, что все это большие штрафы и еще какая-то история. Это, конечно, здорово. Но сказать, что 100% контроля за этим осуществляется. И даже если 100% контроля. Но 100% контроля — это означает параметр контролируемой машины. Вот есть некая система контролирующая, правильно? Она... Вот у нее в ней заложено, что вот 100% контроля — это значит проверка 10 тысяч предприятий, которые работают где-то рядом с побережьем Москва-реки, они их должны проверять. Вот они их проверяют. И машина работает на 100% эффективности. Но есть еще 5 тысяч каких-то мелких организаций, неофициальных еще каких-то, которые просто находятся вне поля действия этой машины, этой системы. И тогда получается, что контроль стопроцентный, гарантии безопасности не совсем стопроцентные. Ибо нарушители, те, кто презирают закон, правила всевозможные, они будут всегда. Диван Адав предложил, что это были индийские десантники. Возможно. Морские котики, индийские, тюленики, может быть. Кстати, на мой взгляд, как-то прошел спокойно день десанта, да, военно-воздушных сил, или

0: И как? Ну, я просто помню, как ломился весь интернет в последние какие-то годы, ну, там, десятилетия. То есть 2 августа это как бы, ну, это я вам скажу, это событие. Все телеграм-каналы, все новостные ресурсы показывают, вот, ну, какие-то сначала купания, потом битвы, потом какой-нибудь десантник бьет какого-то корреспондента, просто потом его находят, потом они все оба становятся популярными. Все это. Здесь, кроме чувака, который совершил отчаянный прыжок с какого-то жилого дома, не очень большого, кстати, ну, в смысле, не очень высокого, потому что это был дом такой, вот он. Я бы сказал, что это была какая-то 20-сколько-то этажка. Не 30, не 40, не 50 этажей, а что такое. Вот он на парашюте. И никакого порицания в самой новости я тоже не увидел. Питерский десантник начал отмечать день ВДВ с ночного прыжка с парашютом. Это вчера было. Крылатый пехотинец сигнул с многоэтажки, я цитирую, на Комендантском проспекте и благополучно приземлился, что характерно, на площади Солнца. Крыло не подвело, зеваки в восторге, сам воин дяди Васи, он так называет, да, себя десантники, дядя Вася, тряхнул стариной. Все. Это как бы не, я не вижу, чтобы здесь кто-то прям вот это самое, был против этого. Все даже как-то так. Эта музыка такая сопровождает его прыжок. Ну, что-то, наверное, знаковое. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать семь. Ну, это же стандартно, по-моему, да, 27 этажей. Не знаю. Для Питера это стандартно, 27 этажей. В общем, прыгнул с такого жилого дома. И все. Я больше не увидел ничего. Зато очень-очень много новостей, и это круто. С фестиваля продвижения, который на ВДНХ сейчас проходит. Нет, не был. Был, спрашивается. Нет, не был. Я работал. И в выходные, и в пятницу весь день в полях просто провел. Но все коллеги мои молодцы. Все, кто занимается автотематикой. Большие представительства больших автомобильных брендов на этом фестивале тоже. Призываю ли я вас туда отправиться? Да нет, конечно. Я вообще... Ну, как бы, если уж и призывать что-то делать, но это фундаментально какие-то основополагающие вещи, там, если призывать. Мойте руки после посещения тайной комнаты, к примеру. Не ковыряйтесь в носу, когда вы за рулем. Потому что у вас возникает ощущение, что вы находитесь в своем аквариуме, в своем личном замкнутом пространстве. И как бы, когда ты один в автомобиле, ты как-то так вот немножко расслабляешься и забываешь о том, что когда на Тверской стоишь в центр, в крайнем левом ряду, стоишь в такой глухой пробке, а рядом стоят люди, которые едут в область, рядом с тобой, ну, в метре находится, то твое поведение, видно, что ты делаешь, и самозабвенно выковыривающая, что-то добывающая у себя в носу дама. Дама, ладно, это еще, но красивая, у нее очки, она напоминает училку из такого кино, короткометражные такие фильмы по 15-20 минут, где, когда много сил нужно на такую съемку, и вот она такая вся в этой белой блузе офисной, в очках вот в этих во всех, и что-то добывает, ну, слушай. Я не знаю, куда потом это отправляет, вот, но следите, пожалуйста, за собой. Ладно? Вот когда вы в автомобиле. После Ганга индусам наш пруд кажется чистейшей водой. Наверное. Уж как минимум мы на берегах Ганга не сжигаем своих помощников, этих самых покойничков. И не сплавляем их потом вниз по течению, и тут же умываясь ими, как бы, вот, во знаменовании того, что колесо сансары продолжает свое движение. Да, это мы еще не делаем в Москве. Не знаю, в Питере там другая атмосфера, но в Москве нет, мы так не поступаем.
1: Моторы. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 9 утра в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Минобороны отчиталось об уничтожении 4 используемых для снабжения ВСУ сухогрузов. 3 из них ликвидированы в акватории Черного моря и еще один в порту Николаев. В сводке ведомства говорится, что вооруженные силы России в течение ночи продолжили нанесение ударов по транспортной инфраструктуре Украины, задействованной в интересах ВСУ. Мужчина пострадал при атаке БПЛА на складской комплекс во Владимирской области. Такие данные привел губернатор Александр Авдеев. В мессенджере Макс глава региона сообщил, что у пострадавшего зафиксировано повреждение головы. По предварительным данным, без серьезных последствий. Сейчас его на скорой помощи доставляют в БСМП, говорится в публикации. Авдеев ранее сообщил, что складской комплекс подвергся атаке дронов ВСУ. Объект расположен в Собинском округе. Пресс-службе объединенной компании Wildberries и РУС заявили, что на их логистическом объекте во Владимирской области из-за удара БПЛА произошел пожар. Латвия с начала года передала Украине 187 конфискованных транспортных средств. Они были изъяты у граждан республики за вождение в нетрезвом виде. В государственном агентстве снабжения сообщили, что среди техники есть внедорожники, квадроциклы и микроавтобусы. По данным латвийских СМИ, на следующей неделе Кабмин планирует рассмотреть вопрос о передаче Киеву еще 21 автомобиля. В Москве открылись бахчевые развалы. Купить арбузы и дыни в этом году можно в 145 специализированных точках. В основном они располагаются у магазинов. На московских ярмарках и прилавках бахчевых развалов фермеры сейчас привозят арбузы и дыни не только из Южного федерального округа, из Астрахани и Дагестана, но и из Тамбовской области, где выращивают ранние сорта, сообщили в столичном департаменте торговли и услуг. Там добавили, что ближе к концу лета горожане смогут купить арбузы из Липецкой и Воронежской областей. 3 августа отмечается неофициальный праздник «День арбуза». И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на понедельник, 11 рублей 77 копеек. Доллар 79 рублей 46 копеек. Евро 91 рубль 19 копеек. Сейчас столица солнечна, около плюс 20 градусов. Атмосферное давление выше нормы 752 миллиметра ртутного столба. На этом пока все. Развитие событий в наших следующих выпусках. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8.
4: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
5: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
4: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Контакт с телом» в эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: А вы говорите, милит.
7: Я его
6: тоже
7: что?
6: Мне милит.
7: Рекламирую.
6: Да думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Правда. по будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8.
4: Время начинать движение.
7: Мотор, мотор.
4: Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 9.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Ну а что вы там делаете? Понедельник, 3 августа на календаре. Доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа обо всем самом важном. Но главное, программа. Это означает структура. Это означает предсказуемость результата. Ну и все такое. Конечно, то, что живо трепещет, волнует, вы переживаете. Я знаю, что вы сейчас переживаете по одному конкретному поводу, по поводу того, что привыкли в это время слушать и находиться в одной атмосфере, а сейчас находитесь в другой атмосфере. Это, безусловно, кого-то расстраивает, кого-то не расстраивает. В любом случае, вот Надежда спрашивает, где Алексей. Жаль. Надежда, что вы не слушаете. Нет, жаль, что Алексей сломался когда-то однажды Телеграм, потому что мне кажется, что там в телеге он больше личного чего-то такого давал. Да? Ну, мы так привыкли сейчас, что если что-то происходит в твоей жизни, какие-то изменения, может быть, новации, что-то такое, ты сообщаешь, конечно, об этом планете в какой-нибудь соцсети. Алексей, нужно отдать ему должное, в этом смысле был человеком довольно закрытым. Почему был? Почему же был? Остается человеком довольно закрытым. Но я уверен, что масштаб личности и яркость его творческого сияния проявится... Может, уже прямо сейчас проявляются, и, простите, я настолько не в курсе, но проявится так явно, что вы получите ответы на все свои вопросы. Все очень хорошо, Алексей, еще раз. Не в лотерею, а в карты, и не выиграл, а проиграл. Нет, только наоборот должно быть. Не в карты, а в лотерею, и не проиграл, а выиграл. Так что все очень хорошо. Алексей, это его личное, собственное, взвешенное решение начать новый этап жизни. И этот этап жизни связан с еще одной большой информационной структурой, в которой вы сможете и слышать, и видеть его, и, вот, и на всех волнах все. Так что все будет очень хорошо. Все уже очень хорошо. Кроме тех, конечно, кто не принимает ничего нового. Я имею в виду, конечно же, слова вселенского злодея Таноса. Пока живы те, кто помнит, как было до, всегда будут те, кто не примет никакого после. Поэтому мне срочно нужна перчатка с 6 камнями бесконечности щелкнуть, и чтобы, ну, как бы, мозги вправить. Всем, кто почему-то ругается. Я не знаю, чем вы ругаетесь. То есть он уволился? Да, именно, по собственному желанию. И это не формулировка условная, за которой скрывается как бы попытка сохранить лицо человека, которого уволили. Нет, он реально уволился, по собственному, сказал, заранее отработал, все честно. Так что вот, поехал на встречу с Трампом и Зеленским. Наверное. Так, на этой неделе с 6 до 10, нет, на этой неделе с 7 до 10. Смилуйтесь, хватит, довольно, остановитесь. Но с 6 до 10, нет, технически, конечно, с 6 до 10 тоже можно. Только потом я бы хотел еще чем-то заниматься в жизни днем. А с 6 до 10, чтобы работать, это нужно просыпаться в 4 часа. Поэтому на этой неделе с 7 до 10. Теперь мне нравится... Да, сейчас у меня такая штука, как будто телефон сейчас зазвонит. Такое прошло. Слышали? Прошла такая помеха. Вот как будто мы... Сейчас я отключу на всякий случай звук, ладно? Потому что ведь мы сыграли в тайну дважды. Однажды сыграл в нее Алексей, а потом сыграл в нее я, и поэтому моя семья тоже не знает, что я сегодня до 10, сейчас жена начнет волноваться, обзванивать эти больницы, морги, что там случилось, заправки, что-то такое. Куда ты, где ты, что ты? Какая программа вместо? У меня давно нет машины, и мне про моторы неинтересно. Мне тоже, Павел, про моторы неинтересно. Только про моторы мне неинтересно, поэтому те, кто в эфире с 6 утра, вы не поверите, такие есть, и таких много, те знают, что у нас с 6 до 8 за те 2 часа непосредственно о моторах процентов 15-20 было. А все остальное время я стараюсь, чтобы нам было хорошо. И мы обсуждали вещи, которые вас волнуют, которые вас тревожат, которые вас задевают, расстраивают. Вы переживаете по этому поводу. Или они напротив вас радуют. Это приятное волнение, схожее с теми бабочками в животе, когда в детстве на больших качелях в парке катался. Лодочки, помните, такие были? И так раскачиваешься, и когда летишь вниз, у тебя так в животе так все поднимается. Вот, чтобы вот такое, даже если когда у вас, мы это тоже могли обсудить. Даже если такое. Все. Мы совсем не обязаны с вами здесь сосредотачиваться на теме автомобильной промышленности, тем более, что там все нормально. Все спокойно, хорошо, динамично, поступательно развивается. И в России в том числе. И избегать этой тематики я тоже не намерен, потому что как ни крути, но радио, особенно по утрам, да и по вечерам тоже. Радио и автомобили — это вещи крайне связанные. А где еще вы слушаете радио? А где? Вот вы сейчас слушаете где? Вот напишите, где вы сейчас слушаете радио? В автомобиле. Я уверен абсолютно, что 90% — это автомобиль. Соответственно, делать вид, что того пространства, в котором вы сейчас находитесь, не существует, просто на том основании, что... Ну, как бы, это же хотелось бы про все знать. Тоже неправильно. На Луне. Незнайка пишет. Виктор Пуричи, доброе утро, кстати. А я слушаю дома, пишет Ирина. Это очень хорошо. Нигматуллин сегодня в метро, а вообще-то всегда в автомобиле. Это да. Слушаю в Санкт-Петербурге через приложение. Приложение — это не место. Вы должны находиться физическим телом своим где-то. Алексей вот на чьей-то кухне. После открытия московского нефтеперерабатывающего завода могло ухудшиться качество топлива на «Газпроме», наверное, спрашивает Алексей. Конечно, могло. А могло и не ухудшиться. А могло и возрасти. Честно, не знаю. Понимаю, что вопрос крайне острый для владельцев автомобилей. Своих собственных, тем более, когда мощные турбомоторы, современные. И от качества топлива во многом зависит ресурсность этого двигателя. И история с тем, что топливо разрешили быть менее качественным, чуть ли не до Евро-2, Евро-3, это, конечно, ситуация тревожная, с одной стороны. С другой стороны, там рано-рано утром, несколько раз я уже возвращался к этой теме, не видел никаких изменений с тех пор, когда я в российской газете прочитал эту статью. И для меня это остается не просто формально, а по факту официальным заявлением. Потому что российская газета — это печатный орган правительства Российской Федерации. И поэтому то, что там написано, напечатано, я считаю официальным сообщением. А напечатано там было буквально следующее. Да, правительство разрешило снижать качество выпускаемого топлива до Евро-2, Евро-3. При том, что было время, когда Евро-2, Евро-3 это было очень качественным топливом. Ну, правда, и автомобили были другими, и двигатели были другими. Но, тем не менее, разрешение на выпуск, да, дано, Но разрешение на продажу такого топлива, еще раз, это по российской газете, разрешение на продажу такого топлива не поступало. То есть его не разрешали продавать в сетях открытых просто людям. И это топливо должно было компенсировать нехватку горючего через сокращение поставки высококачественного на специализированные площадки, такие как коммунальное хозяйство, специальная техника, строительная техника. То есть вот это низкого качества, сниженного качества топлива должно поступать туда, а все то, что экономится на непоставке высококачественного топлива коммунальной техники, строительной техники, спецтехники, военной техники, это все на гражданский рынок как бы уходит. Таким образом, мы компенсируем нехватку, и на обычной АЗС у вас не должно быть проблем с низкокачественным топливом. Еще раз, это официальное заявление. Конечно, всегда будут те, кто будут ему не верить. Будут говорить, да, конечно, это так. Как исправить эту ситуацию, я не знаю. Как кому чего доказывать. Единственный вариант, это делать постоянную экспертизу, проводить экспресс-тест. Хотя такого, наверное, не бывает, экспресс-тест. Проводить анализ топлива каждый раз, когда вы заправляете его в автомобиль, и таким образом убеждаться в том, что с ним все нормально. Так, в приложении нет, я, честно говоря, не знаю по приложению. Мне кажется, что сейчас с Рутубом какие-то у нас проблемы, трансляция в приложении. А ВКонтакте оно есть, и ВКонтакте трансляция спокойно идет, можно смотреть там. Так, что слушаю через приложение хорошо, я еще подремываю прекрасно. Верните, пожалуйста, Гудошникова для... Спасибо, Стефан, что вы так внимательно слушаете, и за интеллектуальность тоже большое вам спасибо. Слушаю через интернет, наушники, сидя на КМУ. Я не знаю, что это. Артур, нельзя просто так взять, сказать КМУ. И все, и сделать вид, что все мы это понимаем. Гружу электроды, сравнение для КТКК. Понятно, это такой прикол специальный, чтобы мы все подумали, о чем идет речь. Значит, что там про Ирландию? Сейчас поступили вопросы, потому что непосредственно зазудела Ирландия у многих. У кого-то индусы, которые гуляли полуголые по Москве, которых мы... переплавим, конечно, превратим в москвичей, они еще будут у нас поедать шаурму, они еще будут у нас ходить по бордюрному камню, а вовсе не по поребрику. А вот Ирландия, которая сказала, что будет корабли наши останавливать, досматривать, Россия предупредила в ответ Ирландию о серьезных последствиях. Значит, в чем, собственно, сама новость? Еще раз. Мы идем по повестке, как всегда, поэтому то, что у вас там где-то зудит в сознании, вы знаете всегда, куда присылать, да? Да. Да? Да. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Если в Телеграме прямо говорит МСК-бот, если в Максе, вы знаете, как найти ссылку на стартовой странице у нас на сайте. И там тоже заходите, говорит МСК-бот. Это латиница, и так пишется. 7373-948, можно звонить. Мне кажется, что перспектива звонков и вообще практика звонков не то, чтобы у вас была частая. Не знаю, может быть, в этом был какой-то смысл, но я ничего не имею против общения живого по телефону. Приветствую его только потому, что, в конце концов, что может быть лучше простого живого общения? Да? Да. В конце июля в Ирландии вступили в силу поправки к закону об обороне, которые разрешают военным высаживаться на морские суда под предлогом борьбы с нарушением санкций против Российской Федерации. Борьбы с нарушением санкций против РФ. Ну и заодно защита экологии. Речь идет о демонстрации со стороны Дублина, что там готовы к таким действиям и в теории могли бы присоединиться к пиратским акциям старших товарищей. Ирландцы предупреждены, что попытки реализовать подобные акты пиратства будут иметь для них самые серьезные последствия, заявил «Известиям» посол Российской Федерации в Дублине Юрий Филатов. Он не только «Известиям» это заявил, он это и ирландцам тоже заявил. При этом отметил, что возможности и ресурсы ВМС Ирландии ограничены. И вот здесь нельзя просто так, мне кажется, взять и сказать об ограниченности возможностей ресурсов Ирландии без того, чтобы... не посмотреть на эти самые ресурсы Ирландии. Я изучил их прямо сейчас. Вот прям благо дело, у нас есть сейчас масса способностей изучать чего угодно просто за секунду. Вот, к примеру, накануне появилась информация о том, что искусственный интеллект решил одну из задач тысячелетия. Была теория, она довольно сложно называется и довольно сложно описывается. Она входила в тот же список задач, что и теорема Пуанкаре, которую наш питерский гений Перельман расколол, словно орешек. Да. И вот искусственный интеллект решил все это дело. Каким образом раньше мы должны были узнавать, что это за задача такая? Вот как? В детстве я бы пошел в большую советскую энциклопедию для того, чтобы что? Чтобы ничего. Вот я бы так и ходил бы и спрашивал, приставал к прохожим, что это была за задача? Это что за одна из сложнейших задач тысячелетия? Математическая. Все, сегодня просто вот несколько секунд нужно для того, чтобы, во-первых, узнать о ней, во-вторых, понять ее суть, в-третьих, попросить рассказать тебе как дурачку, потому, ну, просто как обычному человеку, не петрящему ничего в таком уровне математики, и привести некоторые аналогии, чтобы все равно понять, потому что даже когда он рассказывает тебе как начинающему математику, ты все равно ничего не понимаешь. И все, за секунду, все. Поэтому я к тому, что ирландцы зря думали, что мы ничего не узнаем про их боевую способность и их боевую готовность, их потрясающего ирландского флота. Это полностью независимая структура, потому что, помимо всего прочего, мне хотелось еще понять подчиненность ирландских военно-морских сил Лондону, Брюсселю, не знаю кому, Вашингтону. Они являются морским компонентом сил обороны Ирландии. Вот что такое ирландские вооруженные силы. Современный состав. Флот небольшой и нехороший, потому что бывают небольшие, но хорошие, а это нехороший и небольшой. По состоянию на 26-й год в нем числится 8 патрульных кораблей. Но из-за острой нехватки кадров одномоментно в море могут выходить только 2. Максимум 4 из 8. Основные корабли в строю. 2 корабля класса Ройсейн, я не знаю, что это, 4 корабля еще какого-то класса, Самуэль Беккет, 2 корабля класса Ауб, неважно. Штатная численность военно-морского флота ирландской державы 1094 человека. Но фактически укомплектованы лишь на 66%, это 719 активных военных. Остальные военные пассивные. Базируются на острове Холбоулин в графстве Корк. Командующий там такой-то в звании командора. История независимости Пу длиной в 24 года. Ключевой историей ирландского флота является как раз и независимость. После обретения независимости, ничего не понимаю. В 22-м году, по условиям договора, ну и так далее. Интересный факт. Первые ирландские кадеты в 47-м проходили обучение в Британии в Королевском военно-морском колледже в Дортмунде. Ничего интересного нет в этом интересном факте, между прочим. В общем, это те самые силы, которые собираются досматривать корабли, которые, по их мнению, нарушают какие-то антироссийские санкции. Алло. Просто чтобы было понятно, о чем идет речь. Боевые ирландцы. Я слушаю вас, да, здравствуйте.
8: Из Будошников.
0: Спасибо большое. Включите радио и узнаете. Жаль, что вы не слушаете радио. А сколько у Ирландии подводных атомных ракетоносцев? Спрашивает Мирон Слотов. Ну, где-то 14-15 в воображении, воображаемых ракетоносцев, там столько же субмарин примерно, и еще Великая Армада непотопляемая, и все вот это. Вот. Это, безусловно, еще один, как бы это сказали у нас, пук в лужу еще одного прихвостня и попытка при плохой игре хоть что-нибудь сохранить, я не знаю. Ну, или человек решил заработать себе репутацию на политическом поприще, тот, кто об этом сообщает вот со стороны Ирландии. Ну, и в результате он просто планировал дальше пойти в депутаты какие-то еще куда-то. И для того, чтобы милитаристы, его коллеги ему аплодировали. Говорили, какая инициатива, какая смелость. Это напоминает несколько высказываний каких-нибудь прибалтийских чиновников о том, что они сейчас поставят на колени, там все будут отжимать, все будут проверять. И все на свете. Кстати говоря, о военщине. Сейчас, секундочку, я открою. У меня где-то специально сохранил себе для того, чтобы воспользоваться возможностью продемонстрировать это. Где-то у меня здесь, сейчас, секундочку, вот где военщина, сокращение. Где-то были потрясающие военные, которые, как бы это было не где-нибудь в Британии, не знаю, сейчас я найду это видео, они там устроили гей-парад в поддержку, я напомню, гейское сообщество и транссексуальное все на свете, извращенческое, оно запрещено на территории Российской Федерации, никак вообще не поддерживается. Вот, и мы против этого всего. Где же это была история? Ёлки, не найду уже сейчас, извините. Там было так красиво, потому что там прошел аж целый парад в честь поддержания Украины и женщин, и почему-то геи выступали в военной форме за то, чтобы всячески поддерживать мобилизацию не только для мужчин, но и для женщин, почему-то на Украине. Вот. И все это проходило на каких-то движущихся платформах, на таких, вон, где танцевали вот эти вот. Это было интересно. Великая морская конница с волынками. Волынки — это, по-моему, не Ирландия. Мне кажется, что волынки — это все-таки больше про Шотландию. Наверное, коллегам кажется рядовым вообще не так. Спасибо большое. Елена, еще раз, я искренне сочувствую вашему горю. И не знаю, вот если бы вы сейчас здесь были, я бы позволил кому-нибудь вас обнять, чтобы утешить вас немножечко, поднять вам настроение как-то. Простите. Я слушаю вас, да, доброе утро, здравствуйте. Доброе.
8: Доброе утро, спасибо за передачу.
0: Вы что, спасибо вам.
8: Да, да, да, да. Скажите, пожалуйста, а вот сколько еще будет помимо Ирландии вот таких же выпадов в сторону России? Это как-то прогнозируем или это уже естественный процесс, и на него просто не стоит обращать внимание? Спасибо.
0: Но в данном случае процесс абсолютно естественный, и он абсолютно ложится в канву отношения коллективного Запада по отношению к России. Здесь просто в общей концепции абсолютно закономерный. Другое дело, что я... Это сейчас не сарказм. Я действительно очень поддерживаю, когда в вопросе звучит сразу и ответ. Это очень круто. Это говорит о том, что вы не просто в правильном направлении мыслите и умеете заострять вопросы, но вы также поддерживаете правильный тренд в ответах. Конечно, нам нужно не обращать внимания в глобальном смысле слова, потому что как только ты начинаешь воевать с блохой или с моськой, ты моментально понижаешь свой статус до противостояния с моськой. С другой стороны, не реагировать абсолютно мы тоже не можем, потому что отсутствие реакции — это, на секундочку, попытка, можно использовать термин казус белли, попытка развязать войну. Вся Европа сейчас, и даже то, что раньше было частью Европейского Союза, а сейчас не пойми что после Брекзита, все время тявкают насчет войны. Это безусловные провокации, конечно, в надежде на то, что будет применена напрямую вооруженными силами Российской Федерации напрямую агрессия какая-то в ответ на что-то, на эти провокации. Поэтому, конечно, мы реагировать должны. Мы отреагировали. Собственно говоря, это и был посол Российской Федерации в Ирландии, было его официальное заявление. Мы уже однажды показывали, британцам, что значит конвоирование и сопровождение коммерческих судов, связанных с Россией, нашим военно-морским флотом. Еще можем показать. И понятное дело, что это заявление ради заявления, ради обозначения какой-то позиции. И точно совершенно мы должны дальше заниматься своими делами, реагируя это в качестве ответных сигналов, ну, как вот это наша реакция. А дальше продолжаем делать то, что делать.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: 9:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Дональд Трамп анонсировал срочные переговоры с Ираном. Они должны состояться сегодня, 3 августа. Мы будем вести с ними диалог. Это будет происходить в формате переговоров. Они начнутся днем. Я бы хотел, чтобы так и было. Это спасло бы множество жизней и позволило бы сэкономить немало сил, заявил американский лидер. При этом глава Белого дома не стал обозначать крайних сроков заключения соглашения о мирном урегулировании с Исламской Республикой. В ночь на 8 июля Соединенные Штаты возобновили удары по Ирану, обвинив его в атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе. Тегеран счел эти шаги нарушением достигнутых договоренностей и начал ответные обстрелы американских объектов на Ближнем Востоке. Число пострадавших при атаке ВСУ на Владимирскую область возросло до 2. Украинские военные при помощи беспилотников нанесли удар по складскому комплексу в Собинском округе. Губернатор Александр Авдеев сообщил, что еще одна пострадавшая – это женщина из соседнего населенного пункта. У нее зафиксирована травма ноги, госпитализация не потребовалась. Ранее глава региона рассказал о получившем ранение мужчине. Его доставляют в больницу скорой медицинской помощи. МВД предостерегло россиян от публикации личных данных в соцсетях. Ведомство, в частности, рекомендует не указывать места учебы и работы, адрес проживания, а также сведения о семье. Как отметили представители министерства, эти данные вербовщики могут использовать для выстраивания портрета жертвы, пишет РИА Новости. Кроме того, гражданам стоит избегать открытых дискуссий о своих взглядах, не отвечать на личные вопросы незнакомцев и проверять владельцев профилей. МВД также рекомендует добавлять подозрения собеседников в черный список и сообщать о них модераторам. В московском регионе в воскресенье выпало почти треть месячной нормы осадков. Такие данные в своем телеграм-канале привел ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. На ВДНХ и Балчуке в осадкомеры попало 4 мм, в Тушине 9, в Бутове 10. В Подмосковье самыми дождливыми оказались Наро-Фоминск 22 мм и Талдом 23. А это около трети месячной нормы, то есть по 2 ведра воды на квадратный метр, говорится в публикации. Синоптик добавил, что 2 августа. Августа в Москве стало самым жарким днем лета. На опорной метеостанции ВДНХ было зафиксировано плюс 30,7 градуса, на Балчуге плюс 31,9. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица солнечно, около плюс 21 градуса. Атмосферное давление выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
9: Забота о здоровье – залог долголетия. Начните московский чекап в приложении «Емиас-инфо». Заполните анкету онлайн и пройдите бесплатное обследование по индивидуальному плану в поликлинике. 18+. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Это когда нас с братом родители вместо луков отвели в зоопарк.
11: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
12: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
13: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
4: Моторы.
0: 9:36, говорит Москва, моторы. Я приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь. Меня зовут Роман Щукин. У нас понедельник, 3 августа. Какое-то время еще поболит у вас, Елена, ну и еще несколько человек. Но вы обрабатываете ранку. Йодом там прикладываете, еще что-то, вот это все, и будет все хорошо. Так, мегавойна, во-первых, втягивание Востока, ну или соединение, слияние воедино Востока, Ближнего Востока и Украины. Одна из тем, конечно, после, во-первых, после удара украинской стороной по иранскому судну и гибели иранских граждан. Потом еще... какой-то... Мы не думаем, что... Мы с вами все не думаем, что он достоин того, чтобы даже фамилия какая-то его звучала в этом контексте. Но как будто бы его контора создает эти ракеты «Фламинго». Вот. И он тут опубликовал пост с ракетами, стилизованные «Фламинго» такие, с ракетными этими выхлопами реактивными, которые летят из Украины на территорию Ирана. Вот, и он написал: «Живут ли фламинго в Иране? Вопрос. Скоро узнаем». Вот, таким образом, прямая военная угроза исходит со стороны Украины. Причем не от блогера какого-то, не от человека, кто... занимается тем, что продает свой контент за главную валюту современности, за внимание. Нет. Это четкий сигнал со стороны очень заинтересованной, со стороны военной промышленности. Это как если бы в Германии Крупп сделал заявление какое-нибудь: «Живут ли там, я не знаю, а что Фердинанд?» Или как называли? Нет. Как-то она по-другому называлась. Это мега-пушка у них. Кто вспомнит? Помните, такая огромная была? А что? Дотянется ли он до чего-нибудь там? До Дуная? Я не знаю. До Волги? Дотянется? Вот. Безусловно, это заявление серьезное и милитаризированное. Значит, задача, на мой взгляд, задача, безусловно, подавать сигналы своим главным своим спонсором на Западе и в Европе, и в Америке о том, что Украина готова принимать решение, становиться, как бы это сказать, это же не фактическая угроза, это сигнал просто о том, что, ребят, мы готовы за вашу помощь помогать вам, если что, в то время, когда весь альянс, уважаемый Дональд, когда весь альянс отказался от поддержки, и никто не поддержал по Ирану, посмотри на то, что делают немцы, итальянцы, британцы, тебе приходится обижаться на них. А мы здесь, и у нас есть, причем указал отдельно этот персонаж о том, что дальнобойность этих «Фламинго» 3000 километров. И якобы, что мы можем поселить их у вас, если что. Вот в этой связи уже аналитики мировые выходят с заявлениями, что эти два конфликта рискуют слиться, ну или их рискуют слить воедино. Просто потому, что это позволило бы еще больше ресурсов направлять сюда. Где-то я... Извините, это было не в Ирландии и вообще не на Британских островах, я имею в виду этих танцующих гомиков. Это было в Нидерландах. Да о чем я думал? Конечно, Нидерланды. Естественно, безусловно. Здесь написано, что эти самые расты, мы не будем их так называть, в общем, гомосеки и гомосеки женские, лесбиянки, вооруженных сил Нидерландов. Внимание, это новость такая. То есть гомосексуалисты и лесбиянки вооруженных сил Нидерландов провели в Амстердаме акцию солидарности с Украиной под девизом «Вооружим женщин». Что это, непонятно никому. Широкой поддержкой пользуются они, проплывающие на каких-то этих дебаркадерах. Ну, на чем-то они плывут. И плывут же, смотрите, не тонут, плывут. А как плывут? Не тонут, нет. Вот. И почему-то вооружим женщин. Они танцуют все такие голубочки в этих форме все. Кто-то военно-морской какой-то форме, даже так вот все. Кто-то в этой, в защитной. Это про вот эту акцию, которая прошла. Я должен был исправить сам себя, потому что хотел случайно оскорбить сексуальные меньшинства Британии, а в это время речь шла о Нидерландах. Это очень важное замечание, конечно. Так, дальше про Испанию. Здесь вопросы про мигрантов и про то, что там происходит. Про Сеуту, да, Сеута. Я думаю, что многие не очень даже понимают, что речь идет об Африке. Вы же не знаете, что это Африка? Или знаете? Вы видели, где Сеута находится? Показать вам, где Сеута? Сеута находится в Африке. Это побережье, северное побережье Африки, анклав, который сражался за свою независимость очень долго, который с разной степенью успешности... Там занимался экстремизмом в какой-то момент. Ну, то есть власти Марокко. Марокко до сих пор официально, полуофициально не признает это территорией Испании. В то время, когда Испания считает это даже не анклавом, а считает это своей территорией. Тем не менее, то, о чем идет речь, вы все видели, я думаю, эти видео. Они за последние дни облетели весь мир. Привели к политическому, если не скандалу, то к политической дискуссии, довольно жесткой политической дискуссии в Евросоюзе по поводу того, что должны быть закрыты границы со всех сторон. То есть Италия заявила, что нужно прекратить действие Шенгенского соглашения, то есть безвизового пересечения с Испанией в той связи, что Испания не обеспечивает достаточной безопасности и достаточной непроницаемости для своих границ. Если вы в трансляции, говорит радио, говорит МСК. Радио, говорит МСК. Это трансляция здесь идет у нас в... Нет, в Телеграме, наверное, нет. Все-таки ВКонтакте. Если вы ВКонтакте, или если вы еще где-нибудь смотрите эту трансляцию по какой-то причине, тогда вы увидите, я вам сейчас покажу, где это. Это Гибралтар. Знаете такое, Гибралтарский пролив? Вот, и вот эта самая Сеута. Она находится на таком махоньком полуострове. Этот полуостров и есть, в общем-то, Сеута. Вот эта история. А вот здесь находится Фнитк. Чуть южнее по Сеутскому заливу. Это как раз то место, откуда они все, эти все 40, а потом 50, а потом... 60 тысяч человек, как раньше бы их назвали маврами, мавры ринулись в потрясающую Испанию. Каким образом им дальше нужно было пробиваться в Испанию континентальную, сюда уже на территорию Европы, не очень понятно. Потому что Италия забила тревогу, потому что в Сеуте они прорвали все эти ограждения и... На самом деле выглядит это, конечно, фундаментально, цивилизационно остро, очень остро. Это напоминает что-то из Средневековья, когда шло массово, даже не из Средневековья, даже из античной, может быть, истории, когда германцы, наплевав на всевозможные запреты, переходили Рейн и прочие пограничные территории и совершали свои набеги в Галлию, таким образом приближаясь к Римской империи. Они делали это тысячами. Тогда целые племена, огромные, в 200 тысяч человек, просто сжигали все свои посевы, сжигали все свои дома. Это было сделано ровно для того, чтобы было понятно, они не вернутся. Для них есть только один путь. Идти вот туда просто. На территории более плодородные, более уютные, более теплые. Просто на территории. Большие новые территории. И в результате такое глобальное переселение народов. Сейчас за несколько дней 60 тысяч человек. Если посмотреть на историю противостояния, вот этого того, что там происходит, мне кажется, что это немножко выходит за рамки, точнее так, это немного иная история, помимо общей исламизации Евросоюза и того процесса, который, как всегда в историческом контексте, идет по некой спирали. Когда что-то, произошедшее однажды, потом обращается своей противоположностью. Сначала экспансия колониальной Европы в лице той же Испании, потом Португалии, конечно, Англии, Франции, безусловно. Сейчас обращается своей противоположностью, идет обратная волна, да, откат туда. Но помимо этого нужно также еще и понимать историю вот этой самой реконкисты, когда сначала ислам отвоевывает, завоевывает Испанию, потом они сотни лет бьются, возвращаются обратно сюда. И когда западный мир подает это все как экспансия в Европу, и госпожа Мелони истерит у себя там, что нужно закрывать границы, а они просто, наверное, хотели вернуться к себе домой. Марокканцы. Может такое быть? Может, просто домой хотели вернуться, потому что это побережье Африки. Африки побережье. Вот здесь я сейчас эту границу показываю вам. Да границы-то условно и нет. Вот здесь 5 километров. 4-5 километров отделяло одну точку Африки от другой точки Африки. Одна Марокко, а другая как будто бы Испания. Потом Гибралтарский пролив, который вряд ли они бы на матрасах и на этом самом с ластами переплыли. Вот это к вопросу об этой волне. Но, тем не менее, безусловно, факт исторический. Вот когда смотришь эти видео, и просто реальное ощущение такое, что как смотришь историческое же, если не кино, то становишься свидетелем какого-то процесса, такого глобальных переселенческих процессов. Так, где-то уже был документ на первый курс Гаврила Принцип. Это имеется в виду новое развязывание новой мировой войны. Тогда ему нужно за... Как Швейк говорил? Укокошили нашего эрцгерцога Франца Фердинанда, да? Вот укокошить. Это к вопросу о противостоянии глобальном мировом. Глобальная мировая война, вообще-то, иногда начинается как глобальная мировая война, как вот вчера ее не было, а сегодня она есть. Но так, вообще-то, не бывает, если должен опровергать сам себя. Нет, так она не случается. Она случается как вымирание, она случается как эволюция, она случается как глобальное потепление. Она просто происходит в тот момент, когда люди еще не понимают, что эта мировая война уже идет. Поэтому, когда мы сейчас видим вот эти сообщения, сливается конфликт Украины и на Ближнем Востоке для того, чтобы это потом, и все это может перерасти, некоторые эксперты полагают, что мировая война уже идет. Другое дело, что когда в мировой войне участвуют державы, которые по своему собственному решению могут закончить жизнь на планете, вообще на планете. Просто не на сопредельной территории, не победить врага при помощи какого-то супероружия, а просто закончить жизнь на планете. Эта мировая война в горячую стадию так может никогда и не войти. Но она происходит поступательно. Здесь конфликт, там конфликт. И не должно ни у кого быть, мне кажется, не должно ни у кого быть сомнений в том, что то, что мы называли глобальным миром экономическим, помните, вот это была история, была иллюзия о том, что глобальный экономический мир — это...

провалилась эта концепция благодаря коллективному Западу. Коллективному Западу, который, нарушая все абсолютно законы, с собой же написанные, этого самого глобального мира, решил использовать инструменты глобальной экономики как оружие. Свой доллар как оружие, свои платежные системы как оружие, экономические взаимосвязи через санкции как оружие. Причем оружие не, даже не против того, с кем ты пытаешься противостоять, а против всех, кто сотрудничает или как-то связан с тем, с кем ты противостоишь. А этот кто-то, на секундочку, самая большая страна в мире, завязанная геополитически с огромным регионом напрямую. И в результате вся эта глобальная экономика рухнула. Вот. Но глобальная война так может и не начаться никогда, при этом все время оставаясь мировым противостоянием. С другой стороны, невозможно бесконечно нагнетать конфронтацию без разрядки. Это как с землетрясением, когда одна плита под другую уходит, постоянно медленно, на протяжении столетий, может быть, тысяч лет. Но в какой-то момент напряжение должно быть сброшено. В какой-то момент это происходит, и тогда трясет весь континент. Что будет такой разрядкой? Я надеюсь, что мы никогда не узнаем. Ну, хотелось бы в это верить. Так, слушаю в скворечнике автокрана. Это Юрий сообщает. Слушайте, с этими вашими автокранами и вообще, в принципе, с этими кранами, это вообще отдельная история. Здесь нужно как-то пообщаться с этими людьми и уточнить, на каких вы успокоительных сидите. Что, как вы решаете вопрос постоянного нервного напряжения? Я имею в виду те, кто в башенных кранах сидит, потому что я прямо из окна смотрю на вас, на нескольких. И смотрю, как это происходит. Потом несколько роликов посмотрел, где люди... В непогоду остаются в башнях, в своих кранах, и что с ними происходит, и как они раскачиваются, я сам глазами вижу, и ты думаешь, после каждого маневра такого, или как бы в этом, в Мюнхгаузе был, маневр, после каждого маневра, вот этот кран еще несколько минут так, раскачивается, и... Думаешь, неужели к такому можно привыкнуть? То есть привыкнуть и сделать это для себя обыденностью, просто жить вот в такой ситуации. В Ирландии существует своя разновидность волынки. О, как тема про волынку. Этот инструмент распространен в стране, используется в основном для исполнения ирландской народной музыки. На ирландском народном языке, конечно же, на настоящем. Это вам не кокни никакой английский, нет, это настоящий... Североирландский язык, потому что в путешествии по Британскому острову однажды мы доехали до Ирландии, и там стоял какой-то знак такой, ограничивающий движение. Нельзя было въехать в этот маленький городок по какой-то причине. Причина эта была написана на этом самом знаке. Ну, это не знак, это такая табличка, и на ней что-то написано. Никакое знание английского языка не помогало прочитать, что там написано на этой табличке, потому что это был никакой и не английский, и не английский. Это был ирландский, который... Я думаю, что я не понимаю. Рядом со мной ехал мой коллега, настолько петрящий в английском языке, что он умел говорить на диалектах таких вот с акцентами, копируя людей, живущих в разных регионах Англии. Он тоже не понял, что это такое. Тут они написали, но на всякий случай, думая, что раз знак стоит поперек дороги, преграждает ее, и там в конце восклицательный знак, наверное, мы подумали, это означает, что лучше сюда не въезжать. Но не очень-то и хотелось, подумали мы, и не въехали туда. Экраны, Ирландия, на трезвую, конечно, тяжело. Алексей Фрей, ну, вы, что мне вам сказать? Ответ на этот вопрос был в одном из потрясающих советских фильмов. Там Борисов сказал, что-то какая-то была такая история. Открывая шампанское, он говорил, что выпить вечером каждый дурак может. Ты вот попробуй с утра напиться. И весь день просто пустить под хвост. Вот это сила, вот это мощь. У меня для вас другого ответа попросту нет. Так.

0: значит, некоторые разжигатели мировой войны надеются пересидеть катаклизм в Новой Зеландии. Вы затронули, товарищ В., один из самых фундаментальных вопросов нашей с вами современности, на который лично у меня ответа нет. Потому что когда начинаешь продлять вектор происходящего, вот, ну, с той же Европой, вот думаешь, да, фон дер Ляйен, старик фон дер Ляйен и будущий старик Каллас, когда они провоцируют, безусловно, провоцируют конфликт мощнейшего масштаба, который сметет, безусловно, часть Европы полностью, абсолютно, железобетонно. Задаешь себе вопрос, а если это вдруг случится? То есть их дерзость, их гонор и та позиция, которую они занимают по отношению к России, безусловно, провокативная. Есть ощущение, что внутри, до конца, каждый из них понимает, что никакого последнего решительного ответа Россия не даст. По разным причинам. Эти причины могут быть какими угодно. Вот. Но ведь где-то в глубине души, в своей темной, мрачной, скукоженной, знаете, как вот, как, помните эту фразу, что должна быть в каждой женщине такая маленькая коричневая сморщенная штучка. Вот, она называется изюминка, а у них эта маленькая коричневая сморщенная штучка, душонка такая называется, это душа, вот душа такая, фон дер Ляйен. Что это такое? Это что за изюм? Нет, это ее душа, все говорят, знающие ее. А может, и нет там вообще ничего. У всех должна быть, а у нее даже этого нет. Где-то внутри сознания же должно быть, должен быть ответ на вопрос, а если решиться на этот шаг, вот что тогда? Пересидеть? Где пересидеть? В какой Новой Зеландии? Да не будет никакой Новой Зеландии. Потому что если посмотреть на все альянсы, на все, как это называется, групповые какие-то объединения, аукусы всевозможные, и на все то, что делает коллективный Запад, втягивая все новые и новые регионы, не только против России, это ведь, когда мы говорим о глобальном противостоянии, на самом деле Россия занимает в этом сознании коллективного Запада, особенно в Америке, не первую роль главного злодея. Нет, первая роль главного злодея достается Китаю, потому что Китай — фундаментальная экзистенциальная угроза существованию, как они думают, коллективного Запада, просто потому, что развитость Китая, динамика развития Китая, экономическая, техническая и, как следствие, геополитическая, такова, что Китай — ключевая проблема для них. И неужели вы думаете, что если начнется реальное, мощное противостояние по решению окончательно всех вопросов, там, условно, нас с Европой, то не будут решены в этом же контексте вопросы Китая с Тайванем, к примеру, одной Кореи с другой Кореей, например. И вы же понимаете, насколько это близко к тому месту, в котором вы считаете, эти персонажи будут отсиживаться в Новой Зеландии. Мы знаем, где она, эта Новая Зеландия. Если что, мы знаем, у нас есть спутники. Из этих самых спутников мы видим эту Новую Зеландию. Вы видели это? Хоббиты и орки пешком перебежали Новую Зеландию в рамках 15 минут начала второй части «Хоббитов». Пешком! Они просто перешли ее, и все. Никакой Новой Зеландии на самом деле не существует. Это все вымысел. Так, у нас 10 утра. Граждане, дорогие, я крайне рад, что у нас с вами, с некоторыми, во всяком случае, получился конструктивный диалог. Еще раз, все вопросы на то, где Алексей, что Алексей, однажды вы получите на них ответы из самого необычного места. Вы сами даже не поймете, как вы это получили. Но вы это все узнаете. Ладно? Ладно. Меня зовут Роман Щукин. Давайте уже, держитесь там. И будьте здоровы!
1: Моторы. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 10:00 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. ФСБ сообщила о предотвращении теракта у здания прокуратуры в Пятигорске. Его планировал совершить 25-летний гражданин одной из стран Центральной Азии. В Центре общественных связей Федеральной службы безопасности рассказали, что фигурант по указанию куратора приобрел компоненты, необходимые для изготовления взрывного устройства. Они были обнаружены и изъяты во время обыска у задержанного. После совершения преступления он планировал уехать в Сирию и вступить в ряды террористической организации. Возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к теракту». Минтранс работает над альтернативной логистикой из-за атак на суда в Азовском море. Ведомством создан штаб для координации перевозок и перенаправления грузопотоков на другие виды транспорта. В связи с напряженной обстановкой в акватории, связанной с атаками БПЛА на морские суда, Минтранс предпринимает все необходимые действия для обеспечения грузовой логистики в Азово-Черноморском бассейне, говорится в заявлении. В министерстве отметили, что создание спецштаба направлено на защиту транспортной отрасли и экономических интересов. Центр «Гамалея» разработал прототип онковакцины от немелкоклеточного рака легких. С таким заявлением выступил его научный руководитель Александр Гинзбург. В беседе с ТАСС он рассказал, что этот вид рака в первую очередь поражает курильщиков. Гинзбург отметил, что в центре имени Гамалеи ведутся работы по созданию и других онковакцин. Они базируются на схеме, которая легла в основу создания препарата от меланомы «Неоонковак». В конце июля Гинзбург сообщил, что первую российскую вакцину от рака кожи до конца года получат 20 пациентов. Financial Times подсчитала ущерб от пожаров и аномальной жары в Европе. Экономические издержки превысили 3 миллиарда евро, пишет газета. При этом в публикации говорится, что это не окончательные цифры, поскольку ущерб, нанесенный сектору недвижимости, сельскохозяйственной и туристической отраслям, еще подсчитывается. Как пишет Financial Times, Европа переживает один из самых жарких периодов последних лет. В списке наиболее пострадавших стран – Франция, Испания, Португалия, Италия и Греция. Французский лидер Эммануэль Макрон ранее заявил, что республика столкнулась с наибольшим количеством природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на понедельник, 11 рублей 77 копеек. Доллар 79 рублей 46 копеек. Евро 91 рубль 19 копеек. И час столица солнечно, около плюс 22 градусов. Атмосферное давление выше нормы 750 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама.
3: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается в семье.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
6: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
7: Дела семейные. В эфире адвокат Николай Кошман. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. Народный адвокат.
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Контакт с телом» в эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград
11: России. Сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
12: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
13: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни».
14: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
13: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
16: Oh my goodness!
15: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
16: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, I'm sorry!
15: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing!
17: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
13: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
13: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Здравствуйте, у микрофона Михаил Хазин. Извините за некоторую задержку. Это связано с тем, что у нас тут... как бы не со мной, да, это как бы гражданин Гудошников преступно нас покинул, и по этой причине студия не готова была к тому, чтобы там был вот на этом месте засидел человек. Обычно это готовилось утром под Гудошникова, а сейчас это не было сделано. Вот, значит, что я хочу вам сказать, что... мы сейчас находимся в состоянии глубокого лета, когда все события, которые происходят, являются либо некоторым отражением каких-то очень глубинных процессов, и объяснить их практически невозможно. Ну, то есть, можно, но это будет носить такой конспирологический флёр, ну вот, и по этому поводу будет очень трудно разобраться, что к чему. Это... одна вещь. А другая вещь – это продолжение старых тенденций. Вот типичный совершенно пример – это взрыв в Москве. Когда там, в пятницу он произошел, да, или в субботу. Ну, потому что, в общем, все более или менее понятно. Понятно кого, понятно для чего. Эффект только оказался сильно меньше, чем рассчитывали, да. Можно... говорить о том, что хорошо сработала охрана, а можно говорить о том, что, в общем, организаторы явно были ограничены во времени и в пространстве. На самом деле это тоже свидетельство того, что работа с ними, соответствующими службами, ведется. То есть то, что взрыв произошел, это плохо, но то, как он произошел, это скорее хорошо. Ну, можно добавить любопытную и смешную... российско-итальянский диалог,
18: да, когда, соответственно, российское посольство объяснило, что это угроза, что это была атака на итальянского повара и его команду, на что, соответственно, Италия объяснила, что за бред. Мы поддерживаем Украину, Украина бы не стала нападать на наших граждан. Вы меня извините, конечно, но с точки зрения Украины любой человек, который работает в Москве, является предателем, ублюдком и подонком, которого нужно убить. Поэтому в этом смысле лучше бы Италия молчала бы. Но, как мы сами понимаем, официальные лица стран Евросоюза, они игнорируют, так сказать, преступную террористическую сущность киевского режима. То есть не то, чтобы они этого не знали, знают, конечно. Но они молчат, как коммунисты на допросе. Значит, я прошу прощения, меня тут какой-то схватил зловредный вирус, и я поэтому кашляю, чихаю, как это, тяжело вздыхаю. А вот, он уже начал ходить, но тем не менее. Теоретически надо было бы сегодня сидеть дома, но практически не могу же я оставить своих слушателей без эфира. Это же неправильно. Это только в критических случаях происходит. Вот давайте смотреть, да, что у нас происходит. Вот мне пишут. Алексей из Ростова-на-Дону. Интересно ваше мнение, исходя из теории власти. Когда Ельцин сменил Горбачева, это победила другая властная группировка. А когда Путин сменил Ельцина, это была перестановка в одной и той же группе. И если победила другая, но почему тогда не уничтожила проигравшую группировку? Вот это принципиально важный момент. Нет, ну, безусловно, Ельцин — это была другая группа. И в рамках той группы, которая поставила Горбачева и вела Горбачева... Да ничего, я несчастно не болею. Это все глупости. Это вам кажется. Значит, давайте, вот видите, в Ютубе написали, да, частенько болеете, Михаил Леонидович. Значит, нужно объяснить одну очень простую вещь. Это стандартная совершенно ситуация, она такая же была у моей мамы. А у человека, который много говорит, читает лекции или выступает, у него раздраженная носоглотка. И любая пакость, которая мимо проходит, и которого нормального человека вообще он бы даже бы не заметил, она садится. С этим ничего нельзя сделать. Это, считайте, профзаболевание. Вот. При этом длится это все 1-2 дня, вот, но раздражает очень, естественно, всех. Так вот, линия, которую вела та группа, которая поставила Горбачева, она была направлена на то, чтобы вслед за СССР разрушить Российскую Федерацию. Если вы прочитаете, что там пишут эти люди, вот западные, у себя, то они были абсолютно убеждены, что все уже готово. Вспомните, Дальневосточная республика, Уральская республика. Уральская республика уже даже деньги напечатала. Был там такой губернатор Россель. Вот. И, соответственно, уже все было решено, уже все было согласовано. И остановил это Ельцин. Давайте смотреть правде в глаза. Вы знаете, у меня есть такой как бы специфический опыт. Я на протяжении, ну, чуть больше года готовил все встречи Ельцина с министрами, вице-премьерами и премьером, встречи его с губернаторами, и одновременно я писал сопроводительные записки к проектам правительственных решений, которые в те времена должны были пройти согласование у президента. То есть правительство не могло просто выпустить постановление. Оно должно было уже готовое постановление направить в администрацию президента, и администрация президента писала к нему сопроводительную записку, типа, это нормальное постановление. Вот это постановление надо бы доработать в таком-то направлении. А вот это вот постановление, оно является чисто лоббистским, вредным и еще чего-то. В частности, например, мои, в общем, достаточно неплохие отношения с Элиной Набиуллиной, поскольку мы с ней работали в Минэкономике в одном департаменте, закончились осенью 97-го года, когда... пришло пришел проект не постановления, а распоряжения правительства о выделении какой-то совершенно невообразимой суммы. Сейчас мне помнится 14 миллионов долларов, но я, вот тут я могу ошибаться, но она была совершенно невообразимая. А на подготовку даже не программы, а концепции программы реформирования малых предприятий. Чтобы было понятно, за реформу малых предприятий в Министерстве экономики отвечала Набиуллина. И, соответственно, когда я эту бумажку увидел, у меня, значит, челюсть отвисла. Я написал в сопроводительной записке примерно следующее, что, уважаемый Борис Николаевич, что считаю как бы более адекватно, чтобы концепция была подготовлена в рамках исполнения служебных обязанностей, а вот когда эта концепция будет, соответственно, уже готова и будет одобрена и правительством, и президентом, то вот для разработки ее в полноценную программу или даже для реализации этой программы, вот тут как раз эти деньги могут и понадобиться. Да, эти деньги должны были быть из кредита Мирового банка, то есть фактически из бюджета. Вот. Ну и, соответственно, дальше я как бы этот текст, прежде чем отправлять, показал Лившицу. Лившиц сказал, что прибежит вечером Ясин, который тогда был министром без портфеля и ученицей которого является Набиуллина. Ну, отправим. Значит, мы отправили президенту. Президент подписал. Эта бумага ушла в правительство и действительно прибежал. Но это было вечером накануне, бумага ушла, президент подписал на следующий день утром, днем она была в правительстве, вечером прибежал Ясин. Вот, ну и, соответственно, мне позвонил в какой-то момент Лившиц и сказал: Миша, я как бы отбился, да, но как бы они тебя любить больше не будут. Я говорю, ну что делать, не будут и не будут, действительно, до сих пор не любят. Вот. Так вот, значит, да, кстати, по части Италии я еще скажу. Так вот, а если мы будем смотреть на как бы вот всю вот ту картину, которая сегодня складывается, то можно отметить, что она чрезвычайно, как бы это сказать, запутана большим количеством разных виртуальных реальностей. Ну, вот, в частности, вот эту вот историю очень мало кто знает, потому что это было даже не уже опубликованное решение правительства, распоряжение, а это был проект распоряжения, который так и не стал, собственно, распоряжением. Так эта тема и была закрыта. И, соответственно, по этой причине знает ее там от силы 5 человек, ну, может, 8. Вот. Но те, кто как бы был внутри, те знают. Так вот, возвращаясь к Ельцину. Ельцин оказался в ситуации, когда машина уже была запущена. Если едет там, трактор, да просто автомобиль, его нельзя остановить мгновенно. У него всегда есть тормозной путь. И Ельцин пытался затормозить, при этом четко понимая, что если он перейдет некоторую границу, то весьма возможно, что он это просто не переживет. Это реальная абсолютно была ситуация. По этой причине он очень сложно и долго маневрировал. Но цель его была, вспомните, что он сказал в 99-м году, когда уходил. Он сказал: берегите Россию. Вот он тогда реально спас. Нет, у него была целая куча проблем. У него была довольно специфическая семья, которая, значит, думала, там, некоторые члены, которые думали исключительно о деньгах. Вокруг него всегда велись, всегда вокруг царя, колоссальное количество жуликов, мошенников и так далее. Начиная вот Березовского и кончая там целой кучей других персонаж. Вот. И по этой причине сегодня очень сложно. У меня была история, я про нее много раз рассказывал, я повторю еще раз. Я гипотетическую историю рассказал Саше Рару, когда он, значит, мне начал рассказывать, какой Сталин был нехороший человек. Сталин в неком смысле тоже унаследовал машину, направленную на уничтожение нашей страны, которая именовалась Коминтерном. Так вот, соответственно, я ему сказал: вот, Саша, вот представь себе, ты живешь где-нибудь в Гейдельберге, вот, ты не любишь время там, вторая половина 30-х годов, ты не любишь нацистов, но ты немец, поэтому ты как бы молчишь. И вот тебе звонит из Берлина твой родственник и говорит тебе: Саша, надо ехать срочно в Берлин, тут есть некая должность, на которую я могу тебя назначить. И дело даже не в том, что если ты получишь назначение, то этим усилишь как бы некоторую семейную команду. А дело в том, что если на это место будет назначен какой-нибудь ублюдок и подонок, это как бы очень много горы трупов и море крови. Да какая должность? Говорит, вот ты приедешь, все расскажу. И вот, значит, приезжаешь ты в Берлин, и тут выясняется, что тебе предлагается должность коменданта Освенцима. И вот ты должен думать. Ты можешь с негодованием отказаться. Ну, тогда и у тебя будут проблемы, хотя, может быть, не смертельные. Но самое главное, будет какой-нибудь лютый, значит, кровопийца будет назначен на эту должность, и, значит, 8 миллионов человек погибнет. Можешь получить назначение и агрессивно, соответственно, сопротивляться вот этой вот машине убийств. Ну, тогда, скорее всего, ты умрешь там же, в этом же самом Освенциме. И, наконец, вариант третий. Ты путем невероятно сложных, хитроумных операций с риском для жизни и так далее делаешь так, что там умрет не 8 миллионов человек, а 4. И вот по итогам вопрос. Что про тебя будут думать те родственники тех 4 миллионов, которые погибли? И поймут ли те 4 миллиона, которых ты спас, что это ты их спас? И таких историй в нашей жизни было, ну, как бы, в истории. В общем, они случаются. Разумеется, не такого масштаба, но тем не менее. Вот мне тут пишут, кто больше виноват в развале СССР, Горбачев или Ельцин? Ельцин вообще не имеет отношения к развалу СССР. Он предотвратил распад Российской Федерации. Вот такая вот штука. Вот. Поэтому не надо как бы упрощать. Кстати, мне тут напомнили, что итальянцы сказали, что вот, этот теракт был направлен на военных, якобы собравшихся в этом ресторане, среди которых был командующим событий в Буче. Дорогие итальянские друзья, вы-то отлично знаете, что Буча — это провокация украинских спецслужб. И не надо вешать лапшу на уши. Кстати, очень важная вещь. Если вы упоминаете Бучу в официальном сообщении, то это означает только одно, что ваш авторитет в глазах и российских граждан, и вообще всех в России, очень сильно падает. Потому что одно дело пропагандистское мероприятие, а другое дело его легализация. Вот. Меня спрашивают, а почему тогда Борис Ельцин не забрал в том времени Крым? А потому что, соответственно, еще раз повторю, ехала машина, которую нужно было остановить. И забрать Крым в тот момент, это всем казалось, что это легко. Может быть, с точки зрения внешних наблюдателей, это было легко. Но с учетом того количества предателей и вредителей, которое было в Кремле... Кстати, я вам скажу одну вещь, про которую мало кто знает. Ну, то есть, одна вещь общеизвестная. Оригиналов соглашения в Беловежской пуще не существует, они уничтожены. А почему, знаете? А потому что там рукой Ельцина было приписано Крым в России. Вот так вот. Вот. И это, в общем, вещь. Вот мне пишут опять. Хазин был лично знаком с Ельциным и попал под влияние. Вы знаете, вы будете смеяться, но я не был с ним знаком. Я с ним даже не разговаривал ни разу. У нас с ним был исключительно эпистолярный жанр. Я писал записки, он отвечал. Кстати, по поводу Ельцина работает с документом. Я писал в день, ну, от 2 до 5 бумаг Ельцину. И не было ни одного случая, чтобы не было ответа. Да, иногда они там задерживались на несколько дней. Вот, поэтому как бы не упрощайте. Вот, все куда более сложно. Ну и для примера, да, ну совсем для примера. Вот представьте себе, что в вашей семье, вот вы живете, да, там, большой дом, еще чего-то, и у вас есть там племянник или двоюродный брат, который тоже живет в вашем доме. И устраивает оргии, вводит каких-то непотребных людей, еще чего-то туда-сюда. Но вы его не можете просто так выгнать. Во-первых, он ваш родственник. Во-вторых, у него есть законное право там находиться. Ну и так далее. И, соответственно... не так-то это... просто, тем более, когда у него очень мощная поддержка. Ну, например, у него есть опытные адвокаты, которые чуть что сразу же как бы бегут в суд, и вы получаете, соответственно, официальное решение суда. Выгнать нельзя, ограничить нельзя, и т.д. и т.п. Аналогом является, в нашем случае, команды Ельцина являются как это, иностранные старшие партнеры. Если кто-то считает, что нету старших партнеров, ну вот, прикиньте, да? Чубайс, там много их там. Вагон и маленькая тележка. Некоторые не наказаны до сих пор. Даже не названы как преступники. Вот, это реально большая проблема. Вот, по этой причине... я очень осторожно отношусь ко всякого рода абсолютным утверждениям. Там вот этот был ублюдок и подонок, а вот этот был ангел небесный. Для многих Горбачев до сих пор ангел небесный. Но есть такие люди, ну что? Причем их довольно много, например, в Германии. Потому что они считают, вот он нас объединил. А то, что в результате сегодня... Германия умирает. Я не уверен, что она протянет еще 10 лет. Я даже за 5 лет уже не уверен. Ну вот, вот такая вот история. То есть жизнь в этом смысле штука очень сложная. И, соответственно, обсуждать что-то без понимания некоторых механизмов бессмысленно и даже вредно. То есть вот эти вот виртуальные реальности, которые люди сочиняют, иногда сами, иногда с чьей-то подачи, они очень сильно мешают. Потому что потом начинаются повторения уже как бы и развитие этих виртуальных реальностей, а настоящая реальность забывается. Вот это вот вещь принципиальная. Вот такая вот картина. Перерыв на новости.
19: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 10:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. СКР возбудил дело после атаки на логистический центр во Владимирской области. Оно заведено по статье «Террористический акт», сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По данным следствия, утром в понедельник ВСУ с помощью беспилотников нанесли удары по складскому помещению. В результате возникло возгорание. По информации губернатора Александра Авдеева, число пострадавших из-за атаки увеличилось до 3. Газета «Телеграф» рассказала о медленной смерти коалиции желающих. Это происходит на фоне отсутствия четкого лидера в объединении. Авторы публикации утверждают, что сменивший Кира Стармина на посту британского премьер-министра Энди Бёрнам сосредоточен на внутренней политике больше, чем на внешней. При этом президент Франции Эммануэль Макрон не сможет избраться еще на один президентский срок. Из-за этого, как отмечает «Телеграф», коалиция желающих столкнется с вакуумом лидерства. В материале говорится, что первой фигурой объединения может стать канцлер Германии Фридрих Мерц. Однако внутриполитическая ситуация в стране все более нестабильная. Кроме того, Берлин отказался присоединяться к контингенту коалиции для переброски на Украину. МВД предостерегло россиян от публикации личных данных в соцсетях. Ведомство, в частности, рекомендует не указывать места учебы и работы, адрес проживания, а также сведения о семье. Как отметили представители министерства, эту информацию вербовщики могут использовать для выстраивания портрета жертвы, пишет РИА Новости. Кроме того, гражданам стоит избегать открытых дискуссий о своих взглядах, не отвечать на личные вопросы незнакомцев и проверять владельцев профилей. В МВД также рекомендуют добавлять подозрительных собеседников в черный список и сообщать о них модераторам. Синоптики назвали сроки прихода похолодания в Москву. В субботу, 8 августа, столбики термометров не поднимутся выше отметки плюс 22 градуса. Понижение температуры будет сопровождаться осадками, которые принесет североатлантический циклон, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФУБОС Евгений Тишковец. В воскресенье немного распогодится и потеплеет до умеренных плюс 23, что соответствует норме августа, написал синоптик в своем телеграм-канале. В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица солнечно, около плюс 23 градусов. Атмосферное давление выше нормы 750 миллиметров ртутного столба. Днем столица солнечно, до плюс 25 градусов. Евгения Нагорная, говорит Москва.
19: Говорит Москва.
20: 5:00.
21: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
22: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
23: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
24: Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
25: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
26: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
27: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
26: Авторская программа Романа Бабаяна.
28: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19: «Право знать». Говорит Москва.
29: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Михаил Хазин делится своим видением будущего. «Экономика».
18: Возвращаемся в студию. Микрофон и Михаил Хазин. Начинаю отвечать на вопросы, принимать звонки. Но сначала я тут отвечу. Как это Ельцин не имеет отношения к распаду СССР? подпись Вискулях, кто поставил, и хотя бы Крым обговорил, пьянь. Я вам русским языком только что объяснил, что, судя по всему, обговорил, из-за чего оригиналы и пропали. Так что не надо тут там строить из себя знатока, да? Если вам велено ругать Ельцина, так и скажите. Мне велено ругать Ельцина. Алло.
3: Михаил Леонидович.
18: Здрасте, Виктор Михайлович. Вас не было на прошлой неделе. Мы все переживали.
3: Да, но я был в таких условиях, когда не смог с вами связаться.
18: Давайте, задавайте вопрос.
3: Значит, прежде чем задать вопрос, я хочу вам пожелать, чтобы ваш могучий организм справился со зловредным вирусом. И поскольку я не могу, значит, называть марку, я все-таки хочу посоветовать вот вьетнамский бинальчик в любой аптеке. Спросите, он купирует тут же кашель. Хорошо. Попробуйте. Мне жаль, что мой опыт, так сказать, не может быть передан, но некоторым достойным людям я его пытаюсь передать.
18: Хорошо.
3: Значит, вопрос.
18: Да.
3: Вот не последние, но недавние слова нашего Владимира Владимировича о том, что СВО близко к завершению, не означает ли это то, что, значит, наши люди, которые принимают решения, решили все-таки снять лайковые перчатки и со всей пролетарской решимостью стали обнулять материковую экономику и вторую портовую инфраструктуру? И не является ли вот это вот последнее нашим современным ответом Чемберлену? Потому что для Мелкобритании Украина без выхода к морю – это пустое место.
18: Ну, скорее всего, да. Но это надо еще как бы смотреть, что будет дальше, да, потому что попыток остановить много. Партия мира продолжает функционировать пока, во всяком случае. Есть явные намеки на нее, ну и так далее, и тому подобное. То есть, в общем, надо, конечно же, за ситуацией следить и по возможности громко топать ногами и кричать, типа, нельзя этого делать. Вот. Но пока, вроде бы, тьфу-тьфу-тьфу, все идет более-менее нормально. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
4: Добрый день, Михаил Леонидович. Сергей, город Красноярск.
18: Слушаю вас.
4: Прошла новость о том, что в Россию потекли рекордные инвестиции, и на первом месте, конечно же, Китай. Но, глядя на опыт Африки, закрадываются некоторые сомнения, что это может как-то позитивно закончиться. Как вы считаете, это скорее плюс или минус?
18: Ну, вы знаете, у Китая очень серьезные проблемы в экономике. И по этой причине, конечно, то, что они там начали инвестировать, это надо внимательно бдить и следить, но активности они точно будут увеличивать. Потому что иначе у них будет все совсем плохо. Но, в общем и целом, желательно вначале разобраться, собственно, какой у нас план. Вот сейчас у нас плана нет. Да? У нас как бы концепция времен Гайдара, рыночек все порешает. Во-первых, он не порешает, во-вторых, еще непонятно, как бы, как он будет решать и кто будет там за кулисами подруливать. По этой причине я бы все-таки бы основной упор сделал на то, что нам необходимо радикально менять экономическую и кредитно-денежную политику с точки зрения разработки, ну, как бы, собственной линии. Алло.
4: Доброе утро, Михаил Леонидович.
18: Да, Олег, здравствуйте.
4: Да, спасибо, книга пришла, теперь да? Начинается процесс ее изучения.
18: Давайте.
4: А вопрос прошлый, значит, вы вот не ответили, а просто очень много сейчас идет обсуждения, как, значит, помогать семьям, как улучшить рождаемость, как решить демографию. И в связи с этим у меня возникает вопрос, вот, рост или спад экономики – это определяющий фактор или все-таки другие факторы, там, вероисповедание, психология?
18: Ну, разумеется, при каждом стереотипе, да, в исламских семьях детей больше. Хотя и там тоже имеет место, когда, значит, денег нету, то, как бы, грубо говоря, первенца рожают, а потом делают перерыв, пока, как бы, не появятся какие-то деньги. Вот. Но, вообще говоря, да, когда на фоне некоторого постоянного состояние неожиданно как бы ухудшается экономика, да, рождаемость падает. А вот когда потом идет рост, то тут рост рождаемости идет далеко не всегда, потому что люди начинают говорить, о, а вот теперь поживем для себя. И это вот, конечно, ситуация неприятная. Вот. Ну, вот так вот. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло.
5: Здравствуйте, Александр Байконур.
18: Да, здравствуйте. Я вот как раз...
5: Спасибо, что в своем состоянии все-таки вышли в эфир. Именно приехали в эфир. Прочитал колонку вашу от 31 числа о героических... о героических действиях правительства во главе с Мишустиным.
18: Да.
5: И вы обсуждаете, вернее, рассуждаете там на тему... неконкурентоспособности нашего производства по сравнению с китайским. Что же делать? Либо поднять курс доллара к рублю 1 к 100, либо очень дешевые кредиты. Вот и возник вопрос у меня. А у кого больший запас прочности? У наших денежных властей, которые сопротивляются развитию экономики, или у героического правительства во главе с Мишустиным?
18: Ну, нужно понимать, что Мишустин далеко не все правительство контролирует. Например, Минфин не находится под его контролем, ну или, по крайней мере, частично, потому что Силуанов и Набиуллина — это один фронт, одна команда. А это вопрос очень сложный, потому что попытки убрать Мишустина делаются постоянно, буквально там каждую неделю доходит информация, что его попытаются. Вот. Ну и, соответственно, пока эта ситуация висит в воздухе. То есть сказать вам, кто победит, я не могу. Вот. Я очень рассчитываю, что победит Мишустин в связи с устранением противоположной стороны. Но пока, как бы, сказать что-либо сложно. И действительно, как бы, я пока не знаю. Так... Алло.
6: Алло.
18: Да.
6: Здравствуйте, Михаил Владимирович. Екатерина, Москва. У меня вопрос. Почему Россия продает золото сейчас, а остальные страны покупают?
18: Ну, потому что вредители сидят в Центральном банке, которые хотят закрыть дырку. Но вместо того, чтобы тупо напечатать денег и пустить их в инвестиции, они вместо этого продают золотой запас. Я считаю, что это вредительство. Алло.
7: Алло.
18: Да, здравствуйте. Как вас зовут? Откуда вы?
7: Здравствуйте. Меня зовут Федор Домодедово.
18: Да, слушаю.
7: У меня такой вопрос. Почему курьеры сейчас зарабатывают больше инженеров? И могут ли как-то инженеры сами повлиять на то, чтобы зарабатывать все-таки больше, нежели курьеров? И второй вопрос, скорее шуточный. Вы все время говорите, аналогичный случай был в городе Бердичеве. А какой случай был в городе Бердичеве?
18: Значит, сначала про... Бердичев. Дело в том, что много лет тому назад, когда Олег Григорьев еще работал в Неоконе, он решил разобраться, значит, со всеми эзотерическими школами европейскими. Дальше, как водится, он обнаружил, что есть две группы, которые, ну, как бы сводятся к двум таким гуру, и которые, разумеется, между собой отчаянно конкурируют. А потом он неожиданно выяснил, что два этих гуру, которые конкурируют, это на самом деле два ученика одного человека, который жил в городе Бердичеве. На самом деле у меня, по-моему, в чате, в телеграм-канале там имена назывались. Олег Григорьев, естественно, тоже называл имена, как звали этого самого человека. Это было в 18 веке, но я уже не помню. И на самом деле это совершенно не принципиально. По этой причине и возникла фраза именно про Бердичев. Потому что аналогичный случай был где-то там, это как бы фраза известная. Она неоднократно используются в разных литературных и прочих, значит, историях. Вот, вот такая вот штука. А что касается... Так, что у нас там было первое? Да, вот, вот, вот нельзя задавать два вопроса, да, потому что забывается первый. Вот не виновата я, да, это просто невозможно. Вот. К сожалению. Алло.
8: Здравствуйте.
18: Здравствуйте.
8: А, Михаил Леонидович?
18: Да, я слушаю. Кто вы, откуда?
8: Константин, Москва.
18: Да.
8: В каких условиях можно допустить экономическую стагнацию или полную деградацию Китая в деглобализованном мире? Какие решения или поведение правительства КНР могут их экономику спасти или, наоборот, развалить, на ваш взгляд?
18: Ну, понимаете, это очень сложно. Во-первых, никто не понимает, как устроено... никто не знает, как устроена в реальности экономика Китая. Она настолько как бы закрыта для изучения внешнего, что непонятно. Да, вот мне напомнили. Да, сейчас я отвечу на предыдущий вопрос. Вот. А во-вторых, а какая вам разница? Ну, все равно как бы я могу вас уверить, что политика руководства Китая никак не связана с нашими рекомендациями или еще чего-то. Более того, даже если вы будете давать им абсолютно безупречные, верные и правильные рекомендации, они их все равно использовать не будут в силу совершенно другого менталитета. Они их даже не смогут внедрить, да, в свою управленческую модель. Так что тут это все бессмысленно. Да, значит, вопрос был в том, почему зарплаты курьеров больше, чем зарплаты инженеров. Отвечу вам. Дело в том, что структура зарплат определяется двумя обстоятельствами. Первое – спросом. То есть у курьеров, ну вот у тех, кто возит еду, зарплата определяется спросом. Спрос большой, поэтому зарплата высокая. А у инженеров она определяется себестоимостью конечной продукции, которая вынуждена конкурировать с китайской. И по этой причине она у них низкая. Это результат неадекватной экономической политики государства, которое не в состоянии эту ситуацию правильно разрешить, установить правильные тарифы, разобраться, как это все должно быть устроено. Государство что-то должно с этим делать, оно ничего не делает. Ну вот вам и результат, никуда не денешься. Тут как бы можно только поплакать. Алло.
9: Михаил Леонидович, здравствуйте, это Павел, город Волжский.
18: Да, слушаю вас.
9: Тоже хотел вам пожелать крепкого здоровья, чтобы
18: спасибо.
9: Вы дожили.
18: Да голову. Это не болезнь даже, я еще раз говорю, это некоторая такая профессиональная штука, да, как вот ты поговоришь 2-3 дня много, так, соответственно, обязательно горло болит. Ну, потому что я просто помню, как моя мама к концу недели пила всякие фарингосепты и прочие таблетки. Вот. Сосательные. Слушаю вас.
9: Да, я понял. В любом случае, вы хотели дожить до результатов своих прогнозов, да, лет через 40. Вот этого вам и желаю искренне.
18: Спасибо.
9: У меня вопрос. Я вот сделал небольшую систему, да, которая позволяет не все новости смотреть, а выборочные. Она сделана искусственным интеллектом. Хотел прогнозистскую систему сделать, да, там по рынку. Но, опять же, без ваших глубоких знаний никак это не сделать. Ну и в целом вопрос по нейросетям. А имеет смысл сейчас создавать такую российскую нейросеть, да, которая будет лояльна и к нашей экономике, и к нашей истории? Ну, вот. Или это в целом такая мертворожденная история, как и в мире с пузырем искусственным интеллектом? Спасибо.
18: Вы знаете, я тут довольно много возился с искусственным интеллектом вчера, позавчера, ну вот последние дни, и даже некоторые беседы с ним опубликовал на закрытом телеграм-канале, в которых, соответственно, пытался объяснить, почему я это делаю, с точки зрения оценки искусственным интеллектом как бы нашей экономической теории. Почему? Потому что я обнаружил, что что при обычном поиске вся конструктивная информация исчезает, а наоборот, соответственно, всякая виртуальная реальность, взятая из Википедии, она превалирует. А информация в Википедии про меня и про нашу теорию, как бы очень много вранья написано. Он просто вот откровенного совершенно. И по этой причине, ну, каждый раз мне

0: И это реальная проблема. Если хотите, можете написать, да, или в закрытом канале «Надежде», или, соответственно, в открытом телеграм-канале «Елизавете», и как бы можем с вами связаться. Это не проблема совершенно. Алло. Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Михаил Владимирович, это Семен Челябинск. Смотрел недавно ваш эфир на «Спутнике» с Егором Сусиным, по-моему, да?
0: Да.
1: Экономист, который вас, который вам оппонировал. В общем, коротко, предисловие вопроса такое. Он как бы, как я понял, давал понять, что как будто бы Центробанк наш, ну, ни при чем, все само так. И оправдывал позицию того, что Центробанк все делал верно. Вы все-таки оппонировали ему, придерживались позиции, что все-таки Центробанк мог сделать и получше, но не захотел. Так вот, можете в нескольких словах резюмировать все-таки, почему все-таки Центробанк мог сделать лучше, но все-таки не сделал, а Егор Сусин вроде как бы его оправдывает, получается.
0: Ну, как бы Егор Сусин в силу своей должности не может ругаться с Центральным банком. Это невозможно. Вот, это понятно. А дискуссия наша удивительно напоминала дискуссию мою с Сергеем Гуриевым, которая была в 2008 году, с одним дополнением. Егор Сусин умнее, чем Гуриев, и лучше разбирается в экономике. А если говорить о, как бы, его выводах, то выводов-то нету. То есть я пытался объяснить, что вот, как бы, вот линия, да, и в рамках этой линии политика Центробанка безнадежна. Он, разумеется, не согласен, потому что он не может ругать Центральный банк. Понимает он то, что я говорю, не понимает, это отдельно. То есть, нет, он, безусловно, понимает, что я говорю, но как бы может ли он с этим согласиться. Вообще, человека, который находится в рамках корпоративной среды, с ним нужно разговаривать очень осторожно, потому что он не может выйти за рамки некоторых корпоративных ограничений. То есть он не виноват, он не может себе этого позволить. Не потому, что он плохой, а потому, что это для него, ну, как бы равносильно потере работы. Ну, как я в 98-м году, ну, как бы, был категорически возмущен тем, что не захотело правительство принимать на себя ответственность за дефолт. Вот. Ну, а поскольку мы написали про неизбежность дефолта еще там в сентябре-октябре 97-го года, ну, как бы уже было очевидно, что договориться не получится. Там, на самом деле, был еще некоторый подтекст, который был немножко более сложный, но он носил уже абсолютно не экономический, а чисто политический характер. Там были разные варианты. Мог быть не Кириенко премьер-министром. Вот где-то так. Алло. Здравствуйте, слушаю вас.
2: Алло, Михаил Леонидович.
0: Да.
2: Здравствуйте, меня зовут Серж, я из Питера.
0: Слушаю вас.
2: Вот скажите, вот судя по всему, у нас в стране грядут большие-большие перемены. Как думаете, в какой степени команде, которая будет проводить эти изменения, может понадобиться опыт Ли Куан Ю?
0: Ну, вы понимаете, Ли Куан Ю, его опыт не играет никакой роли для нас по банальной совершенно причине. Ли Куан Ю работал в рамках открытия для него неограниченного для его страны внешнего рынка Соединенных Штатов Америки. И пришел он к власти в ситуации, когда США выстраивали линию огораживания Китая. То есть это японское экономическое чудо, которое началось сразу после прихода к власти в материковом Китае коммунистов. Это...

0: соответственно, Тайвань, и это Сингапур. Вот все, вот экономия, а еще это Южная Корея. Вот им всем дали доступ на американские рынки, и они расцвели. Вот в чем все дело. Поскольку у нас такого не будет, опыт Ли Кван Ю нам абсолютно бессмыслен. Вот. Вот так вот. И с этим ничего нельзя сделать, да, это абсолютно объективная ситуация. Алло. Алло. Да, здравствуйте.
1: Николай Леонидович, здравствуйте, Сергей Рязань. Николай Леонидович, красный, черный, синий, разрешите вот вопрос в связках.
0: Ну, давайте, а что красный, черный, синий?
1: Ну, вот по проекты, мировые проекты, проект, который у нас можно здесь открыть, то есть если там отсылку сделать, и там красные с черными получится, красные с черными получится коричневый, очень жесткий там проект может быть.
0: Вы знаете, я вот так вот по цветам не понимаю. Понимаете, я как бы вот в книжке, да, нашей о глобальных проектах все рассказано более или менее, и я там никак не использую цветовую конфигурацию, да, это как бы не, ну, как бы она мне не очень понятна, вот.
1: Ну, поэтому... черные патриотические силы, красные весь красный.
0: Знаете, у меня как бы, а у меня черный,
1: это либерально-демократический.
0: А у меня черный ассоциируется с фашистским. С националистическим.
1: Совершенно верно, это то же самое.
0: В России, да, не может быть национализм... В России не может быть националистического проекта. Россия империя. Вы что будете, да? Как немцы истребляли евреев, вы будете истреблять кого? Бурят, якутов, татар, башкир? Ну, не говорите глупости, это невозможно. В империи не может быть националистического проекта. Это исключено. Вот. В Европе надо учесть, что там вот как бы может быть немцы, которая нация, а можно франки в широком смысле. А как это было там в первом тысячелетии нашей эры. Вот. Хотя и тут есть тоже разные тонкости. Ну вот империя Карла Великого, да, она же была единая, франка. Германская. Вот. А у нас нет, у нас это все исключено. У нас совершенно разные. У нас есть славяне, тюрки, а есть и кавказские народы, которые не те и не другие. Ну, в общем, у нас осталось меньше минуты, поэтому я уже, естественно, вопросов больше принимать не буду, но хотел бы сказать одну принципиально важную вещь, что мы сейчас подошли к ситуации слома всех старых тенденций. Поэтому все попытки обсуждать в рамках старых моделей текущую ситуацию, они обречены. И это надо учитывать. Поэтому вот внимательно следите. Как видите какую-нибудь такую вот старую модель, так, значит, знаете, это несерьезно. Ну, а на этом наше время подошло к концу. Микрофоном был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 11:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. ФСБ сообщила о предотвращении теракта у здания прокуратуры в Пятигорске. Его планировал совершить 25-летний гражданин одной из стран Центральной Азии. В Центре общественных связей Федеральной службы безопасности рассказали, что фигурант по указанию куратора приобрел компоненты, необходимые для изготовления взрывного устройства. Они были обнаружены и изъяты во время обыска у задержанного. После совершения преступления он планировал уехать в Сирию, вступить в ряды террористической организации. Возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к теракту». На Кубе заявили о полном отключении национальной энергосистемы. Она вышла из строя накануне вечером. Такие подробности привели в компанию Union Electric de Cuba. Согласно опубликованной в соцсети X информации, подача электроэнергии прекратилась в 22:43 по местному времени. При этом причины очередного блокаута не называются. По данным агентства Reuters, в июле на Кубе произошли 3 масштабных отключения. Все они были вызваны нехваткой топлива для электростанций. Латвия с начала года передала Украине 187 конфискованных транспортных средств. Они были изъяты у граждан республики за вождение в нетрезвом виде. В государственном агентстве снабжения сообщили, что среди техники есть внедорожники, квадроциклы и микроавтобусы. По данным латвийских СМИ, на следующей неделе Кабмин планирует рассмотреть вопрос о передаче Киеву еще 21 автомобиля. Власти заявили о снижении уровня воды в реке Тура в Тюмени. За сутки показатель уменьшился на 1 сантиметр и на утро понедельника составил 895 сантиметров. Такие данные привел губернатор Тюменской области Александр Мор. В субботу он сообщал о подтоплении 29 населенных пунктов, которые оказались в опасной зоне из-за паводка на реках Тура и Пышма. С 28 июля в Тюмени и Тюменском округе действует режим ЧС. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на понедельник, 11 рублей 77 копеек. Доллар 79 рублей 46 копеек. Евро 91 рубль 19 копеек. Сейчас столица солнечно, около плюс 25 градусов. Атмосферное давление выше нормы 750 миллиметров ртутного столба. На этом пока все. О развитии событий в наших следующих выпусках. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Москва.
4: 94.8 FM.
5: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
6: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
7: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
8: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
9: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц... Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам. После 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. Тебе надо поступить совсем по-другому», — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
4: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
10: А мы свободны для всех. И даже для министра.
11: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
12: Мы с вами на одной волне.
13: Hello! Общежитие слушает.
10: И мы вас слушаем.
14: Галочка, ты сейчас умрешь.
10: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
9: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: 11 часов 7 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
3: Марк Челноков.
15: Всем прекрасного, отличного дня. Сегодня понедельник, 3 августа 2026 года.
3: Ну, ты прям замахнулся, еще век назови. Да?
15: 21-й, да, прикинь, 21-й. Так, пятница. Друзья, сегодня уже за окном 22 градуса, 23 уже якобы показывает.
3: Попрохладнее.
15: Вот, попрохладнее, чем вчера. Вчера, конечно,
3: градусов
15: было...
3: Градусов на 6 ниже.
15: Очень жарко. Ты знаешь, вот благо это был выходной день, и не надо было куда-то выходить, ехать, потому что, ну, тяжеловато в такую погоду в нашем городе.
3: Да.
15: Вот.
3: Ты видел, что творилось?
15: На пляжах?
3: На пляжах, сколько там было людей и так далее. Видел, да?
15: Да, да, я когда, конечно, я никуда не поехал, я в такую жару и на солнце лежать тяжело, но то из репортажа и там в соцсетях это все, это просто.
3: Да.
15: Самое забавное, что это не только какие-то там, знаешь, Серебряный Бор или что-нибудь.
3: Ой, Серебряный Бор это вообще.
15: Еще, да, даже
3: там же
15: парки.
3: Там же пляж оборудован, я там не была в эти выходные, мне друзья рассказывали. А там, получается, история с тем, что туда можно приехать на своем автомобиле, для того, чтобы его припарковать, нужно оставить депозит в ресторане, в этом ресторане потом можно поесть. Там все очень, правда, классно оборудовали, но если ты приезжаешь туда не на автомобиле, либо приезжаешь с кем-то на автомобиле, а хочешь ехать на общественном транспорте, знаете, друзья, что такси туда не приезжает. И чтобы дойти...
15: В смысле?
3: Не приезжает.
15: Нельзя приехать на такси?
3: А уехать оттуда на такси точно нельзя. А, чтобы дойти до ближайшей остановки, там получается, знаешь как, вот пляж, и есть остановка общественного транспорта.
15: Ну, как было раньше.
3: И вот на этой остановке ты не можешь туда сесть, потому что автобус приезжает, я не знаю, как, насколько часто, но он битком. Ты в него зайти не можешь. Очень много людей.
15: Ничего
3: этот
15: не изменилось.
3: Автобус идет до там, какой-то остановки, примерно 4 остановки нужно проехать, чтобы доехать до еще одной остановки, где останавливается большое количество автобусов, которые там идут...
15: В разные направления, одним словом.
3: Да.
15: Просто
3: но
15: дело
3: в этот
15: том,
3: автобус
15: что...
3: ты не можешь зайти. И мои друзья, чтобы дойти до той большой остановки...
15: Пешком.
3: Шли 4 остановки пешком, потому что такси, что не приезжает.
15: Приходим.
3: Туда.
15: Ну, поэтому... за заграждение такси, да. Нет, просто история в том, что я никак не могу понять. Неужели вот, знаешь, мы делаем там всякие хорды, эстакады. Мы запускаем... Да, новые эти электрические автобусы, трамваи без пилоты ходят. Ну вот, чтобы въехать и выехать из Серебряного Бора, у нас нету возможности.
3: Это большая такая проблема.
15: Вообще, нет, ну ты знаешь, это было 20 лет назад. Вот как в 2006-м, я помню, я ездил там мероприятие. Ну, безусловно, на мероприятие. Так и обратно. Я понимаю, там же зеленые легкие Москвы расположены, там живет элита. Зачем им все вот эти туристы, которые там полуголые шастают по этим пляжам, но все равно это зона общая,
3: там, причем
15: отдыха.
3: Именно, там же
15: сделайте
3: есть
15: транспорт,
3: пляжи,
15: господи.
3: Там есть пляжи, которые прям вдоль берега идут, прям вот ты заходишь в сам бор, идешь, там вот эти пляжи, а есть прям отдельно вынесенная зона как раз, где пляжи, где рестораны, прям в самом конце.
16: Вот, и вот туда как-то прям вот добираться только на своем автомобиле, то есть депозитом.
15: Да и то, автомобиль, да, очень редко когда пускают. Я не знаю, как сейчас, но раньше вообще нужно было специальный пропуск и так далее. Очень тяжело.
16: Все решает депозит.
15: Это правда. Слушай, по поводу отдыха. Mm-hmm. Более 3 миллиона рублей столько стоил самый дорогой семейный тур этим летом. Чуть как-то дороже было.
16: Мне кажется, можно еще и замахнуться. Мне кажется, да. Это не предел.
15: За эту сумму трое взрослых, ах, еще и трое взрослых, один uh-huh. ребенок, провели 2 недели на отдыхе в Турции. Значит, в стоимость вошли проживание в 5-звездочном отеле, питание по системе ультра, все включено. А что значит ультра все включено? Я, вот сколько я ездил...
16: Просто ты лежишь.
15: К тебе прямо на эскалаторе, что ли, подъезжают?
16: Я не знаю. Видимо, знаешь, но смотри, вот когда ты просто все включено, там у тебя завтрак, обед, ужин, наверное, да, вот это вот все, а тут просто у тебя еда, я не знаю, ты можешь постоянно заходить, выходить вот в зону, где там у тебя ресторан, или у тебя там все, ну, какая-то разная кухня, тут такая, тут сякая, вот.
15: Ну, поэтому короче...
16: Мне было бы скучно, насколько я люблю поесть, но мне вот ехать туда, где можно поесть разную еду, только ради этого было бы скучно. Для меня первично все-таки наличие воды рядом.
15: Ну, это безусловно. Угу. Все-таки, впрочем, вчера московские пляжи ничуть не уступали, мне кажется, турецким всяким здравницам и зонам отдыха.
16: Людей очень много. Очень,
15: да. Друзья, и слава богу, есть куда пойти. Так, давайте вот о чем поговорим. Угу. Сегодня в Минпросвещение назвали претендента на звание слова года. Это ты узнаешь, что тебе понравится.
16: Профессор кафедры русского языка.
15: Да подожди ты, я анонс сделаю, сейчас перейдем. Бесплатная тренировка на московских пляжах по выходным до конца лета открываются. Мобильные операторы с позавчерашнего дня будут предоставлять бесплатный безлимитный доступ к мессенджеру Макс, а еще, значит, оказывается, сексом на работе занимаются почти 50% работников.
16: Представляешь? Неожиданно. Вот это неожиданно.
15: Наш звукорежиссер такой, это точно.
16: Максим, от удовольствия аж хрюкнул.
15: От радостного комментария. Так, 12.05 программа «Народный адвокат», дела семейные обсудим. И в 13.05 народный психолог, контакт с телом. Сегодня
16: почему мы его теряем, да?
15: Да? А, вот как. Его найти? Елена Соловьева, Марина Александрова вам обо всем расскажут. Поехали.
17: Макс, Марина и Герман. Лето на радио. Говорит Москва.
16: Ну, конечно, я не могу не напомнить наши координаты. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Пишите нам в МАКС и звоните по телефону прямого эфира 7373-948, код города 495. А еще нас можно смотреть ВКонтакте, в Рутюбе и в Ютюбе. Присоединяйтесь.
15: Да. Кстати, пишут нам слушатели, что all inclusive, это знаешь как? Это оказывается, ультра. Когда ультра all inclusive, угу. Еда плюс оригинальный алкоголь. А подают обычно, как я давно не был где-то в каких-то здравницах турецких, а подают обычно как? Не оригинальный какой-то, а местный, наверное.
16: Местный, да.
15: А, понятно. Ну и вот опять же пишет
16: точно
15: Катя.
16: Точно мне туда не нужно.
15: Ну, я как-то, мне все равно тоже от этого. Это когда алкоголь реку льется, я так не ездила, ибо нет потребности. Ну, но кто был доволен, пишет Катя. Так, что сегодня за день? Сегодня 3 августа, день арбуза, друзья. Да, сегодня
16: ты
15: еще...
16: знаешь, я в субботу уже праздновала.
15: Уже?
16: Первый арбуз был домой.
15: Что-то мне кажется, рановато.
16: Вообще нет? Не мучилась. Отлично, прекрасно.
15: Мне кажется, еще не сезон.
16: Я вчера дыней пользовалась. Да? Вообще шикарно.
15: Ну ладно, Марин, главное, сегодня жива пришла, без всяких этих последствий.
16: А что ты от меня ожидал, что ты
15: не... Нет, у меня, когда я первый раз эти фрукты ем, у меня потом, знаешь, очищение организма происходит. Сам организм очищается. Неважно, свежее, не свежее, так и есть. Международный день планирования семьи также сегодня. Вот.
16: Давайте сегодня запланируем себе по семье.
15: По семье, да. Сегодня еще такие дни, такие праздники, как, например, да нет, в принципе...
16: В хвате, да?
15: Да, в принципе, больше ничего особенного-то и не произошло. Сейчас я дни рождения гляну. Николай Бурляев мы поздравляем. Это режиссер, народный артист, он же еще и депутат Думы. Ну и государственные дети Дмитрий Савельев. Тоже поздравляем с днем рождения. Ну давай.
16: Про слово?
15: Да.
16: Ну, в общем, смотрите, профессор кафедры русского языка филологического факультета Российского государственного педагогического университета имени Герцена Наталья Козловская рассказала, что слово, вот, про которое мы сейчас вам скажем, ощущается многими как свежий неологизм. Однако в словарях оно существует. Мы говорим о слове, которое вот претендует на звание слова года. Это слово «нишевый». Оно, Максим, обозначает то, что рассчитано на узкий круг потребителей. Например, нишевый журнал, нишевый проект, нишевый продукт, парфюм. Слово «нишевый» может стать словом года, считает Козловская.
15: Мне недавно тут сказали, что, Макс, у тебя майка такая нишевая. Mm-hmm. Вот я иногда не понимаю, а как может майка быть нишевой? Как она может быть для узкого круга потребителей?
16: Ну, значит, ее еще не купили все.
15: А, понимаешь? Ты думаешь?
16: Да, значит, она какая-то оригинальная. Вот, например, я там ездила... Продукт. Например, смотри, я ездила, когда... В общем, мы йогой занимались, там у нас был семинар, да, несколько дней.
15: Как долго ты собиралась,
16: я пытаюсь сформулировать, подожди, мне сегодня голова немножко болит. Вот, и в конце нам подарили всем по футболке с надписями там, с какими-то.
15: Ну, компания.
16: Это очень приятно, да, потому что это у тебя остается на память. Или, например, я там проходила обучение недавно и заняла там одно из призовых мест, ну, естественно.
15: Боже ты мой, так.
16: И мне тоже прислали футболку такую кастомную со всякими прикольными надписями. Это же приятно.
15: Ну, это да. Нет, конечно, это приятно. Но просто к некоторым словам я слышу вот это выражение «это нишевый продукт», «это нишевый проект». Мне тоже подходит, но я не каждый раз понимаю, о чем идет речь. Угу. Я понимаю смысл, что это для узкого круга, что это не масс-маркет.
16: Но это для, знаешь кого, для нетакусик.
15: Нетакусика.
16: Помнишь, мы с тобой разбирались, что такое нетакусика?
15: Да-да-да,
16: нетакусика. Вот это туда же.
15: Но это понятно, но все равно некоторые слова многие употребляют неуместно, я бы сказал так.
16: Излишне.
15: Не понимая, да, излишне. Не понимая, что оно само по себе вот обозначает.
16: Просто появляется, точнее не появляется, а какое-то слово становится популярным, и все к месту, не к месту начинают его употреблять. Угу. И это слово начинает очень сильно раздражать. У меня так было со словом «роскошный». Ненавижу просто, но вот когда к месту и не к месту.
15: Не появилось, оно просто стало,
16: стало постоянно.
15: Или,
16: да, например, выражение prime era. Это моя prime era.
15: Боже,
16: знаешь, что это такое?
15: Нет.
16: Ну, это когда мои лучшие годы, когда я сейчас выгляжу классно, или, не знаю, я нахожусь на пике своих возможностей. И так далее.
15: Боже.
16: Ну, ты не знал?
15: А мне тут нет, первый раз
16: теперь
15: слышу.
16: Можешь блеснуть. Ну, уже немножко не актуально, но...
15: My second era.
16: Second.
15: Вторичная эра. Вторая эра. Нет, я тут мне в выходные, я просто встречался со своими друзьями, приехали друзья из Испании. И они, знаешь, в эту 30-градусную жару по Москве, они ходили и радовались. Говорили,
16: что
15: как
16: было
15: у вас
16: прохладно.
15: Да,
16: да, да, да.
15: Я говорю, вы что, спятили? Давайте в тенек. Нет, Макс, ну вы что, ну у вас так хорошо. Правда, они потрясены Москвой. Мадрид, говорит, полностью просто пустой. Совершенно,
16: все сидят дома.
15: Да, все дома.
16: С 8 утра до 11 вечера.
15: Никто не сидит, все лежат на кафельном полу, на мокрых простынях. Ну, уже попривыкли, жара иногда спадает, но все равно жарковато. Радовались все. И они такие говорят: ой, Макс, у тебя возраст, это твой пин-код. Я такой сижу, думаю, как это... Я, короче, они мне стали объяснять, что это есть выражение в испанском. Uh-huh. Твой возраст — это твой пин-код. Uh-huh. Она мне начала, Лиза, объяснять, но я не могу, так и не понял, что это значит. Вот. Но зато еще мой возраст назвали... Господи, я не старый, нет, я не старый.
16: С позолотой?
15: Нет.
16: Посеребрённый?
15: Знаешь, вот когда не раритетный, а как там?
16: Нишевый.
15: Нет, не ниша. Ой, сейчас я вспомню.
16: Very special.
15: Very special, господа. Когда вот что-то продукт какой-то или вещь такая состаренная немножко.
16: Раритет.
15: Но... Нет, ну не раритет. Mm-hmm. Да, господи. Но... Винтаж.
16: А.
15: Да, вот,
16: боже,
15: винтаж.
16: Мой.
15: Виталий, спасибо,
16: ну,
15: да.
16: Потасканный, то есть, да, по-русски.
15: Да ну почему?
16: Ну такой, поживший.
15: Винтаж, ну такой, да, не прима-вера.
16: Не прима-вера, Максим, это другое. Ну, Максим, ну почему ты это делаешь?
15: Раз?
16: Ну как ты это делаешь?
15: Как?
16: Есть prime era, да, понимаешь?
15: Да.
16: Prime era. Почему primavera?
15: Ну, prima тоже первая. Prima, я говорю тебе по-французски, как балетная prima. Prime era, да, вот это не prime era. Марина Добивай, Сергей Кузьмин. Так, правильное ударение. Нишевая. Да ну прям, вот что, нишевой. Нет, 208-й мы сейчас перепроверим, Миша, да? Но это не может быть. А вот конь-огонь не любит слово платьишко и морковушка.
16: А морюшка вам как? Да. А кузьминки?
15: А кузьминки. Да кузьминки, ладно. А почему нам предлагают помянуть Зеленского? С ним что-то случилось?
16: Я предлагаю обрадуюсь. Тебе не читать все сообщения, нет, я хочу обрадоваться, если это
15: так и есть. Prime Air звучит как название торгового центра, где-то в Электростале.
16: Почему Электростале?
15: Не знаю.
16: Ну, тогда, не знаю, в Люберцах, мне кажется.
15: Ну, так вот, у меня винтажный возраст, вот так вот. Так, идем дальше, смотри. Какую тему возьмем? Давай вот так поставим.

0: В Дагестане подросток устроил аттракцион щедрости. Мальчик украл украшения на 380 тысяч и раздарил их местным красоткам на пляже.
1: 15-летний Дон Жуан, решив, что красивый жест дороже денег, полез в соседский дом. Он знал, что хозяев нет дома, а потом без опаски открыл пластиковое окно и спокойно искал чужие ценности. Уловом воришки стали два кольца, серьги и подвески общей стоимостью 380 тысяч рублей.
0: Но после успешной кражи он отправился не в ломбард, а прямиком на пляж. Там вот как раз он раздарил все вот девушкам эти украшения. Полиция теперь разыскивает счастливчиков с чужим золотом. Его взяли-то? А, его взяли, да. Как рассказал подросток.
1: Взяли-то?
0: Уже,
1: ты да, как будто бы... Откуда-то?
0: Взяли-то.
1: Оттуда?
0: Оттуда. Ага. Но я не из Дагестана. После задержания. Ну, одним словом, это не молодец, но, конечно, непонятно, чем руководствовался молодой человек.
1: Хотел обратить на себя внимание, чем он руководствовался. Максим, ну, если он это все подарил девушкам.
0: Ну, с моим винтажем-то возрастом уже мозг так не работает. Дело не в возрасте. Ну, хорошо. Ну-ка, одним словом, мы не советуем вам, господа, так привлекать к себе внимание, чтобы на вас обращали его это внимание. Не самый лучший способ. Так, мобильные операторы с 1 августа будут предоставлять бесплатный, безлимитный доступ к мессенджеру Макс, сообщает Минцифры.
1: Доступ к сервису не будет оплачиваться и расходовать пакеты мобильного трафика, и можно будет пользоваться, даже если гигабайты закончились.
0: Услугу запускают все вот четыре основных провайдера. Я просто тут на днях говорю, вам куда написать? Чиновнику говорю, куда вам написать, в Макс, в Телеграм? Он говорит, в Телеграм лучше. Это VPN придется отключать, когда в Максе читаешь. Короче, раскрыл все тайны.
1: С сентября еще в России, кстати, изменятся правила перевозки животных и багажа в такси.
0: Да.
1: Что нового? В салоне можно будет перевозить собак в намордники и на поводке, если есть подстилка, мелких животных и птиц, только в переноске с глухим дном. Таксопарки смогут самостоятельно устанавливать требования к размеру, количеству и размещению ручной клади. При этом вещи не должны мешать водителю закрывать обзор или портить салон. Если багаж не помещается в багажник, его можно будет перевезти в салоне, но только по согласованию с водителем, если это не мешает управлению автомобилем.
0: Ну и кресла-коляски пассажиров с инвалидностью по-прежнему будут перевозиться бесплатно. Прекрасно. Вот такие вот новости. Тут еще будут новости, которые начинаются с 1 августа. Мы вам будем по ним отчитываться. МВД перечислило, что нельзя публиковать в соцсетях. В списке адреса проживания, учебы и работы, информация о семье и близких, а также политические и религиозные взгляды.
1: Все это могут использовать злоумышленники и вербовщики для составления психологического портрета, предупредили в ведомстве.
0: Незнакомцам в личных сообщениях лучше не отвечать, а подозрительные профили. Ну, короче, проверять, кому принадлежат, странная активность, а об этом сообщать модераторам.
1: Слушай, ну все же знают, где мы работаем.
0: Ну да. Угу. И что? А, мы да. Писки. За первые полгода 26-го года в России зафиксировали 98 тысяч преступлений через соцсети и мессенджеры. Это на 58% меньше, чем годом ранее. Ну, дай бог, все равно, знаете, вот эти все сообщения каждодневные. А пенсионеры отдали 70 миллионов, студент отдал 25 миллионов. А, во-первых, вопрос, откуда в нашей стране у пенсионеров и студентов такие деньги берутся? Ну вот, понятное дело, наверное, там какие-то украшения родительские. Ты знаешь, плохо, но...
1: Непонятно, откуда взяли такие деньги?
0: Да, ну, это странно. И каждый день такие суммы. Вот, ладно, там 200-300 тысяч. Вот. И при этом каждый день из каждого утюга вам рассказывают. По телевизору, по радио, в интернете рассказывают о том, что не надо слушать, не надо разговаривать. Да, я тоже попадался на этом, но это было в самом начале. Еще там
1: в твоей праймере, да.
0: Да, 4 года назад.
1: Еще владельцы домашних животных живут на 6-10 лет дольше. Об этом сообщают ветеринары.
0: Питомцы снижают стресс, повышают физическую активность и улучшают настроение.
1: Главное условие, чтобы взаимодействие с ним было регулярным.
0: Друзья, еще один шанс, мне кажется, для того, чтобы завести кота или собаку.
1: Повод.
0: Кстати, если вы хотите понаблюдать, как живет самый избалованный кот,
1: самый эгоистичный,
0: кот в этом городе, заходите в «Молодой шпинат», такой телеграм-канал, подписывайтесь и почитайте. Я, когда он там проговорил, что я такой красавец...
1: Но он всегда говорит, что он красавец.
0: Нет, вот был буквально на днях, или вчера, или позавчера пост, что он такой красавец, глаз не отвесть. Ну, короче, зайдите, почитайте, ну, очень интересно. Правда, красивый котик. Так, еще, смотри... Что у нас интересного?
1: Нам написали, что добрый день, Макс, Марин, ненавижу слова пивасик, шампусик и больничка.
0: Ну, мы с вами согласны. Пивасик, шампусик, да, больничка. Еще можно, я не знаю, мазик меня раздражает. Вот это вообще это полный отпад.
1: Согласна.
0: Вот. И еще какое-то слово связано с едой.
1: Кушать?
0: Ну, кушать-то это да, это да. Нет, не это, другое. Ладно. Вспомню, скажу. Так, смотрите, еще девушка чуть не умерла из-за долгого просмотра рилсов, сидя в туалете. Она так долго сидела с телефоном, что пережала вены на ногах и заработала тромб. Увидев вздувшиеся вены, она отправила фото в чат GPT. Нейросеть посоветовала срочно вызвать скорую. Теперь ей предстоит лечение.
1: Это кошмар.
0: Да, это слишком. Прям милая засиделась ты.
1: Берегите себя, свое здоровье, да. И вместо того, чтобы скроллить ленту постоянно, не знаю, читайте книги, может быть, гуляйте. Дышите воздухом.
0: В словарный мусор сегодня превращены слова «история», «достаточно», «не знаю» и некоторые другие безобидные, несчастные наши термины и понятия. Ну, хорошо, да, спасибо большое.
1: Да, вот «морюшка» можно туда же, Андрей согласен, 100%.
0: Да, «морюшка» тоже оттуда же. Так, еще смотри, про грибы. Ты знаешь, что белые грибы практически...
1: Давай, я ждала этого.
0: Исчезли.
1: Да ты что?
0: В российских лесах.
1: Ой, надо приготовить, да. У меня дома лежат.
0: Из-за изменившегося в 26-м году климата и нового типа туристов, которые неосознанно уничтожают грибницы.
1: Нет, до этого было интереснее. Давай.
0: Специалисты заметили, что основные места, где раньше были белевики, так как раз, белевики, так белые грибы называют, либо уничтожены, либо покрылись другими грибами, например, лисичками. Да, но то есть две... На то есть две причины. Первое, новый вид туризма грибной. Зачастую люди, купившие место в группе, не слушаются сопровождающего.
1: Слушай, это я поняла,
0: и
1: да.
0: Неправильно собирают их грибы.
1: Видела, там подписано один канал, который устраивает там всякие ужины, что там готовят вместе, но из этой деньги берут. У них какой-то тур, не тур, я не знаю, тур на Преображенский рынок. Они идут на этот Преображенский рынок, покупают там продукты у каких-то определенных продавцов.
0: Я видел,
1: там где-то собираются и готовят. Знаешь, сколько это стоит? Очень дорого.
0: Вот этот тур сам?
1: Ну, вот пойти вот так вот с ними на Преображенский рынок, купить там овощи, потом что-то приготовить. Я подумала, что не тем мы с тобой, Максим, занимаемся. Господи. Вот так просто собираешь группу людей, потом что-то готовишь.
0: Лара Крофт, расхитительница грибниц.
1: Да, да.
0: Да, хорошо. Вот, вторая, изменение климата, вот поэтому загрязнение окружающей среды, вот поэтому грибов-то белых и нет. Друзья, берегите грибницы, не будьте Ларами Крофт. Не расхищайте их, а то не будет у нас белых грибочков. Новости на «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
1: 11:30, столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Минтранс работает над альтернативой логистики из-за атак на суда в Азовском море. Ведомством создан штаб для координации перевозок и перенаправления грузопотоков на другие виды транспорта. В связи с напряженной обстановкой в акватории, связанной с атаками БПЛА на морские суда, Минтранс предпринимает все необходимые действия для обеспечения грузовой логистики в Азово-Черноморском бассейне, говорится в заявлении. В министерстве отметили, что создание спецштаба направлено на защиту транспортной отрасли и экономических интересов. В июле Wildberries лишился около 17% складских помещений. Причина – атаки БПЛА на логистические центры маркетплейса, пишет Forbes. По оценкам экспертов, ущерб продавцов площадки составляет около 280 миллиардов рублей. В материале отмечается, что пока частичные компенсации за хранившийся на складах и уничтоженный товар получают лишь небольшие компании. В частности, в прошлом месяце
3: Атакам беспилотников подверглись складские центры Wildberries в Тамбовской и Московской областях, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Пензе, Рязани, Сарапуле и Екатеринбурге. Сегодня дроны ВСУ нанесли удар по логистическому центру во Владимирской области. Заведено уголовное дело по статье «Теракт». По информации губернатора Александра Авдеева, пострадали 3 человека. Франкеры Вован и Lexus заявили, что Ангела Меркель призналась в эффективности Минских соглашений. Беседа с бывшим канцлером Германии предшествовали переговоры с несколькими людьми из ее окружения и длительная переписка по электронной почте. Спустя несколько недель Владимир Кузнецов и Алексей Столяров поговорили с Ангелой Меркель от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко. Хотя разговор тяготил ее, Меркель сама уже была не у дел, но он получился интересным. Бывший канцлер даже предоставил своего переводчика и сразу попросила все, что скажет, сохранить в тайне. Она призналась, что Минские соглашения нужны были лишь для того, чтобы обмануть Россию и за это время накачать Украину оружием, заявили в беседе с РИА Новости пранкеры. Петр Порошенко внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности и терроризму. Центр Гамалеи разработал прототип онковакцины от немелкоклеточного рака легких. С таким заявлением выступил его научный руководитель Александр Гинзбург. В беседе Стас он рассказал, что этот вид рака в первую очередь поражает курильщиков. Гинзбург отметил, что в центре имени Гамалеи ведутся работы по созданию и других онковакцин. Они базируются на схеме, которая легла в основу создания препарата от меланомы. В конце июля Гинзбург сообщал, что первую российскую вакцину от рака кожи до конца года получат 20 пациентов. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице солнечно, около плюс 25 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 752 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».

0: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Контакт с телом» в эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
2: Oh my goodness!
1: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
2: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal!
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
4: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
3: а российский футбол продолжает удивлять,
4: мы это обсуждаем вместе с вами.
0: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика, авторитетное мнение экспертов и слушателей в эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Говорит Москва.
6: 94,8 FM.
7: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
8: А мы свободны для всех. И даже для министра.
9: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
10: Мы с вами на одной волне.
11: Hello. Общежитие слушает.
8: И мы вас слушаем.
12: Галочка, ты сейчас умрешь.
8: Нет. Лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
3: 11:36 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
8: Макс Чунаков.
3: Сегодня понедельник, 3 августа. За окном пока что еще 22 градуса. Обещали 25. Да, но в России, особенно в Москве, стартовал сезон бахчевых, как ты уже и сказала. Ты его открыла.
8: Да.
3: Приобретать арбузы и дыни рекомендуется в офисах, да, бахчевых офисах.
8: Знаменитые.
3: В официальных торговых точках. Нет, вот вдоль дорог и нельзя. В магазинах и супермаркетах, на московских ярмарках и рынках, бахчевых развалах. Только так вы можете быть уверены в безопасности продукции, которая проходит соответствующий контроль качества. А вот доверять продавцам, которые торгуют земли из железных сеток, грузовых машин или на обочинах дорог точно не стоит. Друзья, проверяйте.
8: Друзья, закажите сегодня себе арбуз домой. Или купите просто.
3: Купите за,
8: ну,
3: да,
8: по дороге
3: почему
8: домой, если
3: нет.
8: Он не очень большой.
3: Тем более сегодня день арбуза,
8: да.
3: Как мы уже вас и поздравили. Так, по поводу погоды еще пару слов скажу. Вот пишут тут господин Евгений Тишковец, говорит, что это будет неделя прощальная. Августовская жара прощальная.
8: А потом что, лето уедет на гастроли?
3: А в субботу в Москву придет холодный атмосферный фронт с мощными ливнями до 15-20 литров воды на квадратный метр. Никогда вот не замечал такого.
8: В литрах, да?
3: Да, в литрах. Днем температура
8: 19-22,
3: да. Ну, в воскресенье распогодится, 23 будет, ну и так далее.
8: В общем, я бы не ставила крест на погоде.
3: Пока да. Четверг, удушающий зной. Плюс 31-32.
8: Жарковато.
3: Я знаю одного человека, который будет радоваться и выскакивать на улицу, на солнце стоять вот так вот. Иисусом Христосом. Вот, потому что ему нравится жара. Так, Марин, что мы дальше обсуждаем?
8: Даже
3: давай.
8: Не знаю.
3: Хочешь вот эту тему? Сексом на работе занимаются 50%. 60% работников.
13: Конец истории. История красивая, но...
3: Ну, подожди, из них 47 делали это прямо на офисных столах. Ну, логично. Исследователи, тут, понимаешь, еще исследователи были, отмечают, что...
13: Фокус-группа.
3: Да, это случается все чаще, так как таким образом работники снимают стресс.
13: Угу. Как будто камер, да, нет везде в офисе?
3: Это первое. Второе, меня поражает всегда, вот как люди не боятся. Знаешь, вот показывают в кино или вот в жизни кто-то как рассказывает. Ну, вот может в любой момент же кто-то войти...
13: Максим, вот, ну, правда, это нужно
3: тут-то еще что-то. Да. А еще, как мне посоветовали, тут можно, знаешь, не посоветовали, а намекнули, что эту тему можно просмотреть как будто иносказательно, что работа, заниматься с работой, любовью, понимаешь, вот как вот? Вот что она...
13: Нет, вообще неинтересно это обсуждать, честно.
3: Ну ладно, да. Поехали дальше.
14: Макс, Марина и Герман.
13: Можно тебе нужно нести
3: в чем-то еще? Подожди, не расслышал.

0: Смотри, еще один какой-то тренд зашел, я не знаю, этим занимаются, я не видел, кто этим занимается, чем-то. Среди моих знакомых такого нет. Москвичи штурмуют рынки ради оптовых закупок и скидок, а заодно учатся не превращать квартиру в склад.
1: Так.
0: Хитрость таковых покупок следующая, прямо с фур. Ты покупаешь прямо с фуры, а продавец охотнее скидывает цену, да и свежесть продуктов якобы гарантирована. Я не знаю, как она может быть гарантирована, фура же откуда-то едет, и не один день она едет, а несколько дней.
1: Ну, где-то около дороги, видимо.
0: Ну, наверное, нет, прямо на рынках, к рынкам подъезжают, не на сам рынок, а на площадь, например. Да, но и тут есть подвох, чтобы сэкономить, и чтобы экономия была нормальная, не нужно все перекупать. Имеется в виду много покупать. Потому что, иначе...
1: Ты знаешь, там, когда я прихожу на рынок, крупы, и прошу
0: макароны,
1: мне хотя бы положить...
0: Полный
1: там
0: дом.
1: Полкило чего-то, как правило, тебе там накидывают. Не полкило, там граммов 700-800 будет. И так во всем. И поэтому очень сложно не набрать много овощей и фруктов, но их же можно заморозить.
0: Это правда, но смотри, вот ты прям веришь в то, что они себе в убыток там 200 почти граммов дают бесплатно?
1: Почему бесплатно? Нет, они берут за 700, за 800 граммов.
0: А, и ты платишь за 700, но ты же просила полкило.
1: Ну, они так всегда накладывают, Максим.
0: А, ну, понятно, я давно не был на базаре. Я просто на рынках давно не был, я просто вот сейчас подумал, а какие у меня есть запасы? Вот у тебя есть запасы еды дома?
1: Конечно, странный вопрос.
0: Ну, вот что у тебя? Ну, у меня есть лишь один пакетик гречки и один пакет риса.
1: Ну, у меня много всего.
0: Я вчера просто разбирал шкаф, и я вот обнаружил. Mm. Такого, чтобы... А, у меня есть еще красная... О, господи, чечевица. Вот, пакет чечевицы.
1: Правда хочешь поговорить о том, что у меня...
0: Нет, я хочу узнать, у людей, господа, вы делаете запас?
1: Конечно.
0: Ну, как, насколько много?
1: Если семья, то много, я думаю.
0: Ну вот мы с тобой по одному живем, но вот нам что много надо?
1: Я тебе такого не говорила.
0: Да, ну ты уже не подаешь, хорошо, извини.
1: По крайней мере, у меня есть кот.
0: Кот, он же, конечно, ристовый будет есть или чечевицу.
1: Но запас, я думаю, что все равно люди делают, конечно.
0: Мясо вот у меня тоже два лотка есть.
1: Есть морозилки, есть холодильник, ну и так далее.
0: Холодильник забит какой-то ерундой.
1: Да.
0: Господа, вы делаете какие-то запасы? Вы как-то вот покупаете оптом какие-то продукты? Не знаю, консервы? Вот я бы консервов закупил. Мне кажется, это вот как-то полезно. Когда лежит, вот захотелось что-нибудь быстро прямо сейчас.
1: Сардин.
0: Килька в томатном соусе.
1: Нет, все-таки сардины.
0: У нас в загородном доме две коробки домашней тушенки.
1: Вот,
0: если
1: есть, у вас дача
0: всегда.
1: Есть загородный дом, то, конечно, я думаю, что там пишет. Как раз очень много запасов.
0: А домашняя тушенка, в смысле, вы ее сами тушили, сами закручивали, да? Расскажите. С Фуд-Сити уезжаешь не с лишними килограммами, а ящиками. Но сейчас там стало неприлично дорого, пишет Катя. Еще кто что закупает? Так. Ну, что-то больше никто ничего не пишет. Ну, хорошо, не хотите, как хотите. Так, еще один тренд, я не знаю, но в соцсетях это все обсуждается. Кормить ребенка грудью до 7 лет, вот, значит, это новая норма типа такого. А такой тренд захватил соцсети, но вызывает у многих волну негатива. Женщина обвиняет в издевательстве над детьми и пугает будущими проблемами с психикой. Эксперты отмечают, риски есть. Слишком долгое кормление, то есть где-то после полутора лет, чревато трудностями, значит, потом отделение, сепарация от мамы. Таким детям тяжело социализироваться. Ну, а ВОЗ вообще советуют первые полгода младенца, да, а так до 4 лет. Да, до 4 это нормальный срок. Ну, на прошлой неделе там еще кто-то заявил о том, что разрешить ввести в ОМС, включить операции по возвращению красоты груди после того, как, значит, родила и кормила ребенка. В Госдуме даже подтвердили нам, что да, это хорошая идея, но потом начали разбираться, и якобы идея не очень хорошая, потому что это все опасно для организма мамы. Ну, вот такая вот история. Так, 7373948, код 495. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Марина. Вы знаете, у меня, вот я про запасы хотела сказать пару слов.
0: Давайте.
2: У меня заморозки много. Но вот я каждое лето делаю такие запасы. Укроп, зелень всяческая, да? Потом перец сладкий, потому что вот именно сейчас он такой более-менее настоящий. Зимний перец, он какой-то такой, мне кажется,
0: искусственный. А вы его как, целиком, что ли, замораживаете?
2: Нет, нет, я все режу. Потом на листе раскладываю и предварительно замораживаю, а потом уже замороженное складываю в пакеты. Зип-пакеты такие.
0: Ну там, да, мы поняли.
2: Да, и, в общем, вот этого у меня много. Потом вот фрукты, некоторые ягоды тоже замораживаю, вишню, черную смородину.
0: Главное, потом это все используется за время последующее
2: или как?
0: Используется.
2: Я много компотов варю, в общем, таких вот.
0: Я просто вот думаю, а перец куда болгарский вот девать? Вот он,
2: а в борщ? Ну, в борщ
0: нет,
2: очень
0: он
2: хорошо.
0: Резанный. Я вот в борще не люблю перец. Ну, это на любителя. Понятно, понятно.
2: Ну, всякие рагу можно овощные зимой тоже добавить. Он идет хорошо. В пиццу тоже разморозится нормально на пицце. Это сладкий перец. Вот. Так что вот это вот у меня
0: спасибо,
2: всегда
0: Марин.
2: Есть.
0: Спасибо, спасибо и вам.
1: Просто
0: тоже.
1: Просто овощи и фрукты зимой стоят очень дорого. Жалко, что огурцы нельзя замораживать, потому что это бесполезно.
0: Ну,
1: но
0: да,
1: нужно сказать,
0: вода.
1: Что после заморозки овощи и фрукты практически не теряют свои полезные свойства. Поэтому сейчас, если купить что-то на рынке и заморозить, это будет классно, мне кажется.
0: Вот Андрей Чепиш, в морозилке всегда ягоды, рыба, мясо, тушенка, а также есть макароны, рис, это всегда на полках у него. А Игорь Владимирович в своей Италии, значит, большое количество различной пасты, минимум 10 литров их местного вина, ну и кофе, конечно же, тоже он закупает. Виктория Тихомирова закупает воду в упаковках. А почему вода? Надо много ее? Это же как-то...
1: А кулеры и фильтры,
0: да,
1: которые встроены в...
0: Не судьба?
1: В, боже мой,
0: в... Ну, в раковину,
1: кран, в
0: раковину,
1: да, как
0: в кран,
1: называется? Вода...
0: в трубу.
1: В трубу почему не сделаете?
0: Не знаю. Угу. Из перца и помидоров сделайте лечо на зиму, могу прислать рецепт, пишет Елена. Да, это классно. У меня родственники меня снабжают всем этим.
1: Я все это очень люблю тоже.
0: Да, я тоже.
1: Ну, сейчас, кстати, еще сезон кабачков начинается, барабанная дробь, я думаю, сейчас...
0: А вот можно эти замораживать, синенькие, как они, баклажаны?
1: Баклажаны, ну, можно.
0: Они же тоже водяные, нет,
1: можно,
0: Дениса?
1: Можно?
0: Ну, вот я бы баклажаны, наверное, заморозил. Угу. Вот их потом поджарить так очень хорошо,
1: язычки.
0: У нас язычки.
1: Звонок же должен быть, нет?
0: Да, сейчас сделаем, да. Давай. А если заморозить фрукты, а электричество часто отключают, это опасно для пищевой ценности фруктов, пишет Андрей. Ну, вообще-то, да, это не очень хорошо. Я думаю, когда повторно размораживаешь все это,
1: там
0: то...
1: Там же еще какое-то время в морозилке же у вас сохраняется.
0: Холод, да.
1: Конечно.
0: Ну, и вот 898-й готовит домашние пельмени про запас.
1: Классно.
0: Прекрасно. Идем дальше.

0: Так, мы на прошлой неделе было огромное количество различной информации, связанной с господином Павлом Дуровым. Ну, одним словом, в московских клиниках якобы прекратили использовать биоматериал его, удалили с сайта страницу с бесплатной акцией вот в одной из клиник.
1: Три по цене двух, да?
0: Да, да. Угу. Вот, для женщин до 37 лет. Кстати, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Вообще, что это такое банк биоматериала? Мы хотели выяснить, и с нами на связь выходит врач-эмбриолог, руководитель банка репродуктивных клеток Репробанка Татевик Макартычан. Татевик Мушеговна, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Да, доктор, скажите, пожалуйста, вообще насколько это актуально сегодня и популярна вот такая услуга, как банк биоматериалов?
2: Ну, я думаю, что наше время дает нам возможность говорить, что это достаточно популярная услуга, да, потому что сам по себе криобанк, да, в целом, это место, где можно заморозить то, собственно, что вы обсуждали, самое ценное, что есть. Это репродуктивный свой биоматериал, а также воспользоваться услугами донорского репродуктивного материала, да, когда есть какие-то социальные, либо там медицинские факторы, которые влияют на дальнейшую возможность деторождения. То есть, по сути, криобанки занимаются тем, что проводят весь спектр медицинских действий, да, отбор и дальнейшую криоконсервацию, то есть заморозку биоматериала для использования его в любой момент в дальнейшем в жизни, когда захочется реализовать репродуктивные планы свои.
1: А что нужно для того, чтобы сдать свой биоматериал? Какие необходимо пройти анализы, может быть, сдать? Какие требования существуют?
2: Спектр достаточно широкий, на самом деле. То есть здесь зависит в первую очередь от того, какой именно биоматериал мы замораживаем. Mm-hmm. Если мы говорим о собственном биоматериале для дальнейшего, да, использования, вот, то есть это медицинские тесты, которые должны врачам, да, которые в дальнейшем будут замораживать этот материал, показать, что вы здоровы и можете, да, этот биоматериал в дальнейшем использовать, то есть что он не получил каких-то негативных, да, факторов. А в случае с донорским материалом это спектр намного шире, то есть там проверяется все от объективного статуса, от соматического состояния до генетики, да, для того, чтобы пациенты в будущем могли безопасно воспользоваться этим материалом. То есть тут и от инфекций, передающихся половым путем, и от инфекций с длинным инкубационным периодом.

0: То есть это яичко и яичника, да? Вот. Но на данный момент, в случае в России, это достаточно считается еще пока что экспериментальной методикой, потому что нет четкого понимания, да, насколько у нас процент результативности будет в будущем. Но в целом и это можно сделать, да, в определенных условиях. А сперматозоиды и яйцеклетки – это основное, что замораживает, просто потому что понятно применение, протоколы понятны, да, и уже проверено годами, почти полстолетия это делают.
1: А можно ли на этом заработать, если, например, кто-то хочет что-то сдать для будущих поколений?
2: Развейте миф, на этом разбогатеть можно?
0: Разбогатеть — вопрос, да, здесь надо очень четко, очень, как сказать, даже не четко, а достаточно хорошо понимать, да, сколько ресурса своего личного времени, своего личного отношения и эмоций нужно вкладывать в то, чтобы стать донором, да, и, собственно, успешным донором быть, да, потому что, конечно, не отрицает никто, что донорство, оно идет за вознаграждение, но вот в моей практике, я уже в этой сфере работаю почти 10 лет, всегда есть первое правило, что если донор пришел из-за денежной мотивации, то вряд ли он задержится надолго. Невозможно это практически. Нужно иметь какую-то дополнительную мотивацию. У всех она разная. У кого-то это там проверка собственного здоровья, у кого-то действительно альтруизм, у кого-то заморозка для себя материала и параллельная помощь другим. То есть всегда находится какой-то дополнительный, да, повод, почему человек вообще в принципе вступает в программу. Потому что только на одно вот это обследование, да, перед тем, как тебя допустят до сдачи, затрачивается почти 2 месяца, и эти 2 месяца еще и надо жить по-определенному. То есть это надо уделять внимание своему здоровью, своему питанию, да, своему образу жизни, какие-то вещи вообще полностью исключить для того, чтобы в итоге этот материал был признан успешно сданным, да, и качественным для попадания в донорский банк.
2: Как интересно, типа того, что шел-шел, и с улицы зашел, сдал, и такого не может быть. Это обязательно подготовка.
0: Нет.
2: А да, развитие, нет, еще такой миф существует среди людей, нас, что можно, придя к женщине в такой банк, например, заказать, чтобы у малыша были карие глаза, чтобы был там, я не знаю, определенный рост, какие-то навыки, чтобы присутствовали в его характере и так далее. Это правда?
0: Здесь, смотрите, зависит от того, как подбор происходит, да, потому что у нас есть чисто генетически, да, четко просчитываемые вещи. Ну, например, цвет глаз, да, он, это фенотипический признак, то есть то, что мы внешне видим, да, что кодируется определенными генами в нашем ДНК, да. И в целом, поскольку это достаточно легкое наследование, просчитать это можно. Ну, то есть, допустим, у 2 голубоглазых людей, да, не может родиться ребенка там с карими глазами. Там есть исследование, которое говорит на 1%, что при одном определенной мутации это возможно, но в целом 99%, что это будут голубые глаза. И вот такой просчет, да, как раз вот врач, который специализируется на подборе донорского материала, он в целом может сделать. Почему это происходит? Здесь не совсем связано с непосредственно, скажем так, пожеланиям, да, там, женщины или пары, которая подбирает. Здесь это скорее связано с тем, что этот ребенок в дальнейшем родится, и если он у 2 голубоглазых, да, родителей будет кареглазый, ему сложнее будет социализоваться в этой семье, да, то есть, потому что это, ну, школьная программа, то есть все в целом это понимают. Другой вопрос, что такие вещи, как, не знаю, там, черты характера какие-то, да, там, темперамент или что-то в этом роде, это не совсем наследственный фактор. Он связан все же с воспитательным процессом, да, какой опыт проживает ребенок уже в момент своего развития. И вот такие вещи, ну, как бы мы ни хотели, мы не можем просчитать, потому что у них нет связи с какими-либо генами, да, в нашем организме. Поэтому, да, подобрать так, чтобы, ну, там, рост был схож там с семьей, да, цвет глаз был схож с семьей, там, оттенок кожи и так далее, это возможно, да. Чаще всего мы поэтому выбираем там доноров, которые похожи либо на материал, который мы заменяем, да, либо по пожеланиям там непосредственно женщины. Но вот все остальное, это нет, конечно.
1: А не получится ли так?

0: что в дальнейшем, вот если мы будем очень часто прибегать к этому способу зачатия, у нас появится очень много родственников, а мы вырастем и просто не будем знать о том, что кто-то нам приходится братом, там, сестрой и так далее.
1: Прекрасный вопрос. Да, действительно, этот риск есть определенный, и именно поэтому каждое уважающее себя медицинское учреждение, которое занимается, да, подготовкой донорского материала, они ставят внутренние ограничения. У нас в стране по нормативно-правовой, да, документации у нас нет такого ограничения, прямо официального. Но вот, допустим, у нас в Ребробанке мы делаем ограничение 30 семей от одного донора. То есть только 30 семей от одного донора на всю Россию могут родить ребенка. Угу. В том случае, если мы доходим вот до 25 семей, то есть у нас есть обратная связь, да, о том, что 25 семей родили там ребенка от определенного донора, мы закрываем его и передаем его материал только в семьи с рожденными детьми. То есть для того, чтобы вот внутри семьи у нас были братья и сестры, да, а кровные, а остальные уже недоступны.
2: Но гипотетически они же могут встретиться. Эти 20.
1: Ну да, это просчитано. Это просчитано медицинскими статистами, какое количество какое количество детей может родиться от одного донора для того, чтобы не было встречи, да, генетических родственников. Там же даже не это самое опасное. Самое опасное то, что мы создаем ситуацию, если, допустим, мы там на 100 семей закинули, да, у нас получится, что мы создаем им ситуацию, что через 2-3 поколения у нас будет повышаться риск наследственной патологии у детей. Потому что одинаковые, да, брать вот это родство, даже отдаленное, оно опасно не, там, не столько для нас, медиков, с этической точки зрения, сколько то, что эти люди носители одних и тех же мутаций, а, соответственно, у них риски по развитию заболевания, связанного с этой мутацией, могут быть выше.
2: А, и еще у нас остается прям минутка. Доктор, расскажите, все-таки история, вот, которая витает, ее обсуждают, что тысячи человек в мире заморозили себя для того, чтобы потом как-то разморозить. Это на самом деле реально вообще себя заморозить, чтобы потом через 100 лет проснуться и раз, и ты здоровый опять живешь?
1: На данный момент у нас нет, к сожалению или к счастью, протоколов, которые говорят нам, что мы можем заморозить там целый организм, который успешно сможет существовать завтра, послезавтра, после разморозки. А дело связано с тем, что вот в криоконсервации, когда мы говорим про там, одну клетку или там взвесь клеток, да, здесь очень мало субстрат, на который мы должны повлиять. Да, а с организмом мы не сможем повлиять на каждую клеточку. Да, поэтому на данный момент это эксперименты без понимания, что будет.
2: Доктор, спасибо большое.
0: Спасибо.
2: Татевик Макарчан, врач-эмбриолог, руководитель банка репродуктивных клеток Репробанк, была сегодня с нами в эфире. Спасибо, удачи и до встречи.
1: Спасибо,
2: хорошего дня. А у нас новости на «Говорит Москва».
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 12:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. В СВР заявили, что процесс евроинтеграции Украины может растянуться на долгие годы. Лидеры стран ЕС опасаются, что процедура принесет слишком большие риски для самой Европы. По поступающей в службу внешней разведки информации, несмотря на пышные речи евробюрократов о вступлении в светлом будущем Украины в Евросоюз, во внутренних дискуссиях в Брюсселе европейские лидеры категорически отрицают возможность такой перспективы, говорится в заявлении пресс-бюро службы. Как отмечается в документе, лидеры стран объединения опасаются, что возможное вступление Украины принесет слишком большие экономические и политические риски для единой Европы. В СВР добавили, что еврочиновники продолжают дурить украинский народ, используя его как пушечное мясо в противостоянии с Россией. В Минпромторге раскрыли детали первого полета, полностью импортозамещенного МС-21. Он продлился 1 час 23 минуты на высоте до 6000 метров и скорости 600 км в час. Ведомстве заявили, что специалисты проверили работу отечественных систем самолета, устойчивость и управляемость борта в разных конфигурациях. МС-21 управлял экипаж в составе заслуженных летчиков-испытателей Романа Таскаева, Сергея Михайлюка и Андрея Воропаева, а также инженер-испытателя Николая Фанурина. Кубе заявили о полном отключении национальной энергосистемы. Она вышла из строя накануне вечером. Такие подробности привели в компании Union Electric de Cuba. Согласно опубликованной в соцсети X информации, подача электроэнергии прекратилась в 22:43 по местному времени. При этом причины очередного блокаута не называются. По данным агентства Reuters, в июле на Кубе произошли три масштабных отключения. Все они были вызваны нехваткой топлива для электростанций. Синоптики назвали сроки прихода похолодания в Москву. В субботу, 8 августа, столбики термометров не поднимутся выше отметки плюс 22 градуса. Понижение температуры будет сопровождаться осадками, которые принесет североатлантический циклон, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. В воскресенье немного распогодится и потеплее до умеренных плюс 23, что соответствует норме августа, написал синоптик в своем телеграм-канале. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на понедельник, 11 рублей 77 копеек. Доллар 79 рублей 46 копеек. Евро 91 рубль 19 копеек. Сейчас столица солнечно, около плюс 24 градусов. Атмосферное давление выше нормы 753 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Web Store и Google Play. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
6: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
5: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва.ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495. Москва.
7: 94,8 FM.
8: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
5: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 12:06 в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Николай Кошман. Николай, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Макс, здравствуйте, наши дорогие, уважаемые, любимые радиослушатели.
2: Николай, о чем мы будем сегодня говорить?
9: В ближайший час мы, как и, впрочем, всегда, проведем в ответах на вопросы по делам семейным. Звоните, спрашивайте, если вы попали в какую-то ситуацию, связанную с разводом, с расторжением брака, разделом имущества, спорами о детях, наследственными спорами и так далее. Постараемся помочь всем и каждому.
2: Наши все средства связи работают. Телефон для прямого эфира 8495-7373-94,8. СМС-портал +7 925 888 88 94,8. И Телеграм и Макс говорит МСК-бот. Наш эфир можно не только слышать, но и видеть. Мы вещаем в YouTube-канале, в Рутюб-канале, а также еще ВКонтакте. И читайте нас в Дзене, подписывайтесь. Николай, здесь был вопрос, сейчас я вот найду, от, значит, наших слушателей. Его, правда, задали еще на прошлой неделе. Вот, это новость, отталкиваясь от новости. Московских водителей признали самыми вежливыми и безаварийными в России. Ну, немного не дела семейные, но все-таки...
9: Мне есть что на эту тему сказать. Я много командируюсь, и я действительно подтверждаю.
2: Про московских водителей,
9: да? Действительно, очень вежливые водители и предупредительные. По Москве, на самом деле, можно достаточно комфортно, безопасно ездить. У нас есть регионы, южные, вот недавно я был в Сочи, арендовал машину, но это просто невозможно, я 3 дня был в диком стрессе.
2: Что случилось?
9: Они гоняют на какой-то дикой скорости, они миллиметруют, то есть они всегда прижимаются, они как-то соблюдают расстояние, дистанцию по какому-то наитию в миллиметрах, ну максимум в 1 сантиметре.
2: Я помню,
9: после Москвы это пугает.
2: Мы ехали в Красную Поляну, и по какой-то причине, вот не знаю почему, но все вокруг сигналили. Вот они едут и сигналят.
9: Ой, Максим, а что творят водители автобусов вот по этим горным дорожкам, это уму непостижимо.
2: Вот наш южный Александр, он как раз Югов к нам приехал, говорит, что это совершенно нормально.
9: Я поделюсь этой историей, не могу молчать.
2: Давайте.
9: Как говорится, я ездил, правда, не в этом году, а несколько лет назад на экскурсию в Абхазию, дачу Сталина.
2: Ага.
9: Там узенькая абсолютно дорожка, она очень страшная. Мы на автобусе, на огромном таком автобусе поднялись туда. И назад ему было абсолютно невозможно развернуться, и он задом с горы съехал по этому серпантину на автобусе. Вы видите, какой я седой? Мне кажется, половина это оттуда.
2: Ну, бывает. Да, ну, они живут там, они наверняка это уже все настолько в привычке. Примерно то же самое, как у нас, я не знаю, там, парковаться где-нибудь в месте, где другой бы не припарковался, а какое-то очень маленькое расстояние, но наши водители влезут, ну, и так далее. Мне кажется, это все равно все привычка. Друзья, мы про автомобили не говорим, мы говорим дела семейные, поэтому ваши вопросы ждем, задавайте и так далее.
9: Ну и пользуясь случаем, давайте поблагодарим наших московских водителей. Ребята, вы молодцы.
2: Так, супер, поздравляем. Здравствуйте, бывшая жена подала в суд на увеличение алиментов. Как доказать в суде отсутствие оснований увеличения алиментов и защитить себя от необоснованных требований? Заработная плата не увеличилась, но, по ее мнению, это произошло.
9: Так, видимо, речь идет об иске, не только об увеличении, но и об изменении формы взыскания алиментов. Алименты в нашей стране взыскиваются либо в долях от дохода. Здесь об увеличении говорить не приходится, если дело находится в суде. Видимо, речь идет о взыскании алиментов в твердой денежной сумме. По таким делам имеет значение два основных критерия. Первое – это реальные расходы на ребенка, то есть ваша жена должна будет подтвердить тот уровень расходов, который имеется вот на протяжении какого-то значимого периода времени предыдущего. А также имеет значение, если вы помимо своей официальной заработной платы имеете какие-то иные доходы, которые скрываете от алиментов. Если расходы на ребенка не изменились с момента взыскания с вас алиментов в долях, и у вас нет скрытых доходов, соответственно, в таком процессе суд вряд ли значительно изменит сложившийся порядок.
2: Так, а если все-таки у тебя нету прибавки к зарплате, а жена стоит на своем, надо что тогда, привлекать твоих работодателей, чтобы справки вести? Вот
9: смотрите, твердая денежная сумма, она складывается из двух вещей. Как я сказал, это расходы на ребенка, да, и доходы обязанного уплачивать алименты лица. Ну вот мужчины в данном случае. Предположим такую ситуацию. Взысканы элементы, там, 1/4 на одного ребенка, но у вас зарплата, допустим, вы ночной сторож в детском саду и получаете 15 тысяч рублей. Понятно, этих денег недостаточно будет на содержание ребенка. И в таком случае суд может, исходя из реальных трат на ребенка, которые мама подтвердит чеками, договорами, да, там, с детским садом, с репетиторами, с какими-то кружками, секциями, суд может взыскать сумму, соразмерную этим расходам на ребенка. Ну, не забываем, конечно, что родители несут обязанности по содержанию детей равных долях. Ну, соответственно, допустим, если на ребенка тратится 100 тысяч рублей в месяц, ну, тогда 50 с мамой, 50 с папой. Это очень утрировано. Вот в данном случае будет иметь значение вот, две суммы. Реальные расходы на ребенка, это со стороны мамы, обязанность доказать. А в вашем случае обязанность доказать, что у вас нет, не то что доказать, а подтвердить, что у вас нет иных доходов, кроме официальной заработной платы. Мы знаем, что кто-то сдает квартиры, кто-то занимается в частном порядке еще какими-то услугами и прочим. Это все тоже может иметь значение для определения вот конечной суммы.
2: Продолжая тему водителей по России, значит, Александр пишет, в Сочи и в Туапсе еще на красный свет все ездят, хотя для пешехода зеленый им все равно. Я анекдот хороший на эту тему знаю, потом, если что, расскажу. Алло, добрый день.
10: Добрый день, здравствуйте вам. Вот такой вопрос, подскажите, пожалуйста. Я написал завещание на свою дочь. В случае принятия наследства, она будет платить налог на имущество или расходы у нотариуса? Спасибо.
9: Да, налог на имущество она платить не будет. От полученного имущества ей нужно будет заплатить только государственную пошлину, нотариальный сбор.
2: Да небольшие деньги. Нет, если она захочет продать вашу квартиру или какое-то имущество тут же сразу после того, как вступит в наследство, то налог она платить.
9: Тогда она будет платить НДФЛ 13% минимум, зависит от суммы. Ну, также у нее будет льготный сокращенный период для налогового вычета. Это 3 года. Через 3 года сможет продать без уплаты НДФЛ.
2: А так она при получении ничего не платит, только пошлина, нотариусу. Госпошлина и нотариус. Это небольшие деньги, пожалуйста. Еще Виктор пишет, здравствуйте, вот в прошлом году ездили на море в Лазаревское, что творят таксисты и даже местные, как они едут, боже мой, бешеные, ездил один раз в такси, у меня чуть инфаркт не случился, пишет Виктор Пуритча.
9: Что в такси, что в арендованной машине, ну, правда, неподготовленному человеку достаточно сложно.
2: Я просто, однажды мы были в Китае, я взял машину в прокат, и я через, ну, минут 10 я ее вернул обратно, потому что это невозможно. Это как, вот знаете, у муравьев, ну, нет, муравьи это не то, это муравьи очень хорошо структурированное движение проходит, а здесь какое-то броновское движение вот так вот, они все между собой, они подрезают.
9: Как они проезжают перекрестки, не только в Китае, но и в Азии в целом, это, опять же, нам, наверное, не понять, это надо иметь какой-то определенный склад ума.
2: Это правда. Так, идем дальше. Мы с мужем подали заявление о разводе в ЗАГС, но он на развод не пришел и всячески избегает меня. Сменил телефон, даже где живет, сейчас не знаю. Я хочу вступить в новый брак. Мне необходимо получить от него развод. Можно ли одновременно развестись и подать заявление о регистрации нового брака?
9: Одновременно нельзя, можно сделать только последовательно. Если ваш супруг уклоняется от расторжения брака в органах ЗАГС, вы можете развестись с ним в одностороннем порядке, его согласие не потребуется. Сделать это можно на судебном участке мировых судей, который находится по вашему адресу, то есть по его последнему известному для вас месту жительства. Подаете заявление на расторжение брака, прикладываете обязательно оригинал свидетельства о заключении. Если нет, берете повторное и оплачиваете госпошлину, подаете в суд. Суд вас разводит, получаете решение суда, вступившее в законную силу, на его основании в МФЦ получаете свидетельство о расторжении брака, и вот только с ним уже на руках вы можете подать заявление на регистрацию брака уже нового.
2: Понятно. Так, с мужем официально не разведены и живем раздельно уже 24 года. Угу. Я ну, не замужем, вы, наверное, живете просто с другим мужчиной. У нее, у нашего автора письма, это пишет Светлана, есть уже ребенок от второго супруга, ну, угу. мужчины. Буквально...
9: Не написано, кто указан отцом ребенка?
2: Ну, этот мужчина, который второй. А зачем?
9: Она в браке с первым.
2: Она в браке с первым. Так. Они не живут в браке
9: Я понимаю, первым мужем. Что они не живут, но если у нее есть зарегистрированный супруг, то он должен быть указан в качестве отца ребенка, который рожден в браке.
2: Но нет, это супруг, второй мужчина. Тут вопрос в другом. Короче, так, этот муж, оказывается, он живет за рубежом. Он скончался 5 месяцев назад. Я только об этом узнала. И сейчас я являюсь единственной наследницей. Единственная его наследница. Угу. Плюс старший ребенок, у них есть ребенок совместный с ним.
9: От и первого него, брака.
2: Да, угу. от их брака, вот Светланы и этого мужчины. И еще там за рубежом есть еще дочь у него. А вопрос-то в чем? Ну, вы наследница, и что, Светлана, вы хотели узнать? Да?
9: Так, ну, видимо, раз прозвучало... о 5 месяцах, да, полгода у вас наступление в наследство, раз.
2: Это в России, а там по-другому, она
9: Но говорит. Она гражданка России,
2: да.
9: Муж бывший гражданин
2: какой страны? Наверное, нет уже,
9: тоже не
2: я
9: указан.
2: Не знаю.
9: Светлана, уточните вопрос, слишком мало вводных.
2: Да, что вы хотите, Светлана, узнать? А, муж гражданин Германии.
9: Так.
2: Вот, у них в наследство вступают по-другому, не через 6 месяцев, она говорит. Да, она хотела узнать, как будет делиться наследство. Сколько наследников? Получается, трое.
9: Ну, делиться будет по законам Германии. Очевидно, если умер гражданин Германии, он является наследодателем, и к нему применимым правом будет как раз право Республики Германия. Обращаться нужно именно в той стране, гражданином которой он являлся. Здесь, к сожалению, наше российское законодательство вряд ли вам поможет.
2: Она вот еще что дополняет, что у супруг перед смертью написал первый супруг завещание, в котором наследники она, Светлана, плюс их ребенок общий, и дочь. Но жена нынешняя, которая, она не замужем с ним, так как он не разведен, сожительница, она требует пересмотреть и тоже себе долю хочет.
9: Вы знаете, не возьмусь комментировать, потому что в Германии свое законодательство.
2: Мне кажется, у нас...
9: Порассуждать мы, конечно, можем.
2: У нас какое законодательство?
9: Вы имеете в виду романо-германское
2: система? Да, романо-германское. Я думаю, у нас похоже.
9: Во многом схоже, но есть нюансы. У нас даже в нашей стране есть нюансы.
2: Но не дадут ей наследство, даже если она с ним 24 года живет, но не в браке. А Светлана в браке с ним, значит, она законная жена.
9: У нас в стране признается только зарегистрированный брак. И если в Германии так же, то не дадут.
2: Ну, все, пусть сидит. Надо разводиться было вовремя. Мы, Светлана, что смогли, так
9: ну,
2: и ответили.
9: Как.
2: Ну, да. Алло.
11: Да, здравствуйте.
9: Добрый день.
11: Скажите, пожалуйста, вот если такой вопрос, вот рассматривается, ну, там, вступили в наследство, да, значит, такая ситуация, наследники, умерла жена, умерла два наследника, муж так. И, соответственно, сын. Умерла жена, и, соответственно, его мать. Значит, бывший муж хочет получить, ну, соответственно, знаете, выдел в качестве совместно нажитого свидетельства в размере 1/2, ну, 1/2 от совместно нажитого имущества.
2: Там, так, подождите, статье... как вас зовут?
11: Сергей.
2: Сергей, значит, еще так... раз, сколько наследников? Муж, подождите, вы говорите, умерла жена, они в разводе были на момент смерти жены?
11: Нет, умерла
9: жена. Это не первый муж, правильно услышал?
11: Остался у нее муж, остался и я сын, значит.
2: Муж и сын, так.
11: Муж хочет получить свидетельство на совместно
9: на супружескую долю.
11: Пережившему супругу, ну, такое... Так, сын против, потому что, почему? Потому что он считает, что, допустим, ну, его отец, соответственно, как сказать, и муж его матери совершал недобросовестные, согласно статье 40, недобросовестные действия, которые...
9: Недостойный наследник, да?
11: Недостойный наследник. Там не согласно, я понял, согласно семейного кодекса, вот есть недобросовестные действия, которые привели к уменьшению, ну, как бы...
9: Немного не так. Статья 37, что суд может отступить от начала равенства долей супругов, будет установлено, что один из супругов либо не имел собственного дохода без уважительных на то причин, либо расходовал имущество в ущерб интересам семьи.
11: Вопрос такой. Угу. Вопрос, вот это вот перечень вот этих недобросовестных дел, допустим, если он сидел в тюрьме, человек, там, ну, я не знаю, 8 лет, это является вот как бы недобросовестными действиями, чтобы суд отступил от равенства долей, вот, или как?
9: Смотрите, отвечаю на этот вопрос. Во-первых, в законе нет перечня недобросовестных действий, есть только формулировка, соответственно, это понятие открытое. И в данном случае этот спор будет решаться исключительно в суде, и будет зависеть окончательное решение как раз от того самого внутреннего убеждения судьи. То есть по этой ситуации вам необходимо будет сформировать позицию, донести ее до суда, почему он не имеет права на половину супружеской доли в общем имуществе. Да, то есть, ну, вот те самые два случая, либо он не имел собственного дохода без уважительных на то причин, да, ну, лишение свободы точно не является уважительной причиной. В данном случае она скорее его дискредитирует, чем оправдывает. Либо доказать, что он тратил общее имущество в ущерб интересам семьи.
11: Хорошо, и тогда получается, вот его, вот он просит 1/2 долю от совместно нажитого. Вот это вот 1/2, что она может снизиться там до нуля. Или там, может, вы поняли, там снизится...
9: Вопрос понятен. Этот вопрос как раз и отдается на судебное усмотрение каждого конкретного судьи. Это именно те дела, неформальные, так называемые адвокатские дела, где зависит исход дела от того, как будет подана ситуация, какие будут предоставлены доказательства и как будет сформировано, в конечном счете, внутреннее убеждение судьи. Это те дела, которыми нужно вот прям заниматься в процессе. Здесь универсального рецепта нет, эти дела индивидуальны, и они требуют как раз такого значительного количества интеллектуальных усилий, да, работы по сбору доказательств, работы по формированию позиции, но вы абсолютно правильно видите основную перспективу, статья 37 Семейного кодекса. Здесь, смотрите, есть нюанс. Нотариус в заявительном порядке выделит ему супружескую долю. И вам в данном случае необходимо будет уже самостоятельно обращаться в суд с иском о перераспределении долей, вот по статье 37. То есть свидетельство о праве на наследство он получит, после чего вы будете уже оспаривать произведенный таким образом раздел имущества по долям. То есть распределять доли иначе, не по 1/2.
11: Согласно статье 307 вы имеете, семейного кодекса.
9: 37-я статья Семейного кодекса, да.
11: 37-я статья. Хорошо, спасибо.
9: Да, пожалуйста.
2: Пожалуйста, спасибо вам. Так, по отказ в восстановлении срока принятия наследства. Как можно его получить? А, нет. Подождите, это вторая часть вопроса, а первая выше. Сейчас. В 2020 году я написал отказ в восстановлении срока принятия наследства. Что делать?
9: Так, это что-то странное. Отказ от наследства, наверное.
2: Восстановление срока принятия наследства.
9: Отказ от наследства и отказ в восстановлении сроков – это разные вещи. Отказ от наследства подается нотариусу. Да, в пределах 6-месячного срока. А отказ в восстановлении сроков выносится судом. То есть, если человек пропустил 6-месячный срок, он имеет право обратиться в суд с иском и попросить при наличии уважительных на то причин восстановить срок.
2: Не так.
9: Что у нас за история?
2: Он, слушатель, пропустил сроки наследства и подал в суд.
9: И суд ему отказал.
2: И суд ему отказал в восстановлении срока принятия наследства, мотивируя так, что в наследственную массу входило все то, что у него уже есть. Квартира, дача и финансовые...
9: Все то, чем он и так уже фактически пользуется.
2: Да, пользуется. Да-да-да. Что это все его и было, как бы остается.
9: Так, вопрос, что
2: Но
9: делать?
2: Но по документам оно не оформлено на него. Угу. Не он владелец.
9: Я понял, вы
2: квартиры,
9: выбрали
2: дачу.
9: Немножечко не тот путь защиты восстановления ваших прав. Нужно было не восстанавливать срок на принятие наследства, а подать иск о признании вас фактически вступившим в наследство, поскольку вы этим пользовались, фактически проживали, несли бремя содержания и прочее. Обращайтесь в суд заново, только уже с правильным иском. Это очень важно. Не восстанавливать сроки для нотариуса, а через суд признать себя собственником на том основании, что вы фактически вступили в наследство после смерти наследодателя. С учетом вот того решения, которое вы озвучили, шансы у вас прекрасные.
2: Это получается, ну, в каких ситуациях смоделируем, может быть, такой, например, муж и жена, да?
9: Да.
2: Живут всю жизнь, вот у них дача, квартира, и муж умирает, и она как по жена...
9: Она же пользовалась.
2: Да. Как это называется термин, я забываю вечно. По непринуждению.
9: Жена по принуждению, Максим.
2: Нет, нет, наследство по факту, нет, не по факту.
9: Есть по закону, есть по завещанию.
2: Да ну нет, когда вот они живут вдвоем, и она становится автоматически его женой.
9: Фактическое принятие наследства.
2: Все, пусть
9: фактическое
2: так будет.
9: Фактическое принятие наследства.
2: И она это пропустила, получается. Она не пошла, не оформила, и теперь 50% ее, а 50% осталось за мужем. Как бы не ее.
9: Нет, 50% также ее, только она не оформила. Право у нее возникло в момент фактического принятия наследства.
2: А почему суд тогда ей отказал? Как же она
9: оформляет? Потому что неправильный иск. Этот иск о восстановлении срока. Это совершенно для других ситуаций.
2: Алексей пишет, слушая нашу программу, что же все ненавидят так друг друга?
9: Кто?
2: Слушатели наши.
9: Мне кажется, мы рассуждаем исключительно о любви. Ну,
2: да?
9: И о ее последствиях.
2: Нет, я не согласен с вами, Николай. Тут до любви далековато, когда все делят, все друг другу не позволяют получить наследство и так далее.
9: Ну, Максим, вот любовь еще... бывает разная. Бывает искренняя любовь к деньгам.
2: Вот еще вопрос. Мой умерший муж завещал принадлежащий нам с ним загородный дом, квартиру, автомобиль и счет в банке нашей дочери. А я инвалид, нахожусь на пенсии. Мне обидно, что мне ничего не досталось. Я что, столько лет с ним прожила, ну, короче, зря типа того, летом проживаю, ну, и так далее, жалуется
9: так,
2: наша слушательница.
9: А муж-то умер или нет?
2: Я же говорю, мой умерший муж завещал.
9: Вы можете обратиться к нотариусу и потребовать выделения супружеской доли, если завещено имущество, которое было приобретено в период брака. Нотариус выделит вам супружескую долю 1/2, остальное это идет по завещанию.
2: Вы не волнуйтесь, да, идите, попробуйте отстоять свою долю. Так, тут про цены начали писать. Ну ладно, давайте мы ответим на остальные вопросы. Вот, кстати, сообщение. Мы ошибаемся, нам пишут слушатели. Сейчас услуги нотариуса стоят достаточно дорого. Для близких родственников 0,3% от кадастровой стоимости жилья, для остальных 0,6% от той же самой кадастровой стоимости жилья.
9: Ну, дорого это понятие относительное. Кому-то действительно может это быть дорого.
2: Николай Кошман, сегодня наш народный адвокат. После новостей продолжим.
12: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
13: В Москве 12:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Российские войска освободили 2 населенных пункта в Харьковской области. Это Белый Колодец и Устиновка. Их зачисткой занимались бойцы группировки «Север». Как сообщили в Минобороны, эти населенные пункты были важными логистическими центрами ВСУ на участке фронта в Харьковской области. За сутки в зоне СВО Киев потерял 1295 солдат и офицеров. Средства ПВО сбили 7 управляемых авиабомб, 5 снарядов «Хаймерс» и 651 беспилотник. Также в Черном море был уничтожен безэкипажный катер ВСУ. Кроме того, ведомство рассказали, что за минувший день войска поразили логистические центры и пункты временной дислокации иностранных наемников. В Иране опровергли заявление Дональда Трампа о возобновлении переговоров с США. Тегеран не ведет консультации с Вашингтоном по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, заявил представитель МИДа Исламской Республики Исмаил Багаи. Цитата. «Ситуация в Ормузском проливе не изменится до тех пор, пока США будут продолжать свою агрессию и блокаду», сказал дипломат, комментируя слова Дональда Трампа, что стороны сегодня возобновят переговоры. Багаи добавил, что Иран продолжает диалог о ситуации в регионе только с Оманом. Минувшей ночью президент США заявил, что сегодня состоятся переговоры Вашингтона и Тегерана по урегулированию конфликта. Деталей он не привел. Индия нарастила импорт нефти из России до рекордного с 2022 года показателя. Страна приобретает 2 миллиона 800 тысяч баррелей в сутки. Это составляет более половины закупок государства. Об этом сообщает издание Times of India. Оно ссылается на данные отслеживания судов компании Кейплер, согласно которым Индия в июле импортировала чуть более 5 миллионов баррелей нефти в сутки, что немногим превышает показатели июня. Поставки из России выросли с 2,7 миллиона бочек ежедневно в июне до 2,8 в июле. В компании Кейплер отметили, что на фоне меняющейся геополитической ситуации российские отгрузки нефти вновь доказали свою надежность. Ватор дали рекомендации туристам по отдыху в Таиланде. Им следует не отходить от курортных центров и туристических мест на дальние расстояния без сопровождения гидов. Также путешественникам нужно всегда быть на связи, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Там добавили, что опыт фирм, отправляющих граждан на курорты Таиланда, говорит о том, что инциденты, связанные с криминалом, встречаются крайне редко. Ватор напомнили, что с января по июль в королевство съездили 1 100 000 россиян. 22-летняя Диана Назимова и ее 17-летний брат Роман пропали в Паттайе утром 26 июля. Их мотоцикл нашли закопанным в лесу в 200 метрах от трассы, недалеко от небольшого поселка. Были задержаны подозреваемые по делу об исчезновении туристов из России. Впоследствии полицейские нашли в могиле тела брата и сестры, а также еще 3 тела граждан Таиланда – мужчины, женщины и девочки. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 77 копеек, доллар 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек. В Москве в эти минуты плюс 24, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 28. Атмосферное давление будет выше нормы 752 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
12: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
14: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
15: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
16: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь».
17: Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность насладиться ее красотой будущему поколению.
18: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
19: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
20: Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир. голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Web Store и Google Play.
21: Право знать. Говорит Москва.
22: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
23: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
2: 12.36 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Николай Кошман. Николай, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
2: Продолжаем отвечать на ваши вопросы, друзья. Дела семейные, тема программы. Я приглашаю вас звонить, задавать свои вопросы. Все средства связи работают. Пишите смс-портал, телеграм, Макс. Все, также телефон прямого эфира. Все для ваших услуг, для вашего удобства.
9: Все для вас.
2: Да-да-да. Так, я параллельно читаю. У меня нет... Не понимаю, что пишет. Короче, молодого человека, его супруга выписала из квартиры без суда. Она владельца квартиры, все дело шло к разводу. Сейчас он остался, нигде.
9: А как она его выписала без суда? Он, наверное, был согласен?
2: Нет, он не согласен был, он узнал об этом уже постфактум. Совершенно случайно увидел в платежном документе, что прописано один человек, и когда в управляющей компании сказали, что только жена, а он больше не прописан там.
9: Так, так.
2: Он спрашивает, как можно восстановиться.
9: Без него, без его заявления и без судебного решения его выписать, а точнее снять с регистрационного учета, невозможно. Единственное исключение, если у него сразу была временная регистрация, тогда по истечению срока его, соответственно, с учета и сняли. Если такого не было, если у вас в паспорте стоит штамп постоянной регистрации, значит, что-то тут нечисто. Обращайтесь в управляющую компанию, поднимайте документы, возможно, где-то была сфальсифицирована ваша подпись, либо что-то еще, и раскручивайте эту историю. Но самое главное, вы должны знать, что без вашего заявления в одностороннем порядке и без решения суда снять вас с регистрационного учета невозможно. Тем более, я услышал в начале сообщения, что это ваша супруга, с которой вы еще не разведены. Нет тогда даже законных оснований для снятия вас с регистрации выселения через суд. Потому что выселить можно только бывших родственников. Пока вы не развелись, вы бывшими родственниками не являетесь.
2: Угу. Одним словом, она неправомерно это все сделала.
9: Что-то здесь нечисто.
2: Все понятно. Здравствуйте. Недавно... так, ситуация такая. Есть дом по документам не оформлен. Господи, что вы пишете, а? Не оформлен, потом оформлен.
9: Угу.
2: Только земля
9: была... Давайте прямую речь. Что там написано? Попробуем разобраться.
2: Я не понимаю, что написано. Одним словом, есть дом по документам оформлен, только... оформлено только... Дом не оформлен. Угу. Оформлена только земля. Владелец умер.
9: Так.
2: Затем умер сын владельца, его наследник. Невдолго после умерла супруга. Осталась дочь. Она говорит, что прямая наследница. Также так. Есть внуки, дети умершего сына. Вопрос, кто является наследником, он наследует землю и дом. Короче, разобрались. Отец, он был...
9: Так, дом вообще ни при чем. Здесь разбираемся с наследниками.
2: Есть дом, по документам не оформлен. Ни одной запятой и точек нету, поэтому я не могу...
9: Сначала умер отец семейства.
2: Да, затем сын.
9: Затем сын вступил в наследство после отца.
2: Да, получается.
9: Вместе с матерью.
2: Да.
9: Они вдвоем вступили.
2: И сестрой.
9: И сестрой.
2: Да, потом умер сын, и потом умерла супруга.
9: После сына вступила, соответственно, мать по первой очереди.
2: И дети, наверное, сына должны были.
9: И дети сына. Так.
2: Ну вот сейчас нету никого, осталось только сестра и дети от сына.
9: Вопрос о вступлении в наследство после матери?
2: Нет, после сына. Угу. Внуки.
9: Так, смотрите, чтобы здесь не запутаться, давайте я объясню принципы. После смерти каждого из наследодателей есть своя очередь. И нужно последовательно разбирать эти вопросы. То есть сначала отец, да, у отца первая очередь это сын, дочь, то есть вы и мать. Каждый должен был получить свою долю. После сына у него, соответственно, своя очередь уже относительно его семейного вот этого положения. То есть его дети, его родители. То есть в данном случае как сестра вы не наследуете, наследует мать и его дети. Без разницы от какого брака. Главное, законные дети, они являются наследниками первой очереди. Дальше. Ту часть наследства, которую унаследовала мать после сына, после ее смерти, соответственно, также делится по наследникам первой очереди. В данном случае это вы, ну и, соответственно, получается...
2: Дети.
9: Внуки по праву представления.
2: Ну да.
9: Да, внуки по праву
2: представления. Вместо сына.
9: То есть, если дом, вернемся к этой истории с земельным участком, сначала отошел по наследству к сыну, потом от него по наследству отошел к матери, то сейчас на это наследство вправе претендовать вы, как дочь этой матери, и ее внуки...
2: Дети сына.
9: Дети сына, да, по праву представления. Вот такая вот история.
2: Все понятно. Так, Михаил пишет, подскажите, могу ли я выписать бывшую жену из своей квартиры без ее согласия? Ребенок есть и тоже прописан. Его выписывать не хочу. Куда обращаться?
9: Можно, да, в судебном порядке подаете заявление о выселении, о снятии, если она еще проживает, если нет, то только о снятии с регистрационного учета на том основании, что она является бывшим членом семьи, что вы в разводе.
2: Николай, подскажите, пожалуйста, сколько может длиться бракоразводный процесс? Мы с супругом разводимся уже третий год, никак не можем поделить... не могут поделить свое имущество. Ни он не идет на уступки, ни я не хочу ему не отдавать и цента. Может так, ли
9: может ли кончиться? Они разводятся в Соединенных Штатах Америки?
2: Да, ну нет, здесь же здесь просто так написано.
9: Мало ли, Германия была.
2: Может ли кончиться терпение у суда? Вот. Какой вопрос? Суд может взять и сам закрыть
9: этот вопрос? У суда скорее закончатся процессуальные сроки, которые должны быть разумными. Суд не может длиться вечно. Понятно, он приостанавливается на время производства судебных экспертиз, если вы не согласны, допустим, со стоимостью. Судебная экспертиза может занимать достаточно большое количество времени. Если вы спорите... допустим, относительно произведенных вложений в какое-то имущество определить, опять дело приостанавливается. Но до бесконечности такие судебные процессы длиться не могут. Конечно, есть затяжные случаи до 3-4, максимум в моей практике 5 лет, но рано или поздно это закончится.
2: Угу. 5 лет всего?
9: Ну, наверное, это максимум. В среднем пробег вот дела о разделе имущества в суде, если мы работаем динамично, работаем быстро и эффективно, ну, это где-то год-полтора. Это, наверное, самый минимум.
2: Сегодня какие-то странные вопросы. Совершенно я не могу нормально понять их смысл. Главное, что вы понимаете, о чем идет речь. Смотрите, история такова. Жена с мужем решили развестись. Обоюдно, значит, жена отказалась от квартиры, в пользу мужа ушла квартира, машины две они разделили на одну, одному, другую, другой, дом достался жене. Угу. А после развода прошел уже год, еще компенсацию муж заплатил жене, миллион 500 тысяч рублей. Чего так мало-то?
9: Ну, видимо, квартира была...
2: 1,5 миллиона.
9: Ну, допустим, машины одинаковые, а квартира была дороже, чем дом. И, соответственно, разницу он ей компенсировал, потому что доли супругов равны.
2: И сейчас муж требует вернуть деньги. Так. Говорит, что это неверное распределение капиталов произошло, и хочет вновь начать процесс деления имущества, раздела имущества.
9: Так.
2: Такое возможно?
9: А как они поделили? Соглашением поделили? Или решением суда?
2: Не написано? Нет, они через нотариуса все сделали.
9: То есть они сделали либо брачный договор, либо соглашение о разделе имущества.
2: Наверное, соглашение о разделе имущества. Про брачный договор информации не идет. Речь не идет.
9: Так, ну здесь супруг
2: может... Вообще после развода, когда уже все поделили, можно ли возвращаться опять к этому?
9: Возвратиться к этому можно, но у него здесь только один путь. Это путь оспаривания сделки, то есть оспаривания соглашения о разделе имущества. И здесь ему нужно будет доказать, что случилось в момент заключения этого соглашения, да, какие такие были обстоятельства, которые вели его в заблуждение. Может быть, он не мог понимать значения своих действий, не мог ими руководить. Может быть, он был введен в заблуждение второй стороны. Может быть, это были какие-то кабальные условия, которые он под влиянием обстоятельств был вынужден принять, и сейчас они отпали. Может быть, она угрожала ему физическим насилием и какой-нибудь психологической страшной расправой. Можно, конечно, пытаться оспорить эту сделку в суде, но так как это нотариальная форма, да, нотариус убедился в дееспособности, нотариус убедился в действительном волеизъявлении сторон, нотариус убедился в их добросовестности и в соответствии условий сделки закону нотариус несет за это ответственность. Я думаю, что в данном случае шансы вашего супруга оспорить такую сделку, такое соглашение, ну, практически стремятся к нулю, то есть минимальны. Исходя из чего, ну, наверное, я бы не рекомендовал вам добровольно такие требования удовлетворять. Пусть пытает счастье в суде.
2: 7373948, прямой эфир. Здравствуйте. Выключите радио, да.
0: Алло, здравствуйте.
9: Добрый день.
0: Я могу спросить?
2: Да, говорите.
0: Да, у нас это у дочери брачный договор с мужем. И в этом брачном договоре мы почитали и решили, что там хотелось бы что-то откорректировать. Это возможно?
9: Откорректировать можно к любому.
2: Подождите, а
9: к любому
2: кто сейчас, Николай, а договору? Кто почитал?
0: Ну, мы почитали, ну,
2: вы
0: когда
2: с мужем?
0: Она подписывала у нотариуса. Ну, вроде как она подписала.
2: Они имеют право вообще влезать в договор? Вот,
9: ну, если дочь не против и попросила совета.
2: А дочь не против? Вы вообще...
0: Дочь не против, просто она говорит, ну, наверное, это можно или нельзя, я говорю...
9: Так, вы полагаете, что интересы вашей дочери были ущемлены, этим брачным договором?
0: Да. Они прожили 20 лет с лишним, он ей ничего не оставил из того, что было у него. А что у нее? У нее. Но она к себе прописала детей и... На них оформила доли, а он ничего не оформил.
2: Подождите, они уже развелись?
0: Нет, не разведены.
9: Смотрите, если они еще не разведены, и у них есть действующий брачный договор, и взаимное согласие изменить его условия, они могут также у нотариуса заключить дополнительное
0: соглашение. Ну, это обоюдно, а если оно обоюдно не захочет?
9: Если обоюдно нет, то она может оспаривать брачный договор, те же самые... Обычные условия для оспаривания сделок, плюс есть дополнительная статья 42 Семейного кодекса, позволяет оспорить брачный договор по несправедливости, когда одному супругу остается все, а другому ничего, да, в действие вступает 42 статья Семейного кодекса, и обделенный супруг может требовать признать этот брачный договор недействительным.
0: Нет, просто он свою долю оставил себе, свое, что у него есть.
9: А вот это перед... его имущество, оно было добрачное у него?
0: У него часть добрачная, часть в браке.
9: Так.
0: Ну, оно там зарегистрировано.
9: А в чем заключается несправедливость? Расскажите поподробнее.
0: Ну, то, что на него предприятие было, она не знала сколько, а когда в договоре все это вот увидела, то поняла, что там доля большая. Нет, знаете, в чем несправедливость? Она свои полквартиры отдала детям, а он ничего не отдал. Вот
2: вы знаете, есть такая поговорка, после драки кулаками не
0: понятно,
2: машут.
0: Понятно, поэтому и
2: спрашиваю. Ну вот вы знаете, вы хотите запрыгнуть в уходящий какой-то поезд.
0: Все
2: вот.
0: Понятно, поэтому и спрашиваю.
2: Ну
0: можно
2: по закону того, можно, по закону вот, можно. Вот. Она имеет право пойти в суд и попытаться
0: оспорить. В течение какого времени, потому что еще года не прошло, как они это сделали.
9: А в течение года можно оспорить. По оспоримым сделкам как раз год срок
0: вот
9: исковой давности.
0: Нет, еще прошло.
9: Да, успеваете. Знаете, я услышал от вас интересную фразу. Она половину своей квартиры подарила, а он нет.
2: Да не подарила, она прописала просто деть. Она что?
0: Нет, подарила.
9: Подарила.
0: Именно дарение сделали. Я специально говорю, впиши детей и на них зарегистрируй доли. Мало ли что.
9: Так, она это дарение совершила после брачного договора?
0: До брачного договора.
9: До брачного договора?
0: До.
2: Ну, там да. Все
9: а тогда честно. Как оно связано с брачным договором, это дарение?
0: Нет, оно не связано, а связано просто морально, что он ничего в итоге подписал, что мое-мое, ее-ее. В ее доле все-таки уже вписаны дети, им они были обделены долями, а угу. В своей квартире он ничего никому не дал.
9: Так, ну, она подписывала этот брачный договор, чем она руководствовалась? Да.
2: Она видела его вообще?
0: Доверием, доверием.
2: Ой, господи.
9: Так, ну, а смысл какой был для нее подписывать
2: такой брачный договор? Да какая разница, уже все.
0: Чтобы отстал, потому что все время говорил, так, вот я так, и отдавай так.
9: То есть он склонил ее к подписанию невыгодного для нее брачного договора?
0: Ну, как бы он, да, он ее говорил. Уже несколько, они не живут несколько лет, но mm-hmm. они расписаны. И он все говорит, давай так сделаем, вот, чтобы это мне так было удобно, и все. Я и говорила ей,
9: ну, пробуйте, что не пробуйте надо. Через 42-ю статью Семейного кодекса.

0: Одаряемый должен присутствовать на сделке? Если нет, то каким образом он узнает о своем праве, если вдруг я не смогу сообщить? И через какой период после сделки?
1: Да, обязательно должен присутствовать на сделке. Сделка нотариальная. А без него вы не обойдетесь. Я так понимаю, если вы хотите сделать ему сюрприз, ну, здесь тогда только подойдет вариант с завещанием. Но, честно говоря, может быть, так себе сюрприз с учетом обстоятельств.
0: Угу. Так, еще попробуем, успеем. Добрый день.
2: Добрый день. У меня очень короткий вопрос. Скажите, пожалуйста, обязательная доля переходит по наследству?
1: Нет, нет, обязательная доля, право на обязательную долю не наследуется. Только если она была принята в наследство, тогда перейдет уже следующим наследникам. Само право на обязательную долю по наследству не передается.
2: Все, спасибо большое.
0: Пожалуйста. Нет, а как не передается?
1: Право на обязательную долю не передается.
0: Ну вот если я там получаю наследство, пенсионер, предположим, mm-hmm. да, получаю там, не знаю, полквартиры, и я умираю, я что, эти полквартиры...
1: Нет, когда вы получили, да. Оно уже ваше имущество.
0: Ну, после меня.
1: А, допустим, после вас есть наследники, и, допустим, ну, не дай бог, Максим, вы умираете?
0: Ну, когда-нибудь вот, это случится.
1: То ваше право на обязательную долю, которая принадлежала бы вам, если бы умер тот наследодатель, вот это право, оно не передается, потому что оно неразрывно связано с вашей личностью. Если наследники же, они наследуют за вами нетрудоспособность, соответственно, и право это они тоже не наследуют на обязательную.
0: Но мою часть квартиры как...
1: Все, что принадлежит вам,
0: то
1: да.
0: То наследует.
1: Да.
0: А. Полторы минуты остается, но я не знаю. Давайте, может, успеем звонок. Добрый день. У вас минута.
1: Здравствуйте.
3: Извините, такой вопрос. У меня умер сын, и мы с ним поделили по соглашению все, что от сына осталось. Но то, что на мне, на моей доле, которая мне осталась по соглашению и просто на мне была, имеет право мой внук претендовать на это имущество.
1: А, в его порядке сын. Наследования за сыном, то есть за своим отцом?
3: Да, за отцом.
1: А как вы поделили, скажите, пожалуйста, до его смерти вы сделками, да, видимо, несколькими провели?
3: Нет, мы у нотариуса соглашение подписали, ему квартиру, а там земельный участок, там это машина, угу. Ну такое все недорогое. У него 10 миллионов, у меня там...
1: Ну, то есть вы при жизни сделками это имущество распределили у нотариуса?
3: Да, соглашением.
1: Угу.
3: У нотариуса.
1: Все, понял.
3: А теперь после моей смерти он может, потому что...
0: А есть еще наследники?
3: Нет, уже никого, только
0: да,
3: дочь.
0: Он
1: да,
0: он может.
3: Дочь.
0: А, ну дочь, дочь и он.
1: Дочь,
3: моя,
1: и он,
3: да,
1: и
3: дочь,
1: он,
3: и
1: он
3: внук.
1: По праву представления.
3: Да, внуки, да по праву представления, да.
1: Внуки по праву представления, да.
3: Да,
0: да. Угу. Может. Живите долго, пожалуйста. На этом все, друзья. Как бы те вопросы, что успели, те обсудили. Николай Кошман сегодня был нашим народным адвокатом. Николай, спасибо большое.
1: Спасибо большое, Макс. Спасибо большое, слушатели, за интересные вопросы. Всегда с удовольствием отвечаем и общаемся с вами.
0: У нас сейчас наш проект «На чемоданах». Далее новости, ну а затем «Народный психолог».
4: Далекие края, волнующая праздность, отдых будет. Программа «На чемоданах». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Навигатор настойчиво предлагает проехать Торжок без остановки. До Санкт-Петербурга еще несколько часов, и мысль сворачивать с маршрута кажется не самой удачной. Но именно здесь стоит сделать наоборот. Через несколько минут машина уже стоит у тихой набережной Тверцы. По подвесному мосту идут местные. Кто-то с велосипедом, а кто-то с пакетом из магазина. У берега рыбачит мужчина, а с другой стороны уже видны белые стены Борисоглебского монастыря. До него всего несколько минут пешком. Сначала через мост, потом немного вверх. Борисоглебский монастырь появился здесь еще в XI веке и считается одним из древнейших в России. Но запоминается он не возрастом. Во дворе слышно, как ветер перебирает листву старых деревьев. а со смотровой

0: площадке открывается весь торжок. Извилистые отверца, купола церквей и старые купеческие дома, которые словно и не заметили, что 21 век давно наступил. Спускаемся обратно в центр. Торжок небольшой, поэтому маршрут здесь складывается сам собой. За одним поворотом – старинный особняк, за другим – мастерская золотного шитья. Если заглянуть внутрь, сначала замечаешь людей, которые работают почти без единого лишнего движения. Только потом взгляд цепляется за тончайшие золотые нити. Уже несколько столетий местные мастерицы вышивают иконы, церковные облачения, парадные мундиры. А сегодня золотое шитье из торжка можно увидеть даже на элементах формы российских космонавтов. По этой дороге больше 20 раз проезжал Александр Пушкин. Путешествуя между Москвой и Санкт-Петербургом, он не раз останавливался в торжке. Именно после одной из таких поездок появилась знаменитая «На досуге отобедай у Пожарского в торжке». Так пожарские котлеты прославили небольшой город далеко за его пределами. После такой прогулки отказаться от них почти невозможно. Снаружи хрустящая золотистая корочка, а внутри сочное куриное мясо со сливочным вкусом. За классическими пожарскими котлетами чаще всего идут в ресторан «Оникс», за спокойной домашней кухней в кафе «Лира». А если хочется провести вечер без спешки, присмотритесь к ресторану «Староимская», где традиционные русские блюда готовят в современном прочтении. Если захочется задержаться до утра, выбирайте один из небольших отелей в историческом центре. Отсюда до набережной монастыря и главных улиц всего несколько минут пешком. Добраться из Москвы проще всего на машине. Дорога по трассе М-11 займет около 4 часов. Без автомобиля тоже удобно. Ласточка до Твери, затем автобус до Торжка. Весь путь займет около 3,5 часов. Стоимость примерно от 2 до 3 тысяч рублей. Перед дорогой домой загляните в одну из местных лавок. Из Торжка чаще всего увозят знаменитые новаторжские пряники, пастилу и изделия золотным шитьем. От небольших закладок для книг и брошей до панно ручной работы. Такой подарок не затеряется среди привычных магнитов и кружек. А с вами была Алина Шадрина. Желаю приятного путешествия!
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве час дня, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Власти Энергодара уточнили число пострадавших при подрывах на минах в ВСУ. За день ранения получили 6 человек. Обновленные данные в мессенджере «Макс» привел глава города Максим Пухов. По его словам, все пострадавшие доставлены в приемное отделение больницы Энергодара. Он добавил, что украинские боевики дистанционно устанавливали мины в городе. В Иране сочли преднамеренную атаку ВСУ на судно в Каспийском море. С таким заявлением на брифинге выступил официальный представитель МИДа Исмаил Багаи. По словам дипломата, Тегеран принял к сведению объяснение Киева, но ждет, что украинские власти подтвердят слова конкретными действиями. Багаи добавил, что телефонный разговор состоялся у главы ведомства Аббаса Аракчи с представителями Киева, которые утверждали, что удар был непреднамеренным. 25 июля Иран сообщил об атаке Украины на свое судно в Каспийском море. По данным Тегерана, один человек погиб и один пострадал. Постелившую коврик с флагом России гражданку Узбекистана вышлют на родину. Ее депортируют 6 августа. Об этом сообщило агентство миграции республики. Ранее полиция Нижегородской области во время рейда нашла в квартире женщины коврик с изображением российского триколора. Рассматривался вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о надругательстве над государственным флагом. В управлении ЗАГС Москвы заявили об интересе горожан к именам из древнегреческой мифологии. В этом году в столице двух мальчиков назвали Одиссеем. Также встречались Дионис, Аид, Афродита и Гера. Кроме того, в разные годы мальчиков называли Зевсом, Посейдоном, Гераклом, Прометеем. Одна девочка получила имя Артемида. Об этом сообщили РИА Новости в управлении ЗАГС Москвы. В статье отмечается, что недавно вышедший в прокат фильм Кристофера Нолана «Одиссея» вызвал рост интереса аудитории к культуре Древней Греции. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 77 копеек, доллар 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек. В Москве в эти минуты плюс 24, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 28. Атмосферное давление будет выше нормы 752 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8.
4: Реклама. Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
7: Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
8: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
9: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
10: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
9: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 17:00. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
9: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: 13:05 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова, программа «Народный психолог». У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
12: Добрый день.
11: Будем говорить сегодня о контакте с телом. А что делать, если он нарушается? Как это нарушение проявляется? Что вообще с этим делать? Что такое телесная дисгармония? Что такое расстройство пищевого поведения? Как вообще все это связано? Будем говорить в ближайший час. А, друзья, наши координаты. СМС-портал плюс 7-925-888-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Пишите нам в МАКС и смотрите нашу трансляцию в YouTube-канале и ВКонтакте. Лен, что такое нарушение контакта с телом и как оно проявляется?
12: Нарушение контакта с телом – это, знаете, нарушение психического и физического. Дело в том, что у нас в психологии, да, в принципе, уже и в медицине существует такой постулат. Психика и физика, ну, то есть тело и, значит, наша душа, они абсолютно четко связаны.
11: Угу.
12: И так выходит, что наше тело, оно преимущественно отражает абсолютно все процессы, которые с нами за жизнь происходили. Тело – это отражение бессознательного, мы любим в психоанализе говорить, да? Человек очень часто воспринимает свое тело как функцию. Ну, то есть пока оно не болит, пока с ним чего-то там не происходит, в общем-то, чего с ним, с этим телом взаимодействовать?
11: Внимание не обращаем.
12: Да? Ну, можно пообращать внимание с точки зрения, чтобы оно радовало внешним видом, да, там, или подосадовать, когда оно там как-то не так выглядит и так далее. Но в целом обычный человек вспоминает о теле на сегодняшний день. Вот я могу просто это просканировать по тем запросам, да, от людей, которые ко мне доходят. Они вспоминают о том, что у них вообще существует тело, и что, оказывается, это тело, это часть личности, и она все время с нами пытается контактировать, она все время с нами пытается разговаривать. Вот тело пытается с нами разговаривать, это так и есть. Давать нам какие-то сигналы, что, оказывается, эти сигналы нужно еще правильно и корректно расшифровывать, а не так, как обычно мы к ним относимся. Так вот, мы вспоминаем об этом теле, мы люди, когда оно заболевает. Вообще вот такое отношение к здоровью, я здоров, если у меня нет никаких болезней, оно считается в психологии несколько ущербным. Почему? Потому что, наверное, многие из нас знают, что вот такое состояние, вот у тебя нет никаких особо болезней, да, вот нет у тебя какого-то четкого диагноза, ты даже сдаешь какие-то анализы, сходил к врачу, а там все хорошо. Но при этом, не имея никаких диагнозов, ты можешь чувствовать себя как разбитое корыто. Просто. С утра до ночи. Нет энергии. Какие-то странные реакции телесные, да, значит, ты можешь как-то терять координацию, у тебя нет ни на что вообще влечения, да, какого-то. Ты иногда чувствуешь, как будто тебе твое тело не принадлежит. Угу. Вот такое странное ощущение. И вот когда мы об этом говорим, мы не говорим о том, что у нас существует здоровье телесное, даже если нет официального диагноза. Да?
11: Да.
12: Мы говорим о том, что тело здорово тогда, когда оно может своим телесным ощущать счастье. Вот мы душой можем ощущать счастье, психикой, и тело, оно тоже может ощущать счастье.
11: Но это не только получается физическое, но и ментальное здоровье, да?
12: Ментальное. Вот смотрите, мы не можем лечить тело без исцеления психики, и мы никогда не можем исцелять психику, если мы не уделяем внимания телу. Это абсолютно взаимосвязанные процессы. Спасибо в свое время такому психотерапевту и психиатру Вильгельму Райху. Он был основателем телесно-ориентированной терапии. Его, конечно, распекли потом. И сейчас как-то, знаете, телесно-ориентированную терапию как-то вытеснили, да, вытеснили на задворке. Но я объясню, почему даже. Да? Вообще, большой ему низкий поклон за то, что он когда-то сделал акцент, что мы не можем существовать психически здоровыми без физического здоровья. Это просто постулат. Психосоматика, сомата, психика, вот это все взаимодействие у нас внутри происходит абсолютное. И получается, что а почему потом его распекли? Да потому что телесно-ориентированная терапия, она, вы знаете, она стала очень легко доступная. Вот люди без психологического и без медицинского образования могли пройти какие-то курсы и стать телесными терапевтами. Шли туда обычно какие-нибудь массажисты, часто эзотерики, какие-то парапсихологи.
11: Магическое мышление наше любимое.
12: Те люди, которые туда приходили, брали оттуда не то, что было связано именно с настройкой здоровья, а брали оттуда очень много эзотерического всего, да, насаждали, нагромождали. Но сам Райх, он потом под конец уже, когда работал, ну, он работал, знаете, в Первую и Вторую мировую войну, там такое время было, у многих людей, ну, в том числе и тех, кто занимался наукой, было гиперразвито магическое мышление, и он там начал уже под конец своей карьеры говорить о том, что он открыл какую-то новую вселенскую энергию, которая называется Аргон или Арагон, Аргон, по-моему. И, в общем-то, за это его еще и очень сильно критиковали. Хотя Вильгельм Райх, это был абсолютный последователь, такой ярый фанат и поклонник Зигмунда Фрейда, да, и он свою концепцию телесной терапии строил, в общем-то, на концепции психоанализа. Поэтому если убрать все эзотерическое, да, вот это все магическое, вот эту легкую доступность телесной терапии и оставить только суть, ядро, то, безусловно, это очень важно и значимо. И ни в коем случае нельзя от этого отказываться, потому что, например, в исцелении таких заболеваний, как расстройство или нарушение пищевого поведения, без телесно-ориентированной терапии просто не обойтись. Да, точно так же, как и если мы говорим, например, о посттравматических стрессовых расстройствах.
11: Лен, ну мы много раз говорили про расстройство пищевого поведения, что это такое, а вот телесно-ориентированная терапия. Можете вот кратко объяснить для наших слушателей, что это такое?
12: Да, могу объяснить для наших слушателей. Это терапия, у которой существует постулат. Все, что болит в душе, можно исцелить или вскрыть при помощи тела. Дело в том, что у нас же есть осознанное и бессознательное. И когда человек что-то беспокоит, когда ему плохо, когда у него как-то не так, неблагополучно строится жизнь, что-то разрушается, ему эмоционально очень тяжело это переживать. Он далеко не всегда может в осознанном выстроить причинно-следственную связь. Вот где у меня что, когда нарушилось, что сегодня я в таком плохом положении или в таком плохом состоянии. Да? Далеко не всегда это возможно. И далеко не всегда можно прийти, например, к когнитивно-поведенческому терапевту. И когнитивно-поведенческий терапевт, ну, знаете, на своем таком вот базовом, вот этом вот шаблонном уровне протокольном может это выяснить. Нет. Очень часто для того, чтобы докопаться до первопричины, что вообще с человеком происходит, необходимо обращаться к бессознательному. Бессознательные процессы, они на то и бессознательные, что человек сам никогда не сможет до них додуматься, увидеть, услышать и расшифровать. Для этого нужен отдельный специалист. И телесно-ориентированная терапия – это такое направление, которое говорит, вот мы сейчас посмотрим, что с твоим телом, как оно выглядит, как оно себя чувствует, как оно двигается, да, где у тебя болит, что вообще правильно, что неправильно в твоем теле, да. И мы попробуем разобраться, почему, что там. Потому что любое эмоциональное переживание, если оно пережито не до конца, либо подавлено, вытеснено, либо пережито неправильно, оно всегда сохраняется где-то в теле и создает определенный мышечный такой энергетический спазм, энергетический зажим. Это место становится со временем так называемым органом-мишенью или местом-мишенью. Вот где забито, где что-то скопилось, там и начнет болеть.
11: Ну, например, когда говорят, что зажата шея, там плечи, это значит, ты на себя какой-то груз обязанностей.
12: Это самое примитивное толкование.
11: Да, да, да. Вот
12: если
11: это первое,
12: у тебя
11: что
12: болит
11: приходит
12: горло,
11: в голову.
12: Значит, у тебя много невысказанных обид. Да, если у тебя болит шея, плечи, спина, значит, ты взял груз ответственности. Если у тебя болит живот или кишечник, ты что-то не можешь переварить. Самое примитивное толкование, которое можно найти в интернетах. И я сейчас скажу, что на самом деле иногда это работает, но чаще всего нет. Далеко не всегда, вот понимаете, далеко не всегда орган-мишень – это прям вот так, потому что ты не высказал обиды или потому что ты взял на себя какой-то непосильный груз. Очень часто этот орган-мишень, это, ну, скажем так, это такое тонкое место, оно может, знаете, вплоть до семейных вот таких генетических историй. Вот у всех в семье, не знаю, там слабые кости и суставы, да, у всех в семье странные кожные заболевания иногда проявляются, да, или у некоторых там, например, членов семьи можно посмотреть через поколение. И у человека есть просто к этому предрасположенность. Но так как он со своей психикой обращается неправильно, огромное количество проблем он оставляет внутри своего тела, то вот это место, которое и так как будто бы тоненькое, оно и так как будто бы слабенькое, оно начнет ему подсказывать: слушай, тебе нужно помочь разобраться, я тебе через тело даю сигнал, что тебе нужно разобраться с какими-то проблемами. Но вот для большинства людей, когда нет вот такой вот четкой, понятной трактовки, да, вот четкой, понятной связи, они считают, что это все вообще ерундистика, да, и пытаются все это как бы вот упростить.
11: Упростить, да.
12: А вот вопрос был, ну, про телесную терапию примерно понятно, что мы там работаем с телом, да, там и там и техники работы с телом.
11: Но не все так очевидно, как на первый взгляд может
12: Но дело в том, что вообще, так как у нас все вот эти телесные зажимы и огромное количество проблем начинает закладываться с детства, с младенческого возраста, то там пойди разбери, когда и что у тебя там в младенческом возрасте или в возрасте 1-2 года зажалось, а потом как у тебя это отражается в твоем... Ну, в своей взрослой жизни. Почему у тебя вот здесь болит, вот здесь сбоит, вот здесь вообще отваливается там после 30 лет, что называется, а иногда и раньше. Значит, как мы можем определить вот в психотерапии, что человек утратил контакт с телом? Да, вот есть отдельно голова, разум, человек активно ей живет, вообще все решения старается принимать от головы, все анализировать и думает. Обычно люди, которые думают только разумом, они не подключают ни предсознание, область чувств,
11: эмоциональный
12: интеллект. Не бессознательное, там, ни интуицию, ничего, ни какой-то там опыт вытесненный. Они обычно убеждены, что они вообще самые умные и лучше всех все понимают. Вот это вот убеждение, это всегда такое абсолютно четкая рационализация. Они максимально не доверяют ничему, что они не могут измерить, пощупать или 10 раз себе как-то доказать. Вот, вот даже если им авторитетный человек будет говорить, они будут подвергать это сомнению. Так вот, признаки утраты контакта с телом. Не замечать уровень напряжения и стресса, пока у человека не случается срыв, просто банальный срыв. То есть у человека случается либо снижение чувствительности, вот он что-то делает с собой, он перерабатывает, он перегружается в зале, да, он не обращает внимания уже на какие-то симптомы болевые, которые с ним случаются в теле, до момента, пока не случается просто эффект пружины. Вот там передавлено уже настолько, что потом случается взрыв. То есть вроде бы все было нормально, а потом раз, и сразу четвертая степень онкологии. Как-то? как-то, да, а ничего не болело, как будто бы. Болело, человек не чувствовал. Все было нормально, и раз человек попадает на операционный стол, врач говорит: боже, вы как с этим жили, как вы с этим ходили, у вас там весь желчный пузырь в камнях, и год точно шел воспалительный процесс. Вы не чувствовали? Ну, я что-то там чувствовал, да, то есть потеря чувствительности абсолютная. Либо у человека может развиваться такая гиперчувствительность. Вы знаете, когда вот к нему прикасаешься, а ему кажется, что его уже ударили. Когда женщина приходит, она говорит: я вот даже вот чувствую, как у меня в определенные дни цикла там где-то что-то вибрирует внутри. Да, вот такая вот, вот я чувствую, как у меня там какие-то вот по крови процессы происходят. Вот кровь, как кровь шумит у меня в организме, я вот это чувствую, да, я вот это слышу. Вот такая гиперчувствительность, она тоже ни к чему хорошему как бы не приводит нас. И это тоже показатель, да, что контакт с телом, он нарушается. Дальше. Мы всегда анализируем, когда человек с нами взаимодействует, особенно если он приходит к нам очно, чего у него вообще с бодидинамикой. То есть, знаете, такая общая координация движений. Как человек ходит, как он сидит, что у него там с руками, с ногами, с положением головы, плечей и так далее. Для нас это всегда информация. Мы далеко не всегда ее озвучиваем, но мы это обычно подмечаем. Почему? Потому что иногда, знаете, вот придется терапию человек. И садится вот так, вот, знаете, когда вот так вот ноги скрещиваются по два раза, вот когда мы просто ногу на ногу положили, а еще и ступню завернули. Да. И вот так вот сидит. Особенно если это мужчина. И у меня там минут через 20 возникает вопрос: вам удобно? Да-да-да, мне удобно, мне удобно, мне хорошо. Ну, понятное дело, что вот в таком положении удобно быть не может. Этому человеку очевидно неудобно. Или приходит человек, садится, знаете, как вот как кондуктор, вот так вот спина ровно, к спинке не прикасается, вот так держит еще впереди себя сумку, и все 60 минут вот в таком положении
11: вещает. Я не напряжен.
12: Да. Какая степень напряжения? У меня нет напряжения, все нормально, мне удобно. Да. Ну, неудобно, но вы не чувствуете, да, то есть вот просто не чувствуете, и все. Контакт с телом у человека функционален. Вот тело – это функция. Если оно не беспокоит, то чего вообще про него вспоминать? Чего на него смотреть? Чего его трогать? Не знаю, чем-то мазать, куда-то его водить на какие-то процедуры, что-то там с ним в спортзале делать. Не надо это ничего. Вот не болит, называется, не трогай. Да? Лицо крась, волосы стриги, не знаю, ногти в порядке держи. А тело – это, ну, вот называется, ходит и нормально. И я молодец, да? Когда у человека нет ответа на вопрос, вот мы очень часто любим в терапии задавать вопрос: что в теле? Что вы чувствуете в теле? И у человека нет ответа на вопрос. Он может закрыть глаза, попытаться почувствовать, что с ним происходит сейчас внутри, да, где есть какая-то зона напряжения, что-то, может быть, болит, что-то, может быть, странно как-то, не знаю, подергивается, какие-то покалывания, может быть, есть руки, ноги теплые, холодные. Не чувствует человек. Вот что у него в теле? Ну, ничего. Тело как тело, а там не может быть ничего, да, потому что у нас огромное количество там рецепторов, да, вот, например, кожа, это тот самый наш большой орган, который является нашей самой большой эрогенной зоной на минутку, да, по Фрейду. То есть все говорят, когда начинают про кожу говорить, есть такая книга «В коже в психоанализе», кто-то из коллег у меня взял ее почитать и так и не вернул, прошу вернуть, пожалуйста. Так вот, там всегда, когда про кожу начинают люди говорят, и про заболевания кожи, что кожа – это прежде всего граница между внутренним и внешним миром. А вот Фрейд-то на первое место ставил, когда изучал вообще психоаналитику именно кожных заболеваний, он говорил, что это прежде всего эрогенная зона. Да, мы чувствуем кожей. У нас кожа – это самый большой орган чувствительности. И поэтому вообще кожей, как минимум, мы чувствуем абсолютно все. Каждая эмоция у нас имеет отражение в коже.
11: А как эта эмоция у нас проявляется, ну, с кожи, например?
12: Когда у вас мурашки, что вы чувствуете?
11: Да, понятно.
12: Вам приятно или радостно?
11: Да,
12: когда
11: да,
12: у вас вот так вот, извините, шерсть может встать дыбом, это значит, вы испугались, да? Когда вы резко потеете, это значит, у вас выброс адреналина, или вам очень душно, да, и так далее, да? Когда вы начинаете, например, чесаться по какой-то причине, да, вот ничего не происходит, вот я так сижу, чешусь, да, нервный чёс, так называемый, да, и сыпи никакой нет, просто вот чесаться. То есть кожа, она всегда реагирует, она всегда очень тонко чувствует все переживания, которые с нами происходят. Походка – это всегда отражение, такие, знаете, подпрыгивающие, чрезмерно легкие походки, или шаркающие, или такие тяжелые, когда человек просто вот как солдат марширует.
11: Быстрая это, такая походка очень.
12: Это всегда, да, тоже отражение. Вот человек никогда не ходит просто так. Вот в книгах есть такой прекрасный автор, его зовут Александр Лоуэн, тоже многие подвергают сомнению его концепцию работы с телом, но он, кстати, психологию тела очень активно изучал, книги его какие-то есть в продаже, какие-то очень тяжело купить. Но вот он там говорил, вы знаете, дело в том, что одним из самых главных показателей здоровья тела является грация. Вот по-другому это бодидинамика, это то, чему артистов учат. То есть если артист не может управлять своим телом, не он чувствует. Никогда востребованным и естественным, вот это вот, вот «я не верю», да, по Станиславскому «верю, не верю», mm-hmm. никогда не произойдет это... с артистом, mm-hmm. если он не умеет телом играть.
11: Равновесие держать, это тоже туда же?
12: Ну, равновесие это самое, ну, как бы базовое, да, что мы должны держать. Но вообще грациозность движений. Вот mm-hmm. если человек умеет двигаться так, вот знаете, тело, оно как бы животное, uh-huh. да, если мы говорим о бессознательном, там очень много животных механизмов. И вот тело, вот вы животные видели, как многие двигаются?
11: Да.
12: Кошки, собаки, да, да, они, на них же очень приятно смотреть. Там же заглядение просто, если животное здорово, как они двигаются. Вот тело, оно тоже должно иметь определенную грацию. И это, прежде всего, говорит о его здоровье, да. Они, есть у вас там, не знаю, показатели какого-нибудь воспаления в крови или нет. Да? Вот мы это оцениваем так. Ощущение тяжести, субъективное ощущение тяжести. Знаете, вот вроде бы и спал хорошо, вроде бы и особо ничего не болит. Но вот ощущение, что как будто ты вагоны разгрузил, или как будто у тебя плита гранитная где-нибудь на груди или на спине, или вот как будто ноги, знаете, вот как просто в каких-то оковах тяжеленных. Вот ощущение тяжести где-то в теле, у некоторых это могут быть руки, у некоторых это может быть вообще лицо, вот эта челюстно-лицевая mm-hmm. история, челюстно-лицевой зажим так называемый, он невероятно значимый с точки зрения расшифровки вообще, насколько человеку легко воспринимать этот мир, насколько легко ему живется, да. Когда человеку трудно понимать, чего он хочет в моменте. Вот он, например, он говорит, я голоден, и задаешь вопрос, а что ты хочешь съесть? А я не знаю, я не знаю. Или он может вообще не определить разницу, вот ему сейчас даже непонятно. Ему холодно, или он просто устал, или, не знаю, или что ему нужно, да. Когда человек не может определить, когда он хочет в туалет.
11: Или когда он раздражен, а на самом деле он устал.
12: Путать эмоции, да, и телесные состояния, да, то есть, ну, вообще, отличить физическую усталость от психической усталости, это, я не знаю, наверное, 0,1% людей может. Преимущественно все устали, и все думают, что они сегодня грядки там копали, угу, или, угу, не знаю, что-то очень тяжелое делали. Да. На самом деле, просто пошел на планерку, сходил, вот ты уже устал, потому что планерка длилась 1.5 часа, и ты просто психически не мог вынести того, что там на этой планерке происходит, да, там боялся, сидел, или, наоборот, раздражался всю дорогу. Недовольство внешностью и вообще нарушение образа тела, дисморфофобия. То есть когда человек смотрит на себя в зеркало, и он никогда недоволен, как бы он ни выглядел. Абсолютно. Угу. И здесь есть два направления. Либо человек начинает нападать на свое тело, то есть тело такое поле боя становится, он начинает с этим телом проводить разные эксперименты. Либо он идет в другую сторону и говорит, да и все равно какое оно там тело. Наплевать.
11: И так нормально.
12: Ну, и наплевать, да. И вот просто балахоном его там как-то завешаю, размерчик побольше куплю, да и все равно, да. И смотреть, и у людей некоторых, вы знаете, с удивлением узнаю, что до сих пор есть такие дома, квартиры, ну, вот места для жизни, где нет зеркала в полный рост. То есть у человека есть зеркало, где он видит только свое лицо. Нет зеркала, где он может подойти и увидеть себя при дневном свете в полный рост.
11: Угу.
12: Без одежды или с минимальным количеством одежды, в белье, например. И посмотреть, что вообще с моим телом, как я выгляжу, да, какое у меня сейчас отношение к телу. Задаю часто вопрос такой в психотерапии. Вот если бы ваше тело, оно был, вы могли его проассоциировать с кем-то или с чем-то. Вот представьте, что ваше тело – это кто-то или что-то. Какая ассоциация первая приходит вам на ум? Хорошо, если люди как-то креативно, творчески, сексуально развитый, и у них идет сразу такая цепочка ассоциаций, у них такое мышление, да, такое лань, очень хорошо развито.
11: Да.
12: Они могут себя ассоциировать, там, кто-то с дельфином, кто-то, да, там, с тигрицей, угу, кто-то там, не знаю, с каким-нибудь там домом или стеной, ну, вот если про мужчину можем, угу, да, там, говорить. А некоторые говорят, я не знаю, как это вообще его ассоциировать, ну, то есть, что мое тело, ну, вот тело. Какое туловище, ассоциация с туловищем. Ну ладно, окей. Ну хорошо, если не кабачок, там еще может такая ассоциация прийти, да. Вот. Нарушение сексуальной сферы. Почему? Потому что вообще сексуальная сфера это исключительно про телесность. И мы сейчас говорим не о медицинских показателях, когда что-то не в порядке с органами, да, с органом, в частности, например, у мужчин. Мы говорим именно о психогенных нарушениях, анаргазмии у женщин и эректильной дисфункции у мужчин. Я в прошлом эфире сказала эрогенная дисфункция. И мне там накидали в личку, сказали, вы что, не знаете, что она эректильная? Ребят, ну знаю, но эрогенная звучит просто лучше.
11: Конечно.
12: Я оговорилась.
11: Это вот для, все для
12: да. И вот это вот, вы знаете, когда люди скатываются в постоянные такие культивирующие эксперименты над своим телом, их, это можно в социальных сетях увидеть, в запрещенных социальных сетях, когда люди бесконечно выставляют свое тело, и они все время с ним что-то делают. Они подвергают его пластическим операциям, да, каким-то перетренировкам в спортивных залах, экспериментам с уколами каких-нибудь препаратов, которые что-то уменьшают или, наоборот, увеличивают. А, различные такие украшательства кожи в виде татуировок, большого количества пирсингов, да, гигантское количество какого-то загара просто там невероятное. Вот зачем столько нужно, я не понимаю.
11: Ресницы, губы, да, вот это все.
12: Вот, и получается, что когда вот такое большое, вот когда такое большое количество экспериментов над телом, это тоже не про любовь, и не про заботу, и не про внимание к телу. И это вообще для нас, психологов, не про красоту. И это как раз про полнейшее вообще нарушение. Да? Это тогда, когда человек вообще как будто бы диссоциирован со своим телом. То есть тело отдельный проект, я им занимаюсь. Как это вообще связано с моей головой, я вообще не понимаю.
11: То есть, получается, если мы делаем операции, делаем татуировки, перманентный макияж...
12: Если мы этим переувлекаемся, понимаете, то, что вы там сделали какую-то одну татуировку, или вы маленькую, да, или сделали там операцию, улучшили себе что-то, не знаю, уши торчащие убрали, нос, горбинку, которая вас раздражала и так далее. А вот когда человек делает из этого проект, там не одна операция, там серия операций, понимаете? Там не просто спортзал для того, чтобы ты был стройным, да, и привлекательным. Там вот, так, как сказать, точит эту фигуру.
11: Эту фигуру, чтобы мышцы...
12: До какого-то, да, просто уже вопреки здравому смыслу.
11: Татуировка
12: вот уже
11: не одна,
12: хорошо.
11: Да, а уже там все руки уже на ноги перешли и
12: ну,
11: так
12: когда
11: далее.
12: Ну, когда-то зататуировано, там, не знаю, до 40% тела, больше 50% тела. Ну, ребят, понимаете, одна сама по себе татуировка не значит ничего. 50% тела в татуировках значит многое.
11: А что это
12: вот
11: значит?
12: Просто. Ну, потому что у человека будет какая-то проблема, и он эту проблему таким образом пытается решить.
11: А может быть, это самовыражение.
12: Почему именно такое? Вы же понимаете, что татуировка — это боль. Вы же понимаете, что нельзя пойти делать татуировку без боли. Что человек постоянно, к чему он себя подвергает, свой организм, свой самый чувствительный орган, для того, чтобы получить такое количество украшательств. Сомнительная, да, история, на самом деле. Действительно ли это красиво, кому как.
11: Нам очень много пишут, Марина спрашивает, а кожные заболевания — это тоже отклик на нервозность?
12: Да, это в чистом виде. Особенно, если вы матери, у ваших детей все эти атопические дерматиты и так далее, да. Особенно, если у вас есть псориазы и постоянные какие-то, значит, там проблемы такие хронические с кожей. Это вообще, честно говоря, нужно преимущественно лечить у психотерапевта и поддерживать это фармацевтически, потому что изначально фармацея, она не может решить эту проблему совершенно точно.
11: Друзья, сейчас новости. Говорит Москва, затем мы вернемся и продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 13:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Число погибших в результате удара ВСУ по Кубани выросло до 4. Пострадали 10 человек. Обновленные данные приводит оперштаб Краснодарского края. Там добавили, что по поручению губернатора на место направлена специализированная бригада медицины катастроф. Утром глава региона Вениамин Кондратьев сообщил, что обломки беспилотников упали в селе Архипа Осиповка в Геленджике. 3 человека погибли, 13 пострадали. Задержан подозреваемый в нападении с ножом на 2 мужчин в Солнечногорске. Это местный житель 77-го года рождения. В ближайшее время его доставят в следственный отдел, сообщили РИА Новости в подмосковном главке СКР. Сегодня неизвестный с ножом в Солнечногорске напал на 2 мужчин. Один из них погиб, второй госпитализирован. В Минске пообещали Латвии ответ на закрытие КПП с Белоруссией. Могут быть приняты несимметричные меры, заявил пресс-секретарь МИД республики Руслан Воронков. По его словам, технические сбои, на которые ссылается Рига, объясняя закрытие КПП, прикрытие, цитата, «очевидно, что под мнимой поломкой кроется очередное звено в цепи инструментализации темы границы», сказал дипломат. О закрытии КПП на границе с Белоруссией латвийскими властями стало известно в субботу. Борис Надеждин эмигрировал во Францию. Политик опубликовал видео, на котором он стоит на фоне Эйфелевой башни. Цитата: «Сейчас надо осмотреться, понять, как жить дальше. Позже напишу о своих планах», — сказал бывший депутат Госдумы. 13 июля Надеждин сообщил о задержании полицейскими в подмосковном Долгопрудном. После составления протокола его отпустили под обязательство о явке. Борис Надеждин внесен Минюстом в реестр иноагентов. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 77 копеек, доллар 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек. В Москве в эти минуты плюс 24, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 28. Атмосферное давление будет выше нормы, 752 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Семья – там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва, 94,8.
3: Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
11: 13:33 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». У нас в гостях наш психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
13: Добрый день.
11: Говорим сегодня о контакте с телом, о том, о чем могут говорить какие-то симптомы, да, связанные с телом. Как это может...
12: Как тело нам показывает, нам, что да. с нашей психикой да. не все в порядке, например, угу. да? Угу. Или не показывает по какой-то причине, но вот так вот выглядит, но мы это не ощущаем.
11: Но именно вот к этому, да, приводит длительное отсутствие контакта с телом, вот к таким вот симптомам.
12: Ну вот смотрите, получается, к чему приводит, да, как мы можем понять вообще последствия, да, что да. у нас длительно нарушен контакт с телом. А, например, мы можем начать чувствовать хроническую усталость, перенапряжение и выгорание. Ну почему? Мы не считываем сигналы напряжения, да, тяжести внутренней, не даем себе отдыха, ничего не делаем ни для мышц, условно, ни для костей и суставов, вот не даем себе восстановления никакого. Угу. Соответственно, через какой-то промежуток времени мы можем либо заболеть, ну, то есть мы просто укладываемся в постель болеть, ну, либо мы просто ловим такое психическое выгорание, когда не хочется ничего. Вот, казалось бы, едим нормально и спим нормально, но сил ни на что нет. И полно идет такой внутренний протест абсолютно ко всему. А, могут обостряться обостряться хронические заболевания и развиваться всяческие заболевания. Сюда вот я в том числе отношу заболевания кожи и болевую симптоматику разной этимологии. То есть есть понятие неврологических болей. Когда найти причину не могут врачи, но организм, тело болит. Угу. Это может болеть палец, рука, локоть, нога, желудок. Болит орган. Ну, вроде бы как, почему болит, ничего понять невозможно, да. Ну, нарушается сон и сексуальная сфера, да, я здесь прямо делаю акцент, что сон, сексуальная сфера и вообще такая общая жизненная активность – это всегда показатели психического здоровья либо психических проблем наших. Поэтому, ну, когда мы говорим о том, что у нас нарушается контакт с телом, то с сексуальностью тоже начинаются проблемы, потому что сексуальность, она чисто про тело, про психическое отражение в нашем теле. Очень часто могут развиваться либо нарушения пищевого поведения, либо расстройства пищевого поведения. Почему? Ну, потому что сигналы тела считываются неправильно, некорректно, и, соответственно, человек прибегает к одному из самых распространенных способов, это пытаться решить любой внутренний вопрос психоэмоциональный, там, перегрузки, напряжения, какой-то боли при помощи еды. Да, то есть у них есть такой подкрепленный паттерн поведенческий, что если я поем, то мне сейчас станет полегче, получу, энергии да. откуда-то я получу да. побольше, и что-то я, значит, смогу с этим сделать. Угу. Расстройство пищевого поведения у нас бывает, получается, трех видов. Это увеличение веса, вплоть до ожирения, соответственно. Это булимические процессы, это когда человек заедает, а потом вот этот ритуал очищения проводит при помощи вызывания рвоты и употребления препаратов мочегонных и прочих, угу. очищающих кишечник. Нервная анорексия. Получается, что человек доводит себя до состояния просто истощения, и анорексия – это очень-очень тяжелое смертельное заболевание, и, к сожалению, до конца излечиться от расстройств пищевого поведения часто нельзя, и человек вынужден всю жизнь для того, чтобы жить нормально, угу. поддерживать себя. Угу. Могут возникать сложности в близких отношениях, потому что так как мы не считываем большое количество перегруза, мы это все начинаем где-то вытеснять или где-то искать компенсацию для того, чтобы нам подрасслабиться. Очень часто мы это перекладываем на близких людей, вообще на тех людей, которые могут психоэмоционально нам что-то дать, там, подресурсировать, да, или попытаться решить какую-то нашу внутреннюю проблему. Могут быть обиды с их стороны, могут быть разрывы связей, да, могут быть такие утяжеления отношений, если это отношения между мужчинами и женщинами, могут появляться третьи лица в отношениях. И, соответственно, ну, как компенсация такая, потому что тяжело очень стало. Это тоже может быть следствием. Ну и самая такая крайняя форма – это деперсонализация. Это когда человек уже, он на грани психического расстройства, он может ощущать такую симптоматику, как будто он вообще не понимает, кто он, что с ним, где он. Вот он не чувствует себя нормально, когда он двигается, когда он ходит, когда он спит. Он вообще вот просто потерял уже полностью ощущение угу. своего тела. Крайне да, это очень степень. Опасная угу. симптоматика. Если, не дай бог, где-то у ваших близких или у себя такое угу. считываете, пожалуйста, обращайтесь к специалистам. Хорошая новость в том, что это все достаточно хорошо изучено, это можно налаживать, да, то есть не надо доводить себя до ручки. Очень многие люди, они же как думают, я пойду к психологу, когда я себя доведу уже до состояния, просто дальше некуда, да, вот там я дальше уже жить не могу, только там дальше уже, что называется, повеситься, и вот тогда я пойду к психологу. Не надо, да, психотерапия, это не всегда должно быть тушение пожаров. Иногда в качестве превентивной меры обратитесь, поверьте, вы получите гораздо больше выгоды. Но это такое мое собственное наблюдение и собственное напутствие уже всем.
11: Давайте поговорим о том, как восстанавливать контакт с телом, если вот все это с нами происходит, мы это заметили у себя либо у своих близких.
12: Я сейчас, знаете, можно я еще скажу Конечно. Про вот один такой новый термин появился в нашем обиходе, он угу. связан именно с нарушением пищевого поведения. Я просто знаю, насколько эта тема вообще важна для людей. Смотрите, нарушение пищевого поведения, как я могу видеть, они случаются вот абсолютно у всех людей, и у мужчин, и у женщин, и у детей, и у подростков. Из разных социальных слоев, из разных экономических ситуаций, из разных семей, полных, неполных, из такой, знаете, опекающей модели воспитания, из холодной модели воспитания. Вот каким бы человек ни был, да, какая бы у него ни была психика, эти люди, они все могут сталкиваться с нарушениями или расстройствами пищевого поведения. И с недавних пор у нас появился новый такой термин. Мы всегда называли зависимый тип личности. Я про него очень много говорю, я от этого термина не отказываюсь. Но вот сейчас еще есть новый термин – персеверативная личность, персеверативный тип личности. Что это такое? Это человек, чье тело всю жизнь стимулирует человека решать все его эмоциональные проблемы при помощи еды. Да? Это немножко отличается от зависимого типа личности, вот там чуть-чуть нюансами. То есть как вот эта вот персеверативная личность вообще образуется? И задатки ее закладываются в возрасте от 0 до 2 месяцев. Только представьте. Дело в том, что наше пищевое поведение – это всегда отражение нашего типа привязанности, к матери, продолжу, uh-huh. да? Uh-huh. Вот то, как мы относимся к еде, вот это в чистом виде, ну, скажем так, такой, знаете, синопсис, да, такое краткое содержание uh-huh. того, как uh-huh. мы взаимодействуем не просто так, не просто с кем-то, не просто с каким-то родителем, а именно с матерью. Дело в том, что когда ребенок рождается, наш возраст от нуля вот до нескольких месяцев, у нас нет вообще никакого мыслительного аппарата. Единственное чувство, в котором мы практически всегда пребываем, это страх и тревога. Ребенок не может разобрать, что с ним происходит. Он не может понять, как ему реагировать на те или иные события. Ему практически всегда страшно и тревожно. И для того, чтобы у ребенка психика как-то справлялась и правильно формировалась, ему для этого дана мама. И мама своим состоянием, она является и контейнером для переработки эмоций, и успокоителем, да, и внимательным человеком, да, то есть сейчас уже даже, понимаете, в пренатальной психологии уже мамам говорят, что ребенка держать нужно на расстоянии 10 сантиметров от себя, вот не вот дальше, не ближе, чтобы он правильно считывал вашу эмоциональный посыл от вашего лица, 10 сантиметров от себя. Ну вот понимаете, ну мы как мамы, ну я вот мама, да, там другие люди тоже имеют большое количество детей, мы не можем настолько деликатно отслеживать, вот где мы можем, скажем так, нанести эту травматику, даже если мы очень любим своих детей.
11: Конечно.
12: Я уже молчу про то, что женщины, когда они рождают детей, они часто находятся в послеродовой депрессии недиагностированной. У них очень часто постоянная усталость, да, у них у самих полна коробочка страхов, сомнений и тревог, с которыми они не знают, как справляться. И тут еще ребенок, которого нужно, ну, покормить, во-первых, вовремя. Главное еще, чтобы было чем покормить. А плюс ко всему еще, не дай бог, ребенок, если срыгивает или какие-то у него там проблемы с пищеварением. Это же целая бойня, связанная с кормлением ребенка, образуется. И вот эти в первые два месяца, от 0 до 2 месяцев, у ребенка очень часто закладывается устойчивый бессознательный паттерн, которому он потом всю жизнь вынужден подчиняться. Если мне внутри как-то плохо, и ключевое как-то плохо, ребенок не может распознать, что с ним, да, он там замерз, или он испугался, или он устал, или у него что-то болит, или он голоден, или ему одиноко, просто ему как-то плохо, то единственный способ для того, чтобы ему стало полегче, это чтобы ему засунули бутылку или грудь в рот. И вот это молоко, которое будет поступать,
11: да,
12: оно как-то его отвлечет от этих тяжелых переживаний. Знаете, вот такой простой механизм. И так как это все происходит просто на ранних стадиях развития, человек не может потом это за собой отслеживать.
11: Отследить.
12: И получается, что он потом всю жизнь, как только у него скапливается внутри большое количество каких-то неразрешимых психоэмоциональных проблем, да, которые он даже не может иногда для себя, вот, знаете, вывести в осознанное, рассмотреть, обсудить, да, он иногда вообще не там причину ищет, где надо бы искать, то, в общем-то, еда становится таким самым простым способом пойти и решить какую-то свою психоэмоциональную
11: проблему.
12: Потому что в детстве,
11: да, в любой непонятной ситуации
12: предлагали. Потом к чему это приводит? Это приводит к тому, что тело вид свой изменяет, соответственно, да. Опять же, если человек устал, он ест, если человек, не знаю, зол, он ест, если человек очень радостен, он ест. То есть любые реакции, они все как бы начинают человека тянуть к тому, чтобы он поел, да, вкусы начинают иметь суперважное значение, то есть вот мне именно такие вкусы нужны, никакие другие вкусы мне не нужны. Вот, что там на самом деле нужно, уже человек не разбирается. Ну и потом, в общем-то, контакт с телом, удовлетворение от своего тела, оно нарушается. То, что это имеет отношение к взаимодействию с мамой, ну кто про это думает? Там, где уже там моя мама, когда мне 40 лет, и где я, что называется, да, или там 30. Вроде бы все нормально с мамой, не ругаемся, да. А как это все происходило, когда вы были маленькие, да, и почему это сейчас все имеет именно вот такие последствия, там человек уже как бы не разбирается.
11: А что нужно было делать маме от 0 до 2? Нужно было как-то понять, что испытывает ребенок. Может быть, он не голоден, а ему что-то не нравится на эмоциональном плане?
12: Очень сложная задача, когда ребенок начинает каким-то образом проявлять свое недовольство, а проявляет он криком, он сучит ручками, ножками, это единственное, что он может сделать, да, это успокоить ребенка. Вот любыми способами успокоить ребенка. Дело в том, что мама не может успокоить ребенка, если она сама неспокойна. Это очевидно. Мы не можем дать то, чего нет внутри нас. Поэтому для того, чтобы быть вот той мамой, которая воспитывает ребенка с минимальным количеством психотравм, мама прежде всего должна разобраться со своей психикой. И она должна быть максимально готова, максимально сильна для того, психоэмоционально, да, интеллектуально подкована, физически она должна быть здорова, для того, чтобы ребенку дать тот профицит вот этого спокойствия, защиты и той энергии, которая есть у мамы. Да, она отдает, она его ресурсирует. Дети невероятно чувствительны ко всем метасигналам, ко всем эмоциональным состояниям своих матерей. Мамы так не думают. Я знаю точно, мамы так не думают. Мама говорит, накормлен, присмотрен, в безопасности, точка. Да? А в реальности нет. В реальности очень важно, чтобы мама могла дать ребенку ощущение комфорта и безопасности. Как? Пойди разбери. 1001 способ. Да? И у каждого ребенка это еще будет индивидуальный способ, и нет методички. Да, и поэтому вот этот психоэмоциональный контакт, который мама устанавливает, его качество зависит от того, что с ее психикой вообще происходит.
11: Вот. Угу. А если вот вопрос от слушателя, а если наоборот, ты когда нервничаешь, не ешь, это значит, что вот в детстве, может быть, ты хотел есть, а мама думала, что тебя нужно успокоить?
12: Если ты когда нервничаешь, не ешь, то у вас такая реакция на стресс, ну, просто колоссальная, да, то есть такая бессознательная реакция на стресс. Если вы нервничаете по поводу реально тяжелой ситуации, и вы не едите, ну, окей, но эта реакция, она должна пройти, там, ну, в сутки двое край, да, а потом вы должны есть. А если вы, простите, каждое замечание от руководителя или каждую ссору со своим молодым человеком, или там, я не знаю, кто это, мужчина, женщина, спрашивает, не едите, да, то здесь надо посмотреть, а почему вы так, таким образом, вот так значимо воспринимаете, ну, казалось бы, бытовые, жизненные какие-то события, почему вы вдруг не едите чуть чего?
11: Ну, если глобально, то это окей.
12: Ну, там, понимаете, когда мы исследуем вообще анамнез вот младенческих состояний, то там же дети делятся на два типа. Одним нужно постоянно сосать грудь, им постоянно мало, им нужно постоянно давать еду. А другие, они, например, сколько бы ни съели, они все срыгивают, да. А третьи, они, например, спят по 6, по 7 часов, и мама начинает беспокоиться. Его вообще как-то надо же покормить, а то он же там у меня умрет, возьмет, ну, как бы не ест почти ничего, полдня, говорят, надо каждые 3 часа кормить, а он спит, у меня 6 часов не просыпается.
11: Спит, да.
12: Да? И вот эта вот сама вообще модель отношения к еде, начиная с младенческого возраста, она потом будет проявляться и во взрослом возрасте, понимаете? То есть если ребенок в детстве был малоежкой или не ел, то он и во взрослом возрасте чуть чего я не ем.
11: Лен, вот еще один вопрос, и дальше пойдем, как-то очень прям интересно стало. А если вот во взрослом возрасте, вот правда, человек забывает поесть, у него нет фокуса на еде. Это значит, что правда тоже вот как вы говорите...
12: Да, и в детстве у него не было фокуса на еде.
11: Вот 6 часов он спит и спит, да?
12: Ну, возможно, 6 часов спит или поел, все тут же срыгнул обратно и сидит довольный, да. Или и поел мало, ему сделали там 200 миллилитров смеси, он съел там из нее 20, все ему хорошо, да, ему хорошо. Больше не надо, убирает еду. Капризность такая, знаете, в детстве в еде, какой вкус не дашь, все фу, вот надо какой-то один вкус, да, такая вот, знаете, есть такая зацикленность на еде. Обычно у людей, у которых есть какие-то признаки нарушения или расстройства пищевого поведения, у них всегда есть такой фетиш на вкусах. То есть им очень надо все время есть определенные вкусы. Или определенная последовательность должна быть в еде, они не могут ее нарушить. Или они не могут смешивать вкусы, они не могут пробовать новые вкусы. У них идет отвращение к какому-то виду продукта, обязательно такое, что я просто не переношу, у меня сейчас рвотный рефлекс начнется. Причем это будет нормальный продукт, такой распространенный продукт, не то, что это вот прям, знаете, как это, да, это рыба-то тухлая, как она там в Норвегии. Ее продают, да, которая сначала тухнет, потом ее надо есть. Мы не об этом говорим, да. Мы говорим об нормальных продуктах. И вот эти вот эти отношения, это всегда про отношения с кем? С символом нашей жизни, с нашей мамой.
11: Мать
12: понимаете?
11: Виновата во всем.
12: Понятно. Ну, мы матери всегда виноваты во всем, это надо просто признать и принять.
11: Да. Так, мы поговорили про персеферативный тип личности.
12: Да.
11: Закончили?
12: Персеферативный, да.
11: Да, я почти
12: ну, в двух словах, там, понимаете, много чего можно рассказывать.
11: А потом
12: ну, так,
11: в следующей программе еще
12: я рассказала, да.
11: Давайте поговорим тогда о том, как восстановить контакт с телом.
12: Да, как восстановить контакт с телом. Значит, смотрите, первое, что мы восстанавливаем интерцептивную и процептивную осознанность. Что это такое? Мы обучаем людей понимать, что им удобно, что им неудобно, что им нравится с точки зрения вот, физического прикосновения, что им не нравится, что требуется их телу, чего не требуется, как их тело реагирует на выносливость. Вот понимаете, здесь очень важно понимать, что многие люди, они вообще избегают физической активности. Они ее не любят, они ей сопротивляются. И в этом есть очень серьезная поломка. Мы не созданы существами, которые могут жить здоровую, качественную жизнь без физической активности. Не созданы и все. Понимаете, мы созданы существами, когда у нас есть, например, перевес в 10 килограмм, мы можем вообще жить, не теряя качества жизни. Хорошо жить. Ну да, визуально это будет не размер там условно М, а размер L, ну, к примеру. Ну, это будет хорошая жизнь, качественная, да, без нарушений. Но вот если у нас будет перевес 30 килограмм, то уже нет возможности сохранить качество жизни. И с нагрузками также. Понимаете, когда у нас есть какое-то ограниченное количество, но нагрузок, физических нагрузок, есть понятие тренировочной и внетренировочной активности. Я говорю и про то, и про другое, да. Вот когда это есть... Это хорошо, это нас действительно усиливает, и это единственное, что требуется на самом деле нашему телу. Когда человек этого всячески избегает и пытается это обесценить, да, вот в этом случае мы говорим о том, что это нужно исправлять. Это приводит к тому, что вы со своим телом не контактируете. Вообще тренировка – это самый естественный процесс контакта со своим телом. Но тренировки у всех должны быть разные. Кому-то хорошо с весами работать, кому-то хорошо всякие там йоги, пилатесы и прочее. Кому-то хорошо танцами заниматься, кардио и прыгать, да? Вот у всех есть свой идеальный вид нагрузки, который их тело воспринимает, его телу это подходит, и он замечательно с этим живет, и он хороший, он красивый, он счастливый. У него взгляд, вот понимаете, у нас как тело с нами разговаривает, с нами психологами, например. Взгляд, вот приходит человек, он может красиво выглядеть, а взгляд, как у побитой собаки, или пустой абсолютно, да, или настороженный, испуганный, или потерянный, вот как будто человек нигде.
11: Да.
12: Это очень важно. Температура кожи, цвет кожи. Кто на это обращает внимание? Ну, особенно женщины, когда можно любой, в общем-то, румянец себе навести. А на самом деле чего там, да? Вообще вот если мы никак себя не маскируем, что на самом деле? Ну и, соответственно, насколько легко нам даются движения, насколько нам нравится именно активность, да? Вот нам нравится ходить, гулять, танцевать, вообще что-то делать с собой. Вот это важно. Дальше. Обязательно отслеживаем, корректируем или лечим расстройство или нарушение пищевого поведения, если это есть, потому что это всегда очень сильно связано, очень сильно связано. Мы отслеживаем все дисморфофобические проявления. Что такое дисморфоф...

0: мышечно кардионагрузками, но они не едят еще при этом. А эти едят, ну, они, естественно, выбирают определенную пищу, чтобы там было много белка, они очень следят четко за этим КБЖУ, но они себя, вот, понимаете, раскачивают, перекачивают, они становятся, у них телесное дисморфофобическое расстройство у всех этих людей. И это официальный вид спорта, чтобы вы понимали, да, то есть вы должны понимать, что это еще культивируется, то есть мы находимся в условиях, когда расстройство культивируется, вот хотим мы того или нет. И я понимаю, знаете, сейчас скандал такой существует в запрещенной социальной сети, там некие, многие тренеры, они начинают хейтить людей, у которых есть лишний вес. Они их обзывают, называют свининами, вы виноваты в этом и так далее. Вот этот вот бодишейминг, фитшейминг, фэтшейминг, он прямо такой вот активный, жирными их называют. И я понимаю, как психолог, почему у них такое агрессивное к этому отношение, потому что они сами в расстройстве находятся, понимаете? Человек, у которого этого нет, он совершенно спокойно воспримет любое другое неидеальное тело. У меня полным-полно клиенток, которые сбрасывают большое количество веса, но у них там, ну, допустим, есть какое-то количество лишних килограмм. Но они прекрасно себя чувствуют, они прекрасно выглядят. Они занимаются танцами, они занимаются физическими нагрузками, у них все в порядке с личной жизнью, у них достаточно стабильная самооценка, и они никогда в жизни себе не позволят оскорбить никого, вот какое бы тело у человека ни было. Если вы позволяете себе это делать, вас это триггерит, ну, ищите проблему в себе. Ну, это вот как бы мое послание всем тренерам, это которые важно. Бесят, ну, по большому счету, люди, у которых несовершенные тела, это ваш хлеб. Ну, извините, а зачем вы, простите, нужны тренера, если вот все бы вокруг ходили такие, знаете, как Аполлон да Венера, что называется, да, хотя если мы посмотрим на эти статуи, там, ну, как бы нет идеальных тел.
1: Это правда.
0: И так далее. Вот, поэтому мы со всеми этими дисморфофобическими историями тоже разбираемся.
1: Лен, вот сообщение вот как раз про то, что мы сейчас говорили от Лео. Мне, наоборот, очень тяжело без физической активности, чтобы чувствовать себя комфортно, мне нужно убегаться до изнеможения. Вот. Не могу сидеть в течение дня и даже стоять на светофоре. То есть они как будто бы не могут просто позаниматься, им нужно именно до изнеможения.
0: Ну, там надо проанализировать. Может, это СДВГ такой у человека так проявляется, может, это у него такое повышенное тревожное расстройство, и только когда он до изнеможения себя доведет, это чувство тревоги устаканится. Вот все, что до изнеможения, все, что экстра, все, что гипер, все, что пере, да, все, что с фиксацией, вот это все, это про нарушение контакта с телом. Да. Еще раз говорю, это очень тяжело принять, потому что это культивируется. Ну, ты ж бегаешь, ты ж моя радость, ты ж бегаешь, да, ты ж до изнеможения в спортзале. Ну, нет, ребят, для нас, для психологов, это все тоже перекос. Это все тоже перекос. Понимаете, дойдете до такого состояния, где вы себя сломаете. Вот бывает же такое, что человеку уже запрещено по каким-то показаниям вот такой вид нагрузок, а он все равно это делает. У него там уже кости, суставы разрушаются, а он все равно бежит, да. Ему уже не надо худеть, а он все равно колет и колет там эти препараты какие-то, которые снижают вес. Он уже выглядит плохо, да. Но делает он это, несмотря ни на что. Ну, для психолога это не является нормой, безусловно, не является.
1: Так, нам еще пишут. Мы закончили, да, что нам делать?
0: Да.
1: Я всю жизнь, пишет Константин, любил поесть хорошо и вкусно, но когда что-то интересное в жизни происходит, могу день-полтора не есть спокойно, а потом перейти на кефир, и норм худее. Вот это вот, когда у нас что-то интересное, классное в жизни происходит, и мы забываем про еду, это что такое может быть? Может быть, какое-то состояние?
0: Здесь я бы задала вопрос не когда мы забываем про еду, когда интересное, классное что-то происходит, а почему, когда у вас чего-то не происходит, вы начинаете больше есть? Вот как у вас это состояние условно скуки или вот этого застоя болотца отражается на том, что вы начинаете едой как бы привносить разнообразие в свою жизнь? То есть тут вот эта связка, да? То есть когда нам что-то интересно, мы чем-то увлечены, и мы меньше едим, но вы знаете, если организм здоровый, если контакт с телом есть, тут такое дело будет, что мы, например, там какое-то количество времени можем поменять, меньше есть, а мы потом все равно этот дефицит калорий наберем. То есть мы в какой-то момент вдруг почувствуем, что мы хотим основательно поесть. Мы поедим, мы себе это разрешим, да, и без всякого чувства вины. А это норма, да, ну потому что вот здесь вы там неделю не ели условно, влюбились и бегали там, значит, с мыслями о своем любимом человеке, и вам ни еда, ни вода, ничего вам не нужно, да, вот только он все в голове. Потом неделя-две прошли, и вы понимаете, что нет, вы хотите нормально есть, и хочется вам по калорийнее так продуктов, вы хотите восстановить вот эту потерю, которая случилась. Понимаете, резкое похудение, оно никогда не полезно, потому что любое резкое похудение наш организм воспринимает как болезнь. То есть ему нельзя объяснить, нашему телу нельзя объяснить, почему ты сбросил вес, потому что ты сидишь на кефире 10 дней, или потому что ты, извините, заболел какой-нибудь инфекцией, и от этого ты похудел. Он будет пытаться обратно набрать массу, потому что для него нормально быть в определенном весе, для него нормально быть в определенном состоянии для нашего тела.
1: А если мы наоборот, не наоборот, а если мы просто вот начинаем заниматься много спортом для того, чтобы у нас была возможность потом поесть побольше? Это зачем? О чем может говорить? Ну, чтобы не поправиться.
0: Вот ну, мы... так вы ешь

0: Понимаете, здесь вопрос будет, чего вы не можете это отконтролировать, почему вы не можете, скажем так, сделать размер порций, да, и вообще свой аппетит это контролировать так, чтобы это соответствовало вашему образу жизни, вашему возрасту, да, и вашей конституции. По какой причине вот здесь есть поломка?
1: Люблю поесть, нравятся большие порции, но понимаю, что от этого поправлюсь, поэтому, чтобы жечь калории.
0: А зачем вам большая порция? Что такое «люблю поесть»?
1: Uh-huh.
0: Это, вот, это для нас всегда «люблю поесть». Вот видите же, я говорю, что это всегда uh-huh. стиль привязанности, способ привязанности.
1: Uh-huh.
0: «Люблю поесть», там даже есть слово «люблю», понимаете?
1: Да, да, да, да, да. Так, нам еще пишут. Так, а как же культура застолья? Ну, это мы не будем обсуждать. Так.
0: А давайте я вот еще важное скажу. У меня две минуты. Вот про кожу, потому что это очень многих людей сейчас зацепило, я думаю, потому что кожных заболеваний, вообще кожных реакций бесчисленное множество. И вот по Фрейду, Фрейд изучал вообще всю симптоматику кожную, связанную с психоанализом, и вот о чем говорил его основные идеи, что кожа, прежде всего, это самый большой орган, это самая наша большая эрогенная зона, да, то есть все наши мурашки, бледность, наоборот, там, покраснение, значит, какие-то зуд, там, всякие вздыхания, вздыбливание наших этих волосяных покровов, потливость. Это все никогда не просто так. Кожа всегда, она проживает все эмоциональные состояния, и она отражает наше эмоциональное состояние. А кожа и ее реакции всегда очень тесно связаны с бессознательными процессами. Не с осознанными, а именно с бессознательными процессами. Основная потребность кожи, чтобы вы понимали, у нашего самого большого органа существует потребность. И как вы думаете, какая она? Это тактильный контакт. Тактильный контакт. Вот знаете, те люди, которые говорят, вы знаете, мне не нужен как бы секс, мне вообще не нужен партнер, я вот как бы все свои физиологические потребности могу и сам удовлетворять, благо есть такая возможность, да, а они всегда дают такой суррогат себе. Вот получается, что они главную потребность в тактильном контакте не удовлетворяют, а она существует, да.
1: Мне кажется, нужно, верно, отдельную программу делать про кожу, потому что время нашего эфира подошло к концу, у нас в гостях была Елена Соловьёва.
0: Жалко, два пункта не
1: говорили про образ тела. Спасибо большое.
0: До свидания.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 2 часа дня, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Все в марш анонсировали передачу ВМФ двух атомных крейсеров. В этом году флот России получит атомную подводную лодку «Пермь», которая до конца декабря пройдет все этапы испытаний. Также их завершает атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов». Об этом журналистам сообщил гендиректор машиностроительного предприятия Михаил Будниченко. АПЛ «Пермь» была заложена 29 июля 2016 года, спущена на воду в конце марта 2025. Она пятая в линейке многоцелевых атомных подводных лодок проекта «Ясень-М». Эти субмарины способны нести высокоточное ракетное оружие большой дальности и могут поражать цели как на земле, так и на воде и под водой. Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» находится в ремонте с 1999 года. Реальные работы на нем велись с 2013. Главный результат модернизации – усиление ударной мощи. Владимир Зеленский подтвердил назначение Рустема Умерова главой службы внешней разведки. Это необходимо для того, чтобы у экс-секретаря СНБО Украины было больше возможностей заниматься одновременно вопросами дипломатии, обороны, переговорами с США. Об этом глава киевского режима сказал на совещании украинских послов. Также Зеленский объявил о назначении на должность секретаря СНБО Украины бывшего министра внутренних дел Игоря Клименко. Столичный главк МЧС выпустил экстренное предупреждение о жаре, и она ожидается в Москве со среды по пятницу. Воздух будет прогреваться до 32 градусов. В ведомстве призвали горожан избегать перегрева на солнце, носить одежду светлых тонов, головные уборы и пить больше воды. Сборная Новой Зеландии отказалась играть против россиян на турнире по футзалу. Матч должен был пройти сегодня в рамках международных соревнований в Таиланде. Как сообщила пресс-служба РФС, нашей сборной присудили победу со счетом 3-0. В первом туре российские футболисты сыграли в ничью с командой Вьетнама 2-2. Следующую игру сборная проведет 5 августа против соперников из Афганистана. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 77 копеек, доллар 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек. В Москве в эти минуты плюс 25, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 28. Атмосферное давление будет выше нормы, 752 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
5: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
4: войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
6: намеренного, неправедного и пагубного.
2: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. В App Store и Google Play. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
8: Слушать, Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: 14:08 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва». 94.8 FM. Я напомню, наш координат смс-портал +7 925 48 94 8, номер прямого эфира 7373948, код города 495, телеграм и макс для сообщений в эфир, говорит Москобот. Видеотрансляции на Рутюбе, в Ютюбе, в социальной сети ВКонтакте, на нашем сайте говоритмосква.ру. И подписывайтесь, читайте наши новости в Яндекс.Дзене, канал называется «Говорит Москва», а также в Максе и в Телеграме у нас есть каналы «Радио Говорит Москва» в одно слово. Так, срочная новость. Агентство ТАСС: пожар, вызванный атакой БПЛА на складской комплекс в Собинском округе Владимирской области, локализован на площади 100 тысяч квадратных метров. 100 тысяч квадратных метров. Это, конечно, очень много, да. Хисшадо, слушайте, вы очень люди такие, знаете, все замечаете и очень участливые. Я вот смотрю, вот наши слушатели. Анна, на вас аж 3 часа сегодня повесили. Хорошо, что утром за Гудошникова не пришлось выходить. И смайлики. Во-первых, на меня никто ничего не повесил. Это раз, я сама на себя вешаю. Вот, ну, 3 часа бывает, знаете, ведущие на радио работают, бывает даже и по 4. Это, конечно, не очень легко. Вот, ну, устаешь немножечко. Но ничего, мы все в прекрасной физической форме. Физическая активность у нас хорошая, поэтому мы выдерживаем такие объемы. Собственно, сегодня Роман Щукин тоже 3 часа работал. Ну вот, начали писать про Гудошникова. Нет, нет, все нормально. Мы Алексею желаем счастья и успехов, и большие перспективы ждут этого человека. Итак, что мы будем обсуждать в течение этого часа? Мы поговорим, конечно, мы не можем обойти стороной теракт, который произошел в Москве 1 августа, в субботу. Мы об этом поговорим, какие из этого будут сделаны выводы. И можно ли было такое происшествие предотвратить? Также мы поговорим о том, что в борьбу с украинскими дронами вступает народное ополчение. Как это выглядит, насколько эффективно эти люди работают, учитывая, что все-таки это не профессионалы. Первый серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21 выполнил первый полет. Тоже хочется узнать, когда же этот самолет все-таки пойдет в серию, когда мы начнем летать на нем. Ну и в Госдуме предложили вернуть профессию лесника. Вот я, например, честно могу сказать, думала, что у нас есть лесники, но вот поговорим об этом подробнее. Оказывается, у нас уже с этим проблемы.
2: Поток. Успеем сказать главное.
9: Спрашивает Руслан, где Евгения? В общем, уже прошло 2 недели, сейчас 3-я пошла. Вот слушатели интересуются, где Евгения Волгина. Евгения Волгина в отпуске. Еще неделю это будет Евгения Волгина в отпуске. А потом мы очень надеемся, что Евгения Волгина выйдет и, наконец, собственно, начнет эфирить. Итак, поговорим сейчас мы о чем? Мы поговорим о теракте, который произошел в Москве в субботу, 1 августа, о том, что это теракт, официально заявил Сергей Собянин. Он накануне выразил соболезнования близким погибших при взрыве на Кудринской площади и назвал как раз произошедшее жестоким терактом. По его словам, пострадавшим оказывают необходимую помощь, а виновные будут привлечены к ответственности. И я напомню, что случилось, да, в Москве, ну, как называют Кудринская площадь, по старинке называют на Баррикадной, высотка на Баррикадной, там есть ресторан итальянский. и в нем, вернее, рядом с ним, в самом, не в самом ресторане, а у, на веранде практически произошел этот взрыв. Некая женщина пришла с коробкой и попросила передать подарок, но охранник заинтересовался, что, собственно, в этой коробке, и при открытии произошел взрыв. Либо дистанционно подорвали, либо при открытии просто коробки произошел этот взрыв. Президент Союза офицеров группы «Альфа», подполковник ФСБ в отставке, Алексей Филатов у нас на связи. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: Алексей Алексеевич, ну вот какие можно сделать выводы в связи вот с этим терактом? Как вы считаете, как специалист, вообще такое происшествие можно было предотвратить в центре Москвы?
10: Вы знаете, это же не первый, в общем-то, диверсионный акт. Я думаю, что независимо от того, против кого он был направлен, но по почерку, по характеру, это все говорит о том, что это подготовленный диверсионный акт и, так скажем, пути дороги к заказчику ведут на Украину.
9: Угу.
10: Так вот, учитывая то, что это не первая такая диверсионная террористическая вылазка, надо откровенно сказать, что, наверное, на 100% профилактировать вот все такие преступные деяния, наверное, невозможно. Прежде всего, почему? Первая причина. Это потому, что, в принципе, эту диверсию готовить достаточно просто. То есть нет необходимости привлекать большой людской ресурс, большие финансовые, подготовительные какие-то мероприятия. То есть это все делается 1, 2, 3 человека, все это на коротке, в короткое, достаточно короткое время. И вторая проблематика в том, что ресурсы, которые противник направил уже по истечении почти 4,5 лет после начала специальной военной операции на именно эту деятельность, они огромны.
9: Uh-huh.
10: То есть, так скажем, таких вот задач, таких вот террористических групп и готовящихся операций, их одновременно производится, подготавливается очень много. А по как бы, ну, чисто математическому закону, чем больше у противника желаний, чем больше, так скажем, операций он готовит, тем вероятность больше, что какое-то количество этих операций будет, в общем-то, воплощено в жизнь. Здесь, наверное, нельзя говорить о том, что противник добился своей цели, но частично он ее добился. Даже если, так скажем, не ликвидировано лицо, которое предполагалось убить.
9: Ну, вы знаете, вот что в связи с этим, вот какие у меня, как у обывателя, да, мысли, можно же было максимально обезопасить себя от этого, да, то есть, ну, какие есть способы? Допустим, не устраивать такие торжества в центре города, да, если, в общем-то, ты лицо, которое должны, по идее, охранять. Ну, вот выводы
10: я
9: какие?
10: Я с вами полностью согласен, прежде всего, с чем. Вот когда что-то подобное происходило, а это уже не первый акт против, в общем-то, каких-то высокопоставленных чиновников, мы говорили о том, что вот для никого не секрет, что есть список людей, которых, в общем-то, так, на которых охотятся, давайте так назовем. И поэтому этим людям надо, в общем-то, быть особо внимательным. Я, например, даже предлагал, в принципе, эти люди не должны жить в общем частном секторе. Даже в охраняемом доме обычном. То есть это должны быть какие-то закрытые территории, закрытые воинские городки. Как, в общем-то, ну вот я родился в таком, я в таком городке провел очень много лет, и я знаю, что такое, что-то, как бы, безопасность именно в этих городках. И уже не говоря о том, что, вот мое личное мнение, что проведение вообще каких-то торжественных мероприятий в данный момент, особенно при той статистике, в общем-то, большого количества, в том числе, в кавычках, удачных терактов против наших чиновников, такие мероприятия вообще нельзя проводить в ресторанах общего пользования. Если уж и проводить какие-то торжественные мероприятия, только на закрытых территориях.
9: Да-да-да.
10: Опять же, в тех же воинских частях, каких-то, в общем-то, структурах, то есть там, ну, где нет входа, так скажем, с улицы. Потому что, ну, честно сказать, в данной ситуации, в отличие от многих других, охрана-то сработала, в общем-то, на отлично.
9: Да.
10: То есть охрана периметр свой не дала пройти. Только другой вопрос, что мы всегда об этом говорили, что но и на входе в сторону скапливается много людей. И вот такое вот, в принципе, большое взрывное устройство, килограмм, это очень много.
9: Это много, да.
10: Да. задето очень много людей, и относящихся к этому празднику, и не относящихся. То есть ущерб нанесен достаточно, в общем-то, большой. И плюс, в общем-то, ну, достаточно большой такой информационный шум, который, в общем-то, тоже наводит неуверенность и страха как бы у людей, которые понимают, что в центре Москвы возможно такое сделать. То есть никто же не оценивает, что, в принципе, это достаточно просто произведенный диверсионный акт. Достаточно просто.
9: Но как, знаете, вы считаете, вот эти люди, которые... это же весь есть люди на территории нашей страны, вот в Москве, которые, допустим, вот эту бомбу сделали непосредственно. Это конкретные исполнители, они есть. Вот эта женщина, значит, курьер, тут пока еще не ясно, там, естественно, ФСБ в этом разберется. Эта женщина, знала она об этом или нет, мы не знаем, потому что это, от этой женщины ничего не осталось. Но, возможно, это просто курьер, реально. Это вот есть службы, курьерской доставки, мы все их знаем, собственно, которыми ты можешь воспользоваться. Приезжает курьер, забирает то, что ты ему даешь, и он не имеет права это открыть, и уезжает, везет, вот и все.
10: Это я уверен практически на 100%, что курьер – это обычная женщина была, которая работала в этой курьерской службе, и ничего она не ведала, что она везет и как она везет. Ну почему? Потому что любой человек, который, если бы знал об этом, он понимал всю опасность, его бы выдавало поведение. Я уверен, просто нет смысла нанимать таких людей, искать их в расход. Это просто можно вот на самом деле в обычном режиме заказать курьерскую доставку. Для этого всего лишь надо зарегистрироваться, там Яндекс.Доставки или что-то подобное.
9: Не только Яндекс, есть и другие, как бы их несколько таких служб.
10: Насколько я знаю, всего лишь нужен телефон и почта, в общем, для регистрации. Телефон, хоть у нас и вроде как и нельзя купить без паспорта, но я думаю, что это сделать достаточно просто. Возможно, то есть зарегистрироваться для такой службы достаточно просто. Поэтому уйти как бы от этого какими-то запретами профилактировать, это невозможно. То есть все равно вода дырочку найдет и протечет как бы.
9: Да. Спасибо вам большое. Алексей Филатов, президент Союза офицеров группы «Альфа», подполковник ФСБ в отставке, был у нас в эфире. Обсуждали мы теракт, который произошел 1 августа в центре столицы. Ну, и все это, конечно, был информационный шум, потому что в самом центре Москвы, это раз. А второе, еще проходил в этот момент велофестиваль, и было очень много людей на Садовом кольце, было просто столпотворение, и поначалу люди не знали вообще, что им делать, будет продолжен этот велофестиваль или нет, то есть там была небольшая неразбериха. А Николай пишет, что вы ошибаетесь, курьеры имеют право скрывать посылку, служба доставки даже призывает к этому, мол, не стесняйтесь скрывать посылку при отправителе. Вы знаете, я сама пользовалась вот подобными сервисами. Не вскрывают они посылки, и я не знаю, о чем вы говорите. Не вскрывают они в основном посылки и говорят, что мы не знаем. Мне даже вот привозили, они говорят, а я не знаю, что вообще в этой коробке. Ну вот мне даже доставляли так товар. Опасно работать курьером. Да, опасно. Если вы работаете курьером, условно там, не где-то привезете какие-то продукты, а вот так у частного лица вы забираете какую-то посылку и отвозите. Это действительно сейчас опасно. Люди, будьте аккуратней. Как можно аккуратней. Так, согласитесь, что правда странно, пишет Катя, до сих пор берут какие-то подарки от неизвестных людей, тем более похожий случай был. Смотрите, ну, с Владленом Татарским, то, что вы вспоминаете, был случай в Санкт-Петербурге, но эта девушка, она не просто, там была конкретная работа, то есть там прям агентура работала, она вошла в доверие, она ходила к нему, он ее знал. Он ее, ну, то есть это прям такая спецоперация была по его ликвидации. В данной ситуации, да, действительно хотели какой-то подарок пронести, но вот охранник сработал. Но можно было действительно полностью закрыть территорию, и, допустим, этого бы не произошло, то есть не было бы жертв и пострадавших. Так, Николай пишет, что это уже от курьера зависит. Если ему все равно, то это его проблемы. Наверное, не знаю. Ну, в большинстве случаев курьеры не вскрывают посылки, насколько я знаю.
8: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
9: А ответом на террористические атаки ВСУ по российской гражданской инфраструктуре стало массовое формирование по всей стране мобильных огневых групп из местного населения. А, собственно, такие группы, судя по всему, уже работают. Российские регионы активно подхватили идею Минобороны по созданию новых структур для защиты от ударов украинских дальнобойных БПЛА. Вот называются мобильные огневые группы. В частности, Минобороны в конце июля отчитывалось, что благодаря успешной работе мобильных огневых групп группировки войск Днепр передвижение по трассе Новороссия стало безопасным для гражданского населения. Вот, оказывается, вот как раз это вот эти вот группы. И поэтому теперь по всей стране создаются с участием гражданских лиц. Что еще тут интересного? На уходящей неделе было объявлено о начале формирования мобильных огневых групп в Краснодарском крае. Аналогичные группы созданы или создаются в ряде других регионов: в Карелии, Рязанской области, Мариэл, Ленинградской области, Забайкалье. Ну и в Липецкой области, в Башкирии, хотя так далее. Судя по всему, по всей России в регионах будет создаваться. Я помню, что это пишет газета «Взгляд». Мы сейчас это сообщение будем комментировать. Военный обозреватель, основатель сайта militaryrussia.ru Дмитрий Корнев у нас в эфире. Здравствуйте, Дмитрий.
11: Да, Анна, здравствуйте.
9: А, Дмитрий, скажите, пожалуйста, вот насколько эффективно могут работать подобные группы? Я так понимаю, это создаются просто группы из таких энтузиастов, да, из населения. Ну, им, правда, платят там какие-то деньги.
11: Ну, смотрите, сейчас есть как минимум два направления. Первое – это штатные мобильные огневые группы, то есть которые создаются из военных, из штатных военных, из воинских частей. Это профессиональные группы, скажем так. И да, вот сейчас есть такая инициатива создания мобильных огневых групп из, по сути, добровольцев из местного населения, из ополчения, если можно так выразиться. Ну, есть такая тенденция, есть такая потребность, видимо, все-таки профессиональными военными войска ПВО не могут закрыть все возможные направления, и, ну, вот создается вот такая народная, если можно так сказать, инициатива. Если говорить о ее эффективности, ну, знаете, как бы профессиональный военный может сбить дрон с какой-то вероятностью. Не 100%. Непрофессиональный военный может сбить дрон, если он профессиональный охотник, стрелок, или если ему очень сильно повезло. Во всех остальных случаях есть вероятность все-таки, что это будет, ну, такая полезная, но не очень эффективная инициатива.
9: А все-таки этих же людей, ну, прежде чем они будут заступать, да, на службу, их же должны все-таки обучать. Они же не просто так вот вышли и, ну, конечно, давайте постреляем. Да.
11: Конечно, но профессиональный снайпер, допустим, или стрелок по дронам должен иметь, ну, наработку какую-то, то есть, ну, подготовку, не знаю, несколько месяцев практической стрельбы, практической работы с оружием. Ну, то есть за неделю невозможно стать, ну, серьезным зенитчиком, скажем так. Но, повторюсь, то есть могут быть просто талантливые люди, могут быть охотники, могут быть, ну, люди, которые занимались стрельбой, допустим, ну, спортивной стрельбой. Здесь могут быть, ну, такие, скажем так, случаи. Но есть еще один момент, очень важный. Можно создать огромное количество мобильных огневых групп, но если они не будут знать, где и как, и в каком составе идут дроны, то это будет, ну, абсолютно бесполезно. То есть сейчас в лоне Министерства обороны ведутся работы по созданию единой информационной системы освещения воздушной обстановки. Эти работы могут быть завершены, ну, самый оптимистичный прогноз, к осени. Если это случится, тогда за счет мобильности эти группы смогут оказываться на маршрутах пролетов дронов. А иначе, ну, они будут просто находиться где-то на местности и будут ждать неделями, когда к ним прилетит дрон.
9: А вот слушатель пишет, Макс Федосимов его зовут, из елки легко стрелять, пишет он. А вот елки используются вот этими мобильными огневыми группами?
11: Они могут использоваться, если Министерство обороны будет выделять соответствующее снаряжение. Дело в том, что елок, в общем-то, не хватает, в том числе на передовой. Елка достаточно простое средство, ну, в применении, но и эффективное против медленных дронов. Но надо понимать, что елка неэффективна против реактивных дронов, угу. против крылатых ракет, против каких-то серьезных средств поражения.
9: Ну, слушайте, но против крылатых ракет, извините, я вас перебью, мне кажется, эффективен только ПВО, или я ошибаюсь?
11: Безусловно, вообще, ну, как бы по-хорошему, было бы неплохо, чтобы было ПВО, а не мобильные группы из ополчения.
9: Угу. Ну, просто дронов очень много, их все больше и больше.
11: Согласен. Ну вот да. Одно из решений – это вот информирование о маршрутах пролетов дронов своевременное. И тогда за счет мобильности даже вот непрофессиональные мобильные группы могут сыграть свою роль очень позитивно. Но они должны знать о том, где и когда, угу. и какие дроны.
9: Ну, я думаю, что вот, кстати, такие группы еще могут использовать, ну, вот, может быть, как раз для защиты каких-то логистических объектов, да, возможно.
11: Да, конечно, конечно. Если, допустим, около какой-то точки, около какого-то склада находятся 4-5 таких мобильных групп, которые могут хотя бы между собой координироваться, это уже значительно повышает вероятность защиты этого объекта от медленных поршневых летательных аппаратов, угу, да. ну, типа дронов.
9: Спасибо большое, Дмитрий. Дмитрий Корнев, военный обозреватель, основатель сайта military.russia.ru, был у нас в эфире. Сергей пишет, сбивать беспилотники вручную все равно, что ловить комаров. Нужны автоматизированные системы, которые бы сами обнаруживали и сбивали дроны. Сергей, нет, не совсем так. Вручную сбивают. Например, елка, это же на плечо ты ставишь. Она очень легкая, очень удобная. Ну, собственно, это вот как раз вручную и есть. Ну, очень эффективная такая штука. Единственное, что их нужно очень много. То есть, и да, против реактивных дронов они, конечно, бессмысленны. Так, из елки легко стрелять, пишет Макс. Да, это правда, легко стрелять из елки. А Коня Огонь говорит, что снайпером можно стать за 3 дня. Александр говорит, почему мы не говорим про сегодняшний теракт в Краснодарском крае, Архипа Осиповка по пляжу долбанули. Ну, собственно, мы уже говорили, что в Геленджике, да, сегодня там погибло 3 человека, насколько я понимаю. Да, упал дрон прямо на пляж. Ну что, вот да, что вот говорим мы об этом. Разве мы не говорим, мы что-то замалчиваем? Нет, конечно. И говорим мы каждый день, и в новостях мы об этом говорим раз в полчаса. Как раз у нас вот сейчас будут новости, а потом продолжим.
8: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 14:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Один человек пострадал при атаке дрона ВСУ в Белгородской области. Под ударом беспилотника оказался автомобиль на участке трассы Таврово-Шагаровка. Об этом говорится в канале оперштаба региона в мессенджере «Макс». Пострадавшему на месте оказали помощь, от госпитализации он отказался. Также в результате атак дронов ВСУ в Белгородском округе повреждены грузовой автомобиль, инфраструктурный объект и 3 частных дома. Во Владимирской области локализовали пожар на складе Wildberries. Распространение огня удалось остановить на площади 100 тысяч квадратных метров. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил губернатор Александр Авдеев. По его словам, для тушения привлекли 203 спасателя, 67 единиц техники, а также вертолет Ми-8. Для усиления в регион прибыли специалисты из Ивановской и Московской областей. Сегодня в Собинском округе Владимирской области в результате удара дронов ВСУ начался пожар на складе Wildberries. По данным следствия, комитета, несколько человек пострадали, возбуждено уголовное дело о теракте. В Румынии военные взорвали часть скалы для увеличения потока воды в Дунае. Они применили около 180 килограммов взрывчатки. Работы были проделаны для того, чтобы предотвратить остановку Черноводской АЭС. Ранее из-за засухи уровень воды в Дунае снизился до минимального за 30 лет показателя – 1700 кубометров в секунду. Пловец из Польши за 55 часов переплыл Балтийское море. Бартоломей Кубковский 31 июля стартовал с побережья Швеции. Накануне он финишировал на пляже польского города Дзивнов. За время заплыва мужчина ни разу не коснулся лодки сопровождения, не отдыхал и не спал. Еду и воду он получал от ассистентов при помощи специальной трубки. Сообщается, что эта попытка для экстремала стала пятой. 160-километровый заплыв был посвящен подопечным фонда, который собирает средства для людей с онкологическими заболеваниями. Далее, о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 77 копеек, доллар 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек. В Москве в эти минуты плюс 26, завтра ожидается переменная облачность, без осадков и до плюс 28. Атмосферное давление будет выше нормы, 752 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
8: Говорит Москва. Реклама. Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее. Перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
12: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
13: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисича.
14: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
15: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
16: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии, председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
17: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Театральная.
18: Марин, ну куда ты опять собралась?
19: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
20: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
18: Рассказываем по пятницам после 12.
20: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
22: Oh my goodness!
21: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
22: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal!
23: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
16: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Веб-стор и Google Play.
0: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
4: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
9: 14:38 в Москве. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94,8 FM. Наш координат СМС-портал +7 925 48 94 8. Номер прямого эфира 7373948, код города 495. Сообщение в эфир вы можете отправлять с помощью Макса и с помощью Телеграма «Говорит МСК-бот». Видеотрансляции на Рутюб-канале, на Ютуб-канале, в социальной сети ВКонтакте, на нашем сайте говоритмосква.ру. Ну и подписывайтесь на наши новости в Яндекс.Дзене, канал «Говорит Москва», в Максе и в Телеграме «Радио говорит МСК» в одно слово. Продолжают наши слушатели спрашивать, вы пишете, что же с Гудошником. Алексей Гудошников покинул нашу радиостанцию. Собственно, это его решение. Я думаю, что скоро вы узнаете все в подробностях. Вот Иван Аба спрашивает, Гудошник в отпуске? Нет, он не в отпуске, он больше не работает на радиостанции «Говорит Москва». А вот где он будет работать, я вам не скажу, 36-й, потому что я не уполномочена это объявлять. Я думаю, что скоро вы все узнаете. Итак, что же мы сейчас обсудим, да, в течение ближайших 20 минут? Первый серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21 выполнил первый полет. Поговорим мы об этом самолете и о других самолетах, которые, собственно, должны поступить в серию. Ну и в Госдуме предложили вернуть профессию лесника.
4: Поток. Успеем сказать главное.
9: Конь-огонь пишет мне, что я точно не служила, я крутая. А это что значит? Разъясните, пожалуйста. Где я не служила? В армии точно не служила. Нас женщины не призывают. Пока что. Итак, первый серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21 выполнил свой первый полет. В Объединенной авиастроительной корпорации сообщили, что этот полет продолжался 1 час 23 минуты на высотах до 6000 метров и приборных скоростях до 600 километров в час. Проверена устойчивость и управляемость самолета в разных конфигурациях и работа отечественных систем самолета. В Ростехе отметили, что успешный полет серийного борта позволяет констатировать готовность производственных цепочек для серийного выпуска машин этого типа, в частности, первой партии из 18 штук. Руководитель портала «Авиация России» Андрей Величко у нас на связи. Андрей Леонидович, здравствуйте.
5: Добрый день.
9: Андрей Леонидович, ну вот, собственно, вот вы знаете, какой у меня еще возник вопрос? Вот это вот был полет, да, первый, высота до 6000 метров. Я же так понимаю правильно, что это же не предельная высота для этого самолета?
5: Да нет, конечно, это же первый полет. Нужно было просто посмотреть, как самолет уже в полностью серийном импортозамещенном облике ведет себя. Конечно, это не предельная высота. Самолет может летать пассажирски гораздо выше. Но это первый полет, поэтому так.
9: Ну, то есть сейчас будут вот такие испытательные полеты, да, пока производиться?
5: Да, необходимо провести полную комплексную проверку, потому что все-таки это самолет полетел первый серийный. И нужно понимать, как прошло импортозамещение, как работают системы. И, кроме всего прочего, Иркутский авиазавод сейчас готовится к тому, чтобы после получения сертификата типа отработать, вот сейчас отработать все процедуры, все механизмы, приема сдаточных операций для того, чтобы, когда уже сертификат будет выписан, чтобы как можно сильнее сократить сроки передачи самолетов уже заказчикам. Поэтому вот на первых самолетах как раз будут отрабатываться все вот эти механизмы операции.
9: А я правильно понимаю, что вот этот самолет, а также еще и Суперджет, это вообще уже полностью наш самолет? То есть там нет ни одной импортной детали?
5: Ну, вы знаете, нужно говорить всегда условно, потому что если мы будем рассматривать, например, какие-то резинотехнические изделия, заклепки, болты и так далее, которые будут нам поставлять, например, наши партнеры, наши дружественные страны, в том числе и бывшие республики Советского Союза, Белоруссии делают комплектующие, например, для нашей техники, нам как считать это, импортными деталями или неимпортными деталями? Имеется в виду основные, все основные комплектующие, которые имеют непосредственное отношение к полету, к безопасности, к управлению. Вот это. А вот мелочь всякая, ну, она даже может не браться в расчет, ну, потому что это на самом деле мелочь. Поэтому вот со словом «полностью» я всегда был бы очень аккуратен. Нужно просто говорить, что это, да, это наш самолет, который построен в нашей стране, нашими предприятиями, нашей кооперацией, все основные узлы, которые раньше мы импортировали, они все наши.
9: А вот на авионика, да, это наша уже авионика. Вот я знаю, что на Суперджете, там, по-моему, американская была авионика.
5: Брео, как правило, и на Суперджете, и на МС-21 до импортозамещения его поставляли очень ограниченное количество стран и фирм, компаний зарубежных. Поэтому можно говорить о том, что практически и на Суперджете, и на МС-21 некоторые системы были абсолютно идентичны.
9: Да. Ну и, соответственно, тогда уже вопрос, скоро ли мы начнем летать, собственно, на этом самолете? Как скоро это произойдет?
5: Ну, как нам обещают на Суперджете, мы начнем летать уже, наверное, в начале следующего года, потому что сейчас идут его очень интенсивные сертификационные испытания. Вроде бы программу уже виден свет в конце тоннеля, поэтому я думаю, что Суперджет – это начало 2027 года. А вот по МС-21 программа сертификационная выполнена примерно на 50%. Налетали примерно где-то около 120 зачетных полетов, ну, может быть, чуть меньше, 115 где-то. Всего заявлялось, я не знаю, менялись ли эти цифры или нет, но заявлялось, что нужно выполнить порядка 132, там, 135 сертификационных зачетных полетов. Поэтому программа сейчас по МС-21 выполнена примерно на 50%. Летают два самолета, вот эти самолеты, которые сейчас будут серийные, подниматься в небо, они не будут участвовать в сертификации МС-21. На них, если что-то и будет отрабатываться, то наземные какие-то операции, но не полеты. Поэтому сертификация закончится, скорее всего, где-то, наверное, к середине следующего года, но нужно иметь в виду, что после того, как будет выполнена вся полетная программа, документы будут переданы в Росавиацию и авиарегистр, у которых займет еще определенное время, это не маленькое время будет, для того, чтобы всю эту документацию проверить, проанализировать, удостовериться, что все там нормально, безопасно, после этого будет выписан сертификат. Поэтому, я думаю, первые полеты Аэрофлот выполнит в начале 2028 года.
9: Нет, ну, естественно, тут спешить не стоит, потому что это все-таки речь о безопасности людей. Да. И вот еще хотел бы я задать вопрос. То есть все-таки мы сейчас говорим о среднемагистральных самолетах, а что с дальнемагистральными самолетами у нас происходит? Ведутся ли какие-то разработки?
5: Разработки, конечно, ведутся, но дело в том, что эта тема сейчас не в приоритете по многим причинам, и мы их прекрасно знаем, эти причины. Но здесь еще один немаловажный момент. На дальнемагистральный самолет, большой, широкофюзеляжный, у нас пока нет сертифицированного двигателя. Вот как только у нас появится ПД-26, ПД-35, когда они будут сертифицированы, тогда можно будет говорить о том, чтобы сделать дальнемагистральный самолет. Сделать сам планер, учитывая опыт МС-21, SSG, всю электронику, всю начинку, это не является большой проблемой. Но просто сейчас на это нет ни средств, ни денег, ни людей. Кроме того, двигатель, который должен будет появиться, это вот ПД-26, ПД-35, одновременно с широкофюзеляжным самолетом скорее всего, будут вестись работы по большому транспортному грузовому самолету, который должен подменить Ан-124. Поэтому, я думаю, вот эти две программы, после завершения пассажирских вот этих среднемагистральных программ, они получат свое дальнейшее развитие. Но я думаю, что это будет только после 2030 года.
9: Ну, то есть такой вот прям большой сейчас необходимости, получается, у нас нет, да, в дальнемагистральном самолете, хватает пока этих самолетов.
5: Необходимость-то, конечно, есть, да, но вы правы, хватает. Мы пока летаем на Боингах, летаем на Эрбасах на Дальний Восток, на Чукотку. Вот, но в любом случае свой самолет необходим. Мы даже не можем, будем покупать самолеты дальнемагистральные Си-929 у Китая, потому что там полностью все импортное. И двигатели, и авионика, и все остальное. Там, возможно, будет только крыло композитное, которое мы китайцам поможем делать. Но поэтому этот самолет как перспектива рассматриваться не может. Нужно делать свой.
9: То есть вот этот самолет, который там китайцы преподносят, это все-таки фактически импортный самолет, из импортных деталей весь будет состоять.
5: Конечно, он абсолютно импортный. Там китайцы могут сделать... фюзеляж там сделать могут, шасси там, еще что-то. Но сложные системы, они, конечно, тоже работают по импортозамещению, но пока что они в этом плане от нас немножко отстают.
9: Да, спасибо вам большое. Андрей Величко, руководитель портала «Авиация России», рассказал нам, собственно, о том, как строятся сейчас у нас самолеты, что делается в этом направлении. Ну, в общем-то, первые полеты совершает пока пробный МС-21. Вот как мы выяснили, в серию он пойдет все-таки, видимо, то есть начнет уже прямо летать в наших авиакомпаниях, то где-то не раньше 28-го года. А что касается дальнемагистральных, то вот тут все намного сложнее, потому что пока нет двигателя. И, видимо, все это откладывается уже за 2030 год. Но, несомненно, дальнемагистральный самолет нам нужно. Так, конь-огонь. Слушайте, ну, у вас просто, я понимаю, бомбит от этой новости. Я это все читаю, не буду зачитывать в эфир. Я, конечно, возьму все на себя, несомненно. Я постараюсь. Вот Игорь Владимирович пишет, что главное, чтобы Юрий Будкин не ушел. Да, мы тоже очень надеемся на это. Но пока никаких нет, никаких предпосылок для этого нет. Я понимаю, конечно, как пишет Коня Огонь, к Алексею привыкли слушатели. Ну, конечно, привыкли. Алексей Гудошников сколько проработал на этой станции? С момента основания. С момента основания. Ну, смотрите, жизнь, она развивается, жизнь течет. Все как бы в этом мире движется дальше. И мы же не можем это... Ну, не может человек всю жизнь на одном месте сидеть. Ну, это в целом это нормально. Ничего здесь такого нет. Все люди хотят каких-то перемен. Так, а вот Ленок считает, что Алексею было последнее время скучно. Так, все, друзья, хватит, мы не будем обсуждать, что там было Алексею. Мы обсуждаем насущные темы, новости сегодняшнего дня. Это вы можете пойти в какие-нибудь чаты, между собой попереписываться и так далее. Я эту тему закрываю с Алексеем Гудошниковым. Я вам все сказала, что Алексей Гудошников на нашей станции больше не работает. И это полностью его выбор, его решение.
2: Внимание! Говорит Москва!
6: 94,8 FM.
7: Поток. Успеем сказать главное.
9: Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил восстановить институт лесников. Ну, смотрите, мы вот сейчас обсудим эту тему лесников не потому, что идет там предвыборная агитация, и мы хотим попиарить Сергея Миронова, а потому что мне эта тема в целом показалась интересной, что надо восстанавливать институт лесников, потому что действительно, если лесников нет, то, конечно, их надо восстанавливать. Тут я с ним не могу не согласиться. Лес – это наше национальное достояние, сказал Миронов, но сегодня зачастую за огромными территориями просто некому следить. Лесник – это не просто сторож, это хозяин, который знает каждый уголок своего участка и может предотвратить беду до того, как она случится. Надо возвращать лесников, сказал он РИА Новостям. Так, ну, все, что может сделать лесник, это понятно, там, предотвратить пожары и так далее. Так, это мы все поняли. Да, для чего нужен лесник, мы все понимаем. Руководитель группы Центра цифровых технологий для природно-климатических проектов программы карбоновых полигонов научно-исследовательского института Высшей школы экономики, кандидат географических наук Андрей Птичников у нас в эфире. Андрей Владимирович, здравствуйте.
3: Добрый день.
9: Андрей Владимирович, то есть, вот понимаете, для меня сейчас было таким открытием, что, оказывается, у нас уже нет лесников, если как бы верить словам Сергея Миронова. У нас правда нет лесников?
3: Да, у нас правда нет лесников. Они были в России до вступления в силу лесного кодекса. Вот, и лесником являлся работник государственной лесной охраны и штатный сотрудник лесничества, который у него были функции.

0: Согласитесь с тем, что, возможно, лесников надо возвращать?
1: Да, надо возвращать, потому что арендаторы леса, они не по-другому подходят к лесу. Для них это некий ресурс для получения денег. Вот, и они гораздо меньше следят за состоянием леса, за такими вопросами, как предотвращение лесных пожаров, выявление каких-то нарушений на этой территории. Вот, они не так эффективны, как государственные лесники.
0: Угу. А как вы думаете, в чем вообще сложность вот действительно взять просто и восстановить вот этот институт лесников в России? Учитывая, что сейчас есть всякие приспособления, гаджеты и спутниковые системы, которые тоже могли бы им помочь следить за лесом.
1: Ну, знаете, точно такие же как бы сложности, как вот есть, например, участковый милиционер, он как бы отвечает за свой участок. Вот. Фактически с лесниками произошло то, что вот этот институт участковых лесников, он был отменен. Для того, чтобы его опять возобновить, нужно, ну, во-первых, большое количество разных нормативных документов опять ввести. Вот. Во-вторых, нужно увеличение бюджета на лесников, да, потому что их сократили. В-третьих, нужно определение полномочий, ну, вот если есть арендатор леса, да, то есть надо уточнение полномочий вот в рамках нового лесного кодекса.
0: Но, если честно, вот слушатели тоже пишут, есть надежда, что перестанут вырубать лес кубиками на карте, изуродовали лесной массив и так далее. Ну, вы согласны с этим, что в целом все-таки, наверное, как-то надо пробивать эту историю с лесниками?
1: Ну, я считаю, да, и в первую очередь там, где нету арендаторов, да, то есть там, где у леса фактически сейчас нет хозяева. А во вторую очередь, там, где есть арендаторы, там, ну, проблема, ну, немножко поменьше все-таки, потому что арендаторы присматривают за лесом, который они взяли в аренду.
0: Но вот эти вот лесные пожары, которые у нас и сейчас, вот прямо в настоящее время бушуют, да, в некоторых регионах, это говорит о том, что вот там как раз нет арендаторов.
1: Нет, они могут быть и с арендаторами, просто арендатор по действующему законодательству, он отвечает за тушение небольших пожаров, потому что у него нету специализированной техники. Просто в силу природных условий, например, жара, сильный ветер, может сложиться такая ситуация, что ни один арендатор не справится, и тогда вот как бы вступает в действие государственной лесной охраны в лице авиалеса, охраны и так далее. Поэтому тут скорее на первом месте это именно природные условия, климатические условия, которые сложились в данном регионе. Вот. И, ну, просто сам лесник, он как бы, ну, как участковый милиционер, он просто знает свой участок, обходит его, контролирует, что там происходит, и, ну, докладывает, если там очаги огня, и тушит их, да, то есть он не сможет сильно повлиять на эту ситуацию. Он сможет повлиять на ситуацию в плане соблюдения законодательства, в плане предотвращения каких-то незаконных активностей, в плане, ну вот там как бы сокращения браконьерства. В таком ключе.
0: Да, но не секрет, что вот эти вот даже лесные пожары, которые бушуют у нас там из-за границы, зачастую все-таки человеческий фактор-то. Они же не просто так возникают, да?
1: Ну, безусловно, да, то есть здесь как бы зависит от того, на какой стадии мы заметили. Если на ранней стадии, еще можно руками потушить. Если это уже разгорелось, то надо уже технику привлекать.
0: Да, спасибо вам большое. Андрей Птичников, руководитель группы Центра цифровых технологий для природно-климатических проектов программы карбонов полигонов научно-исследовательского университета Высшей школы экономики, кандидат географических наук, был у нас в эфире. Ну, собственно, вот Сергей Миронов призвал возродить институт лесников. Ну, я надеюсь, что государство, конечно, сильно сэкономило на том, что ликвидировало лесников. Мне кажется, не сильно. Ну, что-то у меня есть подозрение, что не сильно. А вот, вы знаете, даже фильмы были в советское время про лесников, там, как он ходил, дружил с животными, обнимался с медведями и вообще охранял лес. И такой, знаете, как бы лесной папа был. Ну, такие милые милое такое было кино. В советское время умели снимать какие-то

0: такие добрые пропагандистские фильмы. И про лесников тоже были. Так, что вы пишете? Леснику нужна будет помощь в лице лесного ОМОНа. Сорвал сыроежку, получил дубинкой по загривку, пишет Соловей Разбойник. Ну, это действительно Соловей Разбойник. Вот поэтому у вас, собственно, такие мысли. А 724 пишет, что лобби лесопильщиков не даст это сделать. Вы думаете, это они? Ну, не знаю. Или это просто экономически невыгодно иметь лесников, да? Но у меня есть, правда, сомнения, что сильно сэкономили. Лес – это главное достояние России. Оно бесхозно, возмущается Марина. Не знаю, насколько оно бесхозно. Вот говорят, что есть все-таки там хозяева, есть арендаторы, которые должны следить за лесом. Мы надеемся, что они нормально следят. Но есть участки, где никаких арендаторов нет. И никто за этим не следит. И бывают действительно какие-то бесхозные леса. И это, конечно, больно все, больно видеть. С лесником раньше дружили, говорит Уна Бабента. Лес можно было через него достать. Далее у нас новости, а потом программа «Умные парни».
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 15 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. 17 человек госпитализировали после атаки ВСУ на Геленджик, из них двое дети. Как сообщил журналистам помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров. Сегодня в результате падения обломков беспилотника в селе Архипа-Осиповка под Геленджиком погибли 4 человека, в том числе ребенок. И далее новость Интинформагентств. В продолжении темы, число пострадавших при атаке БПЛА на Геленджик достигло около 40 человек. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Подробности через полчаса. Задержан подозреваемый в нападении с ножом на двух мужчин в Солнечногорске. Это местный житель 77-го года рождения. В ближайшее время его доставят в следственный отдел, сообщили РИА Новости в подмосковном главке СКР. Сегодня неизвестный с ножом в Солнечногорске напал на двоих мужчин. Один из них погиб, второй госпитализирован. АвтоВАЗ заявила о росте продаж «Лады». В июле показатели увеличились на 4,3% относительно аналогичного периода прошлого года. Были проданы 28 900 автомобилей. При этом реализация машин с января по июль составила 183 100 единиц, что сопоставимо с данными за первое полугодие 2025-го. Лидером среди моделей стала обновленная «Нива Travel» с двигателем 1,8 литра. Спрос на нее вырос в полтора раза относительно июля 2020. Джанни Инфантино добивается помощи Белого дома для сохранения своего поста. Президент ФИФА сегодня проведет встречу с госсекретарем США Марко Рубио. По информации источников газеты «Нью-Йорк-Пост», футбольный функционер, цитата, «хочет заявить дипломату, что этот вид спорта мог бы стать частью мягкой силы Америки», конец цитаты. В материале отмечается, что Джанни Инфантино ранее попал под критику из-за инициативы продать долю прав на чемпионат мира частным инвесторам. Позднее он отказался от этой идеи. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 77 копеек, доллар 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек. В Москве в эти минуты плюс 25, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 28 атмосферное давление будет выше нормы 752 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
3: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
4: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
3: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
6: Oh my goodness!
5: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
6: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
7: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
3: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
8: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
3: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
8: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
3: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
8: Включите ваши приемники на полную мощность.
3: Каждое воскресенье после 8 вечера.
8: Всего вам доброго и слушайте рок.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
9: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
10: Плисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
9: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
3: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Умные парни».
0: 15:08 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте, в эфире программа «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. И у нас сегодня умный парень, председатель Совета фонда развития цифровой экономики, бывший советник президента России по развитию интернета Герман Клименко. Герман Сергеевич, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, слушатели.
0: Да. Я напомню наши координаты для того, чтобы вы могли написать свои комментарии нам в эфир, а можете позвонить, если захотите. СМС-портал +7 925 48 94 8, номер прямого эфира 7373948, код города 495, Телеграм и Макс для ваших сообщений в эфир, говорит МСК-бот. Ну, с чего бы хотелось начать, да? Ну, естественно, я не могу обойти стороной, собственно, историю с Павлом Дуровым, поскольку Росфинмониторинг на прошлой неделе внес его в перечень террористов, экстремистов, и прям шороху навели ФСБ, Следственный комитет, МВД, все, что все преступник Павел Дуров, все перепугались, что же будет с Телеграмом, можем ли мы вообще пользоваться Телеграмом, вот как я сейчас объявляю наши какие-то координаты в Телеграме. Как вы считаете, ну, вот эти вот, собственно, претензии к Павлу Дурову, да, там, что 150 тысяч замечаний, которые он не может никак исправить, и, по сути, посылает, да, наши правоохранительные органы, и правоохранительные органы, соответственно, вносят его в перечень экстремистов и террористов, но в то же время Телеграм работает и говорит, ну, все нормально, ну, он заблокирован, конечно. Но вы можете им пользоваться. Мне кажется, что это вот какой-то вот когнитивный диссонанс, все, что происходит.
11: Мне еще хуже, чем вам. У меня третье незаконченное юридическое. Да? Угу. И оно, конечно, прямо вот... Особенно началась эта история, когда был признан экстремистским Facebook. И на судебном процессе прокурор спрашивает у судьи, а пользоваться-то гражданам, запрещенным этим Facebook, можно? А судья говорит, да, почему нет? То есть вот мое юридическое образование, оно, конечно, незаконченное, правда, должен заметить, да, то есть, возможно, именно поэтому, кстати, да, то есть оно, конечно, там регулярно бунтует и зажигается. Если вообще говорить по сути, давайте два аспекта. Заканчивается комедия десятилетней давности, это дискуссия между Павлом и Роскомнадзором. Если вы ее помните или слушатели ее помнят, это когда они переписывались, когда господин Жаров переписывался с Дуровым, его пытались как-то смешно, действительно смешно блокировать на потеху всем, да. Вот, и прямо тогда чуть ли не всерьез народ говорил, что это такой пиар-телеграмма, да, ну, потому что теми методами, которые блокировал Роскомнадзор тогда, было, конечно, невозможно победить, ну, в общем, такая была истерика большая. И Дуров все время позиционировался у нас как такой свободолюбивый товарищ. Хотя, если мы с вами вспомним, как он поднимал ВКонтакт, был порнография и музыка с нарушением авторских прав, и перед встречей двух президентов России и Америки как раз ставил пункт там «навести порядок в вашем авторском праве», и там был... Был такой сайт, наверное, многие забыли, Лофм.патриком, тоже были товарищи. И ВКонтакт там был тогда, как вот самый негодяйский ресурс в этом плане. Потом Дуров перескочил в Телеграм, причем перескочил он примерно точно так же, как и делал ВКонтакт. Кстати, наверное, Дуров теперь надо каждый раз упоминать или надо один раз упоминать?
0: Ну, мы уже упомянули, да.
11: Уже достаточно.
0: Мы уже сказали, я даже два раза сказала.
11: Да, вот. А, соответственно, Павел тогда запустил Телеграм, причем WhatsApp написал тогда, директор WhatsApp, Павел, что это? Полная копия WhatsApp. Так же, как ВКонтакт был. То есть Павел достаточно специфичный человек. А у него своя специфическая, называемая либертарианская позиция. Это роль государства для него отсутствует, как класс. Да? То есть это пенсии, вот это все, это не его губернатор, это все лишнее. Желательно бы без всего этого. А насколько она настоящая, мы не знаем, да. Павел любит деньги, это общеизвестно, да. То есть вот, ну и вот не любит государство.
0: Ну а кто же не любит деньги-то из них?
11: Ну как выяснилось, что, когда его посадили во Франции по цифровому Digital Act, не такая Европа приняла, да, то есть сейчас достаточно жестче регулирование, я думаю, чем в Китае, в Европе. Вот выяснилось, что Павел очень хорошо со всеми сотрудничает, но под давлением, да. То есть мы такого давления не оказываем. В результате у нас сейчас возникло, я думаю, что если бы не СВО, да, Павел бы так и продолжал бы манкировать между нашими башнями, потому что есть башни, которые любят Телеграм, потом, ну вот, если вы же журналист профессиональный, вот буквально еще недавно, вы можете себе представить чиновника, у которого не было бы Телеграма?
0: Но они и сейчас есть.
11: Слушайте, это очень интересная история. Да. Стали пропадать.
0: А, то есть они исчезают, это, они уходят в Макс.
11: Почему? Это не важно, куда они уходят, вообще не важно. Возможно, они просто вообще меняют телефоны, делают специальные телефоны, хотя я бы на их месте, это, слушайте, когда владелец Телеграма назван террористом, экстремистом, да, тут мы с вами начинаем проверять потихонечку лояльность чиновников. Да? И тут я наблюдаю за процессом. У меня там, ну, допустим, человек 500, наверное, было чиновников, может, побольше. Вот осталось 400. 100 куда-то пропали, после как Дурова объявили. Вот, ну, не важно.
0: Ну, 1/5 все-таки пока только, да?
11: Да, но этот пока Телеграм не объявлен, потому что до сих пор действует какая-то такая вот история, которую вы задали совершенно справедливый вопрос, а как так? Ну, допустим, даже сейчас вот всех пугают, а вот если вы будете, ну, если вот там, допустим, будет Телеграм признан экстремистским, да, но с другой стороны, если задуматься, если Дурову предложит Телеграм, он экстремист, если мы Телеграму даем наши жалкие копейки, да, то есть, ну, вот у меня, например, звездочка горит, да, я же, по сути, получаюсь финансистом экстремизма.
0: Ну, у меня тоже.
11: Вот видите, мы с вами практически пойдем по одной колее
0: так,
11: туда.
0: Так, а у многих журналистов, потому что нам он нужен для работы, вот так.
11: Для какой, простите? Ну, вы сейчас в лоб, неважно. Да. Я задал вопрос, и не надо на него отвечать.
0: У нас есть, да, концов, естественно, у нас есть телеграм-канал, как у всех СМИ, на самом деле. Но для этой работы и нужен.
11: А звездочка там никак не играет роли, канал может завести любой. Это вам не Макс, кстати, который, чтобы завести канал.
0: Нет, смотрите, дают там кое-какие преимущества, в том числе какие. По редактированию текстов и так далее.
11: Ну,
0: да,
11: но все-таки канал можно... Ну, я все понимаю. Нет, на самом деле... Это специфика того, что случилось, знаете, неприятное самое, это когда человек неприятен нам с вами, да, а продукт хороший.
0: Это вот с ним.
11: И
0: как раз.
11: Я, в отличие от вас, человек честный, да, поэтому, когда
0: мы
11: слушаете.
0: А я не честный.
11: Я сейчас, подождите, я договорю. Да, да, есть, вот, возможно, вам понравится мой ответ. Я честно говорю, что мне просто нравится Телеграм. Да, то есть я поэтому, когда плачу, я плачу сервису, потому что там работают люди. Никаких выгод я от этого сильно не получаю, да, то есть, потому что расшифровка текста еще какая-то. Ну, там, ну, допустим, можно.
0: Ну, рекламы вот этой.
11: Там есть число чат-ботов. Там число чат-ботов есть какая-то история, там может быть. Вот. Но не суть. Если мы возвращаемся к истории, заканчивается 10-летняя комедия, взаимоотношения. Такого то есть государство тогда, 10 лет назад, конечно же, относилось к интернету щадяще, давайте так скажем. Да? То есть оно его не знало, про деньги ничего не понимало, про влияние ничего не понимало, дети веселятся, да, бог с ними. Вот примерно так, такое было отношение. И как раз, когда я в 2015-м стал советником, государство впервые задумалось, а вдруг там что-то есть, не дай бог. Да? Выяснилось, что не дай бог, да, есть. Да? То есть есть влияние, есть колоссальное... Деньги, на самом деле, как выяснилось. И дальше нас стали выстраивать под нормальный бизнес. А, причем это не только мы, это везде по миру пошло. Просто мы в силу тысячи причин вступили на этот скользкий путь требования там, хранения персданных. Сейчас-то везде же все происходит. Да? То есть, ну, мы как-то первыми начали. И знаете, есть такой термин «первый ученик». Да? Это когда ты задаешь вопрос, и тебе бьют по голове. Да? Все же молчали, да, что ты выпендриваться начал. Мы могли бы подождать, если бы мы вели себя более, ну, как бы, знаете, там, сдержанно, да, то есть, он говорит, не было даже тогда причин, а мы видим, вот это закон о хранении персданных у нас появился, потом закон о блогерах какой-то появился, первыми причем, весь мир на нас с удивлением смотрел, ну, примерно как мы сейчас все смотрим на Австралию, которая запретила детям социальные сети.
0: Так не только она, уже нет,
11: у нас пока юридически только Австралия, все остальные это только намерения.
0: Ну, да? Скорее всего, они их реализуют.
11: Вы знаете, я надеюсь искренне, что результаты австралийского эксперимента, да, все-таки что-то, как-то там же известно, что половина ушло туда, куда лучше не ходить, да, а вторая половина подменяет возраста и как-то там совершенно спокойно себе...
0: Покупает аккаунты, наверное, ну как
11: совершенно верно, то есть, вот. То есть остались в этой сети, о которой мы с вами все знаем, проще договариваться. Вот если вернуться к Дурову, беда в том, что действительно сервис популярный, сервис хороший. А мы именно к интернет-сервисам относимся, они же вот здесь у нас находятся, да, то есть они становятся персонализированными у нас, как бы, да, то есть, соответственно, Павел еще умудрился сделать, ну, вот Google — это Google, да, то есть, например, даже экстремистский Facebook — это экстремистский Facebook, а Telegram, говорим Telegram, представляемся Дурова, Телеграм, да, то есть он как-то умудрился объединиться, и все неприятности Дурова сказываются на Телеграме, все неприятности Телеграма идут наоборот, и мы его воспринимаем очеловеченно, да, хотя это обычный сервис, честно говоря, весьма неплохой, но все-таки обычный. И я думаю, что сейчас идет финализация истории, потому что мы наблюдали с вами подъем, начиная со времен ВКонтакта, то есть, по сути, легенда, еще же на Дурове висит легенда, квартира, умный мальчик, компьютер, первые 10 тысяч долларов на сервер.
0: А помните еще вот эти вот деньги, которые он сбрасывал?
11: Я вообще все помню. Да? Нет, это попутно. Вот еще раз. Да. У Дурова еще есть эффекты, которые надо исследовать где-нибудь вот на журфаке маркетинг, да, и на психиатрии еще, да, заодно, да. Потому что то, что позволял себе Павел, любого бы другого смело бы с рынка просто, да, то есть мы помним, там, ну, я знаю много прецедентов, где на этом заканчивались все карьеры вообще, да, то есть, но Павел умудрялся каким-то образом из этого всего вылезать. Не знаю, отдавал ли он долю, да, расплачивался ли он деньгами, либо ему просто тупо везло. Да? Вот. Сейчас была история совершенно чудесная, когда он привлек деньги на крипту, И потом, когда его Америка попросила этого не делать, выяснилось, что он там растратил половину денег на телеграммы именно, да, то есть вот тогда на сервера. И вообще по всем законам его должны были инвесторы казнить, потому что это нецелевое использование денег. Но ему опять же это сошло с рук. Сейчас мы наблюдаем с вами картину, где Павел, все тоже забыли, где-то несколько месяцев назад была такая история, когда Павел написал, что вот у нас скоро будет ГРОК. В Телеграме искусственный интеллект. Нам бы вообще было с вами хорошо. Мы бы еще и видео бы там генерили, еще что-то делали. И Маск его осадил. Сказал, что нет. Да, то есть, потому что Павел сейчас пропустил. Он раньше всегда умудрялся встревать в самые моменты, да, но он пропустил искусственный интеллект. Он сейчас добавил к нам с вами, к сервису, по-моему, такую звездочку.
0: Там есть всех, что-то, есть.
11: Ну, да, звезд, да, там, да, типа, вы можете отредактировать текст, да, но это да, настолько да. все само по себе. Вот, и, соответственно, мне кажется, мы наблюдаем некоторый закат самого проекта, да, по большому счету. Не потому, что он плохой, он не стал хуже. Он даже будет зарабатывать, да, совершенно не обязательно. Но то, что он из топов уходит, да, ну, именно там он, может быть, обсуждаем, да, то есть, но именно что у него при нынешней Forbes его оценивал капитализацию тоже месяц назад, цифра там 8 миллиардов долларов. Ну, для нас с вами лично это много, да, но по современным меркам проектов искусственного интеллекта это жалкие копейки, это неудачники. Это вы просто заявили, что вы делаете какой-то стартап, на... утрирую сейчас сильно, да. Вот поэтому у Павла сейчас позиция сложная, у него уголовное дело во Франции, которое не рассосется само. А ни с кем договориться он не может.
0: Там 12 пунктов обвинений, насколько я помню, там во Франции предъявили ему.
11: Там тоже есть экстремисты, только там добавили еще педофилов, наркоманов. Да-да-да. И, в принципе, туда добавили ровно все то, что многие говорят, должен ли Павел отвечать за контент. Тут очень интересный вопрос. Мы все забываем, что Павел сам выбрал позицию, что он будет отвечать за контент. Когда были скандалы Иран, там какие-то были маджахеты, что-то еще, там каналы экстремистские были, он сказал, вы мне присылаете, и я определю. Тем самым он на себя взял ответственность. Он мог совершенно честно отдать иранским там, товарищам, да, каналы, чтобы он их там, ну, у нас же, он же умеет это, больше того, он даже умеет это делать, да. У нас есть телеканалы наши отечественные, патриотические, которым просто из телеграмма выход наружу закрыт. Они вещают только для россиян. В принципе, он мог то же самое отдать там Роскомнадзору, да, то есть, потому что...
0: А то есть, а как это происходит технически?
11: Технически вот... Павел нажимает на кнопочку, и этот канал виден только в России.
0: То есть, он виден только...
11: Или
0: то есть,
11: он вот не это... виден в России, да? То есть...
0: Ну, так это же цензура тоже, по
11: сути. Подождите, это не цензура. Это в каждых странах есть свое. Например, в России мы едим говядину, а в Индии не очень едят.
0: Она священная там, да.
11: А у нас, допустим, есть канал по стейкам, например. Да? То есть, вот, может ли Индия у нас попросить... Мы, сейчас, мы в политику не опускаемся, правильно? Да? То есть, мы в политику не опускаемся. А может ли Индия... попросить Telegram не вещать этот канал на Индию. Понимаете, ответ Павла «свобода слова» он не ответ. Да? То есть, вот, поэтому, по идее, цензура у каждого своя. Мы либо говорим, что у нас вообще нет нигде цензуры, нет нигде законов. Да? Давайте опустимся, например, в проблему Икса, Твиттера бывшего. Наверное, тоже надо говорить, запрещенный или заблокированный.
0: Он у нас
11: да?
0: не запрещен, он не, просто заблокирован.
11: Заблокирован. Почему он заблокирован? А, знаете, почему он заблокирован? Потому что там 3000 картинок каких-то порнографии. Но надо справедливо заметить, что это не совсем порнография. Есть такое слово «хентай» называется. Незапрещенное слово, да, то есть вот нарисованная история, да, то есть вот. А по нашим законам, по японским это нормально, у них это не порнография. У них порнография, она жестко цензурируется, там, если туда окунуться, да. А по нашим законам, ну, вроде как бы да. Что мы могли бы сделать? Мы могли бы написать, кстати, в этот же X, да, и он бы просто фильтр поставил на Россию, и мы бы этого не видели. То есть вопрос цензуры, это когда, ну, я не могу давать точное определение, ну, потому что мы сейчас с вами идем в политику. Мы сейчас не про политику вообще говорим. Мы говорим про право государства. Свежая вам история про цензуру, кажется, я понял, кажется. Помните недавно, когда только-только Роскомнадзор усложнил жизнь телеграмму, да, в Государственной Думе группа депутатов, коммунистов, да, приняла обращение к Володину с требованием немедленно разблокировать телеграмму. И так случилось... Извините, так случилось, что я в этот день с двумя товарищами из этой фракции обедал. Тяжело. Ну, случайно. Это стыдно, да. То есть признаваться, что ты обедал с депутатами. Но вообще они хорошие люди.
0: Да.
11: Но немножечко необразованные. Вот мы сидим, кушаем, а меня просто распирает. Они-то коммунисты. Ну ладно, были бы какие-нибудь новые люди либеральные, которые туда прокрались. А тут коммунисты, святые люди. Я говорю, слушайте, я говорю, а вы патриоты? Они еще в том возрасте, ну, примерно как я, то есть кто-то служил, да. Я говорю, слушайте, смотрите, вот берем телеграм, открываем. Открываем. Заходим в поиск, вводим два слова. Смотрите, видите каналы, да? Нажимаем. Давайте нажмем. Нажимаем. А там у них есть развлечение такое на той стороне, да? Дроны, который убивает русских солдат. Вот это вся нарезочка. Даже YouTube стесняется это делать. Да? YouTube на этом месте все это марает и говорит, идите в Telegram. Я говорю, коллеги, вы за это голосовали? Мне просто уточняющий вопрос. Так вот, собственно говоря, у каждой страны есть свои традиции. Каждая страна имеет право эти традиции внутри себя, наверное, делать как угодно. Да? То есть, если бы у нас была там страна цыганская, да, там бы у нас были бы свадьбы там, 8-летних девочек. Да? То есть, но у них внутри. У них так принято. Да? Но наружу это вещать возникает много вопросов. И у государства должно быть право своего какого-то государства каким-то образом это ограничить. Самое главное, Дуров, еще раз повторюсь, это умеет очень хорошо делать и делает.
0: Почему же он тогда у нас-то это не делает? Вот вопрос.
11: Потому что мы для него оселок пиара. То есть мы для него всегда пиар. Потому что на самом деле тот же Форбс, кстати, отметил, что у Дурова два центра силы. Ну, всегда есть центр зарождения, откуда-то идут. Да, это Россия и Иран. Причем понятно, почему. Все-таки есть некоторая корреляция между числом каналов и СМИ. Есть какая-то такая история. Да, вот, соответственно, и там у нас Дуров там достаточно хорошо живет. Я думаю, что... Так, стоп, мысль потерял светлую.
0: Да, почему он так себя ведет с нами? То есть,
11: С нами там ведет очень просто.
0: Кнопочку не отжимает.
11: И два мотива. Первое, мы для него последний редут, на который можно оттачивать свое остроумие.
0: А только он этим занимался на прошлой неделе.
11: И он этим регулярно занимается, я могу сказать. Да? То есть остроумие, показывать, какой он хороший, как он борется со всеми негодяями, как он не сотрудничает со всеми. А вторая часть — санкции. Возможно, он бы и договорился сейчас, потому что, в принципе, он уже лишился девственности во Франции. Он прекрасно сотрудничает, почитайте французскую прессу. Франция абсолютно довольна телеграммом, как он. То есть они ему задают вопрос, он дает ответ. Вообще нормально все. Но с нами в чем проблема? Теперь представьте себе, у него во Франции уголовное дело, да, то есть там, ну, мои товарищи, кто там живет, они прогнозируют, что, конечно, его, наверное, не посадят, ну, дадут там условный срок, 3, 5, 7 лет, да, и какой-нибудь штраф, $1-2 миллиарда. Ну, Европа так любит, да, и отпустят его с Богом, Павел останется, у него же основная задача остаться в Европе. А с другой стороны, есть Россия, которая, где та же Франция очень активно сейчас 21-й пакет санкций принимает. Да, теперь представьте себе, что в этот момент Дуров начинает вступать в переговоры с негодяями из России. Какова его судьба во Франции будет, как вы думаете?
0: Да, это...
11: Нехорошее, все знаете, да.
0: С этим...
11: Это просто ответ на вопрос, почему. Там есть, знаете, как двойной замок.
0: С этим все понятно, но, опять же, почему бы не... Ну, просто тебя заблюрить, да, определенные каналы, чтобы они здесь не были видны. Ну, сделай ты это.
11: Я думаю, что у него есть свое когнитивное собственное искажение. Я думаю, что он действительно искренне верит, что он несет... Он искренне с ним общался, он искренне считает, да, что...
0: Ну, цифровая, например, свобода, вот это все, да.
11: Да, интереснее, я ему задал вопрос напрямую, я говорю, слушай, а вот, ну, вот все дела по наркотикам сейчас, да, то есть они строятся на том, что нельзя вытащить на конце того, кто закладку размещает. Там целая технология, если подумать, там никто ничего не может сделать. Он правильно отвечает, пусть правоохранительные органы работают лучше.
0: Ну, он так всегда отвечает обычно.
11: Нет, дело в том, что если задуматься, то это очень такой... Это еще раз, это как раз это либертарианство, доведенное до какого-то конца, прям абсолютного конца, да. Но это полный неучет того, что рядом с ним живут еще люди, да. То есть я говорю, ну, там много можно дискутировать на эту тему бесконечно, да. То есть вот. Но смысл в том, что Павел искренне совершенно считает, что во все это вмешиваться не надо.
0: Герман Сергеевич, ну, из этого всего у меня возникает вопрос. Окей, Павла Дурова объявили террористом-экстремистом, а, собственно, телеграм нет. В чем суть этого? Как это бьет по Дурову, вот вся эта история?
11: Смотрите,
0: или почему тогда тупо сразу не закрыть телеграм и закончить?
11: Смотрите,
0: всё?
11: Я когда служил на Старой площади, я заметил следующую особенность, что между тем, что пишут, и тем, что происходит, вообще нет никакой корреляции. Вот что бы там ни происходило, а еще особенно на своем примере, который я видел, да, то есть и там вдруг появляются какие-то аналитические тексты, да, вообще не связанная история. На самом деле, когда начинаешь копаться, выясняется, что есть какие-то мотивы, да, но нет одного решения. Вот есть стечение, да, вот, например, я верю в то, что большая доля происходящих событий, это то, что сформировалась достаточно мощная, называется сейчас слово «башня», да, они просто, они нестабильны, они периодически появляются, пропадают, вот башня, кружок по интересам, который начал говорить о том, что Телеграм надо бы вернуть. И обратите внимание, ведь Дурова могли назначить иноагентом, но с иноагентом можно разговаривать. Иноагент не является там совсем-то прокаженным, он, конечно, прокаженный, да, но разговаривать с ним вроде бы как бы еще можно. А с экстремистом, на которого возбуждено дело, разговаривать невозможно. Да? И, соответственно, на мой взгляд, это просто быстрое, то есть, потому что даже и объяснение. Uh-huh. Я бы, например, привозил примеры по Дурову исключительно из каналов, где там убивают наших русских солдат. Они даже были бы эмпатичнее, важнее, да? Ну, выбрали какой-то дайванчик, да, там какой-то сервис знакомств, да? Вот. Но в целом, мне кажется, это просто ответ силовиков на пожелание партии мира, да? Uh-huh. Ну, то есть дискуссия же, обратите внимание, за последние две недели развернулась. Можно ли что-то сделать, да? Ответ, в общем-то, нет, только он закрепился прямо вот в самой его категорической форме.
0: Ну, то есть они просто вот так вот все поставили точку. Нет, точно никакой разблокировки не будет.
11: Ну, вот в том виде, как есть сейчас, да, то есть мы с вами не видим никаких движений в эту сторону.
0: Но тогда еще один вопрос. Учитывая, что мы все продолжаем, на самом деле, пользоваться Телеграмом.
11: Так.
0: В чем смысл вот этой блокировки?
11: Ну, во-первых, не все мы пользуемся. Если мы с вами посмотрим, как падает аудитория запрещенного у нас
0: экстремистского
11: Фейсбука,
0: она падает. Причем
11: она, тем не менее, она падает.
0: Да.
11: Тут просто неудачно получилось с Максом, которого вышибли из всех сервисов, да? И тут сейчас сидишь, я уже на него начал на Макс потихонечку переходить. А сейчас я никак не могу настроить с него уведомление, да? А все-таки в мессенджер, давайте скажем, самое важное — это уведомление.
0: Ну,
11: да?
0: Потому что его вышибли, и уведомления тоже.
11: Да, и уведомления. А в мессенджер без уведомления — это тоже не очень понятно о чем. Кстати, в связи с этим тоже интересная тема, что государство заговорило, вдумайтесь, оно заговорило уже последнюю неделю, о том, что надо социализировать госуслуги.
0: Понятно, что... вот об этом, кстати говоря, мы об этом сейчас во второй части программы подробненько поговорим, потому что у меня как раз есть вопрос про госуслуги, поговорим и про Макс поговорим. Председатель Совета фонда развития цифровой экономики, бывший советник президента России по развитию интернета Герман Клименко сегодня в программе «Умные парни». Далее новости, потом продолжим.
12: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 15:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Число пострадавших в результате удара ВСУ по Геленджику выросло до 47. Обновленные данные привел мэр Алексей Богодистов. По его словам, в больнице Архипа Осиповки оказывается первичная помощь всем раненым. Дополнительно сельскую больницу усилили врачи из города, а также медики из санатория. В свою очередь, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев написал в мессенджере Макс, что число погибших выросло до 6, трое из них дети. Глава региона добавил, что всем пострадавшим и семьям погибших будет оказана поддержка и помощь. Он назвал случившееся террористическим актом. Сегодня в районе Геленджика был сбит дрон ВСУ, его обломки упали в Архипа Осиповке. В больнице Ростовской области девочка заразилась ВИЧ и гепатитом С. Это произошло в медучреждении Азова. Как сообщили РИА Новости в Минздраве региона, ведомство оказывает необходимую помощь ребенку. Росздравнадзор и прокуратура начали проверки. По информации СМИ, 11-летняя школьница заразилась ВИЧ и гепатитом С после лечения кишечной инфекции. Во Владимирской области на складе «Вайлдберрис» после пожара удалось сохранить часть товаров. Будет проведена оценка ущерба, об этом сообщает пресс-служба «Маркетплейса». Там уточнили, что после получения разрешения от оперативных служб товары пройдут процесс сортировки. Сегодня в результате атаки дронов ВСУ во Владимирской области загорелся логистический центр «Вайлдберрис». Возгорание локализовано на площади 100 тысяч квадратных метров. Человек-паук «Новый день» за первый уикенд собрал в мире 927 миллионов долларов. Это второй результат в истории кино по выручке за первые выходные после премьеры. Как сообщает издание Variety, рекорд удерживает лента «Мстители. Финал» 2019 года, которая смогла за дебютный уикенд заработать 1,2 миллиарда долларов. Отмечается, что для студии Sony Pictures это лучший старт картины за всю историю. Новый фильм о Человеке-пауке превзошел показатели предыдущей картины «Человек-паук. Нет пути домой», которая в декабре 2021 года за первые выходные в прокате заработала 260 миллионов 100 тысяч долларов в Северной Америке и 587 миллионов 200 тысяч по всему миру. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 77 копеек, доллар 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек. В Москве в эти минуты плюс 25, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 28. Атмосферное давление будет выше нормы, 752 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
12: Говорит Москва.
13: Реклама. Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
14: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
15: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.
12: Внимание! Говорит Москва.
16: 94,8.
17: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
0: 15:34 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем программу «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94,8 FM. И у нас сегодня в гостях председатель Совета фонда развития цифровой экономики, бывший советник президента России по развитию интернета Герман Клименко. Герман Сергеевич, здравствуйте еще раз.
11: Еще раз здравствуйте, Анна. Еще раз здравствуйте, слушатели.
0: Остановились мы на интересной очень теме. Вы начали говорить про Макс. Да?
11: Да,
0: про Макс.
11: И... Не про Макс, скорее про госуслуги.
0: И про которые... госуслуги. Но я вот, вы знаете, хотела, кстати говоря, по поводу Макса задать вопрос. Было ли это ожидаемо, что Макс вдруг против Макса объявили какие-то санкции? Ну, объявили санкции, я так понимаю, против ВКонтакте, да, самой группы?
11: Слушайте, там очень мутная тема, как обычно, везде причем, да, то есть нет одного ответа, есть разные версии. А там фигурирует история про то, что в учредителях Макса, ну, его ВКонтакте, в силу там тысячи причин произошли изменения, которые мы не просмотрели, да, и выясняется, что там санкционная история. Чуть раньше до этого Apple получил по голове от английского правительства за то, что он выплачивал в пользу кинотеатра «Окко», кстати, денежки, и у них в связи с этим была пересмотрена позиция. Все-таки надо добавить, что Apple, я хочу в самую историю, да, вернуться к началу к этой истории, что Apple самая, из крупных компаний, самая терпимая. Они в Китае работают. Они все им отдали китайцам. Да? То есть, в принципе, при определенной корректной работе у нас бы было бы то же самое. Мы немножечко, скажем, не китайцы, нет у нас терпения, мы сразу хотим, чтобы на коленях и все нам делали по свистку. Да? То есть, вот, поэтому здесь с Максом, я думаю, две истории сработали. Первая история – это необходимость Apple как-то отреагировать. То есть, ну, во-первых, помните, мы же начали с того, что мы запретили почему-то платежи с телефонов в пользу Apple, да, и разрушили некоторое юридическое равновесие. Оно существовало 3 года. Google нас по-своему санкционировал, Apple по-своему. Чуть по-разному, да, то есть Google, кстати, по деньгам гораздо жестче, Apple гораздо мягче.
0: А вот почему-то, кстати, у людей существовало мнение, у многих, они считали, что... А, ну все, Apple, я перейду на Android. Почему они думали, что Android это...
11: А это вот, знаете, криптовалюта, да, и крипта, и валюта там, и не валюта, и не крипта, как морская свинка, да, и не морская, и не свинка. И безопасностью там не очень хорошо, судя по тому, как воруют, да, и с деньгами там не очень хорошо, потому что, судя по тому, как это принимается везде. Так же и здесь. У людей много распространенных, это всегда парадоксальные мемы, да, понятно, что я думаю, что у Гугла в этом плане лучшая репутация, потому что... самих телефонов аппаратно больше, и очень много сервисов бесплатных. Таблички, почта, еще что-то, еще что-то. Это порождает лояльность некоторую. У Apple такого объема нет. Но на самом деле Apple был к нам более терпим. Так вот, мы когда разрушили вот этот вот... юристы не любят. Знаете, они как-то договорились, все сделали, замазали. Причем разные компании, если посмотреть, по-разному нас санкционируют. Кто-то санкционирует по IP. Кто-то смотрит, что за IP стоит. Да? Кто-то берет... и смотришь, там не было VPN-ов, да, там есть строжайшая история. Кстати, Google наиболее строгий в этом плане к своим сервисам нейронных сетей, попробуйте к нему пробиться. Это целое искусство надо совершить, чтобы там получить у него сервис. И в результате мы имеем с вами картинку, когда, я думаю, что юристы Apple просто не получили команду, надо было как-то реагировать на все эти истории, и стали поднимать. И выяснили, что пересмотрели учредители, и да, пострадал только ВКонтакте, куст ВКонтакта, да. Это говорит, это немножечко хорошо говорит о том, что, скорее всего, дальше это не пойдет. Хотя там есть, у нас много государственных сервисов, или имеющих отношение к государству, или компаний, которые вещают от государства. Они в целом там присутствуют.
0: Ну, собственно, госуслуги это тоже государство.
11: Да, собственно, госуслуги. Вот. Но дальше, знаете, как вот пошла лавина. Угу. Дальше, кстати, ну, давайте вспомним. Макс, потом ВКонтакт, потом европейцы наши. Я думаю, у них к 21-му вот этому списку претензий, да, то есть не было понятно, что давайте вдруг бабах, смотрите, Макс и ВКонтакте, поехали, их туда всех добавили, да, просто подсказка такая. Тут же отреагировал Google, который тоже самое провел чистку у себя, ага. Вот, и мы сейчас находимся в какой-то новой позиции, с которой мы либо должны согласиться, да, либо спорить дальше. Если спорить дальше, то продолжение у нас будет примерно с вами предсказуемое, да, то есть там с Android'а уберут Рустор, то есть он mm-hmm. перестанет работать. Там много-много разных можно. То есть мы можем это продолжать. Я надеюсь, что все это успокоится на том состоянии поражения. То есть мы получили какие-то себе дырки, корабль дырки получил. Мы их будем латать, а все остальные останутся живы. И госуслуги останутся живы, и все остальные, скорее всего. Если мы не будем, ну, давайте там, скажем, искать ответочки, как любят наши депутаты. Да? Ну, например, запретить завоз оборудования, ну и так далее. Чтобы, ну,
0: Ну, дело в том, что все, что мы будем предпринимать в этом плане, вот такие вот агрессивные действия, они в первую очередь, к сожалению, будут бить по нам самим, то, собственно, и по
11: вам самим. Извините, не по нам самим, мы тогда должны себя от депутатов отделить, да, да? То есть, по нам самим, а по ним не будут, да, то есть, потому что они в этом, по-моему, даже и не пользуются.
0: Они не пользуются, депутаты, они ходят многие с гаджетами, собственно, дорогими довольно.
11: Ну, может быть. Не суть, я думаю, что на этом... Надеюсь, что, по крайней мере, я не хочу, понимаете, здесь как бы, знаете, думать о том, что ядерный взрыв будет, да, но это как бы он локальный, он все, он уже будет и не будет, да, то есть вот я надеюсь, что на этом обмен ударами закончится, и мы дальше будем жить.
0: Я так понимаю, что надеяться на то, что Максы в ближайшее время вернут в Apple Store и в Google Play, такой надежды нет. Если они, допустим, этого соучредителя уберут.
11: Смотрите, чудеса бывают, чудеса бывают. Да, но если мы с вами говорим о невероятной истории, я думаю, что обратного процесса, обратного хода, примерно как если они подпали, нам же точно они сами не говорят. Uh-huh. То есть вообще как бы, я думаю, что в момент, когда изгнали Макс, еще была позиция подоговориться. Потому что не было объявлено за что, не было объявлено санкции, это не санкции, может быть, ошибки. Помните, там была история, что наши продукты там диагностировали VPN и передавали в Роскомнадзор. Это не очень хорошо с точки зрения полиса. Никто не знал, юристы правы, не правы. То есть, вот. И вот когда уже в конце заговорили, что и все из-за санкций, что все санкционная история, то, значит, они встали в ряд вместе с нашими коммерческими банками и компаниями, которые санкционировались. Да? А там все просто понятно. Пока санкции не снимут, мы никуда не уедем. Тем более добавилось сверху европейские санкции. Пока европейские санкции не уберут, ну, поэтому я думаю, что рассчитывать на возврат уже изгнанных ресурсов, то есть мало того, что их App Store изгнал, их еще подкрепили сзади санкционными списками от Европы. Это не Америка, конечно, но для нас Европы хватает выше крыши. Поэтому я бы не ждал вообще, то есть...
0: Окей, ну, получается, что мне просто интересно,
11: вы как... Вы просто так вздохнули тяжело, как будто вы надеялись,
0: что... Да, тяжело, нет, я не надеялся, просто интересно, как в дальнейшем люди будут пользоваться тем же Максом, поскольку они установить на свои устройства они его не
11: Слушайте,
0: смогут.
11: Тут важно хорошие новости. Не хорошие новости, да, так скажем, да, то есть, когда Макс появился, в общем-то, было несколько сценариев его появления, да, то есть, государству очень нравилась модель Вичата, но она в целом не самая плохая, давайте скажем так, это нагрузка в единую среду, такое, знаете, слово, извините за слово, супер-ап. Да?
0: Ну,
11: это где все.
0: Это китайский.
11: Вот безумно WeChat, меня, например, в Яндекс.Го вот это раздражает, что там все внутри, да, то есть я хочу по отдельности, потому что оно мне это все не нужно, он мне пытается все это продавать, а я пользуюсь только такси, например, или только лавкой. Вот, но тем не менее, сам по себе ап работает, и захотелось сделать как-то общее. Понятно? Понятно же всем. И тогда это было понятно, кстати, в свое время вообще всем. Есть госуслуги, прекрасно работающие, вообще прекрасно работающие. У них есть внутренняя почта, у них есть внутренний мессенджер. Внутренний-то есть, понимаете? Все, что нужно было сделать внутри госуслуг, у тебя все авторизовано, не надо ничего придумывать два раза, да? Но у госуслуг есть один минус. Вот если вы угадаете, какой, я тогда сниму шляпу, скажу, что вы действительно много общаетесь с чиновниками.
0: Я не общаюсь с чиновниками.
11: Но вы можете догадаться. Я вам скажу, какую сейчас расскажу. Ну да, конечно же, какую? Они бесплатные, их нельзя по закону, на них нельзя зарабатывать.
0: А, то есть, а теперь они хотят заработать.
11: А в указе про создание Макса там прям в лоб прописано, реклама возможна. продажа данных, возможно, да, и дальше началась история. Все мы знаем, что надо делать, надо было в госуслугах это делать, прекрасно работает, прекрасная репутация сервиса, да.
0: Как сделать госуслуги, извините, я вас перебью, платными, потому что это государственный сервис.
11: Госуслуги не надо делать платными,
0: да.
11: Поэтому сперва придумали, хотели, наверное, поручить там-таму, да, то есть, ну, ага. Потому что, на самом деле, еще раз повторюсь, вот, понимаете, это такая история, которую действительно надо где-то преподавать, когда все хорошо. Угу. Есть прекрасный сервис Mail.ru, да, то есть мы можем по-разному к нему относиться, но техническую сторону говоря. Столько лет работает, великолепно, все хорошо. Опыт мессенджеров потрясающий. В мире, я подозреваю, нет компании, которая была бы, обладала бы такой компетенцией. У них и Аська была, вспомните, и там-там и были, и в Одноклассниках. То есть у них компетенция в мессенджерах колоссальна. Я так понимаю, сперва хотели дать там-там. Uh-huh. Там-там была полная копия телеги, каналы, все было, да? Но нюанс, опять же, юридически принадлежит ВКонтакту. А у нас же интересов много у всех, да, как отдать что-то такое золотое кому-то, да, uh-huh. И решили создать отдельную организацию, которую поручили, прям сразу прописали рекламу, чтобы не было конфликтов с Роскомнадзором, да, и так далее, и тому подобное. Все, да, вот, и мы в результате это получили. Сейчас получилась история. Макс стал обрастать, uh-huh. К удивлению всех, я просто даже не понимал этого масштаба, там, каждый день что-то передаем с госуслуг, да. То есть, а госуслуги, ну, не бывает такого, чтобы, когда сервис 100 миллионов, да, чтобы он не социализировался. Uh-huh. Ну, что-то туда надо добавить, да? То есть они идут в сторону социализации, да? И очевидно, что это как под туннелем Ла-Манша, да? То есть когда две компании идут, да? То есть по идее... Да, а запускать, конечно, надо было все это на госуслугах, да? Uh-huh. Потому что, ну, там есть какие-то истории мессенджерские, которые были бы мне интересны. Семья, да? Еще что-то. Потом, собственно говоря, дал маме, сказал, вот... То есть госуслуги мы им примерно даже доверяем. То есть uh-huh. С точки зрения репутации не понадобилась никакая инстасамка, да? Которая бы там... Работает даже в переходе. Да? Не надо было вот это все калечить, да, то есть mm-hmm. Все бы прекрасно работало. Я думаю, сейчас результаты, кстати, у мессенджера госуслуг были бы на порядок лучше, чем у Макс. Просто в силу. Но мотивации-то нет, денег-то нет. Вот. Хотя, мне кажется, государство могло бы вполне за свой счет себе это позволить. Вообще вот безотносительно. Вот. Поэтому мы сейчас имеем в виду последнюю неделю, обратите внимание, идут постоянные темы, что надо социализироваться. Есть план у правительства к 2030 году социализацию. Мне кажется, такой, да, тут маленький вопрос, куда деть Макс?
0: Да, если они из госуслуг.
11: Слушайте, вот ну куда-то же дели спутник. Вы же знаете, его не закрыли. Угу. Его растворили, да, то есть вот его...
0: Уже не понимали? Помнит никто, на
11: него,
0: самом деле.
11: Нет, ну я напомню, смотрите. Это, нет, это вопрос времени. Нет, смотрите, там время, да, там, да, нет, да. Нет, там-то сам он-то все. Спутник, это была прекрасная история, потратили много денег, было очень смешно, все смеялись.
0: А потом, а потраченные, кому-то было и хорошо,
11: да, от этого. А сперва хорошо, а потом да. Генпрокуратура. Да, генпрокуратура никому не нравится, поэтому надо куда-то его деть. Да, то есть есть объект, который стоит много-много миллиардов, да, и вот его просто разделили и внедрили в разные корпорации, которые это все делали у нас. Да, то есть вот теперь спутник живой, но как Франкенштейн разделенный. Uh-huh. То есть не как Франкенштейн, а как-то на запчасти его раздали, да. Вот, так же и здесь, хотя понятно, что по идее, то есть, ну, мы можем на конце получить, потому что госуслуги, если они социализируются, они идут в сторону Макса, Макс будет пытаться наращиваться, и я понимаю, в нем будут вкладываться, потому что немножко другая часть аудитории идет, другая часть башен другая, но если они пройдут мимо друг друга, у нас будет два мессенджера, совершенно чудесных, я бы сказал, да, потому что, ну, честно говоря, мне пользоваться госуслугами понятнее, да, то есть, uh-huh. Все-таки я Максом пользуюсь. Но формально мне как бы, ну, мне все равно, честно говоря, чем пользоваться. Тут надо еще добавить, у меня все-таки профдеформация. У меня поставьте все, что угодно, у меня и WeChat стоит, и еще что-то стоит, и я не испытываю mm-hmm. проблем, да. Вот, но госуслуги были бы мне, наверное, приятнее, да, то есть вот. Но вот, поэтому я сейчас вижу два тренда. Мне будет интересно, насколько он быстро, потому что на самом деле без мессенджера, без пуши, без уведомлений mm-hmm. мессенджер превращается в неизвестно что. Нельзя на него надевать действительно история, там, уведомления, там, в суды. Но если человек не получит эти уведомления, плюс вы правы абсолютно, а с обновлением что делать, да, то есть, причем с обновлением, ну, его же нельзя сказать, а вот теперь все заведите телефон Android. Uh-huh. Как-то будет выглядеть не очень хорошо, да, то есть, вот, ну, или если у вас нет Android, государство вам купит. Не работает модель. А на Apple будет история, примерно, как сейчас с банками. Ну, тогда надо будет... Я просто разные слышал истории, то есть это не значит, что они так и будут, но ну, там в каждом МФЦ вы можете прийти в МФЦ, дать им свой iPhone, да, и сказать, а поставьте мне, пожалуйста, Макс, да, или поставьте мне там, не знаю, там,
0: почему?
11: Банк.
0: Вот у меня вопрос тогда возникает, почему надо Макс ставить в МФЦ, а какой Макс имеет отношение к МФЦ, это продукт ВКонтакте? Почему МФЦ?
11: Во-первых, продукт не ВКонтакте, продукт нет. Самостоятельное юридическое лицо.
0: Ну, тем более.
11: Нет,
0: почему в МФЦ это государственная служба?
11: Ну, давайте в конце концов маску снимем. Мы же понимаем, что Макс решает государственные задачи, да, то есть, и как это сейчас модно писать, контролируется российским государством. Да, то есть, ну, оно не, так юридически нет, но фактически мы понимаем, что да. Да, то есть, если представить себе, я знаю несколько мессенджеров, вот когда был самый пик хейта по Максу, да, то есть там, спрашивали, что делать. Я говорю, коллеги, ну, отдайте кому-нибудь еще на пару, да, то есть uh-huh. возьмите там Red Soft, да, есть у нас. То есть у нас есть операционная система, где есть мессенджеры. Дайте еще кому-то, да, то есть такую же право делать такое то же самое, и вы тут же решите тучи вопросов. Они начнут друг с другом конкурировать, Макс начнет думать о том, что он делает наконец-то, да, то есть, и, причем они там по-своему, там программисты там uh-huh. хорошие, там как бы вот такое политуправление специфичное, да. Вот. И тогда этот вопрос как-то так уходил всегда, его не рассматривали. Сейчас, возможно, из-за того, что, скажем, пуши и нет, придется uh-huh. как-то вот двигаться.
0: Ну вот слушатель пишет, в Максе давно рассказали, что делать, чтобы приходили уведомления. Там что-то как надо пошаманить, да, я так понимаю.
11: Среднестатистическая девочка с этим не справится. Вы справитесь. Не вы справитесь. А но я даже подозреваю, и среднестатистический... Ну, не то, что мальчик не справится, там что-то изменится. Там надо... Uh-huh. Нет, понятно, там есть лайфхаки, которые позволяют. Но если мы с вами говорим о юридически обязывающей истории, это же не просто Макс, да? Мы понимаем, что Макс – это ресурс, который несет на себе некие государственные функции, да? То есть понятно, что там, если на вас подали в суд от того, что получите эту новость в 8 утра, когда придет уведомление, или вечером где-то, просто сами уже посмотрите, да? То есть как бы нет. Но формально у мессенджера есть почта, да? Она как-то ходит сама по себе.
0: Угу. Герман Сергеевич, наденьте, пожалуйста, наушники. У нас слушатель вот очень хочет с нами пообщаться. Есть у него к вам вопрос. Здравствуйте, Мартин.
18: Да, здравствуйте. У меня такой вопрос. Я вот хоть с айфона звоню, но я не понимаю, почему нельзя признать айфон шпионским оборудованием, нельзя сделать все банковские программы, госуслуги и прочее для андроида или для другой системы, вплоть до того, что российского телефона. Но это же неминуемо к этому придет. Ведь эти приложения, они должны быть гарантированы, ну, нам безопасность, как вкладов, так сказать, так и личных данных. Ну, зачем эти танцы вот с бубнами вокруг этого айфона?
0: Mm-hmm, спасибо большое, спасибо, мы поняли.
11: Ну, вы в одном вопросе сразу подняли прям бесконечное количество тем. Там есть моя любимая тема под названием импортозамещение.
0: Да. Ну, у нас уже были же попытки. Были.
11: Нет, почему были, они есть, они прям вот прям, знаете, я их даже держал в руках, честно говоря. Да? Я бы каждому чиновнику вот это то, что я держал в руках, вручил, да. Потому что я сейчас, я же не чиновник, да, поэтому я испытываю то же самое отношение к чиновникам, как и все граждане. Я вас уверен, это была бы лучшая месть, вообще лучшая месть, вручить ему российский телефон и законодательно запретить пользоваться всем остальным. Если говорить серьезно, смотрите, мы живем в тех обстоятельствах, которые нам дадены. У нас есть айфоны, раз эта модель в мире победила. Есть андроиды, да. Сказать, что шпионская модель айфон, если их сравнивать с андроидом, я вас уверяю, андроид это такая дыра, во все дыры дыра, да. То есть, если в случае айфона он отдает данные, и Apple может их забирать, и, по крайней мере, хоть как-то мы понимаем, куда уходят, да. То есть, то, что уходит с андроида, оно может уходить и в Китай, и во Францию, и куда угодно. Это в сравнении с Apple, это абсолютно дырявейшая система. Мы с вами находимся в позиции, когда у нас, мы и умные, и красивые, да. Это значит, что мы одновременно не можем, у нас нечем пользоваться, кроме как мы можем взять Apple, поставить на нее специальное программное обеспечение и пытаться, я когда был советником, у меня стояло на Apple специальное программное обеспечение. Apple, кстати, это отдает. Я хочу напомнить, что Apple прекрасно работает в Китае. У Китая паранойя по поводу безопасности повыше, чем у нас раз в 10, да? То есть, плюс у них есть оборудование, ставится специальное, не знаю, как термин употребить, научное, ну, давайте, экраны ставятся, да, то есть между железом и программным обеспечением, да, и в целом считается, что там переписка и мессенджер, которые я вел как советник президента в Apple, были защищены. То есть на уровне того, что, знаете, как, если вскрыть, наверное, можно вообще все, давайте скажем, вскрыть вообще можно все, да, вопрос затрат, да. То есть я был все-таки советником, ну, не по безопасности, да, но я думаю, пару миллионов долларов для того, чтобы вскрыть мою... 5-минутный разговор, но если кто-то бы эти деньги потратил, ну, наверное, ну, пусть тратит, да. С андроидами ситуация хуже, на самом деле, с точки зрения безопасности. У нас действительно странное восприятие почему-то, что Google к нам более терпелив. На самом деле, это совершенно не так, да. Google жестче мониторит. Google достаточно сам по себе к нам относится с точки зрения рестрикций жестче. Вот. Но, тем не менее, да, в доступе у нас с вами есть... Давайте назовем некоторая китайщина, да, которая не сотрудничает с Гуглом, но это все, как правило, старое. Теперь возникает вопрос. Что проще, обеспечивать безопасность на фирменном железе, на шикарных Apple'ах, на шикарных Samsung'ах, на правильных историях, да? Либо покупать старое оборудование 20-летней давности, просто 20-летней давности, да? То есть, ну, прям не будем даже стесняться, 20-летней давности, с этими стеклами, которые, на которых даже ничего не видно, да, то есть, которые еле работают, но зато они безопасны не потому, что они вот прям такие безопасные, потому что уже все забыли, как их вскрывать. Здесь серьезно вам говорю, да? То есть вот то, что я видел нашу вот отечественную телефонию, именно отечественную. То есть это, давайте, его не может быть физически отечественного, это может быть старый завод, который в силу старости перестал работать с Гуглом, но у них все контракты на производство идут, как правило, с Гуглом. То есть Гугл он там доплачивает за установку и так далее и тому подобное. Я бы, вот еще раз повторюсь, воспринимал реальность, как она есть. Да, то есть, более того, я хочу добавить, знаете, во время Великой Отечественной войны мы как-то совершенно спокойно, да, летали на, ну, летал на кобрах, да, то есть, ничего страшного, сбивал немецкие самолеты, и никто к нему не приходил и не говорил, слушайте, вы же это делаете на, там, американских или чьи они там были, самолеты. Так же здесь сейчас, слушайте, мы, нам совершенно должно быть все равно, какие спутники взлетают. Да, то есть, есть ли там отечественные микросхемы? Обратите внимание, сейчас вот бюро 14400 запускает спутники, наконец-то, да, низкоорбитальные. Ни одного вопроса на тему, отечественная там микросхема или нет. Я сразу могу сказать, нет, зачем

0: термин-то употребляется, но мы с вами, во-первых, вдруг внезапно все выяснили. Я-то об этом говорил давно. Говорю, отечественные процессоры производятся на Тайване. Задумайтесь. На фабрике, которой 20 лет, да? Потому что она вообще непонятная какая, да? Вот, и уже 4 года ничего не производится. Нет отечественных процессоров. Надо закрывать эту тему. А, ну, это я так уж, знаете, как у меня же по поводу вообще импортозамещения.
1: Ну, это, в принципе, все, если брать дальше, то это примерно все так же, как колонка Алиса. Она же тоже...
0: Еще раз, так и надо воспринимать деятельность, как она есть. Да, надо брать лучшее. Да, если у нас своего нет, не надо брать худшего. Да, из худшего лучшее не вырастает. У нас Яндекс поднялся, ну что, Яндекс работает на нормальных серверах, да, то есть интеловских, да, то есть Mail работает на интеловских серверах. Ее же никто не заставляет, слава тебе Господи, пока, хотя мало ли что, переходить на отечественный процессор, да, ну это же дикость была бы, да. Поэтому здесь, мне кажется, надо победить эту историю окончательно. Она потихонечку сдвинулась сейчас, все-таки 4 года мы болели темой, а давайте мы сделаем отечественную радиоэлектронику, давайте еще что-то сделаем. Нужно фиксировать, что это мы пропустили. Вот, и спокойненько двигаться дальше. Да, ну, будет неприятно, да, на процессорах. Дроны наши летать должны на, не на наших отечественных, а они должны летать на лучших. Давайте так скажем, да, то есть, и тут сразу все меняется, концепция.
1: Герман Сергеевич, а вот, вот это вот высказывание Натальи Касперской, оно, в принципе, вписывается, наверное, в то, что вы сейчас говорите по поводу искусственного интеллекта, да, а, по поводу именно таких больших моделей.
0: Ну, да, давайте так скажем. Тут тот случай, когда я не то чтобы с Натальей не согласился, да, я бы сказал так, она и права, и не права. Так же, как и мы, кстати, с вами находимся. Модель состоит из двух частей. Ну, вообще, любая. То, с чем мы сейчас сталкиваемся, первое, это программное обеспечение мозги. Второе, железо. Если бы Наталья сказала, что до конца, пока мы не решим вопрос с поставкой оборудования, у нас перспектив... Даже небольших моделей. Разговорная история, это разговорная, математическая. Это все как-то мы можем, это мы понимаем. А самая большая сейчас проблематика — это видеогенерация, самая модная тема, да, то есть куда оно все двигается, идет, распознавание, видно, куда все это идет, туда двигается. Потому что программирование у нас, я думаю, не сильно хуже, да, то есть ну, все, что делает кодекс, все, что делает клауд, у нас опыта чуть меньше, да, но мы там можем вполне себе хорошо выступать. Мы без железа мы не можем выступать. Это такая очевидная истина. Да? То есть, но Наталья приусилила, скажем так, формулировки. Наверное, отчасти можно так сказать, но у нас с мозгами все хорошо. То есть, условно говоря, если мы завтра сейчас заведем 100 тысяч карточек NVIDIA, я вас уверяю, случится чудо. Да, мы точно так же начнем клепать стартапы по там тематике, там, не знаю, там, новые видеоредакторы, новые какие-нибудь аналитические истории. Вот поэтому я здесь с Натальей и согласен, и нет, да, то есть, потому что надо в контексте. Если она в контексте железа это говорила, то она совершенно права. Если она говорила вообще, то, например, можно себе представить ситуацию, мы же понимаем, в мире, да, то есть, когда-то был Советский Союз, потом он развалился, и вроде стало все по-другому. Когда-то санкции закончатся. Если санкции закончатся, у нас будет железо, пожалуйста, вперед за отечество. Я даже не сомневаюсь, что у нас Мехмат МГУ будет выдавать продукты прям очень хорошего качества.
1: А спрашивает слушатель, а как же город электроники Зеленоград?
0: Ну, как? Ну, есть город электроники Зеленоград, да, в какое-то время мы там ставили много разных интересных экспериментов. Ну, например, покупать в метро, помните, было, когда еще не было НФС, ну, без по лицу, а там карточки делали, да, там карточка и прокат есть, да, то есть вот в Китае можно было купить по центу, просто готовых, да, то есть, а у нас производство 5 стоило, да, то есть если мы закупим завод, научимся, будет 5 производить, и там говорили о том, что мы разовьем эту историю, и у нас будет потом полцента, например. На выходе осталось 3, по-моему, если честно, не изменяет память. Вот Зеленоград, они всегда пытались. Еще раз повторюсь, когда у нас были доступы к современному железу, все было хорошо. То есть, и опять же, Зеленоград решает много задач. Многие из них мы особо и не видим. Там оборонки много. Вот оборонка вообще отдельная тема. Да? Все, что касается, давайте сразу скажем, все, что касается бытовой радиоэлектроники, лично я не верю в то, что мы... в этом можем хоть что-то догнать, да, здесь не надо догонять, здесь надо просто брать и на этом уже строить что-то лучше. Вот я Яндекс упомянул, взял сервера Intel и построил на себе прекраснейший программный продукт, в мире признан всеми, Женя Касперский, на серверах ему не нужны отечественные сервера, да, то есть он же все создал на серверах Intel и AMD. Поэтому здесь в какой-то момент надо сказать себе, остановитесь, и тех, кто вам говорит, а вот мы же когда-то делали телефоны, я говорю, коллеги, мы делали когда-то одну версию телефонов, сейчас версии телефонов десятки тысяч.
1: А как вы делали телефон?
0: Ну, помните, какие были?
1: Нет, я...
0: Нет, вспоминают-то об этом, вспоминают. А вот мы же делали телефоны. Я говорю, коллеги, ну вы что, с ума посходили? Если нам надо делать одну версию телефонии, конечно, мы это сделаем. В чем проблема? Это будет большое, кнопочная, но работающая. Пожалуйста, ради

0: Угу. Осталось у нас 50 секунд. Вот у меня короткий вопрос. Все эти слухи по поводу того, что вот сейчас еще вот до выборов, а вот после выборов вот Telegram точно объявят экстремистским, и вот ни одни VPN в России работать не будут. Как вы считаете, это сбудется?
1: Я думаю, что каждый сентябрь у нас происходит эта история, вне зависимости от обстоятельств. Да? Каждый сентябрь, и забывается это не потому, а потому что это сентябрь, или не потому что это сентябрь, и я уверен, что Роскомнадзор работает без сентябрей. Да? У него есть свои какие-то планы, свои задачи. Я не думаю, что можно стопроцентно задушить сервисы эти. Вот, они будут сжиматься, очень важно, они будут сжиматься. Опыт наблюдения за Китаем, Ираном и многими другими, кстати, странами говорит о том, что есть куда докручивать, есть предел, после которого не докручивается. Вот, я не представляю себе сисадмина, который останется без связи. Вот,
0: но докручивать будут.
1: Конечно, будут, да.
0: Да. Председатель Совета фонда развития цифровой экономики, бывший советник президента России по развитию интернета Герман Клименко был сегодня в программе «Умные парни». Спасибо вам большое. С вами был...
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. 4 человека пострадали в Белгородской области в результате атак ВСУ. Такие данные привели в оперштабе региона. В селе Бессоновка Белгородского округа после взрыва FPV-дрона пострадала женщина. Ее везут в городскую больницу номер 2 Белгорода. В селе Волчья Александровка Волоконовского округа беспилотник атаковал автомобиль. Ранены трое мужчин, их доставили в местный госпиталь. Число пострадавших при ударе ВСУ по складу «Wildberries» во Владимирской области выросло до 4. В больницу поступил мужчина с травмой головы. От госпитализации он отказался. Об этом в мессенджере «Макс» написал губернатор Александр Авдеев. Сегодня в Собинском округе Владимирской области в результате удара дронов ВСУ начался пожар на складе «Wildberries». Тушение продолжается. Возгорание локализовано на площади 100 тысяч квадратных метров. Возбуждено уголовное дело о теракте. В Иране сочли преднамеренную атаку ВСУ на судно в Каспийском море. С таким заявлением на брифинге выступил официальный представитель МИДа Исмаил Багаи. По словам дипломата, Тегеран принял к сведению объяснение Киева, но ждет, что украинские власти подтвердят слова конкретными действиями. Багаи добавил, что телефонный разговор состоялся у главы ведомства Аббаса Аракчи с представителями Киева, которые утверждали, что удар был непреднамеренным. 25 июля Иран сообщил об атаке Украины на свое судно в Каспийском море. По данным Тегерана, один человек погиб и один пострадал. Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве. Причина – жара, которая ожидается в ближайшие дни. Предупреждение актуально с полудня 5 августа до 16.00 7 числа. Как сообщили в учреждении, в дневные часы в городе воздух может прогреться до 32 градусов. Ранее в МЧС призвали москвичей избегать перегрева на солнце, носить одежду светлых тонов и головные уборы и пить больше воды. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 77 копеек, доллар 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек. В Москве в эти минуты плюс 25, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 28. Атмосферное давление будет выше нормы, 752 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра. А ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
4: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
7: Oh my goodness!
6: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
7: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
8: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
4: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 16 часов 8 минут в Москве. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94.8. Номер прямого эфира 7373948, код города 495. Телеграм и Макс для сообщений в эфир. «Говорит Москва-бот». Видеотрансляция на Рутюбе, в Ютюбе, в социальной сети ВКонтакте, на нашем сайте говоритмосква.ру. Ну и подписывайтесь на наши новости в Яндекс.Дзене, «Говорит Москва», в Телеграме, в Максе, радио «Говорит МСК». В одно слово можете почитать наши новости, а в Яндекс.Дзене их можно еще и комментировать. Очень забавные комментарии, комментаторы, мы с удовольствием все это читаем. Итак, будем сейчас мы обсуждать в течение этого часа. У нас четыре темы. Поговорим мы про Вайлдберрис снова, о том, что в июле он лишился как минимум 17% своих складских помещений из-за атак БПЛА. Ну и, собственно, что с этим можно сделать? Как-то перестраивать логистику, и не только Вайлдберрис, и другие крупные сети начинают это делать. О том, что произошло в Сеуте, испанский анклав на севере Африки, о нашествии мигрантов мы поговорим. Можно ли говорить о том, что, собственно, в Европе будут проблемы в ближайшие годы в связи с этим, как она будет с этим справляться. Но вот Испания уже упрекнула ЕС в отсутствии солидарности. Там они начали ссориться друг с другом, предложили закрыть даже Шенген для Испании. Financial Times узнала, как британские масоны пытаются привлечь молодежь, и там пытаются вдохнуть новую жизнь в эту организацию масонскую. Интересно, мы поговорим про масонов. Так ли страшен черт, как умалюют такие масоны современные? А может, нам тоже стоит как-то посмотреть на это движение по-новому, может быть, тоже поработать они могут на государство. Ну и в конце мы поговорим о том, что россиянки до 50 тысяч рублей в год тратят на маникюр.
4: Поток. Успеем сказать главное.
0: В июле крупнейший российский маркетплейс Wildberries лишился как минимум 17% своих складских помещений из-за непрекращающихся атак на БПЛА. Ущерб селлеров площадки, по оценкам экспертов, приближается к 280 миллиардам рублей, а число пострадавших оценивается в несколько сотен тысяч. Пока частичные компенсации за хранившийся товар получают только небольшие компании. Будут ли выплаты в адрес крупных селлеров, на которых и держится бизнес Wildberries, непонятно. Ну и крупные и мелкие селлеры надеются на поддержку покупателей. Силы соцсетей, некоторые ищут юристов и шлют Wildberries досудебные претензии. Ну, да, это, конечно, форс-мажорная ситуация. Посмотрим, как, собственно, Wildberries будет с этим справляться, да. Но в то же время торговые сети уже обсуждают с поставщиками возможность развозить товары в магазины и на распределительные центры собственными силами. Такая схема якобы снизит риски ритейлеров в случае нарушений бесперебойной работы их логистических объектов. Ну, посмотрим. В общем, разные сейчас выдвигаются предложения о том, как минимизировать ущерб от вот этих вот атак БПЛА. Профессор кафедры логистики факультета экономики и бизнеса финансового университета при правительстве Российской Федерации, доктор экономических наук Надежда Капустина у нас на связи. Надежда Валерьевна, здравствуйте.
9: Добрый день.
0: Надежда Валерьевна, ну как вы считаете, можно ли как-то действительно перестроить логистику, может быть, тому же Wildberries, чтобы, ну, как-то вот максимально, тут будет сейчас не очень хороший русский, да, максимально минимизировать ущерб?
9: Да, конечно, сложившаяся ситуация, вот та модель, которая уже была выстроена в Wildberries, она, конечно же, очень достаточно эффективно работала, да, с точки зрения логистики, максимально там снижала транспортные расходы, да, потому что всегда перевести условно крупные партии, это достаточно выгодно получается, когда мы полностью используем мощность, да, производственного транспортного средства. Но тут складываются такие ситуации, что здесь, конечно же, необходимо эту модель менять, да, и то есть понятно, что когда весь товар хранился на складах маркетплейса, то вот эта модель в нынешних реалиях показала свою неэффективность. И, соответственно, тут, скорее всего, будет более правильный переход к гибридной модели, да, когда часть запасов на собственных, часть каких-то на арендованных площадках селлера, и передаются вот на площадку партии под какой-то вот ближайший спрос. Например, на площадку Wildberries под ближайший спрос. Ну, в первую очередь, чтобы вот обеспечить эту бесперебойную работу, да, и своевременную доставку, например, да, продукты, как мы привыкли, да, условно, сегодня заказали, на следующий день уже многие какой-то товар может быть предоставлен, да, для нас это очень удобно, мы привыкли. Ну, то есть тут необходима так называемая диверсификация, да, то есть есть это понятие диверсификации рисков, и здесь мы будем диверсифицировать эти площадки таким образом, да, то есть диверсифицировать свой товар, разделять на разные площадки, тем самым диверсифицировать вот эти вот риски, да. То есть, ну, с одной стороны, здесь все равно может быть, конечно, какой-то сознательный отказ от части скорости доставки, да, но зато вот у нас появляется такая управляемость риска, и я так думаю, что, в принципе, потребители-то тоже к этому готовы, и готовы осознать, что, например, товар будет приходить теперь не на следующий день, а через день, но, по крайней мере, он будет в каком-то обозримом временном промежутке доставляться. Ну, и, соответственно, это, конечно же, снизит эти риски. Ну, как знаете, еще есть такая поговорка: не клади все яйца в одну корзину, да, так и тут.
0: Да, но здесь еще возникает вопрос, то есть, скорее всего, поскольку они будут пытаться минимизировать риски, какие-то издержки будут уже тогда, соответственно, для продавцов на площадке, да, ну и для конечных покупателей это станет дороже.
9: Ну, таким образом, да, что они будут более мелкими партиями доставлять, опять же, да, и то есть часть у себя не хранит, часть, то есть то, что это доставки будут эти дробиться. Но с другой стороны, когда тут тоже можно, это первое время, мне кажется, на, в будущем тоже можно будет выстроить эту модель достаточно эффективно, когда он, опять же, будет доставляться уже от производителей, мелкими партиями, но эти партии, опять же, могут собираться тоже в один какой-то определенный заказ, который будет доставлять до селлера, потом от селлера уже нам, нам-то ведь тут вообще единично, да, но чем сейчас эта модель выгодна, да, то, что, например, с этого склада в пункт выдачи не один же ваш продукт едет, который вы заказали, а едет целый автомобиль для разных потребителей, да, и, соответственно, трансферные расходы за счет этого снижены, да. Ну, и, соответственно, я думаю, производители в будущем, которые мелкими партиями вот так будут отправлять, они могут же тоже, ну, тот же самый Валберс выстроить эту модель, откроет. Тут даже электронно это в настоящий момент можно будет уже все выстроить, когда несколько производителей просто по региональному признаку будут объединяться и отправлять этим мелким партиям товары, то есть выстроить это ритмично. Просто нужно какое-то определенное время, понимаете, чтобы больше наладить это.
0: Да, ну, конечно.
9: Модель, и она заработает эффективно. Тот же самый Валберс, когда Валберс, даже Озон, там, Хример, Яндекс, когда они начинали работать, это же тоже не такая была скорость доставки, как сейчас мы видим с вами, да? Просто сейчас отработали этот механизм, и она происходит. Так же здесь. То есть нужен... Понятно, что в любом случае какой-то небольшой временный лаг, временной период должен пройти.
0: А может ли это привести все к тому, что просто вот такие вот крупные логистические центры, такие огромные просто, как целые города, они уйдут в прошлое?
9: Ну, вы знаете, это сложно, конечно, предсказать, что они уйдут в прошлое. В любом случае, логистические центры, они будут. Да, они из крупные, но в то же время они все равно распределены дальше на определенные мелкие, да, эти центры. Они, наоборот, сейчас, с чем даже они хороши эти, и то, что они уже сейчас присутствуют практически везде, да.
0: Ну, просто тут возникает вопрос, да, их защиты, пока не выстроят. Возможно, на это уйдет какое-то время, чтобы выстроить их какую-то эффективную защиту всех этих складских огромных помещений.
9: Да, но я не думаю, что они, потому что здесь все-таки будем надеяться, что то обстоятельство, которое привело к таким приятным последствиям, что оно временное вообще, да, и понятно, что эффективнее работать, когда вот есть крупный этот логистический центр, это, конечно, эффективнее.
0: Да.
9: И смысл, ну вот, как сказать, то есть смысл создания каких-то несколько мелких логистических центров, то и они будут также уязвимы в этой ситуации. Тут смысл будет только в том, что когда селлер, продавец сам диверсифицирует свои запасы, то есть не в одном месте он будет хранить продавца, а в разных местах, да, именно свои запасы. Тут же вот больше об этом идет речь, что а не о том, что эти крупные центры разбить на мелкие. Тут тоже я не думаю, что вот этот риск снизится.
0: Но тут еще, знаете, вот как Озон предложил, да, по-моему, есть еще такое предложение, чтобы вот продавцы сами привозили в ПВЗ свои товары. По возможности.
9: Ну, это не... Понимаете, вот это тогда приведет к удорожанию продуктов, понимаете?
0: Ну да, потому что доставка уже будет тогда на продавце, да, полностью.
9: Угу. Да, и он тогда будет вам вести именно для вас. И, понимаете, это тогда неэффективно будет вообще. То есть это будет очень дорого.
0: Да.
9: Именно сама доставка. То есть он непосредственно для вас будет вести, тогда вы будете оплачивать эту доставку полностью. А тут вы, тут вы оплачиваете долю в этой доставке, ну там какую-то мизерную, да, когда вам везут. Поэтому... это будет не, это конечно же, невыгодно будет продавцам самим. Угу. Вернее, невыгодно для нас будет. Продавцы, пожалуйста, они заложат вам эту стоимость товара. Но для нас это будет невыгодно. Ну, если так говорить, мы, извините, мне бывает даже там и за 50, и за 100 рублей что-то попутно заказываем, да, то, что нам нужно. Ну, условно, заказывается там себе для бытовых нужд, там, я не знаю, сантиметр, он стоит 100 рублей. И продавец повезет вам его отдельно, да. Я не думаю, что...
0: Да, доставка будет 500, там... да?
9: Да, я не думаю, что в этот момент кто-то тоже закажет у того же продавца этот сантиметр, да, именно в этот ПВЗ, да, к примеру. Вот
0: да.
9: Такой простой пример.
0: Да, спасибо большое. Надежда Капустина, профессор кафедры логистики факультета экономики и бизнеса финансового университета при правительстве Российской Федерации, доктор экономических наук, была у нас в эфире. 724-й пишет, может ли это привести к закрытию бизнеса в Wildberries? Ну, не дождетесь. Ну, вряд ли это приведет. Wildberries это все-таки очень крупная. У них сколько? Приблизительно 6 триллионов, по-моему, у них оборот. Огромный оборот. Wildberries не приведет. Ну, во-первых, смотрите, 17% все-таки только складских помещений. Wildberries представлен и в других странах, в соседних тоже. Это довольно-таки мощная группа, поэтому к закрытию бизнеса это вряд ли это приведет. Пытаюсь я вот прочитать, что мне написал слушатель по имени усомнившийся Макар. Руководителю Wildberries надо поставить свою коммерцию на паузу, пишет Макар, и приключить свои усилия в политическую сферу. Так, Татьяна Ким сможет, вы верите в то, что она прекратит этот конфликт, да? Вы думаете, это в Татьяне Ким? Татьяна Ким сейчас занимается решением оперативных, я думаю, вопросов. Был в Турции, там соседний отель купил Wildberries. Да, это уже известно, что это группа Ruspas Wildberries, они покупают сейчас отели, они много отелей, аэропорта, огромная группа, и не приведет это, конечно, к закрытию бизнеса. Ну вот сейчас идет перестройка логистики, и, скорее всего, им удастся, конечно, это все перестроить. Ну, может быть, будут какие-то издержки, чуть-чуть станет что-то дороже, чуть-чуть доставка дольше. Тут главный уже вопрос даже не в этом, а главный вопрос еще в том, как разобраться, собственно, с продавцами, которые торговали на Wildberries, поскольку у многих из них гигантские потери, а кто-то там говорит о том, что они просто там разорены.
2: Внимание! Говорит Москва!
4: 94,8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
0: Испания упрекнула некоторые страны Евросоюза в отсутствии солидарности. Кстати, вот завтра у нас, 4 августа, да, завтра Евросоюз проведет экстренную встречу министров внутренних дел в связи с тем, что произошло в Сеуте, в испанском анклаве на севере Африки, куда сколько там, 70 тысяч мигрантов прорвалось, сколько их там было, сейчас уже не сосчитать, уже там, по-моему, 90 человек просто утонули. Ну, в общем, этот прорыв, такой, конечно, с виду ощущение, что это был такой санкционированный, на самом деле, прорыв, кто его там знает, их на грузовиках даже подвозили, открывали им там ворота, давайте, ребята, бегите. Собственно, вот это решение о том, что Евросоюз 4 августа проведет экстренную встречу, оно было принято в ответ на миграционный кризис в испанском городе Сеута, про который я сейчас сказала. Большая часть, конечно, этих мигрантов вернулась, но там что-то осталось, по-моему, 1002, они до сих пор бегают по этой Сеуте, просят сигареты, еду, пытаются там залезать в дома, машины жгут и так далее. Ну, в общем, такой неприятный осадок у испанцев. Они там, конечно, обвиняют свои власти в бездействии, в том, что они вообще это допустили. Но несколько было причин, да, почему это произошло. Вот это мы сейчас все обсудим с экспертом. Главный научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук, доктор исторических наук Владимир Швейцер у нас на связи. Владимир Яковлевич, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
0: А, Владимир Яковлевич, ну, есть всякие такие еще конспирологические теории, да, того, что произошло в Сиуте, что якобы там за этим может стоять Израиль и США, что вот они специально сговорились с Марокко. Как вы считаете, это имеет под собой основания, вот такие вот догадки?
10: Если имеет основания, то очень, так сказать, и много, понимаете, в основном лежат внутренние проблемы. Внутренние проблемы этих...
0: Да, я вас не слышу. Да, у нас нет связи. Да-да, у нас что-то не очень хорошее.
10: Да, алло.
0: Да, вот сейчас слышно, вот, да.
10: Да, слушайте, вот, значит, надо из этого исходить, что никакие, так сказать, конспирологические теории здесь ничего не решают. Решает объективная ситуация, прежде всего, экономическая. Да, во многих. Президентские выборы, значит, в Испании тоже выборы могут быть. То или иное политическое событие может зависеть от решения вот этого иммиграционного вопроса. Поэтому это главное. Ну и потом вообще в контексте того, что происходит в мире, понимаете? Сейчас в мире вы знаете, что очень много, в общем, разного рода конфликтов. Вот. И этот конфликт имеет одну особенность. Он находится в перманентном развитии. Он постоянен. Он постоянно идет... и на общественное мнение, и, естественно, реально на экономику, социальную политику. Это все требует ответа. И они пытаются, европейцы, искать этот самый ответ, но у них ничего не получается, опять-таки, я хочу сказать, по объективным причинам. Не то, что они какие-то не политики там или не хотят. Нет, это просто сложно решаемый, в принципе, вопрос. Как соблюсти экономические, социальные, политические интересы страны, куда приезжают иммигранты, интересы их иммигрантов, у которых свои потребности, они не просто хотят быть определенной рабочей силой, они хотят иметь и политические права, и социальную поддержку. Вот это все, вот это сплетается в один, так сказать, узел, вот, который очень сложно развязать.
0: Да. Как вы считаете, вообще можно спрогнозировать повторение, да, вот этой вот ситуации, учитывая там еще вот это вот решение Верховного суда Испании, собственно, о чем говорят, почему это оно спровоцировало, да, вот этот вот, собственно, наплыв мигрантов, который сейчас произошел. Можно ли прогнозировать вообще какие-то катаклизмы в ближайшее время в Европе в связи с этим, что это еще повторится? Ну, понятно, что там им надо Гибралтар переплыть, да, для того, чтобы на материк, на материк попасть. Но в целом, при желании, это, наверное, это можно сделать. Там 15 километров, 20
10: это
0: им надо проплыть.
10: Это видел, это все, можно сказать, видно со стороны одной Африки на другую Европу. Поэтому все это рядом. Понимаете? Но... тут надо иметь в виду следующее, что это не проблема решения Верховного суда Испании там, или марокканских властей с другой стороны, там, или каких-то там, в общем-то, людей из арабского мира, понимаете? Нет, это все ложится в контекст той ситуации, которая сложилась в Европе и мире за последние десятилетия. Не последние дни,
0: К сожалению, у нас, да, связь, мы прекратим эти попытки, потому что у нас практически ничего не слышно. Было бы интересно послушать, но времени у нас уже немного остается. Я думаю, мы не будем перезванивать. Это был Владимир Швейцер, главный научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук, доктор исторических наук у нас в эфире. Хотелось бы, конечно, послушать до конца эксперта, но вот, к сожалению, связь нас подвела. Что-то непонятное такое происходит у нас в мобильной связи. Так, Григорий Санкт-Петербурга пишет, есть версия, что Марокко, Испания сделала козу за то, что Испания будет покупать газ напрямую в Алжире, минуя Марокко. Да, там разные были версии. Вот это одна из версий, якобы они сделали козу. Но дело в том, что это уже не первый раз происходит. Вот в 21-м, да, по-моему, году было тоже, когда массовое было нашествие этих мигрантов. Проблема-то не в этом. Проблема в том, что усиливается кризис, да, и мы видим сейчас, продовольственный кризис будет, скорее всего, климатический, и это все, естественно, бьет по беднейшим странам, поэтому будет наплыв, дальнейший будет наплыв мигрантов. Другое дело, как эту проблему будут в Европе решать. Просто чисто территориально там все очень близко географически. И вот несмотря на то, что Игорь Владимирович пишет о том, что этот анклав не имеет физической сухопутной границы с континентальной Европой, попасть этим марокканцам в Европу практически невозможно. Это не так. Можно попасть в Европу, потому что там не так долго им плыть и переплывать. Знаете, более дальние расстояния преодолевают. А вот расстояние там 20 километров, которым надо преодолеть до материка, я думаю, совершенно спокойно они делают. Ну, часть, конечно, утонет, но большинство смогут доплыть и попасть на материк. И на самодельных, а не каких-то там ботах там переплывают. В Европу, собственно, они так туда и попадают, если не в курсе. Ну, и, кстати, через Италию тоже. И, между прочим, вот Санчес, он же упрекнул Джорджу Мелони, которая сказала, что давайте закроем вообще Шенген немедленно с Испанией, в Испании во всем виновата. Он упрекнул, что большая часть, вот, по-моему, в 25-24 году мигрантов, именно нелегальных, попала как раз в Европу через Италию. Вот, а вовсе даже не через Испанию. То, что там они в Евросоюзе уже между собой перессорились. Вот посмотрим, до чего они там завтра договорятся, и как они смогут этот миграционный кризис преодолеть. Не сомневаемся в том, что, конечно, попытка завоевать Европу вот этими вот людьми, которые там со странным поведением, да, они не прекратятся в ближайшее время. Далее у нас новости, потом продолжим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Владимир Путин с рабочей поездкой прибыл в Красноярск. Президент посещает кампус Сибирского федерального университета. Там он участвует в церемонии закрытия финала всероссийского конкурса «Большая перемена». Конкурс появился в 2020 году. В нем могут участвовать школьники с 1 по 10 класс, студенты колледжей и техникумов. Оцениваются такие навыки, как умение работать в команде, находить нестандартное решение, а также творческое мышление и организаторские способности. Генпрокуратура признала нежелательной в России организацию «Далан Фонд». Нидерландский фонд был создан в 2024 году для реализации программы проектов в правозащитной сфере. Однако, как заявили в ведомстве, организация продвигает инициативы, направленные на финансирование ЛГБТ-сообществ и средств массовой информации антироссийской направленности. Кроме этого, «Далан Фонд» распространяет сепаратистские идеи среди коренных малочисленных народов России под видом борьбы за права и социальную справедливость. ЛГБТ движение признано экстремистским, его деятельность в России запрещена. В Ростовской области возбудили уголовное дело после заражения девочки ВИЧ и гепатитом С. Расследование ведется по части 4 статьи 122 Уголовного кодекса. Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель регионального главка МВД. По данным РЕН-ТВ, в июле 2024 года 11-летняя школьница лечилась в центральной городской больнице Азова от кишечной инфекции. Через полтора года при обследовании перед операцией у девочки выявили хронический гепатит С и ВИЧ-инфекцию третьей стадии. Как установила специальная комиссия, источником инфекции стала соседка ребенка по палате. Областное управление Росздравнадзора выявило нарушение в больнице. Выяснилось, что медики по несколько раз использовали одноразовые заглушки для катетеров. При этом их учеты и закупки не проводились более 2 лет. Кроме того, в медкарте школьницы обнаружили отказ от анализа на ВИЧ, хотя мать девочки заявила журналистам, что никогда не подписывала такой документ. В Москве открылись бахчевые развалы. Купить арбузы и дыни в этом году можно в 145 специализированных точках. В основном они располагаются у магазинов. Цитата. На московские ярмарки и прилавки бахчевых развалов фермеры сейчас привозят арбузы и дыни не только из Южного федерального округа, Астрахани и Дагестана, но и из Тамбовской области, где выращивают ранние сорта, сообщили в столичном департаменте торговли и услуг. Там добавили, что ближе к концу лета горожане смогут купить арбузы из Липецкой и Воронежской областей. 3 августа отмечается неофициальный праздник «День арбуза». Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 77 копеек, доллар 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек. В Москве в эти минуты плюс 26, завтра ожидается переменная облачность, без осадков и до плюс 28 атмосферное давление будет выше нормы, 752 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8.
11: Реклама.
12: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
13: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
14: Вечером мы возвращаемся домой к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
15: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
16: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире политолог, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
18: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
19: Дела семейные. В эфире адвокат Елена Сенина. В этот вторник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
20: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить.
22: В этот вторник гость в студии – декан факультета виртуальной реальности и искусственного интеллекта Института анимации и цифровых технологий в ГИКа Арсений Алибеков.
23: В этот вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия».
24: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
25: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
26: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
25: Авторская программа Романа Бабаяна.
27: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
28: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума.
29: Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток».
30: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
31: Право знать. Говорит Москва.
32: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
0: 16:38 в Москве. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. Продолжаем информационную программу «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Вот срочная новость передает телеканал «Москва-24». В Москва-Сити эвакуация. По словам очевидцев, из башни Федерации выводят людей. Причина пока неизвестна. Известно, что все лифты якобы там отключили вообще во всем комплексе. Как, в общем-то, люди покидают эти высотные здания. Да, непонятно. И непонятно, в чем причина, что там происходит. Ну, надеюсь, что в ближайшее время мы узнаем, будут какие-то дополнительные новости, дополнительная информация об этом. Я напомню, наш координат, смс-портал +7 925 48 94 8, номер прямого эфира 7373948, код города 495, телеграмма Макс для сообщений говорит Москобот, видеотрансляции на Рутюбе, в Ютюбе, в социальной сети ВКонтакте, на нашем сайте говоритмосква.ру, ну и почитать наши новости и подписаться на них можно в Яндекс.Дзене. Наш канал называется «Говорит Москва» в Телеграме, в Максе. Радио «Говорит МСК» в одно слово. Поговорим в течение 20 минут ближайших. Да, есть у нас две темы. Пообщаемся. Две интересные такие темы. Они, можно сказать, такие уже более легкие, чем все предыдущие. Financial Times узнала, как британские масоны пытаются привлечь в организацию молодежь. В общем, молодежь не идет в масоны. Вот проблемы у Великобритании такие. У всех молодежь не хочет никуда присоединяться. Ну и, наконец, в конце программы поговорим о том, что россиянки до 50 тысяч рублей в год тратят на маникюр и отказываться, судя по всему, не хотят от него.
31: Поток. Успеем сказать главное.
0: У нас слушатели любят, наши слушатели, они алармисты. В случае чего начинают писать всякие интересные штуки. Я извиняюсь, а где Будкин? Тоже уволился, спрашивает Соловей Разбойник. Нет, не уволился. Юрий Будкин будет на следующей... всю эту неделю он будет с завтрашнего дня. Начинаем с ним, вот так немножечко поменялись. То есть я понедельник забираю, он забирает пятницу. И Юрий Будкин работает, все в порядке. Если вы слушаете станцию, то вы, наверное, поняли, что Юрий Будкин был и на прошлой неделе, и на позапрошлой, и на этой тоже будет. Все в порядке с Юрием Будкиным. Не волнуйтесь, не волнуйтесь. Я понимаю, что вы скучаете. Поговорим мы о масонах. Да, как пишет Игорь Владимирович, мигранты плывут, высотки эвакуируют. Что происходит? Жизнь кипит. Это называется «жизнь кипит». Но мы поговорим сейчас о масонах, потому что очень интересно, давно о них ничего не было слышно. Ну, в общем, Financial Times узнала, что британские масоны пытаются привлечь к себе молодежь. Они делают ставку на университетские ложи, дни открытых дверей и другие публичные мероприятия. По данным издания, эти меры уже позволили увеличить долю новых участников моложе 40 лет до 47%. В общем-то, они, масоны британские, меняют подход к работе организации и делают ее более открытой для общества. Сегодня в Англии и Уэльсе насчитывается около 175 тысяч масонов. Вот, между прочим, в середине прошлого века их было почти 500 тысяч. Много различных конспирологических теорий, связанных с масонами. Некоторые там и боятся, что такое эти масоны, кто это. Заведующая кафедрой философских наук Московского государственного лингвистического университета Анастасия Маслова у нас в эфире. Анастасия Владиленовна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Да, скажите, пожалуйста, что сейчас из себя представляют масоны? Потому что в нашей стране, в общем-то, демонизировали всегда вот эту вот организацию.
1: Mm-hmm. Да, да, действительно, это связано с конспирологией, с теориями заговора и, в общем-то, с теми возможными ответами на щипательными вопросами для большинства населения, там, что, куда мы катимся, что нас ждет и так далее. Ну, понятно, да, эзотерические вот различные течения или же альтернативные религиозные течения, они предлагают какой-то свой вариант всегда. Но на самом деле, как и любая, секта, как и любая организация, которая связана с некой иерархией, и имеющая влияние на сознание людей, может как демонизироваться, так и обратную сторону ангелизироваться. Вот. Поэтому, нет, если рассматривать это с точки зрения религиоведения, с точки зрения философии, то это одно из духовных направлений, которое предлагает определенный свой путь со своей символикой. То есть это, ну, человек вообще существо символическое, и он всегда нуждается в каких-то символах. И в Англии действительно это исторически так сложилось. Свобода поиска своего там пути религиозной самоидентичности, И не секрет, да, что в Англии вот больше масонов было раньше, и сейчас, возможно, у меня нет такой, да, статистики, но там прям, ну, конечно, больше,
0: ну, вот,
1: чем
0: вот
1: в России,
0: видите,
1: скорее
0: вот,
1: всего.
0: Да, то, что я сейчас
1: скорее всего.
0: Да, то, что я увидел, да, то, что больше, чем у нас, это несомненно. Но вот пишут, что 175 тысяч у них, но это намного меньше, чем было раньше. Раньше у них там до 500 000 было,
1: да,
0: масонов.
1: Да.
0: То есть не так они уже популярны.
1: Ну, скажем так, почему происходит тоже демонизация? Потому что когда какое-то течение религиозное монетизируется, угу, да и, в общем-то, любая, скажем так, неплохая вещь типа образовательной какой-то модели монетизируется, все, ну, превращается в мошенническую схему.
0: Uh-huh.
1: И контроль за, в частности, масонами и за какими-то организациями, которые могут владеть сознанием человека и завлекать таким образом под соусом там того же масонства,
0: uh-huh,
1: но там нечто другое, там фальшь, там фейк, там, uh-huh, ну, обман прямой. Uh-huh. То есть сейчас просто страх, что это будет даже не масоны, а что-то совершенно другое и, ну, деструктивное, скажем.
0: Mm-hmm. Ну вот, вот мне кажется, что вообще больше всего масонов, ну, по крайней мере, об этом говорят, да, сейчас, может быть, в США, да, потому что вечные вот это вот люди, которые тайно правят миром, вот эти все легенды, и якобы в Америке вот как раз больше всего масонов, всевидящие око,
1: да,
0: и так далее. Вот вся эта история, что на самом деле нами правят масоны, и поэтому, наверное, такой флёр у этой организации.
1: Абсолютно, да. Просто в контексте глобализованного мира,
0: mm-hmm,
1: вот говорить о количестве, ну, не совсем корректно, поскольку, ну, мир настолько глобален, и скорее тут влиять можно через соцсети, через интернет, ну, из любой точки мира. И вот это вот количественный показатель, ну, он может говорить лишь о неком социальном сознании, коллективном, uh-huh, сознании, насколько оно принимает, насколько не принимает, насколько на государственном уровне идет поддержка таких организаций или нет. То есть, uh-huh, скорее об этом.
0: Uh-huh.
1: А фактически потребность в, ну, таком, скажем, альтернативном контенте у населения мира в целом сейчас, ну, высокая потребность,
0: угу,
1: каких-то новых духовных течений, каких-то зацепок символических, чтобы как-то ответить на вопросы о том, куда мы движемся, да, как, угу, человечество.
0: А вот, вот слушатель Никита спрашивает, в России сейчас есть масоны? Он слышал, что в Москве есть действующие клубы. Работают ли они?
1: Конечно.
0: Да, в Москве?
1: Угу. Нет, нет, масоны это, вы можете, там, ну, масонская ложа, она есть в России,
0: угу,
1: и она даже, более того, возродилась в 90-х, то есть, ну, запрещали масонов. Почему запрещали, опять-таки, да, то есть здесь, угу, политический контекст. А любая, ну, мы можем не только масонов, нам и кафедры философии закрывали,
0: угу,
1: и вообще кружки, и подпольные различные организации, можно в них увидеть возможный, да, потенциальный такой вред,
0: угу,
1: и запретить.
0: А можно, да, а можно ведь это как-то повернуть так, вот государство может этим воспользоваться, повернуть это так в свою пользу, например, какое-то новое такое духовное искание.
1: Но с масонами не очень хорошая была бы история, поскольку они уже, ну, имеют бэкграунд,
0: uh-huh,
1: определенный. И даже когда мы говорим о масонах, уже мы попадаем в толщу смыслов, легенд, мифов. И только лишь профессиональные религиоведы могут, uh-huh, разъяснить, что это на самом деле. И вот говорить, ну, о масонах, да, с точки зрения такого, ну, огульного масс, да, вот,
0: uh-huh,
1: массового сознания, ну, не совсем корректно, поскольку информации в этом смысле дается мало,
0: uh-huh,
1: дозировано. Например, связано это с какими-то популярными актерами, певцами, что вот они масоны.
0: Uh-huh.
1: Ну и вопрос,
0: ну,
1: что это дает человеку,
0: uh-huh,
1: который ищет смысл своего существования, или смысл там, как не знаю, повысить уровень своей жизни, да?
0: Да.
1: Вот. да, у каждой такой организации будет свое кредо, будет своя этика и своя символика. Mm-hmm. И, в принципе, с точки зрения свободы совести, человек волен выбирать, что ему ближе, но опасность вот таких организаций в том, что они под соусом там какой-то духовности uh-huh. могут продвигать, мягко говоря, ну, совсем не духовность, да. вот, а обманывать людей.
0: Спасибо вам большое. Анастасия Маслова, заведующая кафедрой философских наук Московского государственного лингвистического университета, была у нас в эфире. Вот будете смеяться, да, в принципе, масонская ложа — это такая закрытая все-таки организация, и смысл в том, что это такой, может быть, даже элитарный клуб, в который входят эти люди. Там можно решать какие-то, знаете, как вопросики решать. Вот там тоже можно какие-то решать серьезные вопросы. А тем не менее, в Великобритании придумали устроить дни открытых дверей в закрытую организацию, дни открытых дверей. Это, конечно, очень интересно, потому что не идут сейчас люди в масоны, и они хотят увеличить численность своей организации. У них, видите, проблемы. Вот проблема современного общества. В масоны люди не идут. А все просветители были масонами, пишет 724-й, и приличный человек не может быть не масоном, не может не быть масоном, я так понимаю, тут вопрос. Суворов, Кутузов тоже были масонами, и Пушкин был масоном, по крайней мере, об этом говорили, что, возможно, Пушкин тоже, да, был масоном. 7373948, телефон прямого эфира, алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Анна, Дмитрий.
0: Да, Дмитрий.
2: Ну, вы знаете, одно из самых популярных, наверное, так скажем, произведений, что ли, где это так, ну, там немножко, правда, не совсем масоны, но закрытый тоже клуб. Mm-hmm. Это фильм «Широко закрытыми глазами» с Томом Крузом и Николь Кидман. Там mm-hmm. показаны элитарные вот это вот все,
0: да,
2: закрытые.
0: Да, мы смотрели, мы знаем, да. Mm-hmm.
2: Да, mm-hmm. вот. И, собственно, многие там конспирологи даже не предрекают, а связывают кончину скорую Кубрика. Он же так и не дожил до конца съемок, что, ну, как бы ему не разрешили вообще, добро не давали на такой сюжет, а он сказал, я Кубрик, мне можно. Ну, и, в общем-то, ну, это такая, как бы, тоже пища для ума.
0: Да, да. Спасибо большое. Так, Елена спрашивает, современный суперэлит, кто масон? Кто же вам скажет, Елена? Кто-то скажет, а я масон. Вот так вот. Что вы еще пишете? Так, в Москве на здании журфак МГУ на Маховой масонские знаки, а из телевизора не вылезает известный вольный каменщик с фамилией, как у меня, Григорий Санкт-Петербург. Откуда вы все это знаете? Нет, ну то, что есть масонские знаки, понятно. Но масоны были популярны, кстати говоря, в царское время. Многие представители элиты входили в этот клуб. Это был, понимаете, это аналог такого закрытого элитарного клуба. Поэтому, да, они входили. Нет, на самом деле, мне кажется, преувеличены все эти ужасы от масонов и влияние их тоже. У них в кодексе записана служба обществу, пишут. Да, это не вопросики решают. Ну что же, они тогда не вопросики там решают, если служба общества. Так, Александр Демков пишет, миром правят тамплиеры, они находятся в Великобритании, они самые богатые, а Трамп пешка на самом деле. Да, несомненно. Может быть, Трамп тоже масон, уже не знаете? Откуда вы знаете? Может быть, он тоже. Так, Виталий Филипп пишет, конечно, в США, значит, там ложа, да, там, как сказать, прибежище масонов, как еще это слово, забыла слово, и вот видите, когда ты болеешь ковидом, у тебя потом проблемы когнитивные, реально, у них на однодолларовой купюре нарисована пирамида, треугольник с глазом и надпись «Новый мировой порядок», тут эго, бабки, не ходи, масон на масоне, масоном погоняет, все они там... помазаны, да, это понятно, все это понятно. Так, еще что у вас, все масоны. Да, масонов ликвидировали в СССР. Слушайте, я не исключаю, на самом деле, что даже в СССР были какие-нибудь закрытые клубы. Были же всякие неформальные объединения. Закрытые клубы а-ля по типу масонов тоже были. Увлекались, например, были люди, которые увлекались тем, что дух вызывали. Ну, также, а кто-то вот по приколу, давайте будем масонами. Хотя это, конечно, все было так, знаете, не по-настоящему, а по-нарошку. Я думаю, что и сейчас у нас есть масоны, на самом деле. Точно есть. Григорий Александрович, спасибо, что вы мне прислали эту купюру однодолларовую. Я знаю, я ее видела. Очень, кстати, красивый знак, прикольное такое всевидящее око, вот это вот, да, на долларе США. Все все знают, и вот это вот мировое правительство нами правит, и, несомненно, оно состоит исключительно из масонов.
3: Внимание! Говорит Москва!
4: 94,8 FM.
3: Поток. Успеем сказать главное.
0: 50 тысяч рублей в год тратят женщины наши на маникюр. Для многих он стал регулярной статьей расходов. Так, и вот эти вот расходы сопоставимы со стоимостью смартфона. Слушайте, много сопоставимо со

0: реже, но, по крайней мере, вот выясняется, что в основном все наши женщины делают маникюр, а полностью отказались от процедуры лишь 2% опрошенных. И даже возможное повышение стоимости процедуры не заставит большинство женщин полностью отказаться от маникюра. И даже если на 30% увеличится, многие продолжат пользоваться, потому что это... Маникюр – это часть ухода за собой. Вот так женщины это воспринимают. А вовсе не какая-то там трехстатейная трата. Как бы это траты там не первого уровня, да? Мастер маникюра Евгений Пятышин у нас на связи. Евгений, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Евгений, можно ли поспорить вот с этими цифрами, да, которые приводятся, 50 тысяч в год в основном женщины в среднем тратят? Не наметился ли в последнее время тренд такой на натуральность у женщин? Что вот не надо никакого маникюра, это все вредно и лишние расходы. Алло. Алло. Так, у нас какие-то опять проблемы. Что у нас сегодня какие-то проблемы со связью. Я почему про тренды спрашиваю? Потому что многие женщины, особенно такие молодые представительницы вот этого поколения зумеров, они предпочитают сейчас натуральность. Сейчас какой-то пошел тренд на натуральность и... Решили, может быть, отказаться и заодно отказаться от каких-то расходов на маникюр. Вот Григорий пишет, что мы выходим на европейский уровень по маникюру. У них там на загнивающем Западе маникюр считается медицинской процедурой. Это там дорого, поэтому европейцы в основной массе ходят с обгрызанными ногтями. Я с вами не соглашусь, потому что то, что я видела в Европе, ну, в общем-то, все-таки не обгрызанные у них ногти. И маникюр в нашем представлении, я специально сравнивала цены, столько же, сколько у нас он стоит, никаких. Какие-то это заоблачные деньги. А Елена В. говорит, что немецким старушкам, пенсионеркам, по крайней мере, она слышала об этом, делают педикюр бесплатно один раз в две недели. В Германии меньше диаптической стопы и ампутации. Было бы шикарно, если бы это так было. Так. Любим, но просто до неприличия, сами не знаем за что. Я не знаю, кого вы любите. Я надеюсь, что маникюр и педикюр, наверное, вы любите. Так, вот Виталий Фили удивляется, что мастер маникюра мужчина, что он никогда такого не видел, не слышал. А я не просто слышала, видела, в салонах сейчас работают мастера маникюра мужчины, их довольно уже много. А вот что там на самом деле с эвакуацией, это из новостей мы подробно узнаем. Делаю френч уже лет 10, пишет Катя. Динамику роста цен почувствовала на себе. Началось от 2 тысяч, сейчас 5 тысяч в месяц. Я вам хочу сказать, что желающих делать маникюр меньше видят это по салону, ну и считайте 60 тысяч рублей в год. Да, я тоже вот ходила, да, на маникюр, и по моим наблюдениям, людей стало все-таки поменьше. Причем многие из тех, кто приходит, многие девушки не делают покрытие. То есть они отказались именно от гель-лака, потому что очень много сейчас уже говорится о том, что гель-лак не очень-то полезен. И врачи, кстати, об этом говорят. Вот, а он даже, может быть, и... вреден. Я вам хочу сказать, что вот я 3 года не снимала просто, про себя могу сказать, гель-лак, ходила с ним и поняла, что 3 года это много, надо сделать передушку. Вот я его сняла, но поскольку нас всех перепугали, что это очень вредно, уж не знаю, буду ли я еще делать гель-лак. А жена к соседке ходит на маникюр, она на даму принимает, пишет Григорий. Это здорово, да, учитывая, что сейчас все дорожает, вот эти вот процедуры на дому, мне кажется, будут пользоваться популярностью. 97-й пишет, что не знает, за что любит, видимо, меня. Спасибо большое. Мне, конечно, очень приятно. Спасибо, вы большой шутник. Виталий Филипп пишет, что видел на Ближнем Востоке, что наши русские мастера по маникюру очень высоко ценятся, могут зарабатывать весьма неплохо. Да, это правда, они и куда только не уезжают и прекрасно зарабатывают, потому что считается, что наш маникюр наш маникюр очень хороший. Наши очень хорошо научились это делать, правда. И там девушки, которые в Европу уезжают, они открывают просто салон.

0: Вот прям вот готовый бизнес. Учишься маникюру и можешь ехать куда угодно, и работа у тебя всегда будет. Андрей пишет, что меня любит. Все, спасибо вам большое, Андрей. Так приятно, так это приятно. Ну, собственно, на этой вот замечательной ноте завершаю сегодня программу. Далее будут новости, а потом повтор программы «Своя правда» с Юрием Будкиным.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 17 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Число госпитализированных после удара ВСУ по Геленджику выросло до 21. Обновленные данные привели в Минздраве России. Там уточнили, что 9 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, среди них трое детей. Сегодня в районе Геленджика был сбит дрон ВСУ, его обломки пали в Архипо-Осиповке. По последней информации, погибли 6 человек, 47 пострадали. Далее новость лент-информагентств. ФАС возбудила дело в отношении Apple из-за того, что на iPhone и iPad не предустанавливаются Max и Restore. Об этом сообщает ведомство, сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление ведомства. Подробности через полчаса. 4 сотрудника Запорожской АЭС пострадали при подрыве на мине ВСУ, двое из них в тяжелом состоянии. Как сообщили в пресс-службе станции, минувшей ночью украинские боевики при помощи беспилотников заминировали автомобильные дороги в промышленной зоне на въезде в Энергодар. На одном из таких участков подорвалась машина. Ранения получили представители отдела пожарной безопасности, ведомственной охраны и транспортного цеха. Еще одна новость лент-информагентств. Российская армия поразила в акватории Черного моря 2 сухогруза с военными грузами для Украины, сообщает Минобороны. Подробности также через полчаса. Центробанк сообщил о росте спроса на наличные рубли. С начала года он достиг максимума. В июле объем наличных денег в обращении увеличился на 643 миллиарда 400 миллионов рублей, то есть на 43,1% по сравнению с июнем. По данным регулятора, в январе объем наличных в обороте упал на 386 миллиардов 200 миллионов рублей и начал рост с февраля. За февраль-июль их прирост составил 2 триллиона 547 миллиардов рублей. В Роспотребнадзоре дали советы по хранению разрезанного арбуза. При комнатной температуре его нельзя оставлять дольше, чем на 2-3 часа. В холодильнике он может находиться не более 2 суток. Как говорится в телеграм-канале управления главка ведомства по Подмосковью, целый арбуз при комнатной температуре или в прохладном месте хранится несколько недель. В Роспотребнадзоре также назвали признаки испорченного плода. Это резкий кислый или прогорклый запах, блеклая мякоть с сероватым или желтоватым оттенком, темные пятна, похожие на плесень, рыхлая консистенция. Сегодня в Москве открылись бахчевые развалы. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 77 копеек, доллар 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек. В Москве в эти минуты плюс 26. Завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 28. Атмосферное давление будет выше нормы 752 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире политолог, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. В этот вторник гость в студии, декан факультета виртуальной реальности и искусственного интеллекта Института анимации и цифровых технологий в ГИКа Арсений Алибеков. В этот вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
4: Дамы и господа, Заводите свои моторы!
3: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
4: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
5: Повтор лучшего.
6: А вы говорите, милит.
7: Я его
6: тоже
7: что?
6: Мне милит.
7: Рекламирует.
6: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Продолжаем. Понедельник, 6 июля, 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за новостями, за вашими сообщениями, за тем, что творится на московских дорогах. И продолжаем обсуждение. В этом часе у нас на обсуждении одна тема. Голосование тоже будет. Точнее, уже запустили голосование. Я вижу, что уже есть участники. Но прежде Ренат продолжает спорить с одним из наших экспертов из прошлого часа по поводу того, какими бывают банковские карты. Говорит, специально прямо несколько сайтов посмотрел. Везде есть магнитная полоса. И в результате, я, говорит, в эксперте сомневаюсь. Помните, Ренат, там ведь эксперт говорил о том, что полоса «и», а вы говорите «только полоса». Может быть, внимательнее слушайте, как это было где-то. Там играем, там не играем, там рыбу заворачивали. Вот что-то подобное. Внимательно надо читать от начала до конца всю информацию. Надеюсь, что и в этом часе мы от начала до конца все это будем обсуждать. Сначала пробки. В Москве нет пробок. Закончились люди, закончились машины или закончились работающие люди. Не знаю, 2 балла по-прежнему, но и по прогнозам были 2-бальные пробки. То есть, по сути, отсутствие пробок в городе в рабочий день, в разгаре, хоть и понедельника. 3 балла нам обещают в 6 вечера, 4 балла в 7 вечера. Так бывает крайне редко, но, напомню, это все-таки середина лета. Обычно в середине лета действительно меньше пробок, чем обычно. Срочное сообщение. Первая 500-бальница в истории единого госэкзамена подала документы в Московский физико-технический институт. ТАСС пишет, что это Екатерина Малкова или Малкова. Она выбирает между несколькими направлениями, но уже подала согласие на зачисление. У нее есть время определиться с выбором до 25 июля. Об этом ТАСС пишет со ссылкой на пресс-службу МФТИ. РИА Новости в эти минуты сообщает о том, что Российская Федерация доводит до США свое неприятие того, что Вашингтон вовлекается в конфликт на Украине. Уже не первый час информационное агентство цитирует Рябкова довольно обильно. Яндекс.Маркет не планирует вводить маркировку контента с искусственным интеллектом. Это вот новость, которая только что появилась. Тема, которую мы сегодня обсуждаем, а Александр Дугин написал о том, что Россия никогда не была национальным государством ни в царское, ни в советское время, сейчас им не является. Была и есть, говорит он. Государство-цивилизация. И это совсем другая форма. Государство-континент, государство-мир, Россия и Евразия. Еще одним синонимом может служить империя. Причем у Дугина все это с большой буквы. Вот империя с большой буквы. И вообще, говорит, у национальных государств нет будущего и вне России. Это либо единый наднациональный блок типа стран Евросоюза, либо цивилизации типа Россия, Китай, Индия или вот этот самый Евросоюз, коллективный Запад, как угодно это назови, но вот что-то тут я не вижу про Соединенные Штаты Америки. Наверное, это коллективный Запад. Мы поговорим вот об этом. Судьба государства цивилизации. Надо сказать, что Дугин не единственный, кто говорит вот это про государство цивилизацию, и в правительстве кто-то уже об этом говорил. Каким будет мир, если, правда, там будут во главе государства цивилизации? Останутся ли, правда, национальные государства, или они вокруг этих цивилизационных центров начнут объединяться? Вот что мы будем сегодня обсуждать. И вот что у нас сегодня на голосовании. Вопрос. России предсказали судьбу государства цивилизации наряду с Китаем, Индией и коллективным Западом. Как вы относитесь к таким оценкам? Согласен. И да, и нет. Не согласен. не думаю об этом. Запустили голосование. Спасибо всем, кто уже проголосовал. Присоединяйтесь и вы. Чтобы проголосовать, надо либо зайти в телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва», там есть ссылка, либо зайти в канал в Максе радиостанции «Говорит Москва», там тоже есть ссылка, либо прямо на сайт радиостанции «Говорит Москва» зайти, там, собственно, и ссылка есть, и само голосование прямо на этом сайте. У нас такой подсайт голос.говоритмосква.ру, и вот, собственно, там голосование мы теперь и проводим, чтобы не зависеть, так сказать, от сторонних организаций. Присоединяйтесь, либо жалуйтесь на то, как это неудобно, но в любом случае мы уже запустили голосование, и через 50 минут выясним, что вы думаете по этому поводу. Давайте посмотрим, что уже успели написать. Лена 268 говорит, люди не ездят на машине, потому что они не хотят в очереди за бензином стоять. Ну, тоже вариант. Лет через 20-500 бальница будет, полагает Эдуард 381, на рынке рыбой торговать. А почему вы так полагаете? А то, знаете, можно все что угодно предполагать, и это совсем не от 500 бальницы, а от вас зависит. Россия — это демократия, можно говорить, и Европа, сказал и попал. Это 838. Ну вот, собственно, первые сообщения по теме. С нами сегодня доцент финансового университета Александр Камкин. Александр Константинович, добрый вечер.
7: Здравствуйте.
8: Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
8: Начинаем. Итак, что вы думаете по поводу вот этой истории? Россия никогда не была национальным государством. Богдан Беспалько.
9: Я думаю, что Дугин здесь не прав, потому что национальный принцип, он, в принципе, появился достаточно поздно. И здесь действительно он говорит, что это уже свойство нового времени. Но если применять его несколько, скажем так, интерполируя в прошлое, то Россия при Иване III вполне себе была национальным государством. Меня здесь больше смущает категоричность господина Дугина, и он очень категорично говорит не только в отношении России, что она никогда не может, не сможет, не была, но и то, как он это легко применяет по отношению, скажем, к Китаю и к Индии. В Китае только что приняли закон об этническом единстве, где все должны изучать мандаринский язык, где все 56 этносов должны сплавляться в единую нацию, причем этническую, и не считать, что это государство-нация, очень сложно. Так же, как и в отношении Индии, где сейчас у власти находятся правые националисты Бхаратия Джаната Пати, которые ставят своей целью превращение Индии в хиндураштра. Это тоже национальное государство вот на площади всего Индостана. Да и вообще, в принципе, говорить о том, что национальное государство умерло и что оно неуспешно, ну, скажем так, прямо несколько преждевременно. Сейчас вот весь регион Юго-Восточной Азии – это национальное государство. Обе Кореи, и Северная, и Южная, это национальные государства. Япония – это национальное государство. Таиланд – вполне себе национальное государство. Вьетнам – демократический, социалистический или нынешний – это тоже вполне себе национальное государство, где, кстати, американцы во время войны на Индостане, там, они пытались против вьетнамцев вооружить и направить местное национальное меньшинство в виде горцев. Первое время это, кстати, имело успех, а потом их всех, соответственно, победили уже люди Хошимина. Так что я бы очень возражал против этой категоричности Дугина. Против того, что он вот так вот просто берет и вот рубит. Что вот нет.
8: Подождите, ну, как говорят, вот так художник видит мир. Это нет. Мнение человека.
9: Ну, мнение человека должно быть обосновано. Александр Гельевич Дугин, он, конечно, очень человек не глупый, образованный, знает множество языков, занимает много постов, но в этом отношении все-таки это нужно как-то более серьезно, на мой взгляд, обосновывать.
8: Хорошо, тогда еще одна вещь. Раз уж вы об этом заговорили... Россия по документам многонациональное государство, но это часто вызывает вопросы в связи с тем, какое место в России занимает русский народ. Это сильно больше 50%.
9: Ну, это 80-82%.
8: Вот. Что такое многонациональное или национальное государство, и как они отделяются друг от друга?
9: Ну, я бы говорил так, что сам принцип многонациональности – это скорее принцип идеологический. Это принцип политизации этничности, когда берется какое-то национальное меньшинство, ему передаются политические права, ему создается квазигосударство. Вот это была скорее политика, советская национальная политика, когда нас создавали множество республик, сначала вот советских, республиканских, советских, союзных, простите, а потом еще и автономных там и так далее. Была даже, например, республика поволжских немцев. Вот недалеко от Самары там и так далее. А есть другой принцип, полиэтнический. Полиэтническое, любое государство, даже национальное, оно все равно полиэтническое. Потому что в любом государстве есть какие-то донациональные меньшинства.
8: Нет, секундочку, есть... что такое национальное, но полиэтническое государство? Ну, потому тогда что... объясните.
9: Да, хорошо. Многонациональный – это значит, что все, абсолютно все национальные группы, вне зависимости от их вклада, количества, вне зависимости от того, что и как они представляют на этой территории в культурном и прочих планах, они все примерно равны. Или же даже наоборот, какой-то крупный этнос, крупная нация может дискриминироваться по отношению к более мелким. То, что было в Советском Союзе. Есть замечательное исследование, называется оно «Империя позитивной дискриминации», где автор с большим удовольствием, пиететом, он описывает, как в СССР позитивно дискриминировали все национальные меньшинства, но при этом как бы особых прав вот как раз у русских у них и не было, национальных. Сейчас в России, например, не существует ни одного русского национального института. Вот существует Министерство русской культуры, например? Нет, не существует. А министерства национальные в национальных субъектах существуют. Но я не об этом, я не говорю, что это плохо или хорошо. А полиэтнический принцип – это принцип, в рамках которого существует крупный этнос нация основной. Все остальные тоже обеспечиваются правами, их не угнетают, но они не претендуют на то, чтобы быть равными с этим основным крупным этносом. Полиэтнический принцип, он вполне нормальный.
8: Еще два вопроса. 639-й говорит, что русские не мононация, потому что, как он пишет, у смоленчан может быть больше общего с поляками, чем с амичами. Хотя мне кажется, что среди амичей много
9: смоленчан. А он что, проводил, этот 639-й, он что, проводил исследование, сравнивал амичан со смоленчанами? Вообще, национальное самосознание – это прежде всего осознание принадлежности к определенной нации. Это не значит, что если я употребляю слово «поребрик» вместо «бордюр», что я принадлежу к другой нации. Есть, например, прекрасный пример, но он, конечно, очень своеобразный, но тем не менее. Есть масса людей, считающих себя евреями, которые не разговаривают даже на одном языке, на разных языках. Есть фаллаши, которые вообще выглядят даже почти как негроиды, но они тоже считают себя евреями. Их тоже признают евреями. Самое главное в нации – это быть, ощущать себя принадлежащим к ней. Это самосознание.
8: Это определение.
9: Конечно. Национальное. Я выбираю конкретно вот этот национальный проект, я в него вхожу. Мне нравится эта культура, язык, история. И я туда, соответственно, направляю свое самосознание. Я себя ощущаю, осознаю. Считаю, вот, допустим, русским. Вот. Вот это и есть главное определение. А вовсе не то, что там
8: смоленчан. Может ли человек, рожденный во Вьетнаме, быть русским?
9: Вы имеете в виду этнический он кто?
8: Этнический может, вьетнамец.
9: Может, да, может. У меня такой был, кстати, знакомый. Более вам того скажу, он был еще очень рьяный православный. И я вот как раз вы мне о нем напомнили. Почему? Потому что недавно канонизировали Серафима Роуза. Он был большим поклонником Серафима Роуза. Кореец может быть русским, пожалуйста, кто угодно. Это самосознание.
8: Вот это и вызывает вопрос. Тогда, соответственно, вот эти 82% русских в Российской Федерации, это люди, которые говорят о себе, что они русские.
9: Да, они осознают себя русскими. И 82% это те люди, которые на переписи везде, в принципе, вписывают себя как русские.
8: Ну и последнее. Государство, цивилизация. Вы как к этому отношение?
9: Вы знаете, я не против такого понятия или против даже такого определения.
8: Как?
9: Я не совсем понимаю, как я вам тоже честно скажу. Цивилизация – это что-то очень обширное. Это больше, чем национальный проект. Это то, что презентует что-то, что новое по отношению к другим крупным очень проектам. Ну вот какой-то глобальный проект может презентовать. Но с моей точки зрения неправильно противопоставлять государство цивилизацию и государство нацию. В смысле национальное государство.
8: Нет, вот ну Китай. То есть вы допускаете, что есть такие государства цивилизации?
9: Пожалуйста, Китай. Самый яркий пример государства цивилизации. Да, но это и национальное государство в том числе, конечно. Но очень-очень своеобразная китайская цивилизация. И она сейчас выходит в глобальный мир. Она сейчас начинает себя везде презентовать. Вот, например, в Китае существует программа многодесятилетняя на будущее для того, чтобы заменить употребление кофе чаем китайским. Есть такая программа. Это тоже презентация китайской цивилизации, китайской культуры. Чай. Это то, что как раз очень сильно связано с Китаем.
8: 650-й настаивает на том, что цивилизация – это набор технологий и не более того. Есть и такой взгляд. Это Богдан Беспалько был, член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации. Александр Камкин, доцент финансового университета. Александр Константинович, что вы думаете по поводу России как государства цивилизации?
7: Я считаю, что Россия, безусловно, является государством цивилизации. И таких примеров в мире, наверное, не более 5. Это помимо нашей страны, это Китай, безусловно, Индия, Иран. Последние годы Иран доказал, что он является региональным гегемоном в геополитическом плане, монолитным национальным государством именно в этническом плане, в религиозном. И, соответственно, одновременно он культуртрегер. Иранская культура, персидский язык, они вызывают интерес, и у нас в стране люди все чаще изучают этот язык, и таким образом интерес к иранскому, к иранской культуре, к иранскому народу, он в последнее время возрос. То есть государство цивилизации — это такое образование геополитическое и культурно-политическое, которое в состоянии как бы нести свою культуру, свой цивилизационный код в другие массы. Это Индия. Это, безусловно, коллективный Запад, соответственно, Европа и, соответственно, Соединенные Штаты, там Канада, Австралия, Новая Зеландия, которые живут вот в культурных шаблонах германо-романского мира, как писал об этом Данилевский. Собственно говоря, государство-цивилизация — это то, что Николай Яковлевич Данилевский, наш великий мыслитель, назвал культурно-исторический тип. Вот этот термин, на мой взгляд, даже более емкий, и он более точно выражает суть данного явления, потому что в культурно-историческом типе объединяется как минимум несколько национальных государств, либо национальных империй, как это было, например, в случае с Германской империей в XIX веке, либо с Российской империей в том или ином смысле. И, соответственно, культурно-исторический тип, он имеет ряд атрибутов. Это и география, это язык, это и зачастую, но не всегда, вероисповедание, это общие геополитические интересы, это экономика, наконец. Государство-цивилизация, оно обладает самодостаточной экономикой в плане внутреннего рынка, поэтому и требования к географии, и к демографической составляющей.
8: Подождите, вы сейчас только что сказали, что государство-цивилизация должно быть с рынком, причем самодостаточным. Но сколько лет за последнее время мы говорили, что Россия — это не самодостаточный рынок?
7: Ну, долгое...
8: Мы бы сделали, но у нас маленький рынок. Вы же слышали, это часто говорят.
7: Ну, понимаете, в плане экономических дискуссий, вот я бы сказал, очень много еретических суждений, если так можно выразиться.
8: О, как?
7: Начиная с начала 90-х годов. Значит, рынок сам все разрулит, рынок все решит, не будем производить свои станки, самолеты, все купим на Западе. Помните таких еретиков в начале 90-х, бродили по большим кабинетам в политике. Смотрите, ну, к России как государству цивилизации, если брать экономическую составляющую, здесь и Евразес, как тоже единое экономическое пространство. Здесь и те страны, с которыми у России тесные экономические связи, соответственно, тоже Евросоюз. Да, экономически это делает Запад государством цивилизации, потому что минимум 500 миллионов населения в Евросоюзе, а если еще считать единой государством, единой цивилизацией, не государство цивилизации, а именно большая цивилизация и коллективный Запад, то там уже наберется 800, а то и 900 миллионов человек. Соответственно, самодостаточная экономика — это ресурсообеспечение, это внутренний рынок, пожалуйста, Китай яркий тому пример. Поэтому критериев много. Да, в 90-е годы, в нулевые годы у России были с этим сложности. Сейчас мы потихонечку выходим. Продовольственная безопасность успешно решена. Многие другие вопросы. Импортозамещение пока что, конечно, с натугом идет, но определенное развитие в этом направлении тоже есть.
8: Слышали, ведь Костя на днях говорил, что мы не должны быть как натуральное хозяйство, что вот это главное. Кстати, не зайти далеко.
9: Это же идея Дугина, Богдан, что всем нужно расселяться в деревне, переходить в
8: традиции. И это тоже было, да.
9: Вот, поэтому я бы просто хотел немножко дополнить своего
8: коллегу. Да, конечно.
9: Что такое цивилизация? Цивилизация — это набор неких общих базовых таких вот величин, я бы так сказал. Вот Евросоюз — это цивилизация, европейская цивилизация. Но каждое из этих государств, оно в той или иной степени все равно национальное.
7: Безусловно.
9: Западные европейские, они уже, так скажем, национальные государства на исходе, а восточные — это вполне успешные национальные государства.
8: Хорошо, тогда еще одна деталь, о которой ни вы не сказали. Так? 838 пишет. Государство — это нечто, построенное людьми. Цивилизация — это некий объем, и путать не надо.
9: Я не понял, честно говоря, 850-го.
8: 838-го, но это неважно.
9: И государство.
8: То есть государство — это внутри цивилизации.
9: А что, цивилизация или государство, они не построены людьми? Я не понимаю его логики.
8: Тогда дальше. Очень много вопросов по поводу того, что такое, ведь мы же говорим так или иначе, про национальное государство, то есть государство, в котором русские. Тут же начинает писать Елена, когда говорит, что есть генетические анализы, которые конкретно определяют национальность или их сочетание.
9: Нет таких анализов. Нет. Забудьте, Елена, обо всех этих еретических писаниях.
8: Слушайте, как много сегодня...
9: Везде.
8: Я так много слова «еретик» не слышал
7: давно.
8: Сейчас
7: костер сложим.
9: Ну, да. Вот вы пригласите сюда генетиков, понимаете? Они вам точно скажут, что генетика — это вещь очень таинственное, что вот мы знаем, что там есть определенные вот участки генотипа, которые мы вырежем, и может что-то произойти, а может и не произойти. А зачем они вообще там вот сидят в этом генотипе, мы не понимаем.
10: Хорошо.
9: Нет таких анализов.
10: Хорошо.
9: Кроме того, я хочу сказать, что национальность — это самосознание, оно к генетике не имеет отношения никакого. Пушкин был кем? Квартероном. Дюма был кем? Тоже квартероном.
10: Это тоже правда.
9: Русский и француз.
10: Елена говорит, только на костре не жгите, никто не собирается. Григорий напоминает просто, что с циркулем нацисты ходили в свое время. Значит, 534-му кажется, что у нас в СМИ боятся произносить слово «русский». Больше предпочитают россиянин? Нет. Неоднократно уже говорили разницу между словом «русский» и словом «россиянин». Ну, даже на уровне тех, кто эти слова часто использовал. И вот об этом, кстати, многие пишут. Если есть такая русская цивилизация, то это шире, чем российское государство, потому что на русском языке говорят и думают, развивают культуру, возможно, экономику, ведь в разных странах люди. И это не проблема, Александр Камкин?
7: Знаете, я думаю, есть русский мир. Это понятие, может быть, даже более широкое, чем российская цивилизация, потому что цивилизация, она все-таки так или иначе формализована. Какими-то институтами, культурными, может быть, политическими, экономическими. Мир, ну это, и вот даже, вот, посмотрите, толстовский роман «Война и мир». То есть это что-то огромное, что-то объемное, что-то, ну, достаточно сложно, его сложно посчитать, но его легко прочувствовать. Соответственно...
10: А главное, там много смыслов.
7: Очень огромное количество смыслов. Вообще, любую цивилизацию можно представить как 3D-модель. Соответственно, три оси координат. Первое — это география. Соответственно, второе — это история. Третье — это как раз ценностно-смысловое насыщение. Это литература, искусство, религия, то, что делает цивилизацию, собственно говоря, осмысленной. Если мы эти смыслы убираем, то у нас до нуля не сходит и ось истории, и ось географии. Умирает цивилизация. Мы видели, как много уже, как говорится, ушедших в мир иной цивилизации, вон у Данилевского 11, у Тойнби больше 20, соответственно, поэтому я считаю, что русский мир, он шире, чем российская цивилизация.
10: А вот так, русский мир шире, чем российская цивилизация, но русская цивилизация, с другой стороны, пишут люди, это чуть больше, почти в 2 раза больше.
9: Я боюсь просто запутаться в языковых понятиях, определенных и складках, я могу свое личное мнение сказать. Для меня, примерно, русский мир и русская цивилизация — это одно и то же, просто цивилизация, она шире, чем государство.
10: Да.
9: Кроме того, я хотел бы сказать, что в тех республиках, где еще живут русские, которые там, скажем, употребляют русский язык, которые там поддерживают русскую культуру, но, как правило, они живут в тех государствах, которые как раз жестко национальные. Например, Латвия — это жестко национальное государство, где все не латвийское подавляется откровенно, где русским выдали паспорта не граждан, где там преследуют сейчас профессора Гапоненко там, и так далее. Это национальное государство. Они не живут в русском национальном государстве где-то за пределами России, но они живут в рамках русского мира. То есть в рамках русской культуры, в рамках русского языка, в рамках русского национального самосознания, потому что они по-прежнему осознают себя русскими. Хотя они живут в Латвии, на Украине, не знаю, в Киргизии.
10: Ну, то есть это еще не про государство, я вот к чему. Значит, это больше, чем государство.
9: Да, конечно. Конечно.
10: Дальше. Мы начали с того, что мы говорим о том, что Россия — это не национальное, а многонациональное государство.
9: Ну, это определение. Это вопрос определения, который можно менять. Можно, с моей точки зрения, более оправданно было бы употреблять термин полиэтническое государство.
10: Вы об этом говорили.
9: Да.
10: Виталий говорит, если я говорю хорошо на английском, думаете? Тоже важно. Пью чай Эрл Грей в 5 вечера, и Монти Пайтон смотрел несколько раз. А можно говорить про Монти Пайтон? Я не знаю просто.
9: Что это такое, Монти
7: Пайтон? Я тоже не знаю, что
10: это такое. Не суть важно. Он это видел, и другие, может быть, видели. А может, это уже нельзя показывать на территории Российской Федерации. Так вот, я, говорит, ведь от этого всего англичанином не становлюсь?
9: Ну, конечно, нет. Точно так же, как и я. Если я просмотрел «Во все тяжкие», я американцем не стал. Проблема-то в чем? Что вы считаете своим? Что вы считаете своей цивилизацией?
10: А при чем тут государство?
9: Нет, ну поймите правильно, что ни один проект цивилизационный, культурный, он не может существовать, ну за редкими исключениями, за редчайшим, без государства. Люди, которые теряют, они потом вот рассыпаются и ассимилируются, как правило, за редкими исключениями. Есть несколько диаспоральных народов. Евреи, немцы, армяне, ливанцы. Вот они ухитряются препятствовать ассимиляции. Но все эмигранты первой волны после революции растворились как водка, ключевая вода, как пел один.
10: 357-й вспоминает у нас же звучавшие новости, говорит, нам недавно говорили, что американцы собирают какие-то наши образцы анализов. Тогда непонятно.
9: Это с другой целью, это с целью выяснить возможность использования определенных видов биологического оружия, вырезать фрагменты ДНК и так далее. В начале 90-х французы пытались использовать ДНК для того, чтобы выяснить, не влияет ли на нас алкоголь.
10: Это не про национальные государства, нет, или не нет. Про русский мир?
9: Нет, вообще нет.
10: Мир у Толстого — это вообще общество, настаивает,
9: да,
10: наш слушатель 639-й. Григорий вспоминает цыган, у которых нет государства. Виталий настаивает, что это английское шоу из начала 70-х «Монти Пайтон». Лена говорит, о каком единстве можно говорить, когда каждый себя сам определяет.
9: Но, тем не менее, 82% населения в России определили себя как русские.
10: Во всяком случае...
9: Цыгане совершенно согласен. Цыгане тоже диаспоральный народ. Совершенно согласен, абсолютно.
10: Если я не ору на улице Тагил, я русский, пишет Андрей 802. Ну... Второй, это вопрос. Не-не-не, все, прямо сейчас, но голосование продолжается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 4,8.
2: В Москве 17:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Число погибших из-за атаки БПЛА под Геленджиком выросло до 7, среди них трое детей, сообщает оперштаб Краснодарского края. Там уточнили, что пострадавшими числится 40 человек, у них различные травмы. Сегодня в районе Геленджика был сбит дрон ВСУ, его обломки упали в Архипо-Осиповке. Возбуждено уголовное дело о теракте. В США допустили общее производство с Украины компонентов для Patriot. Вашингтон по-прежнему рассматривает такую возможность, в том числе с европейскими странами. Об этом заявил постпред Соединенных Штатов при НАТО Мэтью Уиткер. В интервью телеканалу Fox Business он сказал, что возможная сделка между США и Украиной по лицензии на производство перехватчиков для систем ПВО Patriot не будет заключена к этой зиме. По словам Уиткера, Вашингтону пока нечего объявить по этому вопросу. ФАС возбудило дело в отношении Apple. Причина заключается в том, что на iPhone и iPad не предустанавливаются Max и Restore. В ведомстве сообщили, что ранее IT-компании было выдано предупреждение о необходимости устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем. В Apple со своей стороны заявили, что с 27 июля в обновленной версии программного обеспечения появилась возможность предустановки российской поисковой системы. В управлении ЗАГС Москвы заявили об интересе горожан к именам из древнегреческой мифологии. В этом году в столице двух мальчиков назвали Одиссеем. Также встречались Дионис, Аид, Афродита и Гера. Кроме того, в разные годы мальчиков называли Зевсом, Посейдоном, Гераклом, Прометеем. Одна девочка получила имя Артемида. Об этом сообщили РИА Новости в управлении ЗАГС Москвы. В статье отмечается, что недавно вышедший в прокат фильм Кристофера Нолана «Одиссея» вызвал рост интереса аудитории к культуре Древней Греции. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 77 копеек, доллар 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек. В Москве в эти минуты плюс 25, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 28 атмосферное давление будет выше нормы 752 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
11: Первый шаг к здоровому долголетию уже в вашем смартфоне. Московский чекап поможет узнать свой тип старения и получить персональные рекомендации. Заполните анкету онлайн в приложении emias.info и пройдите бесплатное обследование по индивидуальному плану в поликлинике. Своевременная забота о здоровье – это шанс добавить себе до 10 лет яркой жизни. Московский чекап – ваш ключ к счастливому долголетию. 18+. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Это когда маме чавку разбил, а она не ругалась.
13: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
14: Это когда папа маме дарит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
15: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
16: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
17: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
18: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Право знать». Говорит Москва.
3: Повтор лучшего. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
10: Продолжаем. Понедельник, 6 июля. Меня зовут Юрий Буткин. Это радиостанция «Говорит Москва». Мы следим за тем, что творится на московских дорогах. За новостями следим, которые появляются на лентах информационных агентств. Не забывайте о том, что вы можете нам писать через СМС-портал, можете писать через Телеграм, можете писать через Макс, можете звонить в прямой эфир. В этой части программы это уже тоже работает. Не забывайте также о том, что нас смотреть в прямом эфире можно прежде всего ВКонтакте. За последние дни намного больше стало тех, кто смотрит нас ВКонтакте или, это новация, в Рутюбе. Мы сейчас проводим такой эксперимент. Говорят, теперь тоже более-менее спокойно и стабильно работает эта видеотрансляция. Присоединяйтесь ко всем этим трансляциям. Если видите проблемы, пишите об этом. Не видите проблем, пишите об этом. Задавайте вопросы, пишите свои мнения и голосуйте. России предложили, предсказали судьбу государства цивилизации наряду с Китаем, Индией и Западом. Как вы к этим оценкам относитесь? Так оно и есть. Есть, согласен. И да, и нет. Вроде да, вроде нет. Не согласен точно. И не думаю об этом. Голосуйте. Призываю к максимальной активности. Можно зайти через телеграм-канал, можно через Макс зайти, можно зайти через сайт радиостанции «Говорит Москва». Дугин написал, что Россия никогда не была национальным государством, ни в царское, ни в советское время, и сейчас не является, не станет, а вообще национальных государств будущего у таковых нет вообще и вне России. Значит, вот это мы все обсуждаем. Богдан Беспалько с нами сегодня, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России. Александр Камкин, доцент финансового университета, и вы присоединяетесь. Больше всего, насколько я понимаю, у нас споров, несмотря на то, что уже вспоминали о том, кто, собственно, с циркулем занимался генетическими экспериментами, больше всего споров о том, что такое осознать себя русским.
9: Ну, это значит, что ты сознательно выбираешь эту культуру, историю, ты считаешь их своими. Вот они тебе нравятся. Вот ты считаешь себя принадлежащим к этому сообществу. Кроме того, есть у национального сообщества самый главный критерий. Ты себя осознаешь именно принадлежащим к этому национальному сообществу. Это сложно понять. Это описывал в свое время Бенедикт Андерсон. То есть ты воображаешь себе такую большую семью.
10: Но это же, да. Смотрите, это как это выглядит, к примеру. Но я, который, значит, Сидоров-старший, меня Сидорова-младшего, как Сидорова... Вот все это. И я осознаю себя здесь русским. И тут приезжает кто-то, кто тоже осознает себя русским, но у него его здесь не было. Вот с этим что делать?
9: Никаких проблем. Вы помните Пола Хлебникова?
10: Помню, конечно.
9: Да, его убили после интервью.
10: Ну, это 30 лет, по-моему, уже
9: прошло. Да, да. Ну, я, например, вот он приехал, он потомок мигрантов, я вполне его осознавал себя. В смысле, я вполне его воспринимал
10: потомок
9: русским.
10: Потомок мигрантов, это важно. То есть его предки были здесь. Ну, а есть люди, у которых и предков здесь не было. И все это одна семья.
9: Ну, Юрий, смотрите, если человек...
10: Нет, ну вот Виталий вообще, вот родился человек где-то в Сенегале, проснулся и говорит, я русский. И мы ему как бы верим.
9: Ну, если он, этот человек, выбирает нашу культуру, выбирает нашу историю сознательно, искренне, то почему бы нет, пожалуйста?
10: Говорит Богдан Беспалько. Александр Камкин, вы понимаете смысл этого спора?
7: Ну, вот в качестве иллюстрации слов коллеги, буквально маленький пример. Один мой близкий, у него сын пошел добровольцем на СВО, и когда был в отпуске дома, рассказывал историю. У них в подразделении было несколько, ну, уж не знаю, то ли контрактников, то ли добровольцев, откуда-то из Камбоджи, из Лаоса, в общем, очень-очень издалека, по-русски говорили с трудом. Вот, и каждое утро он проходит, значит, и видит, они там в кружке сидят так, и что-то вот, как говорится, протяжное. Вот он подумал, ну, может, какая-то их местная молитва. Потом в какой-то день проходит, так прислушался, а они на ломаном русском языке гимн России поют. Вот они русские или нет?
10: Есть же обратный пример. Нет, а вот тут вот вопрос тоже. Важно, как они себя самоопределяют. Они могут петь на ломаном русском языке гимн России, но не ощущать себя русским.
9: Нет, вот эти люди, допустим, вот они подходят ко мне и говорят, брат, все, я русский. Вот, я скажу, никаких проблем, вообще, пожалуйста, welcome. Но у нас все люди, которые имеют какое-то иноэтническое происхождение, Пушкин, Лермонтов, кто угодно, они же тоже приехали когда-то сюда.
10: Тогда
9: они влились в наш национальный проект.
10: Понимаю. Тогда дальше. 639-й говорит. Вот, ну, придумали, с его точки зрения, это такая придуманная история, пышный термин он это называет. Мы, говорит, воспроизводимся. Не воспроизводимся. Мы, русскоязычность вне границ Российской Федерации расширяется? Не расширяется. Все наши братушки по империи и союзу планомерно развивают свои цивилизации.
9: Свои нации, не цивилизации.
7: Ну, все, хорошо. Все ну, извини, при всем уважении к братскому таджикскому народу нет таджикской цивилизации. Есть таджикская нация, есть таджикское государство, национальное государство.
10: У них есть, но у нас-то проблема. Русскоязычность не растет вне границ Российской Федерации.
9: Нет, это же совершенно другое, в общем-то, тема для обсуждения.
10: Цивилизация.
9: Ну, хорошо, но мы находимся в состоянии кризиса. Давайте Китай вспомним в 19 веке. Опиумные войны, раздел, колонии, которые там, соответственно, на прибрежных территориях организовали. И сейчас Китай какой? Так. Кстати, это тоже к вопросу о технологиях, между прочим. Китай, он действительно обладал какими-то технологиями когда-то, очень давно, там, шелк, не знаю, фарфор и так далее, да. Но в целом в 19 веке он же все равно был цивилизацией, при том, что никаких особых технологий у него не было. Он проигрывал Западу, Запад его завоевывал, по сути. Мы находимся в кризисе,
10: ладно,
9: я не спорю.
10: Тогда, Виталий, про другое. Если в определении страны цивилизации мы выносим какой-то глобальный проект как критерий. Выносим?
9: Глобальный проект — это, например, культура, которая стала мировой. Вот Достоевский — это мировая культура и русская культура.
7: Конечно.
9: Вот, Достоевский. Его все знают.
10: Я думаю, что свой Достоевский есть и у других национальных государств.
9: Нет. Я вот, например, не знаю ни одного Достоевского.
10: Ладно бы мы сказали 10 Достоевских у нас.
9: Ну, у нас есть 10 писателей, которые вошли в мировую культуру. Вот, например,
10: с этим сложно спорить.
9: Достоевского, кстати, чрезвычайно любят. Знаете, где удивитесь? В Японии. Там недавно перевели Достоевского. Ну, относительно недавно. И очень удачный перевод. Японцы просто...
10: Порой, кстати, кажется, что Достоевского лучше за границей понимают, чем в России.
9: Не знаю, но неважно. Но вот в Албании, например, Достоевского нет. Но Албания — это чистейшее национальное государство. Вообще, так сказать, чистейшее.
7: Ну, кстати, в Германии культ Достоевского был в начале 20 века. Вся немецкая консервативная революция, она выросла, собственно говоря, из немецких переводов Достоевского, который сделал Мюллер Вандербрук вместе с Дмитрием Мережковским. Причем писал еще предисловие на 100 страниц каждому из томов, соответственно, пытаясь растолковать философию Достоевского в немецкой аудитории. Соответственно, в Германии тоже есть 10 писателей, которые вот действительно вошли вот в мировую десятку. Да, во Франции есть. Если очень хорошо поискать, в Испании найдутся. Даже в Соединенных Штатах найдутся.
9: Ну, в Соединенных Штатах это мощная национальная культура.
10: Вот смотрите, как удивительно все-таки споры всегда идут. А вот Елена продолжает. Значит, можно, говорит, быть... Она до этого говорила о том, что вот не может такого быть, что человек говорит, я русский, и это значит, что он русский. Она говорит теперь дальше, можно быть не русским, но любить Россию, быть ее патриотом. А если вы пытаетесь всех подогнать под одну гребенку и доказывать людям, что они русские, это отвратит людей от цивилизации и породит русофобию.
7: Это добровольная самоидентификация.
10: Это самоидентификация с этого самого начала.
7: Есть большое количество.
9: Ну хорошо, но если человек хочет. Я хочу быть частью русского. Мне нравится здесь. Я вот хочу здесь жить, чтобы дети, все вот тут выросло, все было русское.
7: И таких примеров много.
9: Господи, у меня есть знакомый человек, его можно вообще назвать русским националистом. Он на четверть китаец вообще. У него даже внешне это по нему заметно. Никак не мешает.
10: Почему тогда у нас вот этот разговор идет про то, что мигрантов за максимум возможных, как это сказать, сложностей законом мы выгоняем?
9: Потому что есть один очень-очень важный момент – ассимиляция.
10: А он скажет, а я хочу ассимилироваться, допустил ошибку.
9: Нет, никто из мигрантов не хочет ассимилироваться. По опросам ФАДН, проведенным, до 50% хотят вводить шариатские законы и строить свое собственное здесь общество, вовсе не наше, не русскую цивилизацию. Они ее не выбирают.
10: А русскую цивилизацию строят в национальных республиках России?
9: Ну, частично, наверное, да, но вы знаете, это тоже большая проблема, я с вами совершенно согласен. Национальные субъекты Российской Федерации — это наследие советской национальной политики.
10: А, да. Но ведь это продолжает работать, это продолжает развиваться, значит, тогда считается, что в нашей цивилизации по Дугину это рабочий вариант.
9: Цивилизация по Дугину — это вообще, он предполагает евразийскую цивилизацию, он готов пожертвовать русским народом ради того, чтобы создать вот некий такой фантом цивилизационный, евразийский. Кстати, он был большим поклонником Германа Вирта, Хаусхофера, Карла Виллигута.
10: Нет, ну, у них даже сейчас вообще высшая политическая школа имени Ильина, как мы
9: помним. Да, которого он, кстати, за 4 года до создания этой школы, он его всячески поносил, называл патриотом по прусскому образцу. И есть масса критических статей по Дугину, вот по всем этим тематикам, на сайте «Русская истина», авторство Юрия Пущаева. Пожалуйста, вот кому интересно, заходите, читайте. Там... И о неагностицизме Дугина есть, и о том, как он ждет ядерного апокалипсиса, о многом Хорошо. Другом.
10: Ладно, Дугин.
7: Да. Татьяна... Дугины приходят и уходят, русская цивилизация остается.
10: Ладно, Татьяна Голикова, вице-премьер Российской Федерации. Берем третью международную конференцию «Всемирная сокровищница родных языков. Оберегать или леять». Так это все называлось. Что она там говорит, выступая? Она говорит, что Россия — уникальная цивилизация, где в согласии и мире живут почти 200 народностей. Ну, то есть это теперь принятое определение.
9: Но, понимаете, это можно по-разному трактовать. Главное, это всегда интерпретация. Можно сказать, что да, давайте вот русских мы не будем ничего им делать, давать там и создавать, а будем каждый маленький народ, наоборот, вот поднимать. Вот я встречал людей, фанатов национальных языков. Они говорили, так, вот здесь есть маленький народ, 2000 человек.
10: И да.
9: Срочно, срочно давайте всем им будем давать деньги, чтобы они не работали, жили дома, разговаривали на своем языке, для того, чтобы язык сохранился, чтобы они научили детей. А деньги мы будем платить за счет вот ваших налогов, ну, и да. так далее. Вот есть такие люди. А есть другие, которые говорят, ну, давайте всех обеспечим правами, чтобы каждый, если захочет, мог развивать свою собственную культуру, язык и так далее. Проблема всех этих маленьких народов и языков в том, что большинство их собственных детей не выбирает эти языки в качестве объектов для изучения.
10: Я понимаю, но у нас очень много все-таки путаницы. 369-й говорит, почему нас, жителей Донбасса, по национальности русских называют русскоязычными?
9: Это совершенно справедливое замечание.
10: Нет, а он дальше пишет, если немец и узбек говорит по-русски, его же не называют русскоязычным?
7: Его называют немцем, как говорится, который хочет стать русским, может быть.
9: Нет, здесь...
10: Нет, если он русскоязычный, так уже в тот момент никто не понимает,
7: термин,
10: он немец или
7: узбек. Сам термин русскоязычный — это, можно сказать, идеологическая отрыжка 90-х. Когда вот было действительно справедлив тезис, который еще Константин Кинчев в одной из своих песен озвучил, здесь слово «русский» не политкорректно, вот «россиянин» — это чисто конкретно. Вот тогда действительно русских всячески замазывали, там называли «русское пьянство», «русская лень», но «российский балет», «российская культура». Вот сейчас это все-таки ушло в прошлое, и сейчас мы как бы уже не стесняемся говорить.
10: Григорий говорит, вообще немец — это тот, кто не говорит по-русски. Ну, то есть, тот, кто говорит на немецком, ну, в той логике, нет, которую мы обсуждаем.
7: Этимологически он прав. Немцами в старину на Руси называли всех иностранцев, которые
10: немцы.
7: Которые не Конечно. Понимали русского языка, они были не мы, поэтому...
9: Опять же, с точки зрения национальной, вот, национального самосознания, немец или германец — это тот, кто себя осознает немцем-германцем, Конечно. Кто выбирает эту культуру. Вот тогда... Гёте он выбирает, в качестве Гёте откуда... это мое.
10: Тогда у нас откуда вот это вот осталось, что, значит... Вот есть русские и есть, я не знаю,
9: кто
10: еще?
7: Это как в «Брате Первом», а немцы?
9: Ну, есть сибиряки, это просто, скажем так, относящийся к территории термин. Сибиряк — это же не национальность, правда?
10: А кавказцы — это тоже не национальность.
9: Ну, это скорее, скажем, уроженец определенного региона, да. Ну, как правило, да, это относится к целой группе этносов.
10: Тогда что делать с остальными 142 национальностями, которые проживают на территории Российской Федерации, пишет 601-й Дмитрий.
9: Есть еще один важный момент, который, я боюсь, понять, здесь нужно часов на 9 нам всем втроем сесть.
10: Да я боюсь, что и больше.
9: Есть большая разница, вот может Александр сейчас еще поможет. Есть нация, а есть этнос. Нация — это большой этнос, который добился политического самоуправления, создания своего государства. А этнос — это просто группа людей, объединенных культурой, языком и общим происхождением. Это, грубо говоря, племенное происхождение, так скажем. Ну, вот понятие.
7: Позвольте развить
10: Александр Камкин, да.
7: ваш тезис. Смотрите, на самом деле, чисто лингвистически это синоним. Просто «эсни» — это греческое слово. Например, вот в Святом Писании всегда, в греческом варианте Септуагинта, всегда мы встречаем слово «эсни». Это языки, народы. Соответственно, нация — это из древнеримского. Это тоже, в принципе, народ, но в большей степени такой политический несет контекст. В английском nation — это зачастую синоним государства. Соответственно, American nation, американский народ, но и государство.
10: Слушайте, Алексей вообще 858 говорит, империя — это значит именем Перуна.
7: Это принцип. Ой, а город Багдад богом данный, как один лингвофрик учил.
9: А слово радость — это значит бог радает.
7: Да-да-да. Смотри, дайте все-таки доведу свою мысль до конца. Смотрите, что касается нации, этноса. Германия — яркий пример. До конца 19 века это был союз нескольких десятков государств. Бавария, Вюртемберг, Саксония, Пруссия, там были даже целые отдельные вольные ганзейские города. Отто фон Бисмарк объединяет страну и начинает постепенно сводить под единому знаменателю баварцев, пруссаков. Он говорил о объединении Германии железом и кровью. Это у нас вульгарно поняли, подумали, вот какой кровожадный, всех убить, всех отнять. Под железом он имел в виду армии разных независимых немецких государств, под кровью он имел в виду аристократию, то есть сделать монолитную германскую военную машину и объединить в единый политический класс, политические верхи этих государств. И получилась немецкая нация, можно сказать, гражданская нация, да, полиэтничная, из баварцев, у которых до сих пор свой диалект. Например, жители севера Германии с трудом понимают баварца, когда он переходит на свой диалект. Швейцарский немецкий не поймет житель Гамбурга, хотя, можно сказать, одно культурное и языковое пространство.
10: Так или... южный русский в Сибири не каждый поймет.
9: Да ну. Да ну, нет. У нас все друг друга...
7: Русский язык очень гомогенный в этом отношении. Особенно это уже как раз тоже наследие советской эпохи, потому что там в веке 19-м говор там вологодский, например, либо южно-русский, они различались намного сильнее. Были различные слова, которые сейчас уже бесконечно ушли в архаику, но за счет советского проекта, да, русский язык стал очень, скажем так, равномерным, таким, ну, можно сказать... размазанным для того, чтобы жители и других национальных республик могли им пользоваться как языком международного общения.
10: Какую? Что вы несете, уходя от прямого вопроса? Вас какого? Нужно призвать вопрос. К ответу, пишет 552-й.
9: Какой не был вижу. Вопрос? Вопрос какой
10: не
9: был?
10: Вижу пока. Пока тот же... нет, это другой. Пишет, что помада — это помощница ада.
7: Это к вопросу. А замком по морде заместитель комиссара по морским делам.
10: Ну вот, кстати, да. Дмитрий, 601-й. Телевидение и интернет устанавливают стандарты того же ГОВА. А, в том смысле, что мы начинаем... Вот, кстати, уже несколько сообщений по этому поводу пришло, что телевидение, интернет... Соответственно,
9: стандартизируют язык, совершенно верно.
10: Стандартизируют язык, и люди из разных регионов, переселяясь и перемешиваясь,
9: даже что называется... Даже не переселяясь, просто пользуясь...
7: Единое информационное пространство.
10: И не только единое информационное пространство, потому что потом и дети по-другому получаются, и, в общем, короче говоря, в результате получается, что все цивилизации превратятся в одну цивилизацию.
7: Глобализация, ну, вложена, да. В бозе почившая.
9: Ну, я думаю,
10: так
9: что
10: почившая
9: это...
10: или нет?
9: Нет. Я думаю, что это невозможно. Все в одну цивилизацию никогда не смешаются, даже при наличии очень мощных, глобальных, может быть, в чем-то примитивных культурных явлений, таких как американская культура массовая, все равно это не приводит к уничтожению других цивилизационных и национальных проектов. Я еще раз просто скажу, что для национального и этнического сознания главное — это самосознание, это то, что я к этому принадлежу. Я могу выбрать, кстати, вообще ни к чему не принадлежать. Такое тоже вполне может быть. Точно так же, как человек может выбрать отсутствие каких-либо там религиозных верований. То же самое. Но все-таки вот нация — это крупный проект. Это проект, который реализовался в государство. Вот, ну, по крайней мере, сейчас так принято считать в науке. А этнос может быть очень маленьким. Он может входить в нацию.
10: А этнос, который больше, чем государство?
9: Ну, тогда
7: диаспоральный народ.
9: Диаспоральный народ, конечно, да. Ну, вот, скажем, чуваши. Вот у них есть Чувашская республика в составе Российской Федерации. У них есть своя маленькая этническая группа, небольшая. Ну, даже квазигосударство. Но в целом они все-таки входят в состав российского государства полиэтнического.
10: Сергей, несмотря на то, что мы говорили выше, говорит, подождите, если я русский, но все друзья говорят, что я еврей, то я еврей. По-моему, вот из того, что мы сегодня говорили, явно вытекает иное.
9: Нет. Человек, во-первых, сам определяет свое национальное самосознание, а другое дело, что его, в принципе, должны также принять представители этого национального сообщества. Но я не верю, что вот этого человека прям все, вот все вокруг будут говорить, нет, вот ты не русский, ты еврей. Вот будет ходить по России, и все 145 миллионов будут тыкать и говорить, нет, ты не русский. Это невозможно.
10: Ну, понятно, что невозможно пройти все 145 миллионов человек.
7: Ну, слушайте, он может быть галахически евреем, но при этом он может быть по самоидентификации русским. Это одно не исключает другое.
10: Еще 4 минуты на голосование, мы спрашиваем, России предсказывают судьбу государства цивилизации наряду с Китаем, Индией и Западом. Как вы к таким оценкам относитесь? То есть Россия — это государство цивилизация. Согласен, не согласен, и да, и нет, и не думаю об этом. Максимально активно призываю голосовать, потому что, еще раз, 3 минуты у нас всего остается. Бить будут не по паспорту, вспоминает анекдот 639-й. Ну и не по мыслям тоже, с другой стороны. 7373948, наши слушатели к нам присоединяются, слушаем вас. Здравствуйте.
19: Давайте с моей любимой темой, лингвистической. Те люди, которые борются против иностранизмов, они не понимают иностранных. Хлоп, они в течение дня говорят, ну, прострация, толковать, палисад и так далее. По поводу национального государства. Со времен пещер, со времен островов, на которых формировались будущие нации, люди отстаивали свои...

0: определения.
1: А она говорит, попробуйте заявить, что вы евреи, переехать в Израиль на ПМЖ. Елена, вы не забывайте о том, что мы не про Израиль сейчас говорим.
2: Нет, нет, я могу ответить.
1: Давайте, Богдан Беспалько.
2: Если я пойду, если я приму иудаизм, пройду гиюр, меня вполне признают евреем. И я тоже, если я захочу, я могу стать вполне евреем. Пожалуйста.
1: 7373948, телефон прямого эфира, но мы все-таки не про Израиль. Значит, мы русские, не обманываем друг друга, он русский, 877-й. Вы про кого, что конкретно, когда?
2: Это просто шутка, я так полагаю.
1: 381-й, а те, кто не представляется, они русские, а русские обязательно всегда представляются? Вот это тоже, где
2: русские
1: это написано?
2: Русские представляются все? Во время переписи. Есть перепись, проходит раз в 10 лет. Вот это примерно.
1: И это было сказано, если вы пытаетесь провести связь между этой, этой записью и тем, что говорили вы, думаю, что это вряд ли связанные вещи. 381-й хочет слушать ежедневно Александра Камкина.
3: Ну, зовите в студию, послушаем.
1: Очень, говорит, умный человек, а главное, правильные слова говорит. Прям так и написано. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, а главное, продолжается, точнее, завершается голосование. Мы спрашиваем, что вы думаете по поводу заявления, что Россия — это отдельная цивилизация. Согласен, не согласен, и да, и нет, не думаю об этом. Слушайте, уже несколько человек спросили, коротко прокомментируйте, цивилизация — это человеческая цивилизация, то есть это только... Вот вся Земля, все человечество, и только, а меньше не бывает, Александр Камкин.
3: Бывает. Мы же только что, мы начали бы нашу программу с темы, что Россия — это государство-цивилизация, что есть еще...
1: А вот с вами спорят, говорят, нет, не так, только человеческая цивилизация.
3: Это все зависит от терминологии. Например, тот же Освальд Шпенглер вычислял порядка 8 высоких культур, которые имеют право называться цивилизацией. У Данилевского их порядка 12. Он их называл культурно-историческими типами, а цивилизацией он считал последнюю фазу развития данного типа. Поэтому много видений и много трактовок этого термина.
1: Александр Камкин, Богдан Беспалько.
2: Я очень коротко по поводу голосования скажу, что мне кажется, не совсем правильно сравнивать Россию как цивилизацию с Китаем, с Индией и с Евросоюзом. Это абсолютно разные типажи, абсолютно разные пути развития.
3: Да, но это атрибут цивилизации, уникальный путь развития.
1: Разные цивилизации. Нет, не так?
2: Ну да, но человек вот сравнивает, мы похожи на Китай? Нет. А похожи мы на Индию? Тоже нет. Но на Европу вроде бы похожи. И что здесь отвечать?
1: А люди продолжают спорить по своим темам. Вот 639-й про перепись. Мне, говорит, 38. Я ни в какой переписи ни разу не участвовал. Я, говорит, там точно значусь, как русский и православный. Если вы даже не участвовали в переписи, вы не можете не знать, что вы там никак не значитесь. Понимаете, какая штука 639-й? Потому что там нет связи между тем, что вы говорите, и вашим именем, фамилией. Поэтому сказать, кем вы там значитесь, невозможно. Да и представить себе, что за 38 лет вы ни разу не участвовали в переписи, мне трудно.
2: Перепись в любом случае – это всегда плебисцит по национальному и этническому признакам. Ну и по ряду других социальных, но в основном по национальному и этническому. Кто сколько у нас живет.
1: И все-таки Михаил 396-й настаивает, что можно стать евреем, но нельзя стать китайцем. Ну, с его точки зрения.
2: Отчасти соглашусь.
3: С китайцем стать сложнее.
2: Да, да, это правда.
1: Но я боюсь, что вы и слушатели совсем разный смысл в эти слова вкладываете. Значит, у нас было голосование. Мы спросили людей, что они думают по поводу оценок вот, ну, насчет России как государства цивилизации. Как думаете, какой самый популярный ответ? И насколько этот ответ популярный? Давайте с вас начнем, Богдан Беспалько. Наверное. Согласен, не согласен, и да, и нет.
2: Ну, я думаю, что да, согласились большая часть.
1: Насколько большая часть?
2: Процентов 70, может быть.
1: Вы так думаете. Хорошо, Александр Камкин.
3: Я бы сказал, что согласились процентов 60, может быть, плюс-минус.
1: Понятно. Но действительно, оба вы правы в том, что скорее люди согласны с такими оценками. Это самый популярный ответ, его дали 37%. 28%, то есть это где-то скорее на 60% тянет. 28% говорят, нет, не согласен. Еще 21% до сих пор не определились. То ли согласен, то ли не согласен. 14% говорят, что вот на эту тему Россия, государство, цивилизация не думают вовсе. Что скажете? Коротко, Богдан Беспалько. Вот такие результаты.
2: Просто подумайте о том, можете ли вы себя назвать принадлежащим какой-то нации или к этносу. Просто
1: Богдан Беспалько. Александр Камкин, что скажете вы?
3: Идентичность, она многогранна. Она заключается и в национальной самоидентификации, в религиозной, в профессиональной. Поэтому государство, цивилизация — это очень емкий термин, многогранный. Поэтому человек, может быть, просто видит себя только в одной из этих граней. И поэтому дает отрицательный ответ.
1: Александр Камкин, Богдан Беспалько. Программа «Своя правда». Да, я благодарю вас. Спасибо.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 6 вечера, в студии Филипп Клеменов.

0: Здравствуйте. Владимир Путин сменил посла России в Сирии. На эту должность назначен Дмитрий Догаткин. Это следует из указа президента, который опубликован на портале правовой информации. Другим распоряжением глава государства освободил от обязанностей посла России в Сирии Александра Ефимова. Российские войска освободили два населенных пункта в Харьковской области. Это Белый Колодезь и Устиновка. Их зачисткой занимались бойцы группировки «Север». Как сообщили в Минобороны, эти населенные пункты были важными логистическими центрами ВСУ на участке фронта в Харьковской области. За сутки в зоне СВО Киев потерял 1295 солдат и офицеров. Средства ПВО сбили 7 управляемых авиабомб, 5 снарядов «Хаймарс» и 651 беспилотник. Также в Черном море был уничтожен безэкипажный катер ВСУ. Кроме того, ведомство рассказали, что за минувший день войска поразили логистические центры и пункты временной дислокации иностранных наемников. В Москва-Сити провели эвакуацию. Персонал и посетителей вывели из башни комплекса «Федерация». Как сообщили агентство «Москва» в столичном главке МЧС, в высотном здании на Пресненской набережной сработал пожарный извещатель. В статье говорится, что пожарный датчик среагировал на пыль из-за строительных работ. В Минпромторге заявили о росте продаж новых автомобилей в России. По итогам января-июля показатель увеличился на 10% и составил 815 100 машин. Статистика приводится относительно аналогичного периода прошлого года. Наибольшее количество продаж зафиксировано среди легковых автомобилей – 732 100 штук. В Минпромторге уточнили, что объем рынка гибридов и электромобилей вырос на 94,7% до 70 200 единиц. При этом на всем рынке новых машин эти модели занимают долю в 9%. Столичный главк МЧС выпустил экстренное предупреждение о жаре. Она ожидается в Москве со среды по пятницу. Воздух будет прогреваться до 32 градусов. Ведомстве призвали горожан избегать перегрева на солнце, носить одежду светлых тонов, головные уборы и пить больше воды. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 77 копеек, доллар 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек. В Москве в эти минуты плюс 25, завтра ожидается переменная облачность, без осадков и до плюс 28. Атмосферное давление будет выше нормы, 752 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Москва.
2: 94.8 FM.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире политолог, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
1: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Елена Сенина. В этот вторник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисича.
5: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
6: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. В этот вторник гость в студии – общественный деятель, основатель медиапроекта «Арт-Патруль» Юрий Омельченко. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. о тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
1: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
7: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
8: 18:07 в Москве. Сегодня 3 августа, понедельник. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, прямые трансляции идут у нас во ВКонтакте, в ВК-видео на Ютубе, на Рутюбе, заходите, подписывайтесь, лайки ставьте, жмите кнопочку с ракетой, в общем, всю вот эту классику обязательно надо проделать. Также у нас есть еще Дзен, Телеграм и Макс. Это наши новостные каналы, новостные ресурсы, на них тоже подпишитесь обязательно. Сканируйте QR-код в нашей трансляции или переходите по ссылке с сайта говоритмосква.ру для того, чтобы подключить себе бот в мессенджере Max, через который можно писать нам сообщения, так же, как через смс-ки или через такой же бот в Телеграме. Все это надо сделать, и будем с вами общаться здесь в эфире. Новости сегодня у нас с вами, мягко говоря, конечно, не позитивные. И это я очень мягко говорю. Нам придется опять с вами обсуждать терроризм. По-другому, ну, других слов тут никаких подобрать нельзя. И, ну, если историю с рестораном в центре Москвы на Баррикадной мы с вами уже так или иначе обсудили вчера, то сегодня у нас еще одна история. Это дрон, который ударил по пляжу в Архипосиповке. На данный момент я вроде новых обновлений никаких не слышал. На данный момент 7 погибших, там, включая детей. Битком забитый пляж, люди отдыхали, и прям туда ударил дрон. Это еще и на кадры попало. Бирюлева здесь... Что-то еще мне здесь здороваются. Сергей Эдвард со мной здоровается. Ну да, всем добрый вечер еще раз. На фоне этого есть заявление. Заявление. Какая у него должность-то у этого черта? Советник офиса президента Украины. Вот как это, значит, должность звучит. Подоляк делает заявление, что Зеленский предлагает Путину перемирие в воздухе, прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, заморозку войны по линии фронта и начало сложных переговоров. Также он готов к личной встрече. Все это происходит в параллель. Зеленский же заявляет, что Украина будет стараться заставить Россию завершить конфликт к зиме. Параллельно с этим, да, удары наши, ну, тут даже по мостам, не поверите, бить начали. Есть история ударов по мостам в Затоке Одесской области, и вроде как даже получилось снести мост, по-моему, еще какой-то был удар по мосту. Ну, в общем, вот эти вот новости, которые для нас становятся так или иначе уже постоянными, да, идут в параллель с этими заявлениями и террористическими актами. Террористическими актами, причем, получается, как там, за три дня целых два очень серьезных, с погибшими детьми на курорте. А вот Андрей задается вопросом, извиняюсь, но почему Зеленский еще жив? Почему он, они совершают теракт, а он еще жив? Это, я этот вопрос разделяю. С каждым подобным терактом вариантов, мне кажется, договариваться с ними, вести хоть какой-либо осмысленный разговор, их становится все меньше, причем тут число уже в минус уходит. Ну, то есть эта крайняя точка, она уже пройдена давным-давно. Василий пишет: «Добрый вечер, Георгий, вы не в курсе, откуда у испанского блогера достаточно точные сведения про удары и расследования, кто-то сливает, я не знаю, откуда у каких блогеров какие сведения, могу только за свои сведения отвечать, за чужие не знаю, где-то наверняка кто-то что-то сливает всегда в наше время, в информационный век, кто-то что-то да будет сливать». Давайте накидаем еще вариантов перемирия в исполнении Зеленского. Взаимный отказ от ударов баллистикой, взаимный отказ от уничтожения одесских портов, установка боевых действий по линии соприкосновения 1991 года. Да, но это звучит примерно так. Вот эти вот... у них же сейчас... сегодня же. У них сегодня же подошел вот этот вот 40 дней принуждения России к миру. Вот 3 августа, это как раз ровно тот самый срок. За это время, мне кажется, окончательно стало понятно, что вообще вот этот 40-дневный срок, мне кажется, его надо назвать 40 дней терроризма. Потому что они возвели в абсолют террористическую активность как раз в последние полтора месяца. Это они называли принуждением к миру. Этот самый терроризм. Так наши и сливают за денежку. Может быть, кто-то где-то что-то сливает. Это кому это вообще... Это кому-то интересно? Я не знаю. Мне кажется, что... Абсолютно бессмысленно обсуждать. Что еще должно произойти, чтобы это, такие слова, наверное, нельзя произносить, перестало существовать? Я уверен, что наша спецслужба прекрасно знает, где он, когда и даже когда кушает и что. Я не знаю по поводу того, кто там что знает, знают ли, что он кушает, где он находится и так далее. Но, по-моему, здесь с каждым днем, к сожалению, становится все яснее и яснее, что... Пора с террористами заканчивать. Честно, любым способом. Вот мне лично подошло бы что угодно. Вот любой вариант назовите, включая всеми любимые жахнуть-бахнуть, ядерным оружием, там, мне что угодно подойдет. Я думаю, что таких, как я, достаточно много. Ну, еще хватает наглости у всех этих сволочей разевать рот и говорить о каких-то перемириях, о каких-то там, значит, остановок по линии боевого соприкосновения. Но они сегодня делают это заявление, потому что им надо что-то сказать из-за того, что у них вот эти 40 дней подошли. Ну вот они, собственно, и делают. Да, типа, вот у нас был план, мы его придерживались, и вот это такая точка в этом плане. Это понятно. Понятно также, что это ни к чему не приведет. Что, естественно, ни одна из этих инициатив не будет принята, и никаких остановок нигде, и ни по каким линиям ничего из этого не произойдет. То есть просто сотрясает воздух. Но это уже начинает... Да нет, это не начинает, это уже давным-давно достаточно серьезно злит просто. То, что до сих пор существует у него физическая возможность разевать рот. И у всех его подчиненных. Нилс Майкл пишет: если Россия убивает Зеленского, конфликт перейдет в новую фазу, более открытую. Разве не так? Раскройте, пожалуйста, Нилс Майкл, что вы имеете в виду. Добрый вечер, Георгий Романович. Вы грозили увольнением Осипова, а в итоге уволили Гудошникова. Вы теперь 2 эфира в день будете вести, утро и вечер, пока замену не найдут. Ну, как видите, я утро никакое не веду. Гудошникова никто не увольнял, а Осипов на очереди. Поэтому здесь все по плану. Наталья спрашивает, когда можно будет, когда главный редактор вернется. Главный редактор вернется, наверное, по идее, на следующей неделе, будет его эфир. Там все вопросы и зададите. Больше я к этой теме возвращаться не буду, тем более, что я уже эту тему обсуждал в эфире. Можете послушать эфир от пятницы. В первую получасовку, там будут все ответы на все вопросы. Максим спрашивает, в ответ на предложение Зеленского нужно спросить, а то что? Я могу вам за него ответить. Продолжится терроризм. В последние полтора месяца вообще ничего, кроме терроризма, нету. Ну, и Wildberries есть еще, да, Wildberries, который там бьют по этому несчастному Wildberries'у достаточно часто. Все, больше ничего не происходит. И терроризм, который, вот, пожалуйста, в центре Москвы. В центре Москвы взрыв, скорее всего, там этот биодрон, новое слово в русском языке, да, которое появилось, и все прочее. Ну, это, я так понимаю, расследование идет, когда получим результаты расследования, будем уже четко говорить о том, что действительно там произошло. Ну, пока вот такая история. Когда официально одна страна ликвидирует президента другого страны, это война. И дальше что? Мы с вами про юридическую составляющую хотим поговорить. Юридически здесь будет очень много приколов, потому что он юридически не президент. Это если мы с вами говорим про юридическую сторону вопроса. Если мы будем рассматривать все это с точки зрения закона. Хотя мне кажется, что здесь закон вообще уже ни при чем давно. Но если мы будем рассматривать это с точки зрения закона, то он юридически не президент своей страны. Ну, при чем здесь закон? Война, не война, все вот эти вот термины, которые сейчас, мне кажется, уже просто не к месту. Он не президент, он террорист. Он глава террористической организации. И я жду не дождусь, когда мы начнем называть вещи своими именами. Что он глава террористической организации. Это не правительство страны. Это террористы, которые вербуют, осуществляют теракты. Мы еще с вами постоянно пропускаем, мне кажется, мимо ушей, не концентрируем свое внимание на этом. Это понятно, это не в укор никому, потому что так просто работает нормальная человеческая, наверное, психика. Мы с вами не видим, не обращаем внимания на предотвращенные теракты, которых, новости о которых каждый день появляются. Каждый день предотвращают теракты по всей стране. По примерно одним и тем же сценариям. С помощью вот этих завербованных людей, которых где-то там какие-то мошенники обманули, либо там, через запрещенную ИГИЛ там тоже умудряются кого-то вербовать. Вот сегодня была такая новость. В Иркутске, по-моему. Точно не помню, врать не буду. Но то, что сегодня тоже была такая новость. О предотвращенном теракте. Так как теракта не случилось... Мы с вами, не обращаем на это внимания. Это еще раз, это нормально. Но эти новости, они каждый день сыпятся. И так или иначе, периодически все-таки, к сожалению, в Пятигорске. В Пятигорске. Спасибо большое, Григорий Санкт-Петербург. В Пятигорске. Это я сильно, конечно, махнул. У нас с нашей страной так бывает. Чуть-чуть другой город назовешь, а это вообще в другом конце географии. Бывает. В Пятигорске, да. Но это тоже террористическая деятельность. А спонсоры терроризма наконец станут пособниками терроризма. Знаете, со спонсорами терроризма, называть вещи своими именами надо. Заносить их в эти списки надо. Говорить о том, что они спонсоры терроризма и пособники террористов, надо. Вопрос с тем, чтобы наносить удары по европейским государствам, по их главам и ликвидировать их как пособников террористов, это, в моем понимании, немножечко уже другая история, потому что здесь ставки поднимаются резко и кратно. Много раз об этом говорили, я не считаю, что это невозможно. Это вполне вероятная история, и она может произойти, и скорее всего даже, но есть такая вероятность, что рано или поздно придется это делать. Может не сыграть ставка на то, что европейцы друг друга сожрут, развалятся у них там все коалиции всех желающих, хотя об этом тоже были, например, сегодня новости, что там коалиция желающих по швам трещит, потому что политические кризисы разрывают каждую по отдельности страну из тех, которые входят в эту коалицию желающих, но может эта ставка не сыграть, и тогда придется переходить к этим вот, ну, к полноценной войне с Европой, но уже к более подготовленной. С более подготовленной Европой, потому что с каждым днем, так или иначе, европейцы приближаются к тому, чтобы стать более подготовленной военной силой. Пока это вообще не так, но год, два, три, десять, за 10 точно, я думаю, управятся. Даже уже 9, я на 35-й год ставил, когда появлялись только первые новости об этом, я свою ставку здесь не поменял. Может быть, рано или поздно к этому все равно перейдет, но это, в моем понимании, все равно другая немножко история. Есть конкретные террористы, много за какими террористами, общеизвестно, стояли наши добрые партнеры из западного мира. И американцы стояли, и европейцы стояли за большими террористическими силами, с которыми мы сражались. Нам в истории нашей страны пришлось повоевать с террористами. И все знали, кто их спонсирует. Но при этом как бы, к уничтожению Соединенных Штатов Америки это не привело. А вот к уничтожению террористов привело. Начинать нужно по-любому с террористов. Их нужно всех ликвидировать. Самым жестоким образом. Самым жестоким. Чтобы хоронить даже нечего было. Чтобы вместе с этими террористами в клочья разлетелась и память об этих террористах. Вот просто все. До атомов. Расщеплять. Честно говоря, как комментировать все, что надо было сказано, еще когда взорвали генерала Кириллова, когда случился Крокус. Позиция неизменна, я при своих, но, по-видимому, у нас или что-то под ковром, или уважаемый человек из Лондона поработал, не знаю, но наша многополярность в этом вопросе невероятно удивляет. Удивляет, да. Дуров террорист, пособник вообще злодей мирового масштаба, а Зеленский нет. Я считаю, что то, что Дуров... внесен в список террористов и экстремистов, на это есть основания. Но то, что в этом списке нет Зеленского, это действительно вызывает вопросы. И поэтому ты, когда смотришь как бы, этот контраст, и думаешь, вот Дуров, который не раскрывает данные Телеграма, переписки террористов, не сотрудничает со спецслужбами. И в натуре вот эти самые террористы. Ровно те самые террористы, глава того самого той самой террористической организации, данные о которой не раскрывает экстремист и террорист Павел Дуров. Но при этом Павел Дуров в списке экстремист и террорист, а Зеленский нет. Его там нету. Буданов в списке, справедливости ради. А его начальник нет. Потому что он президент Украины? А кому не начхать? Кто президент Украины? Тем более, что он самопровозглашенный на данный момент президент Украины. Его легитимность закончилась уже сколько? 2 года назад. Когда там должны были пройти выборы? В 4-м, по-моему, у них году должны были пройти выборы. То есть он уже 2 года как не является легитимным президентом. Ну вот, да, в мае 24-го. Значит, я правильно все помню. Да и наплевать должно быть на его титул. Какая разница, как себя называть террорист? В момент, когда ты становишься террористом, ты... перестаешь, мне кажется, любой твой другой титул, он перестает иметь какое-либо значение. Король ты Великобритании, президент самопровозглашенной Украины, кто угодно. Если ты террорист, ты в первую очередь будешь террористом, и уже потом все твои регалии. Когда-то еще вот были другие титулы. Так, это я читал. Объявили награду за Зеленского 50 миллионов долларов. Ким обещает, так пишут в интернетах. В интернетах очень много чего пишут. Я бы, знаете, фильтровать надо историю всю эту в интернете. Я вот в воскресенье достаточно много говорил про интернет. Потом, знаете, я еще вот в течение дня был прямо вот на перекрестке. Не в смысле перекрестки из дорог, а перекрестки из вот этих вот блогеров самопровозглашенных. Все воскресенье у меня прям горело с этого, я прям был злой. Это, значит, я гулял с женой, и вот мы стоим спереди, от меня снимают какие-то блогеры какую-то чушь в ТикТок. Справа от меня снимают другие уже какие-то молодые девушки какие-то ролики. Слева какую-то, значит, бабу тоже снимает ее мужик. И сзади тоже там на небольшое удаление тоже кто-то что-то снимает. Все вокруг что-то снимают. Соцсети — это, конечно, редкостное зло. И понятно, что там в... не там вы гуляете с женой. Да я в обычном месте-то гуляю. О, мир, ты контент. Да-да-да, все вот генерят этот контент. И ладно, как бы в танцах-то нет ничего сверхъестественного. Но если бы это и там плохого, но они танцевали там все эти блогеры на видео для ТикТока. Но там танцы — это только шажочек к тому, что зачем мы наблюдали с вами в воскресенье. За бесконечным потоком абсолютно никому не нужной информации в критический момент с целью просто генерить трафик на свою страничку, притягивать внимание. Когда у тебя еще нету никакой официальной информации, ну или официальная информация, она в ограниченном количестве, спецслужбы работают, на месте все работают, это ЧП, это теракт. И в этот момент для того, чтобы привлечь всех вот этих желающих пролистать ленту и побыстрее найти какую-нибудь новую информацию, начинается вот этот вот поток чуши, который некоторые блогеры, некоторые уважаемые люди постили себе в свои телеграм-каналы. Про цены в ресторанах, там вот это вот все прочее. Самый дорогой ресторан. Ты видел, Вячеславович, что этот ресторан называли? Самый дорогой, один из самых дорогих ресторанов в Москве. Вот кто-то же эту чушь в интернет же зачем-то наложил. И все, да, и давайте, это перепощивают, переписывают. Как мы с Женей Воркуновым в воскресенье говорили, через, значит, новость от чата GPT, второй раз прогоняют через чат GPT, чтобы он поменял местами слова, и чтобы это было похоже уже на свой собственный текст и так далее. Раздражает невероятно. Лучше бы, я тут ни при чем, пишет Виталий Фили, лучше бы финки НКВД спокойно продавали, прикинувшись светочью, и курили бамбук, а вось за умного сойдешь. Да, вот это вот все-таки народную мудрость периодически забывают многие. Про то, что иногда надо постараться сойти за умного и промолчать. К сожалению. Особенно в критические моменты. Особенно, когда там, ну, действительно, люди пытаются, может быть, найти что-то важное. У нас же еще и в воскресенье был велопарад. Он прям там проходил. Для тех, кто вдруг, может быть, не в курсе, где это находится. Находится прямо на Садовом кольце. Ровно по которому проходил этот самый велопарад. И вместо того, чтобы какая-то нормальная была новость, и быстро можно было новость эту узнать, вот этот вот весь мусор туда выбрасывался. Но это, как видите, у меня не тухнет до сих пор. Все еще полыхает. Проблема в том, что если люди не делятся информацией, что это взрыв, официальные СМИ говорят, что это хлопок газа. Никто из официальных источников не сообщал ни про какой хлопок газа. Про хлопок газа как раз и понесли все, кому не лень, как это в оригинале было, со слов очевидцев. Со слов очевидцев. Как вообще очевидец? Все, кому не лень. Его же отменили, велопарад. Его отменили в процессе. Он в этот момент проходил. В этот момент там тысячи людей на велосипедах проезжали мимо. Ровно в эту секунду его и отменили. И они потом там разъехались по Москве, и любой человек, который в воскресенье ездил или вообще где-то находился в плюс-минус в центре Москвы, а я думаю, что и не в центре, видели эти толпы людей с велосипедами, которые разбрелись по всему городу. Так, в ночь субботы на воскресенье. Да он не в ночь субботы на воскресенье был, он просто в этот момент проходил. Это не в ночь было. В этот момент был перекрыт Садовое кольцо, и люди ездили на велосипедах. Если просроченного террористом признать, то это может странно выглядеть, если придется еще что-то подписывать в итоге. Да, согласен. Ну, и что? Значит, не надо с ним ничего подписывать. Его нужно уничтожить. Другого варианта быть не должно. Этот мост надо сжечь. Эту потенциальную возможность нужно даже у себя в голове гипотетически убрать. Во-первых, этого не произойдет. Много раз обсуждали, по какой причине. Много раз я говорил, что он последний, кто заинтересован, в принципе, подписывать любой документ. Потому что этот документ будет означать, что он себе приговор подписал. И политический, и не только политический. Поэтому он никогда в жизни ничего не будет подписывать. Никогда в жизни он не будет проводить никакие настоящие переговоры. Он террорист. С террористами переговоров не ведут. У нас новости.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
9: В Москве 18:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Три человека получили ранения в результате атак дронов ВСУ в Белгородской области. Вооруженные силы Украины атаковали несколько муниципалитетов, сообщили в опер.

0: В штабе региона в Шебекинскую ЦРБ доставили женщину с осколочным ранением ягодичной области. Еще одна мирная жительница пострадала в результате атаки дрона на частный дом в селе Ржевка. В Ракитянском округе в поселке Пролетарский в результате взрыва беспилотника на балконе многоквартирного дома возникло задымление. Мужчину с термическими ожогами отправили в областную клиническую больницу. В России с начала года на 120% взлетел спрос на телевизионные антенны. Жители страны закупили 265 тысяч устройств для приема телесигнала, кабелей и сопутствующих товаров на 162 миллиона рублей. Наибольший рост спроса в 4 раза зафиксировали в Иркутской и Кемеровской областях, а также Красноярском крае и Мордовии. Свыше 300% прибавили еще 12 регионов, пишут ведомости со ссылкой на данные компании First Data. Как отметили эксперты, перебои в работе интернета стимулируют рост спроса на ТВ-антенны. По их данным, продажи приставок Smart TV выросли всего на 20%. Китай поддерживает Иран и не вступает при этом в войну. Компании из КНР помогают военным Исламской Республики со спутниковой разведкой и компонентами для беспилотников. Пекин поддерживает режим в Тегеране, закупая нефть. Эта схема напоминает косвенную поддержку Китаем российской военной машины. Как пишет газета Neue Zürcher Zeitung, Китай помогает Ирану опосредованно через компании и посредников. Также КНР направляет товары, которые могут пользоваться как в гражданских, так и в военных целях. Немецкое издание отмечает, что Тегеран стал для Пекина полезным партнером в борьбе с американским влиянием, хотя и значительно менее важным. Российские синхронистки завоевали первое золото на чемпионате Европы в Париже. Соревнования по водным видам спорта проходят в эти дни. Россияне набрали 285 баллов. Второе место заняла команда Испании, третьими стали итальянки. В составе российской команды выступали Кира Черезова, Майя Дорожко, Екатерина Косова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник. Для российских спортсменов эта медаль стала седьмой на чемпионате Европы. Ранее наши спортсмены завоевали 3 серебряные и 3 бронзовые награды. Россияне выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе. Они участвуют в континентальном первенстве впервые с 2021 года. Турнир в Париже завершится 16 августа. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 26, завтра в столице переменная облачность, без осадков. Ночью плюс 15-17, днем жарко, 28-30 градусов. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Атмосферное давление во вторник составит 750 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
2: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
3: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
2: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
4: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить.
7: В этот вторник гость в студии – декан факультета виртуальной реальности и искусственного интеллекта Института анимации и цифровых технологий в ГИКа Арсений Алибеков.
5: В этот вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Племена восточных славян – варяги. Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России.
9: 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция – театральная.
11: Марин, ну куда ты опять собралась?
12: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
13: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
11: Рассказываем по пятницам после 12.
13: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
14: 94,8 FM.
15: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
16: 18:37 в Москве, сегодня 3 августа, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео на Ютьюбе и на Рутюбе. Заходите, вбивайте в поиск «Говорит Москва», находите наши каналы, подписывайтесь на них, ставьте лайки, жмите на кнопку с ракетой на Рутюбе. Также вбивайте «Говорит Москва» в Дзене, вбивайте в Макси и в Телеграме, там наши каналы есть, это информационные каналы. На них тоже обязательно подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех последних событий. Также в трансляции есть QR-код, его сканируем, он вас приведет в бота в Messenger Max. С помощью него можно писать нам сообщения. И можно перейти по ссылке с сайта говоритмосква.ру. Если вам QR-код в трансляции неудобен по какой-то причине, пожалуйста. Если с компьютера зашли, справа будут ссылки. Если с мобильного телефона, то в самом низу. Так что добавляйте себе бота в Messenger Max и пишите нам ваше сообщение. А в каком статусе воспринимают Зеленского, встречающий с ним президент США и его европейские шестерки, спрашивает Никита. Никита, а какая нам должна быть до этого вообще, какое дело нам до этого? Какая разница, в каком статусе они его воспринимают? Важно, в каком статусе мы воспринимаем. Они его воспринимают как главу украинского режима, как президента Украины. Все эти... великие, значит, демократические страны, которые больше всего в мире верят в демократии. В демократии различные, различного формата, но тем не менее в демократии. Они решили, что, в принципе, может быть президент без выборов. Но это их проблема. Кому какое до этого дело? Надо отталкиваться от того, как мы кого воспринимаем. А мы его несколько раз на официальном уровне говорили, что легитимностью он не обладает. Он, безусловно, глава украинского режима. То есть он де-факто возглавляет Украину, управляет этой самой Украиной, распускает кабинет министров, назначает новых министров, курирует террористические акты, назначает главкомов ВСУ. Он все это делает, он без каких-либо «но» возглавляет украинский режим. Но при этом легитимным президентом по закону самой Украины он не является. Но я в эту легитимность ушел только исключительно из-за того, что мне написал Нилс Майкл о том, что там, если вот ликвидировать главу другого государства, то это война и так далее. Мы поэтому ушли в эти юридические тонкости, хотя, мне кажется, это уже давным-давно не тонкости. Но мне кажется, что это не имеет никакого значения на данный момент. Я хочу видеть испуганную хрипатую гниду месяцами в клетке в суде, а потом на виселице согласно приговору и временной отмене моратория на смертную казнь. Мгновенная смерть от орешника — это слишком легкая геройская смерть для такой твари. Надеюсь, что у Верховного именно такой план. А я не хочу. Я не хочу видеть ни в какой клетке, никакого суда, не хочу. Меня полностью устраивает мгновенная смерть от орешника. Полностью. Орешник и от любого оружия. Вот какое хотите, такое и приведите в пример. Любой устраивает. А, украинский Муссолини. Вариант с Муссолини, со смертью Муссолини, тоже неплохой, конечно. Тоже неплохой. Любая смерть устраивает. Но больше хочется, чтобы мы ликвидировали этого террориста. Так, Путин дал понять, что если что-то подписывать, то только с тем, кто обладает легитимностью по Конституции Украины. Да, да, но это было давно. Мы, конечно, от этого не отказывались. Это все еще наша активная позиция, вообще наша позиция по любым условиям, она не меняется, по-моему, тоже с 2024 года. Мы недавно относительно подтверждали эти тезисы, что у нас ничего не поменялось. Но я убежден, что эти люди ничего подписывать не будут, потому что у них стоит другая задача. Они не собираются ничего подписывать, им не нужны никакие переговоры, потому что любые переговоры для них смерти подобны, в прямом и в переносном смысле. Весь режим держится на том, что идет специальная военная операция, поэтому он никуда не избирается и может продолжать руководить Украиной. Ему не нужны переговоры. Ему не нужна остановка специальной военной операции. Ни на каких условиях. Кроме, может быть, совсем нереальных. Типа разгрома России, там, ну, что-то такое. Может быть, на это бы он еще и согласился. Тогда у него поменялась, конечно, бы ситуация и внутри, и электоральная, и какая угодно. Но это фантастика. А все, что плюс-минус реально, с той или иной долей вероятности, его не интересует. Поэтому никаких переговоров с ними вести не имеет смысла. На этом фоне государственный секретарь Рубио говорит, что в ближайшие недели американцы хотят активизировать переговоры с Украиной. Зачем, для чего, о чем? Американцы — это вообще просто клоуны. К сожалению. Я говорю к сожалению, потому что это все еще американцы. Это все еще большая и могущественная страна, обладающая вторым в мире запасом ядерного оружия. И они клоуны. Все, что происходит вокруг Ирана, я даже уже комментировать это не хочу, потому что то, что они в очередной раз пошли на переговоры с Ираном, сейчас собираются идти на переговоры с Ираном, останавливают военные действия второй раз за неделю. Но это уже никак, кроме как клоунады, не назвать. Давайте, ладно, пообщаемся. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире. Здравствуйте.
14: Алло.
16: Да, здравствуйте.
14: Алло.
16: Я вас слушаю.
14: Ой, вас совсем не слышно.
16: Хорошо. Не слышно, значит, не слышно. А еще гнида должен успеть сдать всех, кто к нему шастал с чемоданами, наваривал миллиарды на крови, все явки, пароли, кому, когда и сколько. Не вижу никакой в этом необходимости, честно говоря. Слушаю, здравствуйте.
17: Вечер добрый.
16: Добрый.
17: Алла Георгиевна, город Москва.
16: Здравствуйте,
17: доктор. Алла Георгиевна. Скажите, пожалуйста, я просто подключилась после новостей. Хотя я постоянная слушательница вашей станции. Вот хорошо, мы не уничтожаем эту гниду наркоманскую. А почему мы его террористом не признаем официально, называя каждый день атаки на нас терактами? Это просто ад какой-то. Несправедливый.
16: Да, я хотел бы на этот вопрос ответить. Но у меня на этот вопрос ответа нет. Я не знаю. Проблема, что весь мир заложник у этих дятлов из Вашингтона. Так или иначе, да. Так или иначе, весь мир в заложниках. Но потом они в состоянии устроить бардак где угодно. Вывести бардак не могут. Устроить, пожалуйста. И потом не вывозить. Ну вот они, собственно, этим... Иран, как ярчайший пример о переговорах, что там они собираются что-то там возобновить. Они... Моя схема, о которой я говорю уже на протяжении, наверное, года, о том, что американцы только, вот эта нынешняя администрация, могут делать только одно дело за раз, Моя схема работает как швейцарские часы. Супер надежно. Они только одну вещь делают. И сейчас, последние полгода, они заняты Ираном и больше не делают ничего. Только Иран. Все остальные вопросы поставлены на паузу. Именно поэтому вы не видите никаких новостей, связанных с мигрантами в Соединенных Штатах Америки, как их куда-то там выгоняют, на самолет сажают. Именно поэтому нету никаких пошлин, именно поэтому нету никакой Гренландии, нету никакого там Панамского канала, ничего не происходит с Кубой, ничего не происходит по нашему вопросу, никаких переговоров, никаких Уиткофов, Кушнеров никуда не летает, хотя об этом постоянно говорится, но они никуда на самом деле не летают. Именно потому, что только по одному делу за раз. Ну вот, они сейчас заняты Ираном. И в ближайшее время я не вижу, чтобы они могли быть заняты чем-то другим. Но то, как они занимаются этим Ираном, это в чистом виде клоунада. Ну, такие клоуны грустные. Клоуны, которые приносят смерть, ужас, высокие цены на нефть, блокировку проливов. Бардак в регионе, вот, да, но, тем не менее, клоуны. Если американцы с упорством возятся, убежал у меня, подождите, возятся с Ираном, значит, им нужна эта ситуация, они им экономически выгодны, да, очень им все это нужно, невероятно просто, одна сплошная выгода у американцев от Ирана. Когда же уже прозреете вы, когда же вы уже увидите все по поводу этого бизнесмена потрясающего? Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
18: Георгий, добрый вечер, Сан Саныч.
16: Здравствуйте, Сан Саныч.
18: Вот, ну что тут скажешь? Гибель каждого человека, это трагедия в результате вот, теракта и вообще вот так вот. Безусловно, поэтому соболезнования мне прежде всего всем.
16: Так сказать, да, я присоединяюсь, Сан Саныч.
18: Вот, но последствия от гибели разных людей, они тоже разные. И вот я сейчас хочу сказать вот о чем. Что то, что немного осталось за, так сказать, границей сводок новостей последних. Вот смотрите. Эскалация терроризма идет совершенно неимоверная. Вот две недели назад, значит, хохлы убили главного инженера Запорожской АЭС.
16: Да.
18: Вот. Да, это штучные такой. Вообще вот изделия, понимаете, такой человек такого масштаба. Это человек напрямую ответственный за безопасность станции. За последние два месяца убито 13 сотрудников и более 50 ранены. Вот. То есть в этом направлении идет совершенно, так сказать, рост угрозы неимоверный. Несколько дней назад над хранилищем радиоактивных отходов отработанного ядерного топлива, да, там есть на территории станции, есть, называется это ХАЯТ, хранилище отработанного ядерного топлива. Значит, там был обнаружен, к счастью, не взорвавшийся беспилотник, который запутался вот в этой вот, защитное есть сооружение, понимаете, да? То есть вот с этими уродами надо заканчивать как можно быстрее. То есть они ни перед чем не остановятся, они убивают ответственных людей, которые, понимаете, фокус. Там станция, в общем-то, находится в достаточно таком шатком положении, в смысле, то есть, да, там, вот так вот я уже говорил, что с реакторами-то особо ничего не произойдет, но вот главный инженер, он знает много нюансов, новый человек, он сразу, может, так сказать, какую-то ошибку совершить, будет беда, в хранилище попадет, будет беда. С этими уродами как можно быстрее, понимаете, потому что, а у нас ведь как, вот мы начали шаг вперед два назад, вот смотрите, сейчас, за две недели работы плотной по Одесскому порту, вот я сейчас посмотрел на карту судоходства в Черном море, все там чистенько, понимаете, а это половина доставки военных грузов на Украину, половина, понимаете, вот. И не надо сейчас вот приостанавливаться. Мосты, смотрите, в кои-то веки услышал Бог наши молитвы, понимаете, сколько мы говорили мосты, разнесли мост в Затоке. Два попадания, два пролета нету. И попала одна ракета «Торнадо С», что мы и говорили, что, пожалуйста, есть чем рушить, пожалуйста. Нету одного пролета, так сказать, славянский там. Второй пролет, там, к сожалению, ракета не взорвалась. Ну, взорвалась бы и не было второго, понимаете? Вот, поэтому, если вот так продолжать морозиться и тянуть, понимаете, в чем фокус, то, в общем-то, мы и дождемся ядерной аварии и так далее, да чего угодно, понимаете? Он в Крыму до сих пор света нет. Я вот сижу на чемоданах, понимаете, а выехать не могу, потому что, извините, там 2 часа есть свет, 5 часов нет света в Евпатории, понимаете, и так далее. По Крыму ситуация такая же напряженная, очень напряженная. Ну, про бензин я не, там, ладно, черт с ним, с бензином, понимаете. А как люди-то вот обычные, мы-то, ладно, там, отпускники, мы можем себе отказать в этом, понимаете. А кто там живет? Это же геноцид нашего населения, понимаете. Там нет электричества, нет воды. А у нас как-то к этому руководство спокойно, понимаете, так вот. Ну, я считаю, что недостаточно, так сказать, как бы наших людей почему-то, о наших людях думают, а все это хохла, понимаете. Я даже президент слушал, он говорит, ну, надо аккуратнее, там, мы и так смело действуем. Да не смело нифига, понимаете. И эти террористы, если им, так сказать, не отбить голову сразу, понимаете, они вообще уже оборзели совсем. В конец уже, понимаете, смотрите, он и людей взрывают, и то, и все. Ну, в общем-то, и все безответно, понимаете. Генерала всех убили, ответа никакого нету, понимаете. Мост крымский обрушили 2 раза, блядь, нифига, понимаете. То есть, ну, слов у меня, конечно, нету, вот. Грустно, печально, в общем-то, конечно, вот такие пироги с котятами, чуть сказать.
16: Да, спасибо, Сан Саныч. Ну, по поводу того, что там, нет ответа, это я, конечно, не согласен. Но то, что жестокости недостаточно, это да, недостаточно. По поводу, вот этот тезис, он давно, на самом деле, да, витает в умах и... В принципе, не только в умах по поводу того, что, может быть, пора уже там, перестать и их всех беречь. Ну вот это жестокая, циничная точка зрения, да. Жестокая и циничная, безусловно. Но появляются эти мысли после новостей о погибших людях на пляже, погибших детях, атакованных автобусах, о бомбе в центре Москвы, о террористическом акте в концертном зале. И тут можно, к сожалению, продолжать и продолжать. Хочешь, не хочешь, они появляются. Начинаешь задумываться. А сколько стоит это бережное отношение? Сколько стоит жестокость? В какой момент одна чаша весов перевешивает другую чашу весов и так далее. Начинаешь об этом задумываться. Так, устранение его не решит проблему, вместо него будет новый и может похуже. Вот если зелье вместе с остальным окружением устранят практически в одно время, тогда будет эффект, пишет Надир. Надир, смотрите, я проходил вместе, наверное, и с вами, в том числе, ну, видимо, не вместе с вами, но вот в этой стадии тоже был несколько лет назад. Знаете, особенно интересно это выглядело на фоне, значит, Дональда Трампа, когда он только пришел. И вот этот, когда состоялся разговор у них в Белом доме, легендарный уже, что, может быть, действительно этот настолько упоротый, что это даже может и сыграть в плюс. Но с тех пор прошло время. С тех пор много чего произошло. Я свою точку зрения в этом вопросе поменял точно, абсолютно. Потому что мы увидели, что он безусловно упоротый, наглый, оборзевший террорист. Но на пользу это не играет. Могло? Могло. Если бы, например, американцы были бы не такими, какими мы их увидели в итоге спустя год. Казалось в тот момент, много кто разделял точку зрения, что ну вот, новый президент с другим курсом, он сейчас там многого терпеть не будет, он этого не переваривает и так далее. Другой оказался абсолютно президент. Это не про надежду на американцев, это просто про то, что выгодно и что невыгодно. Некоторые вещи иногда можно использовать себе в плюс, если захотеть. Этого использовать в плюс нельзя. Кто-то придет после, пускай приходит. Следующий после тоже должен быть уничтожен. И следующий после должен быть уничтожен. И все вокруг должны быть уничтожены. И пускай приходит новый, а за ним новый, а за ним новый. И каждый из этих людей должен будет уничтожаться до тех пор, пока не придет тот, который скажет, я больше не террорист, я готов о чем-то разговаривать. Мы отказываемся от террористической деятельности, я не террорист. Вот до тех пор пускай будут уничтожаться каждый, кто приходит за Зеленским. Но и он-то не уничтожается. Террорист, неважно, кто за ним придет, террорист должен быть уничтожен. Другого варианта взаимодействия с террористами нету. они должны либо навсегда сидеть на пожизненном, но в моем понимании лучше, если они будут уничтожены. Потому что если

0: возможность, что он продолжит свою террористическую деятельность. Ноль, без каких-либо но. Мертвые не терроризируют. Терроризируют живые. Поэтому без разницы, кто там, где, когда, за кем-то придет. Надо уничтожить. Возымеет ли это какой-то там... Вы пытаетесь стратегически, да, вот если этот, а что будет дальше, а сыграет это на пользу, сыграет это в минус, это террорист. Мертвый террорист, это при любых раскладах плюс. Это минус один террорист на планете Земля. Минус один террорист, который еще является нашим врагом. Я не наблюдаю никаких минусов в этой ситуации. Просто должен быть уничтожен. И все. Да и мысль о том, что на наши налоги будем его кормить, недопустима. Я об таком даже не размышляю, потому что об этом нет никакой речи. Сейчас никуда никакой Зеленский не садится ни в какую нашу тюрьму. Мы это с вами не обсуждаем. Он ездит по миру, клянчит ПВО, разевает свой рот, говорит какие-то там предложения какие-то, выдвигает ультиматумы, разговаривает языком ультиматумов, раздает приказы, меняет кабинеты министров. Он не собирается сидеть на данный момент ни в какой тюрьме. Такого варианта нету на повестке дня. А когда он там гипотетически настанет и настанет ли вообще в принципе, большой вопрос. Трамп говорил, что на Украине нужно проводить выборы, но вот ныне там демократия не работает. Да какая демократия? Во-первых, демократия в принципе не работает. Практически всегда. А вот про украинскую демократию, ну я умоляю. И какая разница, что там сказал Дональд Трамп. Как долго нам ждать, когда Великая Америка займется нашими вопросами и спасет всех нас? Вопрос риторический, пишет Эдвард. Вопрос, это может быть, конечно, и риторический, но я бы просто, в принципе, его не задавал. Такого вопроса нет на повестке дня. Америка не должна. Я не говорю о том, что Америка сейчас занимается Ираном, и поэтому она пока еще не снизошла до нас, чтобы решить, наконец-то, за нас наши вопросы. Я не об этом говорю. Не придет Америка и никакие вопросы не решит. То, о чем шла речь, там, Анкоридж и вот это вот все прочее, забытые вроде как, слава богу, пока что, по крайней мере, давно не слышал я ничего про него, какой Анкоридж, это была не о «снизойди, Америка великая, и порешай наши вопросы». Это был акт дипломатии, возможность договориться, в первую очередь, с самой Америкой о том, как нам сосуществовать с ними в ближайшем будущем, и что это можно делать на взаимовыгодных условиях, что Америка никуда не денется, Америка пока здесь. И как у нас, так и у них. Я где-то недавно видел, что ядерных ракет у нас вместе хватает, чтобы уничтожить каждый город от 100 тысяч человек на планете Земля. Все города. Вот просто берем все города во всех странах, если считаем за город что-то от 100 тысяч человек, у нас хватает с ними вместе ракет для того, чтобы уничтожить каждый город. Вот эти вот запасы американского оружия, они никуда не денутся. С американцами так или иначе надо разговаривать. Но нет, не означает, что они должны, что мы ждем, когда они снизойдут куда-то там и порешают наши дела. Да нет такого. Так вопрос не ставится никем. Просто констатируем факт. Американцы сейчас в это не вовлечены, хотя были вовлечены. Но сейчас нет, потому что они занимаются другим вопросом. Когда будут вовлечены, будем разговаривать об этом немножко с других позиций. И будем обсуждать вообще, на кой нам это вовлечение нужно. И стоит ли с ними разговаривать. Сейчас с ними вообще нету никакого разговора. Его нет. Американцы наши враги через прокладку Украины. Да, это тоже правда. У нас новости потом продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 19 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Польша подняла авиацию из-за полета российского Ил-20 над Балтикой. Разведывательный самолет сопровождала дежурная пара истребителей. Как сообщил министр обороны Владислав Косинник-Камыш, российский борт перехватили примерно в 60 километрах к северо-западу от города Леба. Глава ведомства отметил, что воздушное пространство Польши российский истребитель не нарушал. Напомню, 31 июля польская авиация также поднималась в воздух из-за пролета Ил-20 над Балтийским морем. На перехват вылетели два F-16. По словам министра обороны, российский самолет находился в международном воздушном пространстве без

0: планы полета и с выключенным транспондером. При этом нарушений границы не было, отметил Кассини-Камыш. Дональд Трамп заявил о проведении переговоров между Вашингтоном и Тегераном. По словам президента США, встречи по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке проходят, даже если Иран это не признает публично. Они просят о встрече, как сказали бы некоторые, умоляют. Начинаются переговоры, в ближайшем будущем запланировано их дальнейшее проведение. Они открыто и гордо говорят, что не проводят консультации, что ничего не обсуждается, и они лишь взаимодействуют с Оманом, написал глава Белого дома в соцсети True Social. Как отметил Трамп, даже если Иран не хочет это признавать, но на самом деле обсуждается решение проблемы, которую он создавал на протяжении десятилетий. Все очень просто. Иран никогда не получит ядерного оружия, добавил американский лидер. Премьер Литвы призвал исключить Ломоносова из школьной программы. Миндаугас Синкевичус предложил Министерству образования, науки и спорта скорректировать принятые в 2022 году программы общеобразовательных школ. Он заявил, что больше не нужно учить литовских школьников патриотизму и гражданственности на текстах Михаила Ломоносова, писателя, прославлявшего имперские войны России. Это была цитата. Социальному маркетплейсу «Москва. Добрый город» исполнилось 5 лет. Это первая в России государственная интернет-платформа для покупки вещей ручной работы, созданных людьми с инвалидностью и теми, кто оказался в трудной жизненной ситуации. За это время к проекту присоединились более 2000 мастеров с особенностями здоровья, а ассортимент вырос до 1900 позиций. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова. Сегодня в проекте участвуют 55 некоммерческих организаций. Мастера с инвалидностью под руководством наставников создают текстиль, игрушки, посуду, украшения и товары для дома. В честь пятилетия 8 августа в саду имени Баумана пройдет инклюзивный фестиваль с мастер-классами и благотворительной ярмаркой. Курс валют на вторник. Китайский юань завтра будет стоить 11 рублей 83 копейки. Курс доллара, установленный ЦБ, 80 рублей 7 копеек. Курс евро завтра 91 рубль 96 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 26. Завтра в столице переменная облачность без осадков. Ночью плюс 15-17, днем 28-30 градусов. Ветер юго-западный слабый 1,6 метров в секунду. Атмосферное давление во вторник составит 750 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
3: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире политолог, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисича.
5: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
6: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
3: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии, общественный деятель, основатель медиапроекта «Арт-патруль» Юрий Омельченко. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
2: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
3: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Имена поверх времен.
3: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
7: «Имена поверх времен».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
8: Дамы и господа, заводите свои моторы.
3: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
8: Давайте уже, держитесь там. И будьте здоровы!
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Право знать» – говорит Москва.
3: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
9: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
3: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
10: 19.09 в Москве, сегодня 3 августа, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94.8, телеграм «Говорит Москобот», звонки 7373-94.8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе, заходите, ставьте лайки, подписывайтесь, жмите на кнопку с ракетой. Поиск надо вбивать «Говорит Москва», найдете наши каналы все по этому поиску, везде подпишитесь. Также можете «Говорит Москва» вбить в Телеграме, в Максе, в Дзене и найти там наши информационные ресурсы, наши каналы. Еще у нас есть Макс, бот в мессенджере Макс. Его можно найти с помощью QR-кодов трансляции или по ссылке перейти с сайта говоритмосква.ру. Опять мне пишет человек одними знаками вопроса. 211. Если вы слышите эфир... Вот у вас номер заканчивается на 211. Если вы слышите эфир, имейте в виду, я не вижу, что вы мне пишете. Вы мне присылаете одни сплошные знаки вопроса. То ли у вас какой-то отдельный шрифт установлен на телефоне, который не читается ботом, то ли вы по приколу ставите действительно только одни знаки вопроса. Я не знаю. но я не понимаю, что вы мне пишете. Все ваши мысли, если они там есть в вашем сообщении, они уходят в никуда. Побережнее надо к своим мыслям. Поставьте другой шрифт и напишите. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
11: Добрый вечер.
10: Здравствуйте.
11: Вот вы знаете, нас примерно не столь важная неделя или сколько, я вышла на улицу, в сквере были лавочки заняты, и пошла на детскую площадку. И вот стоят там 5 молодых женщин. У одной ребенок 4 года, наверное, бегает, и у второй такой же. А у этих, как я, они близко стояли, разговаривали, поняла, что детей еще нет. И вот говорят, ни в коем случае... Никакие дети, настоящая война идет. И эти две, у которых дети, говорят, ни за что больше, ни за что. Убивают каждый день, говорят, наших людей, детей, все разоряют. А мы, говорят, молимся на Зеленского. Это как, говорят, понять? Вот израильская, говорят, разведка быстро, говорит, вычислила иранских руководителей. Раз, и их не стало. А мы, как, говорит, на Бога, что ли, молимся? А он, это же его, говорит, указы, приказы. Убивать, он сам говорил, убивать русских как больше, как можно больше. И будем этих террористов еще в тюрьму сажать, кормить их, поить. Это вообще что-то. Сколько же Зеленский будет сидеть и убивать наших людей, детей, всех подряд? Убивает, дома разрушает. Это уже и до Москвы дошло, и до всех городов. Это просто немыслимо.
10: И это на детской площадке разговор?
11: А?
10: Это на детской площадке разговор?
11: Да, это они стояли, гуляли, две женщины с детьми своими маленькими, а этого еще нет, я так поняла, детей. И вот они между собой стоят и говорят, это страшно, говорят, как детей можно, говорит. А потом, говорят, убьют еще моего ребенка, говорят, это просто страшно. Страшно.
10: Да, интересный нынче разговор на детских площадках. Я бывал на детских площадках, ничего такого там не слышал. Ну ладно, хорошо. А это не паникерство сейчас исполнено, пишет Виталий Фили. Это вы о чем? Вы об этом звонке? Да не знаю. Паникерство это не паникерство. Не знаю, нет, наверное. Вот что, где-то были женщины, спрашивает Василий. Я немножко напрягся на истории, что они молятся на Зеленского, но потом я понял, что это не они, это же не эти женщины на него молятся. Что это фигура речи такая была. Немножко меня так поднапрягло, поймался на этой мысли. Но потом понял, ладно, что другое имел в виду. Здравствуйте, добрый вечер.
12: Алло.
10: Да, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
10: Здравствуйте.
12: Это говорит
10: да.
12: Долгожительница, что... Я что хочу сказать. Вот имеет ли легитимность страна Украина, когда она была создана, ее же не было. Все было Россия.
10: Да.
12: И ими управляет как бы нелегитимный президент. Может быть, там что-нибудь записано было, что при создании этой страны, что постоянно должно быть легитимное правительство. И, может быть, вообще просто нет Украины, это все Россия. Один наш президент сказал, берегите Россию, давайте, ребята, беречь Россию. Вот и все, всего доброго. 37-го года рождения, до свидания.
10: Спасибо, до свидания, дай бог вам здоровья. А, неважно, там, что, где написано, и написано ли, может быть, действительно нету никакой Украины, это все Россия. Да, и, как бы и что? Ну и нету, да. Да юра, гипотетически еще раз, да, это? Что это Россия. Ну и дальше что с этим делать? А, бывает так, что де юра одна страна, де-факто другая страна. Такие случаи есть на планете Земля. Да, и СССР есть. Есть даже люди, которые верят, что до сих пор Советский Союз, он существует, он не распался. То есть юридически до сих пор Советский Союз. Ну, как бы и к чему это может привести? Ну, кому-то так легче, ладно. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
13: Здравствуйте, Георгий, Олег.
10: Здравствуйте, Олег.
13: Ну, я вот написал сообщение там, ну, короткое, что то, что не мочит Украхунту, понятно, включая Зелю, это тяжелая политическая ошибка. Ну, здесь, да, все понятно. Вот мы все-таки 4,5 года, это серьезный срок новейшей истории. Но, тем не менее, все, в общем-то, именно в таком формате и такой сценарий свой, именно какой вот мы наблюдаем. И здесь, ну да, террористических актов очень много. И вот пляж в Архипостовке, 8 человек погибло, 3 ребенка. И в Москве теракты. Ну, просто непонятно, как бы... Это ведь тоже просто... Может быть, это некорректное сравнение, но когда-то тоже казалось, что Горбачев чего-то пытается контролировать, что там КПСС рулит процессом, а потом все обвалилось. Ну, то есть это все-таки опасная и тяжелая вот эта политическая нерешительность, именно связанная с уничтожением укронацистской хунты пресловутой вместе с Зелей. И все это, ну, боюсь, что это может, есть такая вероятность, что это все может не очень хорошо закончиться. Ну, потому что действительно, ну, если там, тем более тот же Буданов и, я думаю, еще там целый ряд признаны террористами, но их никто пальцем не трогает. Зелю там везде, высшие официальные лица, масс-медиа называют Зелю террористом. Но тоже никто, никого, то есть мы не трогаем пальцем ни Зелю, ни укронацистскую хунту. Такова вот реальность, мягко говоря, не очень веселая. Потому что вот есть просто один объективный фактор. И вот это вот Укровойна, она длится не 4,5 месяца, она длится 4,5 года. Это объективный временной фактор. И вот не знаю, до чего все это может, чем все это вот может закончиться, именно такой инерционный, сдержанный по отношению к укронацистской хунте сценарий СВО. Можно только надеяться, что в этом плане что-то изменится. Спасибо.
10: Спасибо. Понедельник, Георгий, понедельник. Да, понедельник. Я, честно говоря, почему-то думал, что сегодня вторник. И вот только от вашего сообщения про то, что сегодня понедельник, я вдруг до меня дошло, что действительно еще только понедельник. Я по поводу того, что там вот, сколько это все длится и так далее, я не понимаю вот этих причитаний, потому что, ну, а почему это должно длиться какое-то другое количество времени? Мы с вами немножечко, видимо, недооцениваем то, что происходит. Порой. Может быть, недооценивали в самом начале. Некоторые недооценивают до сих пор. Это на самом деле длится с 91-го года. То, что мы сейчас с вами наблюдаем, это относительно отложенный, ну, как горячая фаза, так точно, отложенный процесс развала Советского Союза, который продолжается. К сожалению. Вот когда говорили, и то это не было неправда, про бескровный, значит, развал, все прочее, это было и тогда не так, ну а сейчас это тем более не так, потому что такие большие страны, как Советский Союз, просто и бескровно, и единомоментно, как оказалось, не разваливаются, они разваливаются вот так, и никакого бескровного не бывает. Ни в самом начале, ни иногда даже спустя десятки лет. Эта история догоняет, так или иначе. Вот что мы с вами сейчас наблюдаем. Это серьезная история, серьезный процесс. Это процесс развала нашей страны. И это, к сожалению, может быть не быстро. Решение этих вопросов. Не в смысле окончания развала, а решение, потому что с этим что-то нужно делать. И вот этот развал, он ставит перед нами определенные вопросы, определенные испытания. Он превращает некоторые страны, которые отделились в виде стран, от большой страны под названием СССР, в антироссийский, антисоветский, анти вот этот большой какой-то, там, я не знаю, субъект, агрессивный, накачанный, террористически заряженный, идеологически заряженный, с элементами нацистского ресентимента, с идеологией антироссии. Так бывает, потому что враги, они не спят. Они делают, они накачивают. Они на хорошую почву все эти мысли легли. Надо тоже, да, мне кажется, уже можно об этом говорить, что почва хорошая на Украине во всех смыслах. В том числе и в этом. Эти мысли неплохо прижились там. И развились вот в то, во что развились. Это все с самого начала, изначально наша проблема, которую во многом мы сами себе придумали. Можно и с 17-го года говорить об этом, можно говорить с 91-го года. можно находить причины всему тому, что происходит, и почему там такая почва прекрасная, можно находить причины этому внутри советского государства и тех политических решений, которые там принимались. Но это во многом наша проблема, которую мы сами себе так или иначе привезли. Хотя бы тем, что допустили развал большой страны. И нам с вами приходится с этим иметь дело. Уже в другом веке, в другом тысячелетии. Спустя десятки лет. Ну, приходится иметь с этим дело. Это все тот самый процесс. Они друг с другом очень плотно связаны. Поэтому, когда начинают говорить о том, что вот, там, а это время такое, время сякое, а как вам срок, в течение которого продолжает разваливаться СССР? Так или иначе. Он вообще очень серьезный. Так. Все, кто хотел здесь звонок, они все пропали. Вот так бывает иногда. Сейчас, ладно, сейчас все появятся заново. Вот они, слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер.
14: Добрый вечер, Георгий.
10: Здравствуйте.
14: Алло.
10: Да, я вас слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер.
14: Добрый вечер, Георгий. Я начну, долго не буду отнимать время, начну того, что борьба с террором на сегодняшний день уже как бы назрела, нужно заниматься серьезно. Это начиная перечислять, что необходимо делать. Во-первых, вы же видите, что в Москве практически сдаются квартиры, кому попало. Понимаете, прям куча. Не знаю, что у тебя сосед живет. Для этого что необходимо? Необходимо прямо на государственное значение сделать консьержу, чтобы счет оплаты входил, чтобы консьержу жилищик нанимал, сажал, платил деньги. Это просто необходимо. Он будет отчислять, то есть отсматривать, кто вселяется, кто не вселяется. Вот это первое. Второе, как говорят, клин клин вышибается. Вы посмотрите, до смеху. Хохлы нанимают этих терроров наших за 5, за 10 тысяч. Надо как-то готов сделать, чтобы были анонимные телефоны. Нужно, чтобы люди за это, которых аноним, правда, неправда, но за анонимность она подтверждается, платить нужно. Вот, платить. Тот, кто аноним. Потому что тот человек, который идет, вы смотрите, все же уколы в деньгах. Ну, большая часть, по крайней мере, в деньгах уколы. Вы представляете, я еще раз повторюсь, посмотришь, что за 5 тысяч бежит, банки поджигают, кого что машины поджигают за 5 тысяч. Но неужели государство наше настолько бедное? Вот аноним, где-то собирается терроризм, где-то что-то, сообщите, все. И это будет как бы компиломало. Ну, давайте-ка оплачивать все. Так у него, значит, тот который
10: вы предлагаете, что
14: укол, вот, он будет искать,
10: слышите,
14: где, как что заработать.
10: Вы предлагаете человеку, которому позвонили и предложили поджечь что-то за 5 тысяч, чтобы он позвонил, и ему государство заплатило эти 5 тысяч, он ничего не пошел поджигать?
14: Смотрите, какая бабушка идет там поджигать, там кто-то пошел, сообщил, сказал, бабуля идет поджигать этот. Но я не говорю, что 5 тысяч платить. Ну, это полиция. Ну, полиция на сегодняшний день, просто, бедная, они получают копейки. Убегают, полиция практически уже они сутки через сутки работают, как вот разговаривают, вот, должна быть серьезная зарплата полицейским. Должны быть люди идти туда работать. Не должно быть там столько-то нехватка сотрудников, а люди должны. Это раньше за идею шли-то, в советское время. А сейчас идут люди, чтобы как бы жить, это. В общем, все упирается в деньгах. Но я еще раз хочу сказать, что консьержа, на сегодняшний день, она даст огромную помощь всем службам, которые необходимы, понимаете, да? Так там будет этот консьерж, она будет встречаться и с участковым, и с этим. А вы, я не знаю, где вы там проживаете, вы скажете, это нам нанять, договориться. Так я побегал, поискал, чтобы нанять консьержу, все сдают квартиры.
10: Да.
14: Вот
10: да.
14: В моем доме сдают, не с кем, понимаете? Я здесь живу, я снимаю. А кто такой? Фиг его знает.
10: Да, я понял. В общем, нужны консьержи. Я не знаю. Может быть, действительно нужны консьержи, но, по-моему, это надо обсуждать немножко в другом разрезе. Как государственную программу по найму консьержей в качестве антитеррористической меры, Мне кажется, что можно, конечно, попробовать об этом поговорить, но, наверное, не в первую очередь надо говорить про консервы. По поводу того, что нужно деньги платить тем, кому уже предложили деньги за террористический акт, чтобы они, то есть, выкупать, получается, да, террористический акт таким образом. Ну, это я даже комментировать не буду, потому что хороших комментариев у меня на этот счет никаких нету. Обидеть никого мне не хочется. Как написал Миша Николаев, ну, хотя понятно, кем человек работает. Да, консьержем, видимо. Слушаю вас, здравствуйте.
15: Добрый вечер, Георгий. Денис, девятиэтажник.
10: Здравствуйте, Денис. Здравствуйте.
15: Насчет консьержа, можете ко мне лет через 12 обращаться, я уже буду готов. Вот, то есть, ну, уже сил на все остальное мне не хватит. Так что потерпите немножко. Извините. Вы знаете, ну, я
10: так,
15: вот,
10: может, и до госпрограммы дотянете консьержской.
15: А, ну да, я тогда вам позвоню, скажу. Да. Давайте. Вот. Вы знаете, я вот вижу во всех этих разговорах о том, что так долго тянем, и, например, стоит нам снять белые перчатки, у нас все получится, да? Я вижу в этом результат. Возможно, это полномерная работа, возможно, это работа по наитию. Но и такая есть прием или технология, которая сначала появилась в бизнесе, потом пришла во внутреннюю политику государства, например, выборную, а потом и во внешнюю политику. Ты создаешь информационный фон или такую мифологию, где накачиваешь своего соперника, противника, врага. Mm-hmm. Говоришь, что он невероятно мощен, силен и вообще непобедим. Вот. Yeah. А потом, когда дело доходит до дела... Ты его же обвиняешь в том, что он вот так вот обохвалился и всем все наобещал. Mm-hmm. Могу привести конкретный пример. Знаете вот эту мантру «Киев за 3 дня»?
10: Да.
15: Помните, да?
10: Да.
15: А ведь кто-то не поленился и раскопал, откуда это пошло. Mm-hmm. Кто первый произнес это. Не слышали?
10: Нет, не слышал.
15: Ну, на какой-то очередной европейской военной сходке польский генерал.
10: Mm-hmm.
15: Нормально. Вот вам показатель. Мне кажется, вот эти все мнения, и что тянем, и почему мы еще не, в том числе результат вот этой вот работы. Ну вот, у меня вот такое ощущение периодически возникает. А потом же говорят, что это Путин обещал Киев за 3 дня взять. Помните, Зеленский?
10: Не, это да, это понятно.
15: Я это слышал от Путина.
10: Да.
15: Он, как известно, русские обещали. Вот так это и звучит. Люди, конечно, недоумевают, мы же такие сильные и мощные, почему мы вот это не можем сделать? Вот это, почему мы не можем там, это сам, мосты, тоннели, вот это, ну, это понятные разговоры, да? Но вот сейчас, спустя 4,5 года, хохлов таки лишили откопанного ими моря. Все, сейчас никто не рискнет, там даже самые крупные мощные компании боятся идти туда. Вот потребовалось время, да, ребят, быстро ничего не бывает. 9 женщин, заметьте, не родят ребенка.
10: Но...
15: На все нужно время и ресурсы, и все такое.
10: Спасибо, мысль понял. Но по поводу... Я не видел, кто там откопал. Но я верю, что значит, какой-то польский генерал за 3 дня. Ну, такие как бы мысли-то они были. То есть от этого тоже сейчас говорить, что никогда никто про такое не говорил, это было бы неправильно. Об этом никогда не говорилось на официальном уровне. Никто из власти никогда ничего подобного не заявлял. Огромное количество политологов, там, журналистов за, там, с 2014 года много раз говорили что-то подобное. В разных контекстах абсолютно. Про польского генерала, наверняка и польский генерал говорил, и американцы говорили об этом, и даже до сих пор продолжают говорить. Кстати говоря, иногда президент Трамп об этом продолжает говорить. Но... Связано ли это с тем, что вот они так специально накачали и потом как бы на этом пытаются отыграть, на этой разнице, то есть сами создали ожидания и теперь пытаются сказать, а вот смотрите, ваши ожидания, ваши проблемы. Ну, не везде. В конкретном случае, да, наверное. Но в истории с мостами, с туннелями, но нужно время, может быть, и нужно было время. Но мы с вами вот сейчас увидим, что мосты, в принципе, это реально. Все ли? Не знаю. Но вот сейчас, да, 2 моста за 2 дня, правильно пишет Нигматуллин. То есть мосты все-таки реально. И тут возникает вопрос про перчатки. Хотя мне эта аналогия тоже, честно, с этими белыми перчатками не нравится. У нас новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 19:30. В студии с новостями Руслан Точиев. Здравствуйте. В Иркутской области пропала связь с самолетом Cessna-182. Воздушное судно не вышло на контакт в назначенное время. Борт не вернулся в место вылета, сообщил губернатор Игорь Кобзев. По его словам, самолет занимался мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе. На борту находились два человека, летчик-наблюдатель и командир воздушного судна. В ближайшее время из Якутии для поисков направится самолет. Утром к поиску борта подключатся два вертолета, написал Кобзев в своем канале в мессенджере «Макс». Владимир Путин обсудил с красноярским губернатором строительство метро. Президент на встрече с Михаилом Катюковым выразил надежду, что оно появится в наше время. Глава региона отметил, что сложности при строительстве метрополитена есть, однако проектная документация уже разработана. Кроме того, получено заключение госэкспертизы. Деньги-то есть, но вопрос-то в определении стоимости со стороны исполнителей, со стороны контролирующих организаций, со стороны госэкспертизы, отметил Владимир Путин. По словам Катюкова, сейчас Красноярский край проходит через процедуру расчетов, поэтому есть возможность реализовать проект строительства метро в ближайшее время. Дональд Трамп заявил о полном контроле Ормузского пролива со стороны США. Кроме того, Соединенные Штаты будут сохранять морскую блокаду Ирана до достижения сделки или до капитуляции страны. «Ничто не проходит в Иран, если только мы не захотим», — написал американский лидер на своей странице в соцсети True Social. Ранее президент США сообщил, что Вашингтон и Тегеран перейдут к переговорам по мирной сделке сегодня. Также Трамп рассказал, что согласился отменить запланированный мощный удар по Ирану ради достижения договоренности с властями страны. По словам главы Белого дома, воздержаться от атаки его просили руководство Исламской Республики и несколько государств Ближнего Востока. Он объяснил свое решение тем, что стороны уже очертили контуры будущего мирного соглашения. Как отметил Дональд Трамп, оно должно включать незамедлительное открытие Ормузского пролива и ликвидацию ядерной угрозы. Синоптики предупредили об усилении жары в Москве к середине недели. По предварительному прогнозу гидрометцентра температура воздуха поднимется до 32 градусов. Погода на неделе будет сначала во власти антициклона из района Балтики. Постепенно он займет центральный регион Европейской России, в том числе будет определять погоду в Москве и области. Разрушение антициклона в своей северной части и влияние северо-западного циклона усилит жару. Но во второй половине недели могут пройти кратковременные дожди, рассказали метеорологи. По данным синоптиков, снижение температуры в Москве и области ожидается только в выходные дни. О погоде в завершении выпуска. Плюс 24 градуса сейчас в Москве. Завтра в российской столице переменная облачность. Осадков не ожидается. Ночью плюс 15-17. Днем до 28-30 градусов. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Атмосферное давление во вторник составит 750 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Точиев. Говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
16: Забота о здоровье – залог долголетия. Начните московский чекап в приложении «Емиас-инфо». Заполните анкету онлайн и пройдите бесплатное обследование по индивидуальному плану в поликлинике. 18+. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
18: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
19: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
20: будет услышано.
19: Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Елена Сенина. В этот вторник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. В этот вторник гость в студии, декан факультета виртуальной реальности и искусственного интеллекта Института анимации и цифровых технологий в ГИКа Арсений Алибеков. В этот вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: Jordi Alba, Lionel Messi!
21: Oh my goodness!
20: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
21: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, I'm sorry!
20: Dear, dear, I don't believe it, what a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing!
22: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
19: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
23: Внимание! Говорит Москва.
24: 94,8.
19: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
10: 19:38 в Москве, сегодня 3 августа, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит «Москобот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео на Ютубе, на Рутюбе, заходите, ставьте лайки, подписывайтесь, жмите на ракеты, жмите, в общем, везде жмите. Говорит Москва, в поиск вбивайте, находите наши каналы, в принципе, все везде ищется, кроме нашего бота в мессенджере Макс, но о нем чуть попозже. Также у нас есть еще телеграм-канал, Макс-канал и Дзен-канал, это информационные ресурсы без трансляции, но с новостями, хотите, если быть в курсе всех актуальных событий, заходите туда и подписывайтесь. Также у нас есть тот самый бот, его, к сожалению, через поиск не найти. Для того, чтобы его найти, надо отсканировать QR-код в нашей трансляции или перейти по ссылке с сайта говоритмосква.ру. Переходите, если с компьютера справа будут ссылки, если с мобильного телефона внизу будут ссылки, в трансляции они в углу, в правом нижнем углу всегда, эти QR-коды. Сканируйте и подключайте себе бота для того, чтобы иметь возможность с нами переписываться в случае чего вдруг. Такая же абсолютная история, как Telegram-бот или смс-ки. Все у меня на одном экране, но лучше, чтобы был доступ ко всем возможностям. Если Хохол так настойчиво просит воздушного перемирия, значит, нам необходимо не только не останавливаться, но и наращивать удары. Значит, делаем все правильно. Да, об этом мы с вами говорили в моменте, когда он ездил на похороны экстремиста-террориста Линдси Грэма и разговаривал там с Дональдом Трампом на прошлой неделе. И как раз в тот момент начали появляться новости о том, что американцы вместе с американцами, они сейчас выйдут к нам с этим предложением. Помните, да? Но американцев в этой схеме не случилось. Случилось только Украина. Американцы пока заняты. Поэтому американцев нету, а предложение есть. В принципе, отчасти те, кто инсайдил о таких планах, они оказались правы, но только отчасти. Потому что американцев с их официальным предложением в рамках переговорной группы, Кушнером, Уиткофом, всеми вот этими вот ребятами, здесь нет. Они сюда никаким образом не присоседились. Так, Эдвард пишет, я то же самое слышал про белорусского генерала, а вот Андрей мне пишет про Марка Милли, американского генерала. Да, это все неважно. Я понимаю, что иногда хочется покопаться в таких нюансах. Сейчас я люблю сам, это уже исторические какие-то факты, расследования, мне это все тоже нравится, но сейчас мы с вами говорим о другом, и здесь и сейчас, а несколько лет назад, и кто там что заявлял. У нас есть здесь и сейчас есть большая проблема. Эта проблема называется террористическое государство на наших с вами границах. Террористическое государство в полный рост. Я ответственно заявляю, мое мнение, что это самая страшная террористическая организация в истории. Ничего подобного не было никогда. Такой накачки оружием, такой накачки деньгами, такой накачки со стороны медиа, прессы, накачки в том числе и способностями, обучением и так далее. Не было ни у одной террористической организации никогда в истории человечества. Украина все это получает. И при этом они просто террористическая организация. Но с четкой иерархией, с схемами, похожими на то, как выглядит государство. Ну, государство-террорист получается. Так, требования к современным консьержам, это давайте вот, ну это ладно, это шутка, я понял, чтобы противостоять терроризму, это должны быть специально обученные люди пенсионного возраста, в состоянии отжаться, потянуться 100 раз, обученный прием рукопашного боя, ну понятно, да, смешно, ну давайте про консьержа, наверное, забудем. Что-то мне, сегодня, честно, вот что-то не смешно мне сегодня, не знаю, простите, если что. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Георгий Сергей Алексеевич.
10: Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
2: Зеленский террорист, это так, нелегитимен, юридически просроченный, тоже правильно, да, так оно и есть. Но Зеленский, как руководитель, его признает США, Англия и практически вся Европа. И очевидно, руководство России это учитывает, и никаких указаний, как не было, так и вряд ли придется ожидать, что будет дано. Отдано приказ на уничтожение Зеленского. Возможно, есть какие-то риски, и там об этом в Кремле знают. Сам факт, что... Да, не будем забывать, что Зеленский — это кукла. Ну, Зеленский, ну что, что он сам руководит, что ли, всеми этими террористическими актами? Да и не может он сам руководить, и его генштаб не может руководить террористическими актами без Британии, без США и другой помощи. Просто не может. Одну куклу убьем, появится другая кукла. Сам факт, что Зеленский открывает рот и предлагает там вот заморозку там боевых действий там и так далее, ну то есть предлагает ахинею. А удары по гражданскому населению России продолжаются, не только продолжаются, но и наращиваются с многочисленными жертвами. Может быть, мы, получается, добиваемся поставленных целей не просто аккуратно, а чрезмерно аккуратно. Ну, а как объяснить рост жертв гражданского населения? Вот террористические атаки, они идут, они наращиваются. Очевидно, что все это требует дополнительных каких-то корректировок в планах, в частности, наших ударов по оборонной инфраструктуре Украины. Ну, а как иначе-то? Ну, что получается? Безусловно, возможные риски при принятии тех или иных решений, при ведении боевых действий, их надо учитывать. Кто бы возражал? Слушайте, а тогда возникает опять вопрос. А как мы в своих боевых действиях будем, вот уже сегодня объявили, сколько там, 7 или 8 человек погибло и 40 пострадавших, так?
10: В дальнейшем 7, на данный момент 7.
2: Да, 7 человек погибло. А в дальнейшем-то мы как будем учитывать риски гибели наших гражданского населения? Что, вот просто вот как сейчас было, так и останется, что ли? Получается так, вот складывается впечатление, как вот, смотрите, убили одного человека там вчера, погиб один человек, вот вчера один ранен там, один погиб там, или там девочка пострадала, попала в тяжелом положении и так далее. Мы объявляем очередные удары возмездия. Сейчас что, то же самое будет, очередной удар о возмездии, и что? И все, что ли, на этом? Ну, то есть, обстановка требует серьезных изменений, опять же, корректировок, что мы чего-то не дорабатываем. Ну, возьмите, вот буквально вот сегодня объявили, что и вчера было, кстати, мы уничтожили 7 авиационных управляемых бомб ВСУ. Слушайте, бомба-то не счет авиация. А откуда авиация взлетела и куда она села? Если она сбила, почему в этой сводке Минобороны нету сбитых самолетов? То есть авиация взлетает, бомбы управляемые запустила, мы их уничтожили, авиация ушла и куда-то села на какой-то аэродром. На территории Украины или куда-то другое место? Вопросов-то много, но главное, корректировка требуется именно с инфраструктуры Украины. Ну, аккуратно-то аккуратно, но вот и возникает вопрос, а не чрезмерно ли аккуратно мы все делаем? Спасибо.
4: Спасибо, Сергей Алексеевич. По поводу истории, значит, с тем, что вот куда там самолеты, аэродромы и так далее, мне кажется, что вот на данный момент были в истории специальной военной операции эпизоды, когда, наверное, можно было задавать вопросы, почему вот туда не бьем, почему сюда не бьем, и искать какие-то ответы на эти вопросы. Но мне кажется, что сейчас вопрос, который действительно можно задать, он касается вот ликвидации руководителей украинского террористического режима, ударов по центрам принятия решений, да, вот все остальные вопросы, мне кажется, их нет на повестке дня. Потому что мы с вами наблюдаем и за ударами по Одессе, по порту, по аэродромам, и по мостам, и все вот это вот у нас есть. Это все те самые вопросы, которые возникали. И вот, собственно, сейчас мы с вами видим, как эти удары, они наносятся, и наносятся очень успешно. И по энергетике, и там то ли еще будет с этой самой энергетикой. Вот этих вопросов, мне кажется, уже нету на повестке дня. А вот по поводу ликвидации террористов, вот это да. Вот этот вопрос актуальный. Он, в принципе, возникал, но, наверное, так остро, как сейчас, он никогда не стоял по поводу того, что это террористы. Которые... Дело в том, что они отказались от всего, кроме терроризма. Они сосредоточились на терроризме. И когда они говорили вот по поводу своих там 40 дней принуждения к миру, и так далее, они говорили о том, что это будут 40 дней достаточно интенсивного терроризма. Они разговаривают с нами, ну и со всем миром на самом деле тоже, именно с позиции террористов. В заложники берут, ну, террористы берут иногда в заложники, вот они так, за заложников у них в том числе и люди на пляже в Архипосиповке, например. Они говорят, мы можем в случае чего вдруг делать вот так. Давайте о том, чтобы, значит, останавливаем по всей линии боевого соприкосновения, иначе вот продолжим действовать как террористы. Поэтому с такими людьми разговаривать не о чем. У террористов очень редко получается добиться чего-либо через подобные переговоры. Обычно они всегда оказываются мертвы. Ну вот я надеюсь, что этот день не за горами, когда мы с вами увидим что-то подобное. По поводу того, что Зеленский кукла, что он не самостоятельный, я думаю, что этот тезис, он тоже уже давным-давно не актуален. На данный момент он был 100%, конечно, куклой. На данный момент это уже никакая не кукла. Это человек, который умудрился, был из-за слабости тех, кто его контролирует, он умудрился забрать себе большое количество власти и с помощью определенной информации, которой он владеет, в том числе и про коррупционную составляющую всех этих денег, которые ему посылают, и из-за того, что люди, которые должны им управлять, они не могут управлять порой сами собой, не то что им, он достаточное количество свободы, на самом деле, в своих политических решениях имеет. И тому доказательство, вот, например, история с его министром обороны недавняя. И да, пытались на него как-то воздействовать, но он от этого пытается уворачиваться, воспринимать его как исключительно куклу, который вот просто за ниточки кто-то дергает, а он делает только исключительно то, что от него хотят, это сейчас, это не так. Руководит ли он террористической деятельностью? Да, я уверен. Разрабатывает ли он план каждого конкретного террористического акта? Да, наверное, нет. Но все, что касается каких-то больших планов, он 100% дает добро на их реализацию. 100%. А вот интересное сообщение, значит, что... так, а где оно у меня было? Вот, Игорь пишет, убив Зеленского, мы откроем ящик Пандоры, мы боимся, что после этого будет открыта угроза и для нашего президента. А вы считаете, что если у них была бы возможность убить нашего президента, они бы этой возможностью бы не воспользовались? Я потому что убежден, что в случае, если вдруг у них была бы такая, хотя бы маленький шансик, если бы был, они бы этим обязательно бы воспользовались. И ни о каких ящиках, никакой Пандоры они бы не думали. У них просто нет такой возможности, вот и все. Была бы, они бы это делали. Поэтому я думаю, что... Я надеюсь, что, во-первых, это, что вы не попали в точку с направлением мышления, что кто-то так действительно думает. Но никакой ящик, никакой Пандоры открыт не будет. Все ящики уже открыты, практически все. За исключением там нескольких ядерных ящичков. Ну и эти не за горами, так или иначе. Вот увидите. Слушаю, здравствуйте. Да что такое-то опять? Это прям из-под пальца ушел. Но я запомнил номер. Подождите, я уже вот конкретно с вами хочу поговорить. Я просто напоминаю, что в заставке «Умных парней» упоминается 3 мая 23-го года БПЛА прилетел в Кремль. Да, было такое. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
5: Да, добрый вечер.
4: Да, здравствуйте.
5: Согласен с вами. Была бы возможность, они бы давно бы сделали. Устали мы все за 4 с лишним лет. За гундеж, почему не бьем, почему нет сводок Минобороны. Ну, уже как бы не смешно. Уже взрослые люди, но почему Минобороны должно говорить всю информацию, даже если бы там самолет сбили? Уже как бы это даже неинтересно. Не понимаю, почему люди постоянно это говорят. У меня другой вопрос. Вот критикуешь, предлагай. Вот я не знаю, у меня нет предложений, честно. Потому что мы видим, что рука западного, скажем так, ведения боевых действий, это вот как Израиль бомбил сектор Газа, как США бомбили Иран, такой типа ковровые бомбардировки в серии, все подряд, но при этом точечно. И на самом деле, если бы не огромная наша территория, то давно бы мы были бы в стиле сектора Газа, я уверен. А мы бы все вот какие-то ответные меры. И единственное предложение – это создать такую какую-то опричнину, по примеру Ивана Грозного, потому что то воровство, которое происходит до сих пор на войне, это просто страшно. Вот. Я надеюсь, что когда-то какой-то человек исцелится во власти от болезни отсутствия яиц, и вот железным перстом, я не знаю, как Александр Третий, который закрутил гайки после Александра Второго, или еще что-то. Ну, кто-то волевым решением что-то сделает, потому что на местах остались люди, которые привыкли воровать уже и в текущей ситуации, и при текущих чистках, а мы все продолжаем собирать гумпомощи. Единственное, она уже поменялась. Теперь мы еще собираем на 3D-принтеры. Потому что FPV-дроны мужики уже делают вот под землей на передке себе. То есть, да, государство дает FPV-дроны, кто-то покупает, но мужики все равно недополучают их в нужном количестве. И, соответственно, все так же фронт еле-еле с большими, там, ну, неважно, как с потерями, двигается кое-как вперед, а иногда откатывается, а потом опять двигается. И вот кто-то, кто по двум направлениям возьмется ответственно беречь русский народ, там российский народ, неважно, и прекратить этот геноцид, потому что, ну, уже не смешно, как бы, 21 век, ладно, войну начали. Ну, так и вы отвечайте за то, что вы решили, там, типа, Донбасс освободить. Вот. А что происходит-то? Происходит просто страшно. Поэтому нам главное не сейчас перестать гундеж. Почему Минобороны не сообщать? Ну, сколько можно уже? Вот это уже надоело. Давайте какие-то более здравые мысли.
14: Спасибо, значит, большое.
10: Спасибо. Спасибо большое. Значит, давайте по поводу коррупции Александра Третьего. Если уж про Александра Третьего, то Александр Третий гайки закручивал тоже не просто так, а на фоне своего погибшего отца, который погиб от рук террористов. Да? Все-таки, наверное, не хочется здесь вот эту параллель лицезреть в ближайшее время. Значит, по поводу... Убираю ее, да. Значит, по поводу рубрики не будет сегодня. По поводу...

0: в степени контроля и попытки это отследить, и количестве людей, которые за это будут наказаны. И наказаны своевременно. Полностью искоренить это не получится. Но чтобы все понесли, кто это делает, наказание, или, ну, все вряд ли, но хотя бы большинство из тех, кто это делает, и чтобы это наказание пришло своевременно, чтобы этот процесс не мог успеть навредить, это важно. Мне кажется, что это у нас сейчас происходит, так или иначе. Это не место для вот этих эмоциональностей, да, что «Ой, да как же можно, да воровство, да...» Это человеческая сущность, к сожалению. Еще раз, вопрос в том, насколько мы это контролируем, стараемся за этим следить и этого не допускать. Но полностью побороть невозможно. Нигде, никогда в истории человечества. И среди наших царей тоже не сможете, и генеральных секретарей, и кого угодно, не сможете привести пример человека, который смог бы это побороть. Но бороться с этим нужно. 100%. И я наблюдаю, что сейчас этот процесс, он идет. И идет очень неплохо. Был за время... Нам есть чем сравнить. Прямо за время специальной военной операции. И здесь контраст, мне кажется, налицо. Таргалак пишет. В свое время хохлы смотивировали Запад на поддержку войны с нами, будучи уверенными и убедив Запад в том, что у нас ржавые танки, щи кислые. Лаптем хлебаем, не просыхает пьянство, самолеты сгнили, бомбы только на бумажках. Теперь, мне кажется, многие совершают ту же самую ошибку, говорят, что хохлы не сами планируют и придумывают то или иное. Зеленский давно не кукла, его окружение давно не куклы. Да, они едят, да, они присмыкаются, но они готовы... А, елят едят, говорю. Елят, да, они присмыкаются, но они давно уверовали в свою безнаказанность. И, значит, свои боги, спустившихся с небес, в общем, почерк, особенности проведения ими действий против нас абсолютно типичный, характерный для хохлов, нельзя повторять ошибку недооценки. А, да, наверное, здесь я с вами соглашусь про недооценку, действительно, говорить о том, что это исключительно только куклы, снимая тем самым даже во многом с них ответственность. Это неправильно. Ну и неправильно говорить о том, что американцы, европейцы, британцы никакого участия в этом во всем не принимают. Безусловно, принимают. По поводу того, что хохлы в свое время смотивировали Запад, честно, я не думаю, что они смотивировали. Я думаю, что Запад нашел мотивацию у себя где-то там внутри и тоже допустил определенное количество ошибок. Потому что мотивация была вызвана... недостоверными фактами. Но это уже дела минувших дней. Недооценкой действительно заниматься не надо. Здесь я с вами согласен. Ну, и опять повторю ту же самую мысль. Надо уничтожать террористов. С террористами переговоров вести нельзя. Никогда нельзя было. Никогда это ни к чему не приведет. Их можно только уничтожать. Поэтому надеюсь, что все террористы, которые заслуживают уничтожения, будут уничтожены в ближайшее время. Сейчас у нас будут новости, потом поговорим о футболе в голевой передаче.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 20 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Пострадавших из-за атаки дронов в Удмуртии девушек прооперировали. Врачи оценивают их состояние как тяжелое. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики. Накануне в Рио главы региона Ольга Абрамова рассказала, что 3 местных жителя погибли в результате атаки беспилотников. Еще 2 человека пострадали. Как уточнили в Минздраве, раненых девушек эвакуировали с санавиации в первую республиканскую клиническую больницу в Ижевске. 2 человека пострадали при атаке беспилотников на коммерческий объект в Белгородской области. В поселке Яковлево женщина получила осколочное ранение руки. Врачи оказали ей помощь на месте, сообщили в оперативном штабе региона. От предложенной госпитализации она отказалась. Кроме того, мужчина получил множественное осколочное ранение грудной клетки и голени. Бригада скорой помощи доставит его в городскую больницу номер 2 Белгорода. В оперативном штабе также сообщили, что при атаке дронов повреждения получили 7 автомобилей, навес и фасад здания. Федеральном медико-биологическом агентстве назвали достаточными запасы крови для пострадавших от атаки.

0: поставки дронов в Геленджике. Все заявки медицинских организаций города удовлетворяются в полной мере в кратчайшие сроки. Как отметили в ФМБА, необходимые запасы компонентов крови всех групп есть в филиалах станции переливания крови Минздрава Краснодарского края в Новороссийске, Анапе и Туапсе. Новость последних минут. Владимир Зеленский уволил посла Украины в США. Указ о снятии Ольги Стефанишиной с должности опубликован на сайте главы государства. Чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенных Штатах она стала, напомню, 27 августа прошлого года. До этого Стефанишина была вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, а также занимала пост министра юстиции. Курс валют на вторник. Китайский юань завтра будет стоить 11 рублей 83 копейки. Курс доллара, установленный Центробанком, 80 рублей 7 копеек. Курс евро завтра 91 рубль 96 копеек. И о погоде. В Москве сейчас плюс 24 градуса. Завтра в российской столице переменная облачность. Осадки маловероятны. Ночью плюс 15-17 градусов. Днем плюс 28-30. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Атмосфера. Атмосферное давление во вторник составит 750 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, «Говорит Москва».
1: Внимание! «Говорит Москва».
2: 94,8.
1: Реклама. Спорт – это движение. Спорт поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь. Это чувство самоудовлетворения после тренировки. Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить? В этот вторник гость в студии. Декан факультета виртуальной реальности и искусственного интеллекта Института анимации и цифровых технологий в ГИКа Арсений Алибеков. В этот вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
3: Дамы и господа, заводите свои моторы.
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
3: Давайте уже, держитесь там. И будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
4: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
1: В программе «Про фитнес». Ведущие Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Web Store и Google Play. Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
5: Oh my goodness!
2: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
5: Torres is trying to find him. It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей в эфире «Говорит Москва». Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: 20.08 в Москве. Сегодня 3 августа, понедельник. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире «Голевая передача». Георгий Осипов.
7: И Георгий Бабаев. Всем добрый вечер.
6: Добрый вечер. Попробуем перестроиться, обсудить довольно-таки интересный тур РПЛ, пишет Эдвард. Ну да, надо иногда как-то немножечко тоже выдыхать. И вот у нас зачастую «Голевая передача» выполняет именно такую функцию. Действительно, это получается еще второй тур российской премьер-лиги. Действительно, есть о чем поговорить. У нас есть и переход, по крайней мере, один достаточно громкий, я бы даже сказал, колоссально громкий в масштабах российской премьер-лиги. Как будто послушали прошлую программу. Ты понимаешь, о чем я говорю?
7: Конечно. Ты про Даку?
6: Да, я про Даку. Только буквально вот неделю назад говорили как раз о Даку, о том, что вообще чудо, непонятно, как человек до сих пор играет в Рубине.
7: Я больше изначально говорил о том, что я вообще удивлен, и не только в прошлой программе, но и в прошлом сезоне. Для меня было удивлением, как его вообще не выкупили, но Рубин там вообще стоял с такой позиции, что они хотели за него огромные деньги, но в принципе он за огромные деньги и продали его, даже больше, чем они в прошлом сезоне, по-моему, 20 они просили в прошлом году, по-моему.
6: Не, ну они его сейчас за сколько? За 11 миллионов, по-моему.
7: Ну они 20 просили, сейчас говорят, что типа 11 плюс бонусы.
6: Да, да.
7: То есть в итоге они должны получить как бы больше. Ну это опять же слухи, мы не видели никаких документов, мы только можем верить тому, что пишут в интернете.
6: Даже если мы остановимся на 11, в моем понимании это колоссальные деньги.
7: Да, это
6: в рамках РПЛ.
7: При том, что у него нет гражданства.
6: Из зарплаты, конечно, это легионер.
7: Да.
6: И еще и у него зарплата там, поговаривают, будет в районе 5 миллионов.
7: Да, очень высокая зарплата.
6: С подъемными еще какими-то. Ну, в общем, космос. Ну, ладно, сейчас, значит, дойдем до этого еще. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495.
7: Прямые трансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в официальном сообществе ВКонтакте и на Рутюб-канале, который так и называется «Говорит Москва». Везде подключайтесь, ставьте лайки, а еще видеотрансляция, есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере «Макс».
6: Повтор или загульный вернулся? Я сегодня сначала подумал, что загорелый, а потом понял, что это не опечатка, действительно загульный. Это повтор. Да.
7: Это повтор это, да. От 3 августа, сейчас время 20:10, что еще нужно показать?
6: Да.
7: Можно, могу моргнуть в камеру.
6: Обычно ты как сидишь, не моргаешь?
7: Нет, я стараюсь не моргать.
6: Потому что он робот. Вот поэтому выдыхайте спокойно, все, кто роботов боялся. Вот они, роботы такие.
7: Восстание, да.
6: Значит, Даку не хотят в клубе видеть часть фанатов из-за национальности и его заявлений.
7: Угу.
6: Интересно. Он ксавар же, правильно?
7: Да.
6: Да. Да. А что он заявлял? Что он делал? Какие заявления?
7: Честно?
6: Это история какая-то вокруг Сербии строится?
7: Я пропустил. Но, как мы знаем, сербы и русские, во-первых, братья навеки.
6: Да-да-да.
7: Русские сербы, как хотите, да, так и говорите. Но у Цервена Звезды и у Спартака очень такие приятные взаимоотношения, братские.
6: Конечно.
7: Поэтому, может быть, он что-то и говорил. Но он вообще такой парень непростой, с характером, мы это видели в прошлом
6: сезоне. Как они все, зачастую. Ну. Да, но как нападающий, он, конечно, для российской премьер-лиги нападающий топового уровня. Вот мы с тобой тот день собирали, этот, неделю назад, топ, сколько, 5 у нас было нападающих российской премьер-лиги, да, и он, безусловно, туда, конечно, входит.
7: Мы его внесли даже в топ-3, по-моему.
6: Да, и для Спартака...
7: Для меня.
6: Для Спартака это выглядит невероятно логичным трансфером, потому что у них сейчас проблема, на мой взгляд, исключительно только как раз нападение.
7: Да, но у них... меня теперь встречный вопрос ко всем болельщикам Спартака. Ну куда? Ну, вы не можете. Явно кто-то там стоит на трансфере.
6: Куда-то надо девать остальных.
7: Да, куда девать остальных? Понятно, что да, какой-то игрок основного состава. Ну, иначе его бы не покупали. Просто куда остальных? Как их всех вместить?
6: Ну, их никуда вмещать не надо. Их надо распродавать. Их надо продавать. Надо продавать у Гальды.
7: Ну, продавать вопрос, куда и за сколько, потому что это дорогие футболисты.
6: Ну, я не уверен, что это дорогие футболисты.
7: Ну, изначально-то покупали за большие
6: деньги.
7: Ну,
6: так бывает.
7: Давай вот от изначального плясать тут.
6: Ну, так бывает.
7: Ну, это провал.
6: Да. В 24-м подошел к трибуне болельщик с мегафоном, начал выкрикивать оскорбительные лозунги в адрес сербов и македонцев. Фанат поддержали его. Даку объяснил свое поведение тем, что находил состояние эффекта.
7: Угу.
6: Ну, понятно.
7: Ну, непростой.
6: Не, он персонаж.
7: Вот Роман не знает, кто его купил. Московский Спартак.
6: Московский Спартак.
7: Для тех, кто пропустил.
6: С ним уже попрощались в Зените. То есть там были сначала какие-то моменты, что вот он уже
7: в Рубине.
6: Значит, что он вроде как и не переходит. Там были какие-то разночтения. Но уже с ним попрощались, все.
7: Я, честно говоря, до последнего не верил. И до сих пор, наверное, не верю. Потому что я лично не видел пока фотографий в форме Спартака его. Настоящих.
6: Ну, нет пока, по-моему,
7: фотографий. Я говорю, пока
6: до
7: я
6: этого
7: не...
6: момента не
7: помню. Да, я пока не увижу официального подтверждения, потому что, еще раз говорю, парень непростой.
6: Ага.
7: Вот почему-то мне кажется, что нужно дождаться официального подтверждения. Но оно как бы есть, но пока я не увижу на официальном сайте, в футболке, я пока вот отказываюсь верить.
6: На бумаге трансфер выглядит очень уместным. Еще раз, вот если мы все скандальные эти истории опустим, да, вот по футбольному, все вроде как логично. Но есть нюанс. В моем понимании это деньги. Я этих сумм не понимаю.
7: Uh-huh.
6: И лички футболистов российской премьер-лиги в 4,5, а то и 5 миллионов, я не очень понимаю. Он хорош нападающий, но 5 миллионов нет. Мы если сейчас копнем зарплаты футболистов некоторых в топ-клубах европейских, окажется, что у них примерно такие же, а то, может быть, у некоторых и меньше. Это космические деньги. И как бы он сейчас не получил вот ровно то, что ему и нужно было, и на этом бы закончил. Вероятность очень велика, в моем понимании. Вот все, ну он типа из Рубина.
7: Подожди, как он может закончить?
6: А что, у него на 4 года контракт. 3 плюс 1, по-моему. С возможностью продления на 3 года. С возможностью продления. Вот у него есть контракт с космическими деньгами. Вот он сейчас перестает играть в футбол просто. Не забивает большое количество голов, не играет на свои деньги. Вот и все, закончил. Все, расслабился, бабки получил.
7: Ну, если посмотреть на эту ситуацию...
6: Такие деньги ему бы никто и нигде бы не заплатил никогда.
7: Слушай, вот нам Нилс Майкл присылает фотографию в его форме, но я лично ее не встречал. Это как похоже, знаете, век нейросетей, как будто бы...
6: Не, ну это просто рекламная история. Это
7: ну вот я зашел специально на сайт, пока... Не нахожу. Может быть, надо поискать поглубже.
6: Ну, я думаю, что...
7: Нет. Пока вот все новости я открываю, пока нету.
6: Я думаю, что это история свершившаяся.
7: Но... Я тоже так думаю, но опять же, понимаете, да, о чем я говорю?
6: Но
7: я
6: если, хочу вот это, если это в итоге сработает, если он продолжит выдавать тот уровень, который он выдавал, вот хотя бы просто свой рубиновский уровень он продолжит выдавать в «Спартаке», Все, это успех. В принципе, здесь уже, наверное, никто не будет вспоминать про его дорогущий контракт, его гигантскую зарплату и так далее. Ему нужно просто выдать тот же уровень. Даже не надо прыгать выше головы.
7: Я вот специально открыл раздел с нападающими Спартака. Здесь числятся два футболиста. Угальда и Гарсия. Но вот даже при этом наборе как будто бы абсолютно точно нужно продавать.
6: Мне кажется, надо продавать что одного, что другого, честно говоря.
7: Я с тобой согласен. Спорить не буду. Для меня вот если в первую очередь, я бы, конечно, Угальда продавал. Но опять же, я не помню точную сумму, но помню, что задорого он приходил в московский «Спартак». И я уверен, что москвичи не захотят его дешево отдавать. Поэтому интересная ситуация.
6: А Мартинс? Есть еще Мартинс?
7: Он у них числится в полузащите.
6: А, ну он,
7: я вот открыл, еще раз, я открыл сайт «Спартака». Конечно, там есть Мартинс. Там много футболистов. Вообще у «Спартака» обойма такая серьезная.
6: Мягко говоря.
7: Честно говоря, единственное, что меня может быть как болельщика «Локомотива», хотя что может успокоить сейчас болельщиков нашего клуба родного, то, что «Спартаку» нужны будут деньги, и, возможно, они Пруцева все-таки продадут нам. Вот единственное...
6: «Спартаку» прям нужны деньги, да? «Зениту» деньги не нужны случайно? Вот «Спартак» следующий после «Зенита» в списке, кому нужны деньги.
7: Как будто бы, перебор.
6: Это вам нужны деньги, а не «Спартаку».
7: Нам очень нужны деньги.
6: Да, это нам с тобой нужны деньги, и всем нашим слушателям нужны деньги, а «Спартаку» не очень нужны деньги.
7: Майкл, я вот примерно такую сумму помнил, плюс-минус, говорит, 13 миллионов платили Твенте, когда он переходил за Угальда.
6: Если за Угальда кто-нибудь даст десяточку, и его заберут, это будет успех. Я скажу, что вы молодцы, вы, в принципе, нормально поработали, 3 миллиона он отыграл. Он был, хотя бы тот сезон, когда он же был лучший бомбардир, правильно?
7: Да.
6: Хотя бы за этот 3 миллиона, за тот сезон было прям окей. Ну, давай, значит, поговорим тогда, раз уж мы про «Спартак», давай с матча «Спартака» и начнем. Игрался матч против «Ахмата», да, причем «Спартак» был в гостях, в Грозном игралась игра. «Спартак» выиграл со счетом 2-1 в этом матче. Нам вот Олег пишет, как вам судейство в Грозном, цирк, а что вам не понравилось конкретно?
7: Ну, все говорят про ситуацию с ВУ. Конечно же, вот этот момент, когда он рукой сыграл, и судья поставил пенальти, но давайте так, какие вопросы?
6: Да.
7: Какие вопросы? Давайте вспомним такую ситуацию с «Барселоной».
6: И не поставили тогда.
7: Да, и тогда не поставили.
6: Да. И все
7: сколько
6: сказали,
7: было
6: ванизма,
7: извините. Сколько мы здесь, в этой студии, обсуждали, сколько было того, что должны были ставить пенальти. Ну, конечно, должны.
6: Я как раз двумя руками за...
7: Я считаю, что
6: или одной, как был конкретно в этом моменте.
7: Я, честно говоря...
6: Это пенальти. Игра рукой в штрафной. Все, пенальти.
7: Я не понимаю, каким образом вообще профессиональный футболист может совершить такую ошибку. Но в оправдании вам скажу, что он в дальнейшем, да, забегая немножко вперед, он в дальнейшем исправил ситуацию, исправил свою ошибку забитым голом и, кстати, попытками. Вообще, что он делал в нападении, я не понимаю, потому что периодически мне казалось, что задача была такая.
6: «Спартак», в принципе, исправил весь этот матч. «Спартак» заслуженно выиграл.
7: Вообще, безусловно, но в то же время... Хочу сказать, что мне Ахмат в этом сезоне нравится. Станислав Саламович, мне кажется...
6: Он и в прошлом сезоне был неплох. После того, как Станислав Саламович возглавил Ахмат, Ахмат показывает уровень определенный. Да, может быть, выше головы они, конечно, не прыгают. Но такой это очень бойкий средняк нашего чемпионата, который всем может дать бой. А может быть, даже, честно говоря, с таким футболом, учитывая остальные команды, которые у нас есть сейчас, это может быть даже и вот сейчас и в пятерку команда. Вот по двум турам.
7: Ну, играет очень хорошо, очень достойно.
6: Да. Но ты говоришь, как может профессиональный футболист такую ошибку совершить? Я тебе объясню. А потому что заигрались во всякую чушь профессиональные футболисты и их тренеры. Вот все эти новомодные турботактики с тем, как надо вводить мяч от ворот, как надо вводить мяч с центра поля, что его надо обязательно туда куда-то в бровку выбивать, да, чтобы сразу атаку туда переносить. Вот это вот все, или помнишь там Луис Энрике, когда Сафонов выбивал все время в одном направлении. Вот это вот все одна история, которая называется «заигрались». И некоторые футболисты перестают уже отдавать себе отчет, что происходит. Вот какой смысл? Раньше все было предельно понятно. Удар от ворот, вратарь его либо разыгрывает с ближним, либо выбивает вперед, зачастую вообще выбивает вперед. Вот это вот то, что должен защитник подойти, защитник должен разыграть, с вратарем назад отыграться. Вот это вот все, Что это вам приносит? Ну, только честно. Если вдруг вместо того, чтобы защитник разыгрывал и отдавал вратарю, и вратарь дальше катил на защитника, если бы это все было сделано в обратном направлении, если бы вратарь отдавал Ву, и Ву назад отдавал вратарю, что бы от этого принципиально бы поменялось?
7: Ну, это изменяло это бы... Ты же об этом и говоришь. Это мудрёшь.
6: Поэтому это пенальти. Да. Все, вы ввели мяч в игру, рукой сыграли в штрафной, скажите спасибо, что вас не удалили еще за это.
7: Давайте
6: раньше бы еще и удалили, просто сейчас не наказывают двойным наказанием за пенальти.
7: Да, какие аргументы могут быть у тех людей, которые называют это судейство клоунским, честно говоря, я не понимаю, потому что, да, бывают спорные моменты, мы здесь постоянно огибать вот эти истории, но как бы обсуждаем их потихонечку-помаленечку. Да, бывают ошибки у судей, часто, но в этой ситуации вопросов нет. Какая ситуация была, ты говоришь?
6: Там с пенальти была же история.
7: Слушай,
6: она у меня вызвала вопрос. Ну, прям сказать, что это какая-то клоунада, особенно учитывая, что мы говорим с вами про судейство российской премьер-лиги. Ну, видели мы с вами клоунаду много раз, откровенную. Этот матч мне таким не показался. У меня здесь гигантского вопроса к суде нет. Зачем ты вообще трогаешь руками? Вот я согласен с Эдвардом.
7: Ты мне так говоришь, зачем ты трогаешь, и я думаю, что...
6: Нет, ты, слава богу, не трогаешь.
7: Не, ну слушай, я вообще не понимаю. Вот клянусь, я не понимаю, зачем он это сделал.
6: Да.
7: Ну типа ты игрок полевой, ты футболист, ты должен играть ногами, да, банальные вещи. Ты чего лезешь?
6: Да, останови мяч ногой. Я тоже этого никогда не понимал.
7: Я просто... Вот, при том, что в мировом футболе была такая история. Я говорю, ситуация с Барселоной...
6: Но там не поставили.
7: Да, не поставили. Ну, да. Ты же знаешь, что так нельзя делать. Зачем ты это делаешь?
6: Зачем действительно докасаться лишний раз до мяча рукой? Я даже если вот надо аут вкинуть, я даже в этом случае не буду нагибаться за мячом. Я его себе ногой подниму. Любой человек, который умеет играть в футбол, поднимет его себе ногой. Остановить мяч можно ногой. Зачем это? Ну, да, действительно, ноги устали, так бывает. Ну да, да, да, это хорошее.
7: Не, ну слушайте, ну он исправился, типа, если я был бы болельщиком Спартака, да, как бы, ну, неправильно поступил, совершил ошибку, да, исправился, какие вопросы к нему? Ну, просто, слушайте, ну, это очень такая детская какая-то ошибка, которая повлекла за собой назначение пенальти.
6: Но в дальнейшем...
7: Неприятно.
6: Спартак
7: в дальнейшем вопросов...
6: заслуженно Ахмат обыграли. Вообще Спартак мне нравится по этому сезону. Как играет Спартак, мне очень нравится. Даку, если туда замкнет всю вот эту вот схему. Мне очень нравится Маркинес. Вот прям по началу сезона я бы выделял Маркинеса.
7: Ну, как будто как бы раз только сейчас.
6: Пас на гол, который он отдал прям, да, с угла... Ну, они там разыграли с Барко. И у него еще было несколько моментов. Прям это отлично. Салари, в моем понимании, немножко теряется сейчас на поле. Но мы уже видели, в принципе, что он, да, он умеет как-то теряться. Да?
7: То, слушай, то играет там, хорошо, там, то не особо. Там вопросы по Салари, вопросы вообще в целом по Барко. Ну, то есть, может быть, они нацелились
6: по Барко,
7: на то,
6: что...
7: Я говорю про вообще его нахождение в Спартаке, потому что, ну, кто-то понимает, что вообще происходит. Переходит он, остается он, будет играть. Но явно Гарсия выпускает его в основном составе, показывая все полное доверие, которое у него есть к футболисту.
6: Если он вдруг в какой-то момент покидает «Спартак», то мы с вами будем разговаривать про совершенно другую команду.
7: Я не знаю, как его просто перестраивать. Да, я вот просто не знаю. Как будто бы сейчас коробочка укомплектована таким образом, что все на своих местах, и Даку — это супер усиление.
6: Гол, конечно, который забил Барко в этом матче, это чистый вратарский привоз.
7: Такое тоже случается.
6: Такое тоже случается, да, но если вдруг его уберут из команды, это будет совершенно другая команда.
7: Суперпотеря.
6: И найти такого футболиста будет тяжело. Мне кажется, что никуда он не денется. Потому что те деньги, которые могут заплатить в «Спартаке», ему тоже нигде платить не будут.
7: 572 пишет, его зовут Олег, «Спартак чемпион». Дай бог, слушайте, посмотрим. «Спартак» много раз дарил надежду и своим болельщикам, и нейтральным на то, что вот сейчас что-то поменяется. Если
6: каждый,
7: мы судим...
6: Каждый год.
7: Да, каждый год такое
6: без
7: происходит.
6: Исключений.
7: Если мы судим по этому сезону, как будто бы... Вот Эдвард пишет, лол, он смеется, что типа «Спартак» чемпион.
6: Говорит, как будто бы... Барку вроде как уже продлил контракт. Вот этого, честно говоря,
7: я не видел, но вот Нилс Майкл пишет, по моим источникам, Барку все-таки остается. Хорошие у вас источники, хорошие. Я такой информации не видел. Вообще, в целом, как будто бы теплится надежда, что «Спартак» может добиться хорошего
6: результата. Есть, да, информация, что вроде как договорились о новом контракте. Но он абсолютно точно, давайте так, он качал за новый контракт. Все вот это происходило так, что вот он качает за новый контракт. Он понимает, я думаю, прекрасно, какую роль он в этом «Спартаке» играет.
7: Барко?
6: Да, что конечно. Он ключевой футболист. Его агент 100% это тоже понимает. При этом такую роль сыграть еще где-либо за те деньги, которые можно сейчас постараться выкачать из «Спартака» в конце трансферного окна, перед сезоном с большими ожиданиями, в момент, когда вы уже потратили вот деньги еще и на нападающего, такие деньги тебе никто больше нигде не заплатит. А здесь прям хорошая возможность. Я, кстати говоря, ничего против не имею. Он свой контракт, какой бы у него ни был, на данный момент отыгрывает. К Барко вопросов ноль вопросов.
7: Вообще.
6: Поэтому хочет денег, если вы заинтересованы в нем, значит, дайте ему эти деньги.
7: Причем это, с первых как бы, так минут работает. Нахождения его в «Спартаке». Мы сразу его отмечали,
6: да, к нему, что он прям... К нему никогда хорош. Не было вопросов, он самый стабильный из всех новичков. К Маркинису были, к Салари были и есть.
7: Совсем.
6: Про Угальдо много уже говорили. Здесь не тот случай. Что-то мы с тобой на «Спартаке» засиделись.
7: Ну, слушай, потому что это интересная история с трансфером и так далее, и вообще в целом с игрой.
6: Ну, много новостей, да.
7: Мне просто... вообще, я еще раз говорю, да, повторюсь, мне черчесова команда нравится. Что с «Локомотивом», что в этот раз с «Спартаком». Да, тут не повезло, но посмотрим, что они покажут дальше.
6: А, Барко больше никто так и не заплатит, он тоже должен понимать. Да, ну вот здесь как бы это и приходит футбольные агенты. Вот тут и заключается искусство как раз.
7: А надо
6: сделать ли? Так, чтобы тебе быстренько все объяснил этот футбольный агент нужным людям и провернул так, что да, никто не заплатит, но зато вы должны заплатить, иначе нам там заплатят. Ну, может быть, такие же, может быть, чуть побольше, может, чуть поменьше, но здесь у нас с вами будут испорчены взаимоотношения. Футбольные агенты — это отдельная каста людей.
7: Конечно, это они, их работа.
6: Да, они умеют это делать, поэтому... Но я за то, чтобы продлевали, пускай дают ему денег, потому что он эти деньги оправдывает.
7: Нет,
6: Даку, который получил сейчас гигантскую личку, он пока еще ничего на эти деньги не показал. Он для «Спартака» вообще в новинку. Этот предыдущий свой контракт, необновленный, отрабатывал на все 100. На мой взгляд, это лучший футболист российской премьер-лиги.
7: Громко.
6: Громко. Да, ну, я считаю, что так. Есть несколько футболистов, которые...
7: Ты имеешь право.
6: Которые рядом. Еще бы я не имел права.
7: Есть нет, несколько просто футболистов, тут которые рядом. Может быть обосновано.
6: Но... Ну, а кто? Если не Барко, то кто? Давай, футболиста, который рядом с ним.
7: Ну, слушай, ну, безусловно, Батраков.
6: Безусловно, нет, конечно.
7: Я так и знал.
6: Еще. Ну, не сейчас.
7: Чукавин. Ты, не или сейчас. Ты по позиции именно.
6: Нет, говоришь. Я в принципе говорю. Я говорю тебе в принципе сейчас, кто лучше, чем он? Или хотя бы,
7: слушай,
6: на таком
7: Глушенков.
6: Уровне. Не сейчас.
7: Отлично
6: начал. Глушенков начал хорошо в конкретном матче. Прошлый матч был и не очень. И мы видели по прошлому сезону, что человек нестабильный. Ну, у слушай, него выдает бомбу,
7: сейчас
6: и потом не выдает.
7: Сейчас Барко очень хороший, не только сейчас. Да. Поэтому. Ну, лучшим я его все равно не могу назвать.
6: Не, мы можем сказать Бариос, мы можем сказать Вендел. Здесь я, наверное, согласился, что эти люди такого же уровня. Да. Но Кордоба. Хорошо, Кордоба. Согласен.
7: Ну, слушайте, ну Кордоба в этом сезоне, подождите.
6: В этом сезоне нет Кордобы пока.
7: Ну вот, я
6: нет,
7: поэтому... В этом сезоне? Ну, если нет. В принципе, точно Батраков для меня. Если в принципе, точно Батраков.
6: Да...
7: Ну, слушай, ну, как бы я могу быть тут субъективным, вы можете сказать, но я скажу, Тюкавин, Глушенков, да много футболистов, но он один из лучших. Вот давай так, чтобы сейчас не заострять внимание именно
6: один
7: на Барко,
6: лучших,
7: один из лучших.
6: Без вообще каких-либо но здесь, невозможно даже спорить об этом. Я считаю, что лучший по набору качеств и потому, как он эти качества демонстрирует, и не в «Зените», что тоже немаловажно, а все-таки в «Спартаке», в команде более проблемной. Мне кажется, что просто лучший. Ну, и Тюкавин хороший, и Батраков когда-то был хорош тоже, хотя сейчас к этому вопрос. И про Батракова, кстати говоря, тоже
7: о,
6: такие новости ходят,
7: просто,
6: что
7: просто.
6: Мама не горюй. Но ты должен
7: есть,
6: быть рад.
7: Есть ощущение, что да, я договорился, но договорился
6: да.
7: Как-то не в ту сторону.
6: Ты должен был, наоборот, все в ту.
7: Отвратительно.
6: Ты все сделал правильно.
7: Нет.
6: Будь аккуратен со своими желаниями.
7: Ужасно.
6: И со своей любовью к Турции, потому что иногда может вывернуться вот в таком направлении. У нас новости.
8: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
0: 20:30 в Москве. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Уголовное дело возбудили после исчезновения самолета в Иркутской области. Производство открыли по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По данным СКР, легкомоторный самолет Cessna-182 пропал на северо-востоке при Ангаре. Борт вылетел из поселка Мама для патрулирования пожарной обстановки в лесах. Экипаж судна вовремя не вышел на связь. По данным трекера, экипаж осмотрел пожар в Бодайбинском лесничестве, после чего направился в сторону Бодайба. На борту находились два человека. МИД Швеции вызвал временного поверенного в делах России. Министерство выразило дипломату решительное неприятие в связи с ударами по Украине. Как утверждают во внешнеполитическом ведомстве, в результате этих атак получило повреждение посольство Латвии в Киеве. В посольстве России заявили, что власти Швеции осуществили демарш в связи с ударами вооруженных сил по территории Украины. Со своей стороны изложили официальную позицию России в связи с ударами ВСУ по гражданским объектам и инфраструктуре на территории России, рассказали в диппредставительстве. Там отметили также, что особое внимание было уделено непрекращающимся нападениям Украины на Запорожскую АЭС. Временный поверенный подчеркнул опасность таких безответственных действий. Дональд Трамп обвинил власти Ирана в двуличности при урегулировании конфликта. По словам президента США, сначала Тегеран настойчиво просит о переговорах, а затем публично утверждает, что ничего не обсуждает с Вашингтоном. Затем они начинают свою обычную болтовню, утверждая, что Ормузский пролив будет находиться под их контролем, хотя он уже полностью контролируется ВМС США и находится под нашей блокадой, или, как некоторые говорят, стальной стеной США, написал американский лидер в соцсети True Social. О возобновлении переговоров Дональд Трамп сообщил накануне вечером. Как отметил глава Белого дома, Вашингтон и Тегеран заключили сделку, за которой последует соглашение о денуклеаризации Ирана. Власти Исламской Республики факт переговоров США не подтвердили. Они утверждают, что сейчас сосредоточены лишь на обсуждении дальнейшего урегулирования судоходства в Ормузском проливе с Оманом. Синоптики спрогнозировали сильную жару в Красноярском крае. Воздух там прогреется до плюс 36 градусов в центральных и южных районах. Также аномально высокая температура со вторника ожидается в Туве, Воронежской, Белгородской, Брянской и Курской областях. Об этом сообщила ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина. Она отметила, что температура на юге Сибири будет выше нормы на 7 градусов. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 23 градуса. Завтра в российской столице переменная облачность без осадков. Ночью плюс 15-17, днем 28-30 градусов. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Атмосферное давление во вторник составит 750 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
8: Говорит Москва. 94,8.
9: Реклама.
10: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
11: Я все знаю! Ты убил его!
10: Нет, Люк. Я...
12: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
13: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
14: Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения. Это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью.
15: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
16: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
17: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
18: Дела семейные. В эфире адвокат Елена Сенина. В этот вторник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
19: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
19: Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
20: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
21: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии, общественный деятель, основатель медиапроекта «Арт-патруль» Юрий Омельченко. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
22: Говорит Москва. 94,8.

0: принимайте пас. Это «Голевая передача».
1: 20:36 в Москве, сегодня 3 августа, понедельник, радиостанция «Говорит Москва», «Голевая передача», Георгий Осипов.
2: И Георгий Бабаев, всем добрый вечер еще раз.
1: Добрый вечер, продолжаем обсуждать второй тур российской премьер-лиги и трансферы, которые происходят, произойдут в ближайшее время, могут произойти, все вместе обсуждаем, как придется на самом деле, да, как подвернется. Но сейчас мы под «Локомотив» обсудим еще одну историю. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм говорит «Москобот», звонки 7373-94-8, код 495.
2: Видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и в Телеграм-канале. Они не идут, они идут на Рутюбе. На Телеграм просто подписывайтесь. Ну и самое главное, везде ставьте лайки. А также в видеотрансляциях есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере Макс.
1: Да.
2: Это ну, вот по привычке Телеграм-канал все.
1: Да.
2: Но туда нужно подписываться. Хотя... Черт
1: не, надо.
2: Не, ну надо, пока надо. Пока можем говорить, говорим об этом.
1: Я даже сказал, можно пока. Ну, давай, значит, раз уж мы с тобой заговорили о блистательном потенциальном переходе. Угу. Динамо Махачкала, Локомотив Москва. Матч. В гостях играл Локомотив и проиграл со счетом 2-1. Как тебе игра?
2: Слушай, на самом деле...
1: Неплохо.
2: Можно прям бомбить жестко. Я жестко бомбил, в принципе. Потому что, ну, игры нет. Игры, к сожалению, нет. Московский «Локомотив» находится в очень плачевном состоянии. Хотя, казалось бы, что не так все сильно поменялось. Нет, ребят, сильно все поменялось.
1: Слушай, а что здесь поменялось? Объясни мне, пожалуйста.
2: Ну, вот я тебе объясню. Я тебе объясню.
1: Раков. Да. Бакаев, Батраков, Руденко, Пеняев, Карпукас, Сильянов, Немси, Морозов, Фасон, Митрюшкин, Нарами. В чем проблема?
2: Слушай, ну у тебя уходит нападающий из команды. У тебя по факту нет нападающего. Раков, хоть и номинально он нападающий, да, он классный футболист, вообще вопросов к нему ноль, но он больше как будто бы оттянутый. Как будто бы он не на своей позиции находится, и он не подходит больше, наверное, на... под тот стиль игры, который ставил Галактионов. Ну тут нужен был нападающий в виде Воробьева, который ушел, и, в принципе, нужен Камличенко хотя бы, да, из того, что мы имеем.
1: Вот без прикола, вот этому составу не хватает Камличенко, правильно я понимаю?
2: Поехали дальше. Цезар Монтес, который еще пока не, видимо, вошел в ритм, и много очень слухов о том, что все-таки он уйдет или не уйдет. Да неважно, я не буду это обсуждать, опять же, только свершившиеся факты.
1: Устраивает Джики хороший.
2: Слушай, Джики классный парень, классный футболист в прошлом.
1: Классный парень.
2: Я больше пока ничего не могу сказать. То есть рассматривать его как футболиста основного состава, ну, это просто куром насмех. Ну, реально.
1: Карпукас, Зенит, Батраков, Галатасарай. Вопрос, кто играть будет.
2: Это ты от себя?
1: Нет, это Нилс Майкл пишет. Это главные слухи. Ну, если про Карпукаса в «Зенит» достаточно давно эти слухи есть, про Батракова это слух этой недели.
2: Да, это вообще, буквально этих дней.
1: Вообще фантастический, на мой взгляд, слух. Если он это сделает, если он вдруг перейдет в Галатасарай, я так сильно буду разочарован.
2: Я тебе скажу, что он не собирается вроде как, потому что Галатасарай не направлял офер, а направлял только лишь письмо с запросом. Типа, вот готовы ли вы будете рассмотреть?
1: Это очень большая разница.
2: Я, честно говоря, не знаю.
1: Надо обязательно иметь в виду, да.
2: Я перед эфиром читал эту новость о том, что они отправили письмо, на которое получили сразу же отказ. Ну, во-первых, агент говорит о том, что мы не готовы переходить в Турцию. Во-вторых, сам Батраков говорил неоднократно. Поэтому, да и клуб как будто бы не заинтересован, потому что, ну вот, продадут Батракову. Дальше что делать? Вот реально, что делать дальше?
1: Ну что?
2: Я не понимаю вообще, что происходит в головах у руководства. Я радовался приходу Ротенберга, ты это помнишь, наверное. Не вы это помните, я говорил о том, что да, вот сейчас... Он пришел.
1: Почему нет? Посмотрите состав Галатасарая плюс Еврокубки. Да, действительно, у Галатасарая интересный состав. Ну, то есть ты переходишь как бы в топа не последнего европейского чемпионата, играешь в Лиге чемпионов, в прошлом году вообще там попылили. Но почему нет? Я считаю, что из Турции уехать куда-либо не сильно проще, нежели чем можно уехать из России.
2: Нет, мне тоже кажется, что как будто бы это, конечно,
1: есть еще и вариант потом... Ну, нет, Расимхен еще ты подожди.
2: Да подожди, а сколько прошло уже?
1: Год?
2: Ну, во-первых, уже второй год. как минимум. Это раз. Во-вторых, я думаю, в планах не было так надолго засиживаться. Ну, и типа, ты играешь в Неаполе, и тебе пророчат Баварию. И ты оказываешься Галатасарая при всей моей любви к этому клубу.
1: Ну, понятное дело. Ну, да. Ты вообще рад должен быть.
2: Я не рад.
1: Может быть,
2: я
1: туда не... и Карпукаса надо
2: я, отдать. Я вообще не понимаю, что творится с Локомотивом. Я реально как будто бы, знаешь, прикалываться. Ну, как мы вот с Сашей, с моим, да, с которым болеем за Локомотив, переписывались, общались. Ну, типа, как будто бы остаться бы в лиге вообще. И это уже не шутки. Потому что, ну, состав молодой. Ну, играть некому. Сейчас еще выпал с травмой Митрюшкин, да, будет Лантратов.
1: Давай честно. Ну, типа... А что тут поменялось? Мне кажется, что болельщики Локомотива сейчас вот попали в ту самую ловушку прошлого сезона. На самом деле, я смотрел этот матч с Махачкалой, и я не увидел большой разницы между прошлым сезоном и этим сезоном. Это та же самая команда. Махачкала должна была громить этот Локомотив.
2: Да, огромное количество.
1: У них было моментов
2: реально.
1: На голов это 5.
2: Да.
1: У Локомотива может быть максимум
2: на 2.
1: Да, максимум. Да, да. Это ровно Локомотив прошлого года. Все то же самое. Только Батраков не оверперформит. Как есть теперь вероятность, что он выдавал немножечко выше своего уровня.
2: Давай
1: я
2: так.
1: Обрадуюсь давай. Лично, если это не так, но что он мне симпатичен. И как футболист, и как человек, он классный парень и блистательно играл в футбол. Если вдруг он просто вернется через какое-то время на свой уровень, я буду двумя руками за. Но сейчас, при том, что этот матч был лучше, чем первый тур от него, и у него там, у него же голевая, да, по-моему? Угу. Что он ее выдал? Но все остальное мимо как-то не клеится особо.
2: Слушай,
1: этот ну бегает вот... туда-сюда по обровке бездумно абсолютно, Пеняев. Не особо без какой-либо пользы, как он и раньше делал. Оборона просто, просто ужас, кошмар, не оборона.
2: Но это продолжается.
1: Посмешно, это продолжается. Что поменялось-то? Ничего сильно не поменялось, просто вести перестало. Ну, может быть, да, перестало. А так, это ровно та же самая команда.
2: А я даже в оправдании Локомотива ничего не могу
1: сказать. С точки
2: зрения
1: тренерской только... работы. Ну вот, покажи тренерскую работу. Может, что-то как-то... Может, научишь их в обороне играть. Это та же самая оборона, которая была в прошлом году. Здесь ничего не поменялось. У вас забрали нападающего.
2: Я не понимаю, сколько можно это терпеть и вообще какой план в головах у руководства. Ну, допустим, мы представим, что Карпукас уходит. Как будто бы этот переход более реален, да, чем Батракова на данный момент, по слухам.
1: Да, я не понимаю, правда, зачем...
2: Что дальше будет происходить?
1: Я искренне не понимаю, зачем «Зениту» Карпукас?
2: Нет, слушай, Карпукас хороший. Слушай, Карпукас классный футболист, он выполняет много черновой работы. Он доказывал в прошлом сезоне и в позапрошлом, он
1: какой
2: молодой.
1: Какой черновой работы? В обороне?
2: Нет, он
1: лошадь.
2: Слушай, но он в полузащите, но он не может один все делать. Они неплохо смотрятся, они, ну... В центре поля
1: Карпукасу... Они не должны все, это командная игра, тут никто не должен ничего
2: один делать. Карпукасу вопросов минимум. Карпукас супер талантливый футболист и выполняющий много-много работы на поле, очень выносливый. Тут вопрос, что в голове у руководства, кто будет играть, если этот футболист уйдет? Что будет происходить дальше? Ну, вот нам пишут, говорят, остановить панику только второй тур. Ну, понятно, что второй тур, вот такой вот подарочек ко дню железнодорожника Локомотив, каждый год практически выдает. Но... Слушайте, ну сколько? Ну сколько можно продавать футболистов?
1: Знаешь, кому меньше всего вопросов в этом Локомотиве?
2: Я даже представить не могу.
1: Кракову? У меня меньше всего вопросов
2: Кракову. К нападающему Кракову.
1: Да?
2: Да, я что-то
1: да.
2: Вот
1: тут
2: загрузился.
1: Не, он... вопросы, а у меня как раз
2: у
1: по
2: меня
1: нему
2: вопросы.
1: Никаких
2: я
1: вопросов
2: как раз хотел
1: нет.
2: Выделить его со знаком
1: Бакаев
2: плюс.
1: Где был на этом, в этом матче?
2: Ну, в первом туре он хорошо играл.
1: Нет,
2: ну слушай, в первом туре
1: мы
2: в этом вообще потерялся, но...
1: Батраков... До своего уровня не тянет.
2: Пеняев
1: просто
2: но
1: как болванчик туда-сюда бегает. Карпукас потерял оборону, вообще вся оборонительная линия. Лучше об этом не говорить, потому что здесь цензурных слов не найти. Руденко где был в этой игре?
2: Ну, слушай, давай так.
1: Да я видел
2: вообще,
1: только Ракова, на
2: честно
1: самом деле,
2: говоря,
1: за
2: Локомотив подал жалобу, и я с ней согласен, потому что там было нарушение на Руденко, после чего был забит второй гол.
1: Да, это, конечно, меняет картину.
2: Нет, это не меняет, слушай, это не меняет картину. Это не меняет картину, но было нарушение.
1: Ну, может быть, было, я соглашусь, да.
2: Что касается...
1: Но это не отменяет того, что этот Локомотив проиграл абсолютно заслуженно. И, на самом деле, отскочил.
2: Это правда. Было огромное количество моментов. Мне вообще нравится «Динамо» Махачкала. Они в прошлом сезоне помогли «Локомотиву» добраться вот до этих бронзовых медалей.
1: Может, сейчас помогут в себя прийти.
2: Может быть. Дай бог. Я очень в это верю. И Вадим Евсеев просто респект и красавчик. Я бы очень хотел видеть его, вот такое вот заявление сделаю, главным тренером московской команды.
1: Теперь, значит, давай по поводу, чтобы времени хватило.
2: Да, мне кажется, надо, сегодня засиживаемся.
1: Надо объединить, мне кажется, в один блок матчи Оренбург-Зенит и Краснодар-Факел. Потому что вот потому, как идет чемпионат, мы с вами можем сейчас себе выделить, что Зенит и Краснодар, они в гонке, да, они продолжают быть двумя главными претендентами на титул. Спартак в эту кампанию третий, особенно с учетом приобретения. Ну, как бы вот оно и все. То есть все остальные команды — это кризисные команды, им ничего не светит в этом сезоне. Ни ЦСКА, ни Динамо, ни тем более Локомотиву. Эти вот, да. И самые уверенные игры, несмотря на счет, были именно от Зенита и от Краснодара в этом туре.
2: Такой, слушай,
1: В одни ворота.
2: В одни ворота было у Зенита.
1: У Краснодара вот не вовремя расслабились. Мне так показалось.
2: Слушай, я абсолютно точно уверен, что не вовремя расслабились. Потеряли координацию.
1: Да, то, что там происходило, весь матч до, собственно, гола от Факела. Ну, может, на один гол Факел наиграл, но не более того. Кривцов.
2: Там же есть еще не забитый пенальти.
1: Да, там есть еще не забитый пенальти, но вот, кстати говоря, здесь, мне кажется, справедливо. Ну, как-то справедливо, что не забили они этот пенальти. Мне так кажется, потому что это какой-то был странный пенальти, своеобразный. Но на один гол они наиграли. Кривцов — зверь. Я просто в шоке. Я не знаю, это он на чем он так играет?
2: Давай так, мы прошлый тур с тобой, когда обсуждали, сказали, что если он продолжит играть так же, то это вообще очень будет круто и как бы усиление Краснодара.
1: Да,
2: Но вот он продолжил.
1: У него какая-то...
2: Он продолжил.
1: Какая-то есть, видимо, ну вот мотивация стать главной звездой команды, да. Он пока с этой ролью справляется на 100 из 10, просто зверюга. Вся игра через него, он и отдает, и забивает, и вообще все делает. Игра, вот Эдвард говорит, 3-2 это уверенная игра, но вот... Концовка смазанная.
2: Очень там, смазанная. Да, слушай, Факел... очень смазанная, и могли дожимать. Ну, типа, если мы считаем... если мы считаем
1: Факел
2: незабитый пенальти... если мы считаем незабитый пенальти, то счет 3-3.
1: Если мы считаем незабитый пенальти...
2: Как будто бы
1: пенальти,
2: они заслужили
1: этого. Они после незабитого пенальти сделали счет 3-0.
2: Ну, Краснодар...
1: Краснодар расслабился. Нет, не после пенальти.
2: Краснодар показал суперкрутую игру.
1: Очень
2: хорошую игру до первого пропущенного мяча.
1: Ну да,
2: Да. И Краснодар, как бы, да, был хорош, но что произошло в концовке, для меня непонятно.
1: Ну, так и расслабляться, конечно,
2: нельзя. Но, как бы, есть 3 очка, поэтому забыли, едут дальше. Краснодар, красавчики, мне не очень нравится. Пока не вписывается Воробьев. То есть прям видно,
1: Воробьев
2: как он не вписывается.
1: Воробьев прям мимо, да.
2: Да, пока вообще мимо.
1: Да, Воробьев мимо, я согласен. Я пока не очень понимаю. Я думаю, что Воробьев.
2: Сменщик Кордобы?
1: Да. Ну, это не сравнить.
2: Ну, посмотрим, насколько он согласится с этой ролью. Если...
1: Кто ж спросит-то?
2: Спросит, наверное, его внутреннее какая-то... Внутреннее желание играть первую скрипку. Вот так вот скажу.
1: И что он сделает?
2: Ну, будет играть лучше, будет мотивировать себя на то, чтобы забивать больше голов и делать больше результативных
1: действий. Есть ли у него возможность играть лучше Кордобы? Ну, мы пока не знаем, в каком состоянии Кордоба.
2: Вот именно, конечно, да, вернется на поле.
1: Оренбург, Зенит.
2: Ну, в одни ворота нечего обсуждать.
1: Это вообще, да.
2: Слушай, вообще нечего
1: обсуждать. Супердоминация, Глушенков все голы забил, мог забивать еще 4-й.
2: Вот история с тем, как приз теперь выдают лучшему игроку, простите, но я не могу это обойти стороной. Я сначала думал, что это нейросеть.
1: Ты про сыр?
2: Нет, был в другом матче. Я не помню, в каком, по-моему, с Факелом. А в этом было круче. В этом был арбуз.
1: А в этом был арбуз?
2: Ты не видел?
1: Нет.
2: Ну, слушайте, много же мемов, типа, в африканских странах, типа, выдают стиральный порошок лучшему игроку матча.
1: Да.
2: Ну, типа, мы не лучше в этом случае стали. Мы выдали большой арбуз, где написано «лучший игрок матча». Простите, я не могу. Это очень
1: смешно. А знаешь, а мне кажется, вот
2: это очень
1: Глушенкову, вот он так велся после каждого забитого гола.
2: Да.
1: Типа...
2: Ну да, да, как будто совсем не радовался.
1: Ну, он всегда так себя ведет, да? Мне кажется, ему прям арбуз в тему. Вот тебе тогда за такой хэт-трик, раз так недоволен, держи арбуз.
2: Представляешь, у тебя зарплата, типа, ну вот, супергигантская, ты футболист, ты играешь ключевую роль, ты десяточка, ты крутой, ты такой весь на понтах, и тебе выдают, типа, арбуз. и ты его приносишь домой, типа, вот, вот, Эдвард, спасибо, вот.
1: Это реально, да?
2: Это не нейросеть, я тебе клянусь, это очень смешно. Типа, ему выдали фигурно вырезанный, вот Нилс Майкл тебе представил, фигурно вырезанный арбуз, еще этот мяч, типа, криво вырезан.
1: Ну и скажи, что он тут не подходит, они друг к другу с этим арбузом.
2: Я вот просто боюсь спросить, вот типа, вот сыр, это контора, которая выпускает сыры, молоко и рекламируется.
1: Да. Да.
2: Кто?
1: Это ж как это... раз... Это, а у кого это? Это у Факела или у Оренбурга как раз этот спонсор?
2: Не могу тебе сказать.
1: Который этим молоком торговал.
2: Мимо какое-то вот...
1: По-моему, у Факела.
2: Может быть. Но вот типа арбуз, а что вот он рекламирует?
1: Лучшего игрока матча.
2: Типа развалы Бахчисарая. Типа кто это додумал? Ну типа если это рофл, если это смешно, типа если это шутка, то окей, засчитано. Ну, если это на серьезно, ну типа мне кажется, он в шоке. Вот Нилс Майкл тоже долго смеялся. Я просто не мог остановиться. Я думал, это нейросеть.
1: Но если по матчу, да, говорить, то, ну, понятно, что
2: ворота,
1: здесь в одни ворота,
2: колени.
1: Да, как-то не подъехал Оренбург после хорошего предыдущего тура. Сюда они не подъехали,
2: и
1: но...
2: И Шедоу шутит, что в сентябре будут капусту выдавать, типа, я... сезоном.
1: А, ну, это, кстати, вполне может быть.
2: Ну, капусту им и так выдают.
1: Ну, вот Глушенков... Хэт-трик, да, как бы крутой хэт-трик, вообще матч шикарный он выдал, он там и со штрафного классно бил, еще раз четвертый мог забивать, но я вот пока, я жду стабильности, если он будет стабильно играть, вот в таком режиме, с дриблингом, с пасом, в касание, с классным ударом, со штрафными, со всеми делами, вот если он все это будет выдавать стабильно, это лучший игрок чемпионата, но, к сожалению, он стабильность этой выдать не может. Уже который год подряд. Это какой его сезон в «Зените» будет? Третий?
2: Третий пошел.
1: Ну, вот он с тех, вот он так и не выдает. Он и раньше-то не выдавал. И в «Зените». Проблесками. Хэт-трик и пять матчей без голов какой-нибудь. Травму, не дай бог, получит. Вот я жду стабильности. Это
2: слушай,
1: главное
2: человек
1: впечатление.
2: Получил арбуз, что ты хочешь.
1: Ну, главное этот, добежать. Успеть перед матчем или в перерыве, там как-то арбуз сделал такое, слушайте, аккуратненько.
2: Как повезет.
1: ЦСКА крылья советов.
2: Вот многие пишут, что это разочарование.
1: Абсолютно точно.
2: ЦСКА это разочарование.
1: Да,
2: ну...
1: абсолютно точно. Ты видел статистику Баринова?
2: Нет.
1: Ты видел,
2: нет.
1: Что он вышел на 64-й минуте и ни разу не коснулся мяча за это время?
2: За такой большой промежуток
1: да.
2: времени?
1: Я вот... Потом матч как-то не пересматривал, не следил, но я видел такую историю.
2: Сейчас,
1: человека
2: подожди.
1: Просто...
2: Да, реально, 5,5 у него оценка у коллег. Ну, как будто бы это да, прям вообще
1: игрок.
2: Фиаско. Да?
1: Да, ну, он и есть фиаско. Ну, у них там у всех, честно говоря, фиаско, по этому матчу. Весь ЦСКА — это фиаско.
2: Единственный вот момент мне запомнился — это удар в перекладину от Гонду.
1: Угу. Да,
2: ну, типа...
1: впритык.
2: Да, он
1: там
2: впритык,
1: так размахнулся,
2: да,
1: так ударил.
2: Перекладина, я думал, сломается.
1: Да,
2: посмотрел.
1: Согласен, да, 100%.
2: Типа он в горячую было. Картошку играл, ну реально.
1: Но в остальном, ну, что-то как-то не очень. Пока печальное зрелище.
2: Ну,
1: ЦСКА.
2: А что вы ожидали? Слушайте, это эксперимент с молодым тренером.
1: Надо определиться, во что эта команда играет, кто ей нужен в атаке. Причем тут Гонду, причем здесь Баринов, во что будут играть эти бразильцы, будут ли они вообще во что-то играть? Вы думаете, Слуцкий просто так в отставку?
2: А я сразу об этом подумал.
1: Я тоже сразу
2: я моментально,
1: подумал.
2: Но я боюсь, что это невозможно.
1: Действительно, это для тех, кто не в курсе, Леонид Слуцкий, глава думской фракции ЛДПР.
2: А ты видел у коллег, как они пошутили?
1: Нет.
2: Леонид Слуцкий подал в отставку, и как раз эту фотографию...
1: А ты когда сбиваешь,
2: видимо...
1: Леонид Слуцкий,
2: да,
1: тебе
2: ну, видимо,
1: выдает они... в Яндексе главный тренер. Российский футбольный тренер, главный тренер Шанхай
2: да.
1: Шинхуа и первая фотка Слуцкого из ЛДПР.
2: Просто проблема в том, что ну, люди, видимо, не разбирались.
1: Да, конечно, не знают просто.
2: И поставили эту фотку, да.
1: Не знают просто, как выглядит. Да, Леонид Викторович Слуцкий больше не главный тренер Шанхай Шинхуа. Он,
2: кстати,
1: соответственно,
2: вообще не по непонятным для меня причинам у него статистика чуть ли не 2 очка в матч.
1: Ну, у них там вообще тяжелая
2: в
1: ситуация.
2: Слушай,
1: минус 10 очков
2: да,
1: было
2: в Китае,
1: сразу.
2: В Китае такая ситуация происходит, когда и у Слуцкого, кстати, в том числе, что он ферит, и потом вот...
1: У них вообще этот сезон, у них забрали, у них не начинали с минус 10.
2: Я понимаю.
1: Из-за
2: я
1: коррупционного
2: скандала. Да, я понимаю, да. Ну, слушай,
1: который он... еще до него был. Это
2: да,
1: старый
2: он не при чем здесь. Но да. Для меня да. Вот эта отставка была, кстати...
1: Он человек эмоциональный.
2: Ну, психанул, да.
1: Да, может психануть, но, слушай, человек свободен.
2: Ну, в проекте «Сокровища императора» смотрелся неплохо, кто в теме.
1: О, боже мой. Поэтому, может быть, действительно. Но пока ЦСКА...
2: Пока мимо. Ну, слушай, нечего говорить.
1: Мне так нравится полузащита ЦСКА до определенного момента, пока не выходит Баринов. Так хорошо. Так это все. Так мне нравятся эти бразильцы. Но что-то пока не получается, да. И я думаю, что ЦСКА в этом сезоне, дай бог, в пятерку.
2: А, ну, я хочу сказать, что крылышки забивают просто супер красивый гол, по моему мнению. Классный гол.
1: Я что-то
2: десяточка.

0: лучше матч тура, это раз. Во-вторых, и по содержанию, потому что, ну, Балтика красавчики, что я могу еще сказать? Балтика просто молодцы.
1: Ну, здесь вот, честно, опять мне хочется говорить про Динамо больше.
0: А что там говорить? Ну, типа, Шварц — это мимо. Ну, это изначально было, понятно, мимо. Это еще в первый приход было мимо. Ну, а на что вы надеетесь? Ну, это мимо, по моему мнению.
1: Ну, пока выглядит так. Да.
0: Что показали динамовцы? Ну, вообще ничего.
1: В этой игре ничего абсолютно.
0: Балтика заслуженно побеждает. Балтика классная. Балтика продолжает удивлять. Как и российский футбол, да, как звучит в нашем анонсе. Талалаев красавчик. Мне он очень нравится.
1: В Динамо уйдет, пишет Фрукт.
0: Нет, вообще не верю в это. Не верю, Фрукт.
1: Барин, сейчас, ох, как бы пригодился Лока.
0: Да.
1: Я не уверен. Я не уверен.
0: Не знаю.
1: Баринов там был точно такой же абсолютно.
0: Пока моя теория работает. Все, кто уходит из Локомотива Галактионова, Глушенков — это исключение из правил. Мы это в прошлый раз поняли. Как будто бы это ранний Галактионов был в Локомотиве, когда уходил Глушенков. Пока все, кто уходит, ни один не прижился. Кроме Глушенкова. Ну, вот такой вот тезис я закину вам на подумать. Посмотрим, свершится ли он.
1: Фуфловый тезис у тебя, как обычно, но я сейчас не буду с ним спор, просто клеймо накину и больше ничего не буду говорить. Нам спросят...
0: В итоге скажешь, что был прав.
1: Нас спросят, нет.
0: Ну, не спросят... признает просто.
1: Да нет, просто не бываешь прав.
0: Ну,
1: посмотрим. В 90% случаев. Да, да, да.
0: Но 10-то есть.
1: 10 есть.
0: По твоей статистике, 10 хотя есть. Она но ты, неправдивая,
1: но ты сейчас...
0: Мнению.
1: Как ты уцепился в эти 10? Обратите
0: да,
1: внимание.
0: Да, да, да. Так же, как Локомотив будет уцепляться в эту российскую премьер-лигу.
1: У меня есть хотя бы 10%.
0: Конечно.
1: Я жил все это время не просто так. В 10% мне выделили. Нас просят про Инфантино поговорить, про скандал.
0: А что разговаривать? А,
1: ну, человек подписал себе приговор в итоге. Да. Всеми теми решениями, которые он допустил во время чемпионата мира. Поверил в себя. Решил еще под шумок продать права на чемпионат мира. Уж расширить чемпионат мира еще больше. А, и в итоге, почувствовав запах крови, после всех его скандалов во время чемпионата мира, его партнеры и коллеги, в первую очередь из УЕФА, решили его оттуда скинуть. В принципе, это было прогнозируемо.
0: Да.
1: Это политическая исключительно драка. Просто человек, который несколько раз споткнулся, подумал, что никто этого не заметил. А все заметили. И вот у него сразу же следующая же его ошибка, а это продать права на чемпионат мира, будет стоить ему и карьеры, и, может быть, еще чего побольше. Потому что, как обычно это бывает, все вот эти вот фифашные ребята, они потом едут из своего кабинета сразу в зал суда. И их там уже потом разбирают на коррупционные составляющие. Вот и весь скандал. Главный скандал, он случился на чемпионате мира.
0: Уже был.
1: Когда
0: уже
1: он
0: совершенно
1: карточку отменил. А здесь и бабок захотел, и еще продать права, и все, и до свидания. И туда ему и дорога. У меня ноль каких-либо сантиментов по поводу Джанни Инфантино. Жалко только, что ничего лучше там в этой FIFA. После него не будет. Будет то же самое. Голевая передача, Георгий Осипов.
0: И Георгий Бабаян.
1: Всем счастливо.
0: Пока.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 9:00 вечера. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Средства ПВО за день сбили 58 украинских беспилотников. Силы противовоздушной обороны нейтрализовали украинские дроны с 8 до 20 часов по Москве. По данным Минобороны, БПЛА самолетного типа уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областей. Также беспилотники нейтрализовали над Краснодарским краем и над акваторией Черного моря. Дрон взорвался возле частного дома в Белгородской области. Ранения получили два мирных жителя. Это 3-летний ребенок и его бабушка. Пострадавший находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Их доставили в Красноярушскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи мальчика переведут в детскую областную клиническую больницу. Его бабушку отправят в Ракитянскую ЦРБ. Уточняется, что ребенок получил множественные осколочные ранения. У пожилой женщины проникающие ранения брюшной полости. В оперативном штабе также рассказали, что повреждения в результате атаки беспилотников зафиксированы в поселках Пролетарский и Октябрьский, в районе села Доброе, в селах Белянка, Новая Тволжанка, Бессоновка, Новостроевка 1 и в городе Шебекино. В Петербурге задержали организатора нелегальных экскурсий по крышам. В отношении 29-летнего уроженца Тульской области

0: Возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья. С фигуранта взяли подписку о невыезде. Кроме того, был задержан 21-летний экскурсовод. В полиции намерены выяснить, откуда он получал беспрепятственный доступ к крышам городских домов и установить его партнеров. По данным следователей, в июле организатор экскурсии незаконно устраивал прогулки по крыше дома на Невском проспекте. Полицейские выявили экстремалов через рекламное объявление. Под видом туристов они договорились об индивидуальной экскурсии. Стоимость небезопасных услуг составляла 1500 рублей с человека. При этом никакие меры безопасности предусмотрены не были. Об этом рассказали в Главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти. Apple добавила возможность установки российских поисковиков на айфоны и айпэды. Новая функция стала доступна после обновления программного обеспечения, сообщили в Федеральной антимонопольной службе. Как уточнили в ведомстве, предустановку российских поисковиков на смартфонах и планшетах реализовали еще 27 июля. При этом требование было выполнено не в полном объеме. Apple не обеспечила предустановку национального мессенджера Max и магазина приложений RuStore. Из-за этого ФАС возбудила дело в отношении американской компании. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 24 градуса. Завтра в столице переменная облачность. Без осадков. Ночью плюс 15-17. Днем 28-30 градусов. Ветер слабый, юго-западный. 1,6 метров в секунду. Атмосферное давление во вторник составит 750 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317. Префикс 495. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Именно поверх времен.
1: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
3: «Имена поверх времен».
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
4: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
1: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире политолог, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
1: будет услышано.
5: Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
6: Дела семейные. В эфире адвокат Елена Сенина. В этот вторник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
0: Повтор лучшего.
2: Союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
3: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
2: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными.
5: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: Умные парни.
6: 15:08 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире программа «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. И у нас сегодня умный парень, председатель Совета фонда развития цифровой экономики, бывший советник президента России по развитию интернета Герман Клименко. Герман Сергеевич, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, слушатели.
6: Да. Я напомню наши координаты для того, чтобы вы могли написать свои комментарии нам в эфир, а можете позвонить, если захотите. СМС-портал +7 925 48 94 8, номер прямого эфира 7373948, код города 495, Телеграм и Макс для ваших сообщений в эфир, говорит МСК-бот. Ну, с чего бы хотелось начать, да? Ну, естественно, я не могу обойти стороной, собственно, историю с Павлом Дуровым, поскольку Росфинмониторинг на прошлой неделе внес его в перечень террористов, экстремистов, и прям шороху навели ФСБ, Следственный комитет, МВД, все, что все преступник Павел Дуров, все перепугались, что же будет с Телеграмом, можем ли мы вообще пользоваться Телеграмом, вот как я сейчас объявляю наши какие-то координаты в Телеграме. Как вы считаете, ну, вот эти вот, собственно, претензии к Павлу Дурову, да, там, что 150 тысяч замечаний, которые он не может никак исправить, и, по сути, посылает, да, наши правоохранительные органы, и правоохранительные органы, соответственно, вносят его в перечень экстремистов и террористов, но в то же время Телеграм работает, говорит, ну, все нормально, ну, он заблокирован, конечно. Но вы можете им пользоваться. Мне кажется, что это вот какой-то вот когнитивный диссонанс, все, что происходит.
7: Мне еще хуже, чем вам. У меня третье незаконченное юридическое. Да? И оно, конечно, прямо вот, особенно началась эта история, когда был признан экстремистским Facebook. И на судебном процессе прокурор спрашивает у судьи, а пользоваться-то гражданам, запрещенным этим Facebook, можно? А судья говорит, да, почему нет? То есть вот мое юридическое образование, оно, конечно, незаконченное, правда, должен заметить, да, то есть, возможно, именно поэтому, кстати, да, то есть оно, конечно, там регулярно бунтует и зажигается. Если вообще говорить по сути, давайте два аспекта. Заканчивается комедия 10-летней давности, это дискуссия между Павлом и Роскомнадзором. Если вы ее помните или слушатели ее помнят, это когда они переписывались, когда господин Жаров переписывался с Дуровым, его пытались как-то смешно, действительно смешно блокировать на потеху всем, да. Вот, и прямо тогда, чуть ли не всерьез, народ говорил, что это такой пиар-телеграмма, да, ну, потому что теми методами, которые блокировал Роскомнадзор тогда, было, конечно, невозможно победить, ну, в общем, такая была истерика большая. И Дуров все время позиционировался у нас как такой свободолюбивый товарищ. Хотя, если мы с вами вспомним, как он поднимал ВКонтакт, был порнография и музыка с нарушением авторских прав, и перед встречей двух президентов России и Америки как раз ставил пункт, там, навести порядок в вашем авторском праве, и там был... Был такой сайт, наверное, многие забыли, Лофом-Патриком, тоже были товарищи. И ВКонтакт там был тогда, как вот самый негодяйский ресурс в этом плане. Потом Дуров перескочил в Телеграм, причем перескочил он примерно точно так же, как и делал ВКонтакт. Кстати, наверное, Дуров теперь надо каждый раз упоминать или надо один раз упомянуть?
6: Ну, мы уже упомянули, да.
7: Уже достаточно.
6: Мы уже сказали, я даже два раза сказала.
7: Да, вот. А, соответственно, Павел тогда запустил Телеграм, причем WhatsApp написал тогда директор WhatsApp, Павел, что это? Полная копия WhatsApp. Так же, как ВКонтакт был. То есть Павел достаточно специфичный человек. А у него своя специфическая, называемая либертарианская позиция. Это роль государства для него отсутствует, как класс. Да? То есть это пенсии, вот это все не его губернатор, это все лишнее. Желательно бы без всего этого. А насколько она настоящая, мы не знаем, да. Павел любит деньги, это общеизвестно, да. То есть вот, ну и вот не любит государство.
6: Ну а кто же не любит деньги-то из них?
7: Ну как выяснилось, что когда его посадили во Франции по цифровому Digital Act, они такая Европа приняла, да. То есть сейчас достаточно жестче регулирование, я думаю, чем в Китае, в Европе. Вот выяснилось, что Павел очень хорошо со всеми сотрудничает, но под давлением. Да? То есть мы такого давления не оказываем. В результате у нас сейчас возникло... Я думаю, что если бы не СВО, да, Павел бы так и продолжал бы манкировать между нашими башнями. Потому что есть башни, которые любят Телеграм. Потом, ну вот, если вы же журналист профессиональный, вот буквально еще недавно, вы можете себе представить чиновника, у которого не было бы Телеграма?
6: Но они и сейчас есть.
7: Слушайте, это очень интересная история. Да. Стали пропадать.
6: А, то есть они исчезают. Это... Они уходят в МАКС.
7: Почему? Это не важно, куда они уходят, вообще не важно. Возможно, они просто вообще меняют телефоны, делают специальные телефоны, хотя я бы на их месте, это, слушайте, когда владелец Телеграма назван террористом, экстремистом, да, тут мы с вами начинаем проверять потихонечку лояльность чиновников, да, и тут я вот наблюдаю за процессом, у меня там, ну, допустим, человек 500, наверное, был чиновник, да, может, побольше, вот осталось 400. 100 куда-то пропали, просто как дурово объявили. Вот, ну, не важно.
6: Ну, 1/5 все-таки пока только, да?
7: Да, но этот пока Телеграм не объявлен, потому что до сих пор действует какая-то такая вот история, которую вы задали совершенно справедливый вопрос, а как так? Ну, допустим, даже сейчас вот всех пугают, а вот если вы будете, ну, если вот там, допустим, будет Телеграм признан экстремистским, да, но, с другой стороны, если задуматься, если Дурову предложит Телеграм, он экстремист, если мы Телеграму даем наши жалкие копейки, да, то есть, ну, вот у меня, например, звездочка горит, да, я же, по сути, получаюсь финансистом экстремизма.
6: Ну, у меня тоже.
7: Вот видите, мы с вами практически пойдем по одной колее
6: так,
7: туда.
6: Так, а у многих журналистов так, нам он нужен для работы. Вот так
7: да
6: вот.
7: Какой, простите? Ну, вы сейчас в лоб, неважно. Да. Я задал вопрос, и не надо на него
6: у
7: отвечать.
6: У нас есть, естественно, у нас есть телеграм-канал, как у всех СМИ, на самом деле. Но для этой работы и нужен.
7: А звездочка там никак не говорит, ролик канал может завести любой. Это вам не Макс, кстати, который, чтобы завести канал.
6: Нет, смотрите, дают там кое-какие преимущества, в том числе какие. По редактированию текстов и так далее.
7: Ну,
6: да,
7: но все-таки канал можно... Ну, я все понимаю. Нет, на самом деле... Это специфика того, что случилось, знаете, неприятное самое, это когда человек неприятен нам с вами, да, а продукт хороший.
6: Это вот с ним
7: и
6: как раз.
7: Я, в отличие от вас, человек честный, да, поэтому когда мне
6: скажут... А я не честный.
7: Я сейчас, подождите, я договорю. Да, то есть, вот, возможно, вам понравится мой ответ. Я честно говорю, что мне просто нравится Телеграм. Да, то есть я поэтому, когда плачу, я плачу сервису, потому что там работают люди. Никаких выгод я от этого сильно не получаю, да, то есть, потому что расшифровка текста еще какая-то... Ну, там, ну, допустим, можно...
6: Ну, рекламы вот этой
7: там есть число еще. Чат-ботов, там число чат-ботов есть какая-то история, там может быть, вот. Но не суть. Если мы возвращаемся к истории, заканчивается 10-летняя комедия, взаимоотношения такого то есть государство тогда, 10 лет назад, конечно же, относилось к интернету щадяще, давайте так скажем. Да? То есть оно его не знало, про деньги ничего не понимало, про влияние ничего не понимало, дети веселятся, да, бог с ними. Вот примерно так, такое было отношение. И как раз, когда я в 2015-м стал советником, государство впервые задумалось, а вдруг там что-то есть, не дай бог. Да? Выяснилось, что не дай бог, да, есть. Да? То есть есть влияние, есть колоссальное... Деньги, на самом деле, как выяснилось. И дальше нас стали выстраивать под нормальный бизнес. А, причем это не только мы, это везде по миру пошло. Просто мы в силу тысячи причин вступили на этот скользкий путь требования там, хранения персданных. Сейчас-то везде же все происходит. Да? То есть, ну, мы как-то первыми начали. И знаете, есть такой термин «первый ученик». Да? Это когда ты задаешь вопрос, и тебе бьют по голове. Да? Все же молчали, да, что ты выпендриваться начал. Мы могли бы подождать, если бы мы вели себя более, ну, как бы, знаете, там, сдержанно, да, то есть, говорю, не было даже тогда причин. А вот, видите, вот этот закон о хранении персданных у нас появился, потом закон о блогерах какой-то появился первыми причем. Весь мир на нас с удивлением смотрел, ну, примерно как мы сейчас все смотрим на Австралию, которая запретила детям социальные сети.
6: Так не только она, уже нет, все нет, это нет, по цепочке нет, нет, нет, нет.
7: У нас пока юридически только Австралия. Все остальные это только намерения.
6: Ну,
7: да?
6: Скорее всего, они их реализуют.
7: Вы знаете, я надеюсь искренне, что результат австралийского эксперимента, да, все-таки что-то, как-то там уже известно, что половина ушло туда, куда лучше не ходить, да, а вторая половина подменяет возраста и как-то там совершенно спокойно себе...
6: Покупает аккаунты, наверное, как-то
7: совершенно
6: делают,
7: верно. То есть, вот. То есть остались в этой сети, о которой мы с вами все знаем, проще договариваться. Так вот, если вернуться к Дурову, беда в том, что действительно сервис популярный, сервис хороший. А мы именно к интернет-сервисам относимся, они же вот здесь у нас находятся, да, то есть они становятся персонализированными, скажем, да, то есть, соответственно, Павел еще умудрился сделать, ну, вот, Google — это Google, да, то есть, например, даже экстремистский Facebook — это экстремистский Facebook, а Telegram, говорим Telegram, представляемся Дурова. Представимся Дурова, Телеграм, да, то есть он как-то умудрился объединиться, и все неприятности Дурова сказываются на Телеграме, все неприятности Телеграма идут наоборот, и мы его воспринимаем отчеловеченно, да, хотя это обычный сервис, честно говоря, весьма неплохой, но все-таки обычный. И я думаю, что сейчас идет финализация истории, потому что мы наблюдали с вами подъем, начиная со времен ВКонтакте, то есть, по сути, легенда, еще же на Дурове висит легенда, квартира, умный мальчик, компьютер, первые 10 тысяч долларов на сервер.
6: Да, а помните, ну, еще вот эти вот деньги, которые он сбрасывал?
7: Я вообще все помню. Да. Нет, это попутно. Вот еще раз. У Дурова еще есть эффекты, которые надо исследовать где-нибудь вот на журфаке маркетинг, да, и на психиатрии еще, да, заодно, да. Потому что то, что позволял себе Павел, любого бы другого смело бы с рынка просто, да, то есть мы помним, там, ну, я знаю много прецедентов, где на этом заканчивались все карьеры вообще, да, то есть, ну, Павел умудрялся каким-то образом из этого всего вылезать, не знаю, отдавал ли он долю, да, расплачивался ли он деньгами, либо ему просто тупо везло, да, вот, сейчас, была история совершенно чудесная, когда он привлек деньги на крипту, и потом, когда его Америка попросила этого не делать, выяснилось, что он там растратил половину денег на Телеграм именно, да, то есть вот тогда на сервера. И вообще по всем законам его должны были инвесторы казнить, потому что это нецелевое использование денег. Но ему опять же это сошло с рук. Сейчас мы наблюдаем с вами картину, где Павел, все тоже забыли, где-то несколько месяцев назад была такая история, когда Павел написал, что вот у нас скоро будет ГРОК. В Телеграме искусственный интеллект. Нам бы вообще было с вами хорошо. Мы бы еще и видео бы там генерили, еще что-то делали. И Маск его осадил. Сказал, что нет. Да, то есть, потому что Павел сейчас пропустил, он раньше всегда умудрялся встревать в самые моменты, да, но он пропустил искусственный интеллект. Он сейчас добавил к нам с вами, к сервису, по-моему, такую звездочку.
6: Там есть что-то, есть.
7: Ну, звезд, да, там, да, типа, вы можете отредактировать текст, да, но это настолько все само по себе. Вот, и, соответственно, мне кажется, мы наблюдаем некоторый закат самого проекта, да, по большому счету. Не потому, что он плохой, он не стал хуже. Он даже будет зарабатывать, да, совершенно не обязательно. Но то, что он из топов уходит, да, ну, именно... Там он, может быть, обсуждаем, да, то есть, но именно, что у него при нынешней, Forbes его оценивал, капитализацию, тоже месяцев назад, цифра там 8 миллиардов долларов. Ну, для нас с вами лично это много, да, но по современным меркам проектов искусственного интеллекта это жалкие копейки, это неудачники. Это вы просто заявили, что вы делаете какой-то стартап, на... утрирую сейчас сильно, да. Вот поэтому у Павла сейчас позиция сложная, у него уголовное дело во Франции, которое не рассосется само. А ни с кем договориться он не может.
6: Там 12 пунктов обвинений, насколько я помню, там, но... во Франции предъявили ему.
7: Там тоже есть экстремисты, только там добавили еще педофилов, наркоманов.
6: Да-да-да.
7: И, в принципе, туда добавили ровно все то, что многие говорят, должен ли Павел отвечать за контент. Тут очень интересный вопрос. Мы все забываем, что Павел сам выбрал позицию, что он будет отвечать за контент. Когда были скандалы, Иран, там какие-то были маджахеты, что-то еще, там каналы экстремистские были. Он сказал, вы мне присылаете, и я определю. Тем самым он на себя взял ответственность. Он мог совершенно честно отдать иранским там, товарищам, да, каналы, чтобы он их там, ну, у нас же, он же умеет это, больше того, он даже умеет это делать, да. У нас есть телеканалы наши отечественные, патриотические, которым просто из Телеграма выход наружу закрыт. Они вещают только для россиян. В принципе, он мог то же самое отдать там, Роскомнадзору, да, то есть, потому что...
6: А то есть, а как это происходит технически?
7: Технически вот... Павел нажимает на кнопочку, и этот канал виден только в России.
6: То есть он
7: например.
6: Виден только
7: или он
6: вот
7: не
6: это...
7: виден в России, да? То есть...
6: Но так это же цензура тоже, по сути.
7: Подождите, это не цензура. Это в каждых странах есть свое. Например, в России мы едим говядину, а в Индии не очень едят.
6: Она священная там, да.
7: А у нас, допустим, есть канал по стейкам, например. Да? То есть, вот, может ли Индия у нас попросить? Мы в политику не опускаемся, правильно? Да? То есть мы в политику не опускаемся. А может ли Индия попросить Телеграм не вещать этот канал на Индию. Понимаете, ответ Павла «свобода слова» он не ответ. Да? То есть, вот, поэтому, по идее, цензура у каждого своя. Мы либо говорим, что у нас вообще нет нигде цензуры, нет нигде законов. Да? Давайте опустимся, например, в проблему Икса, Твиттера бывшего. Наверное, тоже надо говорить, запрещен или какой-то заблокирован.
6: Он у нас
7: да?
6: не запрещен, он просто заблокирован.
7: Заблокирован. Почему он заблокирован? А, знаете, почему он заблокирован? Потому что там 3000 картинок каких-то, порнографии. Но надо справедливо заметить, что это не совсем порнография. Есть такое слово «хентай» называется. Незапрещенное слово, да, то есть вот нарисованная история, да, то есть вот. А по нашим законам, по японским это нормально, у них это не порнография. У них порнография, она жестко цензурируется, там, если туда окунуться, да. А по нашим законам, ну, вроде как бы да. Что мы могли бы сделать? Мы могли бы написать, кстати, в этот же X, да, и он бы просто фильтр поставил на Россию, и мы бы этого не видели. То есть вопрос цензуры, это когда, ну, я не могу давать точное определение, ну, потому что мы сейчас с вами идем в политику. Мы сейчас не про политику вообще говорим. Мы говорим про право государства. Свежая вам история про цензуру, кажется, я понял, кажется. Помните недавно, когда только-только Роскомнадзор усложнил жизнь Телеграмму, да, в Государственной Думе группа депутатов, коммунистов, да, приняла обращение к Володину с требованием немедленно разблокировать Телеграмму. И так случилось. Извините, так случилось, что что я в этот день с двумя товарищами из этой фракции обедал. Тяжело. Случайно. Это стыдно, да. То есть признаваться, что ты обедал с депутатами. Но вообще они хорошие люди.
6: Да.
7: Но немножечко необразованные. Вот мы сидим, кушаем, а меня просто распирает. Они-то коммунисты. Ну ладно, были бы какие-нибудь новые люди либеральные, которые туда прокрались. А тут коммунисты, святые люди. Я говорю, слушайте, я говорю, а вы патриоты? Они еще в том возрасте, ну, примерно как я, то есть кто-то служил, да. Я говорю, слушайте, смотрите, вот берем Телеграм, открываем. Заходим в поиск, вводим два слова. Смотрите, видите каналы, да? Нажимаем. Давайте нажмем. А там у них есть развлечение такое на той стороне, да? Дроны, которые убивают русских солдат. Вот это вся нарезочка. Даже Ютуб стесняется это делать, да? Ютуб на этом месте все это марает и говорит, идите в Телеграм. Я говорю, коллеги, вы за это голосовали? Мне просто уточняющий вопрос. Так вот, собственно говоря, у каждой страны есть свои традиции. Каждая страна имеет право эти традиции внутри себя, наверное, делать как угодно, да? То есть, если бы у нас была там страна цыганская, да, там бы у нас были бы свадьбы там 8-летних девочек, да? То есть, но у них внутри, у них так принято, да? Но наружу это вещать возникает много вопросов. И у государства должно быть право своего какого-то государства каким-то образом это ограничить. Самое главное, Дуров, еще раз повторюсь, это умеет очень хорошо делать и делает.
6: Почему же он тогда у нас-то этого не делает? Вот вопрос.
7: Потому что мы для него оселок пиара. То есть мы для него всегда пиар. Потому что, на самом деле, тот же Форс, кстати, отметил, что у Дурова два центра силы. Ну, всегда есть центр зарождения, откуда-то идут. Да, это Россия и Иран. Причем понятно, почему. Все-таки есть некоторая корреляция между числом каналов и СМИ. Есть какая-то такая история. Да, ну, соответственно, и там у нас Дуров там достаточно хорошо живет. Я думаю, что... Так, стоп, мысль потерял светлую.
6: Да, почему он так себя ведет с нами? То есть,
7: а, да, с нами там ведет очень просто.
6: Кнопочку не отжимает.
7: И два мотива. Первый, мы для него последний редут, на котором можно оттачивать свое остроумие.
6: А только он этим занимался на прошлой неделе.
7: И он этим регулярно занимается, я могу сказать. Да? То есть остроумие, показывать, какой он хороший, как он борется со всеми негодяями, как он не сотрудничает со всеми. А вторая часть — санкции. Возможно, он бы и договорился сейчас, потому что, в принципе, он уже лишился девственности во Франции. Он прекрасно сотрудничает, почитайте французскую прессу. Франция абсолютно довольна Телеграмом, как он. То есть они ему задают вопрос, он дает ответ. Вообще нормально все. Но с нами в чем проблема? Теперь представьте, у него во Франции уголовное дело, да, то есть там, ну, мои товарищи, кто там живет, они прогнозируют, что, конечно, его, наверное, не посадят, ну, дадут там условный срок, 3, 5, 7 лет, да, и какой-нибудь штраф, $1.2 млрд. Ну, Европа так любит, да, и отпустят его с Богом, Павел останется, у него же основная задача остаться в Европе. А с другой стороны, есть Россия, которая, где та же Франция очень активно сейчас 21-й пакет санкций принимает. Да. Теперь представьте себе, что в этот момент Дуров начинает вступать в переговоры с негодяями из России. Какова его судьба во Франции будет, как вы думаете?
6: Да, это...
7: Нехорошее, не знаете, да.
6: С этим...
7: Это просто ответ на вопрос, почему. Там да, есть, знаете, как двойной замок.
6: С этим все понятно, но, опять же, почему бы не... Ну, просто тебя заблюрить, да, определенные каналы, чтобы они здесь не были видны. Ну, сделай ты это.
7: Я думаю, что у него есть свое когнитивное собственное искажение. Я думаю, что он действительно искренне верит, что он несет... Он искренне с ним общался, он искренне считает, да, что...
6: Ну, цифровая, например, свобода, вот это все, да.
7: Да, интереснее, я ему задал вопрос напрямую, говорю, слушай, а вот, ну, вот все дела по наркотикам сейчас, да, то есть они строятся на том, что нельзя вытащить на конце того, кто закладку размещает. Там целая технология, если подумать, там никто ничего не может сделать. Он правильно отвечает, пусть правоохранительные органы работают лучше.
6: Ну, он так всегда отвечает обычно.
7: Нет, дело в том, что если задуматься, то это очень такое... Это еще раз, это как раз это либертарианство, доведенное до какого-то конца, прям абсолютного конца, да. Но это полный неучет того, что рядом с ним живут еще люди, да. То есть я говорю, ну, там много можно дискутировать на эту тему бесконечно, да. То есть вот. Но смысл в том, что Павел искренне совершенно считает, что во все это вмешиваться не надо.
6: Герман Сергеевич, ну, из этого всего у меня возникает вопрос. Окей, Павла Дурова объявили террористом-экстремистом, а, собственно, Телеграм нет. В чем суть этого? Как это бьет по Дурову, вот вся эта история?
7: Смотрите,
6: или почему тогда тупо сразу не закрыть Телеграм и закончить
7: все? Смотрите, я когда служил на Старой площади, я заметил следующую особенность, что между тем, что пишут, и тем, что происходит, вообще нет никакой корреляции. Вот что бы там ни происходило, а еще особенно на своем примере, который я видел, да, то есть и там вдруг появляются какие-то аналитические тексты, да, вообще не связанная история. На самом деле, когда начинаешь копаться, выясняется, что есть какие-то мотивы, да, но нет одного решения. Вот есть стечение. Да, вот, например, я верю в то, что большая доля происходящих событий, это то, что сформировалась достаточно мощная, называется сейчас слово башня, да, они просто они нестабильны, они периодически появляются, пропадают, вот башня, кружок по интересам, который начал говорить о том, что Телеграм надо бы вернуть. И обратите внимание, ведь Дурова могли назначить иноагентом, но с иноагентом можно разговаривать. Иноагент не является там совсем-то прокаженным. Он, конечно, прокаженный, да, но разговаривать с ним вроде бы как бы еще можно. А с экстремистом, на которого возбуждено дело, разговаривать невозможно. Да? И, соответственно, на мой взгляд, это просто быстрое... То есть, потому что даже и объяснение. Я бы, например, привозил примеры по Дурову исключительно из каналов, где там убивают наших русских солдат. Они даже были бы эмпатичнее, важнее. Да? Ну, выбрали какой-то дайванчик, да, там какой-то сервис знакомства. Да? Вот. Но в целом, мне кажется, это просто ответ силовиков на пожелание партии мира. Да? Ну, то есть дискуссия же, обратите внимание, за последние две недели развернулась. Можно ли что-то сделать, да? Ответ, в общем-то, нет, только он закрепился прямо вот в самой его категорической форме.
6: Ну, то есть они просто вот так вот все поставили точку. Нет, точно никакой разблокировки не будет.
7: Ну, вот в том виде, как есть сейчас, да, то есть мы с вами не видим никаких движений в эту сторону.
6: Но тогда еще один вопрос. Учитывая, что мы все продолжаем, на самом деле, пользоваться Телеграмом,
7: так.
6: В чем смысл вот этой блокировки?
7: Ну, во-первых, не все мы пользуемся. Если мы с вами посмотрим, как падает аудитория запрещенного у нас экстремистского Фейсбука,
6: она падает, причем
7: тем не менее она падает. Тут просто неудачно получилось с Максом, которого вышибли из всех сервисов, да? И тут сейчас сидишь, я уже на него начал на Макс потихонечку переходить, а сейчас я никак не могу настроить с него уведомление, да? А все-таки в мессенджер, давайте скажем, самое важное — это уведомление.
6: Ну,
7: да?
6: Потому что его вышибли, и уведомления тоже.
7: Да, и уведомления. А в мессенджере без уведомлений — это тоже не очень понятно о чем. Кстати, в связи с этим тоже интересная тема, что государство заговорило, вдумайтесь, оно заговорило уже последнюю неделю, это делает, о том, что надо социализировать госуслуги.
6: Понятно, мы вот об этом, кстати говоря, мы об этом сейчас во второй части программы подробненько поговорим, потому что у меня как раз есть вопрос про госуслуги, поговорим и про Макс поговорим. Председатель Совета фонда развития цифровой экономики, бывший советник президента России по развитию интернета Герман Клименко сегодня в программе «Умные парни». Далее новости, потом продолжим.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 21:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Следовавшее в Россию турецкое судно подверглось атаке дронов ВСУ. В результате удара беспилотников ранены 4 моряка, в том числе 3 турок. Как пишет газета «Джумхуриет», судно «Надежда» под флагом Камеруна перевозило из порта Самсун в Новороссийск свежие овощи и фрукты. По информации издания, дроны атаковали его в районе 16:30 по Москве. Как утверждает капитан Ялчин Шахин, было использовано 6-7 украинских БПЛА. В результате ударов дронов на судне возник пожар. Дональд Трамп заявил, что США и Иран обсуждают возобновление нормального судоходства в Ормузском проливе. Оно должно быть восстановлено уже к 4 августа, сообщил президент Соединенных Штатов. Дональд Трамп назвал этот шаг первым этапом в разрешении конфликта на Ближнем Востоке. Он также рассказал, что текущие переговоры Вашингтона и Тегерана будут последним шансом для Исламской Республики. По его словам, они проходят очень хорошо. Во Львове и Днепропетровске продолжились протесты из-за отставки Михаила Федорова. Митинги за его возвращение на пост министра обороны Украины проходят 19-й день подряд. Жители Львова вновь собрались у памятника Тарасу Шевченко. Они выступили за открытую коммуникацию власти с обществом. В Днепропетровске митингующие пришли к зданию областной военной администрации. Сегодня участники картонного Майдана также собрались в Киеве и Харькове. Напомню, 14 июля Михаила Федорова сняли с поста министра, в том числе из-за конфликта с главкомом ВСУ Александром Сырским. 16 июля в десятках городов начались акции в поддержку экс-главы Минобороны. Протестующие требовали не только вернуть его, но и уволить Сырского с поста главкома ВСУ. 22 числа Владимир Зеленский отправил Сырского в отставку и назначил на его должность бывшего командующего Объединенными силами ВСУ Михаила Драпатова. Дания призвала около 1600 новобранцев на 11-месячную службу. Набор солдат объявили на фоне возможной угрозы со стороны США и России в регионе, а также из-за украинского конфликта. 100 новобранцев будут выполнять оперативные задачи в Гренландии. Их ждут 5 месяцев базовой подготовки, еще полгода продлится оперативная служба. Как пишет Рейтер, призыв Дании формально происходит в формате жеребьевки среди всех здоровых молодых людей, достигших 18 лет. Однако датская армия, как отмечает агентство, комплектуется почти целиком из добровольцев. Набор в армию начался после неоднократных заявлений президента Дональда Трампа с угрозами аннексии Гренландии. Премьер Дании Мэтте Фредериксон на саммите НАТО в Анкаре заверила, что страна готова защищать каждый дюйм территории Альянса, включая собственные границы. О погоде. В Москве сейчас плюс 23, завтра в столице переменная облачность без осадков, ночью плюс 15-17, днем 28-30 градусов, ветер слабый, юго-западный 1-6 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
0: Говорит Москва. Реклама.
4: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
0: Говорит Москва.
8: Повтор лучшего.
4: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
6: 15:34 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем программу «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. И у нас сегодня в гостях председатель Совета фонда развития цифровой экономики, бывший советник президента России по развитию интернета Герман Клименко. Герман Сергеевич, здравствуйте еще раз.
7: Еще раз здравствуйте, Анна. Еще раз здравствуйте, слушатели.
6: Остановились мы на интересной очень теме. Вы начали говорить про Макс. Да?
7: Да,
6: про Макс.
7: И... Не про Макс, скорее про госуслуги.
6: И про которые... госуслуги. Но я вот, вы знаете, хотела, кстати говоря, по поводу Макса задать вопрос. Было ли это ожидаемо, что Макс вдруг против Макса объявили какие-то санкции? Ну, объявили санкции, я так понимаю, против ВКонтакте, да, самой группы?
7: Слушайте, там очень мутная тема, как обычно, везде причем, да, то есть нет одного ответа, есть разные версии, а там фигурирует история про то, что в учредителях Макса, ну и ВКонтакте, в силу там тысячи причин произошли изменения, которые мы не просмотрели, да, и выясняется, что там санкционная история. Чуть раньше до этого Apple получил по голове от английского правительства за то, что он выплачивал в пользу кинотеатра «Окко», кстати, денежки, и у них в связи с этим была пересмотрена позиция. Все-таки надо добавить, что Apple, я хочу в самую историю, да, вернуться к началу к этой истории, что Apple самая из крупных компаний, самая терпимая. Они в Китае работают. Они все им отдали китайцам. Да? То есть, в принципе, при определенной корректной работе у нас бы было бы то же самое. Мы немножечко, скажем, не китайцы, нет у нас терпения, мы сразу хотим, чтобы на коленях и все нам делали по свистку. Да? То есть, вот, поэтому здесь с Максом, я думаю, две истории сработали. Первая история — это необходимость Apple как-то отреагировать. То есть, ну, во-первых, помните, мы же начали с того, что мы запретили почему-то платежи с телефонов в пользу Apple, да, и разрушили некоторое юридическое равновесие. Оно существовало 3 года. Google нас по-своему санкционировал, Apple по-своему. Чуть по-разному, да, то есть Google, кстати, по деньгам гораздо жестче, Apple гораздо мягче.
6: А вот почему-то, кстати, у людей существовало мнение, у многих, они считали, что... А, ну все, Apple, я перейду на Android. Почему они думали, что Android это...
7: А это вот, знаете, криптовалюта, да, и крипта, и валюта там, и не валюта, и не крипта, как морская свинка, да, и не морская, и не свинка. И безопасностью там не очень хорошо, судя по тому, как воруют, да, и с деньгами там не очень хорошо, потому что судя по тому, как это принимается везде. Так же и здесь. У людей много распространенных, это всегда парадоксальные мемы, да, понятно, что я думаю, что у Гугла в этом плане лучшая репутация, потому что... самих телефонов аппаратно больше, и очень много сервисов бесплатных. Таблички, почта, еще что-то, еще что-то. Это порождает лояльность некоторую. У Apple такого объема нет. Но на самом деле Apple был к нам более терпим. Так вот, мы когда разрушили вот этот вот... юристы не любят. Знаете, они как-то договорились, все сделали, замазали. Причем разные компании, если посмотреть, по-разному нас санкционируют. Кто-то санкционирует по IP, кто-то смотрит, что за IP стоит, да, кто-то берет и смотрит, чтобы не было VPN-ов, да. Там есть строжайшая история. Кстати, Google наиболее строгий в этом плане к своим сервисам нейронных сетей, попробуйте к нему пробиться. Это целое искусство надо совершить, чтобы там получить у него сервис. И в результате мы имеем с вами картинку, когда, я думаю, что юристы Apple просто не получили команду, надо было как-то реагировать на все эти истории, и стали поднимать. И выяснили, что пересмотрели учредители, и да, пострадал весь только ВКонтакт, куст ВКонтакта. Да? Это говорит, это немножечко хорошо говорит о том, что, скорее всего, дальше это не пойдет, хотя там есть, у нас же много государственных сервисов, или имеющих отношение к государству, или компании, которые вещают от государства, они в целом там присутствуют.
6: Ну, собственно, госуслуги — это тоже государство.
7: Да, собственно, госуслуги. Вот, но дальше, знаете, как вот пошла лавина. Дальше, кстати, ну, давайте вспомним. Макс, потом ВКонтакт, потом европейцы наши. Я думаю, у них к 21-му вот этому списку претензий, да, то есть не было понятно, что давайте вдруг бабах, смотрите, Макс и ВКонтакте поехали, их туда всех добавили, да. Просто подсказка такая. Тут же отреагировал Google, который тоже самое провел чистку у себя. Вот, и мы сейчас находимся в какой-то новой позиции, с которой мы либо должны согласиться, да, либо спорить дальше. Если спорить дальше, то продолжение у нас будет примерно с вами предсказуемое. Да? То есть там с Android уберут Рустор, то есть он перестанет работать. Там много-много разных можно. То есть мы можем это продолжать. Я надеюсь, что все это успокоится на том состоянии поражения. То есть мы получили какие-то себе дырки, корабль дырки получил, мы их будем латать, а все остальные останутся живы. И госуслуги останутся живы, и все остальные, скорее всего. Если мы не будем, ну, давайте там, скажем, искать ответочки, как любят наши депутаты, да, ну, например, запретить завоз оборудования, ну, и так далее, чтобы, ну,
6: ну, дело в том, что все, что мы будем предпринимать в этом плане, вот такие вот агрессивные действия, они в первую очередь, к сожалению, будут бить по нам самим, то, собственно, и по
7: вам самим. Извините, не по нам самим, мы тогда должны себя от депутатов отделить, да, да? То есть, по нам самим, а по ним не будут, да, то есть, потому что они в этом, по-моему, даже и не пользуются.
6: Они не пользуются, депутаты, они ходят многие с гаджетами, собственно, дорогими довольно.
7: Ну, может быть. Не суть, я думаю, что на этом... Надеюсь, что, по крайней мере, я не хочу понять, здесь, как бы, знаете, думать о том, что ядерный взрыв будет, да, но это как бы он локальный, он все, он уже будет и не будет, да, то есть вот я надеюсь, что на этом обмен ударами закончится, и мы дальше будем жить.
6: Я так понимаю, что надеяться на то, что Максы в ближайшее время вернут в Apple Store и в Google Play, такой надежды нет. Если они, допустим, этого соучредителя уберут.
7: Смотрите, чудеса бывают, чудеса бывают. Да, но если мы с вами говорим о невероятной истории, я думаю, что обратного процесса, обратного хода, примерно как если они подпали, нам же точно они сами не говорят. То есть вообще как бы, я думаю, что в момент, когда изгнали Макс, еще была позиция подоговориться. Потому что не было объявлено за что, не было объявлено санкции, это не санкции, может быть ошибки. Помните, там была история, что наши продукты там диагностировали VPN и передавали в Роскомнадзор. Это не очень хорошо с точки зрения полиса. Никто не знал, юристы правы, не правы. То есть, вот. И вот когда уже в конце заговорили, что и все из-за санкций, что все санкционная история, то, значит, они встали в ряд вместе с нашими коммерческими банками и компаниями, которые санкционировались. Да? А там все просто понятно. Пока санкции не снимут, мы никуда не уедем. Тем более добавилось сверху европейские санкции. Пока европейские санкции не уберут, ну, поэтому я думаю, что рассчитывать на возврат уже изгнанных ресурсов, то есть мало того, что их App Store изгнал, но их еще подкрепили сзади санкционными списками от Европы. Это не Америка, конечно, но для нас Европы хватает выше крыши. Поэтому я бы не ждал вообще, то есть...
6: Окей, ну, получается, что мне просто интересно,
7: вы
6: как...
7: Вы просто так вздохнули тяжело, как будто вы надеялись,
6: да,
7: что...
6: Да, тяжело, нет, я не надеялась, просто интересно, как в дальнейшем люди будут пользоваться тем же Максом, поскольку они установить на свои устройства они его не
7: Слушайте,
6: смогут.
7: Тут важно хорошие новости. Не хорошие новости, да, так скажем, да, то есть, когда Макс появился, в общем-то, было несколько сценариев его появления, да, то есть, государству очень нравилась модель Вичата, но она в целом не самая плохая, давайте скажем так, это нагрузка в единую среду, такое, знаете, слово, извините за слово, супер-ап. Да?
6: Ну,
7: это где все.
6: Это китайский.
7: Вот безумно WeChat, это меня, например, в Яндекс.Го, вот это раздражает, что там все внутри, да, то есть я хочу по отдельности, потому что оно мне это все не нужно, он мне пытается все это продавать, а я пользуюсь только такси, например, или только лавкой. Вот, но тем не менее, сам по себе ап работает, и захотелось сделать как-то общее. Понятно? Понятно же всем. И тогда это было понятно, кстати, я говорю, вообще всем. Есть госуслуги, прекрасно работающие, вообще прекрасно работающие. У них есть внутренняя почта, у них есть внутренний мессенджер. Внутренний-то есть, понимаете? Все, что нужно было сделать внутри госуслуг, у тебя все авторизовано, не надо ничего придумывать два раза, да? Но у госуслуг есть один минус. Вот если вы угадаете, какой, я тогда сниму шляпу. Скажу, что вы действительно много общаетесь с чиновниками.
6: Я не общаюсь с чиновниками.
7: Но вы можете догадаться. Я вам скажу, какую сейчас расскажу. Ну да, конечно же. Какую? Они бесплатные, их нельзя по закону, на них нельзя зарабатывать.
6: А, то есть, а теперь они хотят заработать.
7: А в указе про создание МАКСа там прям в лоб прописано, реклама возможна. Продажа данных возможна. Да? И дальше началась история. Все мы знаем, что надо делать. Надо было в госуслугах это делать. Прекрасно работает. Прекрасная репутация сервиса. Да?
6: Как сделать госуслуги, извините, я вас перебью, платными, потому что это государственный сервис.
7: Госуслуги не надо делать платными. Да. Поэтому сперва придумали, хотели, наверное, поручить там-таму. Да? То есть, потому что, на самом деле, еще раз повторюсь. Вот, понимаете, это такая история, которую действительно надо где-то преподавать, когда все хорошо. Есть прекрасный сервис Mail.ru. Да? То есть, мы можем по-разному к нему относиться, но техническую сторону говорю. Столько лет работает, великолепно, все хорошо. Опыт мессенджеров потрясающий. В мире, я подозреваю, нет компании, которая обладала бы такой компетенцией. У них и Аська была, вспомните, и там-тамы были, и в Одноклассниках. То есть у них компетенция в мессенджерах колоссальна. Я так понимаю, сперва хотели дать там-там. Там-там была полная копия телеги, каналы, все было, да? Но нюанс, опять же, юридически принадлежит ВКонтакту. А у нас же интересов много у всех, да, как отдать что-то такое золотое кому-то, да, и решили создать отдельную организацию, которую поручили, прям сразу прописали рекламу, чтобы не было конфликтов с Роскомнадзором, да, и так далее, и тому подобное. Все, да, вот, и мы в результате это получили. Сейчас получилась история. МАКС стал обрастать, к удивлению всех, я просто даже не понимал этого масштаба, там, каждый день что-то передаем с госуслуг, да. То есть, а госуслуги, ну, не бывает такого, чтобы у вас, когда сервис 100 миллионов, да, чтобы он не социализировался. Ну, что-то туда надо добавить, да? То есть они идут в сторону социализации, да? И очевидно, что это как под туннелем Ла-Манша, да? То есть когда две компании идут, да? То есть по идее... Да, а запускать, конечно, надо было все это на госуслугах, да? Потому что, ну, там есть какие-то истории мессенджерские, которые были бы мне интересны. Семья, да? Еще что-то. Потом, собственно говоря, дал маме, сказал, вот... То есть госуслуги мы им, пример, даже доверяем. То есть с точки зрения репутации не понадобилась никакая инстасамка, да? Которая бы там... Работает даже в переходе. Да, не надо было вот это все калечить, да, то есть все бы прекрасно работало. Я думаю, сейчас результаты, кстати, у мессенджера госуслуг были бы на порядок лучше, чем у МАКС. Просто в силу. Но мотивации-то нет, денег-то нет. Вот. Хотя, мне кажется, государство могло бы вполне за свой счет себе это позволить. Вообще вот безотносительно. Вот. Поэтому мы сейчас имеем в виду последнюю неделю, обратите внимание, идут постоянные темы, что надо социализироваться. Есть план у правительства к 2030 году социализацию. Мне кажется, такой, да, тут маленький вопрос, куда деть МАКС?
6: Да, если они из госуслуг.
7: Слушайте, ну вот куда-то же дели спутник. Вы же знаете, его не закрыли. Его растворили, да, то есть вот его...
6: Уже не помнят никто, на самом деле.
7: Нет, ну, я напомню, смотрите. Это вопрос времени. Нет, смотрите, спутник, там время. Да, там, да, нет, да. Нет, там-то сам он, то есть спутник. Это была прекрасная история. Потратили много денег, было очень смешно, все смеялись.
6: А кому-то было и хорошо,
7: да, от этого. Сперва хорошо, да, а потом генпрокуратура. Да, генпрокуратура никому не нравится, поэтому надо куда-то его деть. Да? То есть объект, который стоит много-много миллиардов, да, и вот его просто разделили и внедрили в разные корпорации, которые это все делали у нас. Да? То есть вот теперь спутник живой, но как Франкенштейн разделенный. То есть не как Франкенштейн, а как-то на запчасти его раздали, да. Вот, так же и здесь. Хотя понятно, что по идее, то есть, ну, мы можем на конце получить, потому что госуслуги, если они социализируются, они идут в сторону МАКСа. МАКС будет пытаться наращиваться, и я понимаю, в нем будут вкладываться, потому что немножко другая часть аудитории идет, другая часть башен другая. Но если они пройдут мимо друг друга, у нас будет два мессенджера. Совершенно чудесных, я бы сказал, да. Потому что, ну, честно говоря, мне пользоваться госуслугами понятнее. Да? То есть, все-таки я МАКСом пользуюсь. Но формально мне как бы, ну, мне все равно, честно говоря, чем пользоваться. Тут надо еще добавить, у меня все-таки профдеформация. У меня поставьте все, что угодно, у меня и ВИЧАТ стоит, и еще что-то стоит, и я не испытываю проблем, да. Вот, но госуслуги были бы мне, наверное, приятнее, да, то есть вот. Но вот, поэтому я сейчас вижу два тренда. Мне будет интересно, насколько он быстро, потому что на самом деле без мессенджера, без пуши, без уведомлений мессенджер превращается в неизвестно что. Нельзя на него надевать действительно истории, там, уведомления, там, в суды. Если человек не получит эти уведомления, плюс вы правы абсолютно, а с обновлением что делать, да, то есть, причем с обновлением, ну, его же нельзя сказать, а вот теперь все заведите телефон Android. Как-то будет выглядеть не очень хорошо, да, то есть, вот, ну, или если у вас нет Android, то государство вам купит. Не работает модель. А на Apple будет история, примерно, как сейчас с банками. Ну, тогда надо будет. Я просто разные слышал истории, то есть это не значит, что они так и будут, но, ну, там, в каждом МФЦ вы можете прийти в МФЦ, дать им свой iPhone, да, и сказать, а поставьте мне, пожалуйста, МАКС, да, или поставьте мне, там, не знаю, там,
6: почему?
7: Банк.
6: Вот у меня вопрос тогда возникает, почему надо МАКС ставить в МФЦ, а какой МАКС имеет отношение к МФЦ, это продукт ВКонтакте? Почему МФЦ?
7: Во-первых, продукт не ВКонтакте, продукт — самостоятельное юридическое лицо.
6: Ну, тем более.
7: Нет,
6: почему ГМФЦ, это государственная служба,
7: давайте, в конце концов, маску снимем. Мы же понимаем, что МАКС решает государственные задачи, да, то есть, и как это сейчас модно писать, контролируется российским государством. Да, то есть, но оно не так юридически нет, но фактически мы понимаем, что да. Да, то есть, если представить себе, я знаю несколько мессенджеров, вот когда был самый пик хейта по МАКСу, да, то есть, там, спрашивали, что делать, я говорю, коллеги, но отдайте кому-нибудь еще на пару, да, то есть, возьмите там Redsoft, да, есть у нас, то есть, у нас есть операционная система, где есть мессенджеры, дайте еще кому-то, да, то есть, такую же право делать такое то же самое, и вы тут же решите тучи вопросов. Они начнут друг с другом конкурировать, МАКС начнет думать о том, что он делает, наконец-то, да, то есть, и, причем, они там по-своему, там, программисты там хорошие, там, как бы, вот такое политуправление специфичное, да. Вот. И тогда этот вопрос как-то так уходил всегда, его не рассматривали. Сейчас, возможно, из-за того, что, скажем, пуши и нет, придется как-то вот двигаться.
6: Ну вот слушатель пишет, в МАКСе давно рассказали, что делать, чтобы приходили уведомления. Там что-то как надо пошаманить, да, я так понимаю.
7: Среднестатистическая девочка с этим не справится. Вы справитесь. Вы справитесь. А я даже подозреваю, и среднестатистический... Ну, не то, что мальчик не справится, там что-то изменится, там надо... Нет, понятно, там есть лайфхаки, которые позволяют. Но если мы с вами говорим о юридически обязывающей истории, мы же, это же не просто МАКС, да? Мы понимаем, что МАКС — это ресурс, который несет на себе некие государственные функции, да? То есть понятно, что там, если на вас подали в суд от того, что получите эту новость в 8 утра, когда придет уведомление, или вечером где-то, просто сами уже посмотрите, да? То есть как бы нет. Но формально у мессенджера есть почта, да? Она как-то ходит сама по себе.
6: Герман Сергеевич, наденьте, пожалуйста, наушники. У нас слушатель вот очень хочет с нами пообщаться. Есть у него к вам вопрос. Здравствуйте, Мартин.
9: Да, здравствуйте. У меня такой вопрос. Я вот хоть с айфона звоню, но я не понимаю, почему нельзя признать айфон шпионским оборудованием, нельзя сделать все банковские программы, госуслуги и прочее для андроида или для другой системы, вплоть до того, что российского телефона. Но это же неминуемо к этому придет. Ведь эти приложения, они должны быть гарантированы, ну, нам безопасность, как вкладов, так сказать, так и личных данных. Ну, зачем эти танцы вот с бубнами вокруг этого айфона?
6: Спасибо большое, спасибо, мы поняли.
7: Ну, вы в одном вопросе сразу подняли прям бесконечное количество тем. Там есть моя любимая тема под названием импортозамещение.
6: Да. Но у нас уже были же попытки.
7: Нет, почему были, они есть, они прям вот прям, знаете, я их даже держал в руках, честно говоря. Да? Я бы каждому чиновнику вот это то, что я держал в руках, вручил. Да? Потому что я сейчас, я же не чиновник, да, поэтому я испытываю то же самое отношение к чиновникам, как и все граждане. Я вас уверен, это была бы лучшая месть, вообще лучшая месть, вручить ему российский телефон и законодательно запретить пользоваться всем остальным. Если говорить серьезно, смотрите, мы живем в тех обстоятельствах, которые нам дадены. У нас есть iPhone, раз эта модель в мире победила. Есть Android, да. Сказать, что шпионская модель iPhone, если их сравнивать с Android, я вас уверяю, Android — это такая дыра, во все дыры дыра, да. То есть, если в случае iPhone он отдает данные, и Apple может их забирать, и, по крайней мере, хоть как-то мы понимаем, куда уходят, да? То есть то, что уходит с Android, оно может уходить и в Китай, и во Францию, куда угодно. Это в сравнении с Apple, это абсолютно дырявейшая система. Мы с вами находимся в позиции, когда у нас мы и умные, и красивые, да? Это значит, что мы одновременно не можем... у нас нечем пользоваться, кроме как мы можем взять Apple, поставить на нее специальное программное обеспечение и пытаться, я когда был советником, у меня стояло на Apple специальное программное обеспечение. Apple, кстати, это отдает. Я хочу напомнить, что Apple прекрасно работает в Китае. У Китая паранойя по поводу безопасности повыше, чем у нас раз в 10, да? То есть, плюс у них есть оборудование, ставится специальное, не знаю, как термин употребить, научное, ну, давайте, экраны ставятся, да, то есть между железом и программным обеспечением, да, и в целом считается, что там переписка и мессенджинг, которые я вел как советник президента в Apple, были защищены. То есть на уровне того, что, знаете, как, если вскрыть, наверное, можно вообще все, давайте скажем, вскрыть вообще можно все, да, вопрос затрат, да. То есть я был все-таки советником, ну, не по безопасности, да, но я думаю, пару миллионов долларов для того, чтобы вскрыть мою... пятиминутный разговор, но если кто-то бы эти деньги потратил, ну, наверное, ну, пусть тратит, да. С андроидами ситуация хуже, на самом деле, с точки зрения безопасности. У нас действительно странное восприятие почему-то, что Google к нам более терпелив, на самом деле это совершенно не так, да. Google жестче мониторит, Google достаточно сам по себе к нам относится с точки зрения рестрикций жестче, вот. Но, тем не менее, да, в доступе у нас с вами есть, давайте назовем, некоторая китайщина, да, которая не сотрудничает с Гуглом, но это все, как правило, старое. Теперь возникает вопрос, что проще, обеспечивать безопасность на фирменном железе, на шикарных Apple'ах, на шикарных Samsung'ах, на правильных историях, да, либо покупать старое оборудование 20-летней давности, просто 20-летней давности, да, то есть, ну, прям не будем даже стесняться, 20-летней давности, с этими стеклами, которые, на которых даже ничего не видно, да, то есть, которые еле работают, но зато они безопасны не потому, что они вот прям такие безопасные, потому что уже все забыли, как их скрывать. Я серьезно вам говорю, да, то есть вот то, что я видел нашу вот отечественную телефонию, именно отечественную, то есть это, давайте, его не может быть физически отечественного, это может быть старый завод, который в силу старости перестал работать с Гуглом, ну, у них все контракты на производство идут, как правило, с Гуглом, то есть Гугл, он там доплачивает за установку и так далее и тому подобное. Я бы, вот еще раз повторюсь, воспринимал реальность, как она есть. Да, то есть, более того, я хочу добавить, знаете, во время Великой Отечественной войны мы как-то совершенно спокойно, да, летали на, ну, летал на кобрах, да, то есть, ничего страшного, сбивал немецкие самолеты, и никто к нему не приходил и не говорил, слушайте, вы же это делаете на, там, американских или чьи они там были, самолеты. Так же здесь сейчас, слушайте, мы, нам совершенно должно быть все равно, какие спутники взлетают. Да, то есть, вот, есть ли там отечественные микросхемы? Обратите внимание, сейчас вот бюро 14400 запускает спутники, наконец-то, да, низкоорбитальные. Ни одного вопроса на тему, отечественная там микросхема или нет. Я сразу могу сказать, нет, зачем спрашивать, да? Но искусство всегда заключалось в том, чтобы купить чьи-то. Ну, а чьи? У нас, нет, слушайте, у нас микросхемы много кто производит. Япония производит микросхемы, Тайвань производит микросхемы, Сингапур производит микросхемы. Я думаю, это нормальная сборка почти готовой продукции. Оттуда все конструкторами собирается, завозимся. Поэтому здесь слушатель на части прав эмоционально, да, но дело в том, что если бы была замена, то есть самая лукавая история, что мы вот начали употреблять термин «отечественное железо», оно у чиновников в голову попало, оно, они почему-то в это верят, а на практике этого нет. Даже наш отечественный процессор, до сих пор термин-то употребляется, но мы с вами, во-первых, вдруг внезапно все выяснили, я-то об этом говорил давно, говорят, отечественные процессоры производятся на Тайване. Задумайтесь, на фабрике, которой 20 лет, да, потому что она вообще непонятно какая, да? Вот, и уже 4 года ничего не производится. Нет отечественных процессоров. Надо закрывать эту тему. А, ну, это я так уж, знаете, как у меня же по поводу вообще импортозамещения.
6: Ну, это, в принципе, все, если брать дальше, то это примерно все так же, как колонка Алиса. Она же тоже...
7: Еще раз, так и надо воспринимать деятельность, как она есть. Да, надо брать лучшее. Да, если у нас своего нет, не надо брать худшего, да? Из худшего лучшее не вырастает. У нас Яндекс поднялся, ну что, Яндекс работает на нормальных серверах, да, то есть интеловских, да, то есть Mail работает на интеловских серверах. Их же никто не заставляет, слава тебе Господи, пока, хотя мало ли что, переходить на отечественный процессор, да, ну это же дикость была бы, да. Поэтому здесь, мне кажется, надо победить эту историю окончательно. Она потихонечку сдвинулась сейчас, все-таки 4 года мы болели темой, а давайте мы сделаем отечественную радиоэлектронику, давайте еще что-то сделаем. Нужно фиксировать, что это мы пропустили. Вот, и спокойненько двигаться дальше. Да, ну, будет неприятно, да, на процессорах. Дроны наши летать должны на, не на наших отечественных, они должны летать на лучших, давайте так скажем. Да? Но... То есть, и тут сразу все меняется, концепция.
6: Герман Сергеевич, а вот, вот это вот высказывание Натальи Касперской, оно, в принципе, вписывается, наверное, в то, что вы сейчас говорите по поводу искусственного интеллекта, да, по поводу именно таких больших моделей.
7: Ну, да, давайте так скажем. Тут тот случай, когда я не то чтобы с Натальей не согласился, да, я бы сказал так, она и права, и не права. Так же, как и мы, кстати, с вами находимся. Модель состоит из двух частей. Вообще, любая. То, с чем мы сейчас сталкиваемся, первое, это программное обеспечение мозги. Второе, железо. Если бы Наталья сказала, что до конца, пока мы не решим вопрос с поставкой оборудования, у нас перспектив... Даже небольших моделей. Разговорная история — это разговорная, математическая. Это все как-то мы можем, это мы понимаем. А самая большая сейчас проблематика — это видеогенерация, самая модная тема, да, то есть куда оно все двигается, идет, распознавание, видно, куда все это идет, туда двигается. Потому что программирование у нас, я думаю, не сильно хуже, да, то есть ну, все, что делает кодекс, все, что делает клауд, у нас опыта чуть меньше, да, но мы там можем вполне себе хорошо выступать. Мы без железа мы не можем выступать. Это такая очевидная истина. Да? То есть, но Наталья приусилила, скажем так, формулировки. Наверное, отчасти можно так сказать, но у нас с мозгами все хорошо. То есть, условно говоря, если мы завтра сейчас заведем 100 тысяч карточек NVIDIA, я вас уверяю, случится чудо. Да, мы точно так же начнем клепать стартапы по там тематике, там, не знаю, там, новые видеоредакторы, новые какие-нибудь аналитические истории. Вот поэтому я здесь, Наталья, и согласен, и нет, да, то есть, потому что надо в контексте. Если она в контексте железа это говорила, то она совершенно права. Если она говорила вообще, то, например, можно себе представить ситуацию, мы же понимаем, в мире, да, то есть, когда-то был Советский Союз, потом он развалился, и вроде стало все по-другому. Когда-то санкции закончатся. Если санкции закончатся, у нас будет железо, пожалуйста, вперед за отечество. Я даже не сомневаюсь, что у нас мехмат МГУ будет

0: опять поразбавить. И там говорили о том, что мы разовьем эту историю, и у нас будет потом полцента, например. На выходе осталось 3, по-моему, если честно, не изменяет память. Вот Зеленоград, они всегда пытались. Еще раз повторюсь, когда у нас были доступы к современному железу, все было хорошо. Угу. То есть, и опять же, Зеленоград решает много задач. Многие из них мы особо и не видим. Там оборонки много. Вот оборонка вообще отдельная тема. Да? Все, что касается, давайте сразу скажем, все, что касается бытовой радиоэлектроники, лично я не верю в то, что мы в этом можем хоть что-то догнать. Да? Здесь не надо догонять, здесь надо просто брать и на этом уже строить что-то лучше. Вот я Яндекс упомянул, он взял сервера Intel и построил на себе прекраснейший программный продукт. В мире признан всеми. Женя Касперский. На серверах ему не нужны отечественные сервера, да, то есть он же все создал на серверах Intel и AMD. Поэтому здесь в какой-то момент надо сказать себе, остановитесь. И тех, кто вам говорит, а вот мы же когда-то делали телефоны, я говорю, коллеги, мы делали когда-то одну версию телефонов. Сейчас версии телефонов десятки тысяч.
1: А как вы делали телефон?
0: Ну, помните, какие были?
1: Нет, я не об этом,
0: вспоминают-то об этом, вспоминают, а вот мы же делали телефоны. Я говорю, коллеги, ну вы что, с ума посходили? Если нам надо делать одну версию телефонии, конечно, мы это сделаем. В чем проблема? Это будет большое, кнопочное, но работающее. Пожалуйста, ради бога.
1: Осталось у нас 50 секунд. Вот у меня короткий вопрос. Все эти слухи по поводу того, что вот сейчас еще вот до выборов, а вот после выборов вот Telegram точно объявят экстремистским, и вот ни одни VPN в России работать не будут. Как вы считаете, это сбудется?
0: Я думаю, что каждый сентябрь у нас происходит эта история, вне зависимости от обстоятельств. Да? Каждый сентябрь. И взбывается это не потому, а потому что это сентябрь, или не потому что это сентябрь. И я уверен, что Роскомнадзор работает без сентябрей. Да? У него есть свои какие-то планы, свои задачи. Я не думаю, что можно стопроцентно задушить сервисы эти. Вот, они будут сжиматься, очень важно. Они будут сжиматься. Опыт наблюдения за Китаем, Ираном и многими другими, кстати, странами говорит о том, что есть куда докручивать, есть предел, после которого не докручивается. Вот, я не представляю себе сисадмина, который останется без связи. Вот,
1: но докручивать будут.
0: Конечно, будут, да.
1: Да. Председатель сайта Фонда развития цифровой экономики, бывший советник президента России по развитию интернета Герман Клименко был сегодня в программе «Умные парни». Спасибо вам большое.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 10 вечера. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Владимир Зеленский ввел новые санкции против физических и юридических лиц из России. Указ опубликован на сайте украинского лидера. Рестрикции на 10 лет ввели в отношении 20 граждан, а также 23 компаний. 20 из них зарегистрированы в России. Две компании работают в Беларуси, еще одна на Украине. Утверждается, что физические и юридические лица из списка связаны с работой на российский военно-промышленный комплекс. Отмечу, Владимир Зеленский регулярно подписывает указы о санкциях против российских физических и юридических лиц, а также граждан Украины и других стран. Киевские власти обвиняют их в сотрудничестве с Москвой. Следовавшее в Россию турецкое судно подверглось атаке дронов ВСУ. В результате удара беспилотников ранены 4 моряка, в том числе 3 турок. Как пишет газета «Джамхурьет», судно «Надежда» под флагом Камеруна перевозило по Черному морю из порта Самсун в Новороссийск свежие овощи и фрукты. По информации издания, дроны атаковали его в районе 16:30 по Москве. Как утверждает капитан Ялчин Шахин, было использовано 6-7 украинских БПЛА. В результате ударов дронов на судне возник пожар. Раджеп Тайип Эрдоган назвал условия успеха плана мира по Газе. Президент Турции рассказал, что Израиль должен полностью выполнить обязательства по второму этапу ближневосточной инициативы. Речь идет о постепенном выводе войск еврейского государства из анклава по мере продвижения процесса разоружения. Об этом турецкий лидер заявил во время телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом аль-Саудом. Эрдоган также сообщил, что Анкара внимательно следит за развитием ситуации вокруг реализации плана по Газе. Он отметил, что Турция продолжит поддерживать усилия, направленные на достижение прочного мира. Российские прыгуны в воду выиграли серебро чемпионата Европы в Париже. Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер стали вторыми в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. По сумме 6 попыток они набрали 408,99 балла. Победителями стали немцы Лу Массенберг и Джонатан Шауэр. Третье место заняли итальянцы Стефано Белотти и Маттео Санторо. Для российских спортсменов эта медаль стала 8-й на чемпионате Европы. Ранее они завоевали одну золотую.

0: 3 серебряные и 3 бронзовые награды. Российские спортсмены выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе. Они участвуют в континентальном первенстве впервые с 2021 года. Турнир в Париже завершится 16 августа. Курс валют. Китайский юань завтра будет стоить 11 рублей 83 копейки. Курс доллара, установленный Центробанком, 80 рублей 7 копеек. Курс евро завтра 91 рубль 96 копеек. Сейчас в Москве плюс 23, завтра в столице переменная облачность, без осадков. Ночью плюс 15-17, днем 28-30, ветер юго-западный слабый 1,6 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама.
2: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код
4: 495. Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
5: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
4: а российский футбол продолжает удивлять,
5: мы это обсуждаем вместе с вами.
6: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва!
7: 94,8 FM.
8: Повтор лучшего.
9: Время начинать движение.
10: Мотор! Мотор!
9: Так, говорит Москва.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: 7:07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Понедельник, 3 августа. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа. У нас здесь программище. В хорошем смысле слова. Доброе утро. Приветствую Александр Сергей Иванович Камчатка. Моторы 7 до 10. Моторы 7 до 10. Моторы 7 до 10. Моторы 7 до 10. Да. А что вы? Я сам в шоке.
7: Да.
11: Вот так вот. Оно, как известно, случается всегда внезапно. Артур Гурьев, приветствую. Доброе утро. Спасибо большое. Как-то много сообщений от вас. Артур, у вас там, по-моему, кот уснул на клавиатуре. Он прилег немного. Сергей вспоминает «Крепкий орешек 3». В какой связи, Сергей?
7: В связи с чем? Вы увидели лысого человека, вы увидели орешек, вы увидели аэропорт. Что? В связи с чем?
11: Пока на... А, подождите, это вообще вечернее. Господи, что? Я не обновил ленту просто, понимаете, в чем дело? И у меня здесь висят вечерние сообщения, и я думаю, что... Вот прям с утра человек просыпается, и пока нормальные люди все думают о Римской империи, потому что вот это как раз природно. Просто взять и подумать о Римской империи. Ну как они там? Ну как там они прибивали руки Цицерона к стенам этим, к дверям Сената? Как Катон бросался на меч? Как Помпеи все проигрывали? Вот это, вспоминая это, вспоминая Тарквиниев и прочих угнетателей, вспоминая Сулу, когда, как известно, солдаты вошли в город, дома можно было красить кровью. Вот это все. Это нормально, конечно. А вот это вот воспоминание крепкого орешка, это да. Так, сплотим кап. Вот, удачи. Да, спасибо большое. Баб Тань, доброе утро. Так сбиваются биоритмы, говорит 708. Как сбиваются биоритмы, я сейчас вам продемонстрирую. Смотрите. Ритм сбивания биоритмов. Вот так сбиваются биоритмы, чтобы вы знали. Я сейчас восстановлю ваши биоритмы, если вы не против. У меня есть специальное лекарство. Граждане, сейчас я сделаю вам укол, восстанавливающий биоритмы. Подождите, не уходите никуда. Секундочку. Сейчас ваши биоритмы придут в состояние покоя и расслабления. Они закроют глаза, погрузятся в глубокий сон без сновидений. После пробуждения будут чувствовать себя обновленными, восстановленными, готовыми к новой рабочей неделе.

А? Готовы? Все, давайте. Чакры, прочистим наши чакры, продуем вот это все и рванем в новый понедельник и в новую рабочую неделю.

Я не стал перепощивать, потому что там как бы слишком много лирики было, непонятно за что, 510 миллионов долларов. Но сейчас индийцы выпустили кинематографический опус под названием «Рхиндрин». Извините, я не издеваюсь, но просто невозможно было запомнить его, тем более, не так, прочитать сложно было, а запомнить тем более. «Рхиндрин» какой-то. Самый дорогой кинематографический фильм Индии за все время существования не то Индии, не то кинематографических фильмов. 500 миллиардов вбухали туда. И все это по эпосу. Натуральному эпосу. Ну, то есть там какой-нибудь такой местный Илья Муромец сражается с местным соловьем-разбойником. Что-то такое. Но на религии, конечно, замешан. На танцах, любви, женщинах. И вот этом все. Ну так, я бы сказал, не зная индийцев, я бы сказал, что попилили, конечно, потому что из трейлера не, ну, как бы не свидетельствует ничего о том, что это стоит 500 миллионов, кроме заявления. Сейчас попробую найти все-таки трейлерец этот.

А в прокат вышел трансгендерный, абсолютно толерантно идиотский «Одиссей» Кристофера Нолана.

запрещенная организация гомосякская, трансгендерная и радужная всякая на территории Российской Федерации. Запрещенная по делам. Еще мне тут пишут, что Ковинский помер, который драйвовский Найткал навсегда в сердце. Я понятия не имею, кто это, но я к тому же еще и драйв не смотрел, извините. Пока вы все любите Райана Гослинга, я считаю его актером интересным, конечно, харизматичным в определенном смысле слова. Вот, но уж так, чтобы уж сказать, что прям вот я фанатею, не могу. «Тед Лассо», четвертый сезон. Ничего себе. Третий весь я пропустил. Кто начнет смотреть четвертый, скажите мне, пожалуйста, нужно ли это делать, потому что как только один из футболистов стал гомиком, запрещенным на территории Российской Федерации, и вообще гомосякская тема это стала продвигаться там, и я такой сказал, и до «Теда Лассо» это все добралось. Мрази, просто такой сериал испоганили классный, душевный.

А в это время Одиссея Кристофера Нолана уверенно сохранила лидерство, заработав в США 87 миллионов. Во второй уикенд. Очень хорошая неделя, говорят про нее. Впереди только Дэдпул и Росомаха, 97. В международном прокате 128. Общие зарубежные сборы 353 миллиона. Мировые 639,5. Теперь Нолан третий самый кассовый режиссер после Кэмерона и Спилберга.

0: Но, в общем, не могу я что-то найти это индийское кино, этот трейлер. Может, оно и не нужно. Но фильмов выходит много. Другое дело, что нам достается «Одиссей». И что-то там такое про Басту вышло тоже. Что-то, чтобы говорят, чтобы расплакаться. Вот такая вот история. Все, хватит.
1: В движении.
0: Ну что, ваши чакры пришли в порядок. Биологические ритмы ваши восстановились, я надеюсь. Может загореться чек из-за нынешнего дизеля на заправках. Роснефть, пробег всего 64 тысячи километров. BMW G05. Может загореться чек из-за чего угодно. Может быть, вы со своим BMW поступаете так, как все владельцы BMW обычно поступают со своим BMW. А именно, и в хвост его, и вот так, и всем вообще. Или, может быть, вы слишком часто не включали поворотники. Вот, и он из-за этого у вас засбоил. Может, из-за топлива, конечно, но может, причин может быть очень много. Вот, поэтому, бог его знает. Так, что она здесь? Попугая какого-то мне присылает. Улетела с балкона ЖК Байконур. Срочно пропал Коко. Попугай Жако. И здесь и объявление. Серьезно, граждане, зачем вы такие черствосердечные? Вот, к примеру, объявление о попугае. Написано «Попугая жалко». Это не жалко, это Жака. В направлении ЖК Байконур, улица Вавилова, 4. А, это он улетел в направлении ЖК. Улетел строго на север в направлении ЖК Байконур порядка 1,5 километра. Серый Жака с ярко-красным хвостом. Ручной. Но сейчас может быть сильно напугана. А это девочка. Если видели, даже пролетающий, пожалуйста, занесите деньги в кассу. Помните, как про еврейский зоопарк, из которого убежал енот. Все, кто видел енота, в кассу, пожалуйста, по 10 шекелей. Занесите, пожалуйста. Вот. Если увидели, не пугайте, не прогоняйте, не теряйте из виду. Пришлите геолокацию и телефон. Звоните сразу, пожалуйста, сделайте репост. А что? Что это? Это, наверное, попугай-блогер. Я знаю, у меня жена фанатеет от одного попугая. Просто вообще. Потому что он все время выпиливает какие-то такие фразочки. Он там с котом живет, рыжик. И он все время с ним общается. Что-то рассказывает. По телефону с Алисой общается. Что-то такое. И... Просто отдохнуть душой, если хочешь, вот начинаешь смотреть его, а он такой постоянно что-то. Вот это тоже, наверное, такое, правильно? Это, ну, вот такой. Поэтому вы на нем зарабатывали деньги. Вы говорили, последний корм остался у попугая, писали в блогах везде. Последний корм остался у попугая, положение плачевное, завтра он умрет. Пришлите, пожалуйста, кормом не нужно, потому что вы пришлете дурацкий какой-то корм, который ему нельзя, и он еще раньше умрет. Но присылайте деньги, донатушки. Вот, и все. И вот теперь он улетел. И теперь вы, как госпожа Беладонна, про этого. Где мой фунтик? Плакали мои денежки. Мой фунтик, мой золотой поросеночек. Но только теперь вместо поросеночка попугаюшка, правильно? Беладонна, сейчас я, как мы. Мы должны дурачиться. Мы должны всячески встречать этот понедельник радостно. Во, сейчас, где он? Вот он, где она? Рина Зеленая, потрясающая.
2: Где фунтик?
0: Потрясающая.
2: Где мой поросеночек? Где моя сказочка?
0: Где мое сокровище? Где моя сказочка? Где фунтик? Где Жако улетевший? Не будет ли так любезен Гудошников больше вести программу утром, спрашивает Иван. Будет вести программу, и именно... я не знаю насчет по утрам, кстати говоря. Будет. У него есть социальные сети... У Алексея есть социальные сети, есть сарафанное радио, есть еще всевозможные, как всевозможные варианты получения информации о любимом ведущем. Ну, я думаю, что Алексей уж как-нибудь жахнет, так начнет так, чтобы вы узнали, что вот он там-то, вот в том месте начал. Когда начнет, не знаю, но думаю, что начнет скоро совсем, вы узнаете. Так что волнение ваше напрасно, хотя я понимаю, что какое-то время с утра придется объяснять все это дело, и я еще раз, я хочу понять, в смысле, я хочу, чтобы вы поняли, что я вас понимаю. Не сейчас, потому что в рамках моторов я не понимаю. Потом, когда вдруг. Потому что вы, может, из моторов плавно перетекали в программу Алексея. Я прекрасно понимаю, что такое нарушение привычного образа жизни. Вот как привык, что вот оно вот так все. Просыпаешься, вот здесь тапки, вот здесь горячая вода в чайнике. Вот здесь все. Идешь, такой шаркаешь ногами. Вот тут собак наступил на него, все. Вдруг собака исчезает как-то. Идешь раз, не наступил на собаку, и такой, ну что, что такое? А что такое? А как это? Ой, сказал про собаку, так тоскливо стало. Мы его уже вторую неделю дома нет, гостит на Кавказе. Орлы на него там охотятся в горах, на эту мочалку. И, казалось бы, так достал уже своим лаем каким-то. Постоянно он дежурит, кран строительный, который в окно въезжает, прямо он постоянно воюет с этим краном. И так бесит тем, что постоянно взрывается какой-то. А теперь, когда его нет, ты думаешь, господи, что же никто не лает? Садишься на диван, никто на колени не запрыгивает тебе, никто не любит тебя без, вообще без памятства просто. И вот это все. Конечно, поэтому я понимаю, вот пошутили про попугая. А домашний питомец и все, что с ним связано. И Алексей со своей программой. Вы уж простите, никого не хочу обидеть, но это вещи одного порядка, правильно? Это то, что становится частью твоей обыденности, частью повседневности. И когда из этой повседневности эта часть выпадает, она куда-то исчезает, это, безусловно, доставляет ощущение дискомфорта. Но потом все проходит, все нормально становится, вы находите новый вариант, ну и жизнь продолжается. В автодоме, который на Зорге, сказали, что это лямбда-зонд, который после катализатора, пишет Игорь про свой БМВ. А, так это вы все-таки были уже там. Ну, и получается, что они вам уже сказали, что это вы топливом плохим заправились. Это нормально, нормально. Для а какого года автомобиль? Ну, в смысле, он еще на гарантии, там, или что, какие-то обязательства у вас есть по нему. Это нормально, когда инженеры и по гарантии, ну, инженеры по гарантии всегда так делают, а технические специалисты зачастую так делают. Когда у тебя случается проблема какая-то техническая, то они как-то так обтекаемо пытаются все формулировать, но вся их формулировка сводится к одному простому тезису. Сам дурак. Вот ты сам дурак. Вот сам ты все сделал, вот это вот. Ну, а мы это исправить можем, конечно, но только ты должен быть готов, чтобы заплатить. Вот это, между прочим, Ольга Арусь. Ольга Арусь озвучивает Беладонна. Мне казалось, что это... Ой, это... Я думал, что это не Ольга Арусь. Ну ладно, неважно. Вот вы покупаете автомобили, рассказываете про то, что здесь брать нечего официальное. И про то, что уж лучше я буду ездить на чем-то с пробегом, но на фирменном, на настоящем, на BMW. Вот видите, вот такие моменты, когда приходят, вот ты начинаешь уже думать. Значит, сейчас выставят счет вам по BMW. Просто, ну, начать с того, сколько стоят эти самые человеко-часы. Вот, потом ремонт, потом все остальное. И вот ты подумаешь. Вот и подумаешь. Гарантия, к сожалению, прошла. Автомобиль 21-го года. Вы очень желанный клиент, я представляю, там в этом автодоме, потому что теперь гарантии нет, теперь все, что они вам насчитают, это исключительно ваше. А с BMW просто так куда-нибудь не пойдешь, правильно? Потому что, ну, понимаешь, что желательно, чтобы люди, как минимум, понимающие, что это за автомобиль, что это за технологии, как минимум, обладающие доступом к программному обеспечению этих автомобилей. Хотя откуда у них это программное обеспечение? Вот откуда? Но на 21-й год еще нормально есть автомобили. Ну, в смысле, там, как бы, мне кажется, попроще, чем, к примеру, решать вопросы с BMW 25-26 года сейчас. Но вообще это, конечно, большая проблема. И когда я говорю о программном обеспечении, это не пустой звук, потому что современные автомобили, китайские, конечно, в том числе, но и немецкие, конечно, в том числе, это очень сложные, не просто технически сложные, механически сложные, это очень сложные электронные системы. Очень сложные, и нужно обладать не просто мощным программным обеспечением, а нужно обладать лицензионным от производителя. А где сейчас берут это программное обеспечение те, кто обслуживает BMW? Я не знаю. Вы знаете? Я не знаю. Это не та вещь, которую можно купить в Казахстане. И, ну, просто так нельзя ее взять и купить, пойти. Или там, давай мы тебе дадим ведро денег, а ты нам то, чем пользуешься, нам на флешку зальешь, а мы... Нет, это так не работает. Хотя бы потому, что очень многие процессы, очень многие протоколы напрямую связываются сначала с офисом. То есть у тебя может быть все, что угодно, ключи доступа, все, что угодно, но ты все эти процессы прогоняешь через офис головной. И если головной офис там их не подтверждает, то ничего у тебя не выйдет, даже если ты заплатил кому-то ведро денег и получил это программное. Так вот это вопрос, который не любят обсуждать те, кто рассуждают на тему «я привезу себе серое из Европы, я привезу себе вот это», как... А вы тут, пожалуйста, на этих, на китайских ведрах катайтесь. Да, к сожалению, я вот подробно прям вот про этот лямбда-зон, это как попытка восстановления автомобиля по фотографии, да, или лечения человека по фото. Сложно здесь сказать, во-первых. Во-вторых, честно говоря, я же не настоящий сварщик. Это, ну, так я условно понимаю все, там, технологии, еще что-то, но... Ты с чем связываешься, в том и петришь. Я связываюсь не столько с технической стороной вопроса, как оно там устроено, требуха всех автомобилей. Хотя, конечно, ну, я не думаю, что могу назвать себя профаном полным. Но я больше по части эксплуатации, чем обслуживания. Потому что я всегда считал, что обслуживанием должны заниматься специальные люди. Вот они за это отвечают, они за это получают, и им мы доверяем. Мне в этом смысле доверять не нужно. Вот, я скорее по всяким штучкам, по примочечкам, по приколам.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 22:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Сайты российских банков перестали открываться в зарубежных браузерах. Это связано с переходом финансовых организаций на российские сертификаты безопасности. На такой шаг им пришлось пойти после отзыва иностранных SSL-сертификатов. Как сообщает РБК, проблемы в частности возникли у сайтов ВТБ, Сбера, Альфа-банка, Рослихозбанка, Уралсиба, Промсвязьбанка и Банка Санкт-Петербург. При этом они продолжают работать в Яндекс.Браузере. В нем поддержка российских сертификатов уже встроена. Сайт Т-банка, по данным издание, оставался доступен и через зарубежные браузеры. Наибольшее количество жалоб поступило из Москвы, Самарской области, Петербурга, Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа. Украина никогда не вступит в НАТО. Посол Украины в Лондоне назвал сказками разговор о возможности вхождения страны в Североатлантический альянс. Он раскритиковал военный блок и заявил, что Киеву понадобится еще очень много времени, чтобы достичь уровня России в сфере военно-промышленного комплекса. Об этом Валерий Залужный заявил на общем совещании послов в украинской столице. «Очень хорошо знаю НАТО. Лет 12, пожалуй, лично занимался тем, чтобы мы освоили стандарты НАТО. И каждый год слушал сказки о том, что вот-вот-вот мы вступим в НАТО. Никогда мы в нее, к сожалению, не вступим», — сказал дипломат. По его словам, с нынешним уровнем развития ВСУ невозможно присоединяться к организации, которая руководствуется доктринами Второй мировой войны. Дональд Трамп заявил о готовности дать Ирану всевозможные шансы перед эскалацией. Президент США сообщил, что рассматривает такую возможность до того, как перейти к более жестким мерам. «Я хочу дать им все возможные шансы перед тем, как обезглавить их», — сказал глава Белого дома во время встречи с журналистами. Американский лидер отметил, что сейчас трудно реализовать планы, которые Вашингтон подготовил. «Они по-прежнему остаются в силе», — подчеркнул Дональд Трамп. По его словам, он гордится тем, что всегда дает людям шанс. Газета Wall Street Journal ранее сообщила, что США отложили эскалацию в Иране на фоне опасений, что масштабный удар приведет к дальнейшему истощению запасов ракет-перехватчиков «Патриот» и других средств противовоздушной обороны. Синоптики предупредили об усилении жары в Москве к середине этой недели. По предварительному прогнозу гидрометцентра, температура воздуха поднимется до плюс 32. Погода на неделе будет сначала во власти антициклона из района Балтики. Постепенно он займет центральный регион Европейской России, в том числе будет определять погоду в Москве и области. Разрушение антициклона в своей северной части и влияние северо-западного циклона усилит жару, но во второй половине недели могут пройти кратковременные дожди, рассказали метеорологи. По данным синоптиков, снижение температуры в Москве и области ожидается только в выходные. О погоде. Сейчас в Москве плюс 21, завтра переменная облачность, без осадков, ночью плюс 15-17, днем 28-30 градусов. Ветер юго-западный, слабый, 1,6 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8.
5: Реклама. Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
8: Дамы и господа, заводите свои моторы.
7: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
8: Давайте уже, держитесь там. И будьте здоровы!
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
9: Повтор лучшего. Моторы.
0: 7:36, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Здравствуйте. Я приветствую вас, 3 августа. Сегодня у нас понедельник, начинается первая рабочая неделя последнего летнего месяца. Да уж, зачем я закрыл прогноз погоды? Никто не знает. Ответ на этот вопрос не существует. Просто взял и закрыл. Просто взял, где погода? Погода. Теперь надо найти погоду. Господи, спаси, сохрани, вот начинается понедельничек. А, видите, как просто взял и щелкнул. Хотел развернуть ее и обновить, а сам взял и закрыл. Во-первых, про день нужно сказать. 15 часов 56 минут световой день. Убывающая луна, так ей и надо. 4:37 восход, 20:33 закат. Высокий ультрафиолетовый индекс. Оно и не мудрено, потому что умеренная магнитная буря на 5 баллов из 10. Неделя как будет выглядеть? Это с точки зрения температурных колебаний. 25 сегодня, потом 26, 28, 30, 30, 24, 22. Я, значит, вчера выхожу вечером, поехал старшего из аэропорта забирать. Он зачем-то взял единственный рейс, который летит из Нальчика Победа не в Шереметьево, куда было бы крайне удобно, а во Внуково. Куда крайне неудобно. Но хорошо, что не в Домодедово, потому что в Домодедово это просто вот вообще. Но и во Внуково тоже. Во-первых, я хочу сказать вам вот про это ваше Внуково. Как вы там живете? Можно спросить у вас, автомобилисты, как вы там живете в вашем Внуково? Во-первых, въезд на... Это хорошо. Ну, с одной стороны, это хорошо, что теперь вся территория у аэропортов, вся, включая подъездные дорожки, все-все-все, это все зона платной парковки в районе аэропорта. То есть, как бы, ну, как у терминала, как в нормальных, обычных, ну, нормальных, обычных, ну, хороших, ну, в смысле, во всех аэропортах оплата у терминала, это когда ты к терминалу подъезжаешь, все, и уезжаешь. А здесь, поскольку терминал стоит как бы в городе, ну так случилось, что в городе как бы у тебя аэропорт. И ты выходишь из подъезда, а у тебя вот он аэропорт, пожалуйста. Все. И было тяжело. Все там оставляли автомобили свои прямо вот на подъездных этих самых дорогах, полосах. Все. И поэтому... Я просто давно там не был, не знаю. Может, это уже сделали много лет назад. Но я только вчера с этим столкнулся, с вашим Внуково. Теперь ты только съезжаешь с М-11 и сразу же заезжаешь на территорию аэропорта, сразу. Там, где раньше был какой-то пост ГАИ, по-моему, там какая-то такая штучка стоящая. Уже там сразу шлагбаумы, все. Ты заезжаешь туда, и ты уже едешь дальше, у тебя уже начинается прямо с этого места, у тебя уже пошли 15 бесплатных минут. То есть ты еще не доехал даже до привокзальной площади, даже до площади, речь не о том, что ты до аэропорта не доехал. Но у тебя уже пошло бесплатное время. Я бы предложил так уже на МКАД делать съезд. Ну, в смысле, на М-11 съезды делать платные. Вот ты едешь такой, Румянцево проезжаешь, вот такой раз, сразу уже въезд во Внуково. За 10 километров до аэропорта. Раз, и такой, и все, и пошли 15 минут бесплатные. А чего нет? А почему? А почему это плохо? Человек, к примеру, когда он из Москвы едет, он знает, что он во Внуково. Пусть он сразу едет уже по этой самой, в платной зоне. Почему нет? Но дело даже не в этом. Я въезжаю, и оказывается, что там автобус, долго ехать, вот это все. Думаю, ладно, я припаркуюсь в зоне платной, но обычной городской. Я прекрасно знаю, что в городской черте во Внуково платная парковка. Ну, думаю, ну ничего, я припаркуюсь. Значит, выезжаю на тех улицах, которые идут от... привокзальной площади до привокзальной площади, там две односторонние улицы, там парковки уже, оказывается, все убрали. Вместо парковок там автобусная полоса. И вот автобусная полоса, она подъезжает, она проезжает прямо к шлагбауму, подъезжает, там шлагбаум. Вот, и я первый раз в жизни увидел, чтобы автобусная полоса через шлагбаум платной зоны шла. Это вообще, на мой взгляд, нонсенс. Нонсенс. У вас платная зона и автобусная полоса. Понимаете? И шлагбаум. Три ряда. Два типа для автомобилей и один для автобуса, крайне правый. Я предвижу ситуацию такую. К примеру, час пик, несколько рейсов друг на друга наложились, там все, планковер был, потом отменили, все. И стоят машины к шлагбауму. Два поста шлагбаума только для автомобилей, а третий для автобуса. Автобус ездит раз в 10 минут, к примеру. Соответственно, полоса вся свободная. И люди с талончиками, они должны были проехать через чертову кучу километров по всем вот этим территориям, по всему, пока они доедут прямо до терминала, чтобы забрать человека. При этом парковки с левой стороны, когда ты едешь к терминалу, я уверен, вы бывали во Внуково, ты проезжаешь, и вот ты заехал на территорию почти аэропорта, но еще не сделал петлю вот эту к терминалу, а проезжаешь вот этот скверик, где входы в метро. И люди от терминала могли бы выйти вот сюда к тебе, вот сюда выйти к тебе. И тебе не надо было к терминалам бы ехать вообще. Ты бы мог бы сразу раз взять их и направо уйти через шлагбаум. Но там парковки запрещены с левой стороны. Их нет. Нет зоны, куда мог бы человек выйти и безопасно сесть. Поэтому тебе по-любому нужно ехать к терминалу. Или человеку нужно идти по пешеходным переходам, куда-то переходить. И все равно там нигде невозможно остановиться. Нигде. То есть шансов не попасть к терминалу у тебя нет. Но вернемся к этому, к шлагбауму. Так вот, вы стоите в этой очереди к шлагбауму. У вас заканчиваются ваши 15 минут бесплатные. Рядом открытый, пустой шлагбаум. Пустой, в смысле, пустой проезд. Но это автобусная полоса. Все. И ты такой стоишь. И такие 15 минут у тебя закончились. И ты такой... начинаешь там как-то накапливается дополнительная еще очередь, накапливается, ты стоишь, решаешь эти вопросы. Я не знаю, можно ли на шлагбауме сразу оплатить этот или нельзя. Но, в общем, как бы вам сказать, мне кажется, это не оптимальный вариант вот сейчас. Ну уж во всяком случае автобусная полоса в зоне платного аэропортового пространства, выделенная полоса для автобуса и более того выделенная прям у шлагбаума она и отделенная сплошной, небось там еще камера висит, и мне тогда штраф придет, потому что я не понял этого, честно говоря. Вечером, вы знаете, дождь, гроза, там темень такая, все, и я из Внуково уже ездил по городу, потом въезжаю и такой... Поворачиваю направо и понимаю, что пустой ряд передо мной. А у каждого шлагбаума стоит по 2-3 автомобиля. Я такой по-пустому. Потом понимаю, уже шлагбаум проехал, на асфальте написано буква А. Это я на автобусной полосе был. Все, может быть, даже и штраф теперь придет. Слушайте, ну для людей все. Но даже не в этом дело. Я же поехал по городу, думаю, у меня есть минут 10-15, я поеду. Либо там припаркуюсь где-то на улице. Ну, либо просто проедусь, посмотрю, как тут все устроено. Парковка вся улица, идущая от привокзальной площади вглубь Внуково туда, вся заставлена, все, вообще все. Думаю, о, магазинчики какие-то. Ну, зайду, может, куплю бутылочку воды, заодно поставлю тачку здесь у магазина, зайду, возьму воду, развернусь и поеду. У магазинчика стоит столбик, на нем висит табличка, платная парковка, зона такая-то. Классно, думаю я. Проезжаю дальше вглубь. Обычный жилой дом. Въезд, карманы парковочные. Магазин, продукты, там пятерочка какая-то, еще что-то. Просто уже даже не на улице, а внутри. Стоит табличка, платная парковка. Все. В этой связи у меня вопрос к вам. Граждане, а как вы живете во Внукове в своем? Или у вас резидентное разрешение распространяется на весь город? То есть вы, как житель, однажды получаете разрешение резидентное, ну, так, чтобы не платить за парковку. Тем не менее, оно тоже платное, там, 3000 в год, но все равно. И оно распространяется на весь город. Или как вы? Как вы с этим? Ну, или вы автомобили уже попродавали нафиг и все? Потому что в городе у каждого ясеня, у каждой сосенки, у каждого тополя, у каждого магазинчика, каждого переходика, у всего стоят столбики с обозначением, что это платная парковка. Везде, просто все, все. Кот идет по платной дорожке своей, у него переходит дорогу кот, он платно все это. Все. И такие мощные, железные, выдвигающие, знаете, такие, как забор, выдвигающиеся шлагбаумы в каждый двор, в каждый. Я не верю, что люди уезжали так глубоко в город в поисках просто парковочки, чтобы постоять где-то у магазина, и поэтому это все так сделали. Это прямо вообще... Я так подумал, ну, весело вам живется. Наверное, рады вы, что у вас там аэропорт есть. Да. Внуково для Победы — это домашний аэропорт. Наверное, я не знаю, может быть, но вам в Питере виднее, но просто я знаю, что из Шереметьево Победа совершает целый ряд ежедневных рейсов на Кавказ, в том числе в Нальчик, в частности. Вот, и поэтому это просто детеныш презрел подробности регистрации и покупки билета и купил не глядя. И купил зачем-то во Внуково. Так, может быть, это таблички для красоты? Конечно, конечно, Виктор. Они и для красоты в том числе. В том числе и для красоты, естественно. Но и для того, чтобы информировать вас о том, что вам нужно денежек платить за это. Давно не видел на дороге Hyundai Tucson в последнем кузове, который продавали в России. Очень красивый, с хищным обликом, резными линиями дизайна. Что с ним, спрашивает Абедо 89. Абедо, с ним все нормально. Я не знаю, что с ним. Я, честно говоря, не обращаю внимания, потому что, ну, как бы, автомобиль из... Он и раньше-то был не очень заметным, вот. А сейчас он такой... Это некая массовка такая, которая создает какое-то движение в городе. Думаю, что, ну, вот они ездят как-то, там есть все. Вот, попродавали, в регионы поразъезжались эти автомобили, мне так кажется. И в регионах спокойненько себе катаются. Крик души, Deep Dio, вот здесь кричит. Не кричите, зачем вы в августе кричите? Почему при выезде из Чехова в деревне Чепелево на мосту, когда из двух рядов получается один, и все через одну, один автомобиль пропускают, только представительниц прекрасного пола жмутся к передней машине, только бы не пропустить? Девочки, не пропустить. Девочки, не понимаю. Так, еще раз надо читаться. Очередь пропускают. В смысле, только тетки? Ну, в смысле, девочки. Здесь тетки девочками названы. Девочки — это обращение. То есть дамы за рулем никого не пропускают. Не знаю, надо у них спросить. Я никогда не мог понять многого, что они делают. Вот. Потому что у нас есть иллюзия, вообще у человечества как такового есть иллюзия, что женщины, благодаря гормональному фону, своему материнскому инстинкту и прочим вещам, которые нам кажутся от природы более гуманными, что они такие более гуманные, вот как бы это ни звучало. Но, как показывает практика, тетечки куда гораздо более суровей, более опасней, более коварней, более жестче и более жестокие во всех смыслах слова, чем порой мужики. Это, ну, вся история показывает так. И чего бы сейчас вы тут мне не рассказывали, что это не так, но и все такие говорят, вот, если бы женщины правили миром, вы посмотрите на Евросоюз сейчас. На Урсулу фон дер Ляйен. Вы посмотрите на Анну Ленну Бербак, на Каю Калас. Ну, тети вот стоят у руля. И посмотрите, что там вот, что они нарулили, эти тети. В общем, психологию женщины за рулем понять невозможно. Женский мозг управляем в большей степени эмоциями, чем мужской. Мужской более рациональный, а женский более эмоциональный. И поэтому здесь эмоции. Женские драки всегда имеют своей целью не победить, а унизить и сделать как можно больнее. Мужские драки — это всегда, чтобы победить, ну, или подавить противника. Женские драки, чтобы было как можно больнее. Поэтому царапать, драть волосы, вот это все. Вы не обращали внимания на это? Это таскать по асфальту, сделать как можно больнее. У мужиков все решается там вот победить. Хорошо бы, да, если доходит дело до там, пу-пу, он такой, такой, все, победил. Понял. Вот, ну, за исключениями, когда все заходит за пределы здравого смысла. В общем, это я к чему? Это я к тому, что ответа нет на ваш вопрос. Другое дело, что я часто сталкиваюсь с ситуацией, когда также в бампер жмутся мужики, едут. Это от внутренних комплексов, неудовлетворенности какой-то внутренней, отсутствия культуры, взаимодействия. Может быть, это реакция на то, что кто-то перед ним сейчас сжался вот так же бампер в бампер, он не мог въехать, не мог встроиться, и поэтому это ответная реакция такая. Может быть, вы поворотник не включаете. Есть еще такие люди, которые видят, что идет сужение, да, там справа полоса исчезает, допустим, или слева, и он пытается въехать в поток, в тот ряд, который остается, без поворотника, предполагая, что, ну, это же не я перестраиваюсь, это же дорога исчезает, у меня просто ряд исчезает, и все, и поэтому что ж, ты обязан меня пропустить? А нифига не обязан. Извини, у меня-то ряд не исчезает, я по своему ряду еду. Я еду по своему ряду. Ты въезжаешь ко мне. Ну, покажи мне это. Включи поворотник. Ну, не надо так. Это же воспринимается многими как хамство. Да, у нас договоренность, мы друг друга пропускаем. Окей, хорошо, вообще не проблема. Но ты веди себя как человек. Ты же ждешь, что я поведу себя как человек, то есть пропущу тебя. Ну, так и ты веди себя как человек. ну, покажи, скажи мне, товарищ, я войду? Как бы. А я такой, конечно, дорогой, входи, дорогой, пожалуйста, все. Можно я вашу дочку туда-сюда потанцую? Я скажу, конечно, дорогой. Понимаете, какая история? Такое тоже бывает. Я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Да.
4: Так, вы знаете, вот сегодня меня чувак не пропустил, и прям я дико бомбанул.
0: Угу.
4: И я хочу ему сигналить, но он сделал такую вещь, которую делают обычно мотоциклисты. Знаете, вот он так повилял задницей, типа, сорян. И, честно говоря, я прям даже рассмеялся, потому что думаю, блин, ну, вроде как...
0: А что, а тебе надо вилять, чтобы, типа, сорян? Потому что я думал, надо аварийкой надо извиняться, что, типа...
4: Нет, аварийкой, да, но я просто удивился, что он повилял, там, ну, и у него был стикер, типа, мотоциклист, видимо, короче, по привычке.
0: Мотоциклизм головного мозга такой. А да, чё он, ну, а чё он тогда не на мотоцикле?
4: В общем, не знаю, я думаю, у меня такое ощущение, что, ну, люди в целом просто многие не понимают, что они делают на дороге, потому что таких ситуаций за день там сотни,
0: mm-hmm.
4: и я уже как бы просто перестал обращать внимание, ну,
0: вот за это...
4: редким исключением.
0: Вот это, понимаете, вот это искусство, которому хочется научиться, искусство, которое хочется освоить, не обращение внимания, потому что вот эта вчерашняя поездка, я поехал, ну, и там нужно было быть что-то где-то к половине 23-го часа, где-то так, и, соответственно, город относительно пустой, и на этом фоне особо выпукло выделяется одна категория водителей. Кстати говоря, я бы, честно говоря, вот даже, может быть, как-нибудь голосование бы устроил по определению самой раздражающей категории водителей. У нас, кстати, идет голосование. Я забыл вам сказать об этом, елки. Но хорошо, что вы знаете, что по понедельникам есть такие голосования. Есть такие. Вот. И сегодня тоже есть такое голосование, но оно несколько переформулировано. Потому что я бы взял чуть более крупные мазки для изображения этой общей картины топливной. В отличие от предыдущих всех недель, когда по понедельникам мы голосовали, ситуация с топливом улучшилась, ухудшилась или осталась прежней, здесь я хочу посмотреть вот широко на нее. Поэтому... Я спрашиваю вообще о топливном кризисе, о том, что вот, ну, прям успокоилось все, откатилось и вернулось назад к прежнему состоянию ситуации. И я спрашиваю, лично для вас топливный кризис закончился? Это означает, что все, вы по топливу живете ровно в том же состоянии эмоциональном, фактическом, физическом, что и до начала этого кризиса. То есть этого вопроса как бы в сознании нет проблем с ним. Вы же помните, как было раньше? Вот сейчас так же. Да. Скорее да. Скорее нет. Нет, не закончился. А для меня его и не было, этого топливного кризиса. Такой вариант тоже я для вас предусмотрел. Подумал, что еще нужно оставить вариант «не знаю». Но зачем незнайки вы будете нам размывать наше концентрированное голосование? Лично для вас топливный кризис закончился? Скорее да, 42%. Да, 22%. Скорее нет, 14%. Сейчас 13 уже. Это я по убывающей иду, видите, ну, по популярности вопросов. Скорее нет, 10%, 13%. Нет, не закончился, 10%. Для меня его и не существовало, этого кризиса. 12% абсолютно счастливых владельцев карше, этих самых пользователей каршеринга и общественного транспорта. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе утро.
10: Доброе утро, Роман, спасибо за эфир.
0: Спасибо вам, да, слушаю вас.
10: Ну, топливный, конечно, решился. Я думаю, в Москве для всех, наверное, решился.
0: Не знаю, вот, но видите, скорее да, то есть определенная неуверенность, так, чтобы уж как было, все равно не, это
10: бывает,
0: не большинство.
10: Бывает закрытое, бывает. У меня укол прямо рядом с домом,
0: угу.
10: буквально 100 метров, и бывает, 95-го нет.
0: Угу.
10: А по поводу вот хамство на дороге, как его назвать. Не то, что хамство. Меня вот опять подбили, например, 3 дня назад.
0: Да что ж.
10: Парень с прицепом ехал до дома, оставалось 200 метров. И он повернул с правого ряда с прицепом. Просто я ничего не успел сделать. Я успел зайти в этот двор чуть-чуть по тормозам. Даже черная полоса осталась.
0: Угу.
10: И все. Убрал мне машинку. Второй раз так за 4 месяца.
0: Да елки.
10: Так дедушка повернул.
0: Опус
10: Подмосковья. Он думал, что он едет. Это встречка. Это обосторонний Сиреневый бульвар.
0: Ага.
10: И он думал, что эта встречка пустая. Он повернул во двор. Просто тупо. Ни глядя, никуда.
0: А вы-то ехали где? Вы левее ехали?
10: Я как? В левом ряде ехал, да. Абсолютно в левом ряде.
0: То есть он не видел просто вот левый ряд?
10: С прицепом. Акцентирую внимание. Я говорю, ты понимаешь, если ехал бы курьер или байкер, это был бы сейчас труп.
0: Угу.

0: есть возможность пропустить, я всегда пропущу. Ну зачем вот эти движения лишние во дворах? Ну много дворов таких, где реально, ну проще пропустить.
1: Mm-hmm. Нет, не проще. У меня так въехал, ну не въехал, а ехал на меня так таксист тоже по улице, где на его полосе припаркованные тачки так, что он вынужден на мой выезжать ряд. И вместо того, чтобы остановиться в ближайшей дырочке, а я с поворотником уже еду, мне направо во двор поворот через 10 метров, он прям уперся в меня и тоже начал доказывать, что надо бы мне его пропустить. В мой ряд выехал мне в лицо и стоит, доказывает мне, что я должен был раньше остановиться.
2: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Право знать. Говорит Москва.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии, общественный деятель, основатель медиапроекта «Арт-патруль» Юрий Омельченко. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 11 вечера. В студии с новостями Руслан Дачиев. Здравствуйте. На юго-западе Москвы ребенок упал с 5-го этажа и выжил. ЧП случилось на проспекте 60-летия Октября. Как уточнили в столичной прокуратуре, 4-летний мальчик на непродолжительное время остался без присмотра родителей. Ребенку оказывается медицинская помощь, добавили в ведомстве. Моряков, атакованного дронами турецкого судна, эвакуировали в порт Новороссийска. Трое членов экипажа могут находиться в критическом состоянии, сообщает Минтранс Турции. На борту судна находились 22 члена экипажа, 13 из которых граждане Турции. Первоначальные сообщения указывают на повреждение жилых помещений и носовой части судна. Пожар все еще продолжается, заявили в министерстве. В ведомстве отметили, что спасательная операция пока невозможна из-за риска новых атак беспилотников в этом районе Черного моря. Ранее турецкие СМИ сообщили, что судно «Надежда» под флагом Камеруна перевозило свежие овощи и фрукты из Самсуна в Новороссийск. Украинские БПЛА атаковали его в районе 16 часов 30 минут. По словам капитана, было использовано 6-7 дронов. В результате на судне начался пожар. Сайты российских банков перестали открываться в зарубежных браузерах. Это связано с переходом финансовых организаций на российские сертификаты безопасности. На такой шаг им пришлось пойти после отзыва иностранных SSL-сертификатов. Как сообщает РБК, проблемы в частности возникли у сайтов ВТБ, Сбера, Альфа-банка, Рослихозбанка, Уралсиба, Промсвязьбанка и Банка Санкт-Петербург. При этом они продолжают работать в Яндекс.Браузере. Там поддержка российских сертификатов уже встроена. Сайт Т-банка, по данным издания, оставался доступен и через зарубежные браузеры. Наибольшее количество жалоб поступило из Москвы, Самарской области, Петербурга, Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа. НАСА сообщили о плановой подготовке экипажа к миссии Крю-13 к МКС. Корабль Crew Dragon Grace отправится на Международную космическую станцию с космодрома на мысе Канаверал не раньше 12 сентября. В его составе космонавт Роскосмоса Сергей Тетерятников, астронавты НАСА Джессика Уоткинс и Люк Дилейни, а также астронавт канадского космического агентства Джошуа Кутрик. Тетерятников и Кутрик стали членами экипажа в качестве специалистов миссии Крю-13. Уоткинс будет исполнять обязанности командира, а Дилейни – пилота. Во время полета предстоит провести медико-биологические исследования, направленные на разработку методов лечения болезни сердца и болезни Паркинсона. Об этом заявила куратор программ НАСА на низкой околоземной орбите Дана Вайгел. О погоде в завершении выпуска. Плюс 22 градуса сейчас в Москве. Завтра в столице переменная облачность, без осадков. Ночью плюс 15-17, днем 28-30 градусов. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Внимание! Внимание!

0: Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире политолог, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
1: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Елена Сенина. В этот вторник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94,8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
1: Повтор лучшего. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: 8.06, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это понедельник, 3 августа на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь все продолжается и продолжается... И продолжается программа обо всем самом важном, живо трепещущем, зудящем, болящем, веселящем, может быть. Но, в общем, о том, чем живем. Скажите мне, что это нейросеть. Скажите мне, что это нейросеть, что вот это, что Пашинян, который поедает крошку картошку. Ну, такие огромные клубни картофеля, что это... Что, есть тут какой-то... А, нет. Есть голос.
5: Дал гегарконики марзу картошка чутен, это мягко. И деп гидес, бур Ван Гога картофель утогнен, шат хайтни катав.
4: Просто картошку такую огромную. Вот ест рядом с этим человеком. Ну, это вот традиционно. А куда он на автобусе все время ездит? В общем, премьер Армении Никол Пашинян подал в отставку. Вот тут бы и закончить. Вот. И все. Да, в соответствии с Конституцией, в первый день первой сессии Национального собрания нового созыва правительство во главе с премьером подает в отставку. Написал Пашинян в своем телеграм-канале. Зачем-то эта новость иллюстрируется картошкой. После вступления в силу полномочий нового парламента президент назначает премьера по предложению правящей фракции. Члены уже бывшего правительства продолжают выполнять. И Пашиняна выдвинули, это вчера новость, выдвинули на пост премьера Армении, следует из заявления правящей партии страны. Ранее он подал в отставку в связи с началом работы парламента. Вот. Ну и традиционное, традиционное сердечко. А есть музыка? Да, есть музыка. Оп, и он сердечко делает такое. Оп. И лицо его в этом самом сердечке. Вот, понимаете, какая история. Да, давайте я почитаю ваши новости. Значит, Сергей с Козырей заходит до 12, теперь слушать. Нет, Сергей, только до 10. Не сказали, какой самый раздражающий тип водителей, и перескочили на другую тему. Да, сейчас я скажу, самый раздражающий тип водителей какие. Значит, если вы считаете себя приверженцами программы Алексея Гудошского, то довольно странно, что вы не слушали предыдущую программу. Это говорит о вас как о невнимательных слушателях. Вот. Невнимательных слушателях и переслушивателях, потому что программа ведь потом еще в повторе идет. Соответственно, я предлагаю вам зайти и послушать пятничную программу. И будет ли Леха? Леха будет, конечно, но не сейчас и не здесь. Вот. Если все вы слушали, тогда... А вот Оля-ля сообщает, что все слушали. Ну, если вы все слушали, значит, у вас и вопросов-то нет, правильно, Оля-ля? Вопросы есть у тех, кто не слушал. В самом ли деле ушел? В самом деле ушел. Это настолько нормальный процесс поиска себя для молодого талантливого человека, что даже странно как-то, что кто-то этого не понимает. Поиски себя. Мы живем в такое время потрясающее, когда вы можете находить нового себя да когда угодно. Раз в полгода вы можете находить нового себя, новые места. Многие специалисты вообще советуют, что ну, раз в три года точно совершенно должна происходить профессиональная ротация, иначе застой, кризис, умирание, деградация. И вот это все. Так что все хорошо, еще раз внимание, у Алексея все прекрасно, и вам не сожалеть нужно, а радоваться за него, потому что это его личное, абсолютно взвешенное решение, которое приведет его на совершенно иные уровни профессиональной деятельности и профессиональной карьеры. Все. Просто есть место, которое теперь будет новым местом работы Алексея. Все. Сколько мне нужно будет вернуться к этому раз, что я готов. Это у нас с Алексеем прекрасные дружеские отношения, общение продолжается, и все. Поэтому мне не сложно возвращаться к этому многожды. Во-первых. А во-вторых, я прекрасно понимаю ваши растерянность для некоторых, может быть. Для кого-то действительно меняется обычный уклад жизни, потому что уже много раз об этом говорили, о том, что вот этот автоматизм, в котором мы живем, состоит из последовательности многих-многих разных вот вещей, которые... Некоторые из них мелкие, некоторые из них крупные. Ты выходишь, и классно, когда у тебя тачка стоит на твоем месте. Но все начинается с того, что классно, что ты просыпаешься, и из кровати ты встаешь на одну сторону. Вот, а если тебе нужно на другую уже сегодня почему-то встать, ты просыпаешься, у тебя шкаф почему-то стоит с твоей стороны кровати. Ты говоришь, да что ж такое-то, надо на... Уже начинается дискомфорт, правильно? Уже как-то так. Все, ты включаешь холодную воду, а оттуда горячая идет. Ну, неприятно. Тачка на другом месте. Выходишь, вспоминаешь, что здесь бордюры меняли и поставил автомобиль. Черт знает, где туда нужно идти. Включаешь радио, а здесь какая-то другая программа. Все. Я прекрасно понимаю, что это вносит определенный дискомфорт. Я не понимаю, когда вы переходите в этой связи на личности и пытаетесь свое недовольство излить желчью на эфир просто, что, ну, как бы, что, ну, виноваты. Я не увольнял Гудошникова. Внимание, не увольнял. Прекрасно вас пойму, если вы сейчас начнете заниматься какими-то другими своими делами. Если решите остаться, и вы никогда не заходили в моторы с 6 до 8, и сейчас для вас будет какой-то новый опыт, может быть, я тоже пойму, если вы решите остаться. Если вы решите попробовать наладить новый контакт и найти что-то, может быть, любопытное для себя в этой новой реальности, в которую вы попали из своей зоны комфорта, вас выдернули из своей привычной зоны комфорта и погрузили в новую реальность. Будет классно, вы освоите какой-то новый навык, и это сделает вас чуть более, человеком чуть более разносторонним. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе утро.
6: Доброе утро, Роман, доброе утро, спасибо за эфир. Вы прекрасный, адекватный ведущий.
4: У меня нет по этому поводу никаких проблем в связи с тем, что кто-то... Для этого я и начал это говорить. Я прекрасно понимаю, что многие чувствуют... Я сам был таким. Вы знаете, у меня был любимый радиоведущий, которого... У меня тогда были ночные смены на радио. И я вместо того, чтобы, отработав всю ночь в эфире, возвращаясь домой, садился на кухне, делал себе чаечек, и попивал чаечек, слушая его. И потом в какой-то момент он говорит: ребят, с вами было классно, пока. И уходит. И у меня такой: в смысле пока? Сереж, ты куда-то пошел-то? А потом он стал редактором радиостанции нашей. Вот. И я понимаю, что это такое. Это дико-дико дискомфортно. Я прекрасно это
6: понимаю. На самом деле вы прекрасно понимаете. Во-первых, у вас шикарная аудитория, очень умная, образованная.
4: Это правда.
6: И она очень умеет читать между строк, поэтому не нужно ее недооценивать. Все прекрасно все понимают, и давно это было предсказуемо. А то, что у вас больше будет времени в работе, если она вам приносит удовольствие, мы убираем материальный план, то замечательно, что у вас есть больше времени, больше слушателей и больше возможности доносить рациональное, адекватное зерно в массы, что есть самым главным в радиопередачах и в общении с эфиром, с людьми, которые вас слушают, с радиослушателями. Я думаю, вы поймете, о чем я говорю. Поэтому
4: да,
6: все абсолютно
4: да,
6: нормально. Мы живем, мы живы, мы идем дальше к победе, движемся шаг за шагом
4: абсолютно,
6: и продолжаем жить. И
4: абсолютно
6: смотреть, наблюдать, жить эту нашу единственную счастливую жизнь.
4: Конечно.
6: Вот, как бы так
4: у нас здесь, вот спасибо большое, у нас здесь на стене, видите, за мной написано: думать, точка, знать, слушать. Вот. Все с точками. Думать, знать, слушать. Можете как угодно, в каком порядке переставлять эти слова. Слушать, думать, знать. Думать, знать, слушать. Знать, слушать, думать. Как хотите. Но это и есть, собственно говоря, наша задача. И поэтому доносить точку зрения, это, конечно, классно, но я-то здесь один. А вас-то там миллионы, поэтому мне кажется, что основная наша задача нашей радиостанции, она была сформулирована 12 лет назад, еще в 2014 году, это форум, где каждая точка зрения может быть услышана, безусловно, в рамках здравого смысла, уголовного кодекса, кодекса чести, кодекса патриотизма, кодекса, ну и еще многих вещей. Но точек зрения может быть какое угодно количество, и смысл в том, что вот их-то как раз мы и хотим слушать, все эти точки, правильно? Ну, мне так кажется. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
7: Доброе утро, Роман, Костя из Митина. Ну, во-первых, да, вы реально классный ведущий, с утра прям заряжаете на позитив.
4: Да хватит меня лечить, да что ж вы, да что ж вы меня поглаживаете по холке, ну, спасибо большое, ну, мне нормально у меня
7: вот
4: все.
7: Да, я хотел один момент, вы в прошлом часе затронули по поводу женщин за рулем. Вот у меня 4 женщины в моей жизни.
4: Это не я затронул, это написал человек, которого бесит, что все пропускают, и только тетечки жмутся к бамперу и не пропускают. Это он так сказал. Вот.
7: Да, меня это бесит на пассажирском сиденье.
4: Ага.
7: То есть я реально понимаю, что они совсем по-другому видят вообще этот мир, наверное, эту дорогу. Вот у меня жена 20 лет за рулем. Она вообще не чувствует, что BMW сейчас перед нами без поворотника влезет.
4: Mm-hmm.
7: Вот я прям вижу, что он сейчас сунется. Не, она этого никогда не заметит, не увидит. И поэтому какие-то претензии, что они не пропускают. Нет, привыкните. Они видят мир по-другому. Они смотрят в какую-то точку и идут к своей
4: цели. А вы когда на пассажирском кресле, вы продолжаете управлять автомобилем, когда жена
7: за рулем? Да, это ужасно. Да? Кстати, икры болят после этого. Да. Вот когда тебе доехали, икры отваливаются просто.
4: Спасибо большое, потому что я стараюсь этого не делать. Я в окно смотрю вправо все время так, потому что... А она всегда управляет автомобилем, когда я за рулем, комментируя, как что надо делать. Но у меня обратная ситуация. Мне хочется ей, наоборот, сказать, да хватит уже в конце концов. Да прекрати ты уже всех пропускать. Ты чего, в самом деле? Она, наоборот, всех пропускает. Вот это вот «дай дорогу дураку» — это девиз водительского стиля моей жены. Надо, пожалуйста. Вклинивай. Да пожалуйста, вообще. Да пофиг. И это никак вообще не влияет на эмоциональном статусе. Не сказывается. В принципе. И так хочется, говорю, укуси меня. Я тоже хочу таким быть, чтобы вот заразиться этим всем. Значит так. Где Гудошников? Я в данный момент не знаю. Может быть, на работе уже, а может быть, еще дома. Но в какой-то момент нам всем придется смириться с тем, что Алексей пошел, продолжая, точнее, он не пошел своей дорогой, он и до этого шел своей дорогой. Алексей пошел, продолжает идти своей дорогой, которая, в свою очередь, пошла в каком-то параллельном направлении, еще более светлым, красивым, потрясающим. Там растут цветы, эти тропические деревья, птицы везде, все. И вот он по ней идет и уверен, что у него все хорошо. Порадуйтесь, пожалуйста, за него. Пришел в пул радиослушатель, говорит, Москва, Алексей, Андрей напротив Сергеевич, говорит. Сергей Леонидович, да. Ну, да, Алексей всегда был, с другой стороны, искренне рад за Алексея. Что... Да, я тоже очень рад и за Алексея, и за вас тоже. Спасибо. Из старой зоны комфорта в новую зону комфорта профусер. Вот это позиция, я понимаю. Вот это правильная, правильная позиция. Послушайте. Если вы каждый день делаете одно и то же, вы освоили некий опыт и используете исключительно только этот опыт для достижения исключительно одних и тех же целей и для решения одних и тех же задач, как вы научитесь чему-то новому и вырастете? Как? Никак, скажу я вам. Поэтому из зоны комфорта время от времени нужно вываливаться, но не внутрь, в еще более сильный комфорт, укутываясь в свой любимый пледик, а наружу выходить туда, где, наоборот, дискомфортно, и превращать зону дискомфорта в новую зону комфорта. Все. Попробуйте. Вам понравится. Понимаю, что для этого нужно там усилия какие-нибудь делать, еще что-то такое. Но у вас получится. Так, что-то еще здесь. А вот не бесит, когда едешь, и обгон разрешен, но встречка едет потоком, и как только разделительная полоса заканчивается, обгон запрещен, встречный поток заканчивается. Да, конечно, ну, в смысле, речь о том, что за вереницей фур идешь, где сплошная разделительная, потом, когда она заканчивается, тут же начинается поток встречки, и ты не успеваешь обогнать. Но вы поймите, что их же тоже так же бесит это все, потому что они там на встречке тоже в такую ситуацию попадают. Вообще, конечно, факторов в движении раздражающих очень много, но после вчерашней поездки ночью через весь город и заметную часть МКАД во Внуково и обратно, я могу сказать вам вот что. На мой взгляд, если бы мне пришлось удалить с дорог одну категорию водителей, давайте я спрошу вас, можно? Вот одна категория водителей, одна. Мы ее вычеркиваем, она просто... Нет, но мы не как Танос щелкаем пальцем, и они превращаются в пепел и развеиваются по ветру. Нет. Мы превращаем их просто в других каких-то. Мы делаем их другими. Вот мы просто запрещаем им быть вот такими, а они становятся нормальными. На наш взгляд, нормальными. Потому что сейчас они ненормальные. Вот одну категорию. Есть у вас такая? Можете написать или сказать. Мотоциклы не автомобилисты. Я говорю об автомобилистах. Нет, только водители автомобилей. То есть мотоциклисты. А потом будут велосипедисты, потом будут самокатчики, потом будут бабушки, потом будут котята, водители катеров и скутеров водных. Нет, речь именно... BMW нет. BMW это автомобиль. Это не водитель. Внимание, еще раз. Категория водителей. Ну, такси, ну, наверное, такси, даже не такси. Для меня нет, не такси, нет. А бочечников тоже Георгий предлагает их лишать жизни, расстреливать. Только из рогатки, если, как Остап Бендер. Таких, как вы, я убивал в детстве, из рогатки. Каршеринг, на мой взгляд, нет. Фуры тоже нет. Мне фуры, между прочим, при движении по городу вообще не парят. Вообще фуры не парят. Каршеринг тоже их мало. В общем, количество автомобилей в Москве, по последней переписи населения 4 миллиона автомобилей, 20 с небольшим тысяч каршеринговых автомобилей, из которых одномоментно в движении находится на порядок меньше. Эта категория, на мой взгляд, раздражающая, но незначительная. На мой взгляд, и вот сейчас я уверен, многие со мной не согласятся, но я могу аргументировать свою позицию. На мой взгляд, это тихоходы. Тихоходы. Все. Во-первых, они могут быть кем угодно. Тихохода вы можете встретить где угодно. Вы можете встретить его на встречке тихохода. Вы можете встретить его на обочине. Вы можете встретить его проезжающим на красный свет. Или повернувшим под кирпич куда-нибудь. Но самое главное, вот реально, одна поездка, минут 40 в одну сторону, минут 40 в другую сторону ехал ночью. Но это поскольку это там от Динамо практически до Внуково и обратно. Ну, заметная часть города. И, господи ты, боже мой, просто невероятное количество дорожных ситуаций, которые при обычном течении потока становятся потенциально опасными, предаварийными, возникает исключительно из-за одной категории людей, которые на Кутузе, где 80 разрешенное, а 100 едет весь поток, вот он едет 70. Вот он 70 едет. Человек, который несется где-нибудь там свои 85-90, выбирает, обходя одного вот такого, который едет 70. Чуть не влетает в бампер второму в соседней полосе, который едет 65. Оттормаживается, сзади все оттормаживаются, начинают перестраиваться, и все остальное. И ты смотришь на этот поток, и поток превращается в какую-то аналог горной реки, бурлящей, то есть с порогами, с камнями, и вот это все. Уберите все камни из горной реки, большие камни, валуны, уберите их, и поток превратится в некое ламинарное такое структуру. Он будет очень быстрым. Будет быстрым, потому что это горная река и уклон очень высокий. Но он не будет бурлящим, в нем не будет водоворота, в нем не будет брызг и всего остального. Так вот, вы, тихоходы, и есть вот эти гигантские камни, лежащие на пути потока. И это происходит везде. На МКАДе это вообще капец. Я обратно поехал через город. Я не захотел ехать по МКАДу. Серьезно. Потому что МКАД — это не зря самая опасная, аварийная и смертоубийственная магистраль в городе. На МКАДе по статистике гибнет больше всех людей. Больше всего. При том, что, внимание, на МКАД нет перекрестков, там нет светофоров, там нет пешеходных переходов, там нет пересечений дорог. Нет. Есть только съезды-въезды. Все, ничего нет. Она просто прямая, красивая, ровная магистраль, на которой гибнет больше всего людей в городе. Больше всего. Больше нигде не гибнет столько. Почему? Потому что, блин, вот этот едет 120, вот этот 100, а этот 70 по какой-то причине. 70 на своей крете спокойно едет посреди 70 километров в час. Но ему так комфортно. Он так видит. Понимаете? От него все уворачиваются, его обгоняют фуры, обгоняют, подрезая всех остальных. Там начинается катавасия, здесь начинается это. Этот считает, что его фура подрезала, и начинает выяснять отношения уже с фурой, хотя причина в том, что этот чувак на фуре просто уперся и чуть не снес этого дедушку на крете и уходит от столкновения с ним. А там уже своя история начинается. Поэтому по совокупности последствий поведения, вот этого поведения, я считаю, что тихоходы — это самое аварийно опасное, самое, ну, агрессивное — это пассивная агрессия. Это называется пассивная агрессия. Самая агрессивная категория водителей. Потом я уже еду по Ленинградке, которая 60, по которой ночью, когда она свободна, все едут от 70 до 80, и потом ты в среднем ряду просто упираешься все равно в таксиста, который 50 едет. 50! Вот он едет 50! Причем объезжая его, думаешь, ну, может, тупит, там, навигатор смотрит. Нет, он просто так едет. Он просто так видит свое движение. Другого он не видит. Нет, он не понимает, что такое поток, движение в потоке. Нет, просто вот такая скорость для него комфортна. Все, он едет 50. Все. Это мой тезис, основанный на опыте. Я обычно не езжу далеко по ночам. Не потому, что боюсь. Просто, ну, некуда особо. Вот, а вчера нужно было в аэропорт, и я провел это исследование, потому что я, как только попадаю в нестандартные ситуации, я начинаю заниматься исследованием, наблюдениями. Вот это мои наблюдения за вчерашний вечер. Я слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте.
7: Да, доброе утро еще раз, Роман.
4: Да?
7: Вы знаете, я бы еще в вашу категорию добавил людей, которые, я их называю, сохранители подвески. Вот они едут, впереди какая-то микроямка, микрокочка.
4: Лежачий полицейский. И он останавливается в пол просто. Такое ощущение, я говорю, что у них автомобиль из лего. Такое ощущение, что тачка у тебя из лего, и если ты быстро приедешь, она рассыпется просто. Просто рассыпется.
7: Я просто думаю, боже, ребята, ну я вот... Почему вы едете все время на баррикады 10 километров в час? Ну для чего? Ну это брусчатка, если вы нажмете на газ...
4: Меньше усилий будет на подвеску. Меньше.
7: Именно, Роман, этот ровно так и работает.
4: Конечно, так же она отрабатывает каждый камешек. А если чем быстрее, то она будет каждый третий отрабатывать. Потом каждый девятый только отрабатывать. Спасибо вам большое, абсолютно точно. Многие смеются над этой фразой «больше газа, меньше ям». Но вы, когда выезжаете на грунтовку, проведите эксперимент. Длинная грунтовка, грейдер какой-то такой с мелкими ямками. Скорость так на 10 километров в час увеличиваете. 20, 30, 40, 50. На 80 вы поймете, что все, уже подвеска не работает. Ну, в смысле, ты просто спокойно, ровно едешь практически по ровной дороге.
0: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
8: 23:30 в Москве. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Один человек погиб в Белгородском округе из-за удара беспилотника по машине. Дрон атаковал автомобиль в поселке Октябрьский. Женщина, находившаяся в машине, скончалась на месте от полученных травм. Кроме того, пострадали мужчина и женщина. Их направили в областную клиническую больницу. Состояние раненых врачи оценивают как тяжелое. В Иране подтвердили отказ от ударов по Украине. Тегеран сообщил, что готовился атаковать 3 цели в стране. После извинений Киева власти отказались от этих намерений, заявил советник верховного лидера Исламской республики Мохсен Резаи. При этом, по его словам, украинской стороне придется все-таки ответить за удар по иранскому судну в Каспийском море. Как пишет агентство ТАСНИМ, главе МИДа Андрею Сибиге удалось убедить иранского коллегу Аббаса Аракчи, что атака была непреднамеренной. Переговоры помогли снизить градус напряженности между сторонами, сообщает газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники. По данным издания, среди возможных целей Иран рассматривал один из украинских портов в Черном море. Во Львове и Днепропетровске продолжились протесты из-за отставки Михаила Федорова. Митинги за его возвращение на пост министра обороны Украины проходят 19-й день подряд. Жители Львова вновь собрались вечером у памятника Тарасу Шевченко. Они выступили за открытую коммуникацию власти с обществом. В Днепропетровске митингующие пришли к зданию областной военной администрации. Сегодня участники так называемого «картонного майдана» также собрались в Киеве и Харькове. Напомню, 14 июля Михаила Федорова сняли с поста министра, в том числе из-за конфликта с главкомом ВСУ Александром Сырским. 16 июля в десятках городов начались акции в поддержку экс-главы Минобороны. Протестующие требовали не только вернуть его, но и уволить Сырского с поста главкома ВСУ. 22 июля Владимир Зеленский отправил Сырского в отставку и назначил на его должность бывшего командующего Объединенными силами ВСУ Михаила Дропатова. Apple добавила возможность установки российских поисковиков на айфоны и айпэды. Новая функция стала доступна после обновления программного обеспечения. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе. Как уточнили в ведомстве, предустановку российских поисковиков на смартфонах и планшетах реализовали еще 27 июля. При этом требование было выполнено не в полном объеме. Дело в том, что Apple не обеспечила предустановку национального мессенджера Max и магазина приложений RuStore. Из-за этого Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении американской компании. О погоде в завершении выпуска. Плюс 19 сейчас в Москве. Завтра в столице переменная облачность без осадков. Ночью плюс 15-17, днем 28-30 градусов. И пока это все. Руслан Тачиев, «Говорит Москва».
0: «Говорит Москва». Реклама. Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
1: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. В этот вторник гость в студии – декан факультета виртуальной реальности и искусственного интеллекта Института анимации и цифровых технологий в ГИКа Арсений Алибеков. В этот вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
10: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
11: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии, общественный деятель, основатель медиапроекта «Арт-патруль» Юрий Омельченко. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
0: «Говорит Москва».
12: 94,8 FM.
0: Повтор лучшего. Моторы.
4: 8:37, говорит Москва, моторы, но мы просто не знаем, как еще это назвать. Ну и нужно ли это называть как-то еще? Ну, моторы и моторы. А что вы там, не в автомобилях, что ли, сейчас? И нет, вы совсем не обязаны слушать до 10 об автомобилях, потому что в итоге повестку же мы определяем вместе с вами, правильно? Поэтому если 9 из 10 сообщений, которые я читаю, связаны с таксистами, каршерингом, автомобилями, BMW, который сломался от плохого дизеля и положения на топливном рынке, так это же ведь означает, что это вас очень беспокоит, правильно? А если вас это очень беспокоит, так а что же тогда мы будем отказываться в обсуждении этих вопросов? Идет голосование, вы можете принять в нем участие, Щукин и все. Там, в этой телеге, это так называется канал, последние несколько недель, а вообще-то, наверное, уже с месяц, каждый понедельник мы с вами голосуем по поводу ситуации на топливном рынке, которая либо ухудшалась, либо улучшалась, либо оставалась на прежнем уровне все предыдущие недели. Три или четыре, я не помню. И поступательно количество людей, которые отмечали улучшение на топливном рынке, росло, сокращалось количество тех, кто видел ухудшение топливного рынка и ситуации на нем. И росло также ощущение стабильности. Постоянно цифры эти менялись. Но сегодня опрос иной. Я несколько изменил формулировку для того, чтобы взять чуть более глобальную картину и посмотреть на это все с точки зрения общего вашего ощущения душевного внутри. Не положение там, наличия бензина на одной из заправок или цен, или еще чего-то. А вот ощущение того, что вот закончилось. Проблемы закончились. И ситуация откатилась к тому, вернулась к тому, что было до начала топливного кризиса. Лично для вас топливный кризис закончился, спрашиваю я вас в голосовании. И варианты ответа: да, скорее нет, нет, а для меня и не было топливного кризиса. По разным причинам кризис вас не доставал, я думаю, потому что, может быть, вы решили пользоваться всегда каршерингом. Это заметно выгоднее, чем такси. Не так выгодно, как общественный транспорт, но более удобно, чем общественный транспорт, потому что, безусловно, на каршеринге вы доезжаете туда, куда нужно. Может быть, вы велосипедист. Может быть, вы самокатчик. Я не исключаю этого тоже. Но, тем не менее, вот голоса. Точнее, варианты ваших ответов, начиная от самого популярного. Итак, лично для вас топливный кризис закончился. Скорее, да, 41%. Да, уверенно, да, бескомпромиссно, 21%. Итого 62% те, кто ощутили не просто стабильность, а как бы возвращение к тому самому простому, понятному, комфортному существованию с точки зрения перспектив заправки своего автомобиля. Ну, как-то, ну, нормально уже все. То есть, что значит закончился кризис? Это когда ты не думаешь о том, как и где ты будешь заправлять свой автомобиль. И главным сигналом к заправке становится не твое волнение, не то, что у тебя полбака или две трети бака осталось, что же я буду делать, а просто в какой-то момент ты вспоминаешь: ага, так, что-то надо заправиться, кажется. И все. И на этом волнение заканчивается. Так, потом, значит, 41% скорее да, 20% да, 17% скорее не закончился, 9% точно не закончился. И для 13% респондентов, или тех, кто принял участие в голосовании, топливного кризиса никакого и не существовало. Сейчас у нас 400 голосов. В Максе голосование не проводится, потому что там голосовательную машину, я не знаю, как запускать. До этого мы всегда там голосовали эмоциями, палец вверх, палец вниз, но это когда пара-тройка вариантов голосования. Но когда их больше, уже в эмоциях в этих немножечко запутываешься. Так, что у нас здесь? Голый мужчина. Значит, мы не знаем, что он голый, потому что он очень черный. Либо это контровый свет, и он весь черный в этом контровом свете. Либо он... нет, он черный сам по себе, потому что то, что он... Ну, по-моему, он в белых трусах. Почему его называют голым? На его черном, при черном теле видны какие-то белые труселя. Или же... Это он так загорал в труселях, а потом, прежде чем прыгнуть с Бруклинского моста, он разделся. Вот. Это войдет в историю как один из тех редких случаев, когда идиот остается живым. Голый мужчина с сумкой, которую он использовал в качестве парашюта, сумка, причем такая квадратная, это, мне кажется, курьер. Вот что бывает, когда курьер выгорает на работе. Он прыгнул с Бруклинского моста. В Нью-Йорке высота Бруклинского моста 83 метра. При падении с 83 метров в воду вода превращается в некий аналог бетона, асфальта, камня, скалы, глины, чего угодно. Она прекращает, прекращает быть жидкой и становится твердой. Скорость, значит, скорость падения... Какая меня интересует? Скорость падения? Падение с 83 метров в воду, допустим, с 83 метров. Ну да, корявенько сформулирую, просто чтобы было понятно. 145,5 километров в час. Если с 83 метров сигнуть с моста... нет, это без учета сопротивления воздуха. А если с учетом? Интересно. Сопротивление воздуха немного снизит цифру на 5-10%. Перегрузка достигает 30-50 G, что гарантированно приводит к тяжелейшим травмам и смерти. Выжить при падении с этой высоты без специальной подготовки аэрации воды невозможно. Аэрация — это когда ты перед собой бросаешь что-то тяжелое, камень какой-нибудь, или специальные пузырики идут из трубочки какой-то. То есть нужно разрывать поверхностное натяжение воды. Нужно, чтобы... Поэтому, когда вы смотрите эти видео с прыжками с высоты большой, больше 10 метров, 20 метров, 25, иногда, если это дикая местность, то прыгун бросает камень перед собой. Бросает камень, а потом прыгает следом. Камень как раз разрывает поверхностное натяжение, и ты входишь уже не в совсем твердую поверхность, а она более... не пластичная. В общем, вы понимаете. 145 километров в час. На 10% даже если меньше. 130 будет километров в час. На 130. Но у него была сумка, которую он использовал в виде парашюта. Он пытался держать ее над собой. Это я к чему? Это я к тому, что новости западного мира. Вот на фоне того, что Трамп отменил агрессию против Ирана, очередные удары. В этот момент голый мужчина решил отметить это, сигнув в East River, используя сумку. Да, сумка курьера, тут так и написано в новости. Как импровизированный парашют. Спасатели быстро достали его из воды. Мужчина госпитализирован, состояние его оценивается как стабильное. Не уверен я, что стабильный человек. Значит, он это вот устроил бы. Значит, про тихоходов медленнее фур. Нет, если вы не против, или вы против, я бы от темы тихоходов и вообще автомобилизации чуть-чуть отходил. С другой стороны, готов рассматривать ваши предложения по повестке. Вот, потому что прекрасно понимаю, что вам и так сейчас не очень комфортно. И пусть вам хотя бы в чем-то будет хорошо, ладно? Операторы блокируют звонки без маркировки. А что такое маркировка? Мои или ваши звонки как-то промаркированы, их не будут блокировать. Что-то мы устали от блокировок. Я не устал от блокировок звонков, Елена. Простите, пожалуйста, но я вижу постоянно, как у меня какой-то незримый защитник. Так написано у меня. Я получаю сообщение... Заблокирован звонок от защитника. Реклама, скорее всего, недвижимость там какая-то. Или еще что-то. Заблокирован звонок, потому что... Вот, я сейчас вам скажу. Защитник. У меня прям вот сообщение приходит. Причем он смс-ки присылает. Четверг. Последний раз у меня было в четверг. Вызов заблокирован. Номер телефона обычный, мобильный. Недвижимость. Оставлено сообщение посмотреть... Потом, до этого, вызов заблокирован, автотовары и услуги. Оставлено сообщение, посмотрите здесь. Вызов заблокирован, автотовары. Вызов заблокирован, возможно, нежелательный звонок. Возможно, нежелательный звонок. Возможно, нежелательный звонок. Автотовары. Мне автотовары звонят часто. Вероятно, потому что я довольно часто нахожусь на всевозможных ресурсах, связанных с автомобилями. И, как мы знаем, тут же контекстная реклама подсасывается. Тут же твои данные куда-то передаются. И все. Все. Стоит однажды позвонить за какой-то ерундой. Черт дернет тебя позвонить какому-нибудь дилеру. У меня так было, когда я проверял стоимость ТО у официалов. При этом автомобиль уже обслуживал у неофициала. Мне нужно было просто для обзора и для своей собственной статистики понять, какая разница между, ну, стоимостью обслуживания. Стоимость обслуживания отличалась ровно на 100%. Ну, то есть ровно в два раза дороже было бы у официалов. Но за это я заплатил потом целой неделей бесконечного отбивания звонков от всевозможных дилеров, которые хотели продать мне ТО, хотели продать мне обслуживание, хотели продать мне автомобили. Вы интересовались приобретением автомобиля Mazda? Я говорю, я не интересовался приобретением автомобиля. Это вы интересуетесь моими данными личными. Откуда они у вас? Один звонок официальному дилеру. Ну, в смысле, он раньше был официальный, а сейчас просто... Просто по инерции продолжают продавать те же автомобили, но уже из Китая. И все. И мой телефон разлетелся просто везде, и от всех нужно отбиваться. Поэтому, когда речь идет о маркировке, я думаю, суть именно вот такая. Если это телефон какой-то организации, предлагающей какие-то услуги, он как-то маркируется. Наверное. Сегодня на пресню вез холеную мадам. Как же она была в шоке, аж мимо ее дорогущего жилья на Мантулинской шли трое полуголых индусов, которые в ночи искупнулись в пруду рядом с ее ЖК. На стройке в Москве работать — это вам не в Бруклине покуривать. Да. Но мы их перекуем, я думаю. Мне кажется, что мы перекуем их в москвичей рано или поздно. У нас просто нет возможности смотреть в длинных временных горизонтах, то есть проводить статистику. Но мне кажется, что этот котел под названием Москва всех переплавляет в некую одну такую сущность, в некую одну общность, которая так или иначе потом становятся москвичами. Нет, не получается. Потому что, я думаю, все те персональные истории, связанные с людьми, вызывающими их поведение, то есть не сами люди, а именно их поведение, вызывающее у нас некоторое неудовольствие, потому что оно вырывается за общий контекст привычного для нас. Да? Вот. Это все... Молодые, неопытные. Это все младо-москвичи. Они. Часть из них вообще должны будут покинуть город с точки зрения закона, как только закон, они попадут в поле зрения закона. Часть из них находится здесь уже на законных основаниях. Но неизменно сопутствующий финансовый успех превращает их в... таких, не буржуа, конечно, а в мещан скорее, да? Мещане, в смысле от мещане, это же от, ну, от места, от города, горожан, просто в горожан в таких. И мы их перекуем, Москва переплавит их, и индусов тоже. И они станут такими вот москвичами, они полюбят нашу кухню. В какой-то момент они даже поймут, что вот так вот полуголыми ходить и плавать в прудах не нужно. Нужны какие-то купальные костюмы хотя бы, может быть. Ну, такие совмещенный такой купальник, чтобы вот майка такая, длинные по колено, трусы такие, полосатые даже. Что такое? Ну и, не, конечно, не в прудах у ЖК, а где-то на пляжах. У нас же много купальных зон, правильно, в Москве? Хотя я вообще этого не понимаю. Как вы можете купаться в воде, в пределах городской черты города с 15-миллионным населением. Купаться в пределах городской черты. Вы, ну, я не знаю, но как вам кажется устроен круговорот воды в 15-миллионном городе? Он, конечно, должен быть замкнутым. Безусловно. То есть мы что-то потребляем. Откуда, вы думаете, из Байкала вы воду потребляете? Что? То есть вам подвозят сюда водопроводную воду. Откуда? Откуда? Не из Байкала. И не из ледника тающего где-то на Кавказе. Нет. Это вода, которая Вода та, которая надо, вода. Из водоемов. А куда, по-вашему, потом уходит вода? Конечно, специальные очистные устройства, там все это прям вот, ну, это понятное дело. Но, на мой взгляд, это примерно такая же история, как с правилами дорожного движения. И вообще с любыми правилами. С уголовным кодексом. Ну написано же, не воруй, сядешь в тюрьму. Никаких взяток, никаких мошенничеств, ничего, правильно? Пребывать в блаженной уверенности, что одного этого достаточно для того, чтобы не было взяточников, это как минимум неправильно. Нет, конечно же, то, что написано, что там это уголовное преследование, это мало кого останавливает. Ну, кого-то останавливает, кого-то нет. И в этой связи то, что запрещены сбросы там для частного бизнеса, еще для кого-то, что все это большие штрафы и еще какая-то история. Это, конечно, здорово, но сказать, что 100% контроля за этим осуществляется, и даже если 100% контроля, но 100% контроля — это означает параметр контролируемой машины. Вот есть некая система контролирующая, правильно? Она, вот у нее в ней заложено, что вот 100% контроля — это значит проверка 10 тысяч предприятий, которые работают где-то рядом с побережьем Москва-реки, они их должны проверять. Вот они их проверяют. И машина работает на 100% эффективности. Но есть еще 5 тысяч каких-то мелких организаций, неофициальных еще каких-то, которые просто находятся вне поля действия этой машины, этой системы. И тогда получается, что контроль 100%, гарантии безопасности не совсем 100%. Ибо нарушители, те, кто презирают закон, правила всевозможные, они будут всегда. Диванадав предложил, что это были индийские десантники. Возможно. Морские котики. Индийские. Тюленики. Может быть. Кстати, на мой взгляд, как-то прошел спокойно день десанта, да, военно-воздушных сил. Или как? Ну, я просто помню, как ломился весь интернет в последние какие-то годы. Ну, там, десятилетия. То есть 2 августа это как бы, ну, это я вам скажу, это событие. Все телеграм-каналы, все новостные ресурсы показывают вот, ну, какие-то сначала купания, потом битвы, потом какой-нибудь десантник бьет какого-то корреспондента, просто потом его находят, потом они все оба становятся популярными. Все это. Здесь, кроме чувака, который совершил отчаянный прыжок с какого-то жилого дома. Не очень большого, кстати. Ну, в смысле, не очень высокого. Потому что это был дом такой, вот он. Я бы сказал, что это была какая-то 20-сколько-то этажка. Не 30, не 40, не 50 этажей, а что такое. Вот он на парашюте. И никакого порицания в самой новости я тоже не увидел. Питерский десантник начал отмечать день ВДВ с ночного прыжка с парашютом. Это вчера было. Крылатый пехотинец сигнул с многоэтажки, я цитирую, на Комендантском проспекте. И благополучно приземлился, что характерно, на площади Солнца. Крыло не подвело, зеваки в восторге. Сам воин дяди Васи, он так называет, да, себя десантники, дядя Вася, тряхнул стариной. Все. Как бы я не вижу, чтобы здесь кто-то прям вот это самое, был против этого. Все даже как-то так. Эта музыка такая сопровождает его прыжок. Ну, что-то, наверное, знаковое. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27. Ну, это же стандарт, по-моему, да, 27 этажей. Не знаю. Для Питера это стандартно, 27 этажей. В общем, прыгнул с такого жилого дома. И все. Я больше не увидел ничего. Зато очень-очень много новостей. И это круто. С фестиваля продвижения, который на ВДНХ сейчас проходит. Нет, не был. Был, спрашиваете? Нет, не был. Я работал. И в выходные, и в пятницу весь день в полях просто провел. Но все коллеги мои молодцы. все, кто занимается автотематикой. Большие представительства больших автомобильных брендов на этом фестивале тоже. Призываю ли я вас туда отправиться? Да нет, конечно. Я вообще, ну, как бы, если уж и призывать что-то делать, но это фундаментально какие-то основополагающие вещи, там, я, если призывать. Мойте руки после посещения тайной комнаты. К примеру, не ковыряйтесь в носу, когда вы за рулем. Потому что

0: дама, ладно, это еще, но красивая, все, у нее очки, она напоминает училку из такого кино, короткометражные такие фильмы по 15-20 минут, где, когда много сил нужно на такую съемку. И вот она такая вся в этой белой блузе офисной, вся в очках вот в этих во всех. И что-то добывает, ну, слушай, я не знаю, куда она потом это отправляет, вот, но следите, пожалуйста, за собой, ладно? Вот, когда вы в автомобиле. После Ганга индусам наш пруд кажется чистейшей водой. Наверное. Уж как минимум мы на берегах Ганга не сжигаем своих помощников, этих самых покойничков, и не сплавляем их потом вниз по течению, и тут же умываясь ими, как бы, вот, во знаменовании того, что колесо сансары продолжает свое движение. Да, это мы еще не делаем в Москве. Не знаю, в Питере там другая атмосфера, но в Москве нет, мы так не поступаем.
1: Моторы. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 0 часов 4 минуты. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Катар, Египет и Турция обвинили Израиль в нарушении перемирия в Газе. Страны-посредники в урегулировании конфликта осудили действия еврейского государства в палестинском анклаве. Продолжение этих нарушений подрывает усилия по реализации второго этапа соглашения, особенно после того, как движение «Хамас» и палестинские фракции объявили о согласии с дорожной картой, в частности, в вопросе контроля над вооружениями, говорится в совместном заявлении трех государств. Катар, Египет и Турция осудили продолжающиеся удары израильских сил по сектору Газа. Страны-посредники указали на недопустимость атак на медучреждения и гибели мирных жителей. Они потребовали от властей Израиля обеспечить полную защиту гражданского населения, врачей и гуманитарных работников, а также гарантировать беспрепятственный доступ помощи во все районы сектора Газа. Украина никогда не вступит в НАТО. Посол Украины в Лондоне назвал сказками разговор о возможности вхождения страны в Североатлантический альянс. Валерий Залужный раскритиковал военный блок и заявил, что Киеву понадобится еще очень много времени, чтобы достичь уровня России в сфере ВПК. Об этом он заявил на общем совещании послов в украинской столице. «Очень хорошо знаю НАТО. Лет 12, пожалуй, лично занимался тем, чтобы мы освоили стандарты НАТО. И каждый год слушал сказки о том, что вот-вот-вот мы вступим в НАТО. Никогда мы в нее, к сожалению, не вступим», — сказал дипломат. По его словам, с нынешним уровнем развития ВСУ невозможно присоединяться к организации, которая руководствуется доктринами Второй мировой войны. В НАСА назвали технически возможным продление срока эксплуатации МКС. У Международной космической станции большой запас прочности. Об этом заявила куратор программ на низкой околоземной орбите Дана Вайгел. «Мы по-прежнему работаем над планом, предусматривающим прекращение эксплуатации МКС в конце 30-го года. Конечно, сведение МКС с орбиты потребует в целом около 2 лет. Так что мы подготовимся к этому. В то же время, с технической точки зрения, комплекс в нормальном состоянии. Если мы с законодательной точки зрения получим иные указания, то будем готовы подстроиться и изменить курс действий», — сказала она на брифинге в Хьюстоне. Вайгел отметила, что для продления работы орбитального комплекса большую часть систем на МКС можно заменить. В московском метрополитене начал курсировать первый предвыборный поезд. Он состоит из 7 вагонов, которые подробно знакомят с историей народовластия в России и избирательной системой в нашей стране. В составе есть уголок, посвященный так называемой «Сталинской конституции». В 1936 году она закрепила всеобщие равные прямые выборы, а депутаты получили неприкосновенность. «Лучший город мира, лучшее информирование о выборах», — отметила председатель Центра сберкома Элла Памфилова. Курс валют на вторник. Китайский юань сегодня стоит 11 рублей 83 копейки. Курс доллара, установленный ЦБ, 80 рублей 7 копеек. Курс евро сегодня 91 рубль 96 копеек. Сейчас в Москве плюс 18. Сегодня в столице переменная облачность и без осадков. Ночью плюс 15-17. Днем 28-30 градусов. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. И пока это все. С новостями вас знакомил Руслан Тачиев.
0: Говорит Москва, 94,8.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
3: Плисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
2: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. каждую среду после 8 вечера. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
5: Повтор лучшего.
4: Время начинать движение.
5: Мотор, мотор. Мотор.
4: Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: 9.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Ну, что вы там делаете? Понедельник, 3 августа на календаре. Доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа обо всем самом важном. Но главное, программа. Это означает структура. Это означает предсказуемость результата. Ну и все такое. Конечно, то, что живо трепещет, волнует, вы переживаете. Я знаю, что вы сейчас переживаете по одному конкретному поводу, по поводу того, что привыкли в это время слушать и находиться в одной атмосфере, а сейчас находитесь в другой атмосфере. Это, безусловно, кого-то расстраивает, кого-то не расстраивает. В любом случае, вот Надежда спрашивает, где Алексей. Жаль. Надежда, что вы не слушаете. Нет, жаль, что Алексей сломался когда-то однажды Телеграм, потому что мне кажется, что там в телеге он больше личного чего-то такого давал. Да? Ну, мы так привыкли сейчас, что если что-то происходит в твоей жизни, какие-то изменения, может быть, новации, что-то такое, ты сообщаешь, конечно, об этом планете в какой-нибудь соцсети. Алексей, нужно отдать ему должное, в этом смысле был человеком довольно закрытым. Почему был? Почему же был? Остается человеком довольно закрытым. Но я уверен, что масштаб личности и яркость его творческого сияния проявится... Может, уже прямо сейчас проявляются, и, простите, я настолько не в курсе, но проявится так явно, что вы получите ответы на все свои вопросы. Все очень хорошо, Алексей, еще раз. Не в лотерею, а в карты, и не выиграл, а проиграл. Нет, только наоборот должно быть. Не в карты, а в лотерею, и не проиграл, а выиграл. Так что все очень хорошо. Алексей, это его личное, собственное, взвешенное решение начать новый этап жизни. И этот этап жизни связан с еще одной большой информационной структурой, в которой вы сможете и слышать, и видеть его, и вот и на всех волнах. Все. Так что все будет очень хорошо. Все уже очень хорошо. Кроме тех, конечно, кто не принимает ничего нового. Я имею в виду, конечно же, слова вселенского злодея Таноса. Пока живы те, кто помнит, как было до, всегда будут те, кто не примет никакого после. Поэтому мне срочно нужна перчатка с 6 камнями бесконечности щелкнуть, и чтобы, ну, как бы, мозги вправить. Всем, кто почему-то ругается. Я не знаю, чем вы ругаетесь. То есть он уволился? Да, именно, по собственному желанию. И это не формулировка условная, за которой скрывается как бы попытка сохранить лицо человека, которого уволили. Нет, он реально уволился, по собственному, сказал, заранее отработал, все честно. Так что вот, поехал на встречу с Трампом и Зеленским. Наверное. Так, на этой неделе с 6 до 10, нет, на этой неделе с 7 до 10. Смилуйтесь, хватит, довольно, остановитесь. Но с 6 до 10, нет, технически, конечно, с 6 до 10 тоже можно. Только потом я бы хотел еще чем-то заниматься в жизни днем. А с 6 до 10, чтобы работать, это нужно просыпаться в 4 часа. Поэтому на этой неделе с 7 до 10. Теперь мне нравится... Да, сейчас у меня такая штука, как будто телефон сейчас зазвонит. Такое прошло. Слышали? Прошла такая помеха. Вот, как будто мы... Сейчас я отключу на всякий случай звук, ладно? Потому что ведь мы сыграли в тайну дважды. Однажды сыграл в нее Алексей, а потом сыграл в нее я, и поэтому моя семья тоже не знает, что я сегодня до 10, сейчас жена начнет волноваться, обзванивать эти больницы, морги, что там случилось, заправки, что-то такое. Куда ты, где ты, что ты? Какая программа вместо? У меня давно нет машины, и мне про моторы неинтересно. Мне тоже, Павел, про моторы неинтересно. Только про моторы мне неинтересно, поэтому те, кто в эфире с 6 утра, вы не поверите, такие есть, и таких много, те знают, что у нас с 6 до 8 за те 2 часа непосредственно о моторах процентов 15-20 было. А все остальное время я стараюсь, чтобы нам было хорошо. И мы обсуждали вещи, которые вас волнуют, которые вас тревожат, которые вас задевают, расстраивают. Вы переживаете по этому поводу. Или они напротив вас радуют. Это приятное волнение, схожее с теми бабочками в животе, когда в детстве на больших качелях в парке катался. Лодочки, помните, такие были? И так раскачиваешься, и когда летишь вниз, у тебя так в животе так все поднимается. Вот, чтобы вот такое даже, если когда у вас, мы это тоже могли обсудить. Даже если такое. Все. Мы совсем не обязаны с вами здесь сосредотачиваться на теме автомобильной промышленности, тем более, что там все нормально. Все спокойно, хорошо, динамично, поступательно развивается. И в России в том числе. И избегать этой тематики я тоже не намерен, потому что как ни крути, но радио, особенно по утрам, да и по вечерам тоже. Радио и автомобили — это вещи крайне связанные. А где еще вы слушаете радио? А где? Вот вы сейчас слушаете где? Вот напишите, где вы сейчас слушаете радио? В автомобиле. Я уверен абсолютно, что 90% — это автомобиль. Соответственно, делать вид, что того пространства, в котором вы сейчас находитесь, не существует, просто на том основании, что... Ну, как бы, это же хотелось бы про все знать. Тоже неправильно. На Луне. Незнайка пишет. Виктор Пуричи, доброе утро, кстати. А я слушаю дома, пишет Ирина. Это очень хорошо. Нигматуллин сегодня в метро, а вообще-то всегда в автомобиле. Это да. Слушаю в Санкт-Петербурге через приложение. Приложение — это не место. Вы должны находиться физическим телом своим где-то. Алексей вот на чьей-то кухне. После открытия московского нефтеперерабатывающего завода могло ухудшиться качество топлива на «Газпроме», наверное, спрашивает Алексей. Конечно, могло. А могло и не ухудшиться. А могло и возрасти. Честно, не знаю. Понимаю, что вопрос крайне острый для владельцев автомобилей. Своих собственных, тем более, когда мощные турбомоторы, современные. И от качества топлива во многом зависит ресурсность этого двигателя. И история с тем, что топливо разрешили быть менее качественным, чуть ли не до Евро-2, Евро-3, это, конечно, ситуация тревожная, с одной стороны. С другой стороны, там рано-рано утром, несколько раз я уже возвращался к этой теме, не видел никаких изменений с тех пор, когда я в российской газете прочитал эту статью. И для меня это остается не просто формально, а по факту официальным заявлением. Потому что российская газета — это печатный орган правительства Российской Федерации. И поэтому то, что там написано, напечатано, я считаю официальным сообщением. А напечатано там было буквально следующее. Да, правительство разрешило снижать качество выпускаемого топлива до Евро-2, Евро-3. При том, что было время, когда Евро-2, Евро-3, это было очень качественным топливом. Ну, правда, и автомобили были другими, и двигатели были другими. Но, тем не менее, разрешение на выпуск, да, дано, Но разрешение на продажу такого топлива, еще раз, это по российской газете, разрешение на продажу такого топлива не поступало. То есть его не разрешали продавать в сетях открытых просто людям. И это топливо должно было компенсировать нехватку горючего через сокращение поставки высококачественного на специализированные площадки, такие как коммунальное хозяйство, специальная техника, строительная техника. То есть вот это низкого качества, сниженного качества топлива должно поступать туда, а все то, что экономится на непоставке высококачественного топлива коммунальной техники, строительной техники, спецтехники, военной техники, это все на гражданский рынок как бы уходит. Таким образом, мы компенсируем нехватку, и на обычной АЗС у вас не должно быть проблем с низкокачественным топливом. Еще раз, это официальное заявление. Конечно, всегда будут те, кто будут ему не верить. Будут говорить, да, конечно, это так. Как исправить эту ситуацию, я не знаю. Как кому чего доказывать. Единственный вариант это делать постоянную экспертизу, проводить экспресс-тест. Хотя такого, наверное, не бывает, экспресс-тест. Проводить анализ топлива каждый раз, когда вы заправляете его в автомобиль, и таким образом убеждаться в том, что с ним все нормально. Так, в приложении нет, я, честно говоря, не знаю по приложению. Мне кажется, что сейчас с Рутубом какие-то у нас проблемы, трансляция в приложении. А ВКонтакте оно есть, и ВКонтакте трансляция спокойно идет, можно смотреть там. Так, что слушаю через приложение хорошо, я еще подремываю прекрасно. Верните, пожалуйста, Гудошникова для... Спасибо, Стефан, что вы так внимательно слушаете, и за интеллектуальность тоже большое вам спасибо. Слушаю через интернет, наушники, сидя на КМУ. Я не знаю, что это. Артур, нельзя просто так взять, сказать КМУ. И все, и сделать вид, что все мы это понимаем. Гружу электроды, сравнение для КТКК. Понятно, это такой прикол специальный, чтобы мы все подумали, о чем идет речь. Значит, что там про Ирландию? Сейчас поступили вопросы, потому что непосредственно зазудела Ирландия у многих. У кого-то индусы, которые гуляли полуголые по Москве, которых мы... переплавим, конечно, превратим в москвичей. Они еще будут у нас поедать шаурму. Они еще будут у нас ходить по бордюрному камню, а вовсе не по поребрику. А вот Ирландия, которая сказала, что будет корабли наши останавливать, досматривать. Россия предупредила в ответ Ирландию о серьезных последствиях. Значит, в чем, собственно, сама новость? Еще раз. Мы идем по повестке, как всегда, поэтому то, что у вас там где-то зудит в сознании, вы знаете всегда, куда присылать, да? Да. Да? Да. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Если в Телеграме прямо говорит МСК-бот, если в Максе, вы знаете, как найти ссылку на стартовой странице у нас на сайте, и там тоже заходите, говорит МСК-бот. Это латиница, и так пишется. 7373-948, можно звонить. Мне кажется, что перспектива звонков и вообще практика звонков не то, чтобы у вас была частая. Не знаю, может быть, в этом был какой-то смысл, но я ничего не имею против общения живого по телефону. Приветствую его только потому, что, в конце концов, что может быть лучше простого живого общения? Да? Да. В конце июля в Ирландии вступили в силу поправки к закону об обороне, которые разрешают военным высаживаться на морские суда под предлогом борьбы с нарушением санкций против Российской Федерации. Борьбы с нарушением санкций против РФ. Ну и заодно защита экологии. Речь идет о демонстрации со стороны Дублина, что там готовы к таким действиям и в теории могли бы присоединиться к пиратским акциям старших товарищей. Ирландцы предупреждены, что попытки реализовать подобные акты пиратства будут иметь для них самые серьезные последствия, заявил «Известиям» посол Российской Федерации в Дублине Юрий Филатов. Он не только «Известиям» это заявил, он это и ирландцам тоже заявил. При этом отметил, что возможности и ресурсы ВМС Ирландии ограничены. И вот здесь нельзя просто так, мне кажется, взять и сказать об ограниченности возможностей ресурсов в Ирландии без того, чтобы... не посмотреть на эти самые ресурсы Ирландии. Я изучил их прямо сейчас. Вот, блин, благо дело, у нас есть сейчас масса способностей изучать чего угодно просто за секунду. Вот, к примеру, накануне появилась информация о том, что искусственный интеллект решил одну из задач тысячелетия. Была теория, она довольно сложно называется и довольно сложно описывается. Она входила в тот же список задач, что и теорема Пуанкаре, которую наш питерский гений Перельман расколол, словно орешек. Да. И вот искусственный интеллект решил все это дело. Каким образом раньше мы должны были узнавать, что это за задача такая? Вот как? В детстве я бы пошел в Большую советскую энциклопедию для того, чтобы что? Чтобы ничего. Вот я бы так и ходил бы и спрашивал, приставал к прохожим, что это была за задача? Это что за одна из сложнейших задач тысячелетия, математическая? Все, сегодня просто вот несколько секунд нужно для того, чтобы, во-первых, узнать о ней, во-вторых, понять ее суть, в-третьих, попросить рассказать тебе как дурачку, потому, ну, просто как обычному человеку, не петрящему ничего в таком уровне математики, и привести некоторые аналогии, чтобы все равно понять, потому что даже когда он рассказывает тебе как начинающему математику, ты все равно ничего не понимаешь. И все, за секунду, все. Поэтому я к тому, что ирландцы зря думали, что мы ничего не узнаем про их боевую способность и их боевую готовность, их потрясающего ирландского флота. Это полностью независимая структура, потому что, помимо всего прочего, мне хотелось еще понять подчиненность ирландских военно-морских сил Лондону, Брюсселю, не знаю кому, Вашингтону. Они являются морским компонентом сил обороны Ирландии. Вот что такое ирландские вооруженные силы. Современный состав. Флот небольшой и нехороший, потому что бывают небольшие, но хорошие. А это нехороший и небольшой. По состоянию на 26-й год в нем числится 8 патрульных кораблей. Но из-за острой нехватки кадров одномоментно в море могут выходить только 2. Максимум 4 из 8. Основные корабли в строю. 2 корабля класса Ройсайн, я не знаю, что это, 4 корабля еще какого-то класса, Самуэль Беккет, 2 корабля класса Ауб, неважно. Штатная численность военно-морского флота ирландской державы 1094 человека. Но фактически укомплектованы лишь на 66%, это 719 активных военных. Остальные военные пассивные. Базируются на острове Холбоулин в графстве Корк. Командующий там такой-то в звании командора. История независимости ПУ длиной в 24 года. Ключевой историей ирландского флота является как раз и независимость. После обретения независимости, ничего не понимаю. В 22-м году, по условиям договора, ну и так далее. Интересный факт. Первые ирландские кадеты в 47-м проходили обучение в Британии в Королевском военно-морском колледже в Дортмунде. Ничего интересного нет в этом интересном факте, между прочим. В общем, это те самые силы, которые собираются досматривать корабли, которые, по их мнению, нарушают какие-то антироссийские санкции. Алло. Просто чтобы было понятно, о чем идет речь. Боевые ирландцы. Я слушаю вас, да, здравствуйте.
7: Из Гудошников.
6: Спасибо большое. Включите радио и узнаете. Жаль, что вы не слушаете радио. А сколько у Ирландии подводных атомных ракетоносцев? Спрашивает Мирон Слотов. Ну, где-то 14-15 воображаемых ракетоносцев, там столько же субмарин примерно, и еще Великая Армада непотопляемая, и все вот это. Вот. Это, безусловно, еще один, как бы это сказали у нас, пук в лужу, еще одного прихвостня и попытка при плохой игре хоть что-нибудь сохранить, я не знаю. Ну, или человек решил заработать себе репутацию на политическом поприще, тот, кто об этом сообщает вот со стороны Ирландии. Ну, и в результате он просто планировал дальше пойти в депутаты какие-то еще куда-то. И для того, чтобы милитаристы, его коллеги ему аплодировали. Говорили, какая инициатива, какая смелость. Это напоминает несколько высказываний каких-нибудь прибалтийских чиновников о том, что они сейчас поставят на колени, там все будут отжимать, все будут проверять и все на свете. Кстати говоря, о военщине. Сейчас, секундочку, я открою, у меня где-то. Специально сохранил себе для того, чтобы воспользоваться возможностью продемонстрировать это. Где-то у меня здесь, сейчас, секундочку, вот где военщина, сокращение. Где-то были потрясающие военные, которые, как бы это было не где-нибудь в Британии, не знаю, сейчас я найду это видео, они там устроили гей-парад в поддержку, я напомню, гейское сообщество и транссексуальное все на свете, извращенческое, оно запрещено на территории Российской Федерации, никак вообще не поддерживается. Вот, и мы против этого всего. Где же это была история? Ёлки, не найду уже сейчас, извините. Там было так красиво, потому что там прошел аж целый парад в честь поддержания Украины и женщин, и почему-то геи выступали в военной форме за то, чтобы всячески поддерживать мобилизацию не только для мужчин, но и для женщин, почему-то на Украине. Вот. И все это проходило на каких-то движущихся платформах, на таких, вон, где танцевали вот эти вот. Это было интересно. Великая морская конница с волынками. Волынки — это, по-моему, не Ирландия. Мне кажется, что волынки — это все-таки больше про Шотландию. Наверное, коллегам кажется рядовым вообще не так. Спасибо большое. Елена, еще раз, я искренне сочувствую вашему горю. И не знаю, вот если бы вы сейчас здесь были, я бы позволил кому-нибудь вас обнять, чтобы утешить вас немножечко, поднять вам настроение как-то. Простите. Я слушаю вас, да, доброе утро, здравствуйте. Доброе.
7: Доброе утро, спасибо за передачу.
6: Вы что, спасибо вам.
7: Да. Скажите, пожалуйста, а вот сколько еще будет помимо Ирландии вот таких же выпадов в сторону России? Это как-то прогнозируемо или это уже естественный процесс, и на него просто не стоит обращать внимание? Спасибо.
6: Ну, в данном случае процесс абсолютно естественный, и он абсолютно ложится в канву отношения коллективного Запада по отношению к России. Здесь просто в общей концепции абсолютно закономерный. Другое дело, что я... Это сейчас не сарказм. Я действительно очень поддерживаю, когда в вопросе звучит сразу и ответ. Это очень круто. Это говорит о том, что вы не просто в правильном направлении мыслите и умеете заострять вопросы, но вы также поддерживаете правильный тренд в ответах. Конечно, нам нужно не обращать внимания в глобальном смысле слова, потому что как только ты начинаешь воевать с блохой или с моськой, ты моментально понижаешь свой статус до противостояния с моськой. С другой стороны, не реагировать абсолютно мы тоже не можем, потому что отсутствие реакции — это, на секундочку, попытка, можно использовать термин казус белли, попытка развязать войну. Вся Европа сейчас, и даже то, что раньше было частью Европейского Союза, а сейчас не пойми что после Брекзита, все время тявкают насчет войны. Это безусловные провокации, конечно, в надежде на то, что будет применена напрямую вооруженными силами Российской Федерации напрямую агрессия какая-то в ответ на что-то, на эти провокации. Поэтому, конечно, мы реагировать должны. Мы отреагировали. Собственно говоря, это и был посол Российской Федерации в Ирландии, было его официальное заявление. Мы уже однажды показывали британцам, что значит конвоирование и сопровождение коммерческих судов, связанных с Россией, нашим военно-морским флотом. Еще можем показать. И понятное дело, что это заявление ради заявления, ради обозначения какой-то позиции. И точно совершенно мы должны дальше заниматься своими делами, реагируя это в качестве ответных сигналов, ну, как будет наша реакция. А дальше продолжаем делать то, что делали.
0: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
8: Дамы и господа, заводите свои моторы!
4: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
8: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8. Повтор лучшего. Моторы.
6: 9:36, говорит Москва, моторы. Я приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь. Меня зовут Роман Щукин. У нас понедельник, 3 августа. Какое-то время еще поболит у вас, Елена, ну и еще несколько человек. Но вы обрабатываете ранку. Йодом там прикладываете, еще что-то, вот это все, и будет все хорошо. Так, мегавойна, во-первых, втягивание Востока, ну или соединение, слияние воедино Востока, Ближнего Востока и Украины. Одна из тем, конечно, после, во-первых, после удара украинской стороной по иранскому судну и гибели иранских граждан. Потом еще... какой-то... Мы не думаем, что... Мы с вами все не думаем, что он достоин того, чтобы даже фамилия какая-то его звучала в этом контексте. Но как будто бы его контора создает эти ракеты «Фламинго». Вот. И он тут опубликовал пост с ракетами, стилизованные «Фламинго» такие, с ракетными этими выхлопами реактивными, которые летят из Украины на территорию Ирана. Вот, и он написал, живут ли «Фламинго» в Иране? Вопрос. Скоро узнаем. Вот, таким образом, прямая военная угроза исходит со стороны Украины. Причем не от блогера какого-то, не от человека, кто... занимается тем, что продает свой контент за главную валюту современности, за внимание. Нет. Это четкий сигнал со стороны очень заинтересованной, со стороны военной промышленности. Это как если бы в Германии Крупп сделал заявление какое-нибудь, живут ли там, я не знаю, а что Фердинанд, или как называли? Нет. Как-то она по-другому называлась. Это мега-пушка у них. Кто вспомнит? Помните, такая огромная была? А что? Дотянется ли он до чего-нибудь там? До Дуная? Я не знаю. До Волги? Дотянется? Вот. Безусловно, это заявление серьезное и милитаризированное. Значит, задача, на мой взгляд, задача, безусловно, подавать сигналы своим главным своим спонсором на Западе и в Европе, и в Америке о том, что Украина готова принимать решение, становиться, как бы это сказать, это же не фактическая угроза, это сигнал. Просто о том, что, ребят, мы готовы за вашу помощь помогать вам, если что, в то время, когда весь альянс, уважаемый Дональд, когда весь альянс отказался от поддержки, и никто не поддержал по Ирану, посмотри на то, что делают немцы, итальянцы, британцы, тебе приходится обижаться на них. А мы здесь, и у нас есть, причем указал отдельно этот персонаж о том, что дальнобойность этих фламинго 3000 километров. И якобы, что мы можем поселить их у вас, если что. Вот в этой связи уже аналитики мировые выходят с заявлениями, что эти два конфликта рискуют слиться, ну или их рискуют слить воедино. Просто потому, что это позволило бы еще больше ресурсов направлять сюда. Где-то я... Извините, это было не в Ирландии и вообще не на Британских островах, я имею в виду этих танцующих гомиков. Это было в Нидерландах. Да о чем я думал? Конечно, Нидерланды. Естественно, безусловно. Здесь написано, что эти самые расты, мы не будем их так называть, в общем, гомосеки и гомосеки женские, лесбиянки, вооруженных сил Нидерландов. Внимание, это новость такая. То есть гомосексуалисты и лесбиянки вооруженных сил Нидерландов провели в Амстердаме акцию солидарности с Украиной под девизом «Вооружим женщин». Что это, непонятно никому. Широкой поддержкой пользуются они, проплывающие на каких-то этих дебаркадерах. Ну, на чем-то они плывут. И плывут же, смотрите, не тонут, плывут. А как плывут? Не тонут, нет. Вот. И почему-то вооружим женщин. Они танцуют все такие голубочки в этих форме все. Кто-то в военно-морской какой-то форме, даже так вот все. Кто-то в этой, в защитной. Это про вот эту акцию, которая прошла. Я должен был исправить сам себя, потому что хотел случайно оскорбить сексуальные меньшинства Британии, а в это время речь шла о Нидерландах. Это очень важное замечание, конечно. Так, дальше про Испанию. Здесь вопросы про мигрантов и про то, что там происходит. Про Сеуту, да, Сеута. Я думаю, что многие не очень даже понимают, что речь идет об Африке. Вы же не знаете, что это Африка? Или знаете? Вы видели, где Сеута находится? Показать вам, где Сеута? Сеута находится в Африке. Это побережье, северное побережье Африки, анклав, который сражался за свою независимость очень долго, который с разной степенью успешности занимался экстремизмом в какой-то момент. Ну, то есть власти Марокко. Марокко до сих пор официально, полуофициально не признает это территорией Испании, в то время, когда Испания считает это даже не анклавом, а считает это своей территорией. Тем не менее, то, о чем идет речь, вы все видели, я думаю, эти видео, они за последние дни облетели весь мир, привели к политическому, если не скандалу, то к политической дискуссии, довольно жесткой политической дискуссии в Евросоюзе по поводу того, что должны быть закрыты границы со всех сторон. То есть Италия заявила, что нужно прекратить действие Шенгенского соглашения, то есть безвизового пересечения с Испанией, в той связи, что Испания не обеспечивает достаточной безопасности и достаточной непроницаемости для своих границ. Если вы в трансляции, говорит радио, говорит МСК. Радио, говорит МСК. Это трансляция здесь идет у нас в... Нет, в Телеграме, наверное, нет. Все-таки ВКонтакте. Если вы ВКонтакте, или если вы еще где-нибудь смотрите эту трансляцию по какой-то причине, тогда вы увидите. Я вам сейчас покажу, где это. Это Гибралтар. Знаете такое, Гибралтарский пролив? Вот. И вот это самое Сеута. Она находится на таком махоньком полуострове. Этот полуостров и есть, в общем-то, Сеута. Вот эта история. А вот здесь находится Фнитк. Фнитк. Чуть южнее по Сеутскому заливу. Это как раз то место, откуда они все, эти все 40, а потом 50, а потом 60 тысяч человек, как раньше бы их назвали маврами, мавры ринулись в потрясающую Испанию. каким образом им дальше нужно было пробиваться в Испанию континентальную, сюда уже на территорию Европы, не очень понятно. Потому что Италия забила тревогу, потому что в Сеуте они прорвали все эти ограждения. И на самом деле выглядит это, конечно, фундаментально, цивилизационно остро, очень остро. Это напоминает что-то из Средневековья, когда шло массово, даже не из Средневековья, даже из античной, может быть, истории, когда германцы, наплевав на всевозможные запреты, переходили Рейн и прочие пограничные территории и совершали свои набеги в Галлию, таким образом приближаясь к Римской империи. Они делали это тысячами. Тогда целые племена, огромные, в 200 тысяч человек, просто сжигали все свои посевы, сжигали все свои дома. Это было сделано ровно для того, чтобы было понятно, они не вернутся. Для них есть только один путь. Идти вот туда просто. На территории более плодородные, более уютные, более теплые. Просто на территории. Большие новые территории. И в результате такое глобальное переселение народов. Сейчас за несколько дней 60 тысяч человек. Если посмотреть на историю противостояния вот этого того, что там происходит, мне кажется, что это немножко выходит за рамки, точнее так, это немного иная история, помимо общей исламизации Евросоюза и того процесса, который, как всегда в историческом контексте, идет по некой спирали. Когда что-то, произошедшее однажды, потом обращается своей противоположностью. Сначала экспансия колониальной Европы в лице той же Испании, потом Португалии, конечно, Англии, Франции, безусловно. Сейчас обращается своей противоположностью, идет обратная волна, да, откат туда. Но помимо этого нужно также еще и понимать историю вот этой самой реконкисты, когда сначала ислам отвоевывает, завоевывает Испанию, потом они сотни лет бьются, возвращаются обратно сюда. И когда западный мир подает это все как экспансия в Европу, и госпожа Мелони истерит у себя там, что нужно закрывать границы, а они просто, наверное, хотели вернуться к себе домой. Марокканцы. Может такое быть? Может, просто домой хотели вернуться, потому что это побережье Африки. Африки побережье. Вот здесь я сейчас эту границу показываю вам. Да границы-то условно и нет. Вот здесь 5 километров. 4-5 километров отделяло одну точку Африки от другой точки Африки. Одна Марокко, а другая как будто бы Испания. Потом Гибралтарский пролив, который вряд ли они бы на матрасах и на этом самом с ластами переплыли. Вот это к вопросу об этой волне, но тем не менее, безусловно, факт исторический. Вот когда смотришь эти видео, и просто реальное ощущение такое, что как смотришь историческое же, если не кино, то становишься свидетелем какого-то процесса, такого глобальных переселенческих процессов. Так, где-то уже был документ на первый курс Гаврила Принцип. Это имеется в виду новое развязывание новой мировой войны. Тогда ему нужно за... Как Швейк говорил? Укокошили нашего эрцгерцога Франца Фердинанда, да? Вот укокошить. Это к вопросу о противостоянии глобальном мировом. Глобальная мировая война, вообще-то, иногда начинается как глобальная мировая война, как вот вчера ее не было, а сегодня она есть, но так, вообще-то, не бывает, если должен опровергать сам себя. Нет, так она не случается. Она случается как вымирание, она случается как эволюция, она случается как глобальное потепление. Она просто происходит в тот момент, когда люди еще не понимают, что эта мировая война уже идет. Поэтому, когда мы сейчас видим вот эти сообщения, сливается конфликт, Украины и на Ближнем Востоке для того, чтобы это потом, и все это может перерасти. Некоторые эксперты полагают, что мировая война уже идет. Другое дело, что когда в мировой войне участвуют державы, которые по своему собственному решению могут закончить жизнь на планете, вообще на планете, просто не на сопредельной территории, не победить врага при помощи какого-то супероружия, а просто закончить жизнь на планете. Эта мировая война в горячую стадию так может никогда и не войти. Но она происходит поступательно. Здесь конфликт, там конфликт. И не должно ни у кого быть, мне кажется, не должно ни у кого быть сомнений в том, что то, что мы называли глобальным миром экономическим, помните, вот это была история, была иллюзия о том, что глобальный экономический мир – это решение всех наших проблем. Глобальное разделение труда, вот здесь классно делают тачки, а вот здесь классно делают крылья для самолетов, а вот здесь классно делают фюзеляжи для самолетов, и тогда вот эта страна будет поставлять нам редкоземельные материалы, здесь мы будем штамповать чипы, а потом из этих чипов вот в этой стране мы будем делать микроволновые печи или беспилотники. И вот этот мир, в этом мире все очень хорошо. Каждый занимается чем умеет, исходя из своих ресурсов, а вся планета живет хорошо. Провалилась эта концепция благодаря коллективному Западу. Коллективному Западу, который, нарушая все абсолютно законы, с собой же написанные, этого самого глобального мира, решил использовать инструменты глобальной экономики как оружие. Свой доллар как оружие. Свои платежные системы как оружие, экономические взаимосвязи через санкции как оружие. Причем оружие даже не против того, с кем ты пытаешься противостоять, а против всех, кто сотрудничает или как-то связан с тем, с кем ты противостоишь. А этот кто-то, на секундочку, самая большая страна в мире, завязанная геополитически с огромным регионом напрямую. И в результате вся эта глобальная экономика рухнула. Вот. Но глобальная война так может и не начаться никогда, при этом все время оставаясь мировым противостоянием. С другой стороны, невозможно бесконечно нагнетать конфронтацию без разрядки. Это как с землетрясением, когда одна плита под другую уходит, постоянно медленно, на протяжении столетий, может быть, тысяч лет. Но в какой-то момент напряжение должно быть сброшено. В какой-то момент это происходит, и тогда трясет весь континент. Что будет такой разрядкой? Я надеюсь, что мы никогда не узнаем. Ну, хотелось бы в это верить. Так, слушаю в скворечнике автокрана, это Юрий сообщает. Слушайте, с этими вашими автокранами и вообще, в принципе, с этими кранами, это вообще отдельная история. Здесь нужно как-то пообщаться с этими людьми и уточнить, на каких вы успокоительных сидите. Что, как вы решаете вопрос постоянного нервного напряжения? Я имею в виду те, кто в башенных кранах сидит, потому что я прямо из окна смотрю на вас, на нескольких. И смотрю, как это происходит. Потом несколько роликов посмотрел, где люди в непогоду остаются в башнях, в своих кранах. И что с ними происходит? И как они раскачиваются, я сам глазами вижу. И ты думаешь, после каждого маневра такого, или как бы в этом, в Мюнхгаузе был, маневр, после каждого маневра, вот этот кран еще несколько минут так, раскачивается, и думаешь, неужели к такому можно привыкнуть? То есть привыкнуть и сделать это для себя обыденностью, просто жить вот в такой ситуации. В Ирландии существует своя разновидность волынки. О, как тема про волынку. Этот инструмент распространен в стране, используется в основном для исполнения ирландской народной музыки. На ирландском народном языке, конечно же, на настоящем. Это вам не кокни никакой английский, нет, это настоящий североирландский язык, потому что в путешествии по Британскому острову однажды мы доехали до Ирландии, и там стоял какой-то знак такой, ограничивающий движение, нельзя было въехать в этот маленький городок по какой-то причине. Причина эта была написана на этом самом знаке. Ну, это не знак, это такая табличка, и на ней что-то написано. Никакое знание английского языка не помогало прочитать, что там написано на этой табличке, потому что это был никакой и не английский, и не английский. Это был ирландский, который... Я думаю, что я не понимаю. Рядом со мной ехал мой коллега, настолько петрящий в английском языке, что он умел говорить на диалектах таких вот с акцентами, копируя людей, живущих в разных регионах Англии. Он тоже не понял, что это такое. Тут они написали, но на всякий случай, думая, что раз знак стоит поперек дороги, преграждает ее, и там в конце восклицательный знак, наверное, мы подумали, это означает, что лучше сюда не въезжать. Но не очень-то и хотелось, подумали мы, и не въехали туда. Экраны и Ирландия на трезвую, конечно, тяжело. Алексей Фрей. Алексей Фрей, ну, вы, что мне вам сказать? Ответ на этот вопрос был в одном из потрясающих советских фильмов. Там Борисов сказал, что-то какая-то была такая история. Открывая шампанское, он говорил, что выпить вечером каждый дурак может. Ты вот попробуй с утра напиться. И весь день просто пустить под хвост. Вот это сила, вот это мощь. У меня для вас другого ответа попросту нет. Так, значит, некоторые разжигатели мировой войны надеются пересидеть катаклизм в Новой Зеландии. Вы затронули, товарищ В., один из самых фундаментальных вопросов нашей с вами современности, на который лично у меня ответа нет. Потому что, когда начинаешь продлять вектор происходящего, вот, ну, с той же Европой, вот думаешь, да, фон дер Ляйен, старик фон дер Ляйен и будущий старик Каллас, когда они провоцируют, безусловно, провоцируют конфликт мощнейшего масштаба, который сметет, безусловно, часть Европы полностью, абсолютно, железобетонно. Задаешь себе вопрос, а если это вдруг случится? То есть их дерзость, их гонор и та позиция, которую они занимают по отношению к России, безусловно, провокативная. Есть ощущение, что внутри, до конца, каждый из них понимает, что никакого последнего решительного ответа Россия не даст. По разным причинам. Эти причины могут быть какими угодно. Вот. Но ведь где-то в глубине души, в своей темной, мрачной, скукоженной, знаете, как помните эту фразу, что должна быть в каждой женщине такая маленькая коричневая сморщенная штучка. Вот, она называется изюминка, а у них эта маленькая коричневая сморщенная штучка, душонка такая называется, это душа, вот душа такая, фон дер Ляйен. Что это такое? Это что за изюм? Нет, это ее душа, все говорят, знающие ее. А может, и нет там вообще ничего. У всех должна быть, а у нее даже этого нет. Где-то внутри сознания же должен быть ответ на вопрос, а если решиться на этот шаг, вот что тогда? Пересидеть? Где пересидеть? В какой Новой Зеландии? Да не будет никакой Новой Зеландии. Потому что если посмотреть на все альянсы, на все, как это называется, групповые какие-то объединения, аукусы всевозможные, и на все то, что делает коллективный Запад, втягивая все новые и новые регионы. Не только против России, это, видишь, когда мы говорим о глобальном противостоянии, на самом деле Россия занимает в этом сознании коллективного Запада, особенно в Америке, Не первую роль главного злодея. Нет, первая роль главного злодея достается Китаю, потому что Китай — фундаментальная экзистенциальная угроза существованию, как они думают, коллективного Запада, просто потому что развитость Китая, динамика развития Китая, экономическая, техническая и, как следствие, геополитическая, такова, что Китай — ключевая проблема для них. И неужели вы думаете, что если начнется реальная, мощная противостояние по решению окончательно всех вопросов, там, условно, нас с Европой, то не будут решены в этом же контексте вопросы Китая с Тайванем, к примеру, одной Кореи, другой Кореей, например. И вы же понимаете, насколько это близко к тому месту, в котором вы считаете, эти персонажи будут отсиживаться в Новой Зеландии. Мы знаем, где она, это Новая Зеландия. Если что, мы знаем, у нас есть спутники. Из этих самых спутников мы видим,

0: людей, однажды вы получите на них ответы из самого необычного места. Вы сами даже не поймете, как вы это получили, но вы это все узнаете. Ладно? Ладно. Меня зовут Роман Щукин. Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Моторы! Внимание! Внимание! Говорит Москва! 94,8. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: дорогу зовет. Наш возраст такой переходный, переходный, не страшен любой переход, не страшен любой переход.
1: Говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».
1: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя, где

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

0: была тебе, любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.
1: Говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: Нам есть что вспомнить. Родные песни. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
1: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.

0: родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: Любого спросите в нашем доме, завидовал ли я хотя бы в детстве. Вам скажут, ей это незнакомо, это точно, говорю вам честно. Теперь же сама себя боюсь я, завидно очень, посудите сами. Приходит домой соседка Люська, все время поздно и всегда с цветами. А я разве хуже?

ведь правда, ни разу никто не дарил мне цветов. Неделю боролась с этим чувством, а вот вчера случайно увидала, как Люська стояла очень грустно, платила деньги за букет фиалок. Зачем же, зачем моя подружка обманывает так меня, скажите? С цветами приходит в общежитие, а ночью плачет.

обмана не простила, цветов на всю получку накупила, сказала, что снова встречусь завтра с одним пилотом, может быть, космонавтом.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Куба, любовь моя, остров зари багровой, песня летит над планетой звеня. Куба, любовь моя,

мужество знает цель. Стала легендой Куба, вновь говорит вдохновенно Фидель. Мужество знает цель. Родина или смерть? Патрия о муэрте! Солнцу свободы над Кубой гореть! Родина или смерть?

0: только друзья, на любовь она мне дорогу подскажет.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: 94 и 8.
1: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
0: Говорит Москва.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей. Она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

сердце исцелят и успокоят нервы. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: у каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккорд.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Время смотрит спокойно, с презрением. Вы меня уже верно не вспомните. Опоздавшее ходит прозрение по моей голове.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.